0: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
1: Привет, дорогие друзья-меломаны, это Артемий Троицкий, и вы слушаете программу «Подкаст «Музыка на свободе», выпуск номер 269. Сегодня у нас интереснейшая героиня в центральном развороте. Это английская девушка, выступающая под псевдонимом «Газель Твин». Очень-очень интересная особа, думаю, что вы не пожалеете о знакомстве с ней. Ну а пока послушаем других девушек, а именно Шану Кливленд и ее замечательный квартет «Ла Луз». Очень они мне нравятся, эти девчонки. Все их альбомы мы с вами в свое время слушали. Стиль свой они называют «Сёрф-нуар». Ну, такой не инструментальный, а вокальный сёрф, но вполне нуар. Группа из Лос-Анджелеса, существует уже 10 лет. И вот четвертый альбом их вышел. Называется просто «Ла Луз», без названия. И с него песня «The Pines».

Шана Кливленд и Ла Луз, песня про сосны из их четвертого альбома. Следующая группа из английского Ливерпуля называется Клезмер Иш, то есть как бы клезмерообразная. Это квартет музыкантов Королевского филармонического оркестра города Ливерпуля. Ну вот, четверо музыкантов из этого оркестра решили еще создать такой побочный проект. И играют они такой цыганский джаз, блюз, фолк и так далее, не только клезмер. Второй альбом у них уже вышел у этого квартета, называется «Dusty Road», «Пыльная дорога», и слушаем с него блюзовую вещицу под названием «I'm Confessing», «Я сознаюсь».

0: Ливерпульцы Клезмериш, их второй альбом «Dusty Road». Немецкий электронный проект «Той-той-той» мы с вами уже слушали. Вот третий альбом уже вышел у Себастьяна Каунца. Да, именно так зовут человека, стоящего за «Той-той-той». Третий альбом называется «Vaganten», то есть «Vaganten». Ну, естественно, тут же все вспомнили Давида Тухманова и его песенку «Из вагантов» с альбома «По волне моей памяти». Себастьян Каунц вообще очень любопытный электронщик и композитор. Иногда его сравнивают с Хольгером Шукаем, в первую очередь потому, что в его музыке очень много юмора и каких-то маленьких смешных выдумок. Слушаем пьесу «Never a Dull Moment».
1: Life is dull, and everything in the world bores me.
2: How can you say such a thing? Life is wonderful, and the world is an exciting place.

Да, жизнь весела, и скучать в ней не приходится. Себастьян Каунс, он же Той и альбом «Vagantin». Наш мини-сюжет сегодня посвящен знаменитому венгерскому фольклорному музыканту, композитору, электронщику, кстати, преподавателю консерватории и так далее, по имени Károly Serepes. Он играл в самых разных группах, в частности, была у него известная группа «Визонто», играл он с замечательной венгерской певицей Мартой Себастьян, ну и вообще выпустил массу пластинок, более десятка, тем более, что, в общем-то, ему уже за 70 лет, 71 год уже этому человеку, но продолжает он активно работать, и вот познакомимся сейчас с двумя его новыми альбомами. Первый называется «Nachtmusik», и там интересная концепция. Károly Serepes взял старые архивные записи 50-х, 60-х, 70-х годов, всяких старых деревенских, в основном венгерских вокалистов, и обрамил их своими аранжировками. Вот, в частности, песня «This is my rose», «Это моя роза», записи румынских венгров 64-го и 86-го года, мужской голос, женский голос, ну, естественно, аранжировка и музыка Károly Serepesa.

Carlys Serapis — это была песня, точнее, такая вокально-аранжировочная композиция с альбома «Nachtmusik» — «Ночная музыка». И последняя работа Serapis называется «The Salt Girl».

проданная девушка. И тут опять используются как архивные голосовые сэмплы, так и записи современных детей. Вот, в частности, вот эта песенка под названием «Why is your leg bloody?» — «Почему у тебя нога в крови?» — тут запевает шестилетняя Лила Равей.

Карелии Серепес из Венгрии, альбом «This Old Girl» и песня «Why is your leg bloody?». Ну, а теперь переходим к «Газель Твин». Настоящее ее имя — это Элизабет Уоллинг. Теперь она по мужу Элизабет Бернхольц. Родилась в 81-м году, ну, то есть будем считать, что сейчас ей 41 или 42 года. Жила долгое время в Брайтоне, сейчас съехала куда-то там в английскую глушь. И дебютировала «Газель Твин» в 2011 году альбом «The Entire City», который, надо сказать, собрал очень хорошую прессу. В нашей программе этот альбом тоже звучал, но я не могу не напомнить какую-нибудь запись с него. Выбрал я сингл с этого альбома, песня, которая называется «Men Like Gods» — «Люди как боги».

Газель Твин «Люди как боги» с ее дебютного альбома «Entire City». Газель Твин вообще девушка такая очень концептуальная. Она, с одной стороны, композитор, причем с музыкальным образованием, с другой стороны, электронщица, с третьей стороны, явно одолеваема всякими эзотерическими вещами. То есть я бы сказал так, что Газель Твин — это что-то среднее между Кейт Буш и Койл. Вот если вы себе представляете такую смесь, то вот это вот оно и есть. Последний альбом «Газель Твин» сольный — это мини-LP под названием «Wastelands», «Пустыри». Тоже вышел на ее лейбле с хорошим названием «Anti-Ghost Moon Ray», то есть «Противопризрачный лунный луч». И с «Пустырей» мы послушаем песенку «Hole in My Heart» — «Дыра в моем сердце».

Газель Твин, «Дыра в моем сердце» с мини-ЛП «Wastelands». Это уже запись 2021 года. И опять же, в последние годы у нее вышло несколько коллабораций. Вот ими мы сейчас и займемся. Да, напомню только, что сольные альбомы у нее еще были такие. В 2014 году «Unflesh». Второй в 2018 году «Пастораль», третий альбом. И, кстати, был на первом месте по 2018 году в рейтинге известного музыкального портала «The Quietus». Альбомы совместные у «Газель Твин», их два. И оба, в общем-то, совсем свежие. Одна с английским композитором-электронщиком по имени Макс де Варденер. И они вместе написали совершенно жуткий саундтрек к какому-то фильму под названием «The Power». Не видел я этого фильма. Называется «Сила», по-видимому. Судя по картинкам, действие там происходит в какой-то больнице. В общем, это явно какой-то такой научный фильм ужасов. И типичная киномузыка, очень яркая при том. Ну вот, скажем, послушайте фрагмент под названием «Basement», то есть «Подвал».

«Газель Твин» и «Макс де Варденер. Подвал» с саундтрека фильма «The Power». Ну и последний альбом «Газель Твин» — это что-то совсем странное. Называется альбом «Deep England», «Глубокая Англия», и это музыка...

какому-то ритуально-театральному представлению. Pagan and sacred music, то есть языческая и священная музыка, электрохорал и девиз тут «The dizzying chaos of post-truth Britain» — головокружительный хаос Британии в постправде. Вместе с ансамблем Nyx Gazelle Twins записала этот альбом. Я толком не понял, что такое этот Nyx. То ли это вот этот хор, электрохорал, то ли это танцевальный ансамбль костюмированный, уж он там тоже присутствует. В общем, короче говоря, какая-то поп-механика такая имени Gazelle Twin. Слушаем с этого альбома песню «Folly».

«Газель Твин» и «Никс», альбом «Deep England», «Глубокая Англия». Я думаю, это может быть еще любопытно тем, кто тащится от записей Давида Тибета и Карен

93. Так что «Газель Твин» советую, попробуйте. Поехали дальше. Теперь у нас будет совершенно традиционная музыка. Кевин Морби, один из самых симпатичных американских молодых сингеров-сонграйтеров, родился в техасском городе Луббок, очень симпатичном, кстати, в 1988 году. Ну и седьмой альбом у него вышел, называется «This is a photograph». Это фотография, и слушаем как раз заглавную песенку.

«This is a Photograph» пел Кевин Морби, его седьмой альбом. Еще одна американская артистка Сасами Эшворт, или просто Сасами, японка по происхождению, вот, но такая уже вполне освоившаяся в Америке, живет в Лос-Анджелесе, была участницей группы «Черри Глазер», которую мы с вами слушали, такая, в общем-то, гаражно-роковая, симпатичная биг-битовая группа, но с 2018 года выступает соло. Подписала контракт с Domino Records и выпустила уже второй альбом на Domino. Дебютный вышел в 2019 году, а второй называется «Squeeze», «Сжатие», и вышел вот совсем недавно. Слушаем заглавную песню.

Сасами, американская японка, и ее второй альбом «Squeeze». Стиль, кстати, у Сасами довольно своеобразный. Я бы назвал его таким альтернативным металлом, что ли. В общем, любопытная девушка, хотя и не до конца в моем вкусе, скажем так. Поехали дальше. Следующие девушки как раз вполне в моем вкусе. И это ливерпульская... Кстати, вот у нас уже вторые ливерпульцы за одну сегодняшнюю передачу. Ливерпульское трио Stealing Sheep, знаете их, они у нас звучали в программе. Это три девушки, которые любят всяческие эксперименты. Но в основном их предыдущие альбомы были посвящены, я так думаю, жанру Dream Pop, но всегда с каким-то вывертом. А сейчас вот они записали вообще инструментальный альбом вместе с радиофонической мастерской в прошлом BBC, то есть такими серьезными электронщиками. И это воображаемый саундтрек к знаменитому французскому мультфильму 1973 года «La Planète Sauvage» — «Дикая планета». Не видел я этого мультфильма, но много о нем читал. Взяли эти самые девушки из Ливерпуля, посмотрели этот фильм и написали к нему собственную музыку, очень даже симпатичную. 20 с лишним треков тут имеется, и я выбрал из них один под названием «Дуэль».

«Sauvage». «Stealing Ship» — это уже, кстати, четвертый альбом, и должен совсем скоро выйти, а может быть, уже вышел пятый, так что буду за ним охотиться и постараюсь вас с ним тоже познакомить. Катимся потихонечку к финалу передачи, и на очереди у нас Пелка Поутанен. Это финская певица, была солисткой известной довольно группы УТУ финской. Там она, правда, фигурировала как Петра Поутанен, а теперь стала выпускать сольные альбомы как Пелка Поутанен, что означает «просто Поутанен». Ее дебютный LP называется «Пюха вери водая», то есть «проливается святая кровь». И он такой, да, довольно суровый, такой ритуального характера работа. Слушаем с него песню «Синеон Велка Вименкин».

Пелка Поутенен из Финляндии, ее дебютный сольный альбом «Проливается святая кровь». Ну и последние наши участники на сегодняшний день. Это группа из Белграда, из Сербии, называется Naked, то есть голая, квартет, ритм-секция, плюс скрипка, плюс тенор-саксофон. И это популярная очень группа в Сербии, поскольку играют они как бы не совсем такую вот банальную эту балканскую музыку Горан Бреговича образную, которая мне, честно говоря, сточертела уже просто хуже некуда, а что-то такое более самостоятельное, более роковое, что ли, отчасти джазовое. Судите сами. Пятый альбом Naked называется «Сречна туга», «Счастливая печаль». И слушаем пьесу «Истина» Це Изачи на Видало, что означает

правда всегда выйдет наружу. Вам всем счастливо, это был Артемий Троицкий, программа «Музыка на свободе». Подписывайтесь на подкасты, конечно, и до следующей недели. Всем счастливо!

0: «Писательская свобода». С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику.
1: Говорят, если внезапно поднять водолаза с большой глубины на поверхность, он может умереть. Или, во всяком случае, заболеть такой болезнью, когда кровь кипит в жилах, а всего точно разрывает изнутри. Нечто подобное случилось со мной темным декабрьским утром во Владимире. Начинался обычный тюремный день. Очередной в бесконечной веренице однообразных тюремных будней. В 6 часов, как водится, с хриплым криком прошел надзиратель вдоль камер, колотя ключами в дверь. «Подъем! Подъем! Подъем!» В серых сумерках камер зашевелились зэки, нехотя вылезая из своих мешков, выпутываясь

0: Из наверченных одеял, бушлатов, курток провались ты со своим подъемом!» Заорал репродуктор, раскатисто и торжественно, словно на параде на Красной площади, заиграл гимн Советского Союза. «Холера его заешь! Опять забыли выключить с вечера!»
1: «Говорит Москва, доброе утро, товарищи! Утреннюю зарядку начинаем с ходьбы на месте!»
0: «Черт, поскорее выключить!» Каждый день в этой стране начинается с ходьбы на месте. Зимнее смурное утро, и на воле-то приходит точно с похмелья, а в тюрьме и подавно нет более паскудного времени. Жить не хочется. А этот день впереди, как проклятие. Недаром поется в старой арестантской песне: «Проснешься утром, город еще спит, не спит тюрьма». Она давно проснулась, а сердце бедное так заболит, как будто к сердцу пламя прикоснулось. Только что устроился я на койке со своими словами, поджав под себя ноги, как открылась кормушка. «Десятая! Соберитесь все с вещами!» Этого нам и не хватало. Начался проклятый денечек. «Собирайся, дотащись, да устраивайся на новом месте!» Пропал день для занятий. Куда бы это, однако? Никогда эти бесы не скажут. Вечная таинственность. «Эй, начальник, начальник, матрасовки брать? А матрацы? А посуду?» Это уже наша разведка. Если матрацы брать, значит, на этом корпусе куда-то. Если не брать, значит, на другой. А куда? Если матрасовки брать, значит, на первый или на третий. На втором свои дают, и посуду тоже. «Все забирайте с собой», — говорит неопределенно начальник, туману напускает. «Братцы, куда же это нас? Может, в карцер или на работу опять на первый корпус? Опять, значит, в отказ пойдем. Поволокут на строгий режим, на пониженную маржу. А может, просто шмон? Это вот не дай бог, это хуже всего. Книжки у меня распиханы по всей камере на случай шмона. Всякие запрещенные вещицы, ножичек, несколько лезвий, шильца самодельная. Все сейчас заметут». И заметались все. У каждого своя заначка, своя забота. Скорее в бушлат, в вату засунуть, может, не найдут. В сапог тоже можно. Да нет, стали последнее время сапоги брать на рентген. Человек не допросится на этот рентген, а сапоги, пожалуйста.
2: Писательская свобода. Слушайте нас на сайте Радио Свобода и в привычном агрегаторе подкастов.
3: Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
4: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
3: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
5: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
6: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Мобилизация вместо выборов.
7: Ну что, сходил я сегодня в военкомат, и мне сделали сегодня, значит, мобилизационное подписание.
6: Мужчинам приходят электронные повестки, и они бегут из России.
8: Тут можно быстро порекомендовать, тогда принимать решение быстро и не тянуть с этим.
6: Рейтинг падает, а дела на фронте и в стране плохи.
9: В стране... Донесите президенту, донесите министру обороны.
6: Психиатр Андрей Прокофьев объясняет механизм психологической защиты.
10: Занятие спортом, юмор,

0: считается юмор, броня, характер.
1: Страна уже поделилась на два мира. Что досталось Москве, а что всем остальным?
2: В Москву чуть не пришла война, но вовремя все исправили.
3: Вся Москва блестит, вся Москва горит, вся Москва сияет, между нами я не знаю.
1: Дефицит бензина добрался до 53 регионов страны.
4: Он не катастрофический, гораздо больший эффект оказывают действия правительства, как бы это ни странно звучало.
1: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: сколько вам полностью?
1: 38.
0: Ой, вообще отлично, 38. Да, вот у вас бы прям на оператора бы была, это прям было бы здорово.
1: Да?
0: Вообще, когда планируете, да, на контракт пойти?
1: Да мне бы сначала хотелось вообще понять, с кем я разговариваю.
0: Мы являемся волонтерами. От Министерства обороны. То есть напрямую через Министерство обороны. Не через какие-то там фирмы-конторы, типа Барса, не Барса, вот такого вот нет. Мы именно волонтеры от Министерства обороны.
2: А что, документ есть, подтверждающий вас?
0: Могу запросить у руководства, если это необходимо, конечно.
1: Да, необходимо, конечно.
0: Ну, запрошу,
1: документ
0: там,
1: мне 20... в личку пришлите, да.
3: Вот таким ласковым, почти заботливым голосом волонтеры от Министерства обороны обзванивают мужчин и предлагают им работу оператором беспилотников. Не вербовка на войну, а приглашение в санаторий. Без единой паузы они расписывают контракт, льготы, выплаты и светлое будущее. Главная задача – заболтать человека, снять сомнения и добиться одного, чтобы он пришел в военкомат. Самое любопытное, что эта машина работает почти без сбоев. Звонки и СМС получают даже те, кто уехал из России, сменил номер телефона и живет за границей.
4: Друзья, смотрите, какая ситуация. Сегодня в 11 часов утра мне приходит подобное сообщение с российского номера телефона. Да, и здесь сказано, интересует ли меня, то есть актуальна ли для меня служба по контракту в рядах вооруженных сил России. Но что самое интересное для меня? Я не знаю, может быть, кто-то из вас, друзья, с подобной ситуацией уже сталкивался. У меня грузинское гражданство. У меня грузинский номер телефона. То есть я пользуюсь грузинским номером телефона, но все же почему-то ко мне пришло данное сообщение. До меня даже попытались дозвониться. Просто кто сталкивался с подобным, да, может быть, поделитесь, расскажете.
3: А пока одних обзванивают по всему миру, внутри России разворачивается массовая постановка на воинский учет. Причем в поле зрения попадают не только призывники, но и мужчины старшего призывного возраста.
5: Ну что, сходил я сегодня в военкомат, и мне сделали сегодня, значит, мобилизационное подписание. Короче, какой-то хрень какая-то, что это значит? То есть, если объявят любую мобилизацию, там, частичную, не частичную, полную, я буду обязан явиться, значит, в часть. За мной закрепили уже военную часть, номер ВУЗ закрепили, я сержант, вот, и даже адрес части написали, Чебаркуль, там, туда-сюда. Значит, мне дается 15 суток, чтобы явиться с вещами, которые здесь описаны. Вот такая вот история.
3: Итак, в России сегодня идут сразу две кампании по набору людей на войну. Первая – ласковая. По телефону обещают золотые горы, миллионы, льготы и профессию оператора-беспилотника. Вторая – без лишних церемоний.
6: А? Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их!
7: Вы прокляты!
6: Вы даже не можете 5 минут дать по-человечески! Вы! Заткнись ты! Мы все о вас знаем!
8: Вы знаете, что вас задом не дал?
6: Вы специально!
3: Эти кадры из Пензы, где разъяренные женщины пытаются буквально с боем отбить своих мужчин у ворот военкомата, мгновенно облетели соцсети. Военкомы и силовики действуют как карательные отряды. Облавы идут в торговых центрах, барах, на рынках и прямо в общественном транспорте. Мужчин без разбора скручивают на улицах, заталкивают в микроавтобусы и везут в сборные пункты, оформляя документы уже по факту похищения. В народе эту охоту на людей метко открыли. Стиле бусификации, термином, который раньше ассоциировался исключительно с украинскими реалиями. Пенза здесь далеко не одинока. В последние месяцы подобные рейды и принудительная вербовка вовсю катятся по Удмуртии, Ульяновской и Ростовской областям. А в аннексированном Крыму российские власти пошли еще дальше, решив цинично сыграть на коммунальной катастрофе. Здесь воинский учет превращает в обязательный

0: Обязательный бытовой ритуал через откровенный шантаж. Как пишет «Новая газета Европа», в Джанкойском районе мужчины столкнулись с условием. Чтобы получить компенсацию за многодневное отключение света и воды, от них требует предъявить свежую отметку из военкомата. Официально этот шантаж никто, разумеется, не декларировал. Но на местах без пропуска в окоп чиновники заявления у людей просто не принимают. Ставленник Кремля Сергей Аксенов эти неудобные вопросы предсказуемо игнорирует. Логика проста и цинична до предела. Хочешь получить копейки на выживание в блокадном Крыму только через военкомат. Как защитить себя, когда государство превращает закон в решето, а заталкивание в бусики становится нормой? Обсудим это с нашим гостем. Со мной на связи юрист, правозащитник и руководитель движения сознательных отказчиков Артем Клыга. Артем, здравствуйте.
1: Здравствуйте, спасибо за приглашение.
0: Облавы на мужчин в России призывного возраста уже массовые или точечные?
1: Ну, они переходят, на самом деле, вот из этапа точечных к массовым. Мы видим все большее число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение, в том числе полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области, мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области получали, из Москвы в том числе получали, о том, что вот приходят мужчины, в том числе сотрудники военкоматов, и задерживают чаще всего вот тех мужчин, которые, например, ну, подлежали бы мобилизации там, в сентябре-ноябре 2022 года, но все это сейчас оформляют, как будто они добровольно хотят поступить на военную службу по контракту. Да, это новая практика, и то, с чем мы еще в 2025 году ну, так активно не встречались.
0: Все чаще появляются сообщения о рекрутерах, которые обещают работу с высокой зарплатой, а затем фактически отправляют людей подписывать контракт с Минобороны. Есть ли тут элементы мошенничества, попадающие под уголовный кодекс?
1: Ну да, опять же, если вот так с уголовно-правовой точки зрения попробовать квалифицировать, людям обещают обычно ну, работу по трудовому договору или какую-то там проектную работу, например, никому не говорится о реальных правах и обязанностях, и, что важнее, последствиях, в частности, например, расторжение, да, такого договора, а при этом за это берут деньги, и вот таким образом людей связывают с Министерством обороны. Опять же, при работающей уголовно-правовой системе, вот здесь, в каких-нибудь, может, иных даже, иной политической ситуации, таких рекрутеров можно было бы посадить на скамью подсудимых, и они получили даже бы и реальные сроки за свою деятельность.
0: Если у человека время после получения электронной повестки на отъезд из России?
1: Ну, если это призывник, например, то считается, что выезд ему уже закрыт именно с момента, как повестка размещена. То есть вот прямо секунда в секунду именно. Дальше там есть разговоры и разные мнения о том, что всем ли закрывают, потому что технически мы видим, что пока не всем. Ну, то есть процент условный, ну, 15-20 по публичным сообщениям мы видим, что те, кто столкнулись с ограничениями, но большинство все равно уезжает. Для запасников, повторюсь, такого ограничения вообще не существует в законе, и на практике мы его не видели. Поэтому, если вы призывник, и вы решили для себя, что вы, например, уезжаете из-за этого и не пробуете никакие иные методы, там, например, освободиться по здоровью или податься на альтернативную службу, то тогда это надо делать сразу же, чтобы не ждать, например, одного месяца или двух, пока все данные будут переданы не только по российским пограничникам, но и белорусским пограничникам. Мы встречали уже ограничения там. Поэтому все, что тут можно быстро порекомендовать, тогда принимать решение быстро и не тянуть с этим.
0: Артем, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был юрист, правозащитник, руководитель движения сознательных отказчиков Артем Клыга. Еще вчера работа, дом и привычная жизнь. Сегодня несколько чемоданов, билет в один конец и неизвестность впереди. Опасаясь мобилизации, россияне покидают страну целыми семьями, соглашаясь на любую работу за границей, лишь бы не оказаться на войне. Новая волна бегства из России не такая шумная и массовая, как 4 года назад. Более подготовленная и гораздо более молчаливая. Дмитрий Новиков продолжит тему.
2: Мы переехали из России практически без денег. Без работы и без плана. Еще в апреле мы только начали думать о переезде. Честно, я ревела целый день. Как оставить семью, друзей и всю привычную жизнь.
3: Бегущие семьями от мобилизации россияне опасаются,

0: опасаясь возможных репрессий со стороны государства, о причинах своего побега рассказывают не напрямую. Некоторые используют фразу: «Вы же сами понимаете, о чем идет речь».
1: Мы решили, что сначала спокойно подготовимся, я закрою студию, накопим денег и осенью уедем. Но жизнь решила иначе. Уже в мае пришло письмо на госуслуги. Думаю, вы сами понимаете, о чем идет речь. В этот момент стало ясно. Времени больше нет. Через неделю мой муж улетел на Шри-Ланку. Один. Первый раз за границей, без работы и на те деньги, которые мы смогли наскрести. Еще через 3 недели прилетела я.
0: Главный урок коллективного опыта тех, кто бежал от мобилизации в 2022-м, теперь необходимо действовать превентивно и покидать Россию, как считает входящие в группу мобилизационного риска, не дожидаясь повестки из военкомата.
2: А что, если сложить все вещи, снять со всех счетов деньги, купить на них семерку, сложить все вещи в эту семерку и уехать из Ульяновска в Грузию? Все говорили, что эта машина не справится, поэтому мы просто решили взять и проверить это. Так и началось наше большое путешествие. Пока все мечтают, мы просто берем, заводим семерку и едем на ней вперед, в наше светлое будущее. Километры дорог, неизвестность впереди, поломки, остановки. И ничто нас не остановило. Развернуться назад нам не хотелось, как ни крути. Ехали только вперед, и каждый километр приближал нас к нашей маленькой мечте, к нашей новой жизни с нуля. И мы сделали это, и да, семерка доехала.
0: От мобилизации россияне сейчас в основном бегут в Грузию и Армению.
3: Мы долго не решались об этом рассказать. В общем, мы уезжаем из города. Причем не на 2 недели.
4: Да, мы переезжаем насовсем. Ну, или очень надолго.
3: 10 июля мы собираем всю нашу жизнь, сажаем сына в автокресло и уезжаем в Армению.
4: Самое веселое, что мы едем туда на машине. 2000 километров, горы, перевалы, пробки на границе. Да, и коты, конечно же, с нами.
3: Друзья крутят пальцем у виска, спрашивают, зачем. А мы просто поняли, что если мы не сделаем этого сейчас, то не сделаем уже никогда.
0: Вот что о своем срочном переезде из России рассказывает Георгий.
5: Накануне отъезда нам сделали за 2 недели буквально загранпаспорта. Мы уволились с наших работ и купили билет на маршрутку Ростов-Ереван.
0: А это Ростислав. Его побег из России тоже связан с нежеланием быть мобилизованным.
6: Мой переезд был не запланирован, был супер спонтанный, поэтому я устроился сначала в доставку, чтобы уже потом найти нормальную работу.
0: Не дожидаясь повестки из военкомата, Иван уехал из России в мае 2026-го.
7: Вот это я еду в машине, получается, на стройку. Это я уже после того, как все сделал, такой вот и чумазый, получается, вещи поклевки.
0: В Армении он устроился на работу шлифовщиком стен.
8: Год назад я был директором салона связи. Костюм, KPI, план продаж, все серьезно. Мне 19 лет, и у меня уже должность. Я думал, вот он, это и есть жизнь, все идет как надо. Сейчас я сижу на лавочке в Ереване, без должности, без стабильной работы. Жена рядом, она, между прочим, боялась сюда ехать, но доверилась мне. И знаешь, что это самое странное? Тогда я был директором и чувствовал себя в ловушке. Сейчас у меня ничего нет, я чувствую себя свободным.
0: И вот как подписчики канала Ивана комментируют его поступок.
9: Молодец, парень, теперь тебя не заберут на бессмысленную войну.
10: Вовремя, парень, скоро осень и, возможно, мобилизация. Удачи!
0: Александр из Ярославля объясняет, почему он уехал из России.
11: Но в феврале 22 года произошло, вы сами знаете, что. И вы знаете, в этот момент вот вы не можете даже себе представить. У меня как будто, как бы это выразить, как будто внутри все умерло, как будто что-то внутри меня разбилось, сломалось. И это уже было не починить.
0: Бегут от мобилизации также в Казахстан и даже во Вьетнам. Турал из Калининградской области уехал из России в марте 2026-го.
12: Мне 18 лет, и я один переехал в другую страну, а если быть точнее, пока что во Вьетнам.
0: В 2026-м релокация – это не просто смена жительства, а единственный способ гарантировать безопасность семьи, считает эксперт по иммиграции из России Олег Скорвин.
13: Давайте взглянем на будущее наших детей. Это касается всех. С каждым днем дети все больше будут учиться и находиться в вакууме изоляции. Вместо знаний в школе все больше идеологической дрессировки, подмены истинной истории и человеческих понятий. Вырастите ребенка послушным винтиком системы и будущим пушечным мясом.
0: Интересная деталь. В поисковых системах Яндекса число запросов о переезде в другие

0: страны достигла максимума, говорится в статистическом отчете компании. По сравнению с первым кварталом прошлого года, весной 2026-го, россияне стали в три раза чаще спрашивать, как и куда уехать из России. Только в марте, как сообщает издание «Ведомости», таких запросов было около 40 тысяч.
1: Я никуда не хотела уезжать из своей страны, хотя имела большой международный опыт, международный обмен, обучение и так далее, но, тем не менее, не хотела жить вне России. И думаю, это такой вектор многих людей, и сейчас все понимают, что нет никакого будущего, ну, то есть, условно, нет какого-то образа будущего, нет понимания, что будет через полгода, через год, и, более того, есть риски, которые связаны в том числе и с мобилизацией, с военным призывом, которые люди ощущают на себе, ну, и, собственно, от этого принимают решение.
0: Такой волны, как это было в сентябре 2022-го, после объявления в России частичной мобилизации, когда 500 000 россиян покинули страну, представители организаций, помогающих с переездом, сейчас не наблюдают. Но люди уезжают. Теперь это, как правило, отъезды более подготовленные.
1: Я думаю, что общественный фон связан не только с какими-то бытовыми ограничениями, такими как интернет или общим таким фоном репрессий и страха, но и в том числе и с опасениями за свою физическую безопасность в части мобилизации. Сейчас очень много мы видим материалов, которые связаны с выборами и возможной мобилизацией после них.
0: Еще одна интересная деталь. В социальных сетях о переездах из России, о причинах и деталях побега от мобилизации, чтобы не навредить своим мужьям, в основном рассказывают женщины.
2: Правильно ли мы делаем, что мы уезжаем? У нас нет другого выбора. Все возможные варианты, которые только можно было придумать, уже были давным-давно придуманы. Мы поэтому и оставались так долго. Выбора уже нет. В августе мы улетим.
0: Или вот эта публикация. «Как вы относитесь к тем, кто уезжает из России?» – пишет одна из россиянок. И отвечает. «Мы к ним относимся». Дмитрий Новиков. Настоящее время. Радио «Свобода».
3: Когда повестка приходит в один клик в эпоху цифрового концлагеря, на принятие решения остаются не дни, а считанные часы. Со мной на связи актер, музыкант и блогер Санджив Шелепин, который покинул Россию сразу после получения электронной повестки и сейчас находится в Алматы. Санджив, здравствуйте. Вы покинули Россию буквально в тот же день, когда получили повестку из военкомата. Вот насколько было страшно переходить границу, отвечать на вопросы офицера?
4: Но как это все происходило? Мне приходит повестка, я звоню своему знакомому юристу, он мне говорит, что все, у меня нет возможности уже выехать, нужно туда приехать. Было небольшое волнение, но лишних вопросов не задавали. Пограничникам в России я сказал, что еду снимать клип здесь, в Казахстане. А в Казахстане пограничникам я уже сказал всю правду, что я отслужил срочную службу, сейчас мне пришла еще одна повестка, у меня есть опасения, из-за чего, для чего это может быть. Ну и там уже со мной миграционная полиция пообщалась, где-то примерно минут 20, и все, и сказали «добро пожаловать в Казахстан».
3: А вы действительно отслужили срочную службу?
4: Да, в 2020 году, военная часть 41, 480.
3: То есть это уже была попытка вас повторно затащить в армию, правильно я понимаю?
4: Ну вот я узнавал у юристов, у человека из Минобороны, как это сейчас все происходит. То есть приходит повестка для сверки данных, а там уже непосредственно в военкомате вклеивается мобилизационное предписание. Вот, и если уже объявляется мобилизация, и ты не приходишь с этим предписанием, то на тебя сразу заводится уголовное дело.
3: Думали ли вы идти юридическим путем, пытаясь перейти на альтернативную службу, например?
4: Да, я не рассматривал. Это очень экстремальный момент был. То есть я понимал, если за меня уже взялись, то вряд ли так спокойно отпустят. Я вот в 2019 году, когда пришел в военкомат, мне нужно было сделать приписное. Я устраивался педагогом в школе, ну, преподавать актерское мастерство, ну, театральную, в общем, вести при школе. И меня через месяц уже забрали в армию, хотя я просто, ну, пришел за приписным.
3: Казахстан для многих россиян стал первым убежищем, но безопасным назвать его трудно. Мы знаем как минимум две громкие истории. Выдачу офицеров СССР Михаила Жилина и похищение в Астане контрактника Камиля Касимова, которого вывезли в Россию и осудили на 6 лет. Вот вас лично не пугает тесное сотрудничество Казахстан

0: русских и российских силовиков?
1: Ну, конечно, небольшие опасения есть, но здесь я также обсуждал эти истории с юристом уже в Казахстане. Она сказала, что, ну, это же были офицеры, контрактники, а

0: Сейчас уже познакомился со многими исполнителями из Казахстана. Также, так как у меня сейчас очень раскрутился Инстаграм, мне поступает много интересных предложений. Вот в скором времени я буду амбассадором нового приложения. Но основной поток финансовый сейчас у меня идет от обычной работы. Я работаю официантом 2/2. Но надеюсь, это пока временно.
1: Санджив, спасибо вам за беседу. Моим гостем был актер, музыкант, блогер Санджив Шелепин. Всеобщая мобилизация на фоне огромных потерь и отсутствия заметных успехов на фронте остается одной из самых обсуждаемых тем. Вопрос для Кремля почти гамлетовский. Быть или не быть? Продать обществу победу в войне Путину по-прежнему не удается. А значит, нужно предъявить хоть какой-то результат. На этом фоне все чаще звучат предположения, что Кремль может вновь поднять ставки и изменить правила игры. Политик Максим Кац считает, единственный, хотя и крайне рискованный способ попытаться переломить ситуацию на фронте – новая волна мобилизации.
2: Понятно, что мобилизация – это практически единственный путь Путина эскалировать ситуацию. А он, судя по тому, что мы слышим от западных изданий, и потому что мы видим от него самого, он ничего не собирается тормозить, останавливать, и он, наоборот, хочет эскалировать. Эскалировать можно только с помощью большего количества людей на поле боя. Направить ли их в Украину, или направить ли их на атаку на страны Балтии, или на Польшу, вот как недавно заявлялось, это уже вопрос второй. Но если войск нет, то и направить их никуда нельзя. Поэтому, если Путин собирается продолжать войну и при этом не собирается брать малую такмачку до скончания времен, ему нужны еще солдаты. Получить еще солдатов с помощью еще каких-то дополнительных выплат, похоже, что не получается. Выплаты и так очень большие, солдат столько, сколько приходит, столько приходит, больше не видно, чтобы было. Вряд ли они могут там удвоить выплаты, утроить выплаты, что тоже не факт, что вообще что-то даст, но такой возможности уже нет. Экономика в довольно сложном положении, уж точно не для таких маневров у нее состояние. Значит, какой один выход? Мобилизация.
1: Теперь остается гадать, когда Путин объявит новую волну мобилизации – до сентябрьских выборов в Госдуму или сразу после них? По всем опросам, «Единая Россия» стремительно теряет популярность на фоне затянувшейся войны, топливного кризиса и дикого роста цен. Гарантий, что медведи честно возьмут в новом парламенте конституционное большинство, нет никаких. ВСУ почти в ежедневном режиме разрушают НПЗ и нефтехранилища. Рискнет ли Путин? Или страх получить масштабный социальный взрыв на фоне пустеющих бензоколонок заставит его отложить мобилизацию, пока нужные цифры на выборах не будут окончательно нарисованы?
3: Часто задаются вопросом, а как же так получается, что вся русофобская, так называемая, агрессивная часть так называемого коллективного Запада борется с нами, а мы развиваем свою экономику, укрепляем свои финансы, совершенствуем вооруженные силы, добиваемся новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса и идем вперед.
1: Владимир Путин на этой неделе вновь примерил роль главного проповедника стабильности. Повод нашелся солидный – 15-летний юбилей Общероссийского народного фронта. Эту организацию когда-то создали, чтобы имитировать народную любовь к одному конкретному человеку. Сцена вечная, декорации привычные, мантра неизменная, кругом коварные враги, мол, пакостящие нашей экономике, а мы от этого только крепчаем и бежим вперед. Слушаешь это заезженное буйство оптимизма и невольно вспоминаешь бессмертного Романа Карцева с его монологом «У нас будет лучше».
4: Станет будет быть, обязательно лучше быть станет. Я тебе говорю, пацан, вот всем будет хуже, а нам будет лучше. Станет будет быть обязательно. Болезнь принимает здоровые формы.
1: Далее Путин поблагодарил своих сторонников за помощь фронту.
3: Вы объединили вокруг себя более 20 миллионов человек, граждан Российской Федерации. И собрали не от государства, а граждане добровольно, доверяя вам, направили на цели СВО свыше, почти 70 миллиардов рублей. Вот так и получается.
1: На деле же получается совсем другое. Куда более честный перевод его речей: «Я развязал эту войну, а вы за нее заплатите». И пока Путин с трибуны разливал свое победное благодушие, суровая реакция

Традиционно прилетела прямо на следующее утро. В ночь на 14 июля беспилотники ВСУ нанесли точечные удары по Балаклавской ТЭС в Севастополе и особенно болезненно по одному из крупнейших нефтехимических гигантов страны в Башкортостане в Салавате.

0: В результате нефтехимический завод «Газпрома» в башкирском Салавате приостановил свою работу. Многокилометровые очереди за бензином по всей стране, кроме Москвы, не форс-мажор, а будни сегодняшней России.
1: Здравствуйте, у нас есть бензин! На 2226, 2900, 300, 400! Мы богаты!
0: Этот колокольный звон над Кремлем становится все громче, и звонит он, похоже, по остаткам путинского авторитета. Самое страшное для диктатора – это не когда против него бунтует уличная оппозиция, а когда лояльный монолит начинает трещать по швам с обоих концов. В эфире российского радио «Комсомольская правда» произошел любопытный диалог, в ходе которого пропагандист и военный эксперт Виктор Баранец признал, что на Россию никто не нападал, то есть опроверг главные тезисы Путина, что, мол, мы защищаемся и противостоим НАТО.
2: Кто напал на Россию?
3: На Россию напала НАТО с помощью Украины.
2: Это демагогия.
0: Поводом для публичной истерики стала словесная перепалка в прямом эфире. Очередной псевдопатриот, дозвонившись до ведущего, внезапно обрушился с упреками на Александра Лукашенко. Мол, почему батька до сих пор увиливает от своих союзнических обязанностей и не отправляет белорусские войска воевать против Украины. Баранцу, который привык следовать кремлевской методичке, пришлось лично и довольно жестко осаживать перевозбудившегося слушателя, выгораживая главного минского союзника.
2: В так называемой общественности Беларуси есть целый слой людей, которые говорят, это не наша война. Повторите.
3: Да, это не наша война.
2: Скажите, пожалуйста, а президент Беларуси должен слышать свой народ или нет?
3: Он должен, он вообще-то сам президент, он должен сам утверждать. Тактику.
2: Это уже теория. И мудро поступает. Он мудро поступает, потому что он слышит, что говорит белорусский народ.
0: Это показатель того, что у самых разъяренных ура-патриотов уже сдают нервы. И таких примеров немало почти на всех пропагандистских каналах, не говоря о вольнице в сетях.
4: В стране донесите президенту, донесите министру обороны, пацаны, пиздец, вы все видите, вы все знаете. Нас уничтожает. Скоро, сука, все отрежут. Мы захаваем это говно. Че вы, пропагандоны, замолчали-то, сука? Че вы, сука, молчите-то, блядь? Как у нас все заебись, блядь? Уебки вонючие. Сука, ненавижу вас, пидасов, блядь.
0: Миллиардер Андрей Мельниченко, владелец Еврохимии СУЭК, это азотное удобрение и уголь, и вовсе решил не отмалчиваться в кулуарах, а выкатил целую колонку в британском «Экономист». На страницах издания Мельниченко фактически вынес приговор путинской экономической модели, разложив по полочкам реальный масштаб кризиса в России. По его мнению, чтобы избежать негативных сценариев, есть только одна альтернатива – поддержка трансформации России в суверенное государство, которое ставит благополучие своих граждан на первое место, но при этом предсказуемо для внешнего мира. При этом суверенитет в его понимании – это не только вопрос государства. Им должен обладать крупный бизнес, граждане и общественные институты. Выбор для внешних игроков не между дружественной Россией и враждебной. Он между Россией, чье поведение предсказуемо, и той, чья траектория неизвестна. В формирующемся сейчас мире предсказуемость важнее симпатии. Экономист Николай Кульбака увидел в этой публикации намек на Россию после нынешней политической эпохи и на поиск модели развития, отличной от существующей сегодня.
5: Мне кажется, что это уже разговор о прицеле на какую-то постпутинскую историю. Потому что последние несколько лет у меня складывается ощущение, что бизнес в России, крупный бизнес, он начинает готовиться к жизни после Путина. То есть создает какие-то запасы, создает какие-то большие

0: конгломераты, которые могут выстоять в борьбе после ухода Путина и какого-то передела, который в тот момент начнется. Накопить какие-то ресурсы, стать сильнее. Не то, чтобы это происходит очень осознанно, хотя, может быть, у кого-то и осознанно. Но мне кажется, что вот это вот сейчас, это попытка показать, что на Путине мир не заканчивается, и Россия все равно останется, и она останется, скорее всего, такой же примерно, как она есть сейчас, как бы самостоятельной и независимой. Как бы хотелось бы это место этой России немножечко застолбить и сказать, что, ребят, давайте попробуем как-то вот жить в условиях, когда мы никуда не денемся, вы никуда не денетесь, и нам надо будет жить на одной планете, а нам бы хотелось еще, чтобы мы в этом, так сказать, в этом мире хорошо жили.
1: Пока Кремль пытается нарисовать картину всеобщего патриотического подъема, за закрытыми дверями российских квартир разворачивается совсем другая, куда более мрачная драма. Ежедневный стресс от затянувшейся войны, непрекращающиеся удары по нефтебазам, километровые очереди на заправках и дикий рост цен на самые базовые продукты превращают жизнь миллионов людей в выживание на грани нервного срыва. Но парадокс в том, что вместо гнева в адрес того, кто все это устроил, общество демонстрирует удивительную слепоту. Давайте посмотрим на подборку видео.
2: Мы нефтяная страна, у нас перерабатывающие заводы есть, все у нас лежит. Тем более, сколько бы ни бомбили, все не разбомбят. На всех хватит.
3: По поводу волнений в обществе присутствующих на сей мамал, да, относительно России, относительно ее будущего, относительно бензина, прости господи. Пожалуйста, люди добрые, выдыхайте. Все будет хорошо. Бог нам велел, а он с нами, потому что мы русские. Верить.
4: Да не убьет.
5: Правда, тревожно.
4: Тань, ну нам с тобой, ну честно, ну вообще некуда бежать сейчас.
5: В церковь.
4: Я боюсь, там тоже небезопасно.
6: Куда вы планируете поехать отдыхать в этом году?
7: В Крым.
6: Почему именно туда?
7: А потому что туда дают путевки Министерства обороны в детский санаторий.
8: Крым обязательно поедем, очень, даже в этом году, несмотря ни на что. Это наша родина.
9: У всех сейчас пошел тренд. Куда же мигрировать из России? Как же все плохо? Я не знаю, у меня все хорошо. Я люблю свою страну, я люблю свою родину.
1: О деградации коллективной психики, феномене вытеснения страха и о том, почему у миллионов россиян напрочь отказали причинно-следственные связи, мы поговорим с психиатром Андреем Прокофьевым. Андрей, здравствуйте.
10: Добрый день, всегда рад помочь.
1: Андрей, в своих работах вы часто анализируете механизмы массового психологического вытеснения. Почему у миллионов граждан заблокирована простейшая причинно-следственная связь? Виноваты мелкие чиновники, но не Путин и развязанная им война.
10: Ну, это следствие того, что граждане на протяжении многих лет и десятилетий подвергаются активной обработке методами боевой пропаганды. Я подчеркиваю слово «боевой». Даже коммунисты на исходе своей власти, понимая, что страна крушится, они и то не позволяли себе использовать такие методики пропаганды жесткие, потому что они предназначены исключительно против врага. А нынешняя власть использует такие методики против своего собственного населения, в общем-то, не гнушаясь ничем. Данные вещи приводят не только к когнитивным искажениям, и они приводят в конечном счете к массовой невротизации в обществе. Что мы наблюдаем? Вот есть и разные психологические защиты, когда иначе бы мы не смогли жить в этом обществе, не защищаясь от негативного эффекта. Но проблема заключается в том, что мы вынуждены это делать. И вот есть низкие защиты. Есть невротические, а есть высокие. Вот, например, высокие защиты – это там сублимация, когда человек свою агрессию переводит на, например, занятие спортом. Или юмор. Считается юмор – броня характера. Это хорошо. Но в данном случае мы имеем дело с самыми примитивными такими незрелыми защитами, как отрицание. когда человек

0: делает, ему показываешь, а он глаза на лоб, это не я, этого не было. Маньяка было не маньяк, как говорят, да?
1: Андрей, вот смотрите, вот психика человека не может бесконечно находиться в состоянии острого стресса. И на смену страху приходит адаптация. Означает ли, что нынешняя апатия россиян, что общество окончательно нормализовало войну и готово терпеть все его последствия, лишь бы не разрушать свою иллюзию стабильности?
0: К сожалению, да. Это будет продолжаться долго. И закончится это только, ну, когда уже совсем холодильник окажется пустой, когда уже человек начнет просто испытывать физиологические страдания. В какой-то момент произойдет это крушение, но это будет очень болезненно и для психики, и для всей людей, и для всей страны. Очень нехорошие будут последствия, резкие и неприятные.
1: А теперь давайте взглянем на поведение Владимира Путина с начала 26-го года.
2: Троекратное ура.
3: Три. Ура! Ура! Ура!
4: Важное событие или важные события произошли в зоне ответственности группировки «Центр». Здесь наши войска прорвали трехуровневую линию инженерных заграждений глубиной примерно 400 метров на Добропольском направлении. Тоже произошли очень важные события. На Добропольском направлении наши ребята прорвали хорошо подготовленную, считавшуюся неприступной, трехрядную линию инженерных заграждений. Зашли в примыкающий к Доброполью населенный пункт Анновка. Подошли прямо к населенному пункту Доброполья. И с севера.
5: Россия уверенно противостоит всем попыткам сдержать наше развитие. Сил и средств политической воли у нас достаточно, хватает.
6: Войны, санкции, но экономика-то развивается, все стабильно, даже внутренний рынок растет, и благосостояние населения растет. Мы ставили для себя задачу, как я вчера уже говорил об этом, только к 2030 году выйти на уровень снижения бедности под 7%. А сейчас уже вышли на уровень 6,7%. Раньше сделали и больше.
1: Что скажете, Андрей, это тоже реакция замирания на проблемы или когнитивные изменения, связанные с возрастом?
0: Все вместе. С одной стороны, нужно понимать, что он, на мой взгляд, лишен всей полноты объективной информации. Он же получает уже много лет именно то, что ему приносят в папочках. Он же не смотрит ни на BBC, ни нашу программу. Он не сопоставляет ничего. Вот ему что принесли, он то и потребляет такую информацию. И это первая проблема. Вторая проблема, она связана с тем, что он действительно хочет получать такую информацию. Он истребил всех, кто был в его окружении еще на заре своего правления, там, в первый срок, может, максимум во второй. Вокруг него ходят, ну, сплошные, в общем-то, подхалимы. Вот. И это с одной стороны. А с другой стороны, проблема заключается в том, что ну, ему самому сейчас уже больно и нежелательно вот это все на старости лет понимать, что все пошло не так, что все так хорошо шло. И вдруг все покатилось. Поэтому он, естественно, он тоже человек, он живой, он будет строить свои психологические защиты, он будет строить свой мир, в котором ему удобно жить, комфортно.
1: То есть правильно ли я понял? То есть одним словом, обманываться рад?
0: Да.
1: Андрей, не без Андрей, спасибо вам за ваши интересные комментарии. Моим гостем и собеседником был психиатр Андрей Прокофьев. О тихом бунте уставших миллиардеров, нарастающей панике в лагере Z-патриотов и о том, решится ли Кремль объявить мобилизацию до выборов в Госдуму, мы поговорим с политологом Николаем Петровым. Николай, я вас приветствую.
7: Добрый день.
1: Только за эту неделю рейтинг Путина обвалился на 5%. Это рекорд. Решится ли глава государства на всеобщую мобилизацию?
7: Я думаю, что сейчас в этом нет для него особой нужды, по крайней мере,

0: С этим спешить, конечно, он не будет. И мне кажется, что после 2022 года сделано достаточно много подготовительных работ для того, чтобы мобилизацию проводить не разово, публично и громогласно, а если это нужно, набирать большее число людей в более рабочем порядке.
1: Что тогда будет делать Путин? Многие эксперты говорят, ему надо перевернуть доску, ему надо взять какую-то инициативу, что-то придумать, чтобы исправить это положение. Что можно ожидать?
0: Я думаю, довольно просто, если в ближайшее время не получится каких-то радикальных изменений на поле боя, которые пока никак не просматриваются, да, то эскалация, скорее всего, примет форму провокации против одной из стран НАТО. Это может быть удар по заводу, который обеспечивает потребности ВСУ, например. И это действительно будет радикальным изменением всей игры, потому что, с одной стороны, продемонстрирует неспособность НАТО быстро и жестко реагировать, используя пятую статью, что очень важно, а с другой стороны, даст некую видимость, некое ощущение победы, которая очень нужна и в связи с американскими выборами и схлопывающимся окном возможностей с Трампом связанным, и в связи с российскими выборами в сентябре.
1: Мы видим Путина на 15-летии Народного фронта. Привычные мантры, буйство оптимизма на фоне горящих НПЗ и очередей за бензином. Вот этот контраст, это сознательная тактика не замечать топливный кризис, или Путин действительно уже неадекватно оценивает реальность?
0: Я думаю, что он достаточно адекватно оценивает ситуацию. Другое дело, что быстрых рецептов выхода из топливного кризиса и тем более решения проблемы наступающей гуманитарной катастрофы в Крыму нет, кроме как действительно пойти на эскалацию и перевернуть всю шахматную доску и заставить Запад менять свою позицию.
1: Вот колонка миллионера Андрея Мельниченко в «Экономист». Бизнесмен открыто рассуждает о суверенитете граждан и бизнеса. Вот можно ли считать это публичным демаршем крупного капитала против путинского курса?
0: Я думаю, это видимость какого-то публичного демарша. Если вчитаться в то, что сказано, ничего абсолютно против власти и революционного там нет, поэтому многие комментируют это как продвижение нарративов Путина. Очевидно, что миллиардер, все активы которого находятся в России, не может предпринимать никакие шаги, не получив или разрешения, или даже прямой приказ из Кремля. И дальше можно рассуждать, для чего это сейчас понадобилось.
1: Что тогда сегодня представляет большую угрозу для путинского режима? Успешные удары украинских дронов по тылу, растущая паника Z-патриотов, которых я упомянул, или тихий саботаж крупного бизнеса, который уже открыто ищет выходы на Запад за спиной Кремля?
0: Я последнюю версию исключаю. Здесь нет тихого саботажа, и крупный бизнес, на мой взгляд, уже давно превратился в отряд бизнес-бюрократии, которая очень жестко контролируется, и это не только репрессии, это и перераспределение собственности, и в этом смысле самостоятельную роль, тем более вовне, крупный бизнес, мне кажется, сегодня играть не способен, хотя его позиция может иметь какое-то значение для Кремля. Из проблем, которые стоят перед Кремлем, я бы в первую очередь думал о Крыме, потому что это, хоть и невоспринимаемая, как мы видим по соцопросам, как общероссийская проблема всеми гражданами, но это довольно тупиковая ситуация, которая как раз и подталкивает Кремль к эскалации, и я бы ожидал эту эскалацию вот прямо сейчас, в августе.
1: Николай, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был политолог Николай Петров. Российские заправки уже больше месяца живут по талонам. Очереди, лимиты по 20 литров в одни руки. Дефицит бензина добрался до 53 регионов страны. Еще в 11 бензин формально есть.

0: есть, но найти его задача не из простых. Заводы бьют беспилотниками с весны. Переработка нефти в июне просела на четверть. И раньше, чем к концу года, чинить не начнут. Путин на прошлой неделе сказал, что дефицит, конечно, есть, но не критический. Запасы почти как в прошлом году. А неделю спустя вице-премьер Новак впервые прямо признал. Дефицит – это последствия ударов по НПЗ. Вот только пока наверху разбираются с процентами и тоннами, страна уже поделилась на два мира. Что досталось Москве, а что всем остальным в нашем материале.
1: В Москву чуть не пришла война, но вовремя все исправили. Июнь в столице выдался неприятным. НПЗ в Капотне, который обеспечивал городу до 40% топлива, за две недели горел дважды. Дефицит бензина из регионов пришел в Москву вместе с километровыми очередями и лимитом 30 литров в одни руки.
2: Вот такая вот очередь стоит за бензином. Москва. 9 часов вечера.
1: Последствий войны в пределах Садового кольца никто не ощущал. Только удары дронами резко изменили жизнь не в лучшую сторону. Две недели в соцсетях весь мир наблюдал, как Москва будто бы медленно, но верно уходит на дно, а за ней вся Россия.
3: Стояла! Ну и стояла бы!
4: И чё ты,
1: Решение нашли быстро и предсказуемо. Забрать топливо там, где оно еще было, и привезти в Москву.
5: Ну, во-первых, действительно, мы сейчас видим, что топливо стягивается в Москву. В России в среднем сейчас около трети АЗС не работают. А в Москве таких 15%. Мало того, что в Москве в два раза больше АЗС работает, чем в других регионах, еще и на работающих в два, а то и в четыре раза больше таких, где очередей нет. Почему так? Ну, потому что Москва — это привилегированный класс, и страшно для Кремля, если эти люди разгневаются. Во-вторых, как бы Москва — это они сами, то есть это правящая элита. А в данном случае под Москвой, да, вот в кавычках, имеется в виду вся московская агломерация. То есть не только то, что в границах МКАДа, да, вот этого кольца, которое Москву окружает, не только в географических точных границах города. Там.
1: В Москву вернули прежнюю атмосферу. Фестиваль варенья, ВК-фест в июле впервые на ВДНХ, открытие новых набережных и кафе. Москвичи выдохнули. Война снова стала чем-то далеким и не вполне реальным. И тут же соцсети залились московскими видео с полными баками, с новыми набережными.
6: Блин, что-то я не узнаю Москву. Либо реально все, и бензин опять на желтой есть. Так, сейчас глянем, что по очереди. Ну, там все в кустах не видно. Да вроде нет очереди. Все, ни люди, ни это, никакой суеты, так что.
1: Под каждым таким видео разворачивается отдельный сюжет. В комментариях разъяренные жители регионов проклинают Москву.
7: Спасибо мэру, что в очереди не стоим. Со всей России в Москву везут. Конечно, очередей нет. Спасибо всей стране, что вы в очереди не стоите. Спасибо вам, россияне. Рад, что в Москве быстро решили проблему бензина за счет России. Да, не стоит втягивать Москву в проблемы России.
1: Потому что в регионах все как обычно. В Забайкале люди сутками стоят в очередях на заправках. Губернатор Александр Осипов сам приезжал посмотреть и признал, очередь действительно на сутки. Многие люди стоят там с детьми.
8: Что, пришли посмотреть?
9: Да. Добрый день. Мы сейчас все делаем для того, чтобы топливо было по трассе.
10: Вот люди стоят.
9: Мы пытаемся ускорить очередь.
1: В городе Лысьво Пермского края 80-летний водитель умер в очереди за бензином. Пожилому мужчине стало плохо, пока он ждал возможности заправить свой автомобиль на АЗС. Очевидцы вызвали скорую, но врачи уже помочь не смогли. Под Читой люди стоят сутками. Очереди в 4 километра – это порядка 700 автомобилей. В Новосибирске коммунальная авария на левом берегу. Гигантское обрушение грунта на Горском. Целый район остался без воды. Федеральную трассу Р-351 Екатеринбург-Тюмень 11 июля размыло так, будто асфальт поели сказочные лонгольеры из голливудского фильма по книге Стивена Кинга. Ну а про аннексированный Крым, кажется, и вовсе забыли. Север полуострова без воды, света и топлива с 8 июля. Власти в

0: В какой-то момент просто отключили комментарии под своими постами, ну, видимо, чтобы не читать, как людям нечем помыться и никак не связаться с родными.
1: Тимофей, ты дошел до бабушки? Прием.
2: Мам, я еще половину пути не пошел.
1: Как дойдешь, дай знать.
2: Хорошо.
0: Власти предложили помощь в 15 тысяч рублей, но для этого надо зайти на госуслуги и заполнить анкету. Если нет света и бензина, сделать это, мягко говоря, сложно. Никакой другой официальной помощи не поступает. Местные жители записывают видео в запрещенный Инстаграм с просьбами о помощи, а о том, что кто-то эту помощь собирает, тоже узнаешь из социальных сетей.
3: Закупили продукты, хлеб, товары первой необходимости. Самое важное, конечно, это бензогенератор, 100 литров бензина, потому что в северной части Крыма уже больше 7 дней нету света во многих населенных пунктах, и люди даже не могут зарядить телефон, у них нету питьевой воды.
0: Московский покой остальной России только снился, и никаким жителям регионов его нарушить пока не удавалось. Ни Пригожину, ни Александру Лунину, которые так и не доехали до Владимира Путина, чтобы рассказать, как живется в России.
4: Со мной на связи профессор экономики, приглашенный исследователь в Свободном университете Берлина Андрей Яковлев. Андрей, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Bloomberg пишет, что богатейшие российские бизнесмены активно переводят деньги в криптовалюту, золото и зарубежную недвижимость. Можно ли это назвать бегством капиталов?
5: Да, конечно. Но это, на мой взгляд, отражение очень высокой неопределенности, которая сейчас существует в российской элите по поводу результатов войны, по поводу ситуации в экономике, перспектив национализации и все остальное.
4: Можно ли говорить, что российская элита больше не верит в стабильность, которую обещает Путин?
5: Ну, российская элита не верит в эту стабильность уже минимум год. Но сейчас ситуация, на мой взгляд, в каком-то смысле вышла за критические рамки, потому что, допустим, еще прошлой осенью люди не ждали ничего хорошего, но считали, что это может тянуться довольно долго. А вот сейчас, по всем признакам, кажется, что люди из высшей российской деловой элиты реально считают, что это все может закончиться через несколько месяцев. Закончится очень плохо. Ну, собственно, вот статья Мельниченко в журнале «Экономист», интервью с ним, на мой взгляд, индикатор как раз вот такого рода настроения.
4: Эффект от ударов по российской нефтянке катастрофический или поправимый?
5: Он не катастрофический, этот эффект усиливается, безусловно, но, на мой взгляд, гораздо больший эффект оказывают действия правительства, как бы это ни странно звучало, потому что ущерб, который нанесен производственным мощностям, он есть, безусловно, но этот ущерб пока привел к выбытию нескольких процентов или, может быть, там полутора десятков процентов мощностей. С учетом избытка мощностей, особенно по дизелю, который был до всех этих украинских атак, на самом деле ситуация в, так сказать, физическом смысле, она совершенно не катастрофическая. Но когда правительство, ну и Кремль в первую очередь, с одной стороны, фактически занимается дезинформацией, то есть искусственно ограничивает информацию о реальном положении дел, одновременно при этом отказывается поднять цены, потому что если бы, например, Кремль просто отпустил цены на бензин и на дизель, да, они скакнули бы, наверное, процентов на там, 20-30, это был бы довольно заметный рост, но тогда возникли бы стимулы у производителей больше производить на самом деле, там, где это возможно. Плюс, извините, у них просто банально были бы деньги на дополнительные деньги на ремонты, которых у них сейчас нету подчас. Одновременно были бы довольно сильные стимулы у частных игроков заниматься импортом.
4: Андрей, скажите, а когда изменятся ценники на базовые товары и услуги первой необходимости?
5: Ну, я не знаю, когда, потому что это процесс, в общем, не одномоментный. Но ситуация, связанная с ценами на бензин, она, безусловно, будет влиять на цены в целом. Ну, потому что это не только про бензин для личного потребления, для поездки на дачу или на работу. Это, на самом деле, в том числе бензин, который нужен для логистики. Когда, ну вот, допустим, то, что сейчас говорят люди, занимающиеся розничной торговлей, удорожание издержек там связано даже не с самой более высокой ценой на бензин как таковой, а с тем, что фуры, которые едут с Дальнего Востока, с китайской границы в центральную Россию, они вынуждены стоять много часов на заправках по дороге. И в итоге вместо, допустим, там 10-11 дней такая фура доезжает до Москвы за 2 недели или даже больше. И вот это вот на самом деле означает гораздо больше издержки, чем сама по себе дополнительная цена за бензин. Вот такого рода издержки, они будут накапливаться, они не проявятся одномоментно, но важно понимать, что вот тот как бы жирок определенный, который был у бизнеса накоплен в 2023-2024 году за счет высокой конъюнктуры, довольно высокой прибыли, он растрачен уже в прошлом году, его уже сейчас совсем не осталось.
4: Скажите, военно-промышленный комплекс еще помогает зарабатывать?
5: Ну, формально помогает, но вопрос в том, что динамика там тоже скорее не самая впечатляющая. Ну вот, если не ошибаюсь, по цифрам, которые были за 5 месяцев вот, по Росстату, да, есть отрасль с акведом, прочие там, транспортные средства. Куда, как вот недавно говорил в одном из своих выступлений Наталья Сергеевна Зубаревич, так сказать, попадает, так сказать, все, что, так сказать, летит и жужжит, да? Вот там рост был за эти 5 месяцев всего-навсего на 31%, да, это, в общем, большая цифра. Но при этом в двух других отраслях, которые тоже традиционно относятся к воронке, цифры гораздо меньше, там, по-моему, были, так сказать, даже не двузначные цифры. А на самом деле в таких отраслях, как, например, производство подшипников, там падение на 28%, да? Производство цемента, там, минус 22%, ну и так далее, да? То есть, на самом деле, ситуация в целом на уровне стагнации, насколько я помню, общие цифры вот, по экономике, они получаются, по-моему, там 0,3% роста за 5 месяцев по обрабатывающей промышленности и, кажется, 0,2% сокращения по добывающей промышленности. То есть, это в целом как бы стагнация с цифрами, которые на уровне стат погрешности. Но вот если в прошлом году все-таки в итоге на уровне в целом всей экономики был плюс 1% по году, да, за счет того, что оборонка росла, вся остальная промышленность и экономика на самом деле либо стагнировали, либо уже падали. Вот сейчас вот этого роста даже не во всех отраслях оборонной промышленности, а в отдельных отраслях уже не хватает для того, чтобы перекрыть стагнацию или даже сильное падение в других отраслях. Поэтому ситуация на самом деле противоречивая.
4: Сергей Алексашенко, ваш коллега, пишет, что уже 77% россиян связывают ухудшение ситуации в стране с войной. Цифра огромная. Получается, холодильник все-таки начинает побеждать телевизор?
5: Ну, как минимум, это цифры не Алексашенко, а, скорее всего, опросов либо Центрального банка, либо, не знаю, там, кого-то из, так сказать, российских социологов, да, так сказать, это вряд ли оригинальные цифры Алексашенко и его оценки. А, понимаете, формально, да, ситуация ухудшается в экономике, и люди это чувствуют при всех сказках, которые им продолжают рассказывать по центральному телевидению разными способами. Но важно понимать, что для того, чтобы вот это стало выражаться в какие-то протесты, как мне кажется, нужно гораздо более сильное ухудшение условий жизни. Но то, что вот все эти самые сказки, звучащие по телевизору, воспринимаются уже именно как прямая ложь, и это вызывает сильное раздражение. Ну, наверное, это так. И, так сказать, ситуация с происходящим в холодильнике, она этому, да, наверное, тоже дополнительно способствует.
4: Андрей, спасибо вам за интереснейшую экспертизу. Со мной на связи был профессор экономики, приглашенный исследователь в Свободном университете Берлина Андрей Яковлев. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. В период войны в России появился новый вид гражданской журналистики, так называемые Z-блогеры и военкоры. Кто они? Пропагандисты или искренние сторонники войны? Почему растет их недовольство Путиным и ходом так называемой СВО? Что будет с ними после войны? И каковы вообще перспективы национал-патриотического движения в России? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: Они начинали как телеграм-блогеры с телефонами в руках, а превратились в одну из самых влиятельных медиагрупп военного времени. Z-военкоры собирают миллионы просмотров, ездят на фронт, собирают деньги на беспилотники и экипировку, а их сводки для многих россиян стали важнее официальных сообщений Министерства обороны. Но это не единое сообщество. Одни работают на государственные СМИ, другие называют себя независимыми блогерами. При этом почти все поддерживают войну, хотя в последнее время все чаще критикуют российское командование, коррупцию и ошибки Кремля. Не потому, что выступают против вторжения, а потому, что требуют вести войну еще жестче. Власти долго терпели такую критику, но в конце концов начали преследовать самых неудобных представителей Z-среды. Кто эти люди? Это новые пропагандисты или искренние националисты? Почему они стали самостоятельной политической силой? И что будет с ними после окончания войны?
0: Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется Иван Филиппов, журналист, исследователь сообщества Z-сообщества и автор телеграм-канала «На Западном фронте без перемен». Иван, приветствую.
2: Добрый день.
0: Хотел узнать, ли так ли все без перемен на Западном фронте, который вы уже скоро как 5 лет отслеживаете. Как воспринимает Z-сообщество перемены последних 1,5-2 месяцев и успехи ВСУ по блокировке Крыма, уничтожению российской инфраструктуры и остановку наступления?
2: Без радости. Оно воспринимает успехи ВСУ без радости. Оно, как сказать, насколько это возможно, адекватно оценивает положение дел. А адекватная оценка состоит в том, что война в тупике. Это не то, что украинская армия сейчас как-то выигрывает или российская армия как-то особенно проигрывает. Это просто все в тупике. Тупик этот кровавый и, как бы скажем, в нем все более тупиковый.
0: Есть ли какой-то у них образ будущего? Куда идет война? Как он менялся, скажем, по ходу агрессии, по ходу 4,5 лет войны?
2: Это, на самом деле, очень интересный вопрос, потому что образы будущего вот так, чтобы они взяли и написали, вот сейчас мы победим, и потом, значит, наша страна будет выглядеть вот так, или мир вокруг будет выглядеть иначе, такого нету. А с победой, в принципе, с окончанием войны у них в какой-то момент появился, я не знаю, как это сказать, прием или уловка. Из-за непонимания того, как выглядит это самое будущее, они предпочитают в него не смотреть. То есть горизонт планирования – это вот следующее село, следующая избушка лесника, следующие какие-то несколько километров. Дальше мы не смотрим, потому что когда они начинают говорить дальше, это начинается, ну, как бы начинается цепная реакция. Если смотреть и пытаться сконструировать образ будущего глобальный, то он требует победы. А победа требует, а дальше они начинают говорить вещи, про которые они сами знают, что это невозможное явление. Победа требует глубокой кардинальной реформы всей системы госуправления, всего военно-промышленного комплекса, всей системы гособоронзаказа. Победа требует кардинальных кадровых решений в Генштабе, в Министерстве обороны, во всех министерствах, которые тем или иным образом относятся, ну, как бы имеют отношение к войне и так далее, и так далее. Поэтому сейчас, вот как сказать, вместо того, чтобы писать тексты типа там «Победа буквально послезавтра, мы движемся в сторону Киева», они пишут тексты совершенно другого содержания.
0: Ну, знаете, то, что вы рассказываете, мне кажется, является неким слепком того, что творится в той главной голове, которая принимает решение по этому всего. Мне тоже там кажется, нету особого стратегического мышления дальше следующих 2 улиц Константиновки.
2: Ну, этого мы с вами не можем знать.
0: Ну, да. Это не отражается. Слушайте, ну вообще вот Z-сообщество, это можно назвать экосистемой? Экосистема,
2: да,
0: каналов?
2: Совершенно полноценная экосистема, самостоятельная.
0: Когда она сложилась в таком виде?
2: Это вид гражданской журналистики абсолютно. Они себя считают, более того, в отличие от многих других, как сказать, их убеждений, это они прямо осознанно проговаривают, что для них важна свобода слова, потому что они себя считают независимой журналистикой. И вот чтобы вы понимали, слова «зомбированной пропагандой» в значении «зомбированной Соловьевым» или «Первым каналом» можем произнести мы с вами, точно так же я могу их прочитать у Z-авторов. Z-сообщество – не продолжение российской системы официальной пропаганды. Это, как сказать, то, что называется английским выражением grassroots movement. В таком, в чистейшем сохранном виде. Оно растет снизу вверх, оно растет не из администрации президента вниз.
0: Ну вот это да, это то, что я тоже читаю ваш канал и ваши выступления. Я для себя уясняю, что это действительно гражданское движение. Но можем мы оценить, какой, собственно, ну не процент населения, но процент, так скажем, политически активного гражданского общества охватывает? Насколько велика их аудитория и насколько велик вот этот вот размер самой этой экосистемы, этой грибницы?
2: Мы можем у них спросить, они знают ответ, они многократно этот ответ писали. У них есть, ну, как бы важная преамбула. Они не считают, что человек, который в уличном опросе, в, там, я не знаю, в опросе в ЦИОМа, в курилке на работе или в очереди в магазине сказал, что он поддерживает цели специальной военной операции, является автоматически их союзником. Даже если человек нарисовал на своем автомобиле букву Z или сделал, нарисовал на своем лице букву Z, он не является автоматически их союзником. Под словом «союзник» и под словом «поддержка» и вот, ну, как бы вот настоящим, как сказать, настоящим зетником они считают только человека, который помогает действием или деньгами.

0: Если ты жертвуешь на нужды фронта, то ты поддерживаешь. Если ты собираешь волонтерскую помощь, ездишь на Донбасс, возишь гуманитарку, плетешь сети, делаешь окопные свечи, вот любое действие в поддержку войны, оно засчитывается. Все остальное – это ерунда. Угу. Вот если мы берем это определение, то это в 2022 году 7% с тенденцией к уменьшению. Это в 2022 году, это на пике. 7% они называли.
1: 7% населения.
0: Да, у них целый жанр. У меня сейчас будет книжка, в ней прямо есть про это отдельная глава. Это огромное количество текстов на эту тему именно описанное о том, что они в стране маргинальное движение, они меньшинство. Они сами себя как бы осознают, и они понимают, что большая страна совершенно войной не интересуется и войну не поддерживает.
1: Каковы их отношения с кураторами, с администрацией президента, с управлением внутренней политики, с ФСБ? Как я понимаю, они нелинейные.
0: Они какие-то очень непонятные, честно вам признаюсь, потому что вот у меня есть некая гипотеза, теория, что почему в 26-м году в России каналы большие и малые, канал, я не знаю, рыбарь может спорить с президентом или начальником генерального штаба о скорости продвижения российской армии. Или канал там «Мир сегодня» с Юрием Подоляк может рассказывать об обнулениях, о мясных штурмах, называя прямо том, какая армия, руководство какой армии этим занимается. Или канал, какие-то каналы поменьше могут называть Владимира Путина там земляным червяком и так далее. Вещи, за которые люди гражданские, люди типа нас с вами, получили бы административку просто вот со скоростью звука, а, скорее всего, даже уголовку за дискредитацию российской армии. Им же пятый год это делать позволяется. Моя гипотеза очень простая. Кто-то в 22-м или в 23-м году из Министерства обороны понял, что вот эта сложившаяся экосистема, она тогда еще ну, как бы была не до конца сложена, но она уже в общем и целом обрела свои какие-то формы. Ее нельзя отделить от волонтерского движения. Через Z-каналы идет фандрайзинг денег на сборы на нужды фронта. И поэтому либо Министерство обороны занимается поставками транспорта в армию самостоятельно, поставками беспилотников в армию самостоятельно, поставками защищенной спутниковой связи, тактической медицины, стройматериалов для блиндажей, электрогенераторов и так далее, так далее, так далее. Это бесконечный совершенно список. Либо они оставляют этих ребят в покое, занимаются дальше своими делами, получают, вероятно, деньги на поставку всего вышеперечисленного, но вот как бы живут свое удовольствие, пока какие-то странные инициативные люди делают за них их работу. При этом мне кажется, что ну, как бы вот у тех, кого вы называете кураторами, это понимание точно есть, но оно есть и у отдельных зэтников, что вся эта история продолжается строго, пока идет война. Как только война заканчивается, в них теряется необходимость, и они все, конечно, пойдут по разным уголовным делам и на разные сроки. Многие из них это понимают.
1: Ну, сейчас, я думаю, и, наверное, есть интересы и в самом армейском руководстве, и в той же ФСБ, что их окопная правда – это очень хороший такой фидбэк, очень хороший канал информирования о состоянии в войсках, который позволяет обойти вот эти вот бравые рапорты внутриармейские.
0: Ну, понимаете, это было бы замечательно, если бы были какие-то последствия. Вот я их считаю 22-го года. Все, ну, да. Те проблемы, на которые они жаловались с 22-го года, они все в 26-м году остались. Ни одно не решено. Более того, многие из них стали хуже. Более того, там есть какие-то совершенно вопиющие истории, совершенно скандальные истории. Вот этот вот полковник Пузик, который по факту казнил российских добровольцев. Дело громкое, дело взял на контроль министр обороны, про дело, значит, этого полковника Пузика говорил Дмитрий Песков. И что, вот прошло чуть больше, чем полтора года, там, кажется, скоро, кажется, будет два года. У полковника Пузика все абсолютно в порядке. Более того, он и идет на повышение по службе. Это человек, которого, ну, как бы, заморал себя не то, что в местных штурмах, а в казнях российских добровольцев. И, ну, это, наверное, фидбэк, как вы понимаете, по этому поводу был колоссальный, просто беспрецедентный. А результат никакого. Или Мурадов, да, который самый кровавый мясник российской армии, тоже идет на повышение.
1: Ну да, и в этом отношении их окопная правда, конечно, да, Министерство обороны совершенно не с руки, так же, как сведения о коррупции. А кого, ну, так скажем, на слуху люди есть, кого вот интересно читать, кого нужно знать человеку незаинтересованному? Рыбарь, Подоляка, Стешин, Коц. Вот это вот, какие еще имена были бы интересны исследователю?
0: Слушайте, там имена интересны исследователю гораздо больше, и ну, то, что я регулярно читаю, я все забываю посчитать.

0: Ну, то, что я регулярно читаю, это несколько сотен. Это, наверное, там каждое утро то, что я просматриваю тщательно и внимательно, это, ну, там штук 200 разных каналов. Основные каналы, да, это не Подоляка. Это Рыбарь, Два майора, Военный осведомитель, какие-то каналы поменьше, у которых бывают какие-то интересные инсайты, которые ведут, например, действующие военные. Там, я не знаю, крошечный канал «Говорит руководство», который практически полностью состоит из сборов, но это воюющие солдаты, и иногда там появляются выдающиеся совершенно тексты, очень интересные. Вот, там, какой-нибудь канал «Филолог в засаде». Вот такого рода. Нет, это тема для отдельного, длинного разговора.
1: А, ну да, мы ждем вашей книги. Когда, кстати, книга ваша выйдет? Как она будет называться?
0: Второй половине августа, и с высокой долей вероятности она будет называться как раз на Западном фронте без перемен, с двумя большими «Z».
1: Для России, в общем, действительно Западный фронт. Если подумать, это и война с коллективным Западом, и чисто географически, да, больше Запад, чем Юг, получается. Но это все действительно такая утилитарная вещь, некий гражданский всплеск периода войны. А вот что, по-вашему, произойдет? Это все-таки немало, да, 7% населения, в том числе людей, активно донатящих, там, делающих окопные связи, если действительно исходить из предпосылок, что, как посчитали, там 140 с лишним миллионом человек, это 10 миллионов человек почти. Вот что, по-вашему, произойдет с этими людьми? Они ситуационно сейчас в это дело вписаны, или у них останется какая-то очень сильная военная ангажированность?
0: Ну, смотрите, во-первых, мы уже сейчас видим по тому, что пишут сами зетники, что эта группа населения, она тает на глаза. Что людей, которые жертвуют, с каждым годом становится все меньше и меньше. И сейчас там раньше жаловались на то, что сборы падают. Маленькие каналы, сейчас на то, что сборы падают, жалуются миллионные каналы «Ангелов спецназа», причем жалуются буквально, ну, если не каждый день, то каждую неделю. Очень многие разочаровываются. Это дело не только в том, что денег жалко. Очень многие разочаровываются, потому что идет пятый год, их кормят обещаниями, что, значит, все будет, все будет, все будет, а ничего не получается. И они разочарованы во вранье, они разочарованы в том, как воюется эта война, они разочарованы катастрофически в государстве. Но вот если представить, я не знаю, сейчас у Z-сообщества важнейшая тема – это выборы. Неожиданно. Они никогда, ну вот за все время, что я их читаю, они особенно не политические. Они там что-то высказывают, но это не про там, как нам вместе обустроить Россию и так далее. А сейчас они придумали себе умное голосование, они призывают не голосовать за Единую Россию. Они, это тоже очень интересно, они фактически возложили именно на Единую Россию ответственность за все по периметру, от бензинового кризиса до тупика на фронте. И они хотят ее наказать. Они хотят быть политически активными. Понятно, что им не дадут. Но если бы мы с вами на секунду предположили, что вот закончилась война там, и что-то изменилось, то они бы составили, конечно, костяк и содержательный, и избирателей новой радикально оппозиционной Кремлю партии.
1: Радикально оппозиционный такой, так скажем, национал-патриотической
0: Да.
1: В духе Стрелкова, в духе Квачкова, вот как, вот в этом сегменте где-то.
0: Вот смотрите, вы понимаете, и Стрелков, и Квачков все-таки фигуры такие маргинальные, потому что они с прибабахом, они там с каким-то примесью монархизма и
1: Ну да.
0: прочей радости. Если попытаться обобщить то, чего эти люди хотят, то, конечно, они ближе всего, это, я понимаю, что это странно звучит, они ближе всего к нам. Они хотят страну с правами человека, они хотят страну со свободной прессой, они хотят страну с конкурентными выборами, они хотят страну с там, защитой частной собственности, с независимым судом и так далее, и так далее. Они гораздо менее фриковатые, чем Клочков и Стрелков. Они гораздо больше про результат, они гораздо больше про то, что вот давайте мы наконец перестанем заниматься ерундой, попробуем что-то там изменить в стране. Другое дело, то, конечно, их никто в политику не пустит, я думаю, в первую очередь поэтому.
1: Иван, просто уточнить, но они хотят этой прекрасной России будущего через уничтожение Украины.
0: Это взаимосвязанные вещи. Им кажется, что это взаимосвязанные вещи, да, конечно. Более того, тут тоже опять-таки важно сделать оговорку, поскольку они не любят либералов, вот это я периодически на эту тему просто спорю с какими-то своими собеседниками, они говорят, ну вот, и рассказывают, они наверняка хотят такую Россию будущего для себя, а не для всех. Да, конечно. Если бы у них была такая возможность, они бы сделали ее для себя. В их прекрасной России будущего, идеальной России будущего, конечно, нет никаких ни либералов, никого, значит, инакомыслящего. Но

0: Если, и вот в этом я уверен, и это значит, как с точки зрения, которую я буду отстаивать до конца, если вы зададите этим же людям вопрос, ты хочешь, чтобы было как так, вот как сейчас, или ты хочешь, чтобы было как ты хочешь, но те же права и те же свободы есть у либералов, то как минимум большинство из них задумается. А скорее всего большинство из них скажут, да, конечно, да, давайте так. Уж лучше так. Потому что нынешнее положение дел, конечно, их не устраивает категорически. Но, кстати, вот опять-таки важный момент, вы, кажется, не спрашивали, но мне всегда кажется важным это подчеркивать. Вот национал-патриотические движения. У нас сейчас в стране, как это показало нам в прошлом году крестный ход русской общины в Москве, который всех очень сильно удивил, появилась такая, ну, как бы псевдополитическая сила, как русская община. Вполне себе националистическая. У нее... Обратили внимание, чего нету? И руководства нету. Никто не знает, ну как бы вы не скажете, кто руководитель русской общины. Потому что движения, возникающие снизу, своим рептильным мозгом понимают, что как только появится один человек, который станет лидером, его немедленно посадят. И поэтому вот они живут, они организовываются, у них очень сильное региональное подразделение. К ним идет огромное количество ветеранов войны. Это видно по Z-каналам, видно по их собственным каналам. Но у них нет центрального руководства, у них нет единого лидера, потому что Кремль выучил урок, что нельзя допускать сильных лидеров. Низовые движения оппозиционные Кремлю, а русская община вообще, мягко скажем, не во всем поддерживает Кремль. Так вот, низовые движения выяснили, что если хочешь жить, то будешь централизован.
1: Ну и последний вопрос, Иван, у нас уже последняя минутка здесь остается. Вот вы говорите, что критика «Единой России», насколько возможно в этом сообществе критика Путина? Или, так сказать, жена Юпитера, Юпитер вне подозрений?
0: Я боюсь, что невозможно, и, наверное, по трем причинам. Самое из них банальное – за критику Путина сажают. Вот единственные примеры посаженных людей из Z-сообщества – это Стрелков, которого посадили после очень критических постов лично про Владимира Путина. Сейчас по 282 статье закрыли автора блога 13-й, воевавшего в Украине, человека по имени Егор Гузенко, у которого тоже острый текст в апреле этого года, тоже персонально про Путина, который начинается словами «Верховный главнокомандующий, зачем вы врете нам?». Тоже абсолютно я не верю в совпадение. Этот тоже улетит сейчас исключительно за критику Путина. Это раз. Два, очень многие цепляются, ну, два и три, на самом деле, они как бы рядышком. Очень многие цепляются за спасительную соломинку, что царь хороший, бояре плохие. Потому что мы, как бы, многие людей наших взглядов произносят эти слова презрительно, говоря, что вот, значит, смотрите, какие тупые зетники, угадали все буквы, не могут угадать все слово. Мне кажется, это все чуточку сложнее устроено, потому что для многих этих людей, которые положили на алтарь того, что они понимают служением Отечества, а именно служением войне, силы, деньги, там, личное благополучие, жизни своих друзей и боевых товарищей, если сейчас им признаться в том, что Путин не прав, это рухнет мир. Да как? Это вообще ни разу не просто. Это, ну, как бы требует огромных душевных сил, в общем, как душевных, эмоциональных сил. И так далее.
1: Понимаю.
0: И, наконец, третье, есть те, кто уже осмеливается ругать. И да, их немного, да, это маленький канал, но они есть, и их существенно больше, чем было раньше.
1: Понятно. Ну что ж, Иван, спасибо большое за этот рассказ. Иван Филиппов, журналист, исследователь Z-сообщества, автор телеграм-канала и выходящий в скорости книги «На Западном фронте без перемен». Спасибо, Иван.
0: Спасибо большое.
1: Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о феномене Z-сообщества и военкоров. Кто эти люди? Что из себя представляет сетевая структура? Насколько она представляет движение русского национализма, национал-патриотического движения? К нам присоединяется по Зуму ассоциированный научный сотрудник Бременского университета Николай Митрохин. Николай, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Ну вот у нас тут, так сказать, герой недавний на экране, на картинке, Лунин, вот это его выступление. Я хотел понять, насколько оно симптоматично для вот эти вот отдельные всплески, что вот этот вот бунт, так назовем, Ильи Ремесло, выступление Лунина, насколько они представляют, являются срезом настроений военкоров?
2: Это, безусловно, типичное для военкоров выступление. Нетипично просто, что благодаря алгоритмам, там, Facebook, Telegram, это было разнесено, Instagram, я не знаю, Вычисление было разнесено на большую, чем обычную аудиторию, но подобные тональности военкоры, называемые, или люди, связанные с армией, так или иначе, и придерживающиеся убеждений, выступают регулярно.

0: дальнейшего развития событий на фронте?
1: Ну, в данный момент, в принципе, российское государство, как и, впрочем, последние десятилетия, два десятилетия, как минимум, вполне научились с этой внесистемной силой справляться и держать ее в приемлемых границах. То есть, условно говоря, тот же самый Лунин после своего яркого выступления пережил задержание и, так сказать, пребывание там временно в КПЗ, но его освободили, ему дали работу, вот, ему подарили, или он купил на выделенные деньги новый гражданский костюм, и теперь он вполне себе превратился в системного автора. Буквально эта трансформация произошла за 3 недели. А кто-то, кто систематически несистемный, в том числе, возможно, силу, так сказать, специфическую психическую организацию, то того могут посадить. Вот там чуть ранее прославившийся Егор Гузенко, такой, так сказать, да. 13-й, вот, он, соответственно, сейчас находится в СИЗО, арестованный. До этого был еще такой воевода, который вещал, это самое, его придавили, так сказать, и, по-моему, уволили из армии. Ну, то есть, как бы, скажем так, курирующие эту тему сотрудники администрации президента, медийного отдела, а также сотрудники ФСБ и там какие-то люди из Министерства обороны или из Генерального штаба, кто вот отвечает за этот сегмент, они там решают каким-то образом судьбу тех или иных персонажей, которые вот высунулись выше среднего уровня. И, соответственно, определяют стандарты, что позволено, что нет. Для всех остальных это четко можно заметить по стабильно работающим крупным военкоровским каналам. Вот, скандал с Ксенией Собчак со вскрытием переписки, равно как и некоторые признания, сделанные вот в течение весны людьми, которые были популярны или остаются популярными блогерами, показывают механизмы, как этими людьми управляют. И, то есть, если ты собрал крупную аудиторию, то ты уже находишься на постоянной связи какими-то фигурами на разном уровне, кто за тебя отвечает, вот, и, соответственно, получаешь довольно крупные денежные выплаты, финансовую поддержку для своей деятельности. Вот, вплоть до того, что администрация президента рассылала по широкому кругу блогеров конверты с деньгами просто каждый месяц, без всяких точных указаний, обязательств и все прочее, но ты знал, что ты находишься как бы в сфере влияния, в сфере взаимодействия.
0: Ничего так, что, себе, я даже не знаю, есть как бы это, этому подтверждение, что это они действительно...
1: Да, это Кураев признал, как бы, ты сама, вот, и сказал, что там Легойда, например, спикер Московской Патриархии, тоже получал, так сказать, курьер дальше поехал. Илья Ремеслов подробно тоже рассказывал про эту систему выплат. Ну, вот, так что эта система, которая выстраивалась... Я довольно подробно описывал, в принципе, как это взаимодействие выстраивалось как минимум с середины 2000-х годов, и она именно позволила мобилизовать, например, русских националистов на войну за Крым, а потом за Восточную Украину в 2014 году. Так она, собственно, сейчас и функционирует. Не только русских националистов, широкий спектр подобного рода акторов из радикальных, скажем так, группировок, которые присутствуют в России, в списке там, от неосталинистов до каких-то неонацистов, так сказать, или там футуристов, там еще кого-то. Ну, в общем, каждый, кто как бы имеет свою идеологическую секточку, да, читатели, так сказать, находятся в этой зоне.
0: Зона контроля и зона, так сказать, прикорма, да, если
1: да, зона контроля
0: со стороны.
1: Угу. Зона контроля, прикорма, влияние, как бы, вот, тусовки определенные. В этом плане вот эти вот все собрания там активных авторов, да, тысячников так называемых, которые когда-то проводились в нулевые годы, они, собственно, были как бы такой моделью, по которой отстраивалось взаимодействие около властных структур, получавших средства от власти, от бизнеса, с теми, кого можно назвать лидерами общественного мнения, там, лидерами соцсетей, популярными блогерами и так далее.
0: Что с ними будет в различных сценариях, ну, так скажем, при остановке или окончании войны? Допустим, сейчас ВСУ добиваются значимых успехов, начинаются мирные переговоры, перемирие какое-то или, возможно, даже отход России от линии боестолкновения. Возможен ли бунт военкоров?
1: Ну, бунт нет, невозможен, поскольку военкоры сейчас четко разделились на две партии. Одна партия воюет в соцсетях за как бы, уничтожение

0: Украины уже термоядерным оружием, там стиранием всего в порошок. Вторая партия, ранее наиболее радикальная, теперь стала сторонниками активного мира. Да? Если мы не можем победить, если у нас нет технических возможностей победить, если у нас там все коррумпировано, прогнило и нерешительный президент, давайте уж остановимся на линии фронта существующей, так сказать, и будем собирать силы там на следующий акт. Вот. Тем более, что ну, мы ничего не получаем от этого, а наши боевые товарищи гибнут. В принципе, то есть существуют разные позиции даже в среде Z-блогеров и конкретно той тусовки, которую мы называем военкорами, это часть Z-блогерского сообщества, вот, по поводу там, ведения войны, степени агрессии и все прочее. Соответственно, вряд ли, то есть я не вижу ни одной категории этих деятелей, которая бы стала активно протестовать против прекращения войны. Вот. Значит, там могут как бы быть другие поводы для протестов, например, там, лишение льгот каких-то категорий. Российская же власть очень любит все оптимизировать, поэтому как бы вот обещать многое может, а дальше будет уже как получится. Вот. И это все проходили там в 2015-2016 году, когда власти загоняли вот этих всех ветеранов Донбасса, оставшихся на территории России, да, так сказать, и на территории оккупированной, да, в разные как бы подконтрольные сегменты. То есть кто-то остался в армии, в армиях сформированных в ДНР, ЛНР, в качестве внештатных российских корпусов. Кто-то пошел в Вагнеры, их начали срочно набирать и отправлять в Сирию воевать. А кто-то там остался в рядах Союза, который организовал Бородай, так сказать. Вот, а все альтернативные структуры подавлялись. В частности, вот поэтому Стрелков Гиркин переместился в категорию неугодных и постепенно маргинализировался. Вот, поэтому как бы, там будут, конечно, всякие треволнения, но это точно не будет связано с тем, что вот война закончилась, идите, ребята, по домам. Они все с удовольствием пойдут по домам сейчас.
1: А что Вагнер сейчас себя представляет? Тут недавно, да, у вас тоже прочел, и Wall Street Journal писали, что там вообще они себе пиратскую республику в Центральноафриканской республике сделали, торгующую трамадолом в качестве дешевого наркотика. Но в российской сфере они еще имеют каких-то последователей, какие-то каналы и представляют ли какую-то организационную силу?
0: Ну, Вагнер оказался более куда интересной организацией, чем просто отряд наемников, который сформировал там харизматический кремлевский повар. То есть там реально была такая структура квази-военной демократии. То есть очень большую роль играли командиры второго ряда. То есть вот Пригожина и командиров первого ряда Путин уничтожил в том самом самолете, да. Вот, почти всех. А вот командиры второго ряда, то, что входили в так называемый совет командиров, у них, по-моему, тут был такой, вот, и которые считали никчемными организацией, на самом деле оказались авторитетными достаточно людьми для своих подчиненных. И они, каждый из них образовал какую-то структуру, под которую собственный ЧВК, в которую он набирает, набрал тех, кто на него ориентировался. То есть, например, там в Подмосковье, по-моему, не то в Истрии, не то в Солнечногорске, там создана крупная структура из этих самых бывших вагнеровцев. Там они есть в структурах Минобороны, они, часть из них ушла в Ахмат, там, к Кадырову, еще куда-то. Вот. Но такая формальная как бы, передача эмблемы была, да, вот сына Пригожина, который возглавил все эти, которому досталось наследство просто в виде многочисленных юридических лиц, структур, которые, да, что-то такое сделал в Центральной Африканской Республике. И надо сказать, что нельзя к этому относиться просто как там еще одному отряду, условно говоря, наркоторговцев или кого-то там. Дело в том, что африканские режимы, а их трудно назвать иначе, так сказать, там, кто захватил власть, тот и как бы устанавливает свой режим, да, пока какой-то другой, так сказать, человек не мобилизует каких-то своих сторонников и не сменит этот режим, так сказать, и будет считаться правительством. Так вот, африканские режимы нуждаются постоянно в каких-то отрядах из внешних сил, потому что, ну, тот режим, который они ставят в основном на

0: основе племенной идентичности, племенной поддержки, не очень часто устойчив, поскольку внутри племен тоже там появляются новые молодые лидеры, и как бы этот переворот может быть и в силу внутренних причин, внутриплеменных. Вот, поэтому уже там 70 лет, условно говоря, вот эти вот отряды белых наемников – это неизбежная часть африканского пейзажа. И они же обеспечивают относительно стабильность, потому что на самом деле хуже, чем диктатура, это как бы кровавая межплеменная вражда. Вражда, самый яркий пример – это вот геноцид хуту и тутси, да, который происходил. Вот. Но подобного рода геноцидов в большей или меньшей форме в Африке происходит просто по несколько штук в год, да, так сказать. Вот. Поэтому как бы вот обеспечение относительной стабильности с помощью этих наемников, ну, это такой мировоззренческий вопрос, как к этому относиться. Хорошо ли, что будет диктатура, при которой убивают относительно немного, но правят нехорошие люди с нехорошими лицами, вот. Либо будет хорошая африканская демократия, которая заключается в том, что из одного конца страны пойдет одно вооруженное движение, которое будет по пути вырезать деревни, а из другого конца за столицу будет бороться другое, так сказать, вооруженное движение, которое будет вырезать другие деревни. Вот. Поэтому как бы у меня вот тут нет особых слов осуждения или чего-то, но просто вот такая жизнь, что
1: понятно.
0: Называется.
1: А я хотел уточнить, а может быть вообще это выгодно их, условно говоря, кураторам ФСБ держать их подальше? Иметь такой иностранный легион, лишь бы не в России. Пусть они где угодно шастают по миру, поддерживают какие угодно режимы.
0: Да, безусловно, это так. То есть это была изначальная, как мне кажется, миссия Вагнеров, как бы мобилизовать. То есть они изначально были довольно замкнутой и довольно четко набранной, созданной корпоративной структурой, состоящих из бывших спецназовцев ГРУ, руководимых питерскими ментами. Вот. И они в этом плане выполняли роль таких как бы охранных отрядов ВСС, я уж не знаю, так сказать, внутри, в тылу ЛНР и ДНР. То есть они уничтожали наиболее отмороженных командиров, наиболее отмороженные повстанческие группировки, то есть делали примерно то же самое, что сейчас делают в Африке, да, но только на территории, так сказать, Луганской и Донецкой областей Украины. Вот. А потом, как бы после войны активной фазы в 2015 году, они вдруг резко начали набирать к себе кого угодно и были переброшены в Сирию, где, опять же, вот этим живым человеческим мясом, набранным из вот самых мороженых людей, прямо скажем так, с территории бывшего Советского Союза, потому что там воевал кто угодно из каких угодно стран постсоветского пространства, они начали, так сказать, сражаться там с игиловцами. Вот. И, ну, достаточно успешно. Вот. Поэтому, да, и, как бы, российскому правительству не нужно большое количество отморозков с боевым опытом, с умением обращаться не только с огнестрельным оружием, но и с обученных минно-взрывному делу и так далее. И вот они их таким образом...
1: Ну да, держат там. Я вас хотел в завершении нашей беседы спросить, как специалист, который уже не первый год, я даже скажу, не первое десятилетие, занимается проблемой русского национализма, национал-патриотического движения, в какой степени это является естественным продолжением, да, всей этой национал-патриотической тематики, все эти военкоры? Условно говоря, те же националисты 20-30-летней давности, которые получили свою как бы вожделенную войну, оружие. Являются ли они продолжением? Или это самостоятельно? Или русский национализм отдельно, а вот это вот все военкорское движение отдельно?
0: Да, действительно, это две разные темы. То есть вот этот вот вооруженный русский национализм, как я его описываю, то есть вот эти все бывшие спецназовцы ГРУ со своей очень специфической философией, видением мира и все прочее, они не классические русские националисты. Они органически связаны идеологически с рижским ОМОНом периода перестройки, который, в свою очередь, базировался на той же самой философии советского спецназа, прошедшего Афганистан. То есть это крайне жестокие люди. У них такое советское, на самом деле, мышление советских милитаристов. Mm-hmm. Вот. И хотя они поддерживают некоторые идеи русского национализма, часть из них поддерживают неонацистские идеи и используют неонацистскую символику, классические русские националисты здесь практически не представлены, хотя они участвовали в Донбасске, в войне на Донбассе и в оккупации Крыма.
1: В русской весне, да.

0: Да, вот. Поэтому русская весна вообще была смесью очень разных движений, и там русские националисты, собственно, играли очень частичную роль. Вот, поэтому это люди больше схожие по философии с Путиным, как представителем таких вот патриотических ГБшников. Вот. Но это вот патриотические спецназовцы с философией, вот у них бремя белого человека, это для них главное. То есть наиболее жестокий канал у них, где сцена каннибализма, значит, и так далее, убийство людей, пыток, у них назывался типа «большие белые дяди», так сказать, вот. То есть они себя видят такими большими белыми дядями, которые проходят мир, чтобы нести там порядок в их представлении и справедливость, опять же, в их представлении. Что не исключает, вот я говорю, совершенно чернушных там методов установления этого порядка, включая массовое убийство, пытки и так далее.
1: Понятно. То есть, да, экстремальный колониализм, расизм и, в общем, такой фашизм, нацизм даже в чистом виде. Хорошо,
0: Ну,
1: а что... Да,
0: да,
1: а
0: это
1: что
0: нацизм
1: с...
0: скорее.
1: Да, здесь мы согласны. А что тогда с классическим русским национализмом, который вот так зачищали, зачищали? Где он сейчас и что с ним происходит на 5-м году войны?
0: Классический русский национализм сейчас присутствует участие военкоров, вот в основном объединенных вокруг Гиркина и его клуба разъединенных патриотов. Там у него мутируют названия организации вокруг него, хотя круг примерно одинаковый. То есть это Губарев, там Калашников и так далее. Вот. Хотя Калашников советский патриот, но русский националист. Вот. У них основная сейчас идея, что надо побыстрее прекратить войну, что гибнут русские люди с обеих сторон, вот, что это не приносит никому никакого удовольствия. Вот, и что война ведет к тому, что сокращается число русских мужчин, вот, а страна, там, Россия, наполняется представителями Центральной Азии. Ну и, соответственно, дальше в рамках нарратива русских националистов, значит, приходят среднеазиаты, берут русских женщин, и вот страна там меняется в этническом отношении. То есть у них главная тревога сейчас как бы борьба с миграцией, вот, и борьба с сокращением русского населения, а вовсе не завоевание Украины.
1: Они, последний вопрос уже задам. Они будут из себя представлять значимую политическую силу в случае транзита поствоенного, постпутинского?
0: Ну, в России все сильно зависит от набора идей, которые исповедует какой-то лидер, который возглавляет этот самый транзит. Ну, то есть, если, условно говоря, так сказать, лидером этого транзита будет человек, который их читает регулярно и в чем-то с ними соглашается, то они будут иметь значение. Если нет, то нет. Вот, с моей точки зрения, наиболее сейчас созревшая транзитная фигура – это Белоусов. Да, министр обороны, как бы пользующийся поддержкой всего патриотического спектра, да, и значительной части населения страны, как некоррупционный технократ. Вот, Белоусов, он больше советский человек, в этом плане сохраняет менталитет советского государственника. Соответственно, он этих людей, русских националистов, гонять не будет. Вот, но, может быть, кого-то из людей, придерживающихся этих взглядов, назначат на какие-то посты, но так, чтобы он рьяно бы отстаивал эту позицию, то вряд ли.
1: Понятно. Ну что ж, Николай, очень интересно. Спасибо большое за этот рассказ. Николай Митрохин, ассоциированный научный сотрудник Бременского университета, был с нами на связи по Zoom. А к нам по Zoom присоединяется культуролог Андрей Архангельский. Приветствую, Андрей.
2: Здравствуйте, Сергей. Добрый день.
1: Ну вот говорим мы об этой, сейчас уже мы поговорили о военкорах, поговорили о Z-сообществе. Сейчас бы хотелось понять, что из себя представляет культура Z. За 4,5 года войны произведено ли что-либо в этой Z-экосистеме, в этой Z-сфере, что-либо культурно значимое? То, что может остаться, так скажем, за пределами этой войны, представляет не только чисто интерес с точки зрения теории пропаганды.
2: Ну, собственно говоря, проза, сразу скажем, никакая. Это какой-то набор банальности, такая рисовка под военный сленг. Там 300-е, 200-е, бэхи и так далее. Ну вот это такой вот переход от...

0: фейсбучной прозы к, так сказать, к книжной. Там ничего интересного нет. Театр, была попытка создать этот патриотический театр с очень большими усилиями. Это окончилось огромным пшиком, потому что даже несмотря на то, что там были задействованы какие-то средства большие. Собственно говоря, в этом жизни не было вообще никакой. Актеры там частью отказывались. Это вызывало, значит, панику среди патриотического лагеря. Они, значит, сетовали все время, что вот где же наш театр, где же вот предатели сплошные, да? Ну, то есть вот каких-то два вот больших важных сегмента для русской культуры можно сразу сказать нет, нет, нет, да? Две галочки. Поэзия. Вот единственное, собственно говоря, о чем можно говорить более-менее всерьез. Ну, почему поэзия? Понятно. Она, собственно говоря, и поэзия антивоенная расцвела, так сказать, вот на трагедии, к сожалению. Ну, почему поэзия? Тут все просто, потому что это наиболее наиболее реактивная форма. Да? Это обнаженные чувства, сразу реакции и так далее. Если мы говорим о Z-поэзии, да, там есть несколько людей, чьи имена все время фигурируют. Ну, это поэт Игорь Караулов, в первую очередь, Анна Лотарева, которые называют «Валькирией спецоперации», да, ну и еще там ряд людей. Эти стихи не бездарны, мы сразу скажем, то есть мы как бы не будем их сразу из-за того, что они, значит, вот враги, сразу их мешать с грязью и говорить, что они бездарность. Нет, они не бездарность. Мало того, у Лотарева есть длинная история, как бы еще такая ДНРовская, ЛНРовская, где, собственно говоря, в ее поэзии она, в общем, хороша своей краткостью, скажем так. Да? Она, собственно говоря, там вот есть еще позиция, это волошинская, так сказать, молюсь за тех и за других. То есть там еще вот до 22-го года еще присутствует мотив понимания, так сказать, по крайней мере, обеих сторон. Универсальность для поэзии – великая вещь, потому что это и делает, собственно говоря, ее поэзию. И поэзией, да? Ну, а после 22-го года... Собственно говоря, там основная какая-то тенденция. Дело в том, что вот историю Z-поэзии можно разделить, я бы разделил на две неравных части. То есть, собственно говоря, там самое важное, что случилось, это 22-й год и все остальные. Да, в 22-м году еще была уверенность в том, что мы ломим гнутся шведы, да, что мы быстро всю эту проблему решим. Да, победоносная война. У Караулова были стихи довольно известные «Давай с тобой разделим Польшу». Эти стихи такие игривые, хулиганские, как принято в поэзии, да. Но, собственно говоря, это говорит о многом. То есть они уже, как бы вопрос с Украиной уже решен, они уже думали о том, как делить Польшу. Где-то в ноябре, там, в конце 22-го года начинает приходить вот это понимание, что быстро не получилось. И вот здесь происходит самая важная, на мой взгляд, тенденция изменения, собственно говоря, этой поэзии. Она меняется, так сказать, Ленин писал «От войны империалистической», да, продолжим его цитату.
1: «Войну гражданства».
0: «От войны империалистической к войне метафизической», потому что... Как-то нужно объяснять, почему война все идет и идет, почему никак не удается победить. И вот здесь происходит важная смена, важная веха. Они все, эти поэты, начинают сознательно ли, бессознательно ли искать оправдание, переформулировать, почему объяснять самим себе, почему война идет так долго. И вот этот метафизический, как бы метафизическое измерение, да, война добра со злом, война цивилизации, как у поэта Олеси Николаевой.
2: Андрей, а Олеся Николаева тоже в этом лагере?
0: Ну, она, дело в том, что она какие-то стихи, которые там можно трактовать как зетовские, наиболее, патриотические.
2: Ну, она всегда была такая, она была очень православная,
0: религиозная поэзия. Это, надо сказать, она поэт, действительно. Да,
1: я вот помню ее уже очень много лет, да.
0: У нее многие из этих, так сказать, актуальных стихотворений написаны, кстати, как не только у нее, но и у Лотаревой тоже, написаны до 22-го года. что самое удивительное. Ну вот, вот этот вот слом, переход от войны, так сказать, быстротечной к войне метафизической, он требует от поэта вот, вот этого всего набора ангелов, которые у Лотаревой присутствуют, ангелы в бронежилетах, ангелы в окопах там вместе с котами, да, вот эта попытка призвать себе в помощь высшие силы, то есть придать этой войне, если она все никак не заканчивается, да, значит, она превращается в вечную. И необходимо вот найти вот эти слова оправдания, объяснить, почему, ради чего она становится вечной. И вот, собственно говоря, вот эта тенденция последних там 3-4 лет. Это попытка объяснить, почему эта война бесконечна, почему она вечна, и почему нам от этого так хорошо. Почему это нам на пользу. Вот что
2: важно. Через метафизику объяснить. Да, без метафизики, как это, без пол-литра не разберешься, а тут без метафизики не разберешься. В том, почему эта война так нужна России. Ну, как в кино, как я понимаю, это ничего даже близко достойного не было создано, там уровня свидетеля или там этого пассажира. Я тут просто по приколу пересмотрел перед эфиром, ну, не пересмотрел, а промотал на промотке свидетеля отдельными эпизодами. Это, конечно, зрелище не для слабонервных. Но там все как на госзаказе, да? Просто такое, видимо, освоение больших госбюджетов.
0: С кино, собственно говоря, гниение это началось еще в, собственно говоря, 13-й год, да, там, да, 13-14 год, фильм «Батальон». Вот это знаменитая, как бы, такой «Жажда смерти», да, это фильм про Первую мировую войну, но это фильм о том, как русские любят смерть. Вот, собственно говоря, вот это адское, несчитываемое тогда, ну, может быть, можно было догадываться о том, что вот это воспевание смерти, оно, собственно говоря, проглядывало там и в каком-то нонфикшене, и, собственно говоря, в апокалиптическом каком-то жанре антиутопии, в попаданцах, да, но вот эта как бы короста, она на кинематографе проявилась гораздо, она возникла гораздо раньше, чем проявилась даже там в литературе или, естественно, в поэзии. То есть кино гнило, да, еще, собственно говоря, уже 10 лет до того. И сейчас, как ни странно, то есть вот к этому гниению добавилось абсолютно отсутствие таланта. И наконец, можно сказать, что с 22 года по 26 как-то более-менее воспроизводятся какие-то ходы. Ну, это не фильмы про спецоперацию, а это фильмы про Великую Отечественную войну, какие-то эпизоды. Угу. И тут, что называется, извините на грубом сравнении, тут уже просто до мышей. То есть вот ты смотришь фильм какой-нибудь там 25-26 года, фильм там про летчика, условно говоря, да, я не буду произносить название, чтобы никого, так сказать, не обидеть. Но, собственно говоря, вот это вот история Мересьева, ну, то есть вот все штампы про Вторую мировую войну, они как бы все сложены в очень примитивный такой коктейль, и вот эти фильмы выходят один за другим. А, собственно говоря, фильмов про спецоперацию, ну, понятное дело, там мы не перечисляем какие-то одиозные. А, собственно говоря, они одиозные только и есть, да, это не неудача абсолютная, ну, потому что кино сгнило раньше, чем все остальные отрасли. Спасибо, господин Мединский.
2: Ну вот интересно, я думаю, здесь шире попробовать нам порассуждать, возможно ли вообще производство, ну так скажем, серьезной по гамбургскому счету большой культуры в рамках тоталитарного режима. Вот, скажем, посмотреть годы гитлеровского фашизма, да, гитлеровского нацизма, 12 лет. Я так немножко смотрел, в сущности никакой серьезной культуры произведено не было, если не считать таковой фильмы «Лени Рифеншталь». Вот, потому что все равно главные культурные силы находились в отъезде, находились в эмиграции, там и Ман, и Гесс, и Бертольд Брехт, и там Адорно, все были так или иначе в отъезде. И в самой Германии производилась похожая, в общем-то, пропагандистская хрень.
0: Абсолютно. Да, я бы сравнил, кстати, это тут вот какая вещь есть, которая объединяет, собственно говоря, нацистскую культуру и итальянский фашизм, и, собственно говоря, еще вспомним один национализм испанский. Да. Собственно говоря, вот лозунг «Да, смерть», у него очень длинная этимология, запутанная, я разобрался, но получил, так сказать, большое удовлетворение от того, что я нашел истоки. Это, собственно говоря, лозунг даже не фалангистов 1936 года, а Испания до того боролась за свои колонии в Северной Африке. И, собственно говоря, вот там

0: родился такой аналог французского легиона, испанский легион, да, в котором, впрочем, служили, собственно говоря, он на 90% состоял из испанцев. И вот там родился этот лозунг «Да смерть», да, там «Да здравствует смерть», я не знаю, как точно это по-испански звучит.
1: «Симуэрте». Вот, собственно говоря,
0: абсолютно. И потом много раз возникал этот лозунг и у французских экзистенциалистов, и у Ги Дебора он звучал, и он, конечно, у Лимонова был.
1: Да, Лимонов, конечно, да, как же Лимонов-то, да.
0: Но он имеет, на самом деле, не лимоновское совершенно происхождение, он имеет корни почти уже столетия. Да? Вот понимаешь, вот этот лозунг как бы «Да здравствует смерть», это обожествление смерти как таковой. Это ведь тоже попытка... Тут вот какая вещь. Анатолий Осмоловский, с которым я беседовал в 24-м году, он приехал как раз в Берлин, он очень точно сформулировал, у нас, конечно, был разговор про культуру путинскую, он сказал, да в сущности это культура смерти. Я могу только повторить за ним, потому что лучше не скажешь. Потому что, собственно говоря, у них нет вот культуры даже тоталитарной, сталинской, которая требовала оформления. Ну, и понятно, сталинская, в общем, культура, как и социалистическая, у нее был какой-то план на будущее, да? Да. У путинской культуры нет плана на будущее. Она, собственно говоря, как Дугин, как ее идеолог Дугин, предлагает сгореть всем в мировом пожаре, если не будет по-нашему. Да? И вот, собственно говоря, в «Театре смерти», сказал Осмоловский, им культура-то вообще не нужна. То есть они играют вот этот в своем спектакле «Смерть играет», но зачем ей актеры, если у нее есть как бы под рукой настоящий труп. Да? И вот, собственно говоря, вот это «Да, смерть», вот эта культура в сущности, эта культура обожествлении поклонения самой смерти, что называется, это роднит нынешнюю, нынешнюю идею и апологетику патриотическую, роднит ее с разного рода измами, да, которые нам знакомы по истории 30-х годов прошлого века.
1: Да, очень интересная мысль. Действительно, может быть, в этом смысле производится в России некий новый вид культуры, то, что да, вслед за Вагнером Борис Гройс называл «Gesamtkunstwerk», да, тотальное произведение искусства. И вот как бы вся нынешняя путинская Россия является вот этим «Gesamtkunstwerk» под названием «Смерть». Вот, скажем, ты видишь ее в фотографиях Александра Гронского, да, вот эти вот абсолютно выморочные пейзажи военной Москвы, ну, которые как бы не выглядят как военные, но в них незримо присутствуют эти знаки смерти, да, пустые бетонные эстакады, какие-то черные мешки с листьями пустыми, но мы понимаем, что значит эти черные мешки. Фотографии этих бойцов СВО на билбордах вместо реклам, призывы к службе по контракту. И вот это вот все, да, в сочетании с Путиным высказами, в сочетании с благословениями смерти, которые звучат с церковного амвона, все это создает некую тотальную культуру смерти, да, пространство смерти.
0: Да, абсолютно верно. И вот как бы в этой ситуации производить что-либо культурное с точки зрения этого государства вообще оно не имеет особенного смысла. Поэтому они не, что называется, не взялись за культуру, то есть они не стали производить новые агитпроп, они не стали, значит, производить какие-то... Ну, союз писателей – комичная совершенно, собственно, структура. Понятно, что всерьез ее никто не воспринимает. То есть они не берутся прям структурировать заново культуру. Потому что она, собственно говоря, им не нужна. Она как-то вот действует по, как бы, по инерции лаз. Другое дело, что какие-нибудь турбопатриоты, они еще лелеют мечту о том, что вот повыгнали всех либералов. Это была такая тема тоже в 22-м году. Наконец-то избавилась. У них была такая идея, кстати, про идеи. Вот идея тотальной порчи, что либерализм испортил, испоганил нашу, изнасиловал нашу русскую культуру. Сейчас мы от них очистимся. Вот этот момент очищения тоже очень важен. Он тоже присутствует. Война как очищение общества. Это совершенно катастрофальная такая идея, как Маша Степанова любит выражаться. Война как очищение, как то, что должно очистить общество и вернуть его как бы на свой путь. Но вот что касается этих иллюзий по поводу того, что когда поле конкурентов, будем говорить экономическим языком, оказалось пустым, зачищенным, да, вот тут-то говорили они, люди из круга, условно говоря, Захара Прилепина, да, вот тут-то мы свое и возьмем. И вот это катастрофический провал их, И он, собственно говоря, был виден еще в конце 22-го года, потому что

0: гора родила мышь. То есть, собственно говоря, гора не родила вообще ничего. Да? Не получилось никакой, собственно говоря, мощной культуры, ну вот за исключением поэтов, может быть, что, в том, что касается талантов. Там самым большим количеством издана книжка одного из поэтов 20 тысяч экземпляров, собственно говоря, да? Ну, завалены, понятно, по полке, завалены
1: продукцией, да.
0: произведениями, которые, собственно, не пользуются популярностью. Но самое важное, что вот когда не оказалось никого, да, когда поле культурное оказалось пустым, зачищенным, не родила эта гора вообще ничего, не произвела ничего.
2: Что ж, Андрей, спасибо большое за этот рассказ. Андрей Архангельский, журналист, культуролог, был с нами на связи.
0: Спасибо. Спасибо.
2: Да. Ну, а я в завершении программы хочу оттолкнуться от мысли, которую высказал Андрей Архангельский, о вторичности нынешней Z-культуры, Z-пропаганды. И ведь действительно, говорим ли мы о Z-пропаганде, о Z-культуре, эти прежде всего суррогаты, типа настойки боярышника. Даже не водка, не паленая водка, это именно настойка боярышника. Одноразово выпить можно, но постоянное употребление чревато тяжелой интоксикацией или летальным исходом пациента. Так что будьте осторожны. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».

0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
1: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
2: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
3: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
0: Сбивали дрон, попали в дом. Как получить компенсацию от Министерства обороны России? Полицейский произвол на Китай-городе. Что будет, если помахать рукой автозаку? Выборы фиктивные, репрессии реальные. Зачем Путину избирательная кампания 2026 года?
3: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
4: Центральный окружной военный суд приговорил на сроки до 20 лет колонии трех жителей Оренбурга за подготовку теракта и диверсии. По 20 лет получили Юрий Бледных и Дмитрий Дементьев. На 7 лет и 11 месяцев осужден Максим Полукаров. По версии обвинения, получив задание в телеграм-канале «Смелые парни», подсудимые подожгли вышку сотовой связи «Мегафона» осенью 2023 года и готовились к поджогу военного самолета Ил-76 на аэродроме под Оренбургом в январе 2024 года. Обвиняемые признали вину частично. Они не отрицали факта поджога, но настаивали, что ими двигал исключительно мотив заработка. В суде Дементьев рассказывал, что сотрудники ФСБ в Оренбурге избили его и сломали ему ребра, заставляя дать показания, что он действовал в интересах Украины. К 12 годам колонии суд в Санкт-Петербурге приговорил главу Международного объединения частных детективов Андрея Матушкина за госизмену. По данным РБК, Матушкина обвинили в том, что он передавал за границу сведения, составляющие государственную тайну, и сотрудничал с иностранной разведкой. Источники РБК утверждают, что речь идет о контактах с представителями стран Балтии. Матушкин признал вину. Российские следователи стали чаще возбуждать уголовные дела за перевод виртуальной валюты в Телеграме, Telegram Stars, запрещенным организациям, отмечает

0: Телеграм-канал «Тюремный адвокат». Как пишут авторы канала, дела за отправку звездочек в Телеграме – событие уже не новое. Но раньше следователи расценивали такие реакции в Телеграме как финансирование терроризма, а теперь квалифицируют их как госизмену. По данным «Медиазоны», речь идет о случаях, когда пользователи отправляли звездочки телеграм-каналам Русского добровольческого корпуса и Легиона свободы России. Оба воинских формирования, воюющих на стороне Украины, признаны в России террористическими. 13 июля в Калининграде состоялись предварительные слушания по делу адвоката Марии Бонслер, которую обвиняют в госизмене. В таком суде еще не участвовал, написал ее адвокат Роман Морозов. По его словам, от участников процесса потребовали сдать телефоны и записывающие устройства и включили какую-то технику для создания фонового шума. До сих пор гудит в ушах от этого издевательства. Фактически это пытка, которая привела к вызову скорой медпомощи Марии Владимировне, написал Морозов. Марию Бонслер, известную по защите обвиняемых по политическим делам, арестовали в мае 2025 года. Сначала ее обвинили в конфиденциальном сотрудничестве с иностранцами, позже изменили обвинение на более тяжкое – госизмену. Следствие утверждает, что Бонслер передавала спецслужбам недружественного государства сведения о местных сотрудниках силового блока. В следственном изоляторе у Бонслер серьезно ухудшилось здоровье. Она неоднократно жаловалась на отсутствие медицинской помощи и невыносимые условия в СИЗО. Суд в Лабытнангах Ямало-Ненецкого автономного округа удовлетворил жалобу заключенного математика Азата Мифтахова на отказ возбуждать дело о пытках в колонии номер 18 «Полярная сова» в поселке Харп. Суд признал бездействие следователя незаконным и постановил устранить допущенные нарушения. В начале мая Мифтахов сообщил, что 21 апреля, когда он отказался чистить унитаз по требованию других заключенных, его начали пытать. Его отвели в кабинет сотрудника колонии, где после беседы связали ему руки и ноги скотчем, били деревянным молотком по пяткам, пускали ток и угрожали изнасилованием. В 2021 году Азата Мифтахова приговорили к 6 годам колонии за хулиганство по делу о нападении на офис «Единой России» в 2018 году. В день освобождения из колонии в сентябре 2023 года его задержали и возбудили новое дело об оправдании терроризма в разговорах с сокамерником. По этому обвинению Мифтахова приговорили к 4 годам колонии. К 4 годам условно суд в Туле приговорил командира роты одной из воинских частей Вадима Грачева за превышение должностных полномочий с применением насилия. Как выяснила «Медиазона», дело против него возбудили из-за избиения 2 срочников. Одного из них Грачев избил после того, как выяснил, что тот не выполнил его поручение отнести журналы по боевой подготовке в клуб воинской части. Второго – из-за того, что тот не подготовил к утру записку роты и именные списки вновь прибывшего пополнения. Вадим Грачев признал вину.
1: Житель Зеленограда опубликовал кадры, поврежденные после атаки украинских беспилотников, квартиры. Он надеялся получить компенсацию за разрушенное имущество, но вместо денег получил повестку в местное отделение полиции. Не сильно рассчитывают на помощь от государства, по крайней мере, оперативную, и жители подмосковного поселка Пионерский, недалеко от Истры. Там 13 июля после атаки дронов были разрушены несколько частных домов. Причем, по одной версии, разрушения причинили именно дроны, а другой – российские службы ПВО, которые эти дроны сбивали. В местной администрации пострадавшим сказали, что сначала нужно ликвидировать последствия, оценить ущерб, и только потом возможны выплаты. Добиться компенсации, например, от Министерства обороны все же можно. И не только за разрушенное имущество, но и за моральный вред, например, при гибели родственников, как это произошло в Брянской области.
0: Атака дронов, пожар, 3 погибших. 13 июля под ударом украинских беспилотников оказался поселок Пионерский в Подмосковье. Загорелись по меньшей мере 5 домов. Без жилья осталась в том числе 34-летняя Дарья. Она воспитывает 2 сыновей. Отец одного из мальчиков погиб на СВО. Так российские власти называют войну в Украине. Дарья открыла сбор средств. Жить с детьми ей теперь негде. А в местной администрации сказали, что для получения компенсации нужно сначала провести оценку ущерба. Сколько на это потребуется времени, неизвестно. Другие россияне ждут месяцами.
2: Наш дом признан аварийным.
0: Это обращение записали жители Сызрани. 22 апреля после атаки дронов здесь обрушился подъезд

0: трехэтажного дома. Два человека погибли, по меньшей мере 11 получили ранения. Дом признали аварийным, а жителям обещали выплатить компенсации за каждый квадратный метр утраченного жилья по средней стоимости в регионе. Но потом власти решили изменить схему.
1: Нам навязывают расчет по социальным нормам, лишая нас законной собственности. У многих людей забирают приватизированные метры без оплаты. В том числе нарушают права детей, лишая их положенных метров.
0: Жителя Зеленограда и вовсе вызвали в полицию после того, как он опубликовал кадры своей разрушенной в результате удара беспилотника квартиры. В отделении ему пригрозили административной статьей. По словам полицейских, он нарушил запрет на публикацию последствий атаки дронов, который 12 мая ввела антитеррористическая комиссия Москвы. Зеленоградцу грозит штраф до 5000 рублей. Спустя 4 года войны в России не существует единого механизма выплат компенсаций после налета беспилотников. Как отмечает издание «Верстка», каждый регион разбирается самостоятельно. Алгоритмы суммы выплат разные, а чаще всего их называют мерами социальной поддержки. Нередко добиваться их приходится через суд. «Верстка» проанализировала 100 таких дел. В 65 случаях суд обязал чиновников выплатить положенные компенсации. Уникальным можно назвать случай в Брянской области, где 12 января 2025 года под ударом оказался поселок Согласия. Во время отражения атаки дронов был разрушен частный дом. Находившаяся там жительница погибла. Ее сын потребовал от Министерства обороны компенсации морального вреда. Суд признал, что мать истца погибла непосредственно в связи с неправильной работой боевого расчета вооруженных сил России и назначил компенсацию 1 миллион рублей. Уголовное дело против военнослужащего, который запускал ракету ПВО, возбуждать не стали.
2: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. Она идет в связи с нашей студией, юрист Павел Гордеев. Павел, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Расскажите, пожалуйста, может ли обычный житель России рассчитывать на какие-то компенсации в случае, если из-за военных действий или из-за атаки беспилотников, или в силу каких-то других действий, например, Министерства обороны или его бездействия, был причинен ущерб, я имею в виду Минобороны России, конечно же, был причинен ущерб его семье, его жизни или его имуществу?
3: Когда мы говорим о войне, война воспринимается гражданским правом как способ освобождения от ответственности, ну или, проще говоря, как форс-мажор в большинстве случаев. В то же время есть общее правило для возмещения вреда или убытков, будь то материальный вред или моральный. Так вот, общее правило говорит о том, что вне зависимости от того, что за государственный орган причиняет вред гражданину или человеку, он должен нести орган за это ответственность.
2: Ну вот сейчас, насколько я понимаю, в России на большей части страны не введен даже режим чрезвычайной ситуации. Где-то действуют режимы повышенной готовности, и на оккупированных территориях, ну, там реально военное положение. А в России, где официально войны нет, а есть спецоперация для большинства жителей, можно ли списать на форс-мажор то, что, например, силами ПВО сбили какой-то дрон, осколки упали куда-то, не знаю, на автомобиле, гараж, задели квартиру, и поэтому мы ничего вам платить не можем, это форс-мажор, мы вас защищали. Или нет? Как вот это работает?
3: Поскольку формально в России войны нет, а специальная операция даже не на территории России происходит, на минуточку. Поскольку говорить о том, что освобождать какие-то госорганы от гражданско-правовой ответственности можно, мы не можем. Нет правового основания для этого. Должно работать общее правило. А общее правило – это лицо, которое причинило вред другому лицу, должно нести ответственность. А является ли причинителем госорган или другой человек, для гражданского права индифферентно. И для того, чтобы привлечь к гражданской правовой ответственности, нам нужно, чтобы сложились карты, чтобы у нас было совершено некоторое неправомерное, незаконное действие лица причинителя, чтобы в результате этого действия у какого-то лица, у потерпевшего возник

0: и убытки. То есть сумма его имущества уменьшилась, ну или жизни человек лишился. Между вот этими событиями, действия и последствия была причинно-следственная связь, что очень важно. И еще обособлено от этого стоит вопрос о вине. То есть лицо, которое совершило это правонарушение, должно относиться к этому правонарушению по-особенному, ну, либо иметь целью, либо случайно совершить это действие. Вот только при совокупности этих обстоятельств можно утверждать, что лицо, совершившее правонарушение, должно быть привлечено к гражданской правовой ответственности в виде взыскания убытков.
1: Так, ну тогда давайте, прежде чем перейти к разговору о том, как это вообще все доказывать, это, по-моему, это самое сложное будет доказать эту самую причинно-следственную связь, попробуем разобрать две ситуации. Сначала вот ситуация такая. Территория России, не знаю, какая-нибудь Омская область, куда прилетели украинские дроны. Да, что-то пострадало именно из-за того, что куда-то попал дрон. Собственник должен предъявлять претензии, может предъявлять. Кому? Властям Украины или российским?
0: То вы правы. Да,
1: или российским властям, которые пропустили этот дрон, которые дали ему возможность долететь.
0: Давайте сразу оговорюсь. Мы теоретизируем.
1: Да, конечно.
0: Если говорить в теории, мы должны разобраться, кто причинитель. Дрон выпустил Министерство обороны России? Нет. Поэтому они не могут быть причинителем по банальной логике. Тот, кто совершил неправомерное действие, разрушил дом, это же неправильно в любом праве. Поэтому это лицо и должно нести ответственность. Простой пример для понимания – это ДТП. Да? Две машины столкнулись. Тот, кто рулил машиной, которая нарушила правила дорожного движения, тот и не прав.
1: Ладно, тут тоже могут быть
0: так
1: спорные вопросики,
0: вопрос.
1: Если мы теоретизируем. А если летит этот дрон украинский по территории России, его замечает российское ПВО, стреляет в этот дрон, но попадает мимо. Или осколки от этой ракеты, чем они сбивают эти дроны, летят куда-то на вашу машину, дачу, в ваш дом, не дай бог, в живого человека. А тогда кто будет виноват, причинителем вреда?
0: Причинителем вреда всегда будет тот, кто совершил действие. В данном случае совершил действие, даже если это был конкретный человек, нажавший на кнопку отправки ракеты, это всегда будет орган власти, ну, в данном случае Минобороны. Причинителем будет. Но вопрос будет следующий. Правомерно или неправомерно он действовал? И второй важный вопрос. Вот то, как он действовал, повлекли вот эти последствия неминуемо или это случайно произошло?
1: Ну, то есть здесь уже не будет идти речи о том, что это виновата, условно говоря, украинская сторона. Вот сейчас, когда сбивают дрон, виноват тот в том, какие, куда полетели осколки этого дрона или этой ракеты, которую вы сбивали, виноват будет тот, кто сбивает этот дрон. Правильно?
0: Я не могу так утверждать. Я бы даже сказал, скорее нет, чем да. Давайте разберем две интересные ситуации. Первая ситуация. Летит дрон. Что должно делать, обязано делать Министерство обороны? Оно должно защищать народ. Оно же обороны, а не нападение. Да? Не Министерство войны, оно и Министерство обороны. Оно должно оборонять. То есть летит дрон, ракета, неважно. Они должны ее сбить. Это их правомерное поведение. Если при этом правомерном поведении осколки от дрона или от ракеты полетели на жилые помещения или на машины, квартиры, возникает правомерный вопрос, насколько законно они действовали. Я все-таки склоняюсь к тому, что Министерство обороны в этом случае действовало законно. И если от законного поведения причинителя вреда наступили последствия, они по общему правилу не должны быть возмещены. То есть, если полетела ракета, сбила дрон, и осколки дрона, ракеты упали на машину, я считаю, что Министерство обороны за такой убытки отвечать не должно. Но вторая ситуация – это если летел дрон, была отправлена ракета, и по ошибке она попала не в дрон, а в самолет другой какой-нибудь.
1: Ну, это совсем
0: возникает
1: страшная
0: вопрос.
1: Ситуация, да.
0: Но непридуманное, скажем. Кто должен нести ответственность за то, что по ошибке, действительно, это не хотели сбить какой-то самолет или разбить машину.

0: кто виноват? Ну, конечно, тот, кто действовал неправомерно. Неправомерно, с нарушением регламентов, как угодно может быть это описано. Важно, что вот это действие должно быть неправомерным.
1: Так, и вот здесь мы подходим к самому сложному. Как это все доказывать? Я бы хотела тут поговорить немножко о том решении суда в Брянской области, о котором мы рассказали в нашем сюжете, где мужчине удалось взыскать, точнее, добиться решения о выплате ему компенсации морального вреда в 1 миллион рублей с Министерства обороны за смерть его матери. Вот как раз из-за осколков ракеты, которая попала в ее дом. Я специально говорила, что ему удалось добиться решения, потому что я видела, что его обжаловали, судя по судебным документам. И еще неизвестно, устоит ли оно или нет, но, тем не менее, вот такая история случилась. И я так понимаю, что там повезло именно в том смысле, что удалось доказать, что действовали именно российские военные, что российские военные неправильно произвели расчеты, это есть в решении суда, и именно поэтому можно претендовать на какие-то компенсации. Так вот, добиться вот этого пакета доказательств, насколько реально в современных условиях?
0: Очень правильный вопрос. С доказыванием подобного рода спорах всегда большие проблемы. Даже в спорах с ДТП не так все просто, как кажется обывателю. Часто нужна экспертиза, которая подтвердит, кто был прав, а кто виноват. Когда мы говорим о конкретном решении, которое вы назвали, стоит оговориться, что перед принятием этого решения все обстоятельства, которые в нем перечислены, уже были проверены другим решением суда. А это значит, что новый судья, связан с тем решением, не может трактовать факты иначе, чем они были установлены. Но он, по сути, скопировал все из того же самого решения и подробно прописал, какие обстоятельства предшествовали данному событию. И действительно, в нем установлено, что в результате неких нарушений, мы не знаем, каких точно, там не указано это, но в жилой дом в Брянской области попала ракета, видимо, по ошибке, но в случае как раз ошибки ответственность не снимается с Министерства обороны. Тут нужно еще понимать, что в гражданском праве действует так называемый принцип ответственности за причинение вреда объектами повышенной опасности. Поэтому если объект повышенной опасности, в результате его использования был совершен вред, то ответственность вступает без вины. То есть, как было и в этом случае.
1: Да, где была еще предварительная какая-то проверка шла, думали о том, возбуждать уголовное дело или не возбуждать в отношении...
0: На солдата, который нажимал эту кнопку.
1: Да. Но не увидели там состава преступления, и при этом суд оговорился. Меня прям это даже поразило в самое сердце. Давно не видела такого в судебных решениях российских судов, что даже все это, тем не менее, никак не снимает ответственности с Министерства обороны, ни военные ситуация, не то, что не была признана и установлена вина конкретного солдата, а все равно нужно компенсировать вот этот моральный вред. С вашей точки зрения, вот это решение, это скорее какой-то прецедент и чудо, или просто раньше никому в голову не приходило попытаться в связи вот с этими событиями в течение последних уже 4 с лишним лет обращаться с подобными исками к Министерству обороны России?
0: Я думаю, что отношение к Министерству обороны в период не совсем войны, но очень на нее похожей военной операции особенное. И многие не хотят этот ящик Пандоры открывать и рисковать. Но вот нашелся человек, и удивительно, что суды решили нестандартно, но в то же время справедливо, как это не парадоксально звучит. Это редкость. Сам я о подобных случаях читал почти ничего. В основном споры с Министерством обороны, которые я находил, были посвящены спорам о выплате сумм, которые контрактники недополучили, или о причинении вреда здоровью в результате войны.

социальных действий, за которые должны были быть социальные выплаты. То есть это исключение. И в случае с правомерным действием, когда мы обсудили, защищается жилой дом от ракеты и осколки попадают, в этом случае...

0: и жизнь оценивают значительно меньшие суммы. Мне показалось, что это даже очень приличная сумма, 1 миллион рублей. И дай бог, чтобы ее оставили, потому что, может быть, и в апелляции срежут, если вообще решение не отменят. Хотя изначально, конечно, истец заявлял гораздо большую сумму. Но тут, как известно, 1,5 миллиона. Но, как известно, судьи же, они исходят из принципов разумности и справедливости, когда назначают компенсации. Вот, вероятно, такая сумма показалась разумной и справедливой. Хотя здесь тоже можно наверняка поспорить. Ну и в заключение тогда, а все-таки поясните, пожалуйста, на что же тогда рассчитывают, на какие компенсации рассчитывают люди, ну не знаю, там жители Подмосковья, которые сейчас потеряли дома, жители других городов, ну, к которым прилетали дроны, они все ждут на каких-то компенсаций. Все время говорят, дайте нам компенсации, где-то дают действительно какие-то компенсации, что-то обещают. Это добрая воля чиновников? Что происходит?
1: Вопрос о компенсациях не в рамках споров о взыскании убытков, о которых мы сегодня говорили, лежат за пределами гражданского права. И в одной из предыдущих передачи мы обсуждали вопрос о затоплениях в Дагестане и так далее. Вот они регулируются примерно по тем же самым правилам, плюс-минус. То есть минимальные выплаты по закону в этих чрезвычайных ситуациях, там, где они объявлены, люди имеют право получить, абсолютно несоразмерно стоимости, но это будут какие-то вещи.
0: Понятно. Но это будет как бы скорее как добрая воля государства, некоторая поддержка.
1: Я бы даже назвал это подачкой.
0: Да, а не то, чтобы признание самого факта, что вот я был виновный, и этот виновный должен расплатиться за свои действия или бездействие.
1: В случаях с атакой дронов сложно будет жителю Москвы взыскать хоть копейку с Украины, отправившей дрон на Москву. А взыскать с Минобороны, как мы сегодня по процессе общения выяснили, если они действовали правомерно, скорее всего, не получится.
0: Но можно попробовать в любом случае.
1: Но попробовать стоит.
0: Спасибо большое за ваше разъяснение. Павел Гордеев, юрист, магистр частного права, был на связи с программой «Человек имеет право». Можно ли оказаться в автозаке просто потому, что помахал рукой полицейской машине? Запросто. Десятки молодых людей, задержанных в начале июля на Китай-городе в Москве, уверяют, именно так все и началось. А закончилось избиениями, унижениями и доставкой в отдел полиции без объяснения причин. О том, как обычный вечер закончился, пожалуй, самым обсуждаемым полицейским рейдом этого лета, расскажем в нашем сюжете.
2: Это типичный вечер в районе станции метро «Китай-город». В один из похожих вечеров 3 июля стример Виталий гулял здесь с друзьями и транслировал происходящее в Twitch вокруг. Мимо проезжал автозак, и Виталий решил помахать ему рукой. Тут все и началось. Это Виталий. В своем телеграм-канале он подробно рассказал о происшедшем в тот вечер, как полицейские били его к лицу, по ногам, как унижали в автозаке.
3: Я просто помахал рукой, меня просто начинает мне дали по и вот посмотрите, мне дали по икрам, я вот сейчас просто хромаю, я не могу ходить. Там просто все битком, кому-то больно, кто-то там плачет, типа за что, начали унижать, типа вы и так далее.
2: Всего, по словам очевидцев, в ту ночь в отдел МВД по Басманному району Москвы доставили несколько десятков человек, задержанных там же, где и Виталий. Он рассказал, что их построили в шеренге отдельно совершеннолетних, отдельно несовершеннолетних. Среди пойманных были подростки 12-13 лет. В автозаке ко многим применяли электрошокер.
3: Потом там, короче, что-то один выкрикнул. Я не знаю, кто это, ОМОН, полиция. Он просто взял шокер, открыл и начал всех хуй. И, короче, он просто берет моего кента 3 раза шокером. Тот просто свалился, начал орать, все просто орут.
2: Еще один задержанный 15-летний подросток рассказал телеграм-каналу «Сота». Побили просто так. К нам запихнули чувака с СВО даже. Мне губу рассекли. Хватали, похоже, всех подряд. Кого-то полицейские задержали, потому что увидели у него на телефоне значок, закричали, что это свастика, хотя на деле это была эмблема Роскомнадзора, раскрашенная в красный, белый и черный цвета. Один из

пострадавших, Георгий шел с другом мимо парка «Горка» и вдруг получил удар по шее сзади. Его повалили на колени, ударили кулаком по лицу и по ноге, а потом затащили в автозак. В отделении, по свидетельствам задержанных, их сфотографировали и записали личные данные. И потом отпустили без протоколов. На протяжении десятков лет Китай-город остается точкой притяжения для неформалов. Московская субкультурная тусовка стягивалась сюда еще с 90-х. А за неделю до этого рейда телеграм-канал «База» писал, что Китай-город стал главной площадкой для уличных боев. Некоторые видео с Китай-города действительно похожи на кадры из хоррора.

0: словам полицейских, только в июне они зарегистрировали 12 заявлений о массовых драках в районе. И тогда же просили, если видите драку, сразу вызывайте, не ждите и не снимайте на видео. Член президентского совета по правам человека Ева Меркачева в интервью газете «Ру» действия полиции при задержаниях 3 июля назвала недопустимыми, но предположила, что полицейские нуждаются в расслаблении и снятии стресса, а иначе вымещают гнев на гражданах.
1: Вообще, эта история, которая разлетелась и по СМИ, и по соцсетям, она демонстрирует, что те полицейские в служебном автомобиле были на сильном стрессе, в состоянии, когда любой, кто попадется на глаза, рискует получить. Это означает, что людям нужна какая-то серьезная антистрессовая работа. Нужно, чтобы они напряжение, которое у них есть, снимали, чтобы все это не перебрасывалось на обычных граждан. Иначе обычные граждане будут просто бояться махать рукой, улыбаться лишний раз, смотреть просто на то, что проезжает какая-то машина. Это ни до чего хорошего не доведет ни общество, ни тех людей, которые, по идее, должны служить этому обществу.
0: Официальных комментариев от Московского управления МВД, прокуратуры, Следственного комитета или городских властей в связи с сообщениями о массовых задержаниях на Китай-городе и жалоб на необоснованное применение сотрудниками полиции силы к моменту записи сюжета не опубликовано.
2: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией адвокат Валерия Витошкина. Валерия, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Ну вот, судя по тому, как рассказывали очевидцы о происшедшем на Китай-городе в Москве 3 июля этого года, все это вообще не походило на обычные какие-то проверки документов, задержаний, которые время от времени там действительно случаются. Там собирается много неформальной молодежи, скажем так, которая вызывает интерес повышенный у полиции. Здесь выглядело все совершенно иначе. Можно посмотреть видео на стриме и вот почитать многочисленные рассказы. Скажите, что это было? Чем, на ваш взгляд, вызвана такая агрессия, жестокость со стороны полицейских к праздно буквально шатающимся людям?
3: Да мне уже кажется иногда, знаете, что полицейские просто не знают, чем заняться, и вообще как-то овер реагируют на что-либо, потому что все, что я читала и все, что я видела про вот эту вот новость, там нет вообще никаких признаков чего-то там околополитического, чего-то, что силовики могут посчитать опасным, неприемлемым, то есть чего-то, на что можно было бы предположить, что полицейские могут так отреагировать. Поэтому, если честно, я не могу ответить, почему они так отреагировали.
2: Ну, а на ваш взгляд, какие конкретно, как юриста, как адвоката, какие конкретно действия полицейских были явно недопустимыми в этой ситуации вот с точки зрения защитника?
3: В принципе, если мы говорим с точки зрения закона, закона о полиции, и если мы предположим, что он работает, потому что мы прекрасно знаем, что в России он не работает так, как он должен работать, полицейские не имеют права вообще вмешиваться в какую-то деятельность людей, в какие-то их активности, просто в их нормальную жизнь, даже если они там собираются группами, ну или что-то такое, пока люди не нарушают общественный порядок, там не распивают алкоголь в общественных местах, ну и так далее. Но это первое. Базовое было вот это нарушено. Второе, мы на видео видели, что кому-то применяли электрошокер. В законе о полиции напрямую написано, что специальные средства, электрошокер к таким относятся,

0: можно применять не то, что в ограниченных случаях, а в суперограниченных случаях, потому что мы прекрасно понимаем, что электрошокер, первое, причиняет боль, второе, он оставляет следы, третье, как-то ограничивает твои движения, потому что ты как бы чувствуешь там боль, дискомфорт и так далее. Поэтому там есть закрытый перечень, когда его можно применять. И его нельзя просто так вообще к людям представлять. И это было нарушено, там не было вообще оснований, там никого не пытались привлечь к ответственности, никто не совершал преступлений, не нарушал общественный порядок, не знаю, вообще ничего не было. Их как бы привезли в отдел, сфотографировали. Первое, никого не имеют права фотографировать, если личность установлена каким-то документом, удостоверяющим личность, например, паспортом. Я думаю, если честно, сейчас как-то что-то пошло вперед, и, например, можно через госуслуги установить личность, если ты показываешь там свой аккаунт. Дактилоскопия тоже не берется, если человек не едет отбывать на административный арест. Поэтому это все нарушение. То, что доставили и, например, не привлекли к административной ответственности, это, конечно, здорово и замечательно, потому что, как показывает практика, могли, не знаю, там, сшить 19.3, это неповиновение законному требованию сотрудника полиции вообще на пустом месте, и ребята могли поехать в его спецприемник. Как бы, с одной стороны, здорово, что этого не было, но, с другой стороны, их били, к ним применяли электрошокер, но не пострадали.
1: Их
0: И...
1: унижали, еще оскорбляли, обзывали,
0: Да.
1: особенно тех людей, которые как-то неправильно, по мнению полицейских, выглядели.
0: Да. Разумеется, как бы я как адвокат, как правозащитница всегда советую такие вещи не оставлять без внимания и пытаться привлечь силовиков к ответственности, потому что если этого не делать, как минимум силовики считают, что это окей, что так можно себя вести, что они останутся безнаказанными в следующий раз, во второй раз, в третий раз. И просто однажды, к сожалению, это может закончиться тем, что кого-то просто убьют. А мы такие истории знаем, что людей убивают в полицейских участках. Но как бы есть еще другая сторона, что возбудить, точнее добиться возбуждения уголовного дела в отношении полицейского, это не так просто. У нас уголовные дела возбуждают очень легко, когда бабушка поставила звездочку Легиона Свободы России в Телеграме, но это для них просто. А возбудить уголовное дело, когда по видео видно, что полицейский там бил другого человека без оснований, ну, для них это очень сложно. И для этого нужен большой, в том числе, моральный ресурс, который не у всех есть.
1: А вот в случае, если просто написать жалобу на действия полицейских, ну, в Следственный комитет, например, или в прокурору пожаловаться, или начальнику этого отделения полиции, понятно, что могут и не возбудить никакого уголовного дела, что будет проблема. Но это какую-то реакцию повлечет за собой, ну, то есть они там призадумаются хоть немножко, может быть, извинится кто-то.
0: Это должно повлечь реакцию, разумеется. И, например, если мы пишем жалобу в Управление собственной безопасности, такое подразделение в МВД есть, должна быть проведена служебная проверка. И по итогам служебной проверки там должны быть какие-то действия, типа увольнение, привлечение к дисциплинарной ответственности, и в том числе извинения, например. Но, как я уже сказала, это даже вот такое, это не так просто, они все друг друга покрывают, и иногда это требует очень большого какого-то внимания, усилия, чтобы они делали свою работу в части рассмотрения вот этой жалобы.
1: Вы знаете, меня в этой истории поразило то, что ее довольно много обсуждали в социальных сетях. Ну, просто потому что она попала на стрим в Твиче буквально. То есть этого стримера-то и закрутили. Вот, очень много видео, много людей это все снимали. Это обсуждают в телеграм-каналах, в инстаграмчике где-то. Но я не видела ни одной официальной реакции. Нет. МВД Московского, ну, управление Московского МВД, ни от Следственного комитета, ни прокуратуры, ни даже городские власти ничего вообще не вышли, не сказали, как будто этого не было. Это вот сейчас так они решают проблемы?
0: Да, ну, они...

0: Они как бы посылают сигнал, что для них, ну, это нормально. То есть ничего нового не случилось. Они, ну, я не знаю, насколько это уместное сравнение, но как бы российскими руками убивают людей в соседней стране, как бы, и для них, ну, ничего нового, что бьют этих же людей, как бы, внутри своей страны. Уровень жестокости очень сильно вырос. И это как бы для всех уже норма.
1: К сожалению, вы знаете, я хочу в заключение вот о чем вас спросить. А как человеку с учетом всех этих обстоятельств, уровня агрессии и того, что теперь дозволено российской полиции, как человеку, оказавшемуся в подобной ситуации, себя вести, чтобы не ухудшить свое положение? Ну, просто известно, что ты начнешь качать права и вообще можешь спровоцировать на такую агрессию, что мало не покажется. Но при этом и сохранить какой-то шанс, какие-то доказательства, хоть что-то на то, для того, чтобы потом попытаться привлечь наиболее эффективно, попытаться привлечь к ответственности вот этих полицейских, которые так себя вели.
0: Ну вот тут, видите, конкретно вот эта ситуация, она немножко выделяется, потому что, как вы сами сказали, видеозапись велась как бы сама по себе, потому что вот этот стример, он как бы и стал жертвой. Но в целом очень хорошо работает, вот если вы там стали жертвой какого-то полицейского насилия или там грубости или что-то такое, например, на улице, то когда вас там уже освободили, можно попытаться найти свидетелей через соцсети. Или, например, попытаться получить видеозаписи с городских камер или с частных камер, ну или что-то такое. Но помнить, что они хранятся очень короткий промежуток времени. И, например, если мы говорим про городские камеры, то их только через адвоката можно получить. То есть тут придется прибегать к услугам третьего человека. Когда мы говорим непосредственно про взаимодействие с силовиками в процессе, то тут уже почти все правозащитники рекомендуют в процессе не двигаться как-то резко, потому что любое резкое движение, например, вы там резко повернулись и дернули руку, что-то сделали, может быть истолковано как чуть ли не нападение на сотрудника полиции или там что-то такое, а это уже уголовное преступление. И даже мы там знаем, что по закону вы можете, точнее, обязаны показывать документы только в конкретных случаях. Там три основания, типа полицейские предполагают, что вы в розыске, вы там подозреваетесь в совершении преступления и так далее. Но, к сожалению, если полицейские хотят вот там причинить вам какой-то вред, и вы отказываетесь показывать документы, то это их только разозлит. Вот если есть какие-то, ну, например, друзья, вот вы в компании, то, например, друзья могут вести видеозапись, но таким образом, чтобы этого не было видно, потому что полицейские считают, что их нельзя записывать на видео. Они почему-то считают, что они их деятельность составляет какую-то служебную тайну, ну или что-то такое, хотя ну, деятельность это публичная деятельность от имени государства, и никакой тайны там нет. Вот, но очень важна видеофиксация, но ее тоже надо вести аккуратно, потому что наличие телефона и видео очень их злит.
1: Да, понятно. Спасибо большое за ваше разъяснение. Я хочу от себя просто добавить. Тут недавно российские власти признали экстремистами ОВД-Инфо, такую общественную организацию, которая как раз помогала людям, задержанным полицией в ходе самых разных мероприятий, не обязательно на митингах. И несмотря на то, что они, конечно, теперь, по мнению властей, экстремисты, у них остался огромный совершенно прекрасный архив со справками и руководствами, что делать, если вас задерживают. Вот на сайте. Сайт, по-моему, еще можно читать. За то, что вы читаете их инструкции, я так понимаю, к ответственности привлечь не могут, да? За то, что вы инструкции экстремистов читаете. Если вы сами ничего не делаете такого, не перепощиваете, главное, эти инструкции, тогда все окей. Да, спасибо вам большое, Валерия, за ваше разъяснение. Валерия Витошкина, адвокат, была на связи с программой «Человек имеет право». Вот как бывает. Выборы как будто не настоящие, а репрессии против независимых кандидатов вполне реальны.

0: В России, где в сентябре будут голосовать за новый состав Государственной Думы, глав 11 регионов и депутатов законодательных собраний в 39 субъектах страны, от выборов сюрпризов не ждут. И в победе «Единой России» сомнений нет. Тем не менее, с самого начала эта избирательная кампания сопровождается сообщениями о репрессиях и давлении на оппозиционных и независимых кандидатов.
1: Партии несут документы, Центральная избирательная комиссия ищет и находит ошибки. До единого дня голосования в России 2 месяца. Самое время начать активные избирательные кампании. Но сначала нужно пройти регистрацию. Партии «Зеленых», например, пока это не удалось. Центр избирком России выявил некие недостатки в документах. Вопрос о заверении кандидатов на места в Госдуму предварительно перенесли на 18 июля. С подобными сложностями столкнулась и партия «Яблоко», которой удалось заверить списки кандидатов лишь со второго раза. Впрочем, это, пожалуй, не самые большие сложности, которые возникли у «Яблока» в этой избирательной кампании. Разными способами власти России отлучили от выборов более 40 членов этой партии.
2: Вы возражаете?
3: Да. Мы возражаем, мы считаем, что нам нечего скрывать.
1: В тюрьме находится зампредседателя Лев Шлосберг. Против него возбуждено 3 уголовных дела, в том числе о так называемых военных фейках. Еще в октябре 2025 года был арестован заместитель председателя партии Максим Круглов. В июне этого года его приговорили к 7 годам лишения свободы по статье о так называемых военных фейках – за посты о Буче и погибших украинцах. Весной этого года в Екатеринбурге прошли обыски у председателя регионального отделения «Яблока» Максима Петлина и члена партии Егора Ткаченко. Их задержали и позже отпустили без составления протоколов. Обыски связали с организацией вечеров писем заключенным, в том числе осужденным по террористическим статьям. Представители «Яблока» отметили, что в прошлом году участники акции были задержаны по подозрению в оправдании терроризма. Но тогда, цитата, «все обошлось». Ранее в декабре 2025 года за пост с фотографии оппозиционера Алексея Навального был оштрафован председатель «Яблока» Николай Рыбаков. Российские суды признают фотографии погибшего в колонии политика экстремистской символикой, так как еще до смерти Навальный был внесен в список экстремистов и террористов. При этом обвинения по экстремистской статье лишают потенциального кандидата права быть избранным на государственную должность в течение года. Так, 13 июля за ссылку в социальных сетях на видео с фотографией Навального был задержан политик Борис Надеждин. За пару дней до этого его объявили иноагентом, аккурат, когда Надеждин начал свою избирательную кампанию. К слову, статус иноагента также на год исключает право участия в выборах.
4: Задача простая – вывести меня из игры, не допустить моего попадания в Государственную Думу, не дать мне провести кампанию. Кампанию за мир, за свободу, за то, чтобы, ну, так сказать, у нас был интернет и бензин, в конце концов.
5: Нам есть за что отчитаться, есть что представить обществу и есть что положить на весы истории.
1: Партия КПРФ и вовсе не планирует выдвигать сильных кандидатов в большинстве одномандатных округов на выборах в Госдуму. И в том числе политиков, которые смогли победить единороссов во время прошлой кампании 2021 года. Об этом пишет издание «Медуза» со ссылкой на несколько источников, в том числе в руководстве КПРФ. Это, как отвечают журналисты «Медузы», поможет партии «Единая Россия» взять большинство кресел по округам, получить в Госдуме сверхконституционное большинство и принимать любые решения только волей своей фракции.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи с нашей студией электоральный эксперт Станислав Андрейчук. Станислав, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
0: Прежде чем начать разговор об этой кампании избирательной 2026 года, поясните, пожалуйста, как человек, который много-много лет следит за российскими выборами, а зачем вообще сейчас выборы? Почему их не отменили? 5-й год войны. Были все возможности у российских властей ничего не предпринимать. Вот пусть сидят те же самые депутаты, что и сидели до этого. Не будем шевелиться, скажем, что у нас особые времена, деньги не будем тратить. Зачем им сейчас вообще затевать эти выборы, которые в целом понятно, чем, какими результатами закончатся?
6: Ну, дело-то простое. Именно выборы – это основа легитимности российского политического режима, как бы то ни было. Потому что у нас есть конституция, потому что люди привыкли к выборам, а потому что, да, люди могут даже относиться к ним как к простому ритуалу, но они считают, что этот ритуал необходим. Никто не согласится на то, чтобы выборы просто так отменили, чтобы вот власти принимали решения без этого согласия, хотя бы формального, со стороны граждан. Как уже это согласие достигается, это отдельный вопрос, но сама процедура должна состояться.
0: Угу.

0: Хорошо, тогда расскажите, пожалуйста, в чем будет, если будет оно, какое-то принципиальное отличие между вот думскими выборами 2021 года, понятно, что войны тогда не было еще полномасштабной, и нынешними выборами?
1: Нынешний, конечно, проходит в совсем других условиях. И в плане внешней политики, и в плане социально-экономических каких-то явлений, и в плане настроя общества на самом деле, потому что, если мы с вами вспомним те несколько лет, которые предшествовали 2021 году, 2018-2019, то мы с вами вспомним, как непросто власти давались региональные и местные выборы перед этим. Потом была, правда, конституционная реформа, потом была пандемия, которая очень сильно властям помогла. И на самом деле конституционная реформа и события февраля 2022 года – это такая превентивная контрреволюция, что ли. Потому что власти чувствовали, как у них утекает из рук контроль над внутриполитической ситуацией. 2026 год, конечно, несколько иной. Мы видим, что и в плане цензуры все заметно ухудшилось, и в плане репрессий все заметно ухудшилось, и политической конкуренции, возможности самой политической конкуренции легальной стало еще меньше, чем это было 5 лет назад. Но, тем не менее, мы одновременно видим, как нарастают проблемы, которые даже полгода назад были не очень-то ожидаемы. На самом деле ситуация и войны, и выборов одновременно – эта ситуация не самая устойчивая. Всегда могут происходить какие-то неожиданные события. Ну, вы вспомните, там 2023 год с восстанием Пригожина. Совершенно неожиданно. Да, тоже никто не ожидал. Поэтому что может произойти вот в этой ситуации? Слишком много действующих лиц. Поэтому так или иначе мы видим, что ситуация непростая для властей. Они это понимают. И вот те телодвижения, которые совершаются по поводу давления там, на Яблоко, недавнее на Надеждина, на самом деле и на многие партии парламентские, как то коммунисты, например, показывают, что власти не так уж уверены в том, что они могут получить тот результат, который еще в феврале хотели, совершенно спокойно получили.
0: Вот вы тут вспоминали о неспокойных, ну, относительно неспокойных для российской власти в 18-19 годах, для региональных властей. На ваш взгляд, почему вот сейчас, спустя чуть меньше 10 лет, мы практически не видим никаких ярких оппозиционных кампаний, которые вот были привычны в те-то времена, да?
1: Мы и те кампании сейчас считаем яркими, хотя они таковыми не были на самом деле. Ну, то есть, вспомните выборы 2018 года, никто особо не вел кампании ярких. Да, господин Сипягин, которого в Владимирской области выборы губернатора выиграл, просил, чтобы за него не голосовали во втором туре. Напрямую обращался, да, к избирателям. Фургал не хотел, чтобы за него голосовали во втором туре. И, в общем, правильно хотел, как показывает практика. Теперь сидит человек с большими сроками. Из тех, кто тогда избрался, лишь Коновалов остается у власти. Да, он действительно провел очень хорошую кампанию в 2023 году. Победил снова Единороссов в очень конкурентной кампании. Но в 2018 это не была яркая кампания.
0: Коновалов это руководитель?
1: Глава Хакасии. Ну, то есть ни у кого не было яркой кампании. Просто так сложилось, просто людям надоело, и они воспользовались поводом, чтобы вот так проголосовать.
0: Протестным голосованием.
1: Протестным голосованием. Выборы 2011 года, приведшие к большим протестам, не были яркой кампанией. Просто людям надоело, и они вот как-то неожиданно, в том числе для участников тех событий, вышли на улицы. На самом деле, большая часть того, что происходит, это не результат каких-то действий политиков ярких. Потому что ни в 2011, ни в 2018, ни позднее никто не был готов особо рисковать. Очереди за Надеждина в 2024 году были неожиданностью для самого Надеждина. Все это понимают, да, он не рассчитывал на это. Это все некий общественный настрой, который выплескивается. Да, хорошо, когда для этого выплеска есть на ком сконцентрироваться. Хорошо, когда есть хотя бы внешняя сила относительно избирательной кампании, как в свое время был Навальный и там, его команда, которые призывали то к умному голосованию, то партия, помните, кампания «Единая Россия» партия.

0: тяжелых поваров там и так далее. Да, хорошо, когда есть кто-то, кто может концентрировать для того, чтобы этот выплеск был более активным. Но в принципе, как показывает российский опыт, неожиданные всплески недовольства общественного, они могут быть и без этого. Никто там не концентрировался на выборах главы маленькой Хакасии, да, в 2018 году. Никому она, кроме самих жителей региона, не была интересна.
1: Угу. То есть вы вообще не исключаете какой-то интриги на выборах 26-го года? Можно ждать чего-то, вот какого-то подвыверта граждан с учетом внешних обстоятельств, вот недовольства из-за интернета, из-за топлива, конечно, в первую очередь, цен, войны, которая все никак не закончится?
0: Ну вот прям надеяться, да, и ставить ставки на это, наверное, не стоит. Но при этом понимать, что в российской электоральной истории всякое происходило, стоит, как раз стоит, да, наоборот. И, в общем, предпосылки определенные для этого есть. Будет ли триггер, будет ли возможность концентрировать вот это недовольство на ком-то еще, это большой вопрос. Тем более сейчас, когда июль, жара, никакой кампании никто не ведет, там... Российские СМИ стараются выборы не замечать. Причем российские СМИ самых разных направленностей. Официальные и как бы очень оппозиционные. Да, ну, как бы, все задаются из оппозиционных СМИ, все задаются ровно тем вопросом, с которого вы начали, а зачем за этим вообще следить? По большому счету.
1: Нет, я спросила, а зачем проводить, а не зачем следить.
0: И зачем проводить, но оттуда и зачем следить, да, автоматически вытекает. Но это правомерный вопрос, на самом деле, в этой ситуации. Тут нет претензий, да, большой. Вопрос правомерный. Но и официальные СМИ стараются делать вид, что никаких выборов нету. Потому что, опять же, для российских властей выгоднее, чтобы избиратели выборы эти не заметили.
1: Понятно,
0: чтобы
1: потихонечку.
0: Пришли только те, кто под контролем, а те, кто недовольный, да, те, кто стоит в очередях, и те, кто ругается из-за того, что не может с родными списаться в Телеграме, те, кто не подконтролен, потому что он не в каких-то больших структурах работает, вот этих людей лучше не видеть на избирательных участках. Да, можно сфальсифицировать всегда, но если слишком много недовольных придет, то эта фальсификация будет слишком заметной, слишком раздражающей. Лучше без этого. Небольшая явка, ожидаемый результат, скромненько, как в прошлый раз.
1: И тем не менее, все-таки мы слышим уже, что вот кампания только там 16 июня, по-моему, Путин подписал указ, началась. Как начались движения, но еще загодя начались наезды на более-менее ярких людей, остающихся в России. Яблоку совершенно не везет. У них там кого сажают, кто уже сидит, кто в следственном изоляторе сидит, ждет вступления приговора в силу. Кучу оштрафовали по вот этим статьям по кодексу административной ответственности экстремистским, которые не дают возможности дальше участвовать в выборах. А зачем столько усилий-то, если... Зачем столько давления и усилий вот на этих оставшихся более-менее ярких людей, если все равно вы сами все сосчитаете? Не захотите пускать яблоко, и так не пустите его. Зачем людей гнобить?
0: Ну, вопрос там только не только в яблоке, да, я говорил, что там и коммунисты по полной получают в тех регионах, где у них сильные позиции, там посмотрите на то, что с ними в Алтайском крае происходит, где у них крупнейшая фракция в региональном собрании, и, по-моему, такое ощущение, что все региональное отделение, кроме лидера, уже под уголовным преследованием. Да, посмотрите на ЛДПР, у которых в одном из базовых регионов, в Красноярском крае, три лидера регионального отделения, все трое по очереди попали под уголовное преследование, да, ну и так далее. На самом деле, почти у всех партий есть те, кто сталкивается с проблемами, есть те, кого можно назвать политзаключенным, и так далее. Вопрос даже не в конкретных политических силах. Вопрос именно в том, что в той ситуации, вот, которую мы с вами описали, власти не хотят действительно, чтобы не было никого яркого на этих выборах, потому что яркий он за собой ведет людей, и он на себе концентрирует вот это самое недовольство. Да? Он становится таким знаменем.
1: Привлекает внимание.
0: привлекать

0: Внимание, возвращаясь к Надеждину, да, при всем уважении к Борису Борисовичу, но в конце 2023 года его на федеральном уровне почти никто не знал. Ну вот он был таким ярким региональным подмосковным политиком. Вот одномандатный округ в Госдуме он вполне может выиграть. Да, он мог даже, наверное, побороться при должных ресурсах там, на губернаторский, за губернаторский пост, если бы деньги, да, нашел. Дорогая компания. Но все-таки на президентских выборах его, ну, точно, у него узнаваемость была минимальная. И тут на тебе неожиданно достаточно было появиться. Но и здесь опасаются ровно того же. Появится кто-нибудь непредсказуемый. Ну его, ну его. Лучше мы перестрахуемся, лучше или договоримся, чтобы не выдвигался, или если не понимают, то решим вот этими силовыми методами, да, такими юридическо-силовыми методами. Ну, чтобы на всякий случай ничего не было.
1: Большое спасибо за ваше разъяснение. Станислав Андрейчук, электоральный эксперт, был на связи с программой «Человек имеет право». Мы, тем не менее, будем наблюдать за ходом этой избирательной кампании. Вдруг будет какая-то интрига еще впереди. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».Говорит Радио Свобода.
2: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
3: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
2: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
4: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
5: Привет, дорогие друзья-меломаны, это Артемий Троицкий, и вы слушаете программу «Подкаст «Музыка на свободе», выпуск номер 269. Сегодня у нас интереснейшая героиня в центральном развороте. Это английская девушка, выступающая под псевдонимом «Газель Твин». Очень-очень интересная особа, думаю, что вы не пожалеете о знакомстве с ней. Ну а пока послушаем других девушек, а именно Шану Кливленд и ее замечательный квартет «La Luz». Очень они мне нравятся, эти девчонки. Все их альбомы мы с вами в свое время слушали. Стиль свой они называют «серф-нуар». Ну, такой не инструментальный, а вокальный серф, но вполне, вполне нуар. Группа из Лос-Анджелеса, существует уже 10 лет, и вот четвертый альбом их вышел, называется просто «La Luz», без названия, и с него песня «The Pines».

Шана Кливленд и Ла Луз, песня про сосны из их четвертого альбома. Следующая группа из английского Ливерпуля называется Клезмер Иш, то есть как бы клезмерообразная. Это квартет музыкантов Королевского филармонического оркестра города Ливерпуля. Ну вот, четверо музыкантов из этого оркестра решили еще создать такой побочный проект. И играют они такой цыганский джаз, блюз, фолк и так далее, не только клезмер. Второй альбом у них уже вышел у этого квартета, называется «Dusty Road», «Пыльная дорога», и слушаем с него блюзовую вещицу под названием «I'm Confessing», «Я сознаюсь».

0: Ливерпульцы Клезмериш, их второй альбом «Dusty Road». Немецкий электронный проект «Той-той-той» мы с вами уже слушали. Вот третий альбом уже вышел у Себастьяна Каунца. Да, именно так зовут человека, стоящего за «Той-той-той». Третий альбом называется «Vaganten», то есть «Vaganten». Ну, естественно, тут же все вспомнили Давида Тухманова и его песенку «Из вагантов» с альбомом «По волне моей памяти». Себастьян Каунц вообще очень любопытный электронщик и композитор. Иногда его сравнивают с Хольгером Шукаем, в первую очередь потому, что в его музыке очень много юмора и каких-то маленьких смешных выдумок. Слушаем пьесу «Never a Dull Moment».
1: Life is dull, and everything in the world bores me.
2: How can you say such a thing? Life is wonderful, and the world is an exciting place.

Да, жизнь весела, и скучать в ней не приходится. Себастьян Каунс, он же Той и альбом «Vagantin». Наш мини-сюжет сегодня посвящен знаменитому венгерскому фольклорному музыканту, композитору, электронщику, кстати, преподавателю консерватории и так далее, по имени Károly Serepes. Он играл в самых разных группах, в частности, была у него известная группа «Визонто», играл он с замечательной венгерской певицей Мартой Себастьян, ну и вообще выпустил массу пластинок, более десятка, тем более, что, в общем-то, ему уже за 70 лет, 71 год уже этому человеку, но продолжает он активно работать, и вот познакомимся сейчас с двумя его новыми альбомами. Первый называется «Nachtmusik», и там интересная концепция. Károly Serepes взял старые архивные записи 50-х, 60-х, 70-х годов, всяких старых деревенских, в основном венгерских вокалистов, и обрамил их своими аранжировками. Вот, в частности, песня «This is my rose», «Это моя роза», записи румынских венгров 64-го и 86-го года, мужской голос, женский голос, ну, естественно, аранжировка и музыка Károly Serepesa.

Carlos Service — это была песня, точнее, такая вокально-аранжировочная композиция с альбома «Nachtmusik» — «Ночная музыка». И последняя работа Service называется «The Sold Girl» — «Проданная девушка». И тут опять используются как архивные голосовые сэмплы, так и записи современных детей. Вот, в частности, вот эта песенка под названием «Why is your leg bloody?» — «Почему у тебя нога в крови?» — тут запевает шестилетняя Лила Равей.

Шарли Серепес из Венгрии, альбом «This Old Girl» и песня «Why is your leg bloody?». Ну, а теперь переходим к «Газель Твин». Настоящее ее имя — это Элизабет Уоллинг. Теперь она по мужу Элизабет Бернхольц. Родилась в 81-м году, ну, то есть будем считать, что сейчас ей 41 или 42 года. Жила долгое время в Брайтоне, сейчас съехала куда-то там в английскую глушь. И дебютировала «Газель Твин» в 2011 году альбом «The Entire City», который, надо сказать, собрал очень хорошую прессу. В нашей программе этот альбом тоже звучал, но я не могу не напомнить какую-нибудь запись с него. Выбрал я сингл с этого альбома, песня, которая называется «Men Like Gods» — «Люди как боги».

Газель Твин «Люди как боги» с ее дебютного альбома «Entire City». Газель Твин вообще девушка такая очень концептуальная. Она, с одной стороны, композитор, причем с музыкальным образованием, с другой стороны, электронщица, с третьей стороны, явно одолеваема всякими эзотерическими вещами. То есть я бы сказал так, что Газель Твин — это что-то среднее между Кейт Буш и Койл. Вот если вы себе представляете такую смесь, то вот это вот оно и есть. Последний альбом «Газель Твин» сольный — это мини-LP под названием «Wastelands», «Пустыри». Тоже вышел на ее лейбле с хорошим названием «Anti-Ghost Moon Ray», то есть «Противопризрачный лунный луч». И с «Пустырей» мы послушаем песенку «Hole in my heart» — «Дыра в моем сердце».

Газель Твин, «Дыра в моем сердце» с мини-ЛП «Wastelands». Это уже запись 2021 года. И опять же, в последние годы у нее вышло несколько коллабораций. Вот ими мы сейчас и займемся. Да, напомню только, что сольные альбомы у нее еще были такие. В 2014 году «Unflesh». Второй в 2018 году «Пастораль», третий альбом. И, кстати, был на первом месте по 2018 году в рейтинге известного музыкального портала «The Quietus». Альбомы совместные у «Газель Твин», их два. И оба, в общем-то, совсем свежие. Одна с английским композитором-электронщиком по имени Макс де Варденер. И они вместе написали совершенно жуткий саундтрек к какому-то фильму под названием «The Power». Не видел я этого фильма. Называется «Сила», по-видимому. Судя по картинкам, действие там происходит в какой-то больнице. В общем, это явно какой-то такой научный фильм ужасов. И типичная киномузыка, очень яркая при том. Ну вот, скажем, послушайте фрагмент под названием «Basement», то есть «Подвал».

«Газель Твин» и «Макс де Варденер. Подвал» с саундтрека фильма «The Power». Ну и последний альбом «Газель Твин» — это что-то совсем странное. Называется альбом «Deep England», «Глубокая Англия», и это музыка к какому-то ритуально-театральному представлению. «Pagan and Sacred Music», то есть языческая и священная музыка, электрохорал, и девиз тут «The Dizzying Chaos of Post-Truth Britain» — головокружительный хаос Британии в постправде. Вместе с ансамблем «Nix» «Газель Твин» записала этот альбом. Я толком не понял, что такое этот «Nix», то ли это вот этот хор, электрохорал, то ли это танцевальный ансамбль костюмированный, уж он там тоже присутствует. В общем, короче говоря, какая-то поп-механика такая имени «Газель Твин». Слушаем с этого альбома песню «Folly».

«Газель Твин» и «Никс», альбом «Deep England», «Глубокая Англия». Я думаю, это может быть еще любопытно тем, кто тащится от записей Давида Тибета и «Current 93». Так что «Газель Твин» советую, попробуйте. Поехали дальше. Теперь у нас будет совершенно традиционная музыка. Кевин Морби, один из самых симпатичных американских молодых сингеров-сонграйтеров, родился в техасском городе Луббок, очень симпатичном, кстати, в 1988 году. Ну и седьмой альбом у него вышел, называется «This is a photograph». Это фотография, и слушаем как раз заглавную песенку. This is a photograph, a window to the past, of your father on the front lawn, with no shirt on, ready to take the world on, beneath the West Texas sun, the year that you were born, the year that you are now, his wife behind the camera, his daughter and his baby boy, got a glimmer in his eye, seem to say, this is what I'll miss after I die. This is what I miss about being

«This is a photograph» пел Кевин Морби, его седьмой альбом. Еще одна американская артистка Сасами Эшворт, или просто Сасами, японка по происхождению, вот, но такая уже вполне освоившаяся в Америке, живет в Лос-Анджелесе, была участницей группы Cherry Glazer, которую мы с вами слушали, такая, в общем-то, гаражно-роковая, симпатичная биг-битовая группа, но с 2018 года выступает соло. Подписала контракт с Domino Records и выпустила уже второй альбом на Domino. Дебютный вышел в 2019 году, а второй называется «Squeeze» — «Сжатие». И вышел вот совсем недавно. Слушаем заглавную песню.

Сасами, американская японка, и ее второй альбом «Squeeze». Стиль, кстати, у Сасами довольно своеобразный. Я назвал его таким альтернативным металлом, что ли. В общем, любопытная девушка, хотя и не до конца в моем вкусе, скажем так. Поехали дальше. Следующие девушки как раз вполне в моем вкусе. И это ливерпульская... Кстати, вот у нас уже вторые ливерпульцы за одну сегодняшнюю передачу. Ливерпульское трио Stealing Sheep, знаете их, они у нас звучали в программе. Это три девушки, которые любят всяческие эксперименты. Но в основном их предыдущие альбомы были посвящены, я так думаю, жанру Dream Pop, но всегда с каким-то вывертом. А сейчас вот они записали вообще инструментальный альбом вместе с радиофонической мастерской в прошлом BBC, то есть такими серьезными электронщиками. И это воображаемый саундтрек к знаменитому французскому мультфильму 1973 года «La Planète Sauvage» — «Дикая планета». Не видел я этого мультфильма, но много о нем читал. Взяли эти самые девушки из Ливерпуля, посмотрели этот фильм и написали к нему собственную музыку, очень даже симпатичную. 20 с лишним треков тут имеется, и я выбрал из них один под названием «Дуэль».

Stealing Ship и радиофоническая мастерская, альбом La Planète Sauvage. Stealing Ship — это уже, кстати, четвертый альбом, и должен совсем скоро выйти, а может быть, уже вышел пятый, так что буду за ним охотиться и постараюсь вас с ним тоже познакомить. Катимся потихонечку к финалу передачи, и на очереди у нас Пелка Поутанен. Это финская певица, была солисткой известной довольно группы УТУ финской. Там она, правда, фигурировала как Петра Поутанен, а теперь стала выпускать сольные альбомы как Пелка Поутанен, что означает «просто Поутанен». Ее дебютный LP называется «Пюха вери водая», то есть «проливается святая кровь». И он такой, да, довольно суровый, такой ритуального характера работа. Слушаем с него песню «Синеон Велка Вименкин».

Пелка Поутенен из Финляндии, ее дебютный сольный альбом «Проливается святая кровь». Ну и последние наши участники на сегодняшний день — это группа из Белграда, из Сербии, называется Naked, то есть голая, квартет, ритм-секция, плюс скрипка, плюс тенор-саксофон. И это популярная очень группа в Сербии, поскольку играют они как бы не совсем такую вот банальную эту балканскую музыку Горан Бреговича образную, которая мне, честно говоря, сточертела уже просто хуже некуда, а что-то такое более самостоятельное, более роковое, что ли, отчасти джазовое. Судите сами. Пятый альбом Naked называется «Сречна туга», «Счастливая печаль». И слушаем пьесу «Истина» «Ц» и «Зачи» на «Видало», что означает «Правда всегда выйдет наружу». Вам всем счастливо, это был Артемий Троицкий, программа «Музыка на свободе», подписывайтесь на подкасты, конечно, и до следующей недели. Всем счастливо!

0: «Писательская свобода». С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику.
1: Говорят, если внезапно поднять водолаза с большой глубины на поверхность, он может умереть. Или, во всяком случае, заболеть такой болезнью, когда кровь кипит в жилах, а всего точно разрывает изнутри. Нечто подобное случилось со мной темным декабрьским утром во Владимире. Начинался обычный тюремный день. Очередной в бесконечной веренице однообразных тюремных будней. В 6 часов, как водится, с хриплым криком прошел надзиратель вдоль камер, колотя ключами в дверь. «Подъем! Подъем! Подъем!» В серых сумерках камер зашевелились зэки, нехотя вылезая из своих мешков, выпутываясь из наверченных одеял, бушлатов, курток. «Провались ты со своим подъемом!» Заорал репродуктор, раскатистый и торжественно, словно на параде на Красной площади, заиграл гимн Советского Союза. Холера его заешь, опять забыли выключить с вечера. «Говорит Москва, доброе утро, товарищи, утреннюю зарядку начинаем с ходьбы на месте. Черт, поскорее выключить. Каждый день в этой стране начинается с ходьбы на месте». Зимнее смурное утро, и на воле-то приходит точно с похмелья, а в тюрьме и подавно нет более паскудного времени. Жить не хочется. А этот день впереди, как проклятие. Недаром поется в старой арестантской песне: «Проснешься утром, город еще спит, не спит тюрьма». Она давно проснулась, а сердце бедное так заболит, как будто к сердцу пламя прикоснулось. Только что устроился я на койке со своими словами, поджав под себя ноги, как открылась кормушка. «Десятая! Соберитесь все с вещами!» Этого нам и не хватало. Начался проклятый денечек. «Собирайся, дотащись, да устраивайся на новом месте!» Пропал день для занятий. Куда бы это, однако? Никогда эти бесы не скажут. Вечная таинственность. «Эй, начальник, начальник, матрасовки брать? А матрацы? А посуду?» Это уже наша разведка. Если матрацы брать, значит, на этом корпусе куда-то. Если не брать, значит, на другой. А куда? Если матрасовки брать, значит, на первый или на третий. На втором свои дают, и посуду тоже. «Все забирайте с собой», — говорит неопределенно начальник, туману напускает. «Братцы, куда же это нас? Может, в карцер или на работу опять на первый корпус? Опять, значит, в отказ пойдем. Поволокут на строгий режим, на пониженную маржу. А может, просто шмон? Это вот не дай бог, это хуже всего. Книжки у меня распиханы по всей камере на случай шмона. Всякие запрещенные вещицы, ножичек, несколько лезвий, шильца самодельная. Все сейчас заметут». И заметались все. У каждого своя заначка, своя забота. Скорее в бушлат, в вату засунуть, может, не найдут. В сапог тоже можно. Да нет, стали в последнее время сапоги брать на рентген. Человек не допросится на этот рентген, а сапоги, пожалуйста.
0: Писательская свобода. Слушайте нас на сайте Радио Свобода и в привычке.

0: обычном агрегаторе подкастов.
1: Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
2: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
1: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
3: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
4: В эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
5: И я, Наталья Джампаладова.
4: Дети, которых зачали после смерти отца с использованием вспомогательных репродуктивных технологий, имеют право на пенсию по случаю потери кормильца. Это следует из недавнего постановления Конституционного суда России, рассмотревшего жалобу петербурженки Марии Щанниковой. Щанникова использовала репродуктивные клетки умершего супруга для экстракорпорального оплодотворения и в сентябре 2018 года родила мальчиков-близнецов. Суд подтвердил факт отцовства, и Мария пошла в пенсионный фонд, чтобы получать выплаты по потере кормильца. Однако сначала фонд, а потом суды ей отказали. Они говорили, что дети Щанниковой не могут претендовать на выплаты по утрате кормильца, потому что никогда и не были на его иждивении. Ведь отец умер до их зачатия.
5: Это первое рассмотренное Конституционным судом России дело о постмортальном оплодотворении. И именно о постмортальной репродукции мы и поговорим сегодня. Поможет нам в этом эксперт в области репродуктивного права, директор Европейского центра репродукции человека Константин Свитнев. Посмертная репродукция, постмортальное оплодотворение – эти слова звучат немножко диковато. Хотя еще со времен Древнего Рима известно такое понятие, как «насцитурус» – ребенок, который на момент смерти своего отца зачат, но еще не родился, и имеет право наследовать имущество этого отца. Но сегодня с развитием вспомогательных репродуктивных технологий все немного запутывается, потому что зачать ребенка можно сегодня, а родить, например, через 10 лет.
6: Существует такое понятие, как отложенное родительство. То есть люди сейчас становиться родителями не готовы, но тем не менее, и все мы здесь исходим из изначальной репродуктивной ориентированности любого человека, все люди в большинстве своем хотят стать родителями, они обращаются в клинику и сдают свой генетический материал, криоконсервируют его. Можно криоконсервировать сперму, ооциты, овариальную ткань, или же можно криоконсервировать сами эмбрионы, которые уже получены после ЭКО. И вот эта программа репродуктивная может быть продолжена в любой момент, когда люди будут к этому готовы. Биоматериал может храниться на протяжении десятилетий, даже столетий. Ну вот несколько примеров прецедентных. Есть такая американская семья Кристофер Мелоди Библис. В марте 2009 года там родилась девочка, которая была зачата с использованием спермы, которая была криоконсервирована в 1986 году, за 20 с лишним лет до зачатия. В том, что касается эмбрионов, ситуация точно такая же. Это десятилетие. Взять случай, который произошел в мае 2010 года в Вирджинии. Спустя 19 лет и 7 месяцев после криоконсервации эмбрионов наступила беременность у 42-летней американки, которая, ну, там существует такое понятие, как embryo adoption, усыновление эмбрионов, вот, которая воспользовалась эмбрионами, которые были оставлены парой, которая уже стала родителями 20 лет назад. В результате на свет появился здоровый абсолютно ребенок.
4: Но здесь важно определиться с терминологией, заодно еще, вот, наверное, разобраться в природе процедуры экстракорпорального оплодотворения, ЭКО. Зачатие – это процесс, обусловленный актом оплодотворения яйцеклетки сперматозоидом, в результате которого начинается развитие нового организма в теле матери, и, следовательно, наступает беременность. Но в случае с ЭКО, и это принципиально, оплодотворение может проводиться вне тела женщины, а перенос эмбриона в организм матери может произойти через месяцы и даже

0: даже через годы. И тут возникает правовая неопределенность. По сложившейся в России юридической практике, в случае с ЭКО зачатием чаще всего будет считаться момент переноса эмбриона в организм матери. Но это не точно. Многое усложняется в ситуации, когда эмбрион перенесен в организм матери после смерти отца. Но еще больше юридических пробелов и проблем возникает, когда речь идет о посмертной или постмортальной репродукции, то есть когда сам процесс экстракорпорального оплодотворения происходит уже после смерти одного или даже обоих родителей из их криоконсервированного материала. И даже Конституционный суд в своем постановлении написал, цитирую, «Постмортальная репродукция, будучи относительно новым явлением, даже в ряду иных вспомогательных репродуктивных технологий, затрагивает целый комплекс социально-экономических, морально-этических и правовых проблем. И не случайно законодатели различных стран принципиально по-разному подходят к самой возможности использования половых клеток умерших для зачатия детей, вплоть до полного запрета, а также дифференцированно регулируют отношения с участием детей, рожденных спустя значительное время после смерти лиц, чьи половые клетки использованы для зачатия». Конец цитаты из постановления Конституционного суда.
1: Да, действительно, большинство юрисдикций признает посмертных детей как законных, но лишь в том случае, если они родились в течение определенного промежутка времени после смерти их отцов. Так, в некоторых штатах США мужчина может считаться отцом ребенка, родившегося после его смерти, только в том случае, если он находился в браке с матерью ребенка, если с момента смерти прошло не более 300 дней. В случае реализации посмертной репродуктивной программы покойный родитель может быть записан отцом лишь в том случае, если между ним и его посмертным ребенком существует генетическая связь, если он дал письменное согласие на отцовство. В Великобритании, например, любой мужчина, желающий быть записанным в качестве отца ребенка, родившегося с помощью вспомогательных репродуктивных технологий после его смерти, должен предварительно дать прижизненное письменное информированное согласие на осуществление такой записи.
0: Но в отличие от американских и английских, российские законы позволяют установить происхождение ребенка через суд, даже если он родился спустя годы после смерти своего родителя и в отсутствие каких бы то ни было информированных согласий. Никаких ограничений на посмертный забор гамет и осуществление посмертных репродуктивных программ законодатель тоже не устанавливает. Но некоторые страны, такие как Германия, Италия, Франция, запрещают посмертные репродуктивные программы независимо от наличия или отсутствие письменного информированного согласия. В Германии даже могут штрафовать или посадить на 3 года того, кто сознательно оплодотворяет яйцеклетку сперматозоидом мужчины после его смерти. А в Израиле разрешено переносить вдове криоконсервированные эмбрионы в течение 1 года со смерти мужа, даже в отсутствие его согласия. Если же умрет жена, уже готовые эмбрионы использовать нельзя. При этом израильские законы позволяют использовать сперму постмортем и разрешают посмертный забор спермы без предварительного письменного согласия. Да, существуют и такие технологии.
2: Первый случай забора репродуктивного материала постмортем, то есть после смерти человека, произошел в США в 1980 году. А рождение первого ребенка, который был зачат с использованием такого материала, произошло в марте 1999 года. Это знаменитый случай Габи Вернов. Она родила в Лос-Анджелесе девочку, которая была зачата в июле 1998 года с использованием спермы, которая была получена от покойного мужа Брюса спустя 30 часов после его внезапной смерти от аллергического шока. Это прецедентный случай и вызвал широкое обсуждение как в научной литературе, так и в средствах массовой информации. Такие случаи есть, кстати, и в нашей стране. Может быть, вы слышали про посмертные репродуктивные программы, которые проходили в семье Екатерины Германовны Захаровой, Натальи Климовой, Ламары Келишевой. Там практически идентичная ситуация. Дети, мальчики в этих семьях умерли от разных онкологических заболеваний, но перед смертью все криоконсервировали свою сперму. И зачатие во всех 3 случаях происходило уже после смерти этих молодых людей и использовалась всегда программа суррогатного материнства. Вот сейчас эти программы в нашей стране, благодаря усилиям наших замечательных законодателей, не реализуемы.
1: В России, и на это в своем постановлении обратил внимание Конституционный суд, До сих пор законодательно не зафиксирована принципиальная позиция по отношению к постмортальной репродукции, но и прямого

0: Запрета на нее нет, а значит, люди могут пользоваться этой технологией. Более того, наверное, с весны 2024 года в разных регионах России и на различных уровнях власти обсуждается идея замораживать сперму участников СВО для минимизации демографических потерь. Анонсировались даже некие программы господдержки для мужчин, сдавших биоматериал перед отправкой на фронт. Речь, насколько можно судить, шла о покрытии расходов, связанных с отбором и хранением спермы. Но большой федеральной программы так и не случилось.
1: Впрочем, недоразумения и споры из-за недостаточности правового регулирования вопросов, связанных с вспомогательными репродуктивными технологиями, могут возникнуть и в, казалось бы, более очевидных случаях. Ну, например, если пара, отдавшая эмбрионов на криоконсервацию, развелась, прежде чем стать родителями.
2: Вот обычная ситуация. Супруги хотели начать программу вместе, но потом планы изменились, может быть, они развелись. Вот в этом случае действуют информированные согласия, в которых должен быть четко оговорен алгоритм действий при наступлении той или иной ситуации. К сожалению, не во всех клиниках имеются информированные согласия, которые отвечают на данные вопросы. И возникают конфликтные ситуации. Тогда родители обращаются в суд. Было несколько случаев в России, когда при разводе жена хотела воспользоваться эмбрионами, чтобы стать матерью, но против этого активно возражал супруг. Ну, кстати, не только в российской международной практике достаточно много было подобных случаев. Решение в том, что касается России, принимались в пользу супруга, который не хотел становиться отцом. В том, что касается международной практики, то были прецедентные решения в пользу женщины, которая не могла стать матерью никаким другим способом, кроме как использовав эти эмбрионы, которые были криоконсервированы много лет тому назад. Я считаю, что после того, как эмбрионы созданы, вот эти информированные согласия на их перенос не могут быть отозваны. То есть в данном случае программа запущена, у нас имеются эмбрионы, и они должны быть перенесены женщине. Если же супруг после того, как эмбрионы уже были созданы, возражает, меняет свое мнение, то, как мне представляется, это его личные проблемы, и имело бы смысл оговорить, что в данном конкретном случае этот человек, генетический отец, не будет нести никаких родительских прав и обязанностей в отношении детей, которые родятся с использованием его генетического материала. То есть он будет выступать просто в роли индивидуального донора спермы. Закон это позволяет.
1: Но я предлагаю вернуться к истории, с которой мы начинали этот разговор. Истории Марии и Антона Щанниковых. Они поженились в 2013 году, но никак не могли завести детей, не получалось. И тогда супруги начали готовиться к ЭКО. В феврале 2016 года Антон Щанников прошел процедуру криоконсервации биоматериала, но в ноябре того же года, к несчастью, умер. В соответствии с заключенным договором право пользования материалом перешло к его супруге. И в 2017 году Мария успешно прошла процедуру ЭКО, а в 2018 родила мальчиков-близнецов. Суд подтвердил отцовство, такова процедура, и Мария пошла оформлять для детей страховую пенсию по случаю потери кормильца. Но получила отказ. И добиться его отмены в суде ей никак не удавалось, потому что все судьи говорили, что дети не находились и не могли находиться на иждивении отца, поскольку процедура оплодотворения состоялась уже после его смерти. То есть не было самого по себе факта потери кормильца. Истица не должна была принимать во внимание доходы покойного мужа, говорили судьи, когда решала вопрос о зачатии детей и определяла возможность их содержания после рождения. Но, соответственно, она не может претендовать на какую-то пенсию от государства. Но Конституционный суд решил иначе.
0: Он напомнил, что по действующему законодательству ребенок может получать пенсию по случаю потери кормильца, если родился в течение 300 дней с момента смерти отца. Суд отметил, что этот срок обусловлен сроком течения беременности. А дальше цитата. Но в России допускается и постмортальная репродукция, которая предполагает сохранение биологического материала умерших лиц для дальнейшего зачатия и рождения детей. И препятствия для признания отцовства умершего лица для таких детей нет. Однако отказ в назначении пенсии по потере кормильца игнорировал бы тот факт, что смерть отца приводит к утрате потенциального источника средств к существованию, на которые ребенок мог бы рассчитывать, если бы его отец был жив, разъясняется в решении Конституционного суда. В итоге нормы, из-за которых Марии Щанниковой не удавалось добиться страховых пенсий для своих детей, суд признал противоречащими Конституции России. Все решения по ее делу подлежат пересмотру. И более того,

0: Своим постановлением Конституционный суд обязал законодателя предусмотреть для детей, рожденных после смерти родителей с помощью вспомогательных репродуктивных технологий, пенсию по потере кормильца, либо иные сопоставимые меры социальной поддержки. А до введения нового закона таким детям назначается пенсия по случаю потери кормильца, комментирует Константин Свитнев.
1: Еще в декабре 2021 года Конституционный суд указывал, что в российском законодательстве сформировался общий подход, в силу которого детям, родившимся после смерти отца, гарантируется защита их имущественных интересов и социальная защита наравне с детьми, рожденными на момент смерти отца. В то же время это касается детей, которые зачаты при жизни отца или, во всяком случае, зачаты в данный период. Но тогда речь не шла о детях, которые были зачаты после смерти отца. То есть, как я понимаю, Конституционный суд просто не рассматривал такую возможность. Ну, как вы понимаете, это действительно возможность, которая появилась только с развитием вспомогательных репродуктивных технологий. Далеко не все люди знают, что со смертью человека жизнь его не заканчивается. Но Конституционный суд говорит здесь о недопустимости дискриминации детей, которые были зачаты после смерти своего отца, и о том, что они должны быть уравнены в правах с теми детьми, которые были зачаты самым обычным образом, при жизни отца, независимо от того, умер отец на момент их рождения или нет. То есть вот новизна здесь заключается в том, что Конституционный суд рассматривает постмортальную репродукцию. Существует несколько весьма важных особенностей вот этой постмортальной репродукции от взятия спермы после смерти человека в течение вот этого, пока открыто репродуктивное окно, это до 72 часов. Или же просто когда человек при жизни криоконсервировал свою сперму, но потом скончался. Как вот это и произошло в рассматриваемом Конституционным судом случае?
2: Но остаются вопросы. Например, как быть с наследованием и другими юридическими последствиями рождения детей, зачатых после смерти отца? Впервые проблема статуса посмертно зачатых детей как законных наследников своих умерших родителей была поднята в январе 2002 года в американском штате Массачусетс. В итоге появилась норма о том, что дети, родившиеся при помощи новейших технологий, не должны никоим образом быть дискриминированы по сравнению с другими детьми. И при этом обязательным условием юридической связи ребенка с умершим родителем является, по мнению американских юристов, четко выраженное прижизненное согласие последнего на такое посмертное отцовство. В России другие порядки. Пока.
1: Существует раздел Гражданского кодекса, который посвящен именно наследованию. Есть статья 1116. Лица, которые могут призываться к наследованию. К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. То есть все эмбрионы, которые хранятся в российских клиниках репродукции, потенциально являются наследниками в первую очередь. Кстати, есть и статья 1166, которая защищает интересы ребенка при разделе наследства. При наличии зачатого, но еще не родившегося наследника, раздел наследства может быть осуществлен только после рождения такого наследника. Это весьма некорректно сформулированная форма, потому что она фактически ограничивает право наследников на получение наследства, если в этот момент в клинике находятся криоконсервированные эмбрионы. То есть ребенок зачат, это эмбрион, он хранится в клинике. Его еще никому не переносили, этот маленький эмбриончик. Но тем не менее, с точки зрения законодателя, я считаю, что это правильно, этот будущий ребенок является наследником в первую очередь. Логика ясна и понятна. Наследство делят после того, как этот ребенок родится или же не родиться.
2: Существующие российские законы пока что исключают возможность наследования детьми, которые были зачаты после смерти наследодателя. И по мнению Константина Свитнева, такой подход нельзя назвать справедливым.
1: Мы исходим из того, что права и законы, интересы любого ребенка, который рождается в нашей стране, должны быть защищены. И должны быть они защищены именно законом. А что закон в данном случае говорит? Практически ничего. То есть мы исходим из вот этого общего правила защиты интересов ребенка из того, что, как устанавливает 1166 статья Семейного кодекса, раздел наследства может быть осуществлен только после рождения такого наследника. Если это не было осуществлено, значит, тогда нужно опять

0: определять всю наследственную массу и делить с учетом законной доли, которая полагается этому ребенку. Подход российского законодателя весьма четкий, точно так же, как в Германии, как на Украине, как во многих других странах. Ребенок, который рождается в течение 300 дней после смерти супруга, является законным наследником. И вот как раз постановление Конституционного суда эти 300 дней убирает. И таким образом можно сделать вывод, что законным наследником, после того, как, конечно, будут внесены изменения в действующее законодательство, будет считаться и ребенок, который зачат после смерти своего генетического отца или своей генетической матери.
1: Но, с другой стороны, непонятно, как в таком случае оградить наследников умершего от притязаний недобросовестных лиц, которые могут использовать родившегося от наследодателя ребенка, чтобы получить его наследство. К тому же принятие наследства не может длиться бесконечно, ну хотя бы потому, что это приведет к правовой неопределенности и необоснованному ограничению прав других наследников. Ну, действительно, сколько можно ждать? И поэтому уже появились предложения установить в законе срок, в течение которого должно быть произведено постмортальное оплодотворение, чтобы родившийся таким образом ребенок мог претендовать на наследство. Ну, например, доцент кафедры уголовного права и процесса Пятигорского филиала Северо-Кавказского федерального университета Ирина Филимонова в своей научной статье предлагает установить срок в 3 года. Если за это время лицо, имеющее право воспользоваться генетическим материалом, не совершит никаких действий или они закончатся неудачей, материал должен подлежать уничтожению. Либо возможный наследник по прошествии определенного количества лет должен терять право принятия наследства после умершего родителя, пишет Филимонова. Возможность указывать такого наследника в завещании, по ее мнению, тоже снимет много проблем.
2: Ну вот сегодня, рассказывая о постмортальной репродукции, мы в основном говорим о случаях, когда женщины использовали замороженный эмбрион или генетический материал своих партнеров или мужей, чтобы родить ребенка. Но ситуация может быть ведь и зеркальной. Например, после смерти жены мужчина может захотеть воспользоваться замороженным эмбрионом. Но после того, как в декабре 2022 года российские власти реформировали законодательство и запретили одиноким мужчинам обращаться к суррогатным матерям, такая практика, по сути, стала невозможной, поясняет Константин Свитнев.
0: Существует зеркальное равенство прав, статья 19 Конституции, которая устанавливает равенство всех граждан вне зависимости от их природных свойств, то есть вне зависимости от пола. И если подобное право существует у женщины, значит, зеркальное право существует и у мужчины, и наоборот. Но как это право реализовать? Если умирает супруг после того, как он криоконсервировал сперму, его спермой может воспользоваться супруга для того, чтобы провести программу ЭКО. Но для того, чтобы реализовать программу суррогатного материнства с использованием ооцитов покойной супруги, мужчина уже права не имеет в соответствии с нашими законами, которые принимала Государственная Дума. То есть для того, чтобы реализовать вот эту свою программу, ему нужно ооциты вывозить в другую страну, где делать ЭКО и переносить полученные эмбрионы суррогатной матери. И потом устанавливать происхождение ребенка через суд, что позволяет российский закон.
1: Либо судиться, доходить до Конституционного суда, чтобы тот признавал такой подход дискриминационным, да, и возвращал мужчинам их право становиться отцами после смерти жен.
0: Именно так. И подобные случаи весьма часты. В нашей компании недавно как раз был случай, когда все суды отказывали в реализации репродуктивной программы вдовцу, который хотел перенести эмбрионы, которые были созданы в ходе реализации репродуктивной программы несколько лет назад, до изменения в действующем законодательстве. Они хотели свою программу осуществить без использования услуг суррогатной матери, но супруга, к сожалению, скончалась. Таким образом, единственным выходом была программа суррогатного материнства с использованием криоконсервированных эмбрионов, которые принадлежали обоим супругам. Но после того, как законодательство было изменено, клиника им отказала в переносе эмбрионов суррогатной матери. Они прошли все инстанции, и вот сейчас будут обращаться в Конституционный суд с нашей помощью.
1: Мне кажется, у тех, кто нас слушает, могут возникнуть вопросы о том, а сколько вообще вот это все стоит, и доступно ли такое постмортальное оплодотворение людям, которые не зарабатывают миллионы. Но, во-первых, в России базовая программа ИКО покрывается полисом ОМС. И на квоты могут претендовать женатые пары, пары, живущие без регистрации брака, а также одинокие женщины. Но у всех должен быть диагноз бесплодия, при этом там тоже есть ограничения и исключения. А цены на платные программы начинаются от нескольких сотен тысяч рублей. Но хранение криоконсервированного материала от 12 тысяч рублей в год в зависимости от клиники. Тут интересно, конечно, как хранят этот биоматериал и возможно ли, например, путаница при его переносе женщине.

0: людей в организованном порядке брать генетический материал и криоконсервировать, и хранить его в банках генетического материала, пока тот или иной человек не дозреет до того, чтобы стать родителем. Хранение в любом случае везде одинаково. Существуют дюары, которые заполнены жидким азотом, и в которые помещают вот эти соломинки, в которых, собственно, и находится криоконсервированный генетический материал. Как эмбрионы, так и там сперма могут быть или ациты.
1: А могут напутать?
0: Да, иногда путаница бывает, конечно. Но это сделать крайне сложно, и человек, который за это отвечает, должен находиться в крайне затуманенном состоянии сознания, чтобы перепутать, поскольку современная маркировка практически исключает возможность ошибки. Хотя иногда и в нашей стране, и за рубежом подобные ошибки случаются. Предъявляются иски, весьма серьезные иски клиникам. В Великобритании был случай, когда у белой пары родились темнокожие близнецы, и это, конечно, привело к весьма серьезным последствиям в их жизни. Они даже были вынуждены уехать из Англии, потому что не находили понимания у соседей из того района, где вот они жили.
1: Ну вот знаешь, Наташа, что удивительно, я уже не первый раз обращаю внимание на отсутствие правового регулирования в каких-то вопросах, которые связаны с новейшими технологиями. Вот мы делали с тобой цикл программ про использование искусственного интеллекта. Ничего не понятно, куча пробелов. А искусственный интеллект уже существует и развивается просто с невероятной скоростью. Теперь вот мы рассказываем о том, что даже немножко до сих пор диковато звучит постмортальная репродукция. А уже есть проблемы, а закон не успевает.
2: Ну да, удивительно, конечно, что юридическая сфера совсем не поспевает за технологическими изменениями. И, в принципе, появление какого-то регулирования – это тоже всегда очень долго, особенно в таких сферах, в которых помимо юридических есть еще куча этических вопросов, как ко всему этому относиться, где найти какую-то золотую середину, чтобы соблюсти интересы всех сторон. И мне кажется, вот в этой истории как раз очень важно решение Конституционного суда по делу Марии Щанниковой, потому что оно, по сути, первое, которое хоть как-то пытается регулировать эту историю с постмортальным оплодотворением и дает хотя бы какой-то ориентир для людей, которые захотят судиться.
1: Это была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Чемполадова.
3: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
4: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
5: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
6: Очень осторожно.
7: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
8: Я не употребляю информацию.
9: Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
10: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
11: Иностранные агенты – это наши друзья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
12: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
12: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
13: Каким вам представляется будущее России?
14: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
15: Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
16: Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
17: Не вижу будущего в нашей стране.
18: Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
6: я не настолько считаю себя

0: оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
1: Да что-то как-то страшновато.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка». Костя, добрый день.
4: Добрый день.
3: Давайте поговорим сегодня о социализме, который, судя по опросам, становится популярнее в Америке, по крайней мере, среди молодежи. И я понял, что я про социализм думаю в терминах, которые усвоены еще, видимо, в советское время. То есть это что-то нет частной собственности и вот что-то такое. Но, очевидно, в Америке речь идет о чем-то совершенно другом. И есть европейская модель социального государства. Однако в Америке, кажется, ко всему этому относится с гораздо большим подозрением. И хотел бы для начала попросить вас разъяснить, что такое социализм и в чем отличие американского взгляда от европейского и тем более советского.
4: Конечно, в Америке нет единого взгляда на то, что такое социализм. Но вот для, если пытаться понять, что люди имеют в виду, когда произносят социалистические лозунги, то можно несколько вещей заметить. Одна вещь, что много людей, особенно молодых людей, особенно вот новое поколение, они хотели бы больше социальной защиты, больше социальных гарантий. То есть, чтобы действительно там были и государством предоставляемые детские сады, и ясли, чтобы было еще больше государственной страховки, чтобы была, возможно, единая медицинская страховка. Ну, то есть, как бы даже не сказать, что вот эти люди, я бы сказал, большая часть людей, произносящих лозунги о социалистах, она требует какого-то радикального изменения американского образа жизни. Они требуют не радикального изменения образа жизни, а получения большего количества социальных благ. Ну, то есть, на практике можно сказать, вот если это переводить на требования, как это можно сделать, они хотели бы, чтобы богатые, чтобы верхний средний класс американский платил больше налогов, и это перераспределялось с помощью разных социальных программ, с помощью расходов на инфраструктуру, там, не знаю, на государственные образовательные программы, чтобы этого просто было больше. Есть некоторый, как бы сказать, дальний угол, экстремальное крыло социалистов, которые вот действительно говорят про отъем собственности, государственное управление собственностью, такое регулирование, при котором правительство действительно решает, кто, где, как делать. Но это все-таки экстремальная часть спектра. Это не то, кто как бы является, не знаю, массовым сторонником социализма в Америке. Но при этом их голоса бывают часто слышны громче. Ну и кроме того, конечно, все республиканцы, они пытаются показать, что вот это экстремальное крыло демократической партии – это и есть демократическая партия. То есть каждого кандидата от демократической партии по всей Америке, даже там на юге, там, где нет никаких социалистов, его или ее обязательно привязывают вот каким-то довольно безумным левым кандидатом, который будет сейчас там баллотироваться в Нью-Йорке в Конгресс.
3: Праймерис в Нью-Йорке породили нечто крестового похода против коммунизма. По крайней мере, это звучит так немного в устах президента Трампа. Я напомню для аудитории, что в июне на праймерис Демократической партии в штате Нью-Йорк перед выборами в Конгресс победили поддержанные Захраном Мамдани, мэром Нью-Йорка, кандидаты, которых описывают, так же, как и его, как демократических социалистов. И это напрягло не только республиканцев, это напрягло и центристов-демократов, потому что они считают, что это проигрыш на всеобщих выборах. А Трамп просто заговорил об угрозе коммунизма. Я зачитаю две цитаты из него. «Коммунисты начинают действовать. Я долго этого ждал и готовился к этому. Быть коммунистом легко, достаточно сказать. Я вам все дам. Но это значит, что вы отнимаете это у тех, кто это заслужил». Другая цитата. «Сейчас в нашей стране наблюдается возрождение коммунистической угрозы, в том числе со стороны

0: новоприбывших, которые разделяют идеи, полностью противоречащие нашему образу жизни и нашим великим успехам. Это не просто политические разногласия, вроде споров о налогах или регулировании. Коммунизм – смертельная угроза американской свободе. Я пытаюсь понять, выборная логика, она такая, это выгодная позиция или невыгодная? То есть бороться с коммунизмом – это выгодно для республиканцев, а бороться за социализм – это выгодно для демократов?
1: Любого республиканцев, конечно, выгодно бороться с каким-то экстремизмом. Если республиканскому кандидату, любому республиканскому кандидату, удается каким-то образом показать, что ее или его соперник – это экстремист, это человек, у которого радикальные взгляды, человек, из-за которого тебе, избирателю, придется поменять свой образ жизни, это вот самое лучшее, что можно сделать на выборах. Это убедить избирателей, что твой оппонент – это экстремист в каком-то смысле. Что он поменяет твою жизнь радикально. И поэтому республиканцы все это пытаются сделать. Мне кажется, что когда мы вот слышим эти слова президента Трампа, которые вы только что цитировали, я вот слышу в этом сразу две вещи. Во-первых, я слышу политика очень мощного, который уже выигрывал выборы и помогал своим, тем, кого он поддерживает, выигрывать выборы, потому что видно, как он связывает разные темы, там, нелегальную миграцию, свой конек, вместе с темой перераспределения, то, что нужно там, скажем, богатому крылу республиканской партии, потому что им не хочется платить более высокие налоги. Вот эти вещи он связывает. И в то же время я также слышу человека, который явно сформировался в 60-е, 70-е годы. И просто он как-то даже вот в эти современные слова добавил риторики и терминологии прямо как будто из избирательной кампании Рональда Рейгана в конце 70-х.
0: Это, собственно, предмет моего вопроса. Я не понимаю, насколько вот эта риторика, она по-прежнему актуальна для нынешней политической борьбы. Я посмотрел на опросы. Собственно, вся история с социализмом, она в известной степени подстегнута недавним опросом Института Като, который произвел на многих впечатление. Большинство поколения Gen Z, то есть тех, кому сейчас 18-29 лет, больше нравится социализм, чем капитализм. 53 против 45%. Понятно, что с возрастом и ростом благосостояния эти предпочтения сдвигаются, но я посмотрел и другие опросы, и выглядит так, что уверенность в капитализме в Америке снижается. Wall Street Journal пишет, что чуть менее половины американцев считают, что капитализм работает хорошо по сравнению с 60% 10 лет назад. И похожий тренд у Гэллопа. Можете это прокомментировать? То есть нынешняя американская модель, о которой говорит Трамп, она разочаровывает теперь?
1: Вот мне кажется, что те люди, я как раз смотрел на эти результаты опроса центра Катон, что те люди, которые вот здесь говорят про социализм, они вовсе не имеют в виду социализм советского типа, они не имеют в виду то, что там президент Трамп пытается им приписать. Они имеют в виду именно существенное расширение вот в нынешней Америке, в нынешней системе, существенное расширение социальных гарантий. Люди хотят по-прежнему работать там, в Силиконовой долине, в быстро живущей и развивающейся динамичной экономике, но они не хотят жить в такой ситуации, что есть риск увольнения. При том, что интересно, что вот это нынешнее поколение Gen Z, они в сущности через волну, кризис такой, в котором была бы массовая безработица, не проходили. Потому что единственный такой кризис последних лет, за последние 15 лет, был во время ковида, когда там выплатили сразу огромные пособия, и экономика начала восстанавливаться очень быстро. Да, то есть вот такого, как была Великая депрессия, такого, как был когда лопнул пузырь доткома, и тем более такого, как рецессия, которая была после 2008-2009 года, когда рынок труда восстанавливался долго. Вот этого люди, поколение Gen Z, не видело. Тем не менее, оно его очевидно боится. И вот мне кажется, что в этих опросах вот это ответ про социализм, они имеют в виду под социализмом именно то, что вот ты не можешь работу потерять, а не

0: То, что у тебя все принадлежит государству, ты стоишь в огромных очередях и там записываешься на машину, которую получать через 5 лет, как было в Советском Союзе.
1: Существует разница между тем, как воспринимают социализм в Америке и в Европе. И я помню, такие были обсуждения, что какой-нибудь американский политик, вроде Сандерса, он в Америке воспринимается радикалом, а в Европе, ну, обычный какой-то социал-демократический политик.
0: Да, когда Берни Сандерс говорит про то, что колледж, то есть бакалавриат университета, должен быть на всех бесплатным, по европейским меркам, по континентальной Европе в этом нет ничего и близко радикального, а по американским это довольно радикально.
1: Но кажется, что именно общество воспринимает подобные социальные блага, основанные, конечно, на перераспределении налогов, чем-то радикальным. Вот мне хотелось бы поговорить чуть-чуть про вот это сущностное отношение американского общества к образу жизни, о котором говорит президент Трамп. То есть у тебя неограниченные возможности, но они, как бы их обратная сторона, то, что с тебя налогов не берут, но и ты как бы сам по себе получаешься. То есть ты сам кузнец своего счастья.
0: Я вот не уверен, что основная разница тут чисто идеологическая, потому что идеология, она важна. Но есть некоторая фундаментальная разница между Америкой и богатыми странами континентальной Европы. И эта разница в том, что Америка богаче, там, ВВП на душу населения на 20, 15-20% больше. Тем не менее, это не такая уж большая разница. А большая разница – это то, что это страны с гораздо более равномерным распределением имущества и доходов по сравнению с Америкой. Америка – это страна, которая одновременно очень богатая в среднем и при этом очень-очень неравная. Понимаете, в стране, в которой есть большое равенство, в ней в каком-то смысле ставки налога не так уж и важны. Если у всех примерно одинаково, то если ты платишь 90% в виде налогов, и тебе возвращается примерно столько же за счет того, что всем достается одинаково каких-то общественных благ, то ты как бы так на так остаешься примерно в балансе. В Америке это не так. В Америке высокая ставка налога – это значит, что одни платят много, другие много получают. И вот это задает очень большой политический раскол и раздел. То есть тут дело не в том, что американцы как бы фундаментально, хоть какие-то американцы, что они фундаментально против того, чтобы у людей были социальные блага. А есть много американцев, которые против того, чтобы платить за предоставление социальных благ другим. А в Европе этого нет, потому что все, можно сказать, все платят за себя. Это очень сильное упрощение, но это вот как бы экономический фундамент вот этого идеологического разногласия.
1: Но если сейчас мы видим в вопросах, что доверие к капитализму, и тогда стоит так понимать, что эта речь идет вот об этом устройстве общества. Если доверие к капитализму чуть-чуть падает, а к социализму чуть-чуть растет, особенно среди молодых, означает ли это, что как бы отношение общества вот к этому мироустройству американскому меняется? И означает ли это, что президент Трамп, когда он ведет в так в каком виде дискуссию о борьбе с коммунизмом наступающим, он на самом деле теряет в каком-то смысле электоральную поддержку, потому что меньше людей отвечают на это, чем прежде.
0: А президент Трамп победил на выборах 2024 года. Появилось республиканское большинство в Конгрессе и Сенате, в Конгрессе, в Палате представителей и в Сенате. И это большинство провело законопроект по значительному снижению налогов и значительному снижению социальных льгот. Впервые были существенно урезаны обещания, связанные с медицинским обслуживанием бедной части населения. То есть пока что мы видели, пока что вот там за 2 года из того, что произошло, мы видим движение от социализма, а не к социализму. То есть опросы опросами, но возможно, что это всего лишь реакция на то, что последним действием, как бы серьезным действием в этой сфере было уменьшение социализма, а не увеличение.
1: А может это означать, что через 2 года будет в полном разгаре президентская кампания 2028 года?

0: И там будет как бы тогда обратное движение к социализму с точки зрения, то есть демократы поставят это как одну из главных, один из главных пунктов программы и будут на нем пытаться победить?
1: Ровно то, чего боятся сейчас стратеги демократической партии. Что внутри демократической партии будут номинированы и в Конгресс, и потом на уровне кандидатов в президенты будут номинированы такие кандидатки и кандидаты, которые для демократической партии, там за них есть половина, кто в демократической партии, но которые очень далеки от среднего избирателя на общих выборах. Да, вот это в каком-то смысле основной страх вменяемых демократов. И потому что вот те люди, которые хладнокровно и здраво смотрят на то, что было в 2024 году, были люди, которые сразу сказали, что в первый же момент, когда стало ясно, что Камала Харрис становится кандидаткой, что это просто человек, который слишком левый. Это человек, который выиграл выборы в Калифорнии, выиграл с большим преимуществом, но на уровне всей Америки, которая гораздо более правая, чем Калифорния, эта кандидатка слишком левая. Она могла проявить какую-то невероятную гибкость, отказаться от своих предыдущих позиций, сдвинуться вправо, как говорят стратеги. Но она, однако, этого не сделала. И вот так же и про 28-й год. Да, есть шанс, мне кажется, есть серьезный шанс, что Александра Окасио-Кортес, например, будет умеренная экстремальная социалистка из Нью-Йорка, или экстремальная социалистка из Нью-Йорка, очень сильно старающаяся выглядеть как умеренная, что она будет кандидаткой от Демократической партии. И очень большой шанс, что тогда средний, медианный американский избиратель скажет, нет, это для нас слишком лево, и поддержит республиканцев.
0: Есть же еще и представители Калифорнии, фронтраннеры Демократической партии, это и Харрис, и Ньюсом, и они все очень левые, прогрессисты. Кажется, что за этим стоит какое-то движение не просто внутри партии, а движение и избирателей.
1: С одной стороны, это правильно. С другой стороны, посмотрим. Потому что вот такие страхи, они возникают каждый раз. Если, например, вспомнить избирательную кампанию 2020 года, казалось, что Берни Сандерс выигрывает. И что сейчас демократическая партия окажется против действующего тогда, в 2020 году, президента Трампа, что окажется с очень левым кандидатом, как бы вроде бы очевидно неподходящим левым кандидатом. И в этот момент и Эми Клобучар, и Пит Буттиджедж, увидев, что у Джо Байдена есть какие-то шансы, они сняли свои кандидатуры. То есть мы видели внутри партии, есть игроки, есть акторы, которые вот эту угрозу, которую вы описываете, они ее прекрасно видят, они понимают, что пойти с Гэвином Ньюсомом на президентские выборы – это очень, очень рискованный шаг, и, соответственно, будут стараться с этим бороться. Но мы увидим еще на праймерис демократических, уже, которые начнутся, существо кампании начнется, мне кажется, в ноябре, сразу после окончания выборов в Конгресс 2026 года, что будут кандидаты, будут стратеги, которые будут объяснять избирателям, убеждать демократическим избирателям, что нельзя назначать слишком левого кандидата. Вот, например, сейчас есть перспектива реальная, что в Мичигане демократические избиратели номинируют Эль Саеда, довольно леворадикального кандидата в Мичигане в Сенат. Он пролетит на сенатских выборах, потому что он действительно выглядит слишком левым. И вот если он пролетит, все будут говорить про него. Вот посмотрите, вот что бывает, когда слишком прогрессивный кандидат номинирован. Вы хотите, чтобы в результате избрали республиканца? Вот это будут говорить.
0: Я читал, что некоторые сравнивают это с тем, как в республиканской партии появилась чайная партия, то есть такое крайне правое либертарианское движение. И говорят, что то, что делают прогрессисты в демократической партии, тоже ее раскалывает и приводит к к ее поражению на всеобщих выборах.

0: Вы согласны с этим? В этом есть?
1: Я согласен, что экстремальные крылья партии, вот в частности сейчас экстремальное крыло Демократической партии, оно движется людьми такого фанатического склада, который мало, как бы, для них им не важно, что Камала Харрис проиграла Дональду Трампу. Да, вот мы знаем, что, например, конгрессменка из Мичигана Рашида Тлаиб, она не поддержала Камалу Харрис, потому что якобы это такое же зло, как и республиканцы. Да, вот это крыло, которое просто давит свою идеологию, они могут быть не очень большими, но они даже не сколько раскалывают партию, сколько оттягивают у нее очень важные голоса.
0: Но, с другой стороны, важно, чтобы в партии был какой-то энтузиазм, был подъем. И сейчас очевидно, что вот этот подъем, он связан именно с прогрессистским крылом, с этим движением и требования социализма.
1: Я вижу и другие вайбы, потому что, вот, например, если посмотреть, что сопровождается, с какой скоростью распространяются рилсы, с каким количеством лайков и просмотров сенатора Джона Ассофа из Джорджии, сенатора абсолютно, абсолютно центристского, которого никак не привяжешь ни к какой левой повестке. То есть он просто по меркам Демократической партии, он правый внутри Демократической партии, он центрист на всем американском спектре, и энтузиазма довольно много. То есть я бы сказал, что внутри Демократической партии вот сейчас видна такая же поляризация, как во всей Америке. То, что действительно очень слышно самое левое крыло, и также очень слышно самых центристских кандидатов. Но есть еще одна динамика. Вот посмотрите на Александра Окасио-Кортес. Да? Это человек, который пришел в Конгресс как молодая революционерка. Это, может быть, революционерка не в смысле, что коммунистическая революция, но она воевала с демократическим руководством, там, со спикером Пелози, почти с таким же энтузиазмом, как с республиканцами. Тем не менее, с тех пор ее позиции значительно изменились, она поменяла риторику. Во время последних избирательных кампаний она популярный человек, она ездит по всей Америке, поддерживая разных центристских кандидатов, и находит такие слова, чтобы помогать им и в тех штатах, в которых нет таких особенно левых демократов. И вот она, мне кажется, серьезно воспринимает перспективу, что нет смысла становиться кандидаткой от Демократической партии, если тебя на общих выборах не будет шансов из-за того, что тебя воспринимают как экстремиста. Мне кажется, она вот серьезно этим занимается.
0: Ну, может быть, это даже такая иллюстрация того, как с возрастом люди центреют.
1: Ну, какой возраст? Ей сейчас типа 36-38.
0: Ну, постепенно, ну, да, вот так вот. Постепенно и центреют.
1: Но постепенно она пытается заменить Берни Сандерса, которому под 80.
0: Это правда. Знаете, как многим, я думаю, выходцам из Советского Союза, мне всегда вот интересно, поскольку много полемики всегда вокруг Америки, что многие говорят, вот там, это действительно коммунисты, они пытаются угробить Америку и уничтожить вот то, что, собственно, создает чудо Америки. И я решил посмотреть на те программы, которые были в последнее время у демократических политиков, чтобы понять, вот это имеет хоть какое-то реальное отношение к тому социализму советского типа, к которому мы когда-то были свидетелями. В частности, Грэм Платнер, закатившаяся теперь окончательно звезда демократов в Мэйне.
1: Мы этот закат предсказывали в нашем
0: подкасте. Да, мы говорили о нем, но я хотел бы вернуться. Вот предлагал Платнер налог на ультрабогатых 5-6% на состояние свыше миллиарда. То есть это не подоходный налог, это прямо с того, что человек, чем человек владеет. Мы обсуждали это с точки зрения налогообложения и влияния на экономику. Но вообще это вот коммунизм в терминах президента Трампа?
1: Это, конечно, в терминах президента Трампа коммунизм. Значит, прямо скажем, если у кого-то брать по 5%, это не коммунизм. Я хорошо помню свое советское детство и юность.

0: Если бы у людей, которые много зарабатывают и креативных, брали бы всего по 5%, это была бы совсем другая страна. Но это, конечно, был бы серьезный шаг в изменении того, как Америка живет. То есть мне кажется, что там самые богатые люди, они с этим борются не потому, что 5% невозможно заплатить. 5% самым богатым – это все неважно. Как бы, в смысле, там, в жизни человек, имеющий 40 миллиардов долларов, живет так же, как человек, имеющий миллиард долларов. Там никакой разницы нет. Но мне кажется, что эти люди, многие люди, гораздо более широкий круг людей, чем миллиардеры, они прекрасно понимают, что это как бы начальный шаг, что, сделав этот шаг, потом будет легче сделать следующий шаг, и что привычка решать проблемы просто за счет того, что кто-то другой платит, это, ну, как бы, есть опасность, что это превратится в универсальную привычку. Но я вот что хочу сказать про опасения американцев, про коммунизм. Вы знаете, во всех американских домах есть дымоуловитель, индикаторы дыма. То есть если они чувствуют, что у тебя что-то подгорает на плите, начинает звучать сирена. Вот многие иммигранты из Советского Союза, приезжая в Америку, они сразу это вывинчивали, потому что иначе очень сильно нужно следить за тем, чтобы ничего не подгорало. Но у американцев вообще всегда так. У них тревога включается очень рано. Они начинают опасаться диктатуры, когда еще до диктатуры еще годы, если не десятилетия. И вот они опасаются коммунизма, мне кажется, вот точно в таком же смысле. Они опасаются не в том дело, что завтра ты будешь в Советском Союзе, и это будет идти к экономической катастрофе, а в том дело, что ты, когда на эту дорогу вступаешь, потом с нее трудно сойти. И вот поэтому с этим и борются.
1: То есть, возвращаясь снова к сути полемики, вот этот крик об опасности коммунизма – это политически, электорально выгодная стратегия в Америке?
0: Еще раз. Выгодно обвинить своего соперника в том, что он экстремист. Это всегда хорошо. И есть люди, которые сами не миллиардеры, не богатые люди. Но они не хотели бы, чтобы у миллиардеров брали большие налоги, потому что они думают, что, может быть, когда-нибудь они сами или их дети, они будут миллионерами и будут платить эти большие налоги. И вот тут вот есть фактор, который, возможно, дает как раз увеличение интереса к социализму среди молодежи. Потому что одна из вещей, про Америку говорят сейчас, что вот неравенство высокое, оно и всегда было высокое, оно не всегда было такое высокое, как сейчас, но оно и раньше бывало такое высокое, как сейчас. Но вот что в 21 веке проблема в том, что и неравенство высокое, и при этом социальная мобильность стала низкой. Соответственно, начинает формироваться класс людей, которые мы не богатые и не ждем, что будут богатые. Вот эти люди, конечно, им легче поддерживать там предложения, как у Платнера, которые говорят, что нужно брать высокие налоги с миллиардеров, потому что у них как бы по сравнению с их дедами нет веры в то, что они или их дети станут миллиардерами. Ну, тогда можно голосовать за более высокие ставки.
1: Исчерпывающее объяснение. Большое спасибо. И давайте на этом мы сегодня закончим. Я напомню, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. И это была «Популярная Америка».
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: говорит Радио Свобода.
4: Слушайте нас в Радио

0: В эфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
1: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
0: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
3: Сбивали дрон, попали в дом. Как получить компенсацию от Министерства обороны России? Полицейский произвол на Китай-городе. Что будет, если помахать рукой автозаку? Выборы фиктивные, репрессии реальные. Зачем Путину избирательная кампания 2026 года?
2: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
4: Центральный окружной военный суд приговорил на сроки до 20 лет колонии трех жителей Оренбурга за подготовку теракта и диверсии. По 20 лет получили Юрий Бледных и Дмитрий Дементьев. На 7 лет и 11 месяцев осужден Максим Полукаров. По версии обвинения, получив задание в телеграм-канале «Смелые парни», подсудимые подожгли вышку сотовой связи «Мегафона» осенью 2023 года и готовились к поджогу военного самолета Ил-76 на аэродроме под Оренбургом в январе 2024 года. Обвиняемые признали вину частично. Они не отрицали факта поджога, но настаивали, что ими двигал исключительно мотив заработка. В суде Дементьев рассказывал, что сотрудники ФСБ в Оренбурге избили его и сломали ему ребра, заставляя дать показания, что он действовал в интересах Украины. К 12 годам колонии суд в Санкт-Петербурге приговорил главу Международного объединения частных детективов Андрея Матушкина за госизмену. По данным РБК, Матушкина обвинили в том, что он передавал за границу сведения, составляющие государственную тайну, и сотрудничал с иностранной разведкой. Источники РБК утверждают, что речь идет о контактах с представителями стран Балтии. Матушкин признал вину. Российские следователи стали чаще возбуждать уголовные дела за перевод виртуальной валюты в Телеграме, Telegram Stars, запрещенным организациям, отмечает телеграм-канал «Тюремный адвокат». Как пишут авторы канала, дела за отправку звездочек в Телеграме – событие уже не новое. Но раньше следователи расценивали такие реакции в Телеграме как финансирование терроризма, а теперь квалифицируют их как госизмену. По данным «Медиазоны», речь идет о случаях, когда пользователи отправляли звездочки телеграм-каналам Русского добровольческого корпуса и Легиона Свободы России. Оба воинских формирования, воюющих на стороне Украины, признаны в России террористическими. 13 июля в Калининграде состоялись предварительные слушания по делу адвоката Марии Бонслер, которую обвиняют в госизмене. В таком суде еще не участвовал, написал ее адвокат Роман Морозов. По его словам, от участников процесса потребовали сдать телефоны и записывающие устройства и включили какую-то технику для создания фонового шума. До сих пор гудит в ушах от этого издевательства. Фактически это пытка, которая привела к вызову скорой медпомощи Марии Владимировне, написал Морозов. Марию Бонслер, известную по защите обвиняемых по политическим делам, арестовали в мае 2025 года. Сначала ее обвинили в конфиденциальном сотрудничестве с иностранцами, позже изменили обвинение на более тяжкое – госизмену. Следствие утверждает, что Бонслер передавала спецслужбам недружественного государства сведения о местных сотрудниках силового блока. В следственном изоляторе у Бонслер серьезно ухудшилось здоровье. Она неоднократно жаловалась на отсутствие медицинской помощи и невыносимые условия в СИЗО. Суд в Лабытнангах Ямало-Ненецкого автономного округа удовлетворил жалобу заключенного математика Азата Мифтахова на отказ возбуждать дело о пытках в колонии номер 18 «Полярная сова» в поселке Харп. Суд признал бездействие следователя незаконным и постановил устранить допущенные нарушения. В начале мая Мифтахов сообщил, что 21 апреля, когда он отказался чистить унитаз по требованию других заключенных, его начали пытать. Его отвели в кабинет сотрудника колонии, где после беседы связали ему руки и ноги скотчем, били деревянным молотком по пяткам, пускали ток и угрожали изнасилованием. В 2021 году Азата Мифтахова приговорили к 6 годам

0: колонии за хулиганство по делу о нападении на офис «Единой России» в 2018 году. В день освобождения из колонии в сентябре 2023 года его задержали и возбудили новое дело об оправдании терроризма в разговорах с сокамерником. По этому обвинению Мифтахова приговорили к 4 годам колонии. К 4 годам условно суд в Туле приговорил командира роты одной из воинских частей Вадима Грачева за превышение должностных полномочий с применением насилия. Как выяснила медиазона, дело против него возбудили из-за избиения 2 срочников. Одного из них Грачев избил после того, как выяснил, что тот не выполнил его поручение отнести журналы по боевой подготовке в клуб воинской части. Второго – из-за того, что тот не подготовил к утру записку роты и именные списки вновь прибывшего пополнения. Вадим Грачев признал вину.
1: Житель Зеленограда опубликовал кадры, поврежденные после атаки украинских беспилотников, квартиры. Он надеялся получить компенсацию за разрушенное имущество, но вместо денег получил повестку в местное отделение полиции. Не сильно рассчитывают на помощь от государства, по крайней мере, оперативную, и жители подмосковного поселка Пионерский, недалеко от Истры. Там 13 июля после атаки дронов были разрушены несколько частных домов. Причем, по одной версии, разрушения причинили именно дроны, а другой – российские службы ПВО, которые эти дроны сбивали. В местной администрации пострадавшим сказали, что сначала нужно ликвидировать последствия, оценить ущерб, и только потом возможны выплаты. Добиться компенсации, например, от Министерства обороны все же можно. И не только за разрушенное имущество, но и за моральный вред, например, при гибели родственников, как это произошло в Брянской области.
0: Атака дронов, пожар, 3 погибших. 13 июля под ударом украинских беспилотников оказался поселок Пионерский в Подмосковье. Загорелись по меньшей мере 5 домов. Без жилья осталась в том числе 34-летняя Дарья. Она воспитывает 2 сыновей. Отец одного из мальчиков погиб на СВО. Так российские власти называют войну в Украине. Дарья открыла сбор средств. Жить с детьми ей теперь негде. А в местной администрации сказали, что для получения компенсации нужно сначала провести оценку ущерба. Сколько на это потребуется времени, неизвестно. Другие россияне ждут месяцами.
2: Наш дом признан аварийным.
0: Это обращение записали жители Сызрани. 22 апреля после атаки дронов здесь обрушился подъезд 4-этажного дома. 2 человека погибли, по меньшей мере 11 получили ранения. Дом признали аварийным, а жителям обещали выплатить компенсации за каждый квадратный метр утраченного жилья по средней стоимости в регионе. Но потом власти решили изменить схему.
2: Нам навязывают расчет по социальным нормам, лишая нас законной собственности. У многих людей забирают приватизированные метры без оплаты. В том числе нарушают права детей, лишая их положенных метров.
0: Жителя Зеленограда и вовсе вызвали в полицию после того, как он опубликовал кадры своей разрушенной в результате удара беспилотника квартиры. В отделении ему пригрозили административной статьей. По словам полицейских, он нарушил запрет на публикацию последствий атаки дронов, который 12 мая ввела антитеррористическая комиссия Москвы. Зеленоградцу грозит штраф до 5000 рублей. Спустя 4 года войны в России не существует единого механизма выплат компенсации после налета беспилотников. Как отмечает издание «Верстка», каждый регион разбирается самостоятельно. Алгоритмы суммы выплат разные, а чаще всего их называют мерами социальной поддержки. Нередко добиваться их приходится через суд. «Верстка» проанализировала 100 таких дел. В 65 случаях суд обязал чиновников выплатить положенные компенсации. Уникальным можно назвать случай в Брянской области, где 12 января 2025 года под ударом оказался поселок Согласия. Во время отражения атаки дронов был разрушен частный дом. Находившаяся там жительница погибла. Ее сын потребовал от Министерства обороны компенсации морального вреда. Суд признал, что мать истца погибла непосредственно в связи с неправильной работой боевого расчета вооруженных сил России и назначил компенсацию 1 миллион рублей. Уголовное дело против военнослужащего, который запускал ракету ПВО, возбуждать не стали.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. Она идет в связи с нашей студией юрист Павел Гордеев. Павел, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Расскажите, пожалуйста, может ли обычный житель России рассчитывать на какие-то...

0: какие-то компенсации в случае, если из-за военных действий или из-за атаки беспилотников, или в силу каких-то других действий, например, Министерства обороны или его бездействия, был причинен ущерб, я имею в виду Минобороны России, конечно же, был причинен ущерб его семье, его жизни или его имуществу.
1: Когда мы говорим о войне, война воспринимается гражданским правом как способ освобождения от ответственности, ну или, проще говоря, как форс-мажор в большинстве случаев. В то же время есть общее правило для возмещения вреда или убытков, будь то материальный вред или моральный. Так вот, общее правило говорит о том, что вне зависимости от того, что за государственный орган причиняет вред гражданину или человеку, он должен нести орган за это ответственность.
0: Ну вот сейчас, насколько я понимаю, в России на большей части страны не введен даже режим чрезвычайной ситуации. Где-то действуют режимы повышенной готовности, и на оккупированных территориях, ну, там реально военное положение. А в России, где официально войны нет, а есть спецоперация для большинства жителей, можно ли списать на форс-мажор то, что, например, силами ПВО сбили какой-то дрон, осколки упали куда-то, не знаю, на автомобиле, гараж, задели квартиру, и поэтому мы ничего вам платить не можем, это форс-мажор, мы вас защищали. Или нет? Как вот это работает?
1: Поскольку формально в России войны нет, а специальная операция даже не на территории России происходит, на минуточку. Поскольку говорить о том, что освобождать какие-то госорганы от гражданско-правовой ответственности можно, мы не можем. Нет правового основания для этого. Должно работать общее правило. А общее правило – это лицо, которое причинило вред другому лицу, должно нести ответственность. А является ли причинителем госорган или другой человек, для гражданского права индифферентно. И для того, чтобы привлечь к гражданско-правовой ответственности, нам нужно, чтобы сложились карты, чтобы у нас было совершено некоторое неправомерное, незаконное действие лица причинителя, чтобы в результате этого действия у какого-то лица, у потерпевшего возникли убытки, то есть сумма его имущества уменьшилась, ну или жизнь человека лишился. Между вот этими событиями, действиями и последствиями была причинно-следственная связь, что очень важно. И еще обособлено от этого стоит вопрос о вине. То есть лицо, которое совершило это правонарушение, должно относиться к этому правонарушению по-особенному. Должно либо иметь целью, либо случайно совершить это действие. Вот только при совокупности этих обстоятельств можно утверждать, что лицо, совершившее правонарушение, должно быть привлечено к гражданско-правовой ответственности в виде взыскания убытков.
0: Так, ну тогда давайте, прежде чем перейти к разговору о том, как это вообще все доказывать, это, по-моему, это самое сложное будет доказать эту самую причинно-следственную связь. А попробуем разобрать две ситуации. Сначала вот ситуация такая. Территория России, не знаю, какая-нибудь Омская область, куда прилетели украинские дроны. Да, что-то пострадало именно из-за того, что куда-то попал дрон. Собственник должен предъявлять претензии, может предъявлять. Кому? Властям Украины или российским?
1: То вы правы. Да,
0: или российским властям, которые пропустили этот дрон, которые дали ему возможность долететь.
1: Давайте сразу оговорюсь. Мы теоретизируем.
0: Да, конечно.
1: Если говорить в теории, мы должны разобраться, кто причинитель. Дрон выпустило Министерство обороны России? Нет. Поэтому они не могут быть причинителем по банальной логике. Тот, кто совершил неправомерное действие, разрушил дом, это же неправильно в любом праве. Поэтому это лицо и должно нести ответственность. Простой пример для понимания – это ДТП. Да? Две машины столкнулись. Тот, кто рулил машиной, которая нарушила правила дорожного движения, тот и не прав.
0: Ладно, тут тоже могут быть
1: так
0: спорные вопросики,
1: вопрос,
0: если мы теоретизируем. А если летит этот дрон украинский по территории России, его замечает российское ПВО, стреляет в это

0: дрон, но попадает мимо. И, или осколки от этой ракеты, чем они сбивают эти дроны, летят куда-то на вашу машину, дачу, в ваш дом, не дай бог, в живого человека. А тогда кто будет виноват, причинителем вреда?
1: Причинителем вреда всегда будет тот, кто совершил действие. В данном случае совершил действие, даже если это был конкретный человек, нажавший на кнопку отправки ракеты, это всегда будет орган власти, ну, в данном случае Минобороны. Причинителем будет. Но вопрос будет следующий. Правомерно или неправомерно он действовал? И второй важный вопрос. Вот то, как он действовал, повлекли вот эти последствия неминуемо или это случайно произошло?
0: Ну, то есть здесь уже не будет идти речи о том, что это виновата, условно говоря, украинская сторона. Вот сейчас, когда сбивают дрон, виноват тот в том, какие, куда полетели осколки этого дрона или этой ракеты, которую вы сбивали, виноват будет тот, кто сбивает этот дрон. Правильно?
1: Я не могу так утверждать. Я бы даже сказал, скорее нет, чем да. Давайте разберем две интересные ситуации. Первая ситуация. Летит дрон. Что должно делать, обязано делать Министерство обороны? Оно должно защищать народ, оно же обороны, а не нападение, да, не Министерство войны, оно и Министерство обороны, оно должно оборонять. То есть летит дрон, ракета, неважно, они должны ее сбить. Это их правомерное поведение. Если при этом правомерном поведении осколки от дрона или от ракеты полетели на жилые помещения или на машины, квартиры, возникает правомерный вопрос, насколько законно они действовали. Я все-таки склоняюсь к тому, что Министерство обороны в этом случае действовало законно. И если от законного поведения причинителя вреда наступили последствия, они по общему правилу не должны быть возмещены. То есть если полетела ракета, сбила дрон, и осколки дрона, ракеты упали на машину, я считаю, что Министерство обороны за такой убытки отвечать не должно. Но вторая ситуация, это если летел дрон, была отправлена ракета, и по ошибке она попала не в дрон, а в самолет другой какой-нибудь.
0: Ну, это совсем возникает страшная вопрос. Ситуация, да.
1: Но непридуманная, скажем. Кто должен нести ответственность за то, что по ошибке действительно этого не хотели сбить какой-то самолет или разбить машину? Кто виноват? Ну, конечно, тот, кто действовал неправомерно. Неправомерно, с нарушением регламентов, как угодно может быть это описано. Важно, что вот это действие должно быть неправомерным.
0: Так, и вот здесь мы подходим к самому сложному. Как это все доказывать? Я бы хотела тут поговорить немножко о том решении суда в Брянской области, о котором мы рассказали в нашем сюжете, где мужчине удалось добиться решения о выплате ему компенсации морального вреда в 1 миллион рублей с Министерства обороны за смерть его матери. Вот как раз из-за осколков ракеты, которая попала в ее дом. Я специально оговорилась, что ему удалось добиться решения, потому что я видела, что его обжаловали, судя по судебным документам, и еще неизвестно, устоит ли оно или нет, но, тем не менее, вот такая история случилась. И я так понимаю, что там повезло именно в том смысле, что удалось доказать, что действовали именно российские военные, что российские военные неправильно произвели расчеты, это есть в решении суда, и именно поэтому можно претендовать на какие-то компенсации. Так вот, добиться вот этого пакета доказательств, насколько реально в современных условиях?
1: Очень правильный вопрос. С доказыванием подобного рода споров всегда большие проблемы. Даже в спорах с ДТП не так все просто, как кажется обывателю. Часто нужна экспертиза, которая подтвердит, кто был прав, а кто виноват. Когда мы говорим о конкретном решении, которое вы назвали, стоит оговориться, что перед принятием этого решения все обстоятельства, которые в нем перечислены, уже были проверены другим решением суда. А это значит, что новый судья, связан тем решением, не может трактовать факты иначе, чем они были установлены. Но он, по сути, скопировал все из того же самого решения и подробно прописал, какие обстоятельства предшествовали данному событию. И действительно, в нем установлено, что в результате неких нарушений, мы не знаем, каких точно, там не указано это, но жилой дом в Брянской области попала ракета, видимо, по ошибке, но в случае как раз ошибки ответственность не снимается с Министерства обороны. Тут нужно еще понимать, что в гражданском праве действует так называемый принцип ответственности за причинение вреда объектами повышенной опасности. Поэтому если объект повышенной опасности, в результате его использования был совершен вред, то ответственность наступает без вины. То есть, как было и в этом случае.
0: Да, где была еще предварительная какая-то проверка шла, думали о том, возбуждать уголовное дело или не возбуждать в отношении...
1: Вот, солдата, как раз... который нажимал эту кнопку.
0: Да. Но не увидели там состава преступления, и при этом суд оговорился, меня прямо это даже поразило в самое сердце, давно не видела такого в судебных решениях российских судов, что даже все это, тем не менее, никак не снимает ответственности с Министерства обороны, ни военные ситуация, не то, что не была признана и установлена вина конкретного солдата, а все равно нужно компенсировать вот этот моральный вред. С вашей точки зрения, вот это решение, это скорее какой-то прецедент и чудо, или просто раньше никому в голову не приходило попытаться в связи вот с этими событиями в течение последних уже 4 с лишним лет обращаться с подобными исками к Министерству обороны России?
1: Я думаю, что отношение к Министерству обороны в период не совсем войны, но очень на нее похожей военной операции особенное. И многие не хотят этот ящик Пандоры открывать, рисковать. Но вот нашелся человек, и удивительно, что суды решили нестандартно, но в то же время справедливо, как это не парадоксально звучит. Это редкость. Сам я о подобных случаях читал почти ничего. В основном споры с Министерством обороны, которые я находил, были посвящены спорам о выплате сумм, которые контрактники недополучили, или о причинении вреда здоровью в результате военных действий, за которые должны были быть социальные выплаты. То есть это исключение. И в случае с правомерным действием, когда мы обсудили, защищается жилой дом от ракеты и осколки попадают, в этом случае, я думаю, что люди бы проиграли этот спор. Но победили, это хорошо. Я бы, знаете, другой вопрос задал, не уверен, что вы о нем думали. А не удивила ли вас цена жизни? Не показалось ли вам, что 1 000 000 рублей за жизнь как-то маловато?
0: А вы знаете, мне как раз не показалось, потому что, зная практику российских судов, которые выносят компенсации морального вреда и жизнь оценивают значительно меньшие суммы, мне показалось, что это даже очень приличная сумма, 1 миллион рублей. И дай бог, чтобы ее оставили, потому что, может быть, и в апелляции срежут, если вообще решение не отменят. Хотя изначально, конечно, истец заявлял гораздо большую сумму. Но тут, как известно... 1,5 миллиона. Но, как известно, судьи же, они исходят из принципов разумности и справедливости, когда назначают компенсации. Вот, вероятно, такая сумма показалась разумной и справедливой. Хотя здесь тоже можно наверняка поспорить. Ну и в заключение тогда. А все-таки поясните, пожалуйста, на что же тогда рассчитывают, на какие компенсации рассчитывают люди, ну, не знаю, там, жители Подмосковья, которые сейчас потеряли дома, жители других городов, ну, к которым прилетали дроны, они все ждут на каких-то компенсаций. Все время говорят, дайте нам компенсации, где-то дают действительно какие-то компенсации, что-то обещают. Это добрая воля чиновников? Что происходит?
1: Вопрос о компенсациях не в рамках споров о взыскании убытков, о которых мы сегодня говорили, лежат за пределами гражданского права. И в одной из предыдущих передач мы обсуждали вопрос о затоплениях в Дагестане и так далее. Вот они регулируются примерно по тем же самым правилам. Плюс-минус. То есть минимальные выплаты по закону чрезвычайных ситуаций.

0: ситуациях, там, где они объявлены, люди имеют право получить. Абсолютно несоразмерно стоимости, но это будут какие-то вещи.
1: Понятно. Но это будет как бы скорее как добрая воля государства, некоторая поддержка.
0: Я бы даже назвал это подачкой.
1: Да, а не то, чтобы

0: не получится.
1: Ну, можно попробовать в любом случае.
0: Ну, попробовать стоит.
1: Спасибо большое за ваше разъяснение. Павел Гордеев, юрист, магистр частного права, был на связи с программой «Человек имеет право». Можно ли оказаться в автозаке просто потому, что помахал рукой полицейской машине? Запросто. Десятки молодых людей, задержанных в начале июля на Китай-городе в Москве, уверяют, именно так все и началось. А закончилось избиениями, унижениями и доставкой в отдел полиции без объяснения причин. О том, как обычный вечер закончился, пожалуй, самым обсуждаемым полицейским рейдом этого лета, расскажем в нашем сюжете.
2: Это типичный вечер в районе станции метро «Китай-город». В один из похожих вечеров 3 июля стример Виталий гулял здесь с друзьями и транслировал происходящее в Twitch вокруг. Мимо проезжал автозак, и Виталий решил помахать ему рукой. Тут все и началось. Это Виталий. В своем телеграм-канале он подробно рассказал о происшедшем в тот вечер. Как полицейские били его по лицу, по ногам, как унижали в автозаке.
3: Я просто помахал рукой, меня просто начинает хуй, мне дали по и вот посмотрите, мне дали по икрам, я вот сейчас просто хромаю, я не могу ходить. Там просто все битком, кому-то больно, кто-то там плачет, типа за что, начали унижать, типа вы и так далее.
2: Всего, по словам очевидцев, в ту ночь в отдел МВД по Басманному району Москвы доставили несколько десятков человек, задержанных там же, где и Виталий. Он рассказал, что их построили в шеренге отдельно совершеннолетних, отдельно несовершеннолетних. Среди пойманных были подростки 12-13 лет. В автозаке ко многим применяли электрошокер.
3: Потом там, короче, что-то один выкрикнул. Я не знаю, кто это, ОМОН, полиция. Он просто взял шокер, открыл и начал всех хуй. И, короче, он просто берет моего кента 3 раза шокером. Тот просто свалился, начал орать, все просто орут.
2: Еще один задержанный 15-летний подросток рассказал телеграм-каналу «Сота». Побили просто так. К нам запихнули чувака с СВО даже. Мне губу рассекли. Хватали, похоже, всех подряд. Кого-то полицейские задержали, потому что увидели у него на телефоне значок, закричали, что это свастика, хотя на деле это была эмблема Роскомнадзора, раскрашенная в красный, белый и черные цвета. Один из пострадавших, Георгий, шел с другом мимо парка «Горка» и вдруг получил удар по шее сзади. Его повалили на колени, ударили кулаком по лицу и по ноге, а потом затащили в автозак. В отделении, по свидетельствам задержанных, их сфотографировали и записали личные данные. И потом отпустили без протоколов. На протяжении десятков лет Китай-город остается точкой притяжения для неформалов. Московская субкультурная тусовка стягивалась сюда еще с 90-х. А за неделю до этого рейда телеграм-канал «База» писал, что Китай-город стал главной площадкой для уличных боев. Некоторые видео с Китай-города действительно похожи на кадры из

0: словам полицейских, только в июне они зарегистрировали 12 заявлений о массовых драках в районе. И тогда же просили, если видите драку, сразу вызывайте, не ждите и не снимайте на видео. Член президентского совета по правам человека Ева Меркачева в интервью газете «Ру» действия полиции при задержаниях 3 июля назвала недопустимыми, но предположила, что полицейские нуждаются в расслаблении и снятии стресса, а иначе вымещают гнев на гражданах.
1: Вообще, эта история, которая разлетелась и по СМИ, и по соцсетям, она демонстрирует, что те полицейские в служебном автомобиле были на сильном стрессе, в состоянии, когда любой, кто попадется на глаза, рискует получить. Это означает, что людям нужна какая-то серьезная антистрессовая работа. Нужно, чтобы они напряжение, которое у них есть, снимали, чтобы все это не перебрасывалось на обычных граждан. Иначе обычные граждане будут просто бояться махать рукой, улыбаться лишний раз, смотреть просто на то, что проезжает какая-то машина. Это ни до чего хорошего не доведет ни общество, ни тех людей, которые, по идее, должны служить этому обществу.
0: Официальных комментариев от Московского управления МВД, прокуратуры, Следственного комитета или городских властей в связи с сообщениями о массовых задержаниях на Китай-городе и жалоб на необоснованное

0: Применение сотрудниками полиции силы к моменту записи сюжета не опубликовано.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией адвокат Валерия Витошкина. Валерия, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну вот, судя по тому, как рассказывали очевидцы о происшедшем на Китай-городе в Москве 3 июля этого года, все это вообще не походило на обычные какие-то проверки документов, задержаний, которые время от времени там действительно случаются. Там собирается много неформальной молодежи, скажем так, которая вызывает интерес повышенный у полиции. Здесь выглядело все совершенно иначе. Можно посмотреть видео на стриме и вот почитать многочисленные рассказы. Скажите, что это было? Чем, на ваш взгляд, вызвана такая агрессия, жестокость со стороны полицейских к праздно буквально шатающимся людям?
2: Да мне уже кажется иногда, знаете, что полицейские просто не знают, чем заняться, и вообще как-то овер реагируют на что-либо, потому что все, что я читала и все, что я видела про вот эту вот новость, там нет вообще никаких признаков чего-то там околополитического, чего-то, что силовики могут посчитать опасным, неприемлемым, то есть чего-то, на что можно было бы предположить, что полицейские могут так отреагировать. Поэтому, если честно, я не могу ответить, почему они так отреагировали.
1: Ну, а на ваш взгляд, какие конкретно, как юриста, как адвоката, какие конкретно действия полицейских были явно недопустимыми в этой ситуации, вот с точки зрения защитника?
2: В принципе, если мы говорим с точки зрения закона, закона о полиции, и если мы предположим, что он работает, потому что мы прекрасно знаем, что в России он не работает так, как он должен работать, полицейские не имеют права вообще вмешиваться в какую-то деятельность людей, в какие-то их активности, просто в их нормальную жизнь, даже если они там собираются группами, ну или что-то такое, пока люди не нарушают общественный порядок, там не распивают алкоголь в общественных местах, ну и так далее. Но это первое. Базово было вот это нарушено. Второе, мы на видео видели, что кому-то применяли электрошокер. В законе о полиции напрямую написано, что специальные средства, электрошокер к таким относится, можно применять не то, что в ограниченных случаях, а в суперограниченных случаях, потому что мы прекрасно понимаем, что электрошокер, первое, причиняет боль, второе, оно оставляет следы, третье, как-то ограничивает твои движения, потому что ты как бы чувствуешь там боль, дискомфорт и так далее. Поэтому там есть закрытый перечень, когда его можно применять. Его нельзя просто так вообще к людям представлять. И это было нарушено, там не было вообще оснований. Там никого не пытались привлечь к ответственности, никто не совершал преступлений, не нарушал общественный порядок. Не знаю, вообще ничего не было. Их как бы привезли в отдел, сфотографировали. Первое, никого не имеют права фотографировать, если личность установлена каким-то документом, удостоверяющим личность, например, паспортом. Я думаю, если честно, сейчас как-то что-то пошло вперед, и, например, можно через госуслуги установить личность, если ты показываешь там свой аккаунт. Дактилоскопия тоже не берется, если человек не едет отбывать административный арест. Поэтому это все нарушение. То, что доставили и, например, не привлекли к административной ответственности, это, конечно, здорово и замечательно, потому что, как показывает практика, могли, не знаю, там сшить 19.3, это неповиновение законному требованию сотрудника полиции вообще на пустом месте, и ребята могли поехать в спецприемник. Как бы, с одной стороны, здорово, что этого не было, но с другой стороны, их били, к ним применяли электрошокер, но не пострадали.
1: Их унижали, еще оскорбляли, обзывали, особенно тех людей, которые как-то неправильно, по мнению полицейских, выглядели.
2: Да. Разумеется, как бы я как адвокат, как правозащитница всегда советую такие вещи не оставлять без внимания и пытаться привлечь силовиков к ответственности, потому что если этого не делать, как минимум силовики считают, что это окей, что так можно себя вести, что они останутся безнаказанными в следующий раз,

0: во второй раз, в третий раз, и просто однажды, к сожалению, но это может закончиться тем, что кого-то просто убьют. А мы такие истории знаем, что людей убивают в полицейских участках. Но как бы есть еще другая сторона, что возбудить, точнее добиться возбуждения уголовного дела в отношении полицейского, это не так просто. У нас уголовные дела возбуждают очень легко, когда бабушка поставила звездочку Легиона Свободы России в Телеграме, но это для них просто. А возбудить уголовное дело, когда по видео видно, что полицейский там бил другого человека без оснований, ну, для них это очень сложно. И для этого нужен большой, в том числе, моральный ресурс, который не у всех есть.
1: А вот в случае, если просто написать жалобу на действия полицейских, ну, в Следственный комитет, например, или в прокурору пожаловаться, или начальнику этого отделения полиции, понятно, что могут и не возбудить никакого уголовного дела, что будет проблема. Но это какую-то реакцию повлечет за собой? Ну, то есть они там призадумаются хоть немножко, может быть, извинится кто-то?
0: Это должно повлечь реакцию, разумеется. И, например, если мы пишем жалобу в Управление собственной безопасности, такое подразделение в МВД есть, должна быть проведена служебная проверка. И по итогам служебной проверки там должны быть какие-то действия, типа увольнение, привлечение к дисциплинарной ответственности, и в том числе извинения, например. Но, как я уже сказала, это даже вот такое, это не так просто. Они все друг друга покрывают, и иногда это требует очень большого какого-то внимания, усилия, чтобы они делали свою работу в части рассмотрения вот этой жалобы.
1: Вы знаете, меня в этой истории поразило то, что ее довольно много обсуждали в социальных сетях. Ну, просто потому, что она попала на стрим в Твиче буквально. То есть этого стримера-то и закрутили. Вот, очень много видео, много людей это все снимали. Это обсуждают в телеграм-каналах, в инстаграмчике где-то. Но я не видела ни одной официальной реакции. Нет. МВД Московского, ну, управление Московского МВД, ни от Следственного комитета, ни прокуратуры, ни даже городские власти ничего вообще не вышли, не сказали, как будто этого не было. Это вот сейчас так они решают проблему?
0: Да, ну, они как бы посылают сигнал, что для них, ну, это нормально. То есть ничего нового не случилось. Они, ну, я не знаю, насколько это уместное сравнение, но как бы российскими руками убивают людей в соседней стране, как бы, и для них, ну, ничего нового, что бьют этих же людей как бы внутри своей страны. Уровень жестокости очень сильно вырос. И это как бы для всех уже норма.
1: К сожалению, вы знаете, я хочу в заключение вот о чем вас спросить. А как человеку с учетом всех этих обстоятельств, уровня агрессии и того, что теперь дозволено российской полиции, как человеку, оказавшемуся в подобной ситуации, себя вести, чтобы не ухудшить свое положение? Ну, просто известно, что ты начнешь качать права и вообще можешь спровоцировать на такую агрессию, что мало не покажется. Но при этом и сохранить какой-то шанс, какие-то доказательства, хоть что-то на то, для того, чтобы потом попытаться привлечь наиболее эффективно, попытаться привлечь к ответственности вот этих полицейских, которые так себя вели.
0: Ну вот тут, видите, конкретно вот эта ситуация, она немножко выделяется, потому что, как вы сами сказали, видеозапись велась как бы сама по себе, потому что вот этот стример, он как бы и стал жертвой. Но в целом очень хорошо работает, вот если вы там стали жертвой какого-то полицейского насилия или там грубости или что-то такое, например, на улице, то когда вас там уже освободили, можно попытаться найти свидетелей через соцсети. Или, например, попытаться получить видеозаписи с городских камер или с частных камер, ну или что-то такое. Но помните, что они хранятся очень короткий промежуток времени. И, например, если мы говорим про городские камеры, то их только через адвоката можно получить. То есть тут придется прибегать к услугам третьего человека. Когда мы говорим непосредственно про

0: взаимодействие с силовиками в процессе, то тут уже почти все правозащитники рекомендуют в процессе не двигаться как-то резко, потому что любое резкое движение, например, вы там резко повернулись, дернули руку, что-то сделали, может быть истолковано как чуть ли не нападение на сотрудника полиции или там что-то такое, а это уже уголовное преступление. И даже мы там знаем, что по закону вы можете, точнее, но обязаны показывать документы только в конкретных случаях. Там три основания, типа полицейский предполагает, что вы в розыске, вы там подозреваетесь в совершении преступления и так далее. Но, к сожалению, если полицейские хотят вот там причинить вам какой-то вред, и вы отказываетесь показывать документы, то это их только разозлит. Вот если есть какие-то, ну, например, друзья, вот вы в компании, то, например, друзья могут вести видеозапись, но таким образом, чтобы этого не было видно, потому что полицейские считают, что их нельзя записывать на видео. Они почему-то считают, что они их деятельность составляет какую-то служебную тайну, ну, или что-то такое, хотя ну, деятельность — это публичная деятельность от имени государства, и никакой тайны там нет. Вот, но очень важна видеофиксация, но ее тоже надо вести аккуратно, потому что наличие телефона и видео очень их злит.
1: Да, понятно. Спасибо большое за ваше разъяснение. Я хочу от себя просто добавить. Тут недавно российские власти признали экстремистами ОВД-Инфо, такую общественную организацию, которая как раз помогала людям, задержанным полицией в ходе самых разных мероприятий, не обязательно на митингах. И несмотря на то, что они, конечно, теперь, по мнению властей, экстремисты, у них остался огромный совершенно прекрасный архив со справками и руководствами, что делать, если вас задерживают. Вот на сайте. Сайт, по-моему, еще можно читать. За то, что вы читаете их инструкции, я так понимаю, к ответственности привлечь не могут, да? За то, что вы инструкции экстремистов читаете. Если вы сами ничего не делаете такого, не перепощиваете, главное, эти инструкции, тогда все окей. Да, спасибо вам большое, Валерия, за ваше разъяснение. Валерия Витошкина, адвокат, была на связи с программой «Человек имеет право». Вот как бывает. Выборы как будто не настоящие, а репрессии против независимых кандидатов вполне реальные. В России, где в сентябре будут голосовать за новый состав Государственной Думы, глав 11 регионов и депутатов законодательных собраний в 39 субъектах страны, от выборов сюрпризов не ждут. И в победе «Единой России» сомнений нет. Тем не менее, с самого начала эта избирательная кампания сопровождается сообщениями о репрессиях и давлении на оппозиционных и независимых кандидатов.
2: Партии несут документы, Центральная избирательная комиссия ищет и находит ошибки. До единого дня голосования в России 2 месяца. Самое время начать активные избирательные кампании. Но сначала нужно пройти регистрацию. Партия «Зеленых», например, пока это не удалось. Центр избирком России выявил некие недостатки в документах. Вопрос о заверении кандидатов на места в Госдуму предварительно перенесли на 18 июля. С подобными сложностями столкнулась и партия «Яблоко», которой удалось заверить списки кандидатов лишь со второго раза. Впрочем, это, пожалуй, не самые большие сложности, которые возникли у «Яблока» в этой избирательной кампании. Разными способами власти России отлучили от выборов более 40 членов этой партии.
3: Вы возражаете?
4: Да, мы сейчас не возражаем, мы считаем, что нам нечего скрывать.
2: В тюрьме находится зампредседателя Лев Шлосберг. Против него возбуждено 3 уголовных дела, в том числе о так называемых военных фейках. Еще в октябре 2025 года был арестован заместитель председателя партии Максим Круглов. В июне этого года его приговорили к 7 годам лишения свободы по статье о так называемых военных фейках за посты о Буче и погибших украинцах. Весной этого года в Екатеринбурге прошли обыски у председателя регионального отделения «Яблоко» Максима Петлина и члена партии Егора Ткаченко. Их задержали и позже отпустили без составления протоколов. Обыски связали с организацией вечеров писем заключенным, в том числе осужденным по террористическим статьям. Представители «Яблоко» отметили, что в прошлом году участники акции были задержаны по подозрению в оправдании терроризма. Но тогда, цитата, все обошлось. Ранее в декабре 2025 года за пост с фотографии оппозиционера Алексея Навального был оштрафован председатель «Яблока» Николай Рыбаков. Российские суды признают фотографии погибшего в колонии политика экстремистской символикой, так как еще до смерти Навальный был внесен в список экстремистов и террористов. При

0: Обвинения по экстремистской статье лишают потенциального кандидата права быть избранным на государственную должность в течение года. Так, 13 июля за ссылку в социальных сетях на видео с фотографией Навального был задержан политик Борис Надеждин. За пару дней до этого его объявили иноагентом, аккурат, когда Надеждин начал свою избирательную кампанию. К слову, статус иноагента также на год исключает право участия в выборах.
1: Задача простая – вывести меня из игры, не допустить моего попадания в Государственную Думу, не дать мне провести кампанию. Компания за мир, за свободу, за то, чтобы, ну, так сказать, у нас был интернет и бензин, в конце концов.
2: Нам есть за что отчитаться, есть что представить обществу и есть что положить на весы истории.
0: Партия КПРФ и вовсе не планирует выдвигать сильных кандидатов в большинстве одномандатных округов на выборах в Госдуму. И в том числе политиков, которые смогли победить единороссов во время прошлой кампании 2021 года. Об этом пишет издание «Медуза» со ссылкой на несколько источников, в том числе в руководстве КПРФ. Это, как отмечают журналисты «Медузы», поможет партии «Единая Россия» взять большинство кресел по округам, получить в Госдуме сверхконституционное большинство и принимать любые решения только волей своей фракции.
3: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией электоральный эксперт Станислав Андрейчук. Станислав, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Прежде чем начать разговор об этой кампании избирательной 2026 года, поясните, пожалуйста, как человек, который много-много лет следит за российскими выборами, а зачем вообще сейчас выборы? Почему их не отменили? Пятый год войны. Были все возможности у российских властей ничего не предпринимать. Вот пусть сидят те же самые депутаты, что и сидели до этого. Не будем шевелиться, скажем, что у нас особые времена, деньги не будем тратить. Зачем им сейчас вообще затевать эти выборы, которые в целом понятно, чем, какими результатами закончатся?
4: Ну, дело-то простое. Именно выборы – это основа легитимности российского политического режима, как бы то ни было. Потому что у нас есть конституция, потому что люди привыкли к выборам, а потому что, да, люди могут даже относиться к ним как простому ритуалу, но они считают, что этот ритуал необходим. Никто не согласится на то, чтобы выборы просто так отменили, чтобы вот власти принимали решения без этого согласия, хотя бы формального, со стороны граждан. Как уже это согласие достигается, это отдельный вопрос, но сама процедура должна состояться.
3: Хорошо, тогда расскажите, пожалуйста, в чем будет, если будет оно, какое-то принципиальное отличие между вот думскими выборами 2021 года, понятно, что войны тогда не было еще полномасштабной, и нынешними выборами?
4: Нынешние, конечно, проходят в совсем других условиях. И в плане внешней политики, и в плане социально-экономических каких-то явлений, и в плане настроя общества на самом деле, потому что, если мы с вами вспомним те несколько лет, которые предшествовали 2021 году, 2018-2019, то мы с вами вспомним, как непросто власти давались региональные и местные выборы перед этим. Потом была, правда, конституционная реформа, потом была пандемия, которая очень сильно властям помогла. И на самом деле конституционная реформа и события февраля 2022 года – это такая превентивная контрреволюция, что ли. Потому что власти чувствовали, как у них утекает из рук контроль над внутриполитической ситуацией. 2026 год, конечно, несколько иной. Мы видим, что и в плане цензуры все заметно ухудшилось, и в плане репрессий все заметно ухудшилось, и политической конкуренции, возможности самой политической конкуренции легальной стало еще меньше, чем это было 5 лет назад. Но, тем не менее, мы одновременно видим, как нарастают проблемы, которые даже полгода назад были не очень-то ожидаемы. На самом деле ситуация и войны, и выборов одновременно – это ситуация не самая устойчивая. Всегда могут происходить какие-то неожиданные события. Ну, вы вспомните, там 2023 год с восстанием Пригожина – совершенно неожиданно, да, тоже никто не ожидал. Поэтому что может произойти вот в этой ситуации? Слишком много действующих лиц. Поэтому так или иначе мы видим, что ситуация непростая для властей. Они это понимают. И вот те телодвижения, которые совершаются по поводу давления там, на Яблоко, недавнее на Надеждина, на самом деле и на многие партии парламентские, как то коммунисты.

0: например, показывает, что власти не так уж уверены в том, что они могут получить тот результат, который еще в феврале хотели, совершенно спокойно получили.
1: Вот вы тут вспоминали о неспокойных, ну, относительно неспокойных для российской власти в 18-19 годах, для региональных властей. На ваш взгляд, почему вот сейчас, спустя, ну, чуть меньше 10 лет, мы практически не видим никаких ярких оппозиционных кампаний, которые вот были привычны в те-то времена, да?
0: Мы и те кампании сейчас считаем яркими, хотя они таковыми не были на самом деле. Ну, то есть, вспомните выборы 2018 года, никто особо не вел кампаний ярких. Да, господин Сипягин, которого в Владимирской области выборы губернатора выиграл, просил, чтобы за него не голосовали во втором туре. Напрямую обращался, да, к избирателям. Фургал, не хотел, чтобы за него голосовали во втором туре. И, в общем, правильно хотел, как показывает практика. Теперь сидит человек ну, с большими сроками. Из тех, кто тогда избрался, лишь Коновалов остается у власти. Да, он действительно провел очень хорошую кампанию в 2023 году. Выйдя, победил снова Единороссов в очень конкурентной кампании. Но в 2018 это не была яркая кампания.
1: Коновалов это руководитель.
0: Глава Хакасии. Ну, то есть ни у кого не было яркой кампании. Просто так сложилось, просто людям надоело, и они воспользовались поводом, чтобы вот так проголосовать.
1: Протестным голосованием.
0: Протестным голосованием. Выборы 2011 года, приведшие к большим протестам, не были яркой кампанией. Просто людям надоело, и они вот как-то неожиданно, в том числе для участников тех событий, вышли на улицы. На самом деле, большая часть того, что происходит, это не результат каких-то действий политиков ярких. Потому что ни в 2011, ни в 2018, ни позднее никто не был готов особо рисковать. Очереди за Надеждином в 2024 году были неожиданностью для самого Надеждина. Все это понимают, да, он не рассчитывал на это. Это все некий общественный настрой, который выплескивается. Да, хорошо, когда для этого выплеска есть на ком сконцентрироваться. Хорошо, когда есть хотя бы внешняя сила относительно избирательной кампании, как в свое время был Навальный и там, его команда, которые призывали то к умному голосованию, то партия, помните, кампания «Единая Россия», партия жуликов и воров там, и так далее. Да, хорошо, когда есть кто-то, кто может концентрировать для того, чтобы этот выплеск был более активным. Но в принципе, как показывает российский опыт, неожиданные всплески недовольства общественного, они могут быть и без этого. Никто там не концентрировался на выборах главы маленькой Хакасии, да, в 2018 году. Никому она, кроме самих жителей региона, не была интересна.
1: То есть вы вообще не исключаете какой-то интриги на выборах 26 года? Можно ждать чего-то, вот какого-то подвыверта граждан с учетом внешних обстоятельств, вот недовольства из-за интернета, из-за топлива, конечно, в первую очередь, цен, войны, которая все никак не закончится.
0: Ну, вот прям надеяться, да, и ставить ставки на это, наверное, не стоит, но при этом понимать, что в российской электоральной истории всякое происходило, стоит, как раз стоит, да, наоборот. И, в общем, предпосылки определенные для этого есть. Будет ли триггер, будет ли возможность сконцентрировать вот это недовольство на ком-то еще, это большой вопрос. Тем более сейчас, когда июль, жара, никакой кампании никто не ведет, там, российские СМИ стараются выборы не замечать. Причем российские СМИ самых разных направленностей, официальные и как бы очень оппозиционные. Да, ну, как бы, все задаются из оппозиционных СМИ, все задаются ровно тем вопросом, с которого вы начали, а зачем за этим вообще следить, по большому счету.
1: Нет, я спросила, а зачем проводить, а не зачем следить.
0: Да, и зачем проводить, но оттуда и зачем следить, да, автоматически вытекает. Но это правомерный вопрос, на самом деле, в этой ситуации. Тут нет претензий, да, большой. Вопрос правомерный. Но и официальные СМИ стараются делать вид, что никаких выборов нету. Потому что, опять же, для российских властей выгоднее, чтобы избиратели выборы эти не заметили,
1: Понятно,
0: чтобы пришли
1: потихонечку.
0: только,

0: потихонечку пришли только те, кто под контролем, а те, кто недовольный, да, те, кто стоит в очередях, и те, кто ругается из-за того, что не может с родными списаться в Телеграме, те, кто не подконтролен, потому что он не в каких-то больших структурах работает, вот этих людей лучше не видеть на избирательных участках. Да, можно сфальсифицировать всегда, но если слишком много недовольных придет, то эта фальсификация будет слишком заметной, слишком раздражающей. Лучше без этого. Небольшая явка, ожидаемый результат, скромненько, как в прошлый раз.
1: И тем не менее, все-таки мы слышим уже, что вот кампания только там 16 июня, по-моему, Путин подписал указ, начались движения, но еще загодя начались наезды на более-менее ярких людей, остающихся в России. Яблоку совершенно не везет, у них там кого сажают, кто уже сидит, кто в следственном изоляторе сидит, ждет вступления приговора в силу. Кучу оштрафовали по вот этим статьям по кодексу административной ответственности экстремистским, которые не дают возможности дальше участвовать в выборах. А зачем столько усилий-то, если... Зачем столько давления и усилий вот на этих оставшихся более-менее ярких людей, если все равно вы сами все сосчитаете? Не захотите пускать яблоко, и так не пустите его. Зачем людей гнобить?
0: Ну, вопрос там только не только в яблоке, да, я говорил, что там и коммунисты по полной получают в тех регионах, где у них сильные позиции. Там посмотрите на то, что с ними в Алтайском крае происходит, где у них крупнейшая фракция в региональном собрании. И, по-моему, такое ощущение, что все региональное отделение, кроме лидера, уже под уголовным преследованием. Да, посмотрите на ЛДПР, у которых в одном из базовых регионов, в Красноярском крае, три лидера регионального отделения. Все трое по очереди попали под уголовное преследование, да, ну и так далее. На самом деле, почти у всех партий есть те, кто сталкивается с проблемами, есть те, кого можно назвать политзаключенным, и так далее. Вопрос даже не в конкретных политических силах. Вопрос именно в том, что в той ситуации, вот, которую мы с вами описали, власти не хотят действительно, чтобы не было никого яркого на этих выборах, потому что яркий он за собой ведет людей, и он на себе концентрирует вот это самое недовольство, да, он становится таким знаменем.
1: Привлекает внимание.
0: Привлекает внимание, возвращаясь к Надеждину, да, при всем уважении к Борису Борисовичу, но в конце 2023 года его на федеральном уровне почти никто не знал. Ну вот он был таким ярким региональным подмосковным политиком. Вот одномандатный округ в Госдуме он вполне может выиграть. Да, он мог даже, наверное, побороться при должных ресурсах там, на губернаторский, за губернаторский пост, если бы деньги, да, нашел, дорогая компания. Но все-таки на президентских выборах его, ну точно, у него узнаваемость была минимальная. И тут на тебе неожиданно достаточно было появиться. Но и здесь опасаются ровно того же. Появится кто-нибудь, я непредсказуемый. Ну его. Лучше мы перестрахуемся, лучше или договоримся, чтобы не выдвигался, или если не понимают, то решим вот этими силовыми методами, да, такими юридическо-силовыми методами. Ну, чтобы на всякий случай ничего не было.
1: Большое спасибо за ваше разъяснение. Станислав Андрейчук, электоральный эксперт, был на связи с программой «Человек имеет право». Мы, тем не менее, будем наблюдать за ходом этой избирательной кампании. Вдруг будет какая-то интрига еще впереди. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
4: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров». Во второй половине часа беседа «Выживет ли российская журналистика?». Начнем с другой темы. Общественный стресс в России. Остались ли какие-то

0: какие-то векторы развития. Чем отличались военные настроения 1941 года от сегодняшних? Раскроется ли нашему Отечеству весь ужас творимой им трагедии? С этими вопросами я обратился к эссеисту и коллекционеру Андрею Васильеву, но впервые не в амплуа этих его творческих интересов и хобби, а из-за первой специальности. Андрей Александрович по профессии врач-психиатр.
1: Мне представляется, что если мы берем такую коллективную личность российскую, то она представляет собой нечто вроде «Титаника», который вот до получения пробоины в корпусе от столкновения с айсбергом, на котором шла такая веселая, достаточно, скажем так, беззаботная жизнь на всех палубах. В первом классе веселились, танцевали, покупали красивые вещи, пили шампанское «Дон Периньон», вино. Во втором классе холили себя каким-то иным способом. И так вплоть до самого, наверное, низа, да, до трюма. И сейчас, если мы посмотрим назад, вот всего лишь, это же было всего, вот оглянуться, знаете, верните 24 февраля и 23. Никто даже представить себе не мог, что удар будет такой силы. Хотя все предупреждали, все говорили, что вот-вот он произойдет. Но никто даже не мог себе вообразить, какая ядерная бомба взорвется и какие переживания, чувства, интерпретации во всех слоях общества это вызовет. Мне кажется, что это во многом говорит о нашем обществе, что оно было, скажем так, загораживало себя тех проблем, которые были вот на первом плане. Старалась на них не смотреть. Знаете, как этот фильм «Не смотри наверх». Вот оно, все наше общество в основном, за немногим исключением. Причем исключение самого разного толка, и по-разному к нему можно относиться. Оно просто старалось не смотреть наверх, оно старалось не смотреть на этот айсберг. И, в общем-то, получило то, что и могла получить. Оно получило острый стресс. Острый удар, буквально шоковый. Знаете, если бы оно спускалось по ступенькам вниз, то, наверное, удар бы этот был, наверное, не такой тяжелый. Хотя оно, его и спускали по ступенькам. Давайте все-таки будем откровенны сами с собой. Очень многое из, ну, скажем так, демократических завоеваний 20-летней давности и прочее. Общество легко с этим рассталось, легко отдало им. За что? Сейчас даже трудно понять, за что. И это не тоска по городовому, потому что уже вот сейчас мы городового имеем, что называется, выше крыши во всех смыслах. И каждый день получаем новые указы, какие-то законы, которые нуждаются в толковании. И вы можете или быть оштрафованы, а может попасть в тюрьму на 15 лет. И все это зависит, скорее всего, не от реальности, а от воли каких-то людей, которые будут распоряжаться вашей судьбой. Лишились денег, лишились возможности передвигаться по миру. И вот что действительно достойно анализа и как-то рассмотрения, это то состояние, в которое впало наше вот довольно такое безбашенное, веселое общество, которое собиралось жить дальше так же, не имея при этом никакой, в общем, программы и цели. Даже в советское время, ну, формально был какой-то вектор развития. Потом был, скажем, вектор, противоположный советскому, направленный на демократизацию, на вообще слияние со всем миром. А вот последние годы, как выяснилось, вот как мы можем рассмотреть сейчас уже в массу деталей, которые нам были не совсем понятны, скажем, там, 2-3 года назад, 5 лет назад, все эти указы, какие-то перестановки, скажем так, выравнивание всех под общий ранжир. Вот мы получили то, что мы получили.
0: Но погодите, а разве не было таких скрепляющих основ и цементирующего такого влияния в обществе? Все-таки в той или иной степени, мне кажется, идеология стала присутствовать в последние годы. Ну, не знаю, святая война. Вот наше прошлое, то, что нас объединяло, кстати, и с Украиной ведь объединяло. У нас была общая война, этот общий знаменатель по-моему, невероятные были силы. Тут не было противоречий. Или, во всяком случае, если они были, то у тех, кто вообще любит полемизировать и всегда не согласен со своим соседом. Ведь это же было, и на этом, кажется, стояла не только идеология власти. Это была не насаждаемая идеология, она находила... по-моему, искренний или вполне искренний отклик и в народе. Народ тоже считал, что самое святое, лучшее – это война. Ведь это же было, это разве не было заменой предыдущей идеологии?
1: Ну, вы знаете, в этом есть своего рода парадокс, потому что для нас как бы основой, вот этой основной скрепой идеологии оказывается событие, которое от нас не зависело, потому что на СССР напал коварный и очень опасный враг. И получается так, что мы отождествляем себя с событием, которого мы не планировали, которого мы не организовывали. И в этом есть своего рода такая аспонтанность. Потому что человеческое общество, в общем-то, развивается, основываясь на каких-то позитивных факторах, а не только отталкивание от коварного врага. И если немножко все же отойти от этого такого государственного пафоса, который придается и празднику этому, и событиям, связанным с ним, то мы видим, что там масса человеческих судеб, трагических судеб. И каждая страна, каждый народ по-своему как-то смотрит на это. А порой противоречивые какие-то фигуры, возникающие, знаете, из исторического сумрака. И это совершенно не совпадает с нашим каким-то вот таким... Я не могу сказать, что это ура-патриотизм, потому что это действительно принимается в обществе. Но просто события, так, война и победа, и послевоенный период, и довоенный период, они лишаются вот такого персонального, личного измерения. Они приобретают исключительно какой-то такой пафосный пропагандистский характер. Там не остается места человеку. Ну вот разве что это акция «Бессмертный полк», да, которая тоже постепенно, вот как это ни странно и как-то не печально, иногда превращается в какое-то такое показное мероприятие.
0: И связанное со смертью, с гибелью, это по существу такое фёдоровское воскрешение отцов и братьев ушедших. И вообще комплекс России-страдалицы, России-жертвы, ведь это же какое-то сладкое для российского общества ощущение. Ощущать себя страдалицей и общество страдающее. Что психиатр скажет вот, так сказать, об этом? О буянности, о необходимости этого страдания обществу?
1: Знаете, тут можно уехать куда-то, редуцироваться в какие-то сексуальные и прочие дебри и вспомнить о том, что эрос связан с танатосом, и вообще страдание неотделимо от каких-то высоких чувств. Знаете, как в песне песни написано: «Сильна, как смерть, любовь». Вот. Да, к сожалению, вот смерть не как личное событие. Знаете, как каждый умирает в одиночку. Помните, был такой роман, по-моему, я не помню, Ганса Фаллады. Да. Смерть здесь возводится в какой-то такой государственный элемент государственной политики. Мне, знаете, мне ужасно трудно ходить по этим тропинкам, потому что все время боишься задеть памятники, знаете, как на кладбище, вот тонкие-тонкие тропки, и боишься сказать какую-то вещь, может быть, обидно для какого-то человека, может быть, кощунственно, не знаю. Но мне кажется, что когда по улице идет ребенок, одетый в военную форму, и у него, значит, написано там на флажке или что-то такое, можем повторить, то это что означает? Означает, что нам по-прежнему противостоит немецкий фашизм? Или кто? Мировая закулиса? И дальше выстраивается целый ряд такой вот макабрический, значит, страшилок, которые сопровождали наше существование на протяжении, ну, наверное, последних 100 лет, да? То есть мы опять не живем своей жизнью, мы не спонтанные, а мы все время зависим от каких-то угроз, мнимых или подлинных уже и не разобрать. Потому что когда человек говорит с трибуны «Запад» и «Восток», он уходит от персональных каких-то измерений. Он приходит в сферу такой вот почти оккультной геополитики, которая вообще-то нам, русским, не была близка. Она возникла только после Октябрьской революции в виде евразийцев, и потом они, в общем, стакнулись, так сказать, с немецкими геополитиками и с английскими. И в этих конструкциях вообще отсутствует человеческое измерение. В них присутствует планета, значит, там континенты, какие-то мифические существа. Де-факто это, в общем-то, оккультная идеология. Вот если мы к этому пришли, если мы пришли к тому, что мы противостоим не злу, а мы противостоим Западу, и Запад как-то отождествляется нами со злом, а Восток, значит, очевидно, с добром.
2: Погодите, но разве не у славянофилов и западников был этот спор? Разве не Николай Яковлевич Данилевский с этого начинал за много десятилетий, ну, за несколько десятилетий до Шпенглера?
1: Ну, во-первых, все-таки давайте скажем, что вот ни Хомяков, ни Аксаков, ни Киреевский этими категориями не мыслили. И для них Запад был страной святых чудес. А что касается Данилевского, да, но это, в общем, уже, скажем так, почти не христианское или уже совсем не христианское мировоззрение, которое, еще раз говорю, сводит человека как подобие Божие, ну вот к какому-то земноводному существу уже или каким-то силам, которые синонимичны или солидарны с силами природы. Да, и потом, конечно, вы знаете, Трубецкой чертил свои линии, и в этом есть, безусловно, свой резон, но все-таки мы не можем убрать с первого места человека. Вот, вот в чем вопрос.
2: Скажите, а концепция, идея, вообще мораль, выраженная в словах «можем повторить», не связана ли она с тем, что именно вот вы и подчеркиваете, что война лишилась персонального присутствия человека, что война как бы лишилась горя, ужаса персонального, война лишилась смерти, так сказать.
1: Ну, вы знаете, это давно сформулировано было как война remote control, так сказать, когда человек с пультом, вроде пульта от телевизора, значит, что-то такое делает на экране, а где-то за сотни или за тысячи километров происходят взрывы и убийства. Вот тут особенность нынешнего момента заключается в том, что ведь это Киев, Одесса, Днепр, Чернигов. Тяжело произносить это, потому что это смерть уже, которая находится у нас при дверях. И я не хочу вдаваться в детали, кто куда, кто зачем. Вот мы имеем эти игры, сможем повторить эти шапкозакидательские настроения, эти «не смешите мои Искандеры» и прочее. Выливается ужаснейшее событие.
0: На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» беседа об общественном стрессе в России. Мой собеседник – врач-психиатр Андрей Васильев.
2: Раскроется ли русскому обществу, российскому обществу, раскроется ли весь ужас трагедии? Можно ли думать сейчас, в минуту трагедии, можно ли думать о грядущем покаянии? Насколько общество, которое устроено так, свойственно прийти к покаянию?
1: Я не думаю, что мы сейчас должны ставить вопрос о покаянии. Мы можем точно сказать, что общество переживает шок, что оно чрезвычайно и остро травмировано, и оно защищается с помощью механизмов, которые очень хорошо описаны людьми, которые изучали такого рода защитные механизмы на примере узников концлагерей, на примере людей, попавших в тюрьмы, в какие-то трагические обстоятельства, на примере узников Холокоста. И

0: то, что я вижу конкретно, я вижу вот эти механизмы защиты, ну, например, такое явление, как деперсонализация, которое, в общем, довольно редкий и очень такой человеческий симптомокомплекс. Оно заключается в том, что человеческая личность как бы отчуждается сама от себя, она лишается вот этого тонкого эмоционального покрова и множества связей. Понимаю, что я впадаю в механицизм такой, потому что, но личность — это конструкт. И каждая часть этой динамической, постоянно вращающейся, уменьшающейся и возвышающейся конструкции имеет эмоциональный какой-то компонент. И вот я с кем не говорю, люди говорят, что вот как-то, как будто вот что-то внутри сковано камнем, что нет возможности как-то собрать свои мысли, потому что такое количество проблем вдруг возникло, что их невозможно скрутить в одну проблему, которую надо решать. Это и ужасные гуманитарные известия, которые приходят бесконечно со всех сторон. Это и крах всего образа нашей жизни, который характеризовал нас на протяжении уже многих десятилетий. Мы все-таки изменялись, мы как бы росли, мы становились все более европейцами, да, и вдруг как будто нас как каким-то лассо, какой-то загон, оказалось, что мы пришли в загон. И знаете, как вот как мне рассказывали, на бойнях, которые принадлежат то ли Макдоналдсу, то ли что-то еще, где постоянно забивают огромное количество скота, это такой коридор с сужающимися стенами. И из него нет выхода. И эта бедная животина, бедная коровушка, она идет вперед и не двинуться ни вперед, ни назад. У нее только одно движение вперед. И ее уже начинают разделывать, пока она еще жива. Вот у меня такой образ возникает все время в сознании. Но это вот только один способ защиты. И он как бы наиболее человеческий такой. А есть еще другой. Есть способ идентификации с агрессором, идентификации с источником насилия. И он тоже очень русский, он тоже очень нам присущ, потому что все-таки вся русская история, да, это сначала, как мы чуть-чуть говорили, было панихида, а потом одно уголовное дело. А потом это уголовное дело расширилось уже до полного беззакония. И как-то нам казалось, что мы вышли из этой ситуации. Как-то нам казалось, что мы уже как-то вдруг выскочили на свет Божий. И вместо того, чтобы закрепить то, что нам, в общем, свалилось с неба, как-то обезопасить себя, создать какие-то защитные механизмы, вот мы теперь оказались опять в такой ситуации. И вот эта идентификация с агрессором и порождает людей, которые, ну, с упоением говорят о том, что вот можно повторить, и можно кому-нибудь еще вмазать и прочее. Но, вы знаете, это может быть и очень хорошие люди.
1: Скажите, а письма протеста – это форма солидаризирования с чем? Это и есть протест?
0: Ну, я думаю, что это форма реализации личной ответственности. Потому что, вы знаете, очень многие люди ведь испытывают не только такую фрустрацию, но и стыд. Потому что им стыдно за события, в которых они, хотя и не принимают прямого участия, но имеют к ним непосредственное отношение. Эта тема уж разработана и Ханной Арендт, и масса людей в мире, которые занимались этим и подробнейшим образом изучали. И вот это вот микс деперсонализации, депрессии, стыда, потом такой феномен ощущения конца пути. Вот этот вот утюг, треугольник, где коровушка идет, там в конце пути ничего нет.
1: Сейчас очень много разговоров о том, что вместе с водой выплеснут народы, которые смотрят со стороны на происходящее, выплеснут и ребенка. И очень многим людям просто не по себе от того, что будет с русской культурой, с отношением к русскому человеку, государству, к русскому языку. Многие люди боятся за судьбу культуры. Другими словами, Пушкина и Льва Толстого жалко?
0: Я не думаю, что Пушкину Льву Толстому что-нибудь уж так всерьез угрожает. Я говорил со многими людьми, не с российскими гражданами. Все они, в общем, все прекрасно.

0: прекрасно понимаю. Единственное, что я вот еще раз хочу сказать, что люди, которые, ну, скажем так, противостоят друг другу, они все несчастные. Они всех, возможно, хорошие, ну, за исключением каких-то маргиналов, которые есть везде. И их бы надо всех пожалеть, и всем бы оказать психотерапевтическую или какую-то психологическую помощь. Потому что вы же понимаете, что какой-то не очень разумный человек на Западе, который будет все сваливать на особенности российского, скажем так, существования, и вспоминать цитату из Карла Маркса, который говорил, что Россия воспитывалась, я уже не помню, наизусть там, да, 200 лет монгольского рабства и достигла в этом высочайшего искусства, в этом рабстве, и управляет ей раб, который, ну, мы все знаем эти цитаты. Конечно, в этом есть свой резон. У России были в основном такие уже ставшие мифологическими опыты демократии в виде там Новгородского веча и прочее. Чего, кстати, нельзя сказать об Украине, потому что на Украине все-таки вот эта традиция, скажем так, политической нации, она имеет значительно более длительную историю, и она лучше укреплена. Все-таки совсем это действительно оказывается другое государство. Хотя там живут русские люди, да, и говорят по-русски, и думают по-русски, только немножко не так. Понимаете, это же все было ясно и Герцену, и Бакунину. Это все в XIX веке, вот это вот движение объединенное славянское, оно все артикулировало все эти темы и проблемы. А сейчас мы слышим лозунги, которые не с Герценом Александром Ивановичем перекликаются, а совсем другими людьми, которых не хотелось бы поминать в суе.
1: Общественный стресс в России. На мои вопросы отвечал петербургский врач-психиатр Андрей Васильев. Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Профессия журналиста в последние годы признана во всем мире одной из самых опасных. Особым образом это касается России. Что происходит сегодня в журналистском сообществе? Мы видели в последние дни гражданские поступки, пусть и немногочисленные, но все же непривычные для России. И пусть нам неизвестна глубинная подоплека журналистских самоувольнений, доля прагматизма в этих поступках. И все же сам факт выступления против общего течения на фоне властных угроз заслуживает внимания. Журналистское сообщество сегодня. Тема моей беседы с известной правозащитницей, преподавателем и медиа-экспертом, петербурженкой Анной Аркадьевной Шароградской.
2: Ну, во-первых, вы вопрос формулировали таким образом, что мне даже и ответить на него весьма сложно. Потому что уже давно ходит такое определение, что у нас журналистики нет, а журналисты еще встречаются. То есть журналисты есть. Но это было, в общем-то, справедливо уже несколько лет, может быть, даже десятилетия. А сейчас это тоже так, только реже встречаются и журналисты. О сообществе я вообще говорить не могу, потому что сообщества как такового нет, хотя существуют какие-то союзы и даже профсоюз журналистов. Но если говорить, скажем, о союзе журналистов в Петербурге и области, и о союзе журналистов в России, и о союзе журналистов Москвы, то это где-то союзы, которые находятся в конфронтации, а где-то, ну, просто стараются игнорировать друг друга. Поэтому сообщество, как вы понимаете, особенно сейчас, когда последние достойные журналисты уезжают и где-то стараются пристроиться для того, чтобы все-таки голос не пропал, тут уже речь идет об индивидуальных личностях или очень редких каких-то медийных структурах, которые пока еще живы.
1: В последние годы журналистику все называли одной из самых опасных

профессий. Сейчас многие журналисты, как вот вы только что тоже об этом сказали, покинули страну. Конечно, ландшафт как-то меняется, и тем не менее, чем актуальная и сегодняшняя журналистика может заниматься?

профсоюз журналистов. Я узнаю о том, что такие попытки были и раньше, я знала, но профсоюз у нас никогда толком не себя не зарекомендовал так, чтобы в него стремились. Журналистам было любопытно, что это за организация, тем более, что она, ну, относительно новая. Я договорилась с руководителями организации, учредителями организации, попросила встретиться с журналистами и ответить на их вопросы. И сказала, что все это мы будем записывать, и те, кто не сможет, не успеет или, может быть, пропустит по незнанию это мероприятие, смогут выйти потом в интернет и посмотреть запись. Они со всем этим согласились. И я сказала тоже, поскольку таких главных в Союзе было 3 человека, а сколько всего мы так и не добились и так и не узнали, я сказала, что вы, пожалуйста, выступайте друг за другом, потом будут вам задавать вопросы, но поделите, о чем вы будете говорить, чтобы вы дополняли друг друга, но не повторяли одно и то же. И вот сначала я слышу буквально не в первой, но, может быть, во второй фразе, что такое журналист, они определить не могут. То есть вот на данный момент в профсоюзе журналистов нет четкого представления, кого можно назвать журналистом. Но это меня несколько смутило, пошли дальше. Дальше они говорили о необходимости защищать журналистов, которые могут быть в конфликте со своими работодателями, или, может быть, там их не устраивает редакционная политика и так далее. И они готовы эти конфликты разрешать или представлять в суде. И хотя у них они говорят, нет денег, и я верю, что нет денег, потому что взносы очень небольшие, а людей у них мало, но как мало, они не сказали. Но есть достойные юристы, которые готовы представлять в суде пострадавших, то ли журналистов, то ли блогеров, то ли людей, которые вдруг решают, что они могут писать и продавать свой товар, так сказать, в какие-то СМИ, в которых они в штате не числятся. Ну, хорошо. В общем, достойные цели, и все это прекрасно, хотя понятно, что все-таки сложно, поскольку у них нет даже юриста в организации как такового. И есть такие добрые люди, юристы, которые помогают, но не на постоянной основе. Дальше больше зашла речь о том, собственно говоря, какого рода бывает конфликт. Один из вопросов был очень, на мой взгляд, хороший и умный, задавала журналистка с Дальнего Востока. Она спросила, вот есть такой Попов, его обычно отдельно не называют, потому что, наверное, Поповых немало, но Попов и Скобеева, есть такие люди. Вот этот самый Попов, я не буду определять эту компанию, которая называется «60 минут», ворованное название, но я не об этом. Он на последних выборах баллотировался в Думу. Он баллотировался в Думу, и на это время из программы ушел, вела жена Скобеева, и я надеялась, что он не вернется, потому как Кодекс журналистской этики, ну, не допускает, это не закон, конечно, но не то, что не рекомендует, а очень ясно, недвусмысленно, без всякой интерпретации, говорит о том, что совмещать государственную службу, неважно, ты избирался или тебя взяли на эту службу по какой-то другой причине, просто для журналиста невозможно. Ну, пресса и власть в одном лице, ну, никак не может быть. И вот эта журналистка задает, на мой взгляд, очень интересный вопрос. Она говорит, ну, вот вы профсоюз журналистов,

Представьте себе, что власть, а это властная структура, это телевидение, где программа 60 минут, увольняет этого Попова на том основании, что он депутат Государственной Думы и не может по этой причине, собственно, работать в качестве журналиста. Будете ли вы его защищать? Вот что она спросила. Или посчитайте, что работодатели поступили правильно? Ну, нет, это очень сложный вопрос. Но он, дескать, не журналист. Ну, как же не журналист? Да, он ведущий и может утверждать, что он не журналист, но между передачами или во время передач он бывает в разных точках, включая горячие, и на различных мероприятиях в различных странах и в нашей стране, и оттуда передает репортаж. Значит, он ведущий, и он все-таки журналист, потому что репортажи делают журналисты. Ну, в общем, очень долго крутился отвечающий и сказал, что это надо долго разбираться, это здесь все сложно и так далее. И, конечно, они, скорее всего, будут его защищать, если его уволят за совмещение вот этих ипостасей. Ну, простите, значит, я так умозаключаю, что профсоюз журналистов, в общем-то, против совершенно ясного, очень разумного пункта журналистской этики. Был еще один момент. Они все трое неоднократно говорили, как они ценят свободу слова, как они защищали тех, кого там объявили иностранными агентами, СМИ и так далее. Правда, о результатах мы ничего не слышали, потому что агенты остались агентами, но попытку защищать они делали, и это уже хорошо. Но когда это мероприятие, оно было довольно долго закончилось, и я еще раз объявила тем, кто нас слышит, что если вы захотите пересмотреть или у вас возникнут дополнительные вопросы, вы можете нам прислать, и мы передадим их по назначению. Буквально через несколько часов я получила такое сообщение от одной из учредительниц. Она написала, что мы посовещались и решили, что выставлять в интернет то, о чем мы говорили, а мы обсуждали внутренние вопросы, не стоит. И поэтому просим вас запись не выставлять. Я написала, но если вы так понимаете свободу слова, то да, мы выставлять не будем. Но уверяю вас, что там не было никаких вещей, которые, если они даже не понравились бы власти, было опасно говорить вслух. Там было все сказано таким образом, что власть должна бы, на мой взгляд, даже их приласкать. Вот это так длинно я вам отвечала на вопрос, но на меня это очень недавнее впечатление и довольно сильное. То есть если появляется что-то новое, всегда ждешь, что во всяком случае там благородная цель – защищать свободу слова, защищать журналистов, опасные профессии, что-то для них делать. Но ресурсов нет, денег нет, офиса нет, коммуникации только по почте, дозвониться до них невозможно. И это вот то, что, ну, может быть, новое из союзов, которые у нас появились.

0: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Российская журналистика в кризисе». У микрофона Иван Толстой. Моя собеседница – петербургский медиаэксперт Анна Аркадьевна Шароградская.
1: Анна Аркадьевна, а каково ваше собственное определение

0: журналиста. Кто это?
1: Вы знаете, я недалеко ушла от этих людей, которых я тоже спрашивала. Я ведь не всегда спрашиваю, когда я знаю ответ. А кто это сейчас у нас в нашей стране, я вам ответить не могу, потому что в свое время известный ваш коллега, а мой сын, он, поскольку у него биография, как мне сказали в университете, вы же не станете притворяться, что у вас чистая биография. Имелось в виду, что у меня отец еврей. Но я тогда работала на факультете журналистики, и мне сказали, что ну, сюда-то мы его обязательно возьмем. А я сказала, что, знаете, вот вы видели картину Маховского «Не пущу», я стану в дверях и скажу «нет, лучше пусть он не получит никакого образования». Я очень неплохо знала образование журналистов и в Москве, в Московском университете, потому что я там училась, и здесь я отработала 24 года, и в других местах. И, ну, например, на мой взгляд, лучший факультет журналистики все-таки даже при Засурском был не московский факультет. У них были лучшие условия и были хорошие преподаватели наряду с другими. Но Московский университет, от него много ждешь, и там тоже были свои проблемы. А вот в Екатеринбурге, скажем, там был очень, на мой взгляд, неплохой факультет. И те, с кем я встречалась, кто заканчивал его, они журналистское очень приличное образование получали. Но в те времена, в советское время, никто не притворялся, что журналистика – это журналистика, а не пропаганда. Говорил, что это пропаганда, это писалось на стенке. Ленин, который писал там на пеньке, висел на каждом факультете, и мы все это прекрасно знали. Поэтому сказать, что журналист – это тот, кто закончил факультет журналистики, я бы этим не ограничилась или даже радовалась бы, что человек не заканчивал факультет журналистики, по крайней мере, в России. Второй момент. Если человек работает в каком-то СМИ или медиа, как хотите это назовите, тут нужно понимать, в каком СМИ и в каком качестве этот человек работает. И проводить анализ, и решать, если у него еще нет имени. Потому что есть имена, и тогда ты спрашиваешь, какому журналисту ты доверяешь, и это имя называется. И тогда ты сравниваешь свои оценки этого человека. Поэтому, если имя уже есть, то журналистом можно назвать того, кому доверяешь и понимаешь, что этот человек честен в своем профессиональном деле, и тогда это журналист. Есть еще моменты, которые сейчас, например, разделяются мнения, являются ли блогеры журналистами. Для меня это категорически нет. Блогер хорош своей индивидуальностью, умением писать, но это отнюдь не журналист. И я сомневаюсь, что блогеры в конечном счете даже несовершенную журналистскую этику хотя бы когда-то пробежали глазами. То есть это нет. И выходит, что это какие-то сейчас крупицы. Причем мне довелось, но язык не поворачивается сказать, учить Анну Политковскую. Но я вместе с Казаковым, Юрий Казаков из Москвы, он занимается профессиональной журналистской этикой. И вот мы вместе в Москве вели раз в месяц семинар для журналистов из центральных СМИ. Тогда мы еще не делили их на частные.

0: или там какие-то независимые и так далее. Это был пограничный период между Советским Союзом и перестройкой. И Анна записалась в этот семинар. И я говорю, ну она не будет посещать, она же так занята, она все время ездит в Чеченскую республику и прочее. И прочее, но она хотела, она занималась. Мы с нею много, ну, слово подружились, я не хочу сказать, но взаимное какое-то, взаимная симпатия, уважение и сотрудничество у нас были, пока она была жива. Но я видела, что с моей точки зрения она уже превратилась в журналистку-активист, или в журналистку, для которой ее миссия была на первом месте, а уже какое-то профессиональное обрамление на втором. И вот те люди, которые снимают удивительные по пронзительности фильмы о всевозможных нарушениях в республиках Кавказа, или военные какие-то конфликты освещают, очень часто они не имеют журналистского образования. Но и когда смотришь те материалы, которые они представляют, они, конечно же, не профессиональные, потому что ты смотришь, это тебя очень и очень впечатляет, задевает, огорчает, все что угодно. Но когда тебе крупным планом показывают лица убитых пулей в лоб и так далее, профессиональный журналист, ну, такой кадр бы не показал, то есть это не принято. И вот здесь журналисты-активисты, с моей точки зрения, это уже нечто от классической формы журналиста отличающееся, а те правозащитники, которые действуют как журналисты, они тоже отличаются. Поэтому, ну, по-настоящему их журналистами назвать нельзя. А есть люди, которые стараются все-таки взвешивать и быть объективными, и как-то есть у них то, что у многих журналистов, они даже не подозревают, что может быть такая черта, как альтруизм или что-то такое, когда профессия на первом месте. Но становится все меньше, меньше и меньше, и тех, кому доверяешь, даже если они либерального свойства и мыслит так, как вы. То есть не могу сказать, что есть что-то, что можно четко определить. Вот это журналист, особенно если человек молод и еще мало наработал материал, с которым ты знаком.
1: Анна Аркадьевна, и последний вопрос, если можно. Сейчас во всем мире разрастается движение за запрет всего российского и даже просто русского. Настроения эти понятны и объяснимы, хотя во многих случаях категорически несправедливы. Вместе с водой хотят выплеснуть и ребенка. Вы недавно побывали в нескольких европейских странах. Скажите, пожалуйста, что изменилось в отношении к российским журналистам в мире?
0: Я не знаю, что изменилось в отношении к российским журналистам. Я бы сказала, что изменилось в отношении к российским новостям. Потому что я шучу о себе, вернее, шутила, когда можно было шутить, что я не умею писать, поэтому я учу, как писать. А когда я была в Финляндии, то я сошла с поезда. И поскольку я предполагала, что заселяться в гостиницу я смогу только в 12 часов, а мне звонили еще в Петербург и спрашивали, дам ли я интервью журналисту, я сказала «да», и пусть вот я с поезда в гостиницу около вокзала, пусть приходит в гостиницу, и я сразу же дам интервью, потому что до 12 я не смогу заселиться. Так вот, мало того, что когда я пришла, но это не потому, что это я, не потому, что я как-то связана с журналистикой, в гостинице мне сказали, вы можете заселиться. Но я говорю, хорошо,

Спасибо большое. Но когда придет журналист, я не знала, что он придет с фотографом и так далее, пусть поднимается ко мне в номер. Они говорят: да, вы хотите в номере разговаривать? Я говорю: ну вот здесь люди ходят, наверное, не совсем удобно, пусть поднимается в номер. Подождите, сказали, мы поменяем вам номер. Я говорю: почему? Ну, тот этот будет лучше, вам там будет удобнее, приятнее разговаривать. Я говорю: я должна за это доплатить? Нет, сказали они. Но это я это восприняла как уже отношение ко мне, потому что со мной будет разговаривать журналист по какой-то причине. Неважно, они знали, что я из России, я давала паспорт. И я вот это умозаключила, и если бы я на обратном пути не останавливалась в этой гостинице и не сравнивала то, что было в Берлине, и то, что я видела, и с кем я говорила, и как в гостинице девушка явно из Украины, ну, не в этот момент приехала раньше, но она услышала, как мы с сыном говорим по-русски, она стала рвать и метать, и она нас... Это были такие взгляды, это была просто такая вот гипертрофированная ненависть это была. Но там мы могли слушать разные передачи по телевизору. А вот в Хельсинки, когда я вернулась, когда я ехала туда, у меня не было времени, у меня целый день брали интервью. И норвежская журналистка, и из более меньших изданий. То есть там нон-стоп это было в Финляндии. А вот в Берлине там у меня были переговоры, связанные с работой, с тем, как быть, потому что деньги нам прислали на дальнейшую работу в этом году, их вернули обратно из-за санкций и так далее. Это были вот эти разговоры, и там я почувствовала, когда меня, скажем, пошла на завтрак, спросили, из какой вы страны, я почувствовала, что мне неловко говорить, из какой я страны. Здесь же, в Финляндии, вернувшись, что я вижу по телевизору? Я вижу Fox News, и я вижу три варианта самых махровых российских государственных СМИ, которые нон-стоп рассказывают, какие люди, которые против войны нехорошие, какие в Украине, я даже обратила внимание, в новостях, в наших новостях те, кто защищает свою страну, называются словом «бандформирование». А российские, конечно, войска, и здесь все верно. Значит, нельзя произносить слово «война», и российские войска воюют с бандформированиями. Я стала искать что-нибудь, ну, что было бы не Fox News, предположим, где-то, чтобы узнать, что происходит реально, потому что невозможно было оторваться. И что я нашла, кроме Аль-Джазиры, которая, ну, так, ну, чуть умереннее, помягче все это представляла, но тоже не особенно, но, во всяком случае, там не было такой враждебности. А все остальное это было хуже, чем в России сейчас. Вот и поймите, ну, опять, если меня знают люди, если они ко мне хорошо относятся, они, естественно, автоматически не переносят на меня враждебности, если она существует. Но меня убило, совершенно убило, что люди, с которыми я дружна, с которыми я работала на факультете, которые мне просто были симпатичны, потому что они были какими-то любезными, вежливыми в быту. Там я живу в центральном районе, тут маленькие магазинчики, и люди очень запоминают своих постоянных покупателей или что там бывает.
они относятся хорошо. Но если заходит речь о войне, они против войны, но они считают, что нужно убивать этих нациков, этих наркоманов, этих враждебных людей в Украине.

0: А уж как относится к журналистам, ну, не могу я вам сказать, потому что журналист журналисту рознь. Очень многие отравлены. Вот это письмо, ну, хорошо, есть больше людей, которые подписали письмо против войны. Но я всегда уважительно относилась, скажем, к Громовой, которая сейчас вот то, что вместо факультета журналистики, это получается теперь кафедра, ну, считайте, по-старому декан факультета журналистики, она инициировала письмо в поддержку, и там столько таких слов, не то что в защиту этой войны, а в поддержку и против стороны, с которой наши войска воюют. И если в первый день я ужаснулась, потому что 100 человек, из них многих я знаю лично, подписались, то на следующий день было 600, а сейчас уже больше 800 человек. Это только те, кто ученые. Правда, вот обнаружилось, что один из этих людей умер несколько лет тому назад. Значит, это тоже фальсификации, но составляли это журналисты. Поэтому нет единого, но я понимала эту девушку, которая возмутилась, когда услышала, что мы говорим по-русски. Я ее понимала, и единственное, что она вскочила в комнату, там как метеор пронеслась, выскочила и смотрела и в спину, то есть просто с негодованием. Не было сил с ней поговорить. Просто не было не то что возможности, было желание, но я понимала, что я просто не смогу.
1: О сегодняшнем журналистском сообществе в России я беседовал с известной правозащитницей, преподавателем и медиаэкспертом петербурженкой Анной Аркадьевной Шароградской. Выпуск «Поверх барьеров» на волнах Радио Свобода на этом завершен. Программу подготовил Иван Толстой.

0: А сейчас у нас остается еще несколько минут, и мы хотим познакомить вас с некоторыми интересными подкастами русской службы.
1: Привет, меня зовут Полина Галуева. Я координаторка студии подкастов «Радио Свобода». Мы с моим коллегой-историком литературы Иваном Толстым запускаем подкаст «Голоса проигравших». Это воспоминания мигрантов первой волны о революции, Первой мировой и гражданской войне. История появления у «Радио Свобода» пленок с этими воспоминаниями не менее интересна, чем их содержание, рассказывает Иван Толстой.
2: В 1967 году праздновалось 50-летие советской власти. Об этом было известно всем, не только в СССР, но, разумеется, и в эмиграции. Потому что в эмиграции жили жертвы советской власти. Те, кто убежал в 17-м, 18-м и последующих годах. Журналисты «Радио Свобода» в середине 60-х сообразили, что можно собрать свидетельства у тех, кто пережил русскую смуту. Наняли двух журналистов, одного Владимира Рудина, нашего сотрудника штатного, и другого Алексея Малышева, который работал историком в Колорадском университете. Они любили историю, знали и изучали революцию и отправились по всему миру, порознь, с магнитофонами, записывать исторически проигравших, но людей с несломленным духом, с хорошей памятью, а всего лишь 50 лет прошло.
1: Этих людей собралось 79 человек. Их записали, пленки использовали в эфирах тех лет, а потом они стали не нужны и их передали в архив. Спустя почти 20 лет, в конце 80-х, Иван Толстой впервые попал на радио. И кто-то из старожилов рассказал ему о существовании этих записей. Но никто уже не помнил, куда они пропали. Сработал профессиональный интерес, и Иван начал поиски по архивам. Но чем больше он спрашивал, тем чаще получал ответ «мы не знаем».
2: И вот однажды в Бахметьевском архиве, который находится на 6-м этаже Батлеровской библиотеки, я спросил у очередного библиотекаря, не знает ли он о существовании вот такого вот проекта и так далее. «Не, у нас, конечно, нет», — говорит он, — «потому что мы не храним аудиопленки. А вот там вы спрашивали?» И поднял палец вверх, в потолок. Я говорю, «Нет, а что там? Я-то был уверен».

0: уверен, что там все, ничего нет, это последний шестой этаж библиотеки, да и с улицы видно, что он последний. Он говорит, а там Oral History Project, отдел устной истории. Спросите у них. И я стремглав на седьмой этаж, лифта туда не ходил, даже в лифте было шесть кнопок, я поэтому не мог вычислить, что там есть седьмой этаж. И я туда взбежал, и там, знаете, атмосфера, как в старом советском учреждении. Древтрестовские шкафы довоенные какие-то, пахнет пылью. Я спрашиваю, есть ли у вас такое? Роются, копаются, смотрят картотеку. Нет, говорят, ну погодите, есть вот что. И начинают выносить мне папки. Распечатки этих передач полностью. А машинистки раньше распечатывали так, вместе со всеми М, Б, Кх, Кх и так далее. Вот так и печатали. Я говорю, потрясающе, это доказательство, что это есть. И что это есть у вас. Но голоса, мы-то радио, нам же звук нужен. Не, нету. Ну, что делать? Я улетаю в Прагу, дальше продолжаю работать на радио, занимаюсь своими делами. Проходит полгода. Звонок на рабочем столе. Английский голос. Мистер Толстой?
1: Да.
0: Здравствуйте, меня зовут так-то. Я слышал в Oral History Project ваш разговор с нашими архивистами, библиотекарями. Вы меня не могли видеть. Я работаю за шкафом. Я не хотел вылезать и встревать в разговор. В конце концов, меня это не касалось. А помочь-то я вам не мог. Но вы знаете, меня страшно заинтересовала эта история, которую вы рассказали. Как же так, думаю? Ну, почему? Пленки должны были быть. С них распечатки поступили, а пленочки... Меня это задело, и я стал искать. Знаете, у меня есть одна идея. Вот вам адрес, сказал он. Я говорю, а что это? А это такой, знаете, маленький частный архивчик, звуковой. Там такие странные люди работают, смешноватые, сербы. Мне кажется, что у них что-то должно быть, что-то они должны знать. Я звоню. Открывает мне дверь человек. И я ему рассказываю, что меня интересует. Он говорит, ну, заходите. Куда-то пошел, в какую-то комнату, копался, что-то шуршал чем-то. Потом выносит и говорит, не вот это ли вас интересует? Я смотрю, какая-то бобинка, явно вот старого диктофона, репортофона такого. Надпись наклеенная, бумажка, на которой то ли чернилами, то ли старой шариковой ручкой написано «Адамович Гуль». Газданов. Боже мой, неужели? И первая мысль. А вдруг размагничено? Послушал. Чисто. Как просто вчера записано. Все идеально.
2: Встречался в нашем окружении, в нашем мире. Считали, что Романовы будут царствовать еще столько, сколько стоит свет.
3: Голоса тех, кто видел гибель Российской империи, вы услышите в подкасте. Ищите «Голоса проигравших» на вашей любимой подкаст-платформе или на сайте «Радио Свобода».

0: каким вам представляется будущее России?
1: Я думаю, нормально все будет, хорошо.
2: Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
3: Хотелось бы видеть Советский Союз.
4: Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
1: Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России, потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
5: Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек.

Гости программы «Культурный дневник» Таисия Круговых и Василий Богатов, российские художники и режиссеры-документалисты, в последние годы живущие во Франции. 10 лет назад мы рассказывали об их фильме «Пусси против Путина», об истории «Пусси Райт» и безжалостной борьбе государства с этой группой. Новый фильм Круговых и Богатова называется «Мемориал. Ликвидация». Он снимался в Москве в 2021 году, когда власти приняли решение ликвидировать старейшую правозащитную организацию, через год в Осло,

0: когда мемориалу вручали Нобелевскую премию мира, и на различных акциях мемориала и в его поддержку. Наш разговор записан после премьеры фильма на кинофестивале в Котбусе. Я знаю, кстати, благодаря передачам «Радио Свобода», что с мемориалом вас связывают давние отношения. Вы были режиссерами монтажа фильма про Карлу Нейер, немецкую актрису, погибшую в ГУЛАГе. Наверное, не только это.
1: Мы стали работать с мемориалом после показа моего фильма про норвежскую колонию. Я ездила в Норвегию и попросилась в постой «Призм», она называется, и сам директор на тот момент даже не называл ее тюрьмой, и людей, которых сидят никак, кроме как обитатели, и это была восхитительная, условно говоря, тюрьма, в которой камеры выглядели лучше, чем моя квартира в Москве, где люди, которые сидели там, ловили красную рыбу, делали шашлык, могли ходить в кино, ухаживать за лошадями и так далее. И статистика рецидива у них была всего лишь 10% по сравнению с 99% российских...
0: Брейвик там сидит, да?
1: Брейвик сидит не там, но мы потом уже были в его тюрьме тоже. Ну, помимо того, что это просто комфортабельно, и тебе никто не заламывает руки, и не нагибает тебя, не вставляет тебе кипятильник, не пилит тебе напильником зубы, просто к тебе относятся по-другому. И вот в этой, в первой тюрьме, но там были люди, которые убили других или которые занимались трафиком женщин, например. Просто это было удивительно. Сама какая-то вот эта вот норвежская культурная идентичность, такая человеческая.
0: А как это связано с мемориалом?
1: Сахаровский центр пригласил меня на показ фильма, и на этот показ пришли мемориальцы. И позвали меня работать к ним и снимать видео про места памяти. А потом это выросло уже в какую-то большую дружбу. Мы снимали фильм про затопленные деревни в Дагестане. Монтировали, например, собирали про Карлу Нейр. Фильм про collateral damage в Чечне, про Наталью Истемирову. И, соответственно, все время были на разных акциях возвращения имен, где вели прямые трансляции. И в этом году мы это делали тоже. Я была режиссеркой прямого эфира, Вася снимал и монтировал присылаемые ролики со всего света. И уже было видно, что акция обрела другой характер. То есть стали звучать имена и убитых в тюрьмах россиян и россиянок, и убитых украинцев и украинок.
0: Раз мы заговорили о Норвегии, я должен сказать, что мне очень понравилась в вашем фильме сцена, снятая в Осло, в музее, где Елена Жемкова размышляет о мемориале в связи со знаменитой картиной «Мунка», и говорит, что мемориал услышал крик, который прозвучал много лет назад, то есть в сталинские времена. Потом этот крик затих, а мемориал его слышал. Вот мне кажется, что ради таких моментов и существует документальное кино как особый вид искусства, чтобы их запечатлеть.
1: Да, я тоже очень радовалась, что это, помимо прочего, однокадровый эпизод. И мы не знаем, что мы увидим в итоге эту картину в конце эпизода, но как бы чувствуем, что мы ее увидим. И в этом же эпизоде она вспоминает про Арсения Рогинского, который долгие годы был главой мемориала.
2: И в этом же эпизоде есть Лана Истемирова, дочь Наташи Истемировой. Но люди, которые вот смотрят фильм, они как тут все время попадаются люди, которые узнают. Я слышу на просмотре: «О, Лана Истемирова, а вот у нее книжка сейчас вышла про Наташу». Начинают обсуждать.
1: У нас даже была попытка сделать фильм про ликвидацию мемориала больше. И мы отсняли несколько эпизодов про дела Истемировой перед тем, как она была убита. И, ну, в общем-то, ну, как-то фильм сегодня вместил.

0: Ланой Стемировой. У нас есть большой разговор. Пока мы искали форму, которая была бы подходящей для рассказа про мемориал, мы перебрали и анимацию, и видеоарт, и фотографии. И в итоге вышли все-таки на вот так называемое, я его так называю, чистое документальное кино, которое не требует, точнее, мы специально не вставляли нигде комментарии, хотя для европейского зрителя, например, сложно понять и хронологию, и где происходят события. Но вот в фильме много такого заложено. Там есть, например, Артем Крингер, который подытоживает в день ликвидации мемориала его ликвидацию. Он говорит, вот сегодня, 21 декабря, самая известная и старейшая организация России была ликвидирована. Не знаю еще, что через несколько месяцев он сам будет находиться в тюрьме, а его дядя Михаил Крингер, член мемориала, уже находится в тюрьме. И, в общем-то, нет, тоже окажется в тюрьме на тот момент.
1: Есть еще такая сквозная линия, с которой, собственно, начинается фильм. В квартире Олега Орлова. Это его судьба. И это квартира, из которой он уйдет на суд, где на него наденут наручники. И это, конечно, очень драматичный момент.
2: Да, мы когда снимали, еще не знали, что вообще будет происходить с Олегом Орловым, конечно же. И он стал героем, ну, как-то в процессе съемок, в процессе фильма стало понятно, что его действия, его активность приведут его к такому финалу, потому, ну, что он не отступится. Зная Олега Орлова, мы понимали, что, да, к сожалению, он вот пойдет в тюрьму. К счастью для него, это все закончилось случайным образом хорошо. В конце концов.
1: Да, ну фильм завершается как раз вот этим сообщением о том, что Орлов находится на свободе по обмену, но потом идет список политзаключенных, связанных с мемориалом. Да. Ну, вы упомянули уже Кригеров, да, это Юрий Дмитриев и, наверное, еще довольно много людей, может быть, и тех, кого нет в этих титрах.
0: Ну, вообще таких людей много, как оказалось, потому что, например, мемориал помог каким-то людям просто выехать и поддержал разными письмами. И даже если это какие-то люди, может быть, даже не напрямую связанные с мемориалом, то в какой-то момент было принято решение, что а для чего вообще был создан мемориал, надо просто помогать людям. И, ну, то есть это уже не сохранение исторической памяти и контроля военных преступлений и заключенных, а вот какая-то реальная помощь людям, которые убегают от режима.
1: В последнее время появилось много документальных фильмов, посвященных, ну вот если пользоваться выражением Джулии Локтев, «Последнему воздуху в Москве». Это конец 21 года, как раз когда был ликвидирован мемориал, начало 22 года, когда началась война. Ну вот фильм «Локтев» самый известный, или это сериал, потому что он был на Берлинале и других фестивалях. Есть другие фильмы Аскольда Курова, вашего друга, да, Андрей Лошака. Есть очень оригинальный фильм «Квиндом», есть фильм «Маши черные осколки», который получил главный приз в Лиссабоне. То есть это целый феномен в документальном кино, как бы свидетели катастрофы. И вот тут возникает вопрос, который я уже со многими документалистами обсуждал. Знак ли это того, что российская независимая документалистика жива, или это, так сказать, ее лебединая песня «Прощание»?
0: Мне кажется, что мы не дышали давно уже, не с 21 года, а гораздо раньше. А документальное кино мы снимали всегда без продюсерской и какой-либо финансовой поддержки. И поэтому я даже не знаю, что сказать про документальное. Ну, все-таки все фильмы, которые вы назвали, у них есть какая-то поддержка в продюсировании и в распространении. Они существуют, такие фильмы, немножко по другим законам. И за счет этого еще остаемся все время за бортом, потому что мы не знаем, как попасть на фестивали, потому что нам в большинстве случаев отказывают. И, в общем-то, никак не зарабатываем на своих фильмах, а только тратим на них.
2: Да, я думаю, по поводу российской все-таки документалистики, потому что не знаю, можно ли назвать то, что мы делаем во Франции, уже российской. Ну, кроме того, что у нас российский бэкграунд,

0: В России наверняка существует независимое документальное кино. Просто проблема в том, что как только режиссеры независимого документального кино касаются каких-то политических тем сейчас или там серьезных нарушений прав человека, то как бы в данный период, мне кажется, это просто фильм одного выстрела, потому что после выхода такого фильма человеку надо либо эвакуироваться из России, либо он окажется, опять же, в тюрьме. Проблема такая только и для независимого документального кино, мне кажется. А так, как оно было всегда без денег, так и будет делаться.
1: Мы продолжаем снимать кино, и у нас есть несколько проектов во Франции. Это на сегодняшний день три разных фильма. Один фильм про драг-квин диабетика, и второй фильм про транс-экс, а может быть не экс-работницу секса, которая ходит на демонстрации, на манифестации парижские, которой 65 лет. И третий фильм про 94-летнюю балерину, звезду разных там Операды Пари и прочих балетных институций, которая танцует и сегодня, и продолжает давать мастер-классы. Ее папа был одним из президентов Грузии, она даже как-то в советское время, заезжая в Грузию, высказалась за ее независимость и чем была забанена на сколько там, на 25 лет, что-то в таком духе. Но я могу сказать, что снимая кино в России, снимая кино, например, во Франции, ты понимаешь, что есть очень четкие различия по нескольким пунктам. Первый пункт – это сам формат. В европейском кино он требует формат документального кино. Есть редкие исключения, но в основном он требует объяснений и закадровый голос или прояснений, что происходит, где происходит, в каком году, кого вы видите на экране. И самые режиссеры и режиссерки, которые получают тут субсидии, они снимают скучнейшее кино, вот такого рода. И второе важное отличие, то, что называется privacy. В России ты можешь достать камеру и начать снимать тут же. И это, в принципе, всегда будет какая-то классная история, потому что конфликтность для кино в российском воздухе, говоря словами Джулия, Юлия, очень насыщенная. А во Франции ты не можешь включить камеру, не подняв перед этим руку и не спросив, все ли готовы сниматься. И, соответственно, даже если кто-то готов сниматься, он или она уже знает, что вот сейчас мы будем сниматься для документального кино, и поэтому вот нам надо вести себя каким-то особым образом. И вот эта вот граница первоначальная между автором замысла и авторкой замысла и героями-героинями, она как бы сразу же появляется. В России такого нету.
2: Мы с вами говорили ровно 10 лет назад, в 2015 году, когда вы работали над фильмом «Пусси против Путина» о группе Pussy Riot. Это фильм, который тогда произвел, можно сказать, даже фурор в Европе, получил награды в Амстердаме. Я помню, в Риме была целая акция публичная, уличная в его поддержку, а в России его толком и не увидели. Хотя тогда были, ну, если смотреть из сегодняшнего дня, довольно либеральные времена. Ну, во всяком случае, не было такой свирепой цензуры. Фактически вы были несколько лет хроникерами группы Pussy Riot, в том числе или даже в первую очередь вот этого уголовного дела, которое было возбуждено после знаменитого панк-молебна в храме Христа Спасителя. И, в принципе, вы даже называли себя членами группы Pussy Riot. Я ничего не путаю?
1: Мы снимали изначально все акции Pussy Riot. Вот насчет членства я не помню, но то есть это ускользающее членство такое. Как бы надо всегда смотреть по отношению к чему ты говоришь. Я являюсь частью или не являюсь частью, потому что существование группы закончилось в 2014 году. И, например, после этого не можешь как-то, ну, как-то серьезно про это говорить.
2: Она до сих пор выступает, просто в другом составе.
1: Но никаких акций.

0: Нету.
1: Как музыкальная группа, как бэнд, она выступает и даже записывает синглы, и, ну, концерты регулярно дает.
0: Не, ну, Надя в этом плане потрясающе продолжает, как может. То есть она относительно окружающей среды меняется, и она собрала, там, не знаю, 7 миллионов для Украины за счет того, что она делала уже после того, что я называю исчезновением группы Pussy Riot. И она продолжает это делать. И она не тратила эти деньги на себя. Вот все, что она зарабатывала, она посылала в Украину. Будет, кстати, выставка, организованная Надей в Рейкьявике, где будут выставлять свои работы участницы и участницы группы за разный период, начиная от самого начального и даже акций, которые только задумывались, не были воплощены, и заканчивая нашими днями. И что интересно, все занимаются разными вещами. Кто-то делает цифровую живопись, кто-то занимается витражами, кто-то пишет музыку. Вот у нас, кстати, есть работа, которая сейчас выставляется в Бангкоке, в Бангкокском музее современного искусства, и которая, в принципе, подходит под Надину идею, потому что Надя хочет сделать церковь как тему выставки. И в Бангкоке у нас в зале стоит детская кроватка, которая качается в черном таком покрывале. И в кроватке нет ребенка, а когда ты стоишь в этом зале и смотришь на это скрипение кроватки, то ты слышишь колыбельную, которая поет мать, но текст этой колыбельной основан на продаже оружия. Там идет такой перечень: «Россия убивает самолетом номер 20». Ну и идет список всего оружия, которое Россия использует и продает другим странам, и использует для собственного режима, для укрепления. Мы делали еще работу...
2: Дни культурного наследия, да. Тут был такой день во Франции, когда открываются разные исторические здания, и вот люди в течение там двух выходных дней могут прийти в любые здания, которые обычно закрыты. Нас позвали в такое здание бывшей жандармерии в одном из пригородов Парижа, которые люди просто купили и там как бы живут. Но вот там остались реальный подвал с такими камерами, там 4 камеры, в которых запирали арестованных людей. Такие прям настоящие подвалы с кирпичными сводами, с зарешоченными окошками. И мы при виде этого всего мы поняли, что у нас это вызывает только ассоциации с российскими пытками в тюрьмах и в полицейских участках. И мы сделали об этом выставку. Там были разные предметы, использованные в пытках в российских тюрьмах, которые были заморожены во льду. И на протяжении двух дней эти глыбы льда постепенно оттаивали, обнажая эти предметы пыток. Напильник, которым пытали украинца.
0: С напильником пилили зубы Натальи Власовой.
2: Там был кипятильник, который вставляли в анальное отверстие.
0: Андару Кежику в колонии, где был протест в 21-м году и до сих пор. Кстати, наш знакомый правозащитник работает над этим делом, который, кстати, мы и декланшировали, потому что у нас был фильм про пытки в Иркутске и в Ангарске, который назывался «Два месяца до свободы», где парень был свидетелем пыток и изнасилований.
2: Там было ведро воды, в которое...
0: Замороженное,
2: да, в которое макали Эльдара Дазина в колонии.
1: Я сейчас понимаю, что тема тюрьмы и насилия в местах заключения, если исключить норвежский опыт благополучный, это одна из главных ваших тем, потому что и Pussy Riot — это тоже про тюрьму, и мемориал — это тоже про репрессии, да?
2: Ну да, мы работаем исторически, да, с темой репрессий. Это одна из наших ключевых тем, да.
0: У нас же еще была выставка в Амстердаме, которая называлась «Last Meal Cafe». Но мы были не только художником и художницей на этой выставке, мы ее еще курировали. И там были собраны как раз все случаи из разных тюрем по всему миру. И из иранской тюрьмы был случай про то, как русскую интеллигенцию убивали с помощью анальных свечей. И вот у нас был такой кафе, где у каждого художника и художницы был стол, стул и блюдо. И вот это вот последнее блюдо перед смертью.
2: Но это было все про отравление,
0: это про было все про, ну, отчасти отравление. И про пытки тоже, потому что, например, наш художник, друг белорус Сергей Шабохин поставил просто стол, обычный и стул на стол, показывая практику белорусских, как они называются, КГБ,
2: да.
0: Которые приходят к тебе домой, пока тебя нету, передвигают мебель, и в данном случае они как бы намекают на то, чтобы человек повесился, потому что они обнажают крюк под этим столом, ставя на него стул.
2: Мы работали вот с темой отравлений еще до там знаменитых отравлений каких-то Навального и так далее. Это был там 18-19 год.
1: Ну вот я теперь вижу, что вы, когда начали заниматься этой темой репрессии, пусть сирая там 13 лет назад, как бы предвидели будущее, потому что тогда очень многим казалось, что это какой-то изолированный инцидент, что патриарх недоволен этим молебном, а потом, в общем, вся страна оказалась в этой тюрьме и оказалась в положении, пусть сирает в каком-то смысле. То есть вся оппозиция гонима вне закона, и любой человек может быть арестован за что угодно. И прошло, в общем-то, по историческим меркам просто одна секунда, да, совсем недолго, и режим не изменился. Не то, что какие-то там черные полковники пришли к власти, это как бы его естественная эволюция. Я не знаю, думали ли вы тогда, в 2012 или 2013 году, в таких вот терминах и предвидели ли все это, но я должен отдать должное вашей проницательности.
2: Да, спасибо. Мы хотели бы ошибаться тут со своей проницательностью. Ну, да, когда человек занимается политическим искусством, так или иначе, он начинает чувствовать политическую реальность и вектор ее движения очень хорошо.
0: Да, что мы на себе даже чувствовали. Вася был, тоже Вася сидел. Сам, ну, не так, не
2: так сидел. Вегетарианские времена.
0: Но мне кажется, это какая-то большая судьбоносная удача, что мы оказываемся на шахматной доске и начинаем играть, как это было в случае с Pussy Riot, когда мы еще не знали, что мы уже на шахматной доске находимся. И так оказалось мемориалом. То есть никто не предвещал, что окажется и Нобелевская премия, и, в общем-то, жизнь нас, к счастью, заставляет жить.
1: Кого сложнее снимать, Pussy Riot или мемориал? Ну, в смысле, панков или как бы структуру?
0: Правозащитников снимать невозможно. Лучше...
2: Это очень сложно.
0: Куда не соваться, никому не рекомендуем.
2: Ну, потому что это очень-очень-очень закрытое сообщество. Люди, которые занимаются такой довольно секретной деятельностью, в принципе. И они все время как бы опасаются... Еще каким-то образом, ну, что другие люди могут пострадать, с которыми они работают. И поэтому, конечно, архисложно было снимать мемориальцев из-за того, что они работают с такими деликатными темами. И из-за того, что это организация большая, именитая, много людей, много сотрудников, и все это находится под ударом государства, и они должны скрывать многие вещи, они сами не понимают, надо ли это скрывать или нет, но на всякий случай, конечно, лучше все скрывать. И при этом им надо выглядеть очень солидно, как-то серьезно, в кадре представительно, опять же, потому что это такая серьезная организация.
0: Чего язык кино не любит.
2: Да.
1: Поэтому вы вставили сцену, где они пьют коньяк, да, или что-то.
0: Хоть чего-то удалось. Нет, ну у нас есть и классные сцены, которые обладают уязвимостью. Она просто из-за своей как бы массивности не вошла в фильм, но это потрясающая сцена, где Ира Флиги и Александр Даниэль и Ольга Резникова, они все члены в какие-то разные годы и разных мемориалов, обсуждают Нобелевскую речь. и просто там сталкивается разное понимание того, о чем говорить, включая это, вообще надо ли упоминать Пушкина и что такое свобода в наше время и в советское время, ну и так далее. То есть эпизоды хорошие, в принципе, есть. Но возможности делать

0: будет плохо.
1: Он говорит, Россию может спасти только чудо. Но я верю в чудо.
2: На «Волнах свободы» вы слушали разговор с режиссерами-документалистами Таисией Круговых и Василием Богатовым. Мы говорили об их новом фильме «Мемориал. Ликвидация». Его премьера состоялась на кинофестивале в Котбусе. С вами прощаются продюсер программы «Культурный дневник» Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
3: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
4: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
5: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
6: Очень осторожно.
7: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
8: Я не употребляю информацию.
9: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
10: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
11: Иностранные агенты – это наши друзья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
12: Преступление и война.
13: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
12: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
14: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах радио «Свобода» и на основных платформах подкастов.
3: Говорит «Радио Свобода».
15: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
3: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
15: «Радио Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
12: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о том, как в Украине собирают доказательства о насильственных исчезновениях во время войны, а также объясню, почему Россия продолжает нести ответственность за происходящее. С вами Александр Вагнер. 23 февраля Европейский Союз осудил решение России выйти из Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинства наказания и ввел санкции против 8 россиян, включая сотрудников исправительных учреждений и судей. Под ограничения попали 3 начальника исправительных колоний, начальник СИЗО, 2 судей, прокурор и старший следователь. Среди них Алексей Вализер, начальник колонии в Алтайском крае, где отбывает наказание Алексей Горинов, один из первых осужденных в России за антивоенные высказывания. В список также включен Антон Рычар, начальник СИЗО в Биробиджане, где погиб музыкант Павел Кушнир. В ЕС заявили, что решение российских властей о выходе из конвенции по предупреждению пыток ясно демонстрирует пренебрежение к защите прав человека, подчеркнув, что Евросоюз непоколебим в осуждении нарушений прав человека и репрессий в России. В конце сентября 2014

0: 2025 года президент Владимир Путин подписал закон о выходе России из Европейской конвенции по предупреждению пыток. Этот шаг влияет на возможности обращений в суд родственников тех, чьи близкие погибли после насильственного исчезновения на оккупированных территориях Украины или в российском заключении. До выхода России из конвенции сохранялась возможность искать справедливости в Международном суде ООН. Тем не менее, за преступления, совершенные до выхода из конвенции, Россия продолжает нести ответственность. Вот что о насильственных исчезновениях в Украине сообщает Международный центр по вопросам правосудия в переходный период.
1: О насильственных исчезновениях, к которым причастна Россия, стали говорить еще в 2014 году в связи с аннексией Крыма и началом боевых действий в Донбассе. В 2019 году в докладе, посвященном предварительным расследованиям, который был подготовлен Международным уголовным судом для того, чтобы показать, в каком направлении работают прокуроры суда, говорилось, что есть подозрения в совершении России преступлений против человечности на основании случаев насильственных исчезновений в оккупированном Крыму. С 2022 года Россия расширила практику насильственных исчезновений как в Крыму, так и на недавно оккупированных территориях Украины. Как и в случае с жертвами других преступлений, большинство исчезнувших – это местные чиновники, журналисты, активисты гражданского общества или, по сути, любой, кого Россия считает проукраинским. Насильственные исчезновения часто сопровождаются другими преступлениями, такими как незаконная перевозка, содержание под стражей без связи с внешним миром, пытки, сексуальное насилие, рабство и убийство. Судьба украинской журналистки Виктории Рощиной является свидетельством разрушительной реальности преднамеренного и систематического использования России насильственных исчезновений. В 2023 году российские военные похитили Рощину, когда она отправилась делать репортаж об оккупации Запорожской области, где она жила на момент исчезновения. В течение нескольких месяцев ее семье отказывали в любой информации как о месте ее нахождения, так и об обвинениях, которые ей предъявлены. Гораздо позже российские власти подтвердили, что Рощина находится в заключении, хотя обвинения ей не были предъявлены. Родственникам отказались уточнить ее местонахождение и запретили посещение, а также не позволили встретиться с адвокатом. Более года родные ожидали ее возвращения домой, надеясь на обмен пленных, но в октябре 2024 года отец журналистки получил от российских властей уведомление о ее смерти. На протяжении почти 5 месяцев тело Рощиной не передавали Украине. Впоследствии тело было передано как останки неидентифицированного мужчины, без мозга, глазных яблок, трахеи. Согласно проведенной экспертизе, органы изъяли умышленно, чтобы скрыть удушение, от которого Рощина, по-видимому, умерла. Украинская прокуратура заявила, что Рощину подвергали жестоким пыткам перед смертью. Ее били током, на теле обнаружены ножевые ранения. ДНК-экспертиза подтвердила, что тело неидентифицированного мужчины – это останки погибшей журналистки.
0: Украинский центр гражданских свобод сразу после того, как началась война и Россия оккупировала новые территории Украины, создал карту насильственных исчезновений. По данным сотрудников центра, а также украинских властей, сегодня речь идет об уже почти 2000 гражданских лиц, которые подверглись незаконному лишению свободы и находятся в заключении в России, часто без предъявления им каких-либо обвинений. Вот несколько рассказов об исчезнувших во время оккупации людях, о судьбах которых рассказывает карта насильственных исчезновений Центра гражданских свобод.
2: В 6 часов утра 17 марта 2022 года в городе Олешки Херсонской области Украины был незаконно лишен свободы Александр Заривный. С 2017 года он был начальником управления образования, культуры, семьи, молодежи и спорта Олешковской районной государственной администрации. Его насильственное исчезновение связывают с тем, что он возглавлял общественную организацию «Союз участников боевых действий ветеранов АТО Олешковской района». Из Олешек Заривного перевезли в СИЗО Симферополя и впоследствии осудили по статье о шпионаже, о чем сообщила Крымская правозащитная группа. Поскольку в обвинении говорится о том, что чиновник передавал Украине информацию о расположении и численности российских войск в Херсонской области, это утверждение можно подвергнуть сомнению, так как Заривный был выкраден из собственного дома в первые дни оккупации Херсонской области российскими войсками.
3: Мэр Херсона Игорь Колыхаев в первые дни российского вторжения в Украину заявил о том, что остается на своем рабочем месте, однако отказывается сотрудничать с оккупационной армией. 28 июня 2022 года Колыхаева задержали вооруженные люди в военной форме, без объяснения причин и без предъявления каких-либо обвинений. До ноября 22-го мэра удерживали в оккупированном Херсоне, а затем этапировали в Россию. За почти 4 года российские власти так и не предъявили ему официальное обвинение. По словам сына Игоря Колыхаева, Святослава, если бы обвинения были предъявлены, информация была бы публичной, что дало бы возможность действовать в правовом поле. Пока же у родственников нет никакого доступа к Колыхаеву. Российская сторона незаконно удерживает мэра Херсона в одной из исправительных колоний Пермского края. Он не может быть военнопленным, так как занимал гражданский пост в мэрии и не находился в составе вооруженных сил Украины.
0: О незаконном лишении свободы и насильственных исчезновениях мы беседуем с экспертом Центра гражданских свобод, доктором политических наук, профессором Михаилом Савой. Импульсом для моего интервью была карта насильственных исчезновений, которая опубликована Центром гражданских свобод в начале войны. Там видно, даже вот на этом первом этапе, когда еще вносились данные, что насильственным исчезновениям подвергаются определенные люди. Это либо были главы сельских советов, либо адвокаты, журналисты. И я вот хотела бы у вас спросить, можно ли вот на основании даже вот этих данных, которые вносились в начале войны, говорить о том, что какие-то определенные группы людей подвергаются насильственным исчезновениям чаще, чем другие?
4: Да, мы анализировали социальный состав людей, которые были незаконно задержаны, и мы пришли к выводу, что это могут быть представители самых разных профессий. Это могут быть священники, журналисты, полицейские, учителя, представители творческих профессий, депутаты. Но этих людей объединяет один обязательный фактор. Они являются социально активными. Они лидеры. И оккупанты этих людей изолируют от общества, поскольку считают, что в этом случае не останется людей, вокруг которых остальные могут объединиться для сопротивления. То есть это методика, которая используется в России уже несколько десятилетий режимом Путина. И это методика, которую они принесли на оккупированные территории Украины. Таким образом, как им кажется, они исключают возможность активного сопротивления. Нет лидеров, нет протеста.
0: А скажите, пожалуйста, что потом в итоге с этими людьми происходило, вот даже на основании тех данных, которые собраны в карте насильственных исчезновений?
4: Большинство этих людей остаются в статусе инкоммуникада, то есть с ними нет никакой связи, до них не допускают адвокатов. А когда российские адвокаты узнают о нахождении таких людей в каких-то следственных изоляторах или колониях и пытаются туда попасть, им отказывают, потому что нет же уголовного дела, значит нет и адвоката. В некоторых случаях в отношении этих людей возбуждают уголовные дела через какое-то время. Это фальсифицированные дела. Мы анализировали много таких приговоров. Это буквально на пустом месте созданные дела. Но люди получают космические сроки. 15, 20, 25 лет по тяжелым статьям. 95% примерно этих людей, в отношении них не возбуждаются уголовные дела. Они просто лишены свободы без законных оснований, без судебных решений. Официальная формулировка – задержание за противодействие специальной военной операции. Она применяется и в отношении украинских военнопленных, и в отношении украинских гражданских.
0: А вот эти статьи, эти процессы, о которых вы говорите, можно применить к ним такой вот старый исторический термин «политически реконструированные дела» или «политически реконструированные процессы»? Можно ли вот в этом смысле провести вот эту параллель?
4: Да, безусловно, можно. Мы говорим о политически мотивированном преследовании. То есть мотивация в этом случае – контроль над оккупированными территориями, то есть усиление российской власти. Когда мы говорим о политической мотивации, нужно понимать, имеется в виду мотивация не людей, которых задержали и судят, а мотивация власти, которая фальсифицирует эти уголовные дела. И она всегда одна. усиления власти или ее сохранения.
0: А вот вы не могли бы привести какие-то конкретные примеры из тех случаев, которые попадали вам, которые вы анализировали?

0: или которые вы наблюдали?
1: Я не называю фамилии никогда в таких случаях, поскольку это может содержать угрозу для человека. Но я могу абсолютно уверенно сказать, есть аналитика, которую я делал с моими коллегами. Все подобные дела являются политически мотивированными. Мы это четко видим хотя бы по методам фальсификации. Но если действительно было преступление, то нет необходимости фальсифицировать доказательства. В таких делах доказательства всегда сфальсифицированы. Это либо так называемые тайные свидетели, то есть люди, которые дают показания без раскрытия их личности, и это может быть кто угодно, такой человек может сказать все, что угодно. Либо по материалам уголовного дела четко видно, что преступления просто не было. Ну, например, человека обвиняют в том, что он участвовал в террористической организации. А в действительности он служил, например, в 15-18 годах в Азове, который был признан в России террористической организацией. Но человек проходил службу в воинском подразделении, он не являлся террористом. Однако, по мнению российского режима, это является основанием для того, чтобы посадить его по статье за участие в террористической организации. И такая практика является массовой.
0: А вот вы не могли бы еще объяснить, где чаще всего, на каких территориях Украины чаще всего вы сталкивались с незаконным насильственным исчезновением? И это касается не только, я так понимаю, чиновников, но и гражданских лиц. Где чаще всего это происходило?
1: Это происходит везде, на оккупированных территориях. И, как я уже сказал, это касается не только депутатов, представителей власти Украины. Но, например, задержали моего соседа в Буче, и он до сих пор там, а задержали его во время оккупации Бучи, то есть еще в марте 22 года, при том, что человек автомеханик и всю жизнь просто ремонтировал дизельные автомобили. У него руки уже не отмывались от машинного масла, и это стало единственным основанием заподозрить его в том, что он имеет дело с оружием. Вот уже почти 4 года человек за решеткой без каких-либо официальных обвинений. Но людей задерживают не только на оккупированных территориях. Украинцев задерживают уже на территории Российской Федерации, если они выехали с оккупированных территорий. Их задерживают, например, на границах, на выезде из России в страны Европы, либо куда-то еще. Для людей с украинскими документами существует обязательная процедура дополнительной проверки. Фактически это та самая фильтрация, только на границах РФ. И по нашим подсчетам примерно 1% всех украинцев, которые пытаются выехать из РФ, исчезают после этих проверок. Ну то есть на границе, когда люди выезжают, все, у кого российские либо какие-то другие паспорта, проходят пограничный и таможенный контроль и переходят границу, но если у человека украинский документ, то его направляют в отдельное здание, при этом паспорт забирают. И там люди без опознавательных знаков проводят беседу, по результатам которой человек иногда исчезает.
2: Говорит Радио Свобода.
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
2: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
0: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». У микрофона Александра Вагнер. Гость этого выпуска – эксперт Центра гражданских свобод, доктор политических наук Михаил Сава. Если говорить о насильственных исчезновениях, сколько человек, по вашим данным, содержится в российских тюрьмах из тех, кто действительно насильственным образом был выкраден и без суда и следствия находится в заключении? И в каких конкретно колониях? И есть ли вообще по всем людям, которые исчезли, данные?
1: Нет, по всем людям данных нет, поскольку Россия в нарушении всех своих международных обязательств скрывает эту информацию. Даже родственникам

0: людей далеко не всегда дают ответы о том, что человек задержан. В тех случаях, когда дают ответы, никогда не указывают место, где он находится. То есть информации очень мало, это не статистика, это оценочные цифры. Я могу сказать, что примерно 16 тысяч гражданских некомбатантов, невоеннопленных, в настоящее время находятся вот в этом статусе инкоммуникада, без возбуждения уголовных дел. И в отношении нескольких сотен человек уже возбуждены уголовные дела. Речь идет тоже о гражданах. Ситуация очень сложная, еще раз повторяю, из-за того, что Россия скрывает информацию. Если говорить о местах, где их содержат, то в настоящее время мы знаем уже около 200 таких учреждений. Это учреждения Федеральной службы исполнения наказаний, и они находятся по всей территории России, до Дальнего Востока включительно.
1: А есть ли возможность, например, обменять этих людей во время обменов в ситуации, когда против них никакого дела не возбуждено, и они незаконно удерживаются Россией за решеткой?
0: Ну, мы стараемся не использовать слово «обмен», когда речь идет о людях. Мы говорим об освобождении или о взаимном освобождении. Во время последнего такого освобождения, буквально несколько дней назад, несколько гражданских вернулись, в том числе и тех, которые были в статусе инкоммуникада без возбуждения уголовных дел. Но это очень-очень сложный процесс. Дело в том, что менять этих людей не на кого. Украина не удерживает массово россиян. На территории Украины осталось буквально несколько человек из числа жителей Курской области, которые выехали на территорию Украины во время боевых действий на Курщине. Но это и все. А обменивать гражданских на российских военнопленных не хочет сама Российская Федерация, поскольку это будет означать сразу же обвинение в том, что они берут заложников. Это страшное международное преступление. И такие обмены докажут, что Россия массово лишает свободы гражданских для того, чтобы использовать их для освобождения своих военнопленных. Это практика взятия заложников, и российский режим не хочет, вероятно, такого обвинения. Поэтому ситуация с массовым освобождением украинских гражданских практически тупиковая в настоящее время. И, на мой взгляд, необходимы специальные санкции стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов, других демократических стран мира. До сих пор не было ни одного специального пакета санкций за вот это преступление, то есть за незаконное лишение свободы гражданских.
1: А какой шанс вообще освобождения этих людей, если нет информации, во-первых, в каком статусе они находятся, эти заложники гражданские, а во-вторых, Россия их не освобождает, то что с ними будет происходить, по вашему мнению, в дальнейшем? Сколько они могут вообще находиться в заключении, эти люди?
0: В том-то и проблема, что эти люди лишены свободы на неопределенный срок. Это не отбывание наказания по решению суда, когда человек хотя бы знает, какой у него срок. Они лишены свободы по усмотрению российского режима. И будут ли они возвращены даже в случае заключения перемирия, это большой вопрос, потому что, как вы правильно сказали, неизвестно, где они находятся, неизвестно точно, сколько их. Но по именам, фамилиям мы знаем примерно 1900 человек. Числа этих людей. Это 1900 люди, о которых рассказали вернувшиеся из плена. Они вспомнили своих сокамерников, они вспомнили, кого они там видели. Это главный источник информации. Но, как вы понимаете, 16 тысяч – общая цифра людей, которые незаконно лишены свободы, и 1900 – это те, кого мы знаем, цифры несопоставимы. Поэтому есть очень серьезное подозрение, что даже в случае перемирия и даже в случае мирного соглашения каких-то из этих людей Российская Федерация не освободит.
1: Вы говорили о том, что во время одного из последних обменов между Россией и Украиной все-таки несколько человек, гражданских заложников, были освобождены. Что они рассказывают о том, что с ними происходило, и вообще при каких обстоятельствах вообще стало возможным их освобождение?
0: Этим людям никогда не объясняют, почему их освободили.

0: обещают команду собраться, и далее их везут, а потом они оказываются на территории Украины. То есть российские власти никогда своих мотивов не объясняют. Освобождение таких людей буквально единичное. Началось еще в 2022 году. То есть это давняя история. Но даже несмотря на то, что прошло 4 года, по какому принципу они отбирают людей для такого освобождения, мы не знаем.
1: Вы говорите о том, что Россия нарушает международное право. Можно ли в данном случае говорить о том, что речь идет о военном преступлении? Или все-таки гражданские заложники не являются вот этой частью международного права?
0: Это, безусловно, военное преступление. 8-я статья Римского статута, один из пунктов этой статьи, незаконное лишение свободы. И в данном случае речь идет именно о незаконном лишении свободы. Поскольку Россия не использует процедуру интернирования гражданского населения, эта процедура описана в Женевской конвенции, и она не применяется. Но интернирование, например, предполагает возможность для человека обжаловать решение о его направлении в специальный лагерь за территорией места его проживания. У украинцев никогда не было возможности обжаловать решение об их незаконном задержании. То есть, еще раз, абсолютно определенно, Россия совершает военные преступления в отношении этих людей.
1: А вот как Украина может действовать в дальнейшем? Вы, конечно, говорили о санкциях, но ведь если речь идет о необходимости обжаловать в суде подобное преступление, что может сделать Украина для того, чтобы доказать, вот, что совершается это военное преступление?
0: Доказательств этого преступления достаточно. Главное из них – отсутствие каких-либо правовых оснований для лишения этих людей свободы. Уже есть живые свидетели, это те, кто вернулся в Украину. Это люди, которые были освобождены и из России выехали в страны Европы. Они там могут давать свидетельские показания. То есть никаких особенных усилий для того, чтобы доказать наличие этого преступления, не нужно. Но необходимо понимать, что, например, обращение в Международный суд Организации Объединенных Наций по поводу нарушения России конвенции о запрещении пыток и жестокого обращения требует очень больших государственных ресурсов. И желательно, чтобы обращение против России было не только от Украины, но от нескольких стран, которые поддерживают идею наказания и вообще прекращения подобной практики. Международный суд Организации Объединенных Наций – это международный судебный орган, который рассматривает обращение одной стороны против другой стороны и только по поводу нарушения международных конвенций. То есть такое обращение Международный суд ООН возможно.
1: А вот что касается трибунала, который сейчас создается в рамках Совета Европы, в его рамках возможно ли тоже рассмотрение подобных дел?
0: Нужно понимать, что это трибунал по одному преступлению, по преступлению агрессии. Это трибунал, который не будет рассматривать все совершенные преступления. Он будет рассматривать главное преступление, а именно ответственность российской верхушки, которая приняла решение начать агрессию против Украины. Но и, как говорят многие юристы, преступление агрессии открывает ворота ада. То есть все остальные военные преступления становятся возможным именно благодаря тому, что началась агрессия. Но именно вот этот аспект лишения свободы гражданских вряд ли будет рассматриваться трибуналом. Непосредственно к факту агрессии он отношения не имеет.
1: Рассказывал эксперт Центра гражданских свобод, доктор политических наук, профессор Михаил Сава, который занимается мониторингом незаконного лишения свободы гражданских лиц. Вы слушали 17-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я продолжу рассказывать о тех действиях российской армии в Украине, как на оккупированных территориях, так и на линии фронта, которые имеют признаки военных преступлений. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.

0: Студия подкастов «Радио Свобода».
1: Каким вам представляется будущее России?
2: Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
3: Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
4: На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
5: Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
6: Говорит Радио «Свобода».
0: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
6: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
0: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
1: Какую Россию мы оставим нашим детям?
5: Нашим детям, я надеюсь, очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
7: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
8: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
9: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
10: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Эфир «Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
11: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
11: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
12: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Еврейская культурная и общественная жизнь. Шалом. Подготовил и ведет выпуск Эйтан Финкельштейн. Эфир 9 марта 1995 года.

0: микрофона Эйтан Финкельштейн. По установившейся традиции начнем с обзора событий, что произошли за истекшую неделю в Израиле. Культура и политика. Спор вокруг имени царя Давида. Из Иерусалима Рафаил Блехман.
1: Этот создатель древнееврейского государства и завоеватель Иерусалима является одной из центральных фигур еврейской истории и одним из любимейших героев мировой культуры. Легенды приписывают ему победу над гигантом Голиафом и создание книги Псалмов. Жил он, согласно Библии, почти 3000 лет назад, и, казалось бы, спорить о нем сегодня как-то странно. Но за последние месяцы он дважды был причиной израильских политических кризисов. Первый раз, когда министр культуры намекнула на его гомосексуальную связь с полководцем Ионатаном, и второй, когда заместитель премьера Перес напомнил об адюльтере Давида с красавицей Батшевой, она же Версавия. Оба раза правительству пришлось извиняться перед разгневанными верующими. Но то, что произошло сейчас, относится не к политике, а к археологии. При всей славе царя Давида никаких исторических свидетельств его существования до сих пор не обнаруживалось, и можно представить радость израильских археологов, когда при раскопках древнего города Дан они обнаружили на одном из камней часть надписи на арамейском языке, которую расшифровали как «Бейт Давид» или «Дом царства Давида». К сожалению, между этими двумя словами не оказалось точки, которая стояла между всеми другими словами надписей Дана, и это стало точкой преткновения. Противники из противоположного исторического лагеря, отрицающие реальное существование Давида и считающие его мифическим героем, тотчас окрестили открытие проекции желаемого. Мол, израильские археологи так хотят доказать существование Давида, что поспешили с трактовкой надписи. Спор не так уж академичен. История Давида и его сына царя Соломона – один из краеугольных камней всей еврейской исторической традиции. Выломать его пошатнется все здание. Поэтому спорящие стороны ожесточенно забрасывают друг друга аргументами, а где недостает аргументов – просто оскорблениями. Полемика перебросилась из израильской в мировую археологическую печать и даже в сеть интернет, где противники обмениваются доводами и контрдоводами. Думается, однако, что самому Давиду ничто не грозит. Его место в еврейской памяти утверждено навеки, независимо от его реального существования или несуществования. Да и в мировой культуре тоже. Вот ведь стены Иерихона тоже не пали от звука труб, а легенда живет уже века. Лучшим подтверждением живучести и значения легенд для формирования национального сознания может служить тот же Иерусалим, некогда по легенде отвоеванный царем Давидом у племени иевуситов. Хотя событие легендарно, а в следующем году Иерусалим будет вполне реально праздновать его 3000-летие. И тут уже археологи не спорят. Судя по всем данным, Иерусалим действительно входит в десятку древнейших городов мира. На этой неделе газеты рассказали, что гигантскую праздничную постановку, этакое историческое действо по мотивам царствования Давида и Соломона, поставит знаменитый итальянский режиссер Дзефирелли. Разыграется оно на склонах Иерусалимских гор, открывающихся в сторону древнего города Давида. В самом этом старом городе, вблизи башни Давида, будет поставлена пьеса о царе Давиде и Авессаломе. В зале мэрии пройдет Давидов шахматный турнир, а в концертном зале гала-концерт с исполнением Давидовых псалмов. Увы, верующие тут усмотрели ересь. Слишком мало, по их мнению, еврейского содержания во всей этой программе. Арабское население столицы тоже отнеслось к идее прохладно. Палестинцы боятся, что празднество укрепит многих во мнении, что Иерусалим является исключительно еврейским городом. Тем не менее, эти планы вдохновляют. Послушаешь о них, и как-то забываются сиюминутные политические и религиозные дрязги, и остается только мысль о том, что еврейское государство существовало уже 3000 лет назад, а вось будет существовать и еще через 3000 лет. В надежде на это, Рафаил Блехман для Радио Свобода, Иерусалим.
0: Ну вот, а теперь Россия. Сначала царская, дореволюционная. Традицию пытаются сегодня восстановить правые и левые, евреи и православные, мусульмане и буддисты. Восстановить и на них опереться. Но чьи традиции сильнее, глубже? Из Женевы Симон Маркиш.
2: Я познакомлю вас, дорогие наши слушатели, с текстом, который едва ли вам знаком, и который может быть вам полезен, как некая точка опоры. Автор Абрам Идельсон, сионист, так сказать, первого призыва, друг и в какой-то мере даже наставник Жаботинского. 14 лет, с 1905 по 1919, он редактировал русско-еврейские периодические издания, выходившие в Петербурге и Петрограде. Последним из них был еженедельник «Рассвет», так называемый «Рассвет III», закрытый советской властью в сентябре 1918-го. В одном из последних выпусков журнала в июле 1918-го, а именно номер 28-29, появилась статья Идельсона, озаглавленная «Николай II» в связи с убийством царской семьи в Екатеринбурге 17 июля 1918 года. Идельсон пишет, цитирую, «Когда на российском престоле Николай II заменил Александра III, евреи шутливо утешали себя тем, что царь с двумя палками, то есть двумя единичками в римской цифре 2, царь с двумя палками менее страшен, чем царь с тремя палками. Почти всегда на наследников возлагают известные надежды. Идут легенды об их либерализме и благих намерениях. Неудивительно, что евреи, измученные всяческими преследованиями предыдущего царствования, надеялись на некоторые улучшения, хотя видимых оснований для этого не было. Надежда обманула, и две палки били больнее и чувствительнее, чем ушедшие в вечность прежние три». Конец цитаты. Говорят, что Николай II был слаб и безволен, что страной правили свои корыстные чиновники, прежде всего посредством всевозможных интриг. Если это и верно, то, цитирую, «направление внутренней политики, особенно по отношению к евреям, определялось с высоты царского престола. Когда Маклаков произнес свое знаменитое изречение «Я в политике не разбираюсь, но евреев ограничивать нужно», он этим изложил общепринятую правительственную программу. Престол стал первоисточником, если не политики, то определенных вкусов, симпатий и антипатий. Слабовольный и бесхарактерный царь превратился, помимо своего собственного расчета, в действительного самодержца, слабая воля которого стала законом для всей плеяды аполитичных, одушевленных личными интересами правителей. Все бедствия прошедшего царствования и бедствия евреев в особенности, следовательно, гораздо более тесно связаны с личностью бывшего царя, чем это предполагают. Юдофобство было у него не политической программой, а капризом, фантазией, настроением. Коль скоро такое настроение существовало у царя, бюрократы стали подлаживаться под него. Началось соревнование, кто больше ущемит евреев. Ведомство конкурирует с ведомством. Сенат работает вовсю, чтобы сделать по отношению к евреям невозможное возможным. Говорят, что Сипягин попал в министры потому, что искусно умел готовить кулебяку, а Маклаков потому, что оказался гостеприимным хозяином. Вот и юдофобство тоже стало чем-то вроде кулебяки и хорошего угощения. Юдофобство росло как лавина, увеличиваясь от собственного продвижения. Когда еврейская опасность стала пугалом наверху, всякий чиновник из кожи лез вон, чтобы намалевать ее в более страшном виде. Верхи давали толчок низам, а низы, в свою очередь, двигали вперед верхи, и получалось постоянное взаимодействие, своего рода перпетуум мобиле. Вот почему преследования евреев принимали какой-то нелепый, буйный характер. Раньше в преследованиях была какая-то политика, поэтому они имели известные границы в пределах своеобразной государственной целесообразности. Но при Николае II они превратились в какую-то манию, не имевшую ни смысла, ни границ. Конец цитаты. Идельсон приводит пример погрома в Балте в 1882 году при Александре III. Тогда погромная волна была остановлена высочайшим повелением, как, цитирую, «негосударственная мера воздействия». В последнее же царствование погромы стали обычным явлением, и сам царь миловал громил осужденных далеко не строгим к ним русским судом. Конец цитаты. Идельсон схематично, совсем кратко и даже не совсем понятно для нас сегодняшних перечисляет, цитирую, «прелести последнего царствования» и заключает: «Оно отличалось беспримерной жестокостью и бессердечностью. беспричинной злобой, которая нас встречала на каждом шагу. Был один государственный деятель, отличавшийся некоторой самостоятельностью. Это был Столыпин. В одной своей речи он указал на бессмысленность некоторых еврейских ограничений и, как недавно было опубликовано, представил на высочайшее имя докладную записку о расширении еврейских прав. Царь записки, конечно, не подписал. Престол был той пропастью, в которой утопала всякая попытка более человечного к нам отношения. Конец цитаты. И конец пересказа статьи Идельсона. Это суждение, не сказать ли приговор, это суждение не большевика, не социал-демократа, не эсера даже, сиониста. От него нельзя отмахнуться. С ним нельзя не согласиться, когда читаешь в 13-м томе еврейской энциклопедии, вышедшем в Петербурге в 1912 году, статью «Россия», раздел «Правовое положение евреев». 6 столбцов вышеназванных прелестей последнего царствования, одна другой прелестнее. Все, конечно же, это не значит, что сионисты или афортиори все российское еврейство радовалось расправе над царем и тем более над его ни в чем не повинными детьми. Нам, евреям, чувство мести чуждо, нарочито уточняет Идельсон. Но, слушая воздыхание о России, которую мы потеряли, вглядываясь в свежего изготовления сцены из жизни и деяний последнего российского самодержца, хорошо бы не забывать последней фразы из статьи Идельсона, цитирую: «Оплакивать смерть Николая никто из нас, то есть евреев, не станет. Не забывать самим и не стесняться напоминать другим, первую голову нашим оппонентам».
0: Это был Симон Маркиш. На волнах Радио Свобода вы слушаете передачу «Еврейская культурная и общественная жизнь», которую сегодня подготовил и ведет Эйтан Финкельштейн.

Итак, традиции. Традиции российского еврейства, восстановлением которых сегодня заняты на еврейской улице многих городов Новой России. Но вот что удивительно, заняты этим не только в России. Недавно в Берлине в издательстве «Зидлер» вышла, пока что только по-немецки, книга под интригующим заголовком «Конец лжи. Россия и евреи в 20-м столетии». Автор ее – живущая в Берлине советская публицистка Соня, я не оговорился, не Софья, а именно Соня Марголина, сделала попытку восстановить одну старую традицию российского еврейства. Но прежде чем переходить к книге, поговорим о традиции, которую пыталась восстановить Соня Марголина. Если кто-то думает, что российские антисемиты прошлого, равно теоретики и практики, очерняли евреев, сами выдумывая невероятные нелепицы, глубоко заблуждаются. Антисемиты всегда ссылались на первоисточники, которыми очень часто становились труды самих же евреев-ренегатов. В середине прошлого века у всех на устах было имя Якова Брафмана. Выкрест и юдофоб, Брафман опубликовал множество антисемитских статей и книг. Наибольшую известность из них получила опубликованная за государственный счет в 1869 году так называемая «Книга Кагала». Труды Брафмана стали Библией для русских антисемитов-публицистов того времени. Более того, и государственные мужи России, ответственные за реформу отечественного законодательства в отношении евреев, ссылались на опусы Брафмана. Оно и понятно. Если уж сам еврей говорит о собратьях такие гадости, то каков же должен быть этот народ в действительности? Спустя 30 лет после выхода в свет первого издания книги Кагала российскому обществу была преподнесена пьеса некого Эфрона под названием «Сыны Израиля». Недоучившийся раввин и тоже выкрест Эфрон Литвин значительно превзошел своего предшественника Брафмана. Нелепицы и наветы, вышедшие из-под пера Эфрона Литвина, были чудовищны. Переплюнуть их удалось разве что сфабрикованным коллективным разумом жандармского управления протоколом сионских мудрецов. Понятно, труды Эфрона Литвина вдохновили целое поколение российских антисемитов. Ну, а теперь вернемся к книге Сони Марголиной. Когда она только появилась здесь, в Германии, один знакомый немецкий публицист как-то сказал мне, если это произведение переведут на русский язык, оно непременно станет настольной книгой русских правых. Сказал и не ошибся. Признаюсь, за правой российской печатью я не слежу. Она мне просто неинтересна. Но вот недавно попалась мне на глаза пространная статья из январской книжки журнала «Москва». Статья некой И. Петровой, возможно, это псевдоним, называется «Мы не одни на свете». Вся она, 28 страниц журнала, полна нелепостей, передержек, подтасовок, а то и просто бессмыслиц. Но вот что любопытно. Построена она в виде рецензий или

0: если хотите, анализа книги Сони Марголиной. Подзаголовок ее так и гласит: «Размышления над книгой Сони Марголиной. Конец лжи». Понятно, статья рецензии как таковая обсуждения вовсе даже не заслуживает. Но само ее появление заставляет меня познакомить наших слушателей с реакцией на нее немецкой прессы. Послушайте рецензию на эту книгу немецкого историка и публициста, приват-доцента Кёльнского университета Леонида Люкса. Рецензию эту в русском ее переводе прочтет Юлиан Панич.
1: Отождествление раннего большевизма с евреями и еврейством – излюбленный тезис русской правой. С его помощью делаются попытки дерусифицировать 1917 год. Установление большевистского господства над якобы всецело преданным монархии и богобоязненным русским народом изображается как дело рук коварных, в первую очередь, еврейских русофобов. Тщательно проводимый водораздел между добром и злом оказывается границей между расами. С одной стороны – злодеи, с другой – жертвы. Роли евреев русской революции посвящена и книга, живущей в Берлине, публицистки Сони Марголиной. Кокетничая своим еврейским происхождением, автор книги хочет внушить читателю, будто она, автор, критикует евреев со своей особой колокольни, не так, как российские правые. Соня Марголина преследует весьма честолюбивую цель. Она намерена сравнить пути России и русского еврейства в новейшей истории с путем, по которому шел Запад. При этом западная модель модернизации и еврейской эмансипации представляется ей светлым образцом, а русский путь – удручающим отклонением от нормы. Здесь в который раз бросается в глаза, как мало знакомы русские авторы с западными исследованиями антисемитизма. Соня Марголина практически игнорирует то обстоятельство, что торжество либерализма в Европе, успехи эмансипации, достигнутые в XIX веке на рубеже столетий, сменились реакцией, чреватой гибельными последствиями для евреев. Восстание против модернизма привело в конечном счете к Освенциму. Как же обстоит дело с центральным тезисом книги – особой ответственностью за революционный переворот, которую Соня Марголина вменяет в вину евреям? И здесь автор проходит мимо некоторых принципиальных выводов исторической науки. Например, не учитывается тот факт, что к концу XIX – началу XX века, когда русские евреи стали принимать заметное участие в революционном процессе в стране, политический жребий Российской империи по существу уже был брошен. Вера народных масс в царя-батюшку уже начала в то время шататься. Эту веру все сильнее размывала вера в революцию. Тем самым русское самодержавие потеряло свою важнейшую опору и фактически было обречено. Вот что писал в этой связи русский эмигрант Николай Устрялов в 1921 году. «Нет, не нам, ни народу неуместно снимать с себя прямую ответственность за нынешний кризис, ни за темный, ни за светлый его лики. Он наш, он подлинно русский, он весь в нашей психологии, в нашем прошлом, и ничего подобного не может быть и не будет на Западе, хотя бы и при социальной революции, внешне с него скопированной. И если даже окажется математически доказанным, как это ныне не совсем удачно доказывается подчас, что 90% русских революционеров – инородцы, главным образом евреи, то это отнюдь не опровергает чисто русского характера движения. Если к нему и прикладываются чужие руки, душа у него, нутро его, худо ли, хорошо ли, все же истинно русское, интеллигентское, преломленное сквозь психику народа. Не инородцы-революционеры правят русской революцией, а русская революция правит инородцами-революционерами, внешне или внутренне, приобщившимися русскому духу в его нынешнем состоянии». Конец цитаты. Описывая гражданскую войну, Марголина обращает сугубое внимание на инициаторов красного террора, выходцев из еврейской среды. Что же касается еврейских противников большевизма, то они, по мнению Марголиной, представляли собой незначительную изолированную кучку. А где же тогда многочисленные меньшевики, социал-революционеры, либералы и другие политики-евреи, которые так же, как и их нееврейские единомышленники, находились в непримиримой вражде к большевизму и которых большевики преследовали так же упорно, как и всех остальных критиков нового режима? разумеется, для большинства демократических

0: настроенных еврейских политиков, поддержка белых контрреволюционеров, наиболее организованных противников большевизма, была неприемлемой. Но разве подавляющее большинство русских крестьян и рабочих вело себя иначе? И они тоже сопротивлялись большевистскому террору, но при этом не переходили на сторону белых, ибо не без основания полагали, что белые захотят восстановить дореволюционные имущественные отношения. Если мы начнем распределять вину за революцию по расовому признаку, мы мало что проясним в тогдашних событиях. Отсюда призыв некоторых сегодняшних русских демократов, например, Юрия Афанасьева, к общенациональному покаянию. Госпожа Марголина предпочитает звать к покаянию только евреев. Из безопасного берлинского изгнания она призывает своих еврейских соотечественников оставаться на месте большевистских преступлений, дабы там принять на себя ответственность за деяния их предков. Она упрекает евреев в том, что они склонны чересчур громко жаловаться по поводу мнимых преследований в то самое время, когда в других районах бывшего Советского Союза уже льется кровь. Марголина ссылается на высказывание русско-еврейского автора Биккермана, который в 1924 году точно так же укорял евреев за их манию жаловаться. Статья Биккермана написана за полтора десятилетия до Освенцима. Ему и в голову не могло прийти, каким апокалиптическим последствиям приведет фраза «во всем виноваты евреи». Но Соне Марголиной эти последствия известны. Это не мешает ей поддерживать тезис о пристрастии ее соплеменников к необоснованным жалобам. Все это показывает, на какой шаткой, фактической и аналитической основе покоится здание, воздвигнутое автором книги. Вместо обещанного прояснения смысла событий нам предлагают старые предрассудки и стереотипы.
1: На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу «Еврейская культурная и общественная жизнь». Ее подготовил сегодня и вел Эйтан Финкельштейн, режиссер в студии Борис Архипов. Всего доброго!

0: Голосовой помощник «Радио Свобода».
1: Привет, это Маруся. Хорошие новости.
0: Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
1: Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
0: Свобода становится еще ближе.
2: Кто из политиков сделает вас богаче?
3: Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
4: Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
5: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
6: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
7: Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
8: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
9: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
10: Будет экономического роста.
9: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
11: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
12: Золотой запас свободы. У микрофона Иван Толстой. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Об улитках и голубях. Эфир 10 марта 1995 года.
13: «Поверх барьеров» – радиожурнал литературы, искусства, культуры. У микрофона Игорь Померанцев. Речь сегодня пойдет о рожденных ползать и рожденных летать, об улитках и голубях. Не об улитках и голубях вообще, а конкретно в творчестве и жизни автора «Голубиной

прозы Бориса Ряховского и художника Роланда Шаламберидзе. Начнем с брюхоногих. Именно их использовал в своей художественной акции в Кутаисском музее художник Роланд Шаламберидзе. Называлась акция «Отпущение улиток на

0: бывшего революционера. Утром обычно была полна с улитками. Они ползли везде и оставляли свои блестящие серебряные полоски. Ну, мне заинтересовала эта идея, и я стал думать об этом. И один прекрасный день, это утро было, я собирал онгу улиток. Помогал мне мой друг, филолог Мираб Амаклубели. И набрали ровно 99 штук улиток.
1: Почему 99?
0: Ну, это почему? Потому что почему произошла революция? Поэтому тоже я не знаю, почему. Положили улитки в середине памятника, там, где углубление. А потом идет торс.
1: Это в музее?
0: Музей. Это было во дворе, в садике музея. Очень хороший, кстати, музей. Пальмы, там, обстановка прекрасная, птички поют. И много народу ходит. Там они потом постепенно начали ползти по памятнику кверх.
1: Это входило в ваш замысел?
0: Да, естественно. И было такое впечатление, что памятник начал двигаться, пошевелился. Это было очень интересно. Когда все памятник было покрыто с улитками. Самое интересное то, что сам камень очень был похож на ракушку улитков.
1: Роланд, улитка часто вызывает чувство брезгливости. Вы рассчитывали на это?
0: Да, улитка у меня тоже вызывала чувство брезгливости. Но сегодня у меня этого чувства не имею. Даже я могу поцеловать ее.
1: А как реагировала публика на вашу акцию, на улиток?
0: Публика, честно говоря, был очень удивлен. Пришел директор музея и младший сотрудник музея. И они очень увидели, они очень разозлились, рассердились, принесли большую швабру, стремянку и начали выбрасывать из памятника улиток.
1: Ну, еще хорошо, что они сорвали злость на улитках, а не на вас.
0: Да, это тоже меня обрадовало тогда.
1: А в детстве вас притягивали улитки?
0: В детстве улитку любили так же, как и черепаху, или обезьяну, или какого-то любого зверенка.
1: А голубей вы любили?
0: Да, очень.
1: Улитками и шире брюхоногими занимается наука раковиноведения. Вы изучали ее?
0: Честно говоря, я брюхоногами не занимаюсь и не изучал.
1: Известно, что число видов брюхоногих достигает 30 тысяч, причем 10 тысяч из них уже ископаемые. Но все они возникли в раннекембрийское или докембрийское время на тепловодных морских мелководьях с жестким грунтом. Ископаемые виды вас тоже волнуют?
0: Ископаемые виды меня совершенно не волнуют. Я только работаю, и меня волнуют только живые существа.
1: Раковина улитки отличается большим разнообразием формы и скульптуры. От высококонической до плоскоспиральной и блюдцевидной. Вы используете эти врожденные свойства улиток?
0: Честно говоря, это врожденное свойство улиток я не использую.
1: Но улитка – это своего рода скульптура. Не считаете ли вы себя плагиатором?
0: Я стараюсь не ущемлять права улиток. Я отношусь очень аккуратно к улиткам. Так же, как Бог относится ко мне и относится ко всему.
1: Роланд, спираль символизирует движение и одновременно повтор, повторение. Для вас улитка – это символ?
0: Естественно. Спираль – это космос, то есть это знак вечности. Я думаю, что улитки хорошо знают, что такое буддизм и восточная философия.

0: Теперь о рожденных летать. Московский писатель Борис Ряховский, автор едва ли не единственной русской голубиной прозы, повести «Отрочество архитектора Найденова» и рассказа «Птицы дяди Вани». По повести был снят фильм «Чужая белая и рябой». В детстве и юности писатель жил в Актюбинске. Там он и полюбил голубей.
1: Голубятника был бедный, шалман безродный. Один всего у меня был ценный голубь, назывался он «Ташкарь», от слова «ташкентский». Я купил когда-то два яйца у такого голубятника, авторитета у нас.

0: Продал их мне за 10 рублей. Он меня обманул, потому что голубка покинула гнездо, и яйца замерзли. Он их даже выбросил. А я их подсадил под свою голубку. У меня была дымячка, хлопотливая такая старушка. И вот поразительно одно яйцо оказалось живо. Вывелся птенец слабенький, долго мы с ним нянчились. И вырос вот такой красавец, такой кукольный, несколько широкогрудый, с маленькими нежными такими глазами, по масти плёки, то есть у него черное плечо было. Этот голубь прославил меня на весь город, потому что шалман мой разномастный, ходил над крышами с натугой, потому что голуби были декоративные, там какой-нибудь дутыш там, или статный, трубчатый. И вот вдруг такое появляется чудо, а у ташкаря совершенно поразительный полет. Это редкая порода. Ему приходился такой разлапистый байбак, дедом знаменитый. По сути, наверное, родоначальник всех актюбинских ташкарей.
1: Байбак, голубь байбак.
0: Да, байбак – это такой развалистый, тучный, ходит в перевалку. То есть он уже и не летал, а только вот плодил. Его на развод держали. Вот родовым признаком вот ташкарей была способность бить, что значит переворачиваться через хвост. Если вот турман летает... Или Турман, наверное, правильно.
1: В словаре Турман, но я думаю, что это как у моряков, компас и компас.
0: Да, можно и Турман, наверное, я слышал и так. Турман мотает, то есть движение вниз такое мягкое и неслышное. А ташкарь переворачивается мгновенно, так что едва успеваешь поймать глазом его движение. И одновременно силой ударяет крыльями. Когда стая идет по кругу, ташкарь выскакивает, в треске крыльев идет столбом, та-та-та-та. Кажется, что он задохнулся, а он начинает бить. Щелк, щелк, щелк, щелк. Стая возбуждается, птицы подныривают друг под друга, и пошла молодая игра в небе.
1: Мы говорим о начале 50-х, времена не самые сытные. Между тем, голуби, известно, очень прожорливые. Они за день съедают пищу, равную собственному весу. Чем вы кормили ваших голубей?
0: У нас же элеваторы, и там можно было купить просянку. Это не просто отходы такие просенные с камушками. А затем много пшеницы дешевой. Дороги к городу, к элеватору были золотые от пшеницы. Машины встряхивало на колдобинах, все это разлеталось. Можно было с ведром, там, с метелкой. Жизнь была дешевая. Помню, гусь стоил 3 рубля. Только потому, что это такое было безобразное отношение к урожаю.
1: В энциклопедии сказано, что голубиное мясо белое, нежное, тонковолокнистое. Вы пробовали голубиное мясо?
0: Нет, никогда. Мне это кажется до сих пор немыслимо, чем-то кощунственным, даже брезгливость у меня. Я помню, прочитал в «Юноше» у Сервантеса, как Дон Кихоту по возвращении из похода готовят на ужин голубей, и посчитал такое блюдо заморским, у нас немыслимым. И в России нет ныне мясных голубей. Вроде как были, да выявились. Сейчас и летунов, наверное, едят, должно быть. Вот в двух казахстанских индустриальных городах съели собак, вот недавно мне сказали.
1: Что представляла собой ваша голубятня?
0: Ну вот если бы вы, Игорь, вздумали писать рассказ, где бы действие происходило в голубятне, то такое могло быть название «Там, где тепло и чисто».
1: Это уже название для Хемингуэя.
0: Да, там, где тепло и сухо, скорее, да. Окна в голубятне узкие, на юг. Нужен проход, чтобы брать птиц с гнезд или менять сено, она скоро каменеет от помета. Гнезда парные, неглубокие, их сколачивают из досточек. На полу ставят корыца с водой, ванночку для купания. Ну, зерно можно сыпать на пол. А в Москве голубятни крепость, обита железом и заключена в кожух из сваренных железных листов. Голубятник публика воровская довольно-таки. Милее голубятня в сарае, так, чтобы стая кормилась и паслась на убитой площадке. Здесь же и давать посадку. Популярные песни пелась на этой улице подростком, гонял по крышам голубей. Позорник этот певец, голубь не должен садиться на крышу, да еще и на чужую. При мне, начинающем голубятнике, хозяин оторвал голову такому вот монтеру. Также для прирученного голубя дерево не место, хотя его сильные четырехпалые ноги делают его пригодным для жизни в лесу, так же, как в степи и в горах. Мало прирученному голубю знать дом, он должен быть злой. Такое выражение вот есть. Ноги ему должно жечь все, что не отведено хозяином. Место не отведено хозяином.
1: Вы сами строили голубятню?
0: Да, я в нашем сарае занял угол, а потом весь сарай захватил. У меня там было темно, подходишь, они там гукают, бурчат. И когда дверь открываешь, наконец, они слепнут, все возбуждаются, приходит такое счастье, у них охватывает. Они вываливаются комом, разлетаются, тебя окружают, потому что уже есть хотят. и ты окажешься в такой большой пестрой клумбе шумной.
1: А сколько у вас было голубей?
0: Так, ну, до 20.
1: А вы ловили чужих голубей?
0: Да, это страсть, может быть, наиглавнейшая. Что такое голубятник? Голубятник тщеславен. Он и игрок, и артист, и прямой разбойник. И как тут без обрядов и законов? Вот есть обряд такого взаимного посещения, такой неспешный, красочный, когда не всю птицу показывают, а одну выносят и пускают с руки. Вот такой парад представляет голубятника, так же, как парад небесный, когда на заре шалман ходит собрано, высоко, величественными кругами. Голуби – собственность, но твоя собственность в небе. Коршун распугает стаю, она сыплется по чужим дворам. Или начнется шухер, когда стаи смешаются в небе. И ветер тащит огромный пестрый ком, а над крышами шпиляет во всех направлениях ошалелые птицы. Голубятник впадает в безумие, неописанное наукой. Бывает, что нечем уже тряхать, это осаживает птицу твою в небе. Когда ты подбрасываешь какой-нибудь, у тебя там оставленный голубь. Но бывает, и он куда-то забился, убежал замученный, и уже тряхает собственной шапкой голубятник. Словом, можно разориться в один час, а после ходи по дворам, выкупай птицу.
1: Борис, вы говорите, что это входит в этику голубятника, ловля и охота на чужих голубей. А что противоречит этике голубятника?
0: Здесь может остановить только договор по-соседски или по-дружески. Ты в загоне с этим голубятником или не в загоне. То, что возвращает он тебе твою... Это важнейшее, значит, условие вот твоей жизни в этом голубятническом мире. Загон или не загон. В числе вот этих вот страстей голубятницких есть такое понятие «спор». Спорит – это значит, в чужом дворе хозяин там пускает с носка ботинка своего голубя, так поднимает ногу повыше, чтобы задрать нос ботинка, и со связанными маховыми перьями ставит, и тот должен уйти, не коснувшись чужой земли. Ну, ставка в споре обычно деньги или дорогая птица. Это готовится спор долго, продумывается, птица выбирается.
1: С какой скоростью летают голуби?
0: Ну, крейсерская скорость у почтового 70 километров в час. На языке голубятников он шпиляет.
1: Говорят, что некоторые турманы, например, бессарабские двучубы, кувыркаются с огромной высоты до самой земли и нередко разбиваются насмерть. У вас были такие голуби? Это трагедия для голубятника?
0: Был у меня такой, да. Но он удерживался всегда. Мягкое такое кувыркание, даже несколько вялое. Но они у нас не ценились. В Актюбинске ветра сильные. И их уносило. И эта птица была такая вялая, слабая для наших широт. И опять же, ташкарь наш великолепный, птица редкая, нужна такая вспышка генетическая, когда появляется вот такое вот чудо на скрещении каких-то линий потомственных. Ташкарь тоже бывало забивался, это называется забивается, когда он впадает в такое уже остервенение, и это кувыркание, щелканье, он от него дуреет сам. А турманы наши, чернопегие русские, бессарабские, да, это известные, это русская в основном птица, птица равнин. У нас мало бывало, потому что у нас больше было азиатских пород. Быстрых, с сухими головками, с крепким телом, с жестким пером.
1: Но это трагедия для голубятника, когда вот так гибнет голубь?
0: Да, я помню, стоим, вот под ногами у нас лежит разбившийся голубь. И хоронили его, как, наверное, вот какая-нибудь там старуха-кошатница свою любимую кошку. С чувством, что погиб по твоей вине, всю жизнь-то помнится.
1: Влюбленных часто сравнивают с голубем и голубкой. Почему?
0: Обряд ухаживания, спаривания, когда голубь добивается взаимности, метет хвостом, и вот гудит, и наседает на нее. Это, конечно, зрелище несравнимое. Там не с ухаживанием петуха там, или индюка. Или... Затем эти нежные квохтанья. Она прижимается к нему, он там что-то и перышки чистит. И даже это его яростное, что ли, обращение, когда он гоняет ее на посад, уже она с яйцом, он лупит ее, чтобы она уселась на гнездо скорее. А надо знать, что еще рано. Даже это все вызывает чувство нежности. И затем сиживание, когда они попеременно сидят на яйцах, и там что-то такое бурчат, ждут, перекатывают эти яйца под собой.
1: Говорят, что спаренные голуби верны друг другу всю жизнь. Так ли это?
0: Нас смущало поведение наших голубок двоих. Одна была не прочь, там где-то на стороне, уступить домогательствам. Осуждали мы ее чрезвычайно. Но это редкий случай. Голубь

0: с бешенством отстаивает голубку.
1: Говорят, что голуби могут зацеловать друг друга до смерти.
0: Нет, это преувеличение. Я наблюдаю только неудобство для птенцов, когда я начинаю его кормить молочком. Вот он его вверх и вниз качает, чтобы молочко срыгнуть. А друг другу они так не навязывают себя.
1: Это голубиное молочко называют птичьим молоком?
0: Да, вот это растертое в забу зерно, нежная такая кашица. Нам приходилось, когда вот родитель гибнет, и даже оба родителя бывало, и остается голубенок, и приходится его кормить изо рта. То есть наживать это просо. И он сует тебе клюв в рот списком, чмокает и сосет эту вот кашицу эту.
1: Как ваши родители относились к вашей любви к голубям?
0: Крыша у нашего дома была глиняная. Мы ее истоптали с моим другом Юрой Демидовым. Мы держали с ним на пару голубей. Пришлось нанимать, мазать крышу. Маме вначале приходилось выдавать деньги на корм. Она мало что знала о голубятниках, и слава богу. Это был мир дикого своеволия, решало кулачное право, мир на границе с блатным, своя лексика, иерархия, авторитеты, секретари. Секретари убирали в голубятниках, гоняли. И с полными пазухами птицы подбирались к чужим заборам и подбрасывали. Такое называлось поднести, чтобы поднесенная птица привела на свой двор чужих. Особенно молодняк был податлив. Хозяин выбегает с дрыном, или он в панике дает посадку своему шалману, выбегает секретарь.
1: Секретарь – это человек или это голубь?
0: Это человек, как бы ты владелец, а это второе лицо. Вот это как бы младший по положению. У авторитетов было там 2-3 секретаря. Они не могут завести свой шалман, вот поэтому ходят как бы в младших партнерах. У меня жизнь довольно была безопасная, шалман безродный, на мою птицу не зарились. Один раз выворотили щеколду, забрали птицу подчистую. Однажды чудом не скатился с крыши школы. Вот ловил с очком чужого голубя и заскользил.
1: А вы считались авторитетом?
0: Нет, ничуть. Я входил где-то там в самых последних рядах. Но ко мне, например, не ходили смотреть птицу. Такой высоко торжественный обряд, такой парадный, когда уговариваются, являются там один или делегации целые, рассаживаются, и хозяин выносит птицу одну за другой, ее с руки спускает. Такой парад земной, потому что есть еще парад небесный, когда стая в небе лично ходит. У меня был мой Плёкий, и вот он блистал в небе, летал даже отдельно. Стая была для него малоподвижна. Вот благодаря этому Плёку, пожалуй, как-то меня замечали.
1: Борис, любовь к голубям – дорогое увлечение?
0: Да, хорошая пара ташкарей стоила там 3 зарплаты. Затем надо же подбирать пару, то есть опять покупки. Затем кормежка, прочный сарай с железными засовами. Так что хорошие шалманы были только там. Офицер КГБ, НКВД, кажется, тогда. Шофер, учитель школы.
1: А в Актюбинске был голубиный рынок?
0: Нет, рынка не было, как в Москве, скажем, птичий рынок. А ходили друг к другу и прикупали что-то, обменивались. Но такой селекции не шло, разве что только у авторитетов. А так, что подвернется, то и скрещиваешь. Тех и сбрачиваешь, можно сказать.
1: У вас есть в Москве голубятня?
0: Нет, я хожу в гости. Но она меня всегда пугает своей закованностью в железо. Вольер обнесен сеткой. Врезные замки, амбарные. Ну, что воровство такое процветает, то голубь хороший, дорогой.
1: Мне кажется, что любовь к голубям в последние десятилетия пошла на убыль. Почему?
0: Да, стала жизнь свободнее. Голуби освобождают. Мы живем в несвободе, там, семейной, социальной. А тут 2 часа человек глядит в небо. Сейчас же жизнь свободнее. Социальная жизнь не настолько закрепощена, как прежде. То есть есть много выходов в психике. А тогда мало красоты было. А здесь человек хозяин, и потом много неба. Это радость смотреть в небо. 2 часа в день человек с запрокинутой головой.
1: Как милиция относилась к голубятникам?
0: С неодобрением, потому что голубиная охота – блажь, может быть, даже дурь. Много здесь воровского элемента. Я вот помню, когда у меня украли голубей, так я нанял такого Колю Цыгана. Коля Цыган только что освободился. Надел новую фуфайку, взял финку такую с наборной ручкой. И мы пошли по дворам. В каком-то дворе на него какой-то мужик кричал. Они, видно, сидели вместе, что там в хлеборезах спасался, чужие пайки жрал. Так что намешано было всех типов социальных. И тут же мой учитель

0: рисование, тоже к нему заходили, тоже гонял голубей, держал. Он стеснялся нас на уроке, он в одной роли, а тут сидит с этой шпаной и должен беседовать. Но опять же так терпел.
1: В Лондоне есть несколько престижных голубиных клубов, причем члены этих клубов занимаются не только спортом, но и научными изысканиями. Например, Чарльз Дарвин изучал голубиную охоту. В Москве есть нечто подобное?
0: Есть клуб голубиный. В Москве выводили новые породы в 50-х, 60-х годах. Вот. Здесь голубевод бывал поденежней, с деньгами. И есть книги по голубеводству и поддержка клубная. И богаче варианты при подборе пар. Известен московский чистый голубь, такая изящная птица с небольшой сухой головой и тонким клювом. Известен белый останкинский, это советская порода, начало 50-х. Еще называется голуби мира. Белоснежная птица с мощным удлиненным туловищем и длинными сильными крыльями. Она объединила в себе признаки лучших английских гонцов с изяществом и миловидностью чаек. Это такая трепетная птица, особенно китайская чайка, хороша, с розой на груди, так перья расположены. Прежде называлось «Общество охраны природы и зеленых насаждений». Вот при нем клуб там и подвязался, сейчас не знаю.
1: Борис, а вы по-прежнему любите голубей?
0: Да, для меня даже наш сизый, его называют теперь еще помоечный, с обвязками на крыльях, с полосой на хвосте. Вот он считается родоначальник всех домашних голубей. Часто садится на подоконник, я с нежностью за ним наблюдаю. Это сразу сонмище чувств забытых, такое обновление. И чувство неба, и нежности к своим воспоминаниям, и прикосновение от ветра степного. По нему тоскуешь в Москве.

0: Писатель Борис Ряховский и художник Ролан Шаламберидзе – участники этого выпуска «Поверх барьеров». Режиссер Фрэнк Уильямс. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
1: Вы слушали передачу «Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках». Программу подбирает и ведет Иван Толстой. Сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
2: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами. От Сервантеса до Сальвадора Дали, от Веласкеса до Гарсия Лорки, от Корриды до Фламенко. И каждая история незабываема.
1: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники.

0: политики, писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
1: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
2: Каким вам представляется будущее России?
3: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
4: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
5: Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
6: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
8: А я Наталья Джампаладова. И мы ведем подкаст «Человек имеет право».
7: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, право собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
9: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
8: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
10: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что она как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
11: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
7: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
12: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.

0: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
1: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
2: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
3: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
0: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
4: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете. За что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
2: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
0: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
2: «Человек имеет право». Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
5: Сбивали дрон, попали в дом. Как получить компенсацию от Министерства обороны России? Полицейский произвол на Китай-городе. Что будет, если помахать рукой автозаку? Выборы фиктивные, репрессии реальные. Зачем Путину избирательная кампания 2026 года?
2: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
0: Центральный окружной военный суд приговорил на сроки до 20 лет колонии трех жителей Оренбурга за подготовку теракта и диверсии. По 20 лет получили Юрий Бледных и Дмитрий Дементьев. На 7 лет и 11 месяцев осужден Максим Полукаров. По версии обвинения, получив задание в телеграм-канале «Смелые парни», подсудимые подожгли вышку сотовой связи «Мегафона» осенью 2023 года и готовились к поджогу военного самолета Ил-76 на аэродроме под Оренбургом в январе 2024 года. Обвиняемые признали вину частично. Они не отрицали факта поджога, но настаивали, что ими двигал исключительно мотив заработка. В суде Дементьев рассказывал, что сотрудники ФСБ в Оренбурге избили его и сломали ему ребра, заставляя дать показания, что он действовал в интересах Украины. К 12 годам колонии суд в Санкт-Петербурге приговорил главу Международного объединения частных детективов Андрея Матушкина за госизмену. По данным РБК, Матушкина обвинили в том, что он передавал за границу сведения, составляющие государственную тайну, и сотрудничал с иностранной разведкой. Источники РБК утверждают, что речь идет о контактах с представителями стран Балтии. Матушкин признал вину. Российские исследователи стали чаще возбуждать уголовные дела за перевод виртуальной валюты в Телеграме, Telegram Stars, запрещенным организациям, отмечает телеграм-канал «Тюремный адвокат». Как пишут авторы канала, дела за отправку звездочек в Телеграме – событие уже не новое. Но раньше следователи расценивали такие реакции в Телеграме как финансирование терроризма, а теперь квалифицируют их как госизмену. По данным «Медиазоны», речь идет о случаях, когда пользователи отправляли звездочки телеграм-каналам Русского добровольческого корпуса и Легиона свободы России. Оба воинских формирования, воюющих на стороне Украины, признаны в России террористическими. 13 июля в Калининграде состоялись предварительные слушания по делу адвоката Марии Бонслер, которую обвиняют в госизмене. В таком суде еще не участвовал, написал ее адвокат Роман Морозов. По его словам, от участников процесса потребовали сдать телефоны и записывающие устройства и включили какую-то технику для создания фонового шума. До сих пор гудит в ушах от этого издевательства. Фактически это пытка, которая привела к вызову скорой медпомощи Марии Владимировне, написал Морозов. Марию Бонслер, известную по защите обвиняемых по политическим делам, арестовали в мае 2025 года. Сначала ее обвинили в конфиденциальном сотрудничестве с иностранцами, позже изменили обвинение на более тяжкое – госизмену. Следствие утверждает, что Бонслер передавала спецслужбам недружественного государства сведения о местных сотрудниках силового блока. В следственном изоляторе у Бонслер серьезно ухудшилось здоровье. Она неоднократно жаловалась на отсутствие медицинской помощи и невыносимые условия в СИЗО. Суд в Лабытнангах Ямало-Ненецкого автономного округа удовлетворил жалобу заключенного математика Азата Мифтахова на отказ возбуждать дело о пытках в колонии номер 18 «Полярная сова» в поселке Харп. Суд признал бездействие следователя незаконным и постановил устранить допущенные нарушения. В начале мая Мифтахов сообщил, что 21 апреля, когда он отказался чистить унитаз по требованию других заключенных, его начали пытать. Его отвели в кабинет сотрудника колонии, где после беседы связали ему руки и ноги скотчем, били деревянным молотком по пяткам, пускали ток и угрожали изнасилованием. В 2021 году Азата Мифтахова приговорили к 6 годам колонии за хулиганство по делу о нападении на офис «Единой России» в 2018 году. В день освобождения из колонии в сентябре 2023 года его задержали и возбудили новое дело об оправдании терроризма в разговорах с сокамерником. По этому обвинению Мифтахова приговорили к 4 годам колонии. К 4 годам условно суд в Туле приговорил командира роты одной из воинских частей Вадима Грачева за превышение должностных полномочий с применением насилия. Как выяснила «Медиазона», дело против него возбудили из-за избиения 2 срочников. Одного из них Грачев избил после того, как выяснил, что тот не выполнил его поручение отнести журналы по боевой подготовке в клуб воинской части. Второго – из-за того, что тот не подготовил к утру записку роты и именные списки вновь прибывшего пополнения. Вадим Грачев признал вину.
6: Житель Зеленограда опубликовал кадры, поврежденные после атаки украинских беспилотников, квартиры. Он надеялся получить компенсацию за разрушенное имущество, но вместо денег получил повестку в местное отделение полиции. Не сильно рассчитывают на помощь от государства, по крайней мере, оперативную, и жители подмосковного поселка Пионерский, недалеко от Истры. Там 13 июля после атаки дронов были разрушены несколько частных домов. Причем, по одной версии, разрушения причинили именно дроны, а другой – российские службы ПВО, которые эти дроны сбивали. В местной администрации пострадавшим сказали, что сначала нужно ликвидировать последствия, оценить ущерб, и только потом возможны выплаты. Добиться компенсации, например, от Министерства обороны все же можно. И не только за разрушенное имущество, но и за моральный вред, например, при гибели родственников, как это произошло в Брянской области.
0: Атака дронов, пожар, 3 погибших. 13 июля под ударом украинских беспилотников оказался поселок Пионерский в Подмосковье. Загорелись по меньшей мере 5 домов. Без жилья осталась в том числе 34-летняя Дарья. Она воспитывает 2 сыновей. Отец одного из мальчиков погиб на СВО. Так российские власти называют войну в Украине. Дарья открыла сбор средств. Жить с детьми ей теперь негде. А в местной администрации сказали, что для получения компенсации нужно сначала провести оценку ущерба. Сколько на это потребуется времени?
7: времени, неизвестно. Другие россияне ждут месяцами.
8: Наш дом признан аварийным.
7: Это обращение записали жители Сызрани. 22 апреля после атаки дронов здесь обрушился подъезд 4-этажного дома. 2 человека погибли, по меньшей мере 11 получили ранения. Дом признали аварийным, а жителям обещали выплатить компенсации за каждый квадратный метр утраченного жилья по средней стоимости в регионе. Но потом власти решили изменить.

0: Изменить схему.
1: Нам навязывают расчет по социальным нормам, лишая нас законной собственности. У многих людей забирают приватизированные метры без оплаты. В том числе нарушают права детей, лишая их положенных метров.
0: Жителя Зеленограда и вовсе вызвали в полицию после того, как он опубликовал кадры своей разрушенной в результате удара беспилотника квартиры. В отделении ему пригрозили административной статьей. По словам полицейских, он нарушил запрет на публикацию последствий атаки дронов, который 12 мая ввела антитеррористическая комиссия Москвы. Зеленоградцу грозит штраф до 5000 рублей. Спустя 4 года войны в России не существует единого механизма выплат компенсаций после налета беспилотников. Как отмечает издание «Верстка», каждый регион разбирается самостоятельно. Алгоритмы и суммы выплат разные, а чаще всего их называют мерами социальной поддержки. Нередко добиваться их приходится через суд. «Верстка» проанализировала 100 таких дел. В 65 случаях суд обязал чиновников выплатить положенные компенсации. Уникальным можно назвать случай в Брянской области, где 12 января 2025 года под ударом оказался поселок Согласия. Во время отражения атаки дронов был разрушен частный дом. Находившаяся там жительница погибла. Ее сын потребовал от Министерства обороны компенсации морального вреда. Суд признал, что мать истца погибла непосредственно в связи с неправильной работой боевого расчета вооруженных сил России и назначил компенсацию 1 миллион рублей. Уголовное дело против военнослужащего, который запускал ракету ПВО, возбуждать не стали.
2: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. На видеосвязи с нашей студией юрист Павел Гордеев. Павел, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Расскажите, пожалуйста, может ли обычный житель России рассчитывать на какие-то компенсации в случае, если из-за военных действий или из-за атаки беспилотников, или в силу каких-то других действий, например, Министерства обороны или его бездействия, был причинен ущерб, я имею в виду Минобороны России, конечно же, был причинен ущерб его семье, его жизни или его имуществу?
3: Когда мы говорим о войне, война воспринимается гражданским правом как способ освобождения от ответственности, ну или, проще говоря, как форс-мажор в большинстве случаев. В то же время есть общее правило для возмещения вреда или убытков, будь то материальный вред или моральный. Так вот, общее правило говорит о том, что вне зависимости от того, что за государственный орган причиняет вред гражданину или человеку, он должен нести орган за это ответственность.
2: Ну вот сейчас, насколько я понимаю, в России на большей части страны не введен даже режим чрезвычайной ситуации. Где-то действуют режимы повышенной готовности, и на оккупированных территориях, ну, там реально военное положение. А в России, где официально войны нет, а есть спецоперация для большинства жителей, можно ли списать на форс-мажор то, что, например, силами ПВО сбили какой-то дрон, осколки упали куда-то, не знаю, на автомобиле, гараж, задели квартиру, и поэтому мы ничего вам платить не можем, это форс-мажор, мы вас защищали. Или нет? Как вот это работает?
3: Поскольку формально в России войны нет, а специальная операция даже не на территории России происходит, на минуточку. Поскольку говорить о том, что освобождать какие-то госорганы от гражданско-правовой ответственности можно, мы не можем. Нет правового основания для этого. Должно работать общее правило. А общее правило – это лицо, которое причинило вред другому лицу, должно нести ответственность. А является ли причинителем госорган или другой человек, для гражданского права индифферентно. И для того, чтобы привлечь к гражданской правовой ответственности, нам нужно, чтобы сложились карты, чтобы у нас было совершено некоторое неправомерное, незаконное действие лица причинителя, чтобы в результате этого действия у какого-то лица, у потерпевшего возникли убытки, то есть сумма его имущества уменьшилась, ну или жизни человек лишился. Между вот этими событиями, действиями и последствиями была причинно-следственная связь, что очень важно. И еще обособлено от этого стоит вопрос о вине. То есть лицо, которое совершило это правонарушение, должно относиться к этому правонарушению по-особенному, ну, либо иметь целью, либо случайно совершить это действие. Вот только при совокупности этих обстоятельств можно утверждать, что лицо, совершившее правонарушение, должно быть привлечено к гражданской правовой ответственности в виде взыскания убытков.
2: Так, ну тогда давайте, прежде чем перейти к разговору о том, как это вообще все доказывать, это, по-моему, это самое сложное будет доказать эту самую причинно-следственную связь, а попробуем разобрать две ситуации. Сначала вот ситуация такая. Территория России, не знаю, какая-нибудь Омская область, куда прилетели украинские дроны. Да, что-то пострадало именно из-за того, что куда-то попал дрон. Собственник должен предъявлять претензии, может предъявлять. Кому? Властям Украины или российским?
3: То вы правы. Да,
2: или российским властям, которые пропустили этот дрон, которые дали ему возможность долететь.
3: Давайте сразу оговорюсь, мы теоретизируем.
2: Да, конечно.
3: Если говорить в теории, мы должны разобраться, кто причинитель. Дрон выпустило Министерство обороны России? Нет. Поэтому они не могут быть причинителем по банальной логике. Тот, кто совершил неправомерное действие, разрушил дом, это же неправильно в любом праве. Поэтому это лицо и должно нести ответственность. Простой пример для понимания – это ДТП. Да? Две машины столкнулись. Тот, кто рулил машиной, которая нарушила правила дорожного движения, тот и не прав.
2: Ладно, тут тоже могут быть спорные вопросики, если мы теоретизируем. А если летит этот дрон украинский по территории России, его замечает российское ПВО, стреляет в этот дрон, но попадает мимо. Или осколки от этой ракеты, чем они сбивают эти дроны, летят куда-то на вашу машину, дачу, в ваш дом, не дай бог, в живого человека. А тогда кто будет виноват, причинителем вреда?
3: Причинителем вреда всегда будет тот, кто совершил действие. В данном случае совершил действие, даже если это был конкретный человек, нажавший на кнопку отправки ракеты, это всегда будет орган власти, ну, в данном случае Минобороны. Причинителем будет. Но вопрос будет следующий. Правомерно или неправомерно он действовал? И второй важный вопрос. Вот то, как он действовал, повлекли вот эти последствия неминуемо или это случайно произошло?
2: Ну, то есть здесь уже не будет идти речи о том, что это виновата, условно говоря, украинская сторона. Вот сейчас, когда сбивают дрон, виноват тот в том, куда полетели осколки этого дрона или этой ракеты, которую вы сбивали, виноват будет тот, кто сбивает этот дрон. Правильно?
3: Я не могу так утверждать. Я бы даже сказал, скорее нет, чем да. Давайте разберем две интересные ситуации. Первая ситуация. Летит дрон. Что должно делать, обязано делать Министерство обороны? Оно должно защищать народ. Оно же обороны, а не нападение. Да? Не Министерство войны, оно и Министерство обороны. Оно должно оборонять. То есть летит дрон, ракета, неважно. Они должны ее сбить. Это их правомерное поведение. Если при этом правомерном поведении осколки от дрона или от ракеты полетели на жилые помещения или на машины, квартиры, возникает правомерный вопрос, насколько законно они действовали. Я все-таки склоняюсь к тому, что Министерство обороны в этом случае действовало законно. И если от законного поведения причинителя вреда наступили последствия, они по общему правилу не должны быть возмещены. То есть, если полетела ракета, сбила дрон, и осколки дрона ракеты упали на машину, я считаю, что Министерство обороны за такой убытки отвечать не должно. Но вторая ситуация, это если летел дрон, была отправлена ракета, и по ошибке она попала не в дрон, а в самолет другой какой-нибудь.
2: Ну, это совсем возникает страшная вопрос. Ситуация, да.
3: Но непридуманное, скажем. Кто должен нести ответственность за то, что по ошибке действительно этого не хотели сбить какой-то самолет или разбить машину? Кто виноват? Ну, конечно, тот, кто действовал неправомерно. Неправомерно, с нарушением регламентов, как угодно может быть это описано. Важно, что вот это действие должно быть неправомерным.

0: Так, и вот здесь мы подходим к самому сложному, как это все доказывать. Я бы хотела тут поговорить немножко о том решении суда в Брянской области, о котором мы рассказали в нашем сюжете, где мужчине удалось взыскать, точнее добиться решения о выплате ему компенсации морального вреда в 1 миллион рублей с Министерства обороны за смерть его матери. Вот как раз из-за осколков ракеты, которая попала в ее дом. Я специально говорила, что ему удалось добиться решения, потому что я видела, что его обжаловали, судя по судебным документам, и еще неизвестно, устоит ли оно или нет, но, тем не менее, вот такая история случилась. И я так понимаю, что там повезло именно в том смысле, что удалось доказать, что действовали именно российские военные, что российские военные неправильно произвели расчеты, это есть в решении суда, и именно поэтому можно претендовать на какие-то компенсации. Так вот, добиться вот этого пакета доказательств, насколько реально в современных условиях?
1: Очень правильный вопрос. С доказыванием подобного рода спора всегда большие проблемы. Даже в спорах с ДТП не так все просто, как кажется обывателю. Часто нужна экспертиза, которая подтвердит, кто был прав, а кто виноват. Когда мы говорим о конкретном решении, которое вы назвали, стоит оговориться, что перед принятием этого решения все обстоятельства, которые в нем перечислены, уже были проверены другим решением суда. А это значит, что новый судья связан тем решением, не может трактовать факты иначе, чем они были установлены. Но он, по сути, скопировал все из того же самого решения и подробно прописал, какие обстоятельства предшествовали данному событию. И действительно, в нем установлено, что в результате неких нарушений, мы не знаем, каких точно, там не указано это, но в жилой дом в Брянской области попала ракета, видимо, по ошибке, но в случае как раз ошибки ответственность не снимается с Министерства обороны. Тут нужно еще понимать, что в гражданском праве действует так называемый принцип ответственности за причинение вреда объектами повышенной опасности. Поэтому если объект повышенной опасности, в результате его использования был совершен вред, то ответственность наступает без вины, то есть, как было и в этом случае.
0: Да, где была еще предварительная какая-то проверка шла, думали о том, возбуждать уголовное дело или не возбуждать в отношении...
1: Вот, солдата, как раз... который нажимал эту кнопку.
0: Да, но не увидели там состава преступления, и при этом суд оговорился, меня прямо это даже поразило в самое сердце, давно не видела такого в судебных решениях российских судов, что даже все это, тем не менее, никак не снимает ответственности с Министерства обороны, ни военные ситуация, не то, что не была признана и установлена вина конкретного солдата, а все равно нужно компенсировать вот этот моральный вред. С вашей точки зрения, вот это решение, это скорее какой-то прецедент и чудо, или просто раньше никому в голову не приходило попытаться в связи вот с этими событиями в течение последних уже 4 с лишним лет обращаться с подобными исками к Министерству обороны России?
1: Я думаю, что отношение к Министерству обороны в период не совсем войны, но очень на нее похожей военной операции особенное. И многие не хотят этот ящик Пандоры открывать, рисковать. Но вот нашелся человек, и удивительно, что суды решили нестандартно, но в то же время справедливо, как это не парадоксально звучит. Это редкость. Сам я о подобных случаях читал почти ничего. В основном споры с Министерством обороны, которые я находил, были посвящены спорам о выплате сумм, которые контрактники недополучили, или о причинении вреда здоровью в результате военных действий, за которые должны были быть социальные выплаты. То есть это исключение. И в случае с правомерным действием, когда мы обсудили, защищается жилой дом от ракеты и

0: осколки попадают. В этом случае, я думаю, что люди бы проиграли этот спор. Но победили, это хорошо. Я бы, знаете, другой вопрос задал. Не уверен, что вы о нем думали. А не удивила ли вас цена жизни? Не показалось ли вам, что 1 000 000 рублей за жизнь как-то маловато?
1: А вы знаете, мне как раз не показалось, потому что, зная практику российских судов, которые выносят компенсации морального вреда, и жизнь оценивают значительно меньшие суммы, мне показалось, что это даже очень приличная сумма, 1 миллион рублей. И дай бог, чтобы ее оставили, потому что, может быть, и в апелляции срежут, если вообще решение не отменят. Хотя изначально, конечно, истец заявлял гораздо большую сумму. Но тут, как известно... 1,5 миллиона. Но, как известно, судьи же, они исходят из принципов разумности и справедливости, когда назначают компенсации. Вот, вероятно, такая сумма показалась разумной и справедливой. Хотя здесь тоже можно наверняка поспорить. Ну и в заключение тогда, а все-таки поясните, пожалуйста, на что же тогда рассчитывают, на какие компенсации рассчитывают люди, ну, не знаю, там, жители Подмосковья, которые сейчас потеряли дома, жители других городов, ну, к которым прилетали дроны, они все ждут на каких-то компенсаций. Все время говорят, дайте нам компенсации, где-то дают действительно какие-то компенсации, что-то обещают. Это добрая воля чиновников? Что происходит?
0: Вопрос о компенсациях, не в рамках споров о взыскании убытков, о которых мы сегодня говорили, лежат за пределами гражданского права. И в одной из предыдущих передач мы обсуждали вопрос о затоплениях в Дагестане и так далее. Вот они регулируются примерно по тем же самым правилам, плюс-минус. То есть минимальные выплаты по закону в чрезвычайных ситуациях, там, где они объявлены, люди имеют право получить. Абсолютно несоразмерно стоимости, но это будут какие-то вещи.
1: Понятно. Но это будет как бы скорее как добрая воля государства, некоторая поддержка.
0: Я бы даже назвал это подачкой.
1: Да, а не то, чтобы признание самого факта, что вот я был виновный, и этот виновный должен расплатиться за свои действия или бездействие.
0: В случаях с атакой дронов сложно будет жителю Москвы взыскать хоть копейку с Украины, отправившей дрон на Москву. А взыскать с Минобороны, как мы сегодня по процессе общения выяснили, если они действовали правомерно, скорее всего, не получится.
1: Но можно попробовать в любом случае.
0: Но попробовать стоит.
1: Спасибо большое за ваше разъяснение. Павел Гордеев, юрист, магистр частного права, был на связи с программой «Человек имеет право». Можно ли оказаться в автозаке просто потому, что помахал рукой полицейской машине? Запросто. Десятки молодых людей, задержанных в начале июля на Китай-городе в Москве, уверяют, именно так все и началось. А закончилось избиениями, унижениями и доставкой в отдел полиции без объяснения причин. О том, как обычный вечер закончился, пожалуй, самым обсуждаемым полицейским рейдом этого лета, расскажем в нашем сюжете.
2: Это типичный вечер в районе станции метро «Китай-город». В один из похожих вечеров 3 июля стример Виталий гулял здесь с друзьями и транслировал происходящее в Twitch вокруг. Мимо проезжал автозак, и Виталий решил помахать ему рукой. Тут все и началось. Это Виталий. В своем телеграм-канале он подробно рассказал о происшедшем в тот вечер, как полицейские били его по лицу, по ногам, как унижали в автозаке.
3: Я просто помахал рукой, меня просто начинает мне дали по и вот посмотрите, мне дали по икрам, я вот сейчас просто хромаю, я не могу ходить. Там просто все битком, кому-то больно, кто-то там плачет, типа за что, начали унижать, типа вы и так далее.
2: Всего, по словам очевидцев, в ту ночь в отдел МВД по Басманному району Москвы доставили несколько десятков человек, задержанных там же, где и Виталий. Он рассказал, что их построили в шеренге отдельно совершеннолетних, отдельно несовершеннолетних. Среди пойманных были подростки 12-13 лет. В автозаке ко многим применяли электрошокер.
3: Потом там, короче, что-то один выкрикнул. Я не знаю, кто это, ОМОН, полиция. Он просто взял шокер, открыл и начал всех. И, короче, он просто берет моего кента 3 раза шокером. Тут

0: просто свалился, начал орать, все просто орут.
1: Еще один задержанный 15-летний подросток рассказал телеграм-каналу «Сота». Побили просто так, к нам запихнули чувака с СВО даже, мне губу рассекли. Хватали, похоже, всех подряд. Кого-то полицейские

задержанных, их сфотографировали и записали личные данные, и потом отпустили без протоколов. На протяжении десятков лет Китай-город остается точкой притяжения для неформалов. Московская субкультурная тусовка стягивалась сюда еще с 90-х. А за неделю до этого рейда телеграм-канал «База» писал, что Китай-город стал главной площадкой для уличных боев. Некоторые видео с Китай-города действительно похожи на кадры из хор.

0: словам полицейских, только в июне они зарегистрировали 12 заявлений о массовых драках в районе. И тогда же просили, если видите драку, сразу вызывайте, не ждите и не снимайте на видео. Член президентского совета по правам человека Ева Меркачева в интервью газете «Ру» действия полиции при задержаниях 3 июля назвала недопустимыми, но предположила, что полицейские нуждаются в расслаблении и снятии стресса, а иначе вымещают гнев на гражданах.
1: Вообще, эта история, которая разлетелась и по СМИ, и по соцсетям, она демонстрирует, что те полицейские в служебном автомобиле были на сильном стрессе, в состоянии, когда любой, кто попадется на глаза, рискует получить. Это означает, что людям нужна какая-то серьезная антистрессовая работа. Нужно, чтобы они напряжение, которое у них есть, снимали, чтобы все это не перебрасывалось на обычных граждан. Иначе обычные граждане будут просто бояться махать рукой, улыбаться лишний раз, смотреть просто на то, что проезжает какая-то машина. Это ни до чего хорошего не доведет ни общество, ни тех людей, которые, по идее, должны служить этому обществу.
0: Официальных комментариев от Московского управления МВД, прокуратуры, Следственного комитета или городских властей в связи с сообщениями о массовых задержаниях на Китай-городе и жалоб на необоснованное применение сотрудниками полиции силы к моменту записи сюжета не опубликовано.
2: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией адвокат Валерия Витошкина. Валерия, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Ну вот, судя по тому, как рассказывали очевидцы о происшедшем на Китай-городе в Москве 3 июля этого года, все это вообще не походило на обычные какие-то проверки документов, задержаний, которые время от времени там действительно случаются. Там собирается много неформальной молодежи, скажем так, которая вызывает интерес повышенный у полиции. Здесь выглядело все совершенно иначе. Можно посмотреть видео на стриме и вот почитать многочисленные рассказы. Скажите, что это было? Чем, на ваш взгляд, вызвана такая агрессия, жестокость со стороны полицейских к праздно буквально шатающимся людям?
3: Да мне уже кажется иногда, знаете, что полицейские просто не знают, чем заняться, и вообще как-то овер реагируют на что-либо, потому что все, что я читала и все, что я видела про вот эту вот новость, там нет вообще никаких признаков чего-то там околополитического, чего-то, что силовики могут посчитать опасным, неприемлемым, то есть чего-то, на что можно было бы предположить, что полицейские могут так отреагировать. Поэтому, если честно, я не могу ответить, почему они так отреагировали.
2: Ну, а на ваш взгляд, какие конкретно, как юриста, как адвоката, какие конкретно действия полицейских были явно недопустимыми в этой ситуации вот с точки зрения защитника?
3: В принципе, если мы говорим с точки зрения закона о полиции, и если мы предположим, что он работает, потому что мы прекрасно знаем, что в России он не работает так, как он должен работать, полицейские не имеют права вообще вмешиваться в какую-то деятельность людей, в какие-то их активности, просто в их нормальную жизнь, даже если они там собираются группами, ну или что-то такое, пока люди не нарушают общественный порядок, там не распивают алкоголь в общественных местах, ну и так далее. Но это первое. Базово было вот это нарушено. Второе, мы на видео видели, что кому-то применяли электрошокер. В законе о полиции напрямую написано, что специальные средства, электрошокер к таким относится, можно применять не то, что в ограниченных случаях, а в суперограниченных случаях, потому что мы прекрасно понимаем, что электрошокер, первое, причиняет боль, второе, оно оставляет следы,

0: А третье, как-то ограничивает твои движения, потому что ты как бы чувствуешь там боль, дискомфорт и так далее. Поэтому там есть закрытый перечень, когда его можно применять. И его нельзя просто так вообще к людям представлять. И это было нарушено, там не было вообще оснований. Там никого не пытались привлечь к ответственности, никто не совершал преступлений, не нарушал общественный порядок. Не знаю, вообще ничего не было. Их как бы привезли в отдел, сфотографировали. Первое, никого не имеют права фотографировать, если личность установлена каким-то документом, удостоверяющим личность, например, паспортом. Я думаю, если честно, сейчас как-то что-то пошло вперед, и, например, можно через госуслуги установить личность, если ты показываешь там свой аккаунт. Дактилоскопия тоже не берется, если человек не едет отбывать на административный арест. Поэтому это все нарушение. То, что доставили и, например, не привлекли к административной ответственности, это, конечно, здорово и замечательно, потому что, как показывает практика, могли, не знаю, там, сшить 19.3, это неповиновение законному требованию сотрудника полиции вообще на пустом месте, и ребята могли поехать в спецприемник. Как бы, с одной стороны, здорово, что этого не было, но, с другой стороны, их били, к ним применяли электрошокер, но не пострадали.
1: Их
0: И...
1: унижали, еще оскорбляли, обзывали,
0: Да.
1: особенно тех людей, которые как-то неправильно, по мнению полицейских, выглядели.
0: Да. Разумеется, как бы я как адвокат, как правозащитница всегда советую такие вещи не оставлять без внимания и пытаться привлечь силовиков к ответственности, потому что если этого не делать, как минимум силовики считают, что это окей, что так можно себя вести, что они останутся безнаказанными в следующий раз, во второй раз, в третий раз. И просто однажды, к сожалению, это может закончиться тем, что кого-то просто убьют. А мы такие истории знаем, что людей убивают в полицейских участках. Но как бы есть еще другая сторона, что возбудить, точнее добиться возбуждения уголовного дела в отношении полицейского, это не так просто. У нас уголовные дела возбуждают очень легко, когда бабушка поставила звездочку Легиона Свободы России в Телеграме, но это для них просто. А возбудить уголовное дело, когда по видео видно, что полицейский там бил другого человека без оснований, ну, для них это очень сложно. И для этого нужен большой, в том числе, моральный ресурс, который не у всех есть.
1: А вот в случае, если просто написать жалобу на действия полицейских, ну, в Следственный комитет, например, или в прокурору пожаловаться, или начальнику этого отделения полиции, понятно, что могут и не возбудить никакого уголовного дела, что будет проблема. Но это какую-то реакцию повлечет за собой, ну, то есть они там призадумаются хоть немножко, может быть, извинится кто-то.
0: Это должно повлечь реакцию, разумеется. И, например, если мы пишем жалобу в Управление собственной безопасности, такое подразделение в МВД есть, должна быть проведена служебная проверка. И по итогам служебной проверки там должны быть какие-то действия, типа увольнение, привлечение к дисциплинарной ответственности и в том числе извинения, например. Но, как я уже сказала, это даже вот такое, это не так просто, они все друг друга покрывают, и иногда это требует очень большого какого-то внимания, усилия, чтобы они делали свою работу в части рассмотрения вот этой жалобы.
1: Вы знаете, меня в этой истории поразило то, что ее довольно много обсуждали в социальных сетях. Ну, просто потому что она попала на стрим в Твиче буквально. То есть этого стримера-то и закрутили. Вот, очень много видео, много людей это все снимали. Это обсуждают в телеграм-каналах, в инстаграмчике где-то. Но я не видела ни одной официальной реакции. Нет. МВД Московского, ну, управление Московского МВД, ни от Следственного комитета, ни прокуратуры, ни даже городские власти ничего вообще не вышли, не сказали, как будто этого не было. Это вот сейчас так они решают проблемы?
0: Да, ну, они как бы посылают сигнал, что для них, ну, это нормально. То есть ничего нового не случилось. Они, ну, я не знаю, насколько это уместно.

0: сравнение, но как бы российскими руками убивают людей в соседней стране, как бы, и для них ничего нового, что бьют этих же людей как бы, внутри своей страны. Уровень жестокости очень сильно вырос. И это как бы для всех уже норма.
1: К сожалению, вы знаете, я хочу в заключение вот о чем вас спросить. А как человеку с учетом всех этих обстоятельств, уровня агрессии и того, что теперь дозволено российской полиции, как человеку, оказавшемуся в подобной ситуации, себя вести, чтобы не ухудшить свое положение? Ну, просто известно, что ты начнешь качать права и вообще можешь спровоцировать на такую агрессию, что мало не покажется. Но при этом и сохранить какой-то шанс, какие-то доказательства, хоть что-то на то, для того, чтобы потом попытаться привлечь наиболее эффективно, попытаться привлечь к ответственности вот этих полицейских, которые так себя вели.
0: Ну вот тут, видите, конкретно вот эта ситуация, она немножко выделяется, потому что, как вы сами сказали, видеозапись велась как бы сама по себе, потому что вот этот стример, он как бы и стал жертвой. Но в целом очень хорошо работает, вот если вы там стали жертвой какого-то полицейского насилия или там грубости или что-то такое, например, на улице, то когда вас там уже освободили, можно попытаться найти свидетелей через соцсети. Или, например, попытаться получить видеозаписи с городских камер или с частных камер, ну или что-то такое. Но помнить, что они хранятся очень короткий промежуток времени. Например, если мы говорим про городские камеры, то их только через адвоката можно получить. То есть тут придется прибегать к услугам третьего человека. Когда мы говорим непосредственно про взаимодействие с силовиками в процессе, то тут уже почти все правозащитники рекомендуют в процессе не двигаться как-то резко, потому что любое резкое движение, например, вы там резко повернулись и дернули руку, что-то сделали, может быть истолковано как чуть ли не нападение на сотрудника полиции или там что-то такое, а это уже уголовное преступление. И даже мы там знаем, что по закону вы можете, точнее, обязаны показывать документы только в конкретных случаях. Там три основания, типа полицейский предполагает, что вы в розыске, вы там подозреваетесь в совершении преступления и так далее. Но, к сожалению, если полицейские хотят вот там причинить вам какой-то вред, и вы отказываетесь показывать документы, то это их только разозлит. Вот если есть какие-то, ну, например, друзья, вот вы в компании, то, например, друзья могут вести видеозапись, но таким образом, чтобы этого не было видно, потому что полицейские считают, что их нельзя записывать на видео. Они почему-то считают, что они их деятельность составляет какую-то служебную тайну, ну или что-то такое, хотя их деятельность это публичная деятельность от имени государства, и никакой тайны там нет. Вот, но очень важна видеофиксация, но ее тоже надо вести аккуратно, потому что наличие телефона и видео очень их злит.
1: Да, понятно. Спасибо большое за ваше разъяснение. Я хочу от себя просто добавить. Тут недавно российские власти признали экстремистами ОВД-Инфо, такую общественную организацию, которая как раз помогала людям, задержанным полицией в ходе самых разных мероприятий, не обязательно на митингах. И несмотря на то, что они, конечно, теперь, по мнению властей, экстремисты, у них остался огромный совершенно прекрасный архив со справками и руководствами, что делать, если вас задерживают вот на сайте. Сайт, по-моему, еще можно читать. За то, что вы читаете их инструкции, я так понимаю, к ответственности привлечь не могут, да? За то, что вы инструкции экстремистов читаете. Если вы сами ничего не делаете такого, не перепощиваете, главное, эти инструкции, тогда все окей. Да, спасибо вам большое, Валерия, за ваше разъяснение. Валерия Витошкина, адвокат, была на связи с программой «Человек имеет право». Вот как бывает. Выборы как будто не настоящие, а репрессии против независимых кандидатов вполне реальные. В России, где в сентябре будут голосовать за новый состав Государственной Думы, глав 11 регионов и депутатов законодательных собраний в 39 субъектах страны, от выборов сюрпризов не ждут. И в победе единой.

0: России сомнений нет. Тем не менее, с самого начала эта избирательная кампания сопровождается сообщениями о репрессиях и давлении на оппозиционных и независимых кандидатов.
1: Партии несут документы, Центральная избирательная комиссия ищет и находит ошибки. До единого дня голосования в России 2 месяца. Самое время начать активные избирательные кампании. Но сначала нужно пройти регистрацию. Партии «Зеленых», например, пока это не удалось. Центр избирком России выявил некие недостатки в документах. Вопрос о заверении кандидатов на места в Госдуму предварительно перенесли на 18 июля. С подобными сложностями столкнулась и партия «Яблоко», которой удалось заверить списки кандидатов лишь со второго раза. Впрочем, это, пожалуй, не самые большие сложности, которые возникли у «Яблока» в этой избирательной кампании. Разными способами власти России отлучили от выборов более 40 членов этой партии.
2: Вы возражаете?
3: Да. Мы сейчас не возражаем, мы считаем, что нам нечего скрывать.
1: В тюрьме находится зампредседателя Лев Шлосберг. Против него возбуждено 3 уголовных дела, в том числе о так называемых военных фейках. Еще в октябре 2025 года был арестован заместитель председателя партии Максим Круглов. В июне этого года его приговорили к 7 годам лишения свободы по статье о так называемых военных фейках за посты об Буче и погибших украинцах. Весной этого года в Екатеринбурге прошли обыски у председателя регионального отделения «Яблока» Максима Петлина и члена партии Егора Ткаченко. Их задержали и позже отпустили без составления протоколов. Обыски связали с организацией вечеров писем заключенным, в том числе осужденным по террористическим статьям. Представители «Яблока» отметили, что в прошлом году участники акции были задержаны по подозрению в оправдании терроризма, но тогда, цитата, все обошлось. Ранее в декабре 2025 года за пост с фотографией оппозиционера Алексея Навального был оштрафован председатель «Яблока» Николай Рыбаков. Российские суды признают фотографии погибшего в колонии политика экстремистской символикой, так как еще до смерти Навальный был внесен в список экстремистов и террористов. При этом обвинения по экстремистской статье лишают потенциального кандидата права быть избранным на государственную должность в течение года. Так, 13 июля за ссылку в социальных сетях на видео с фотографией Навального был задержан политик Борис Надеждин. За пару дней до этого его объявили иноагентом. Аккурат, когда Надеждин начал свою избирательную кампанию. К слову, статус иноагента также на год исключает право участия в выборах.
4: Задача простая – вывести меня из игры, не допустить моего попадания в Государственную Думу, не дать мне провести кампанию. Кампанию за мир, за свободу, за то, чтобы, ну, так сказать, у нас был интернет и бензин, в конце концов.
5: Нам есть за что отчитаться, есть что представить обществу и есть что положить на весы истории.
1: Партия КПРФ и вовсе не планирует выдвигать сильных кандидатов в большинстве одномандатных округов на выборах в Госдуму. И в том числе политиков, которые смогли победить единороссов во время прошлой кампании 2021 года. Об этом пишет издание «Медуза» со ссылкой на несколько источников, в том числе в руководстве КПРФ. Это, как отмечают журналисты «Медузы», поможет партии «Единая Россия» взять большинство кресел по округам, получить в Госдуме сверхконституционное большинство и принимать любые решения только волей своей фракции.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией электоральный эксперт Станислав Андрейчук. Станислав, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
0: Прежде чем начать разговор об этой кампании избирательной 2026 года, поясните, пожалуйста, как человек, который много-много лет следит за российскими выборами, а зачем вообще сейчас выборы? Почему их не отменили? 5-й год войны. Были все возможности у российских властей ничего не предпринимать. Вот пусть сидят те же самые депутаты, что и сидели до этого. Не будем шевелиться, скажем, что у нас особые времена, деньги не будем тратить. Зачем им сейчас вообще затевать эти выборы, которые в целом понятно, чем, какими результатами закончатся?
6: Ну, дело-то простое. Именно выборы – это основа легитимности российского политического режима, как бы то ни было. Потому что у нас есть конституция, потому что люди привыкли к выборам, а потому что, да, люди могут даже относиться к ним как к простому ритуалу, но они считают, что этот ритуал необходим. Никто не согласится на то, чтобы выборы просто так отменили, чтобы вот власти принимали решения без этого согласия, хотя бы формального, со стороны граждан. Как уже это согласие достигается, это отдельный вопрос, но сама процедура должна состояться.
0: Хорошо, тогда расскажите, пожалуйста, в чем будет, если будет оно, какое-то принципиальное отличие между вот думскими выборами 2021 года, понятно, что войны тогда не было еще полномасштабной, и нынешними выборами?

0: Нынешний, конечно, проходит в совсем других условиях и в плане внешней политики, и в плане социально-экономических каких-то явлений, и в плане настроя общества на самом деле, потому что если мы с вами вспомним те несколько лет, которые предшествовали 2021 году, 2018, 2019, то мы с вами вспомним, как непросто власти давались региональные и местные выборы перед этим. Потом была, правда, конституционная реформа, потом была пандемия, которая очень сильно властям помогла. И на самом деле конституционная реформа и события февраля 2022 года – это такая, ну, превентивная контрреволюция, что ли, потому что власти чувствовали, как у них утекает из рук контроль над внутриполитической ситуацией. 2026 год, конечно, несколько иной. Мы видим, что и в плане цензуры все заметно ухудшилось, и в плане репрессий все заметно ухудшилось, и политической конкуренции, возможности самой политической конкуренции легальной стало еще меньше, чем это было 5 лет назад. Но, тем не менее, мы одновременно видим, как нарастают проблемы, которые даже полгода назад были не очень-то ожидаемы. На самом деле ситуация и войны, и выборов одновременно. Эта ситуация не самая устойчивая. Всегда могут происходить какие-то неожиданные события. Ну, вы вспомните, там, 2023 год с восстанием Пригожина. Совершенно неожиданно. Да, тоже никто не ожидал. Поэтому что может произойти вот в этой ситуации? Слишком много действующих лиц. Поэтому так или иначе мы видим, что ситуация непростая для властей. Они это понимают. И вот те телодвижения, которые совершаются по поводу давления там, на Яблоко, недавнее на Надеждина, на самом деле и на многие партии парламентские, как то коммунисты, например, показывают, что власти не так уж уверены в том, что они могут получить тот результат, который еще в феврале хотели, совершенно спокойно получили.
1: Вот вы тут вспоминали о неспокойных, ну, относительно неспокойных для российской власти в 18-19 годах, для региональных властей. А на ваш взгляд, почему вот сейчас, спустя, ну, чуть меньше 10 лет, мы практически не видим никаких ярких оппозиционных кампаний, которые вот были привычны в те-то времена, да?
0: Мы и те кампании сейчас считаем яркими, хотя они таковыми не были на самом деле. Ну, то есть, вспомните выборы 2018 года, никто особо не вел кампаний ярких. Да, господин Сипягин, которого в Владимирской области выборы губернатора выиграл, просил, чтобы за него не голосовали во втором туре. Напрямую обращался, да, к избирателям. Фургал не хотел, чтобы за него голосовали во втором туре. И, в общем, правильно хотел, как показывает практика. Теперь сидит человек ну, с большими сроками. Из тех, кто тогда избрался, лишь Коновалов остается у власти. Да, он действительно провел очень хорошую кампанию в 2023 году. Победил снова Единороссов, очень конкурентной кампании. Но в 2018 это не была яркая кампания.
1: Коновалов это руководитель.
0: Глава Хакасии. Ну, то есть ни у кого не было яркой кампании. Просто так сложилось, просто людям надоело, и они воспользовались поводом, чтобы вот так проголосовать.
1: Протестным голосованием.
0: Протестным голосованием. Выборы 2011 года, приведшие к большим протестам, не были яркой кампанией. Просто людям надоело, и они вот как-то неожиданно, в том числе для участников тех событий, вышли на улицы. На самом деле большая часть того, что происходит, это не результат каких-то действий политиков ярких. Потому что ни в 2011, ни в 2018, ни позднее никто не был готов особо рисковать. Очереди за Надеждин в 2024 году были неожиданностью для самого Надеждина. Все это понимают, да, он не рассчитывал на это. Это все некий общественный настрой, который выплескивается. Да, хорошо, когда для этого выплеска есть на ком сконцентрироваться. Хорошо, когда есть хотя бы внешняя сила относительно избирательной кампании, как в свое время был Навальный и там, его команда, которые призывали то к умному голосованию, то партия, помните, кампания «Единая Россия», партия жуликов и воров, там, и так далее. Да, хорошо, когда есть кто-то, кто может концентрировать для того, чтобы этот выплеск был более активным. Но в принципе, как показывает российский опыт, неожиданный всплеск

0: риски недовольства общественного, они могут быть и без этого. Никто там не концентрировался на выборах главы маленькой Хакасии, да, в 2018 году. Никому она, кроме самих жителей региона, не была интересна.
1: То есть вы вообще не исключаете какой-то интриги на выборах 26 года? Можно ждать чего-то, вот какого-то подвыверта граждан с учетом внешних обстоятельств, вот недовольство из-за интернета, из-за топлива, конечно, в первую очередь, цен, войны, которая все никак не закончится?
0: Ну, вот прям надеяться, да, и ставить ставки на это, наверное, не стоит. Но при этом понимать, что в российской электоральной истории всякое происходило, стоит, как раз стоит, да, наоборот. И, в общем, предпосылки определенные для этого есть. Будет ли триггер, будет ли возможность концентрировать вот это недовольство на ком-то еще, это большой вопрос. Тем более сейчас, когда июль, жара, никакой кампании никто не ведет, там... Российские СМИ стараются выборы не замечать. Причем российские СМИ самых разных направленностей. Официальные и как бы очень оппозиционные. Да, ну, как бы, все задаются из оппозиционных СМИ, все задаются ровно тем вопросом, с которого вы начали, а зачем за этим вообще следить? По большому счету.
1: Нет, я спросила, а зачем проводить, а не зачем следить.
0: И зачем проводить, но оттуда и зачем следить, да, автоматически вытекает. Но это правомерный вопрос, на самом деле, в этой ситуации. Тут нет претензий, да, большой. Вопрос правомерный. Но и официальные СМИ стараются делать вид, что никаких выборов нету, потому что, опять же, для российских властей выгоднее, чтобы избиратели выборы эти не заметили.
1: Понятно,
0: чтобы
1: потихонечку пришли только
0: те, кто под контролем, а те, кто недовольный, да, те, кто стоит в очередях, и те, кто ругается из-за того, что не может с родными списаться в Телеграме, те, кто не подконтролен, потому что он не в каких-то больших структурах работает, вот этих людей лучше не видеть на избирательных участках. Да, можно сфальсифицировать всегда, но если слишком много недовольных придет, то эта фальсификация будет слишком заметной, слишком раздражающей. Лучше без этого. Небольшая явка, ожидаемый результат, скромненько, как в прошлый раз.
1: И тем не менее, все-таки мы слышим уже, что вот кампания только там 16 июня, по-моему, Путин подписал указ, начались движения, но еще загодя начались наезды на более-менее ярких людей, остающихся в России. Яблоку совершенно не везет. У них там кого сажают, кто уже сидит, кто в следственном изоляторе сидит, ждет вступления приговора в силу. Кучу оштрафовали по вот этим статьям по кодексу административной ответственности экстремистским, которые не дают возможности дальше участвовать в выборах. А зачем столько усилий-то, если... Зачем столько давления и усилий вот на этих оставшихся более-менее ярких людей, если все равно вы сами все сосчитаете? Не захотите пускать яблоко и так не пустите его. Зачем людей гнобить?
0: Ну, вопрос там только не только в яблоке, да, я говорил, что там и коммунисты по полной получают в тех регионах, где у них сильные позиции, там посмотрите на то, что с ними в Алтайском крае происходит, где у них крупнейшая фракция в региональном собрании, и, по-моему, такое ощущение, что все региональное отделение, кроме лидера, уже под уголовным преследованием. Да, посмотрите на ЛДПР, у которых в одном из базовых регионов, в Красноярском крае, три лидера регионального отделения, все трое по очереди попали под уголовное преследование, да, ну и так далее. На самом деле почти у всех партий есть те, кто сталкивается с проблемами, есть те, кого можно назвать политзаключенным и так далее. Вопрос даже не в конкретных политических силах. Вопрос именно в том, что в той ситуации, вот, которую мы с вами описали, власти не хотят действительно, чтобы не было никого яркого на этих выборах, потому что яркий он за собой ведет людей, и он на себе концентрирует вот это самое недовольство. Да? Он становится таким знаменем.
1: Привлекает внимание.
0: Привлекает внимание. Возвращаясь к Надежде, да, при всем уважении к Борису Борисовичу, но в конце 2023 года его на федеральном уровне почти никто не знал. Ну вот он был таким ярким региональным подмосковным политиком. Вот...

0: одномандатный округ в Госдуме, он вполне может выиграть. Да, он мог даже, наверное, побороться при должных ресурсах там, на губернаторский, за губернаторский пост, если бы деньги, да, нашел, дорогая компания. Но все-таки на президентских выборах его, ну, точно, у него узнаваемость была минимальная. И тут на тебе неожиданно достаточно было появиться. Но и здесь опасаются ровно того же. Появится кто-нибудь непредсказуемый, ну его, ну его. Лучше мы перестрахуемся, лучше или договоримся, чтобы не выдвигался, или если не понимают, то решим вот этими силовыми методами, да, такими юридически-силовыми методами. Ну, чтобы на всякий случай ничего не было.
1: Большое спасибо за ваше разъяснение. Станислав Андрейчук, электоральный эксперт, был на связи с программой «Человек имеет право». Мы, тем не менее, будем наблюдать за ходом этой избирательной кампании. Вдруг будет какая-то интрига еще впереди. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Говорит Радио Свобода.
3: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
2: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
3: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
4: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Поверх барьеров. Во второй половине часа беседа «Выживет ли российская журналистика?». Начнем с другой темы. Общественный стресс в России. Остались ли какие-то векторы развития? Чем отличались военные настроения 1941 года от сегодняшних? Раскроется ли нашему Отечеству весь ужас, творимый им трагедии? С этими вопросами я обратился к эссеисту и коллекционеру Андрею Васильеву, но впервые не в амплуа этих его творческих интересов и хобби, а из-за первой специальности. Андрей Александрович по профессии врач-психиатр.
5: Мне представляется, что если мы берем такую коллективную личность российскую, то она представляет собой нечто вроде «Титаника», который вот до получения пробоины в корпусе от столкновения с айсбергом, на котором шла такая веселая, достаточно, скажем так, беззаботная жизнь на всех палубах. В первом классе веселились, танцевали, покупали красивые вещи, пили шампанское «Дон Периньон», вино. Во втором классе холили себя каким-то иным способом. И так вплоть до самого, наверное, низа, до трюма. И сейчас, если мы посмотрим назад, вот всего лишь, это же было всего, вот оглянуться, знаете, верните 24 февраля и 23. Никто даже представить себе не мог, что удар будет такой силы. Хотя все предупреждали. Все говорили, что вот-вот он произойдет, но никто даже не мог себе вообразить, какая ядерная бомба взорвется и какие переживания, чувства, интерпретации во всех слоях общества это вызовет. Мне кажется, что это во многом говорит о нашем обществе, что оно было, скажем так, загораживало себя от тех проблем, которые были вот на первом плане. Старалась на них не смотреть. Знаете, как этот фильм «Не смотри наверх». Вот оно, все наше общество в основном, за немногим исключением. Причем исключение самого разного толка, и по-разному к нему можно относиться. Оно просто старалось не смотреть наверх, оно старалось не смотреть на этот айсберг. И, в общем-то, получило то, что и могла получить. Оно получило острый стресс. Острый удар, буквально шоковый. Знаете, если бы оно спускалось по ступенькам вниз, то, наверное, удар бы этот был, наверное, не такой тяжелый. Хотя оно его и спускали по ступенькам. Давайте все-таки будем откровенны сами с собой. Очень многое из, ну, скажем так, демократических завоеваний 20-летней давности и прочее. Общество легко с этим рассталось, легко отдало. За что? Сейчас даже трудно понять, за что. и

0: И это не тоска по городовому, потому что уже вот сейчас мы городового имеем, что называется, выше крыши во всех смыслах. И каждый день получаем новые указы, какие-то законы, которые нуждаются в толковании. И вы можете или быть оштрафованы, а может попасть в тюрьму на 15 лет. И все это зависит, скорее всего, не от реальности, а от воли каких-то людей, которые будут распоряжаться вашей судьбой. Лишились денег, лишились возможности передвигаться по миру. И вот что действительно достойно анализа и как-то рассмотрения, это то состояние, в которое впало наше вот довольно такое безбашенное, веселое общество, которое собиралось жить дальше так же, не имея при этом никакой, в общем, программы и цели. Даже в советское время, ну, формально был какой-то вектор развития. Потом был, скажем, вектор, противоположный советскому, направленный на демократизацию, на вообще слияние со всем миром. А вот последние годы, как выяснилось, вот как мы можем рассмотреть сейчас уже в массу деталей, которые нам были не совсем понятны, скажем, 2-3 года назад, 5 лет назад, все эти указы, какие-то перестановки, скажем так, выравнивание всех под общий ранжир. Вот мы получили то, что мы получили.
1: Но погодите, а разве не было таких скрепляющих основ и цементирующего такого влияния в обществе? Все-таки в той или иной степени, мне кажется, идеология стала присутствовать в последние годы. Ну, не знаю, святая война. Вот наше прошлое, то, что нас объединяло, кстати, и с Украиной ведь объединяло. У нас была общая война, этот общий знаменатель, по-моему, невероятные был силы. Тут не было противоречий, или, во всяком случае, если они были, то у тех, кто вообще любит полемизировать и всегда не согласен со своим соседом. Ведь это же было, и на этом, кажется, стояла не только идеология власти. Это была не насаждаемая идеология, она находила, по-моему, искренний или вполне искренний отклик и в народе. Народ тоже считал, что самое святое, лучшее – это война. Ведь это же было, это разве не было заменой предыдущей идеологии?
0: Ну, вы знаете, в этом есть своего рода парадокс, потому что для нас как бы основой, вот этой основной скрепой идеологии оказывается событие, которое от нас не зависело, потому что на СССР напал коварный и очень опасный враг. И получается так, что мы отождествляем себя с событием, которого мы не планировали, которого мы не организовывали. И в этом есть своего рода такая аспонтанность. Потому что человеческое общество, в общем-то, развивается, основываясь на каких-то позитивных факторах, а не только отталкивание от коварного врага. И если немножко все же отойти от этого такого государственного пафоса, который придается и празднику этому, и событиям, связанным с ним, то мы видим, что там масса человеческих судеб, трагических судеб. И каждая страна, каждый народ по-своему как-то смотрит на это. А порой противоречивые какие-то фигуры, возникающие, знаете, из исторического сумрака. И это совершенно не совпадает с нашим каким-то вот таким... Ну, я не могу сказать, что это ура-патриотизм, потому что это действительно принимается в обществе. Но просто события, так, война и победа, и послевоенный период, и довоенный период, они лишаются вот такого персонального, личного измерения. Они приобретают исключительно какой-то такой пафосный пропагандистский характер. Там не остается места человеку. Ну вот разве что это акция «Бессмертный полк», да, которая тоже постепенно, вот как это ни странно и как-то не печально, иногда превращается в какое-то такое показное мероприятие.
1: и связанная со смертью, с гибелью. Это, по существу, такое фёдоровское воскрешение отцов и братьев ушедших. И вообще комплекс России-страдалицы, России-жертвы, ведь это же какое-то сладкое для российского общества ощущение. Ощущать себя страдалицей и общество страдающее. Что психиатр скажет вот, так сказать, об этой обуянности, о необходимости этого страдания обществу?
0: Знаете, тут можно уехать куда-то, редуцироваться в какие-то сексуальные и прочие дебри и вспомнить о том, что эрос связан с Танатосом, и вообще страдание неотделимо от каких-то высоких чувств. Знаете, как в песне «Песня» написано: «Сильна, как смерть, любовь». Вот. Да, к сожалению, вот смерть не как личное событие. Знаете, как каждый умирает в одиночку. Помните, был такой роман, по-моему, я не помню, Ганса Фаллады. Да. Смерть здесь возводится в какой-то такой государственный элемент государственной политики. Мне, знаете, мне ужасно трудно ходить по этим тропинкам, потому что все время боишься задеть памятники, знаете, как на кладбище, вот тонкие-тонкие тропки, и боишься сказать какую-то вещь, может быть, обидную для какого-то человека, может быть, кощунственную, не знаю. Но мне кажется, что когда по улице идет ребенок, одетый в военную форму, и у него, значит, написано там на флажке или что-то такое, можем повторить, то это что означает? Означает, что нам по-прежнему противостоит немецкий фашизм? Или кто? Мировая закулиса? И дальше выстраивается целый ряд такой вот макабрический, значит, страшилок, которые сопровождали наше существование на протяжении, ну, наверное, последних 100 лет, да? То есть мы опять не живем своей жизнью, мы не спонтанные, а мы все время зависим от каких-то угроз, мнимых или подлинных, уже и не разобрать. Потому что когда человек говорит с трибуны «Запад» и «Восток», он уходит от персональных каких-то измерений. Он приходит в сферу такой вот почти оккультной геополитики, которая вообще-то нам, русским, не была близка. Она возникла только после Октябрьской революции в виде евразийцев, и потом они, в общем, стакнулись, так сказать, с немецкими геополитиками и с английскими. И в этих конструкциях вообще отсутствует человеческое измерение. В них присутствует планета, значит, там континенты, какие-то мифические существа. Де-факто это, в общем, да, оккультная идеология. Вот если мы к этому пришли, если мы пришли к тому, что мы противостоим не злу, а мы противостоим Западу, и Запад как-то отождествляется нами со злом, а Восток, значит, очевидно, с добром.
1: Погодите, но разве не у славянофилов и западников был этот спор? Разве не Николай Яковлевич Данилевский с этого начинал за много десятилетий, ну, за несколько десятилетий до Шпенглера?
0: Ну, во-первых, все-таки давайте скажем, что вот ни Хомяков, ни Аксаков, ни Киреевский этими категориями не мыслили. И для них Запад был страной святых чудес. А что касается Данилевского, да, но это, в общем, уже, скажем так, почти не христианское или уже совсем не христианское мировоззрение, которое, еще раз говорю, сводит человека как подобие Божие, ну вот к какому-то земноводному существу уже или к каким-то силам, которые синонимичны или солидарны с силами природы. Да, и потом, конечно, вы знаете, Трубецкой чертил свои линии, и в этом есть, безусловно, свой резон, но все-таки мы не можем убрать с первого места человека. Вот, вот в чем вопрос.
1: Скажите, а концепция, идея, вообще мораль, выраженная в словах «можем повторить», не связана ли она с тем, что именно вот вы и подчеркиваете, что война лишилась персонального присутствия человека, что война как бы лишилась горя, ужаса персонального, война лишилась смерти, так сказать.
0: Ну, вы знаете, это давно сформулировано было как война remote control, так сказать, когда человек с пультом, вроде пульта от телевизора, значит, что-то такое делает на экране, а где-то за сотни или за тысячи километров происходят взрывы и убийства. Вот тут особенность нынешнего момента заключается.

0: заключается в том, что ведь это Киев, Одесса, Днепр, Чернигов. Тяжело произносить это, потому что это смерть уже, которая находится у нас при дверях. И я не хочу вдаваться в детали, кто куда, кто зачем. Вот мы имеем эти игры, сможем повторить эти шапкозакидательские настроения, эти «не смешите мои Искандеры» и прочее. Выливается ужаснейшее событие.
1: На волнах радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» беседа об общественном стрессе в России. Мой собеседник – врач-психиатр Андрей Васильев.
2: Раскроется ли русскому обществу, российскому обществу, раскроется ли весь ужас трагедии? Можно ли думать сейчас, в минуту трагедии, можно ли думать о грядущем покаянии? Насколько общество, которое устроено так, свойственно прийти к покаянию?
0: Я не думаю, что мы сейчас должны ставить вопрос о покаянии. Мы можем точно сказать, что общество переживает шок, что оно чрезвычайно и остро травмировано, и оно защищается с помощью механизмов, которые очень хорошо описаны людьми, которые изучали такого рода защитные механизмы на примере узников концлагерей, на примере людей, попавших в тюрьмы, в какие-то трагические обстоятельства, на примере узников Холокоста. И то, что я вижу конкретно, я вижу вот эти механизмы защиты, ну, например, такое явление, как деперсонализация, которая, в общем, довольно редкий и очень такой человеческий симптомокомплекс. Оно заключается в том, что человеческая личность как бы отчуждается сама от себя. Она лишается вот этого тонкого эмоционального покрова и множества связей. Понимаю, что я впадаю в механицизм такой, потому что, но личность – это конструкт. И каждая часть этой динамической, постоянно вращающейся, уменьшающейся и возвышающейся конструкции, имеет эмоциональный какой-то компонент. И вот я с кем не говорю, люди говорят, что вот как-то, как будто вот что-то внутри сковано камнем, что нет возможности как-то собрать свои мысли, потому что такое количество проблем вдруг возникло, что их невозможно скрутить в одну проблему, которую надо решать. Это и ужасные гуманитарные известия, которые приходят бесконечно со всех сторон. Это и крах всего образа нашей жизни, который характеризовал нас на протяжении уже многих десятилетий. Мы все-таки изменялись, мы как бы росли, мы становились все более европейцами, да, и вдруг как будто нас как каким-то лассо, какой-то загон. Оказалось, что мы пришли в загон. И знаете, как вот как мне рассказывали, на бойнях, которые принадлежат то ли Макдоналдсу, то ли что-то еще, где постоянно забивают огромное количество скота, это такой коридор с сужающимися стенами. И из него нет выхода. И эта бедная животина, бедная коровушка, она идет вперед и не двинуться ни вперед, ни назад. У нее только одно движение вперед, и ее уже начинают разделывать, пока она еще жива. Вот у меня такой образ возникает все время в сознании. Но это вот только один способ защиты, и он как бы наиболее человеческий такой. А есть еще другой. Есть способ идентификации с агрессором, идентификации с источником насилия. И он тоже очень русский, он тоже очень нам присущ, потому что все-таки вся русская история, да, это сначала, как мы чуть-чуть говорил, было панихида, а потом одно уголовное дело. А потом это уголовное дело расширилось уже до полного беззакония. И как-то нам казалось, что мы вышли из этой ситуации. Как-то нам казалось, что мы уже как-то вдруг выскочили на свет Божий. И вместо того, чтобы закрепить то, что нам, в общем, свалилось с неба, как-то

0: обезопасить себя, создать какие-то защитные механизмы. Вот мы теперь оказались опять в такой ситуации. И вот эта идентификация с агрессором и порождает людей, которые, ну, с упоением говорят о том, что вот можно повторить, и можно кому-нибудь еще вмазать и прочее. Но, вы знаете, это может быть и очень хорошие люди.
1: Скажите, а письма протеста – это форма солидаризирования с чем? Это и есть протест?
0: Ну, я думаю, что это форма реализации личной ответственности. Потому что, вы знаете, очень многие люди ведь испытывают не только такую фрустрацию, но и стыд. Потому что им стыдно за события, в которых они, хотя и не принимают прямого участия, но имеют к ним непосредственное отношение. Эта тема уж разработана и Ханной Арендт, и масса людей в мире, которые занимались этим и подробнейшим образом изучали. И вот это вот микс деперсонализации, депрессии, стыда, потом такой феномен ощущения конца пути. Вот этот вот утюг, треугольник, где коровушка идет, там в конце пути ничего нет.
1: Сейчас очень много разговоров о том, что вместе с водой выплеснут народы, которые смотрят со стороны на происходящее, выплеснут и ребенка. И очень многим людям просто не по себе от того, что будет с русской культурой, с отношением к русскому человеку, государству, к русскому языку. Многие люди боятся за судьбу культуры. Другими словами, Пушкина и Льва Толстого жалко?
0: Я не думаю, что Пушкину Льву Толстому что-нибудь уж так всерьез угрожает. Я говорил со многими людьми, не с российскими гражданами. Все они, в общем, все прекрасно понимают. Единственное, что я вот еще раз хочу сказать, что люди, которые, ну, скажем так, противостоят друг другу, они все несчастные. Они всех, возможно, хорошие, ну, за исключением каких-то маргиналов, которые есть везде. И их бы надо всех пожалеть, и всем бы оказать психотерапевтическую или какую-то психологическую помощь. Потому что вы же понимаете, что какой-то не очень разумный человек на Западе, который будет все сваливать на особенности российского, скажем так, существования, и вспоминать цитату из Карла Маркса, который говорил, что Россия воспитывалась, я уже не помню, наизусть там, да, 200 лет монгольского рабства и достигла в этом высочайшего искусства, в этом рабстве, и управляет ей раб, который, ну, мы все знаем эти цитаты. Конечно, в этом есть свой резон. У России были в основном такие уже ставшие мифологическими опыты демократии в виде там Новгородского веча и прочее. Чего, кстати, нельзя сказать об Украине, потому что на Украине все-таки вот эта традиция, скажем так, политической нации, она имеет значительно более длительную историю, и она лучше укреплена. Все-таки совсем это действительно оказывается другое государство. Хотя там живут русские люди, да, и говорят по-русски, и думают по-русски, только немножко не так. Понимаете, это же все было ясно и Герцену, и Бакунину. Это все в XIX веке, вот это вот движение объединенное славянское, оно все артикулировало все эти темы и проблемы. А сейчас мы слышим лозунги, которые не с Герценом Александром Ивановичем перекликаются, а совсем другими людьми, которых не хотелось бы поминать в суе.
2: Общественный стресс в России. На мои вопросы отвечал петербургский врач-психиатр Андрей Васильев. Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Профессия журналиста в последние годы признана во всем мире одной из самых опасных. Особым образом это касается России. Что происходит сегодня в журналистском сообществе? Мы видели в последние дни гражданские поступки, пусть и немногочисленные, но все же непривычные для России. И пусть нам неизвестна глубинная подоплека журналистских самоувольнений, доля прагматизма в этих поступках. И все же сам факт выступления против общего течения на фоне властных угроз заслуживает внимания. Журналистская

0: сообщества сегодня. Тема моей беседы с известной правозащитницей, преподавателем и медиа-экспертом, петербурженкой Анной Аркадьевной Широградской.
1: Ну, во-первых, вы вопрос сформулировали таким образом, что мне даже и ответить на него весьма сложно. Потому что уже давно ходит такое определение, что у нас журналистики нет, а журналисты еще встречаются. То есть журналисты есть. Но это было, в общем-то, справедливо уже несколько лет, может быть, даже десятилетия. А сейчас это тоже так, только реже встречаются и журналисты. А о сообществе я вообще говорить не могу, потому что сообщества как такового нет, хотя существуют какие-то союзы и даже профсоюз журналистов. Но если говорить, скажем, о союзе журналистов в Петербурге и области, и о союзе журналистов в России, и о союзе журналистов Москвы, то это где-то союзы, которые находятся в конфронтации, а где-то, ну, просто стараются игнорировать друг друга. Поэтому сообщество, как вы понимаете, особенно сейчас, когда последние достойные журналисты уезжают и где-то стараются пристроиться для того, чтобы все-таки голос не пропал, тут уже речь идет об индивидуальных личностях или очень редких каких-то медийных структурах, которые пока еще живы.
2: В последние годы журналистику все называли одной из самых опасных профессий. Сейчас многие журналисты, как вот вы только что тоже об этом сказали, покинули страну. Конечно, ландшафт как-то меняется, и тем не менее, чем актуальная и сегодняшняя журналистика может заниматься? Какова судьба профессиональная этих людей?
1: Ну вот давайте я, как причастная к журналистике, но не журналистка, а медиаэксперт, как называют меня иногда, или еще как-то в этом роде, я привыкла говорить, иллюстрируя ситуациями, или это уже вошло в русский язык, кейсами. Возникает профсоюз журналистов. Я узнаю о том, что такие попытки были и раньше, я знала, но профсоюз у нас никогда толком не себя не зарекомендовал так, чтобы в него стремились. Журналистам было любопытно, что это за организация, тем более, что она, ну, относительно новая. Я договорилась с руководителями организации, учредителями организации, попросила встретиться с журналистами и ответить на их вопросы. И сказала, что все это мы будем записывать, и те, кто не сможет, не успеет или, может быть, пропустит по незнанию это мероприятие, смогут выйти потом в интернет и посмотреть запись. Они со всем этим согласились. И я сказала тоже, поскольку таких главных в Союзе было 3 человека, а сколько всего мы так и не добились и так и не узнали, я сказала, что вы, пожалуйста, выступайте друг за другом, потом будут вам задавать вопросы, но поделите, о чем вы будете говорить, чтобы вы дополняли друг друга, но не повторяли одно и то же. И вот сначала я слышу буквально не в первой, но, может быть, во второй фразе, что такое журналист, они определить не могут. То есть вот на данный момент в профсоюзе журналистов нет четкого представления, кого можно назвать журналистом. Но это меня несколько смутило, пошли дальше. Дальше они говорили о необходимости защищать журналистов, которые могут быть в конфликте со своими работодателями, или, может быть, там их не устраивает редакционная политика и так далее. И они готовы эти конфликты разрешать или представлять в суде. И хотя у них они

говорят, нет денег, и я верю, что нет денег, потому что взносы очень небольшие, а людей у них мало, но как мало, они не сказали. Но есть достойные юристы, которые готовы представлять

люди, юристы, которые помогают, но не на постоянной основе. Дальше больше зашла речь о том, собственно говоря, какого рода бывает конфликт. Один из вопросов был очень, на мой взгляд, хороший и умный, задавала журналистка с Дальнего Востока. Она спросила, вот есть такой Попов, его обычно отдельно не называют, потому что, наверное, Поповых немало, но Попова и Скобеева, есть такие люди. Вот этот самый Попов, я не буду определять эту компанию, которая называется «60 минут», ворованное название, но я не об этом. Он на последних выборах баллотировался в Думу. Он баллотировался в Думу и на это время из программы ушел, вела жена Скобеева, и я надеялась, что он не вернется, потому как Кодекс журналистской этики, ну, не допускает, это не закон, конечно, но не то, что не рекомендует, а очень ясно, недвусмысленно, без всякой интерпретации, говорит о том, что совмещать государственную службу, неважно, ты избирался или тебя взяли на эту службу по какой-то другой причине, просто для журналиста невозможно. Ну, пресса и власть в одном лице, ну, никак не может быть. И вот эта журналистка задает, на мой взгляд, очень интересный вопрос. Она говорит, ну, вот вы профсоюз журналистов, представьте себе, что власть, а это властная структура, это телевидение, где программа 60 минут, увольняет этого Попова на том основании, что он депутат Государственной Думы и не может по этой причине, собственно, работать в качестве журналиста. Будете ли вы его защищать? Вот что она спросила. Или посчитайте, что работодатели поступили правильно? Ну, нет, это очень сложный вопрос. Но он, дескать, не журналист. Ну, как же не журналист? Да, он ведущий и может утверждать, что он не журналист, но между передачами или во время передач он бывает в разных точках, включая горячие, и на различных мероприятиях в различных странах и в нашей стране, и оттуда передает репортаж. Значит, он ведущий, и он все-таки журналист, потому что репортажи делают журналисты. Ну, в общем, очень долго крутился отвечающий и сказал, что это надо долго разбираться, это здесь все сложно и так далее. И, конечно, они, скорее всего, будут его защищать, если его уволят за совмещение вот этих ипостасей. Ну, простите, значит, я так умозаключаю, что профсоюз журналистов, в общем-то, против совершенно ясного, очень разумного пункта журналистской этики. Был еще один момент. Они все трое неоднократно говорили, как они ценят свободу слова, как они защищали тех, кого там объявили иностранными агентами, СМИ и так далее. Правда, о результатах мы ничего не слышали, потому что агенты остались агентами, но попытку защищать они делали, и это уже хорошо. Но когда это мероприятие, оно было довольно долго закончилось, и я еще раз объявила тем, кто нас слышит, что если вы захотите пересмотреть или у вас возникнут дополнительные вопросы, вы можете нам прислать, и мы передадим их по назначению. Буквально через несколько часов я получила такое сообщение от одной из учредительниц. Она написала, что мы посовещались и решили, что выставлять в интернет то, о чем мы говорили, а мы обсуждали внутренние вопросы, не стоит. И поэтому просим вас запись не выставлять.

Я написала, но если вы так понимаете свободу слова, то да, мы выставлять не будем. Но уверяю вас, что там не было никаких вещей, которые, если они даже не понравились бы власти, было опасно говорить вслух. Там было все сказано таким образом, что власть должна бы, на мой взгляд, даже их приласкать. Вот это так длинно я вам отвечала на вопрос, но на меня это очень недавнее впечатление и довольно сильное. То есть если появляется что-то новое, всегда ждешь, что во всяком случае там благородная цель защищать свободу слова, защищать журналистов, опасные профессии, что-то для них делать. Но ресурсов нет, денег нет, офиса нет, коммуникации только по почте, дозвониться до них невозможно. И это вот то, что, ну, может быть, новое из союзов, которые у нас появились.

0: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Российская журналистика в кризисе». У микрофона Иван Толстой. Моя собеседница – петербургский медиаэксперт Анна Аркадьевна Шароградская. Анна Аркадьевна, а каково ваше собственное определение журналиста? Кто это?
1: Вы знаете, я недалеко ушла от этих людей, которых я тоже спрашивала. Я ведь не всегда спрашиваю, когда я знаю ответ. А кто это сейчас у нас в нашей стране, я вам ответить не могу. Потому что в свое время известный ваш коллега, а мой сын, он, поскольку у него биография, как мне сказали в университете, вы же не станете притворяться, что у вас чистая биография. Имелось в виду, что у меня отец еврей. Но я тогда работала на факультете журналистики, и мне сказали, что сюда-то мы его обязательно возьмем. А я сказала, что, знаете, вот вы видели картину Маховского «Не пущу», я стану в дверях и скажу «нет, лучше пусть он не получит никакого образования». Я очень неплохо знала образование журналистов и в Москве, в Московском университете, потому что я там училась, и здесь я отработала 24 года, и в других местах. И, например, на мой взгляд, лучший факультет журналистики все-таки даже при Засурском был не московский факультет. У них были лучшие условия и были хорошие преподаватели наряду с другими. Но Московский университет, от него много ждешь, и там тоже были свои проблемы. А вот в Екатеринбурге, скажем, там был очень, на мой взгляд, неплохой факультет. И те, с кем я встречалась, кто заканчивал его, они журналистское очень приличное образование получали. Но в те времена, в советское время, никто не притворялся, что журналистика – это журналистика, а не пропаганда. Говорил, что это пропаганда, это писалось на стенке. Ленин, который писал там на пеньке, висел на каждом факультете, и мы все это прекрасно знали. Поэтому сказать, что журналист – это тот, кто закончил факультет журналистики, я бы этим не ограничилась или даже радовалась бы, что человек не заканчивал факультет журналистики, по крайней мере, в России. Второй момент. Если человек работает в каком-то СМИ или медиа, как хотите это назовите, тут нужно понимать, в каком СМИ и в каком качестве этот человек работает. И проводить анализ, и решать, если у него еще нет имени. Потому что есть имена, и тогда ты спрашиваешь, какому журналисту ты доверяешь, и это имя называется. И тогда ты сравниваешь свои оценки этого человека. Поэтому, если имя уже есть, то журналистом можно назвать того, кому доверяешь и понимаешь, что этот человек честен в своем профессиональном деле, и тогда это журналист. Есть еще моменты, которые сейчас, например, разделяются мнения, являются ли блогеры журналистами. Для меня это категорически нет. Блогер хорош своей индивидуальностью, умением писать, но это отнюдь не журналист. И я сомневаюсь, что блогеры в конечном счете даже несовершенную журналистскую этику хотя бы когда-то пробежали глазами. То есть это нет. И выходит, что это какие-то сейчас крупицы, причем мне довелось, но язык не поворачивается сказать, учить Анну Политковскую, но я вместе с Казаковым, Юрий Казаков из Москвы, он занимается профессиональной журналистской этикой, и вот мы вместе в Москве вели раз в месяц семинар для журналистов из центральных СМИ. Тогда мы еще не делили их на частные или там какие-то независимые и так далее. Это был пограничный период между Советским Союзом и перестройкой. И Анна записалась в этот семинар. И я говорю, ну она не будет посещать, она же так занята, она все время ездит в Чеченскую республику и прочее. Но она хотела, она занималась. Мы с ней много, ну, слово подружились, я не хочу сказать, но взаимное какое-то, взаимная симпатия, уважение и сотрудничество у нас были, пока она была жива. Но я видела, что с моей точки зрения она уже превратилась в журналистку-активистку, или в журналистку, для которой ее миссия была на первом месте, а уже какое-то профессиональное обрамление на втором. И вот те люди, которые снимают удивительные по пронзительности фильмы о всевозможных нарушениях в республиках Кавказа, или военные какие-то конфликты освещают, очень часто они не имеют журналистского образования. Но и когда смотришь те материалы, которые они представляют, они, конечно же, не профессиональные, потому что ты смотришь, это тебя очень и очень впечатляет, задевает, огорчает, все что угодно. Но когда тебе крупным планом показывают лица убитых пулей в лоб и так далее, профессиональный журналист, ну, такой кадр бы не показал, то есть это не принято. И вот здесь журналисты-активисты, с моей точки зрения, это уже нечто от классической формы журналиста отличающееся, а те правозащитники, которые действуют как журналисты, они тоже отличаются. Поэтому, ну, по-настоящему их журналистами назвать нельзя. А есть люди, которые стараются все-таки взвешивать и быть объективными, и как-то есть у них то, что у многих журналистов, они даже не подозревают, что может быть такая черта, как альтруизм или что-то такое, когда профессия на первом месте. Но становится все меньше, меньше и меньше, и тех, кому доверяешь, даже если они либерального свойства и мысли так, как вы. То есть не могу сказать, что есть что-то, что можно четко

0: определить. Вот это журналист, особенно если человек молод и еще мало наработал материал, с которым ты знаком.
1: Анна Аркадьевна, и последний вопрос, если можно. Сейчас во всем мире разрастается движение за запрет всего российского и даже просто русского. Настроения эти понятны и объяснимы, хотя во многих случаях категорически несправедливы. Вместе с водой хотят выплеснуть и ребенка. Вы недавно побывали в нескольких европейских странах. Скажите, пожалуйста, что изменилось в отношении к российским журналистам в мире?
0: Я не знаю, что изменилось в отношении к российским журналистам. Я бы сказала, что изменилось в отношении к российским новостям. Потому что я шучу о себе, вернее, шутила, когда можно было шутить, что я не умею писать, и поэтому я учу, как писать. А когда я была в Финляндии, то я сошла с поезда. И поскольку я предполагала, что заселяться в гостиницу я смогу только в 12 часов, а мне звонили еще в Петербург и спрашивали, дам ли я интервью журналисту, я сказала «да», и пусть вот я с поезда гостиницы около вокзала, пусть приходит в гостиницу, и я сразу же дам интервью, потому что до 12 я не смогу заселиться. Так вот, мало того, что когда я пришла, но это не потому, что это я, не потому, что я как-то связана с журналистикой, в гостинице мне сказали, вы можете заселиться. Но я говорю, хорошо, спасибо большое, но когда придет журналист, я не знала, что он придет с фотографом и так далее, пусть поднимается ко мне в номер. Они говорят, да, вы хотите в номере разговаривать? Я говорю, ну вот здесь люди ходят, наверное, не совсем удобно, пусть поднимается в номер. Подождите, сказали, мы поменяем вам номер. Я говорю, почему? Ну, тот этот будет лучше, вам там будет удобнее, приятнее разговаривать. Я говорю, я должна за это доплатить? Нет, сказали они. Но это я это восприняла как уже отношение ко мне, потому что со мной будет разговаривать журналист по какой-то причине. Неважно, они знали, что я из России, я давала паспорт. И я вот это умозаключила, и если бы я на обратном пути не останавливалась в этой гостинице и не сравнивала то, что было в Берлине, и то, что я видела, и с кем я говорила, и как в гостинице девушка явно из Украины, ну, не в этот момент приехала раньше, но она услышала, как мы с сыном говорим по-русски, она стала рвать и метать, и она нас... Это были такие взгляды, это была просто такая вот гипертрофированная ненависть это была. Но там мы могли слушать разные передачи по телевизору. А вот в Хельсинки, когда я вернулась, когда я ехала туда, у меня не было времени, у меня целый день брали интервью. И норвежская журналистка, и из более меньших изданий. То есть там нон-стоп это было в Финляндии. А вот в Берлине там у меня были переговоры, связанные с работой, с тем, как быть, потому что деньги нам прислали на дальнейшую работу в этом году, их вернули обратно из-за санкций и так далее. Это были вот эти разговоры, и там я почувствовала, когда меня, скажем, пошла на завтрак, спросили, из какой вы страны, я почувствовала, что мне неловко говорить, из какой я страны. Здесь же, в Финляндии, вернувшись, что я вижу по телевизору? Я вижу Fox News, и я вижу три варианта самых махровых российских государственных СМИ, которые нон-стоп рассказывают, какие люди, которые против войны нехорошие, какие в Украине, я даже обратила внимание, в новостях, в наших новостях те, кто защищает свою страну, называются словом «бандформирование», а российские

0: Конечно, войска, и здесь все верно. Значит, нельзя произносить слово «война», и российские войска воюют с бандформированиями. Я стала искать что-нибудь, ну, что было бы не Fox News, предположим, где-то, чтобы узнать, что происходит реально, потому что невозможно было оторваться. И что я нашла, кроме Аль-Джазиры, которая, ну, так, ну, чуть умереннее, помягче все это представляла, но тоже не особенно, но, во всяком случае, там не было такой враждебности. А все остальное это было хуже, чем в России сейчас. Вот и поймите, но опять, если меня знают люди, если они ко мне хорошо относятся, они, естественно, автоматически не переносят на меня враждебности, если она существует. Но меня убило, совершенно убило, что люди, с которыми я дружна, с которыми я работала на факультете, которые мне просто были симпатичны, потому что они были какими-то любезными, вежливыми в быту. Там я живу в центральном районе, тут маленькие магазинчики, и люди очень запоминают своих постоянных покупателей или что там бывает. Они относятся хорошо, но если заходит речь о войне, они против войны, но они считают, что нужно убивать этих нациков, этих наркоманов, этих враждебных людей в Украине. А уж как относятся к журналистам, ну не могу я вам сказать, потому что журналист журналисту рознь. Очень многие отравлены. Вот это письмо. Ну, хорошо, есть больше людей, которые подписали письмо против войны. Но я всегда уважительно относилась, скажем, к Громовой, которая сейчас вот то, что вместо факультета журналистики, а это получается теперь кафедра, ну, считайте, по-старому декан факультета журналистики, она инициировала письмо в поддержку, и там столько таких слов, не то что в защиту этой войны, а в поддержку и против страны, с которой наши войска воюют. И если в первый день я ужаснулась, потому что 100 человек, из них многих я знаю лично, подписались, то на следующий день было 600, а сейчас уже больше 800 человек. Это только те, кто ученые. Правда, вот обнаружилось, что один из этих людей умер несколько лет тому назад. Значит, это тоже фальсификация, но составляли это журналисты. Поэтому нет единого, но я понимала эту девушку, которая возмутилась, когда услышала, что мы говорим по-русски. Я ее понимала, и единственное, что она вскочила в комнату, там как метеор пронеслась, выскочила и смотрела и в спину, то есть просто с негодованием. Не было сил с ней поговорить. Просто не было не то, что возможности. Было желание, но я понимала, что я просто не смогу.
1: О сегодняшнем журналистском сообществе в России я беседовал с известной правозащитницей, преподавателем и медиа-экспертом петербурженкой Анной Аркадьевной Шароградской. Выпуск «Поверх барьеров» на волнах Радио Свобода на этом завершен. Программу подготовил Иван Толстой.

0: А сейчас у нас остается еще несколько минут, и мы хотим познакомить вас с некоторыми интересными подкастами русской службы.
1: Привет, меня зовут Полина Галуева. Я координаторка студии подкастов «Радио Свобода». Мы с моим коллегой...

0: историком литературы Иваном Толстым запускаем подкаст «Голоса проигравших». Это воспоминания мигрантов первой волны о революции, Первой мировой и гражданской войнах. История появления у радио «Свобода» пленок с этими воспоминаниями не менее интересна, чем их содержание, рассказывает Иван Толстой.
1: В 1967 году праздновалось 50-летие советской власти. Об этом было известно всем, не только в СССР, но, разумеется, и в эмиграции. Потому что в эмиграции жили жертвы советской власти. Те, кто убежал в 17, 18 и последующих годах. Журналисты «Радио Свобода» в середине 60-х сообразили, что можно собрать свидетельства у тех, кто пережил русскую смуту. Наняли двух журналистов, одного Владимира Рудина, нашего сотрудника штатного, и другого Алексея Малышева, который работал историком в Колорадском университете. Они любили историю, знали и изучали революцию и отправились по всему миру, порознь, с магнитофонами, записывать исторически проигравших, но людей с несломленным духом, с хорошей памятью, а всего лишь 50 лет прошло.
0: Этих людей собралось 79 человек. Их записали, пленки использовали в эфирах тех лет, а потом они стали не нужны и их передали в архив. Спустя почти 20 лет, в конце 80-х, Иван Толстой впервые попал на радио. И кто-то из старожилов рассказал ему о существовании этих записей. Но никто уже не помнил, куда они пропали. Сработал профессиональный интерес, и Иван начал поиски по архивам. Но чем больше он спрашивал, тем чаще получал ответ «мы не знаем».
1: И вот однажды в Бахметьевском архиве, который находится на 6-м этаже Батлеровской библиотеки, я спросил у очередного библиотекаря, не знает ли он о существовании вот такого вот проекта и так далее. «Не, у нас, конечно, нет», — говорит он, — «потому что мы не храним аудиопленки. А вот там вы спрашивали?» И поднял палец вверх, в потолок. Я говорю, «Нет, а что там? Я-то был уверен, что там все, ничего нет, это последний 6-й этаж библиотеки, да и с улицы видно, что он последний». Он говорит, «А там Oral History Project». Отдел устной истории. Спросите у них. И я стремглав на 7-й этаж. Лифта туда не ходил. Даже в лифте было 6 кнопок. Я поэтому не мог вычислить, что там есть 7-й этаж. И я туда взбежал. И там, знаете, атмосфера, как в старом советском учреждении. Древтрестовские шкафы довоенные какие-то. Пахнет пылью. Я спрашиваю, есть ли у вас такое? Роются, копаются, смотрят картотеку. Нет, говорят, ну погодите, есть вот что. И начинают выносить мне папки. Распечатки этих передач полностью. А машинистки раньше распечатывали так, вместе со всеми «М», «Б», «КХ» и так далее. Вот так и печатали. Я говорю, потрясающе, это доказательство, что это есть. И что это есть у вас. Но голоса, мы-то радио, нам же звук нужен. Нет, нету. Ну, что делать? Я улетаю в Прагу, дальше продолжаю работать на радио, занимаюсь своими делами. Проходит полгода. Звонок на рабочем столе. Английский голос. Мистер Толстой?
2: Да.
1: Здравствуйте, меня зовут так-то. Я слышал в Oral History Project ваш разговор с нашими архивистами, библиотекарями. Вы меня не могли видеть. Я работаю за шкафом. Я не хотел вылезать и встревать в разговор. В конце концов, меня это не касалось. А помочь-то я вам не мог. Но вы знаете, меня страшно заинтересовала эта история, которую вы рассказали. Как же так, думаю? Ну, почему? Пленки должны были быть. С них распечатки поступили, а пленочки... Меня это задело, и я стал искать. Знаете, у меня есть одна идея. Вот вам адрес, сказал он. Я говорю, а что это? А это такой, знаете, маленький частный архивчик, звуковой. Там такие странные люди работают, смешноватые, сербы. Мне кажется, что у них что-то должно быть, что-то они должны знать. Я звоню, открывает мне дверь человек, и я ему рассказываю, что меня интересует. Он говорит, ну, заходите. Куда-то пошел в какую-то комнату, копался, что-то шуршал чем-то. Потом выносит и говорит... Не вот это ли вас интересует? Я смотрю, какая-то бобинка, явно вот старого диктофона, репортофона такого, надпись наклеенная, бумажка, на которой то ли чернилами, то ли старой шариковой ручкой написано «Адамович Гуль Газданов». Боже мой, неужели? И первая мысль, а вдруг размагничено? Послушал, чисто, как просто вчера записано, все идеально.
3: Встречался в нашем окружении, в нашем мире, считали, что Романовы будут царствовать еще столько, сколько стоит свет.
0: Голоса тех, кто видел гибель Российской империи, вы услышите в подкасте. Ищите «Голоса проигравших» на вашей любимой подкаст-платформе или на сайте «Радио Свобода».

0: изменится будущее России?
1: Ну, я думаю, нормально все будет, хорошо.
2: Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
3: Хотелось бы видеть Советский Союз.
4: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться. Вот все.
1: Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России. Потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
5: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Мобилизация вместо выборов.
6: Ну что, сходил я сегодня в военкомат, и мне сделали сегодня, значит, мобилизационное подписание.
5: Мужчинам приходят электронные повестки, и они бегут из России.
7: Тут можно быстро порекомендовать, тогда принимать решение быстро и не тянуть с этим.
5: Рейтинг падает, а дела на фронте и в стране плохи.
8: В стране... Донесите президенту, донесите министру обороны.
5: Психиатр Андрей Прокофьев объясняет механизм психологической защиты.
9: Занятие спортом или юмор, считается юмор, броня характера.
5: Страна уже поделилась на два мира. Что досталось Москве, а что всем остальным?
10: В Москву чуть не пришла война, но вовремя все исправили.
11: Вся Москва блестит, вся Москва горит, вся Москва сияет.
5: Дефицит бензина добрался до 53 регионов страны.
12: Он не катастрофический, гораздо больший эффект оказывают действия правительства, как бы это ни странно звучало.
5: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: сколько вам полностью?
1: 38.
0: Ой, вообще отлично, 38. Да, вот вас бы прямо на оператора бы была, это прям было бы здорово.
1: Да?
0: Вообще, когда планируете, да, на контракт пойти?
1: Да мне бы сначала хотелось вообще понять, с кем я разговариваю.
0: Мы являемся волонтерами. От Министерства обороны. То есть напрямую через Министерство обороны. Не через какие-то там фирмы-конторы, типа Барса, не Барса, вот такого вот нет. Мы именно волонтеры от Министерства обороны.
2: А что, документ есть, подтверждающий вас?
0: Могу запросить у руководства, если это необходимо, конечно.
1: Да, необходимо, конечно. Ну,
0: запрошу,
1: документ
0: там,
1: мне в личку пришлите, да.
3: Вот таким ласковым, почти заботливым голосом волонтеры от Министерства обороны обзванивают мужчин и предлагают им работу оператором беспилотников. Не вербовка на войну, а приглашение в санаторий. Без единой паузы они расписывают контракт, льготы, выплаты и светлое будущее. Главная задача – заболтать человека, снять сомнения и добиться одного, чтобы он пришел в военкомат. Самое любопытное, что эта машина работает почти без сбоев. Звонки и СМС получают даже те, кто уехал из России, сменил номер телефона и живет за границей.
4: Друзья, смотрите, какая ситуация. Сегодня в 11 часов утра мне приходит подобное сообщение с российского номера телефона. Да, и здесь сказано, интересует ли меня, то есть актуальна ли для меня служба по контракту в рядах вооруженных сил России. Но что самое интересное для меня, я не знаю, может быть, кто-то из вас, друзья, с подобной ситуацией уже сталкивался. У меня грузинское гражданство, у меня грузинский номер телефона, то есть я пользуюсь грузинским номером телефона, но все же почему-то ко мне пришло данное сообщение. До меня даже попытались дозвониться. Просто кто сталкивался с подобным, да, может быть, поделитесь, расскажете.
3: А пока одних обзванивают по всему миру, внутри России разворачивается массовая постановка на воинский учет. Причем в поле зрения попадают не только призывники, но и мужчины старшего призывного возраста.
5: Ну что, сходил я сегодня в военкомат, и мне сделали сегодня, значит, мобилизационное подписание. Короче, какой-то хрень какая-то, что это значит? То есть, если объявят любую мобилизацию, там, частичную, не частичную, полную, я буду обязан явиться, значит, в часть. За мной закрепили уже военную часть, номер в ВУЗ закрепили. Я сержант, вот, и даже адрес части написали. Чебаркуль, там, туда-сюда. Значит, мне дается 15 суток, чтобы явиться с вещами, которые здесь...

0: зависимы. Вот такая вот история.
1: Итак, в России сегодня идут сразу две кампании по набору людей на войну. Первая – ласковая. По телефону обещают золотые горы, миллионы, льготы и профессию оператора-беспилотника. Вторая – без лишних церемоний.
2: А? Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их! Вы проклятые! Вы даже не можете, пять минут дать по-человечески! Вы! Заткнись ты! Мы все о вас знаем!
3: Вы знаете, что вас задом не дал?
2: Вы специально!
3: Нет!
1: Эти кадры из Пензы, где разъяренные женщины пытаются буквально с боем отбить своих мужчин у ворот военкомата, мгновенно облетели соцсети. Военкомы и силовики действуют как карательные отряды. Облавы идут в торговых центрах, барах, на рынках и прямо в общественном транспорте. Мужчин без разбора скручивают на улицах, заталкивают в микроавтобусы и везут в сборные пункты, оформляя документы уже по факту похищения. В народе эту охоту на людей метко открыли. Стиле бусификации, термином, который раньше ассоциировался исключительно с украинскими реалиями. Пенза здесь далеко не одинока. В последние месяцы подобные рейды и принудительная вербовка вовсю катятся по Удмуртии, Ульяновской и Ростовской областям. А в аннексированном Крыму российские власти пошли еще дальше, решив цинично сыграть на коммунальной катастрофе. Здесь воинский учет превращают в обязательный бытовой ритуал через откровенный шантаж. Как пишет новая газета «Европа», в Джанкойском районе мужчины столкнулись с условием. Чтобы получить компенсацию за многодневное отключение света и воды, от них требуют предъявить свежую отметку из военкомата. Официально этот шантаж никто, разумеется, не декларировал. Но на местах без пропуска в окоп чиновники заявления у людей просто не принимают. Ставленник Кремля Сергей Аксенов эти неудобные вопросы предсказуемо игнорирует. Логика проста и цинично до предела. Хочешь получить копейки на выживание в блокадном Крыму только через военкомат? Как защитить себя, когда государство превращает закон в решето, а заталкивание в бусики становится нормой? Обсудим это с нашим гостем. Со мной на связи юрист, правозащитник и руководитель движения сознательных отказчиков Артем Клыга. Артем, здравствуйте.
4: Здравствуйте, спасибо за приглашение.
1: Облавы на мужчин в России призывного возраста уже массовые или точечные?
4: Ну, они переходят, на самом деле, вот из этапа точечных к массовым. Мы видим все большее число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение в том числе полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области, мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области получали, из Москвы в том числе получали, о том, что вот приходят мужчины, в том числе сотрудники военкоматов, и задерживают чаще всего вот тех мужчин, которые, например, ну, подлежали бы мобилизации там, в сентябре-ноябре 2022 года, но все это сейчас оформляют, как будто они добровольно хотят поступить на военную службу по контракту. Да, это новая практика, и то, с чем мы еще в 2025 году ну, так активно не встречались.
1: Все чаще появляются сообщения о рекрутерах, которые обещают работу с высокой зарплатой, а затем фактически отправляют людей подписывать контракт с Минобороны. Есть ли тут элементы мошенничества, попадающие под уголовный кодекс?
4: Ну да, опять же, если вот так с уголовно-правовой точки зрения попробовать квалифицировать, людям обещают обычную работу по трудовому договору или какую-то там проектную работу, например, никому не говорится о реальных правах и обязанностях, и, что важнее, последствиях. В частности, например, расторжение, да, такого договора, а при этом за это берут деньги, и вот таким образом людей связывают с Министерством обороны. Опять же, при работающей уголовно-правовой системе, вот здесь, в каких-нибудь, может, иных даже, иной политической ситуации, таких рекрутеров можно было бы посадить на скамью подсудимых, и они получили даже бы и реальные сроки за свою деятельность.
1: Если у человека время после получения электронной повестки на отъезд из России...
4: Ну, если это призывник, например, то считается, что выезд ему уже закрыт именно с момента, как повестка размещена. То есть вот прямо секунда в секунду именно. Дальше там есть разговоры и разные мнения.

0: о том, что всем ли закрывают, потому что технически мы видим, что пока не всем. Ну, то есть процент условный, ну, 15-20 по публичным сообщениям мы видим, что те, кто столкнулись с ограничениями, но большинство все равно уезжает. А для запасников, повторюсь, такого ограничения вообще не существует в законе, и на практике мы его не видели. А поэтому, если вы призывник, и вы решили для себя, что вы, например, уезжаете из-за этого, и не пробуете никакие иные методы, там, например, освободиться по здоровью или податься на альтернативную службу, то тогда это надо делать сразу же, чтобы не ждать, например, одного месяца или двух, пока все данные будут переданы не только по российским пограничникам, но и белорусским пограничникам. Мы встречали уже ограничения там. Поэтому все, что тут можно быстро порекомендовать, тогда принимать решение быстро и не тянуть с этим.
1: Артем, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был юрист, правозащитник, руководитель движения сознательных отказчиков Артем Клыга. Еще вчера работа, дом и привычная жизнь. Сегодня несколько чемоданов, билет в один конец и неизвестность впереди. Опасаясь мобилизации, россияне покидают страну целыми семьями, соглашаясь на любую работу за границей, лишь бы не оказаться на войне. Новая волна бегства из России не такая шумная и массовая, как 4 года назад. Более подготовленная и гораздо более молчаливая. Дмитрий Новиков продолжит тему.
2: Мы переехали из России практически без денег. Без работы и без плана. Еще в апреле мы только начали думать о переезде. Честно, я ревела целый день. Как оставить семью, друзей и всю привычную жизнь?
3: Бегущие семьями от мобилизации россияне, опасаясь возможных репрессий со стороны государства, о причинах своего побега рассказывают не напрямую. Некоторые используют фразу: «Вы же сами понимаете, о чем идет речь».
2: Мы решили, что сначала спокойно подготовимся, я закрою студию, накопим денег и осенью уедем. Но жизнь решила иначе. Уже в мае пришло письмо на госуслуги. Думаю, вы сами понимаете, о чем идет речь. В этот момент стало ясно. Времени больше нет. Через неделю мой муж улетел на Шри-Ланку. Один. Первый раз за границей, без работы и на те деньги, которые мы смогли наскрести. Еще через 3 недели прилетела я.
3: Главный урок коллективного опыта тех, кто бежал от мобилизации в 2022-м, теперь необходимо действовать превентивно. И покидать Россию, как считает входящие в группу мобилизационного риска, не дожидаясь повестки из военкомата.
4: А что, если сложить все вещи, снять со всех счетов деньги, купить на них семерку, сложить все вещи в эту семерку и уехать из Ульяновска в Грузию? Все говорили, что эта машина не справится, поэтому мы просто решили взять и проверить это. Так и началось наше большое путешествие. Пока все мечтают, мы просто берем, заводим семерку и едем на ней вперед, в наше светлое будущее. Километры дорог, неизвестность впереди, поломки, остановки. И ничто нас не остановило. Развернуться назад нам не хотелось, как ни крути. Ехали только вперед, и каждый километр приближал нас к нашей маленькой мечте, к нашей новой жизни с нуля. И мы сделали это, и да, семерка доехала.
3: От мобилизации россияне сейчас в основном бегут в Грузию и Армению.
5: Мы долго не решались об этом рассказать. В общем, мы уезжаем из города. Причем не на 2 недели.
6: Да, мы переезжаем, но совсем. Ну, или очень надолго.
5: 10 июля мы собираем всю нашу жизнь, сажаем сына в автокресло и уезжаем в Армению.
6: Самое веселое, что мы едем туда на машине. 2000 километров, горы, перевалы, пробки на границе. Да, и коты, конечно же, с нами.
5: Друзья крутят пальцем у виска, спрашивают, зачем. А мы просто поняли, что если мы не сделаем этого сейчас, то не сделаем уже никогда.
3: Вот что о своем срочном переезде из России рассказывает Георгий.
7: Накануне отъезда нам сделали за 2 недели буквально загранпаспорта. Мы уволились с наших работ и купили билет на маршрутку Ростов-Ереван.
3: А это Ростислав. Его побег из России тоже связан с нежеланием быть мобилизованным.
8: Мой переезд был не запланирован, был супер спонтанный, поэтому я устроился сначала в доставку, чтобы уже потом найти нормальную работу.
3: Не дожидаясь повестки из военкомата, Иван уехал из России в мае 2026-го.
9: Вот это я еду в машине, получается, на стройку. Это я уже после того, как все сделал, такой вот и чумазый, получается, вещи поклевки.
3: В Армении он устроился на работу шлифовщиком стен.
10: Год назад я был директором салона связи. Костюм, KPI, план продаж, все серьезно. Мне 19 лет, у меня уже должность. Я думал, вот он, это и есть жизнь, все идет как надо. Сейчас я сижу на лавочке в Ереване, без должности, без стабильной работы. Жена рядом, она, между прочим, боялась сюда ехать, но доверила.

0: сне. И знаешь, что это самое странное? Тогда я был директором и чувствовал себя в ловушке. Сейчас у меня ничего нет, я чувствую себя свободным.
1: И вот как подписчики канала Ивана комментируют его поступок.
2: Молодец, парень. Теперь тебя не заберут на бессмысленную войну.
3: Вовремя, парень. Скоро осень и, возможно, мобилизация. Удачи.
1: Александр из Ярославля объясняет, почему он уехал из России.
4: Но в феврале 22 года произошло, вы сами знаете, что. И вы знаете, в этот момент вот вы не можете даже себе представить. У меня как будто, как бы это выразить, как будто внутри все умерло, как будто что-то внутри меня разбилось, сломалось. И это уже было не починить.
1: Бегут от мобилизации также в Казахстан и даже во Вьетнам. Турал из Калининградской области уехал из России в марте 2026-го.
5: Мне 18 лет, и я один переехал в другую страну, а если быть точнее, пока что во Вьетнам.
1: В 2026-м релокация – это не просто смена жительства, а единственный способ гарантировать безопасность семьи, считает эксперт по иммиграции из России Олег Скорвин.
6: Давайте взглянем на будущее наших детей. Это касается всех. С каждым днем дети все больше будут учиться и находиться в вакууме изоляции. Вместо знаний в школе все больше идеологической дрессировки, подмены истинной истории и человеческих понятий. Вырастите ребенка послушным винтиком системы и будущим пушечным мясом.
1: Интересная деталь. В поисковых системах Яндекса число запросов о переезде в другие страны достигло максимума, говорится в статистическом отчете компании. По сравнению с первым кварталом прошлого года, весной 2026-го, россияне стали в три раза чаще спрашивать, как и куда уехать из России. Только в марте, как сообщает издание «Ведомости», таких запросов было около 40 тысяч.
7: Я никуда не хотела уезжать из своей страны, хотя имела большой международный опыт, международный обмен, обучение и так далее, но, тем не менее, не хотела жить вне России. И, думаю, это такой вектор многих людей, и сейчас все понимают, что нет никакого будущего, ну, то есть, условно, нет какого-то образа будущего, нет понимания, что будет через полгода, через год, и, более того, есть риски, которые связаны в том числе и с мобилизацией, с военным призывом, которые люди ощущают на себе, ну, и, собственно, от этого принимают решение.
1: Такой волны, как это было в сентябре 2022-го, после объявления в России частичной мобилизации, когда полмиллиона россиян покинули страну, представители организаций, помогающих с переездом, сейчас не наблюдают. Но люди уезжают. Теперь это, как правило, отъезды более подготовленные.
7: Я думаю, что общественный фон связан не только с какими-то бытовыми ограничениями, такими как интернет или общим таким фоном репрессий и страха, но и в том числе и с опасениями за свою физическую безопасность в части мобилизации. Сейчас очень много мы видим материалов, которые связаны с выборами и возможной мобилизацией после них.
1: Еще одна интересная деталь. В социальных сетях о переездах из России, о причинах и деталях побега от мобилизации, чтобы не навредить своим мужьям, в основном рассказывают женщины.
8: Правильно ли мы делаем, что мы уезжаем? У нас нет другого выбора. Все возможные варианты, которые только можно было придумать, уже были давным-давно придуманы. Мы поэтому и оставались так долго. Выбора уже нет. В августе мы улетим.
1: Или вот эта публикация. «Как вы относитесь к тем, кто уезжает из России?» пишет одна из россиянок. И отвечает. «Мы к ним относимся». Дмитрий Новиков. «Настоящее время». Радио «Свобода».
9: Когда повестка приходит в один клик в эпоху цифрового концлагеря, на принятие решения остаются не дни, а считанные часы. Со мной на связи актер, музыкант и блогер Санджив Шелепин, который покинул Россию сразу после получения электронной повестки и сейчас находится в Алматы. Санджив, здравствуйте. Вы покинули Россию буквально в тот же день, когда получили повестку из военкомата. Вот насколько было страшно переходить границу, отвечать на вопросы офицера?
10: Но как это все происходило? Мне приходит повестка, я звоню своему знакомому юристу, он мне говорит, что все, у меня нет возможности уже выехать, нужно туда приехать. Было небольшое волнение, но лишних вопросов не задавали. Пограничникам в России я сказал, что еду снимать клип здесь, в Казахстане. А в Казахстане пограничникам я уже сказал всю правду, что я отслужил срочную службу, сейчас мне пришла еще одна повестка, у меня есть опасения, из-за чего, для чего это может быть. Ну и там уже со мной миграционная полиция пообщалась, где-то примерно

0: минут 20, и все, и сказали добро пожаловать в Казахстан.
1: А вы действительно отслужили срочную службу?
0: Да, в 2020 году, военная часть 41-480.
1: То есть это уже была попытка вас повторно затащить в армию, правильно я понимаю?
0: Ну вот, я узнавал у юристов, у человека из Минобороны, как это сейчас все происходит. То есть приходит повестка для сверки данных, а там уже непосредственно в военкомате вклеивается мобилизационное предписание. Вот, и если уже объявляется мобилизация, и ты не приходишь с этим предписанием, то на тебя сразу заводится уголовное дело.
1: Думали ли вы идти юридическим путем, пытаясь перейти на альтернативную службу, например?
0: Да, я не рассматривал. Это очень экстремальный момент был. То есть я понимал, если за меня уже взялись, то вряд ли так спокойно отпустят. Я вот в 2019 году, когда пришел в военкомат, мне нужно было сделать приписное. Я устраивался педагогом в школе, ну, преподавать актерское мастерство, ну, театральную, в общем, вести при школе. И меня через месяц уже забрали в армию. Я просто, ну, пришел за приписным.
1: Казахстан для многих россиян стал первым убежищем, но безопасным назвать его трудно. Мы знаем как минимум две громкие истории. Выдачу офицеров СССР Михаила Жилина и похищение в Астане контрактника Камиля Касимова, которого вывезли в Россию и осудили на 6 лет. Вот вас лично не пугает тесное сотрудничество казахстанских и российских силовиков?
0: Ну, конечно, небольшие опасения есть, но здесь я также обсуждал эти истории с юристом уже в Казахстане. Она сказала, что, ну, это же были офицеры, контрактники, а я обычный парень.
1: Скажите, Санджив, что бы вы сказали тем ребятам, которые получили электронную повестку и в раздумьях?
0: Ну, времени думать мало, нужно действовать. Если вы готовы на все те ограничения, которые последуют, то окей, но если вы хотите какой-то свободной жизни, то лучше выезжать.
1: Какие у вас теперь планы на будущее в новой стране, в новых условиях?
0: Я все так же буду продолжать заниматься музыкой, выпускать песни. Сейчас уже познакомился со многими исполнителями из Казахстана. Также, так как у меня сейчас очень раскрутился Инстаграм, мне поступает много интересных предложений. Вот в скором времени я буду амбассадором нового приложения. Но основной поток финансовый сейчас у меня идет от обычной работы. Я работаю официантом 2/2. Но надеюсь, это пока временно.
1: Санджив, спасибо вам за беседу. Моим гостем был актер, музыкант, блогер Санджив Шелепин. Всеобщая мобилизация на фоне огромных потерь и отсутствия заметных успехов на фронте остается одной из самых обсуждаемых тем. Вопрос для Кремля почти гамлетовский. Быть или не быть? Продать обществу победу в войне Путину по-прежнему не удается. А значит, нужно предъявить хоть какой-то результат. На этом фоне все чаще звучат предположения, что Кремль может вновь поднять ставки и изменить правила игры. Политик Максим Кац считает, единственный, хотя и крайне рискованный способ попытаться переломить ситуацию на фронте – новая волна мобилизации.
2: Понятно, что мобилизация – это практически единственный путь Путина эскалировать ситуацию. А он, судя по тому, что мы слышим от западных изданий, и потому что мы видим от него самого, он ничего не собирается тормозить, останавливать, и он, наоборот, хочет эскалировать. Эскалировать можно только с помощью большего количества людей на поле боя. Направить ли их в Украину, или направить ли их на атаку на страны Балтии, или на Польшу, вот как недавно заявлялось, это уже вопрос второй. Но если войск нет, то и направить их никуда нельзя. Поэтому, если Путин собирается продолжать войну и при этом не собирается брать малую такмачку до скончания времен, ему нужны еще солдаты. Получить еще солдатов с помощью еще каких-то дополнительных выплат, похоже, что не получается. Выплаты и так очень большие, солдат столько приходит, больше не видно, чтобы было. Вряд ли они могут там удвоить выплаты, утроить выплаты, что тоже не факт, что вообще что-то даст, но такой возможности уже нет. Экономика в довольно сложном положении, уж точно не для таких маневров у нее состояние. Значит, какой один выход? Мобилизация.
1: Теперь остается гадать, когда Путин объявит новую волну мобилизации. До сентябрьских выборов в Госдуму или сразу после них?

0: По всем вопросам, «Единая Россия» стремительно теряет популярность на фоне затянувшейся войны, топливного кризиса и дикого роста цен. Гарантий, что медведи честно возьмут в новом парламенте конституционное большинство, нет никаких. ВСУ почти в ежедневном режиме разрушают НПЗ и нефтехранилища. Рискнет ли Путин? Или страх получить масштабный социальный взрыв на фоне пустеющих бензоколонок заставит его отложить мобилизацию, пока нужные цифры на выборах не будут окончательно нарисованы?
1: Часто задаются вопросом, а как же так получается, что вся русофобская, так называемая, агрессивная часть так называемого коллективного Запада борется с нами, а мы развиваем свою экономику, укрепляем свои финансы, совершенствуем вооруженные силы, добиваемся новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса и идем вперед.
0: Владимир Путин на этой неделе вновь примерил роль главного проповедника стабильности. Повод нашелся солидный – 15-летний юбилей Общероссийского народного фронта. Эту организацию когда-то создали, чтобы имитировать народную любовь к одному конкретному человеку. Сцена вечная, декорации привычные, мантра неизменная, кругом коварные враги, мол, пакостящие нашей экономике, а мы от этого только крепчаем и бежим вперед. Слушаешь это заезженное буйство оптимизма и невольно вспоминаешь бессмертного Романа Карцева с его монологом «У нас будет лучше».
2: Станет будет быть, обязательно лучше быть станет. Я тебе говорю, пацан, вот всем будет хуже, а нам будет лучше. Станет будет быть обязательно. Болезнь принимает здоровые формы.
0: Далее Путин поблагодарил своих сторонников за помощь фронту.
1: Вы объединили вокруг себя более 20 миллионов человек, граждан Российской Федерации, и собрали не от государства, а граждане добровольно, доверяя вам, направили на цели СВО свыше, ну почти, 70 миллиардов рублей. Вот так и получается.
0: На деле же получается совсем другое. Куда более честный перевод его речей: «Я развязал эту войну, а вы за нее заплатите». И пока Путин с трибуны разливал свое победное благодушие, суровая реальность традиционно прилетела прямо на следующее утро. В ночь на 14 июля беспилотники ВСУ нанесли точечные удары по Балаклавской ТЭС в Севастополе и особенно болезненно по одному из крупнейших нефтехимических гигантов страны в Башкортостане, в Салавате.

0: В результате нефтехимический завод «Газпрома» в башкирском Салавате приостановил свою работу. Многокилометровые очереди за бензином по всей стране, кроме Москвы, не форс-мажор, а будни сегодняшней России.
1: Здравствуйте, у нас есть бензин! На 2226 за 900-300-400! Мы богаты!
2: День удался!
0: Этот колокольный звон над Кремлем становится все громче, и звонит он, похоже, по остаткам путинского авторитета. Самое страшное для диктатора – это не когда против него бунтует уличная оппозиция, а когда лояльный монолит начинает трещать по швам с обоих концов. В эфире российского радио «Комсомольская правда» произошел любопытный диалог, в ходе которого пропагандист и военный эксперт Виктор Баранец признал, что на Россию никто не нападал, то есть опроверг главные тезисы Путина, что, мол, мы защищаемся и противостоим НАТО.
3: Кто напал на Россию?
4: На Россию напала НАТО с помощью Украины.
3: Это демагогия.
5: Спокойно, ни о чем разговор, можно двигаться дальше.
0: Поводом для публичной истерики стала словесная перепалка в прямом эфире. Очередной псевдопатриот, дозвонившись до ведущего, внезапно обрушился с упреками на Александра Лукашенко. Мол, почему батька до сих пор увиливает от своих союзнических обязанностей и не отправляет белорусские войска воевать против Украины. Баранцу, который привык следовать кремлевской методичке, пришлось лично и довольно жестко осаживать перевозбудившегося слушателя, выгораживая главного минского союзника.
3: В так называемой общественности Беларуси есть целый слой людей, которые говорят, это не наша война. Повторите.
4: Да, это не наша война.
3: Да.
4: Это не наша
3: Скажите,
4: война.
3: Пожалуйста,

0: А президент Беларуси должен слышать свой народ или нет?
1: Он должен, он вообще-то сам президент, он должен сам утверждать тактику.
0: Это уже теория. И мудро поступает, он мудро поступает, потому что он слышит.

0: пишут: мы захаваем это говно. Че вы, пропагандоны, замолчали-то, сука? Че вы, сука, молчите-то, блядь? Как у нас все заебись, блядь? Уебки вонючие. Сука, ненавижу вас, пидасов, блядь.
1: Миллиардер Андрей Мельниченко, владелец Еврохимии СУЭК, это азотное удобрение и уголь, и вовсе решил не отмалчиваться в кулуарах, а выкатил целую колонку в британском «Экономист». На страницах издания Мельниченко фактически вынес приговор путинской экономической модели, разложив по полочкам реальный масштаб кризиса в России. По его мнению, чтобы избежать негативных сценариев, есть только одна альтернатива – поддержка трансформации России в суверенное государство, которое ставит благополучие своих граждан на первое место, но при этом предсказуемо для внешнего мира. При этом суверенитет в его понимании – это не только вопрос государства. Им должен обладать крупный бизнес, граждане и общественные институты. Выбор для внешних игроков не между дружественной Россией и враждебной. Он между Россией, чье поведение предсказуемо, и той, чья траектория неизвестна. В формирующемся сейчас в мире предсказуемость важнее симпатии. Экономист Николай Кульбака увидел в этой публикации намек на Россию после нынешней политической эпохи и на поиск модели развития, отличной от существующей сегодня.
2: Мне кажется, что это уже разговор о прицеле на какую-то постпутинскую историю. Потому что последние несколько лет у меня складывается ощущение, что бизнес в России, крупный бизнес, он начинает готовиться к жизни после Путина. То есть создает какие-то запасы, создает какие-то большие конгломераты, которые могут выстоять в борьбе после ухода Путина и какого-то передела, который в тот момент начнется. Накопить какие-то ресурсы, стать сильнее. Не то чтобы это происходит очень осознанно, хотя, может быть, у кого-то и осознанно. Но мне кажется, что вот это вот сейчас это попытка показать, что на Путине мир не заканчивается, и Россия все равно останется, и она останется, скорее всего, такой же примерно, как она есть сейчас, как бы самостоятельной и независимой. Как бы хотелось бы это место этой России немножечко застолбить и сказать, что, ребят, давайте попробуем как-то вот жить в условиях, когда мы никуда не денемся, вы никуда не денетесь, и нам надо будет жить на одной планете, а нам бы хотелось еще, чтобы мы в этом, так сказать, в этом мире хорошо жили.
1: Пока Кремль пытается нарисовать картину всеобщего патриотического подъема, за закрытыми дверями российских квартир разворачивается совсем другая, куда более мрачная драма. Ежедневный стресс от затянувшейся войны, непрекращающиеся удары по нефтебазам, километровые очереди на заправках и дикий рост цен на самые базовые продукты превращают жизнь миллионов людей в выживание на грани нервного срыва. Но парадокс в том, что вместо гнева в адрес того, кто все это устроил, общество демонстрирует удивительную слепоту. Давайте посмотрим на подборку видео.
3: Мы нефтяная страна, у нас перерабатывающие заводы есть, все у нас лежит. Тем более, сколько бы ни бомбили, все не разбомбят. На всех хватит.
4: По поводу волнений в обществе присутствующих на сей мамал, да, относительно России, относительно ее будущего, относительно бензина, прости господи, пожалуйста, люди добрые, выдыхайте, все будет хорошо. Бог нам велел, а он с нами, потому что мы русские. Верить.
5: Да не убьет.
6: Правда, тревожно.
5: Тань, ну нам с тобой, ну честно, ну вообще некуда бежать сейчас.
6: В церковь.
5: Я боюсь, там тоже небезопасно.
7: Куда вы планируете поехать отдыхать в этом году?
8: В Крым.
7: Почему именно туда?
8: А потому что туда дают путевки Министерства обороны в детский санаторий.
9: Крым обязательно поедем даже в этом году, несмотря ни на что. Это наша родина.
10: У всех сейчас пошел тренд. Куда же мигрировать из России? Как же все плохо? Я не знаю, у меня все хорошо. Я люблю свою страну, я люблю свою родину.
1: О деградации коллективной психики, феномене вытеснения страха и о том, почему у миллионов россиян напрочь отказали причинно-следственной связи, мы поговорим с психиатром Андреем Прокофьевым. Андрей, здравствуйте.
11: Добрый день, всегда рад помочь.
1: Андрей, в своих работах вы часто анализируете механизмы массового психологического выявления.

0: притеснения. Почему у миллионов граждан заблокирована простейшая причинно-следственная связь? Виноваты мелкие чиновники, но не Путин и развязанная им война.
1: Ну, это следствие того, что граждане на протяжении многих лет и десятилетий подвергаются активной обработке методами боевой пропаганды. Я подчеркиваю слово «боевой». Даже коммунисты на исходе своей власти, понимая, что страна крушится, они и то не позволяли себе использовать такие методики пропаганды жесткие, потому что они предназначены исключительно против врага. А нынешняя власть использует такие методики против своего собственного населения, в общем-то, не гнушаясь ничем. Данные вещи приводят не только к когнитивным искажениям, и они приводят в конечном счете к массовой невротизации общества. Что мы наблюдаем? Вот есть разные психологические защиты, когда иначе бы мы не смогли жить в этом обществе, не защищаясь от негативного эффекта. Но проблема заключается в том, что мы вынуждены это делать. И вот есть низкие защиты, есть невротические, а есть высокие. Вот, например, высокие защиты – это там сублимация, когда человек свою агрессию переводит на, например, занятие спортом. Или юмор. Считается юмор – броня характера. Это хорошо. Но в данном случае мы имеем дело с самыми примитивными такими незрелыми защитами, как отрицание. Когда человек делает, ему показываешь, он глаза на лоб, это не я, этого не было, маньяка было не моя, как говорят, да?
0: Андрей, вот смотрите, вот психика человека не может бесконечно находиться в состоянии острого стресса. И на смену страху приходит адаптация. Означает ли, что нынешняя апатия россиян, что общество окончательно нормализовало войну и готово терпеть все его последствия, лишь бы не разрушать свою иллюзию стабильности?
1: К сожалению, да, это будет продолжаться долго, и закончится это только, ну, когда уже совсем холодильник окажется пустой, когда уже человек начнет просто испытывать физиологические страдания. В какой-то момент произойдет это крушение, но это будет очень болезненно и для психики, и для всей людей, и для всей страны. Очень нехорошие будут последствия, резкие и неприятные.
0: А теперь давайте взглянем на поведение Владимира Путина с начала 26-го года.
2: Троекратное ура. Три. Ура! Ура! Ура! Важное событие или важные события произошли в зоне ответственности группировки «Центр». Здесь наши войска прорвали трехуровневую линию инженерных заграждений глубиной примерно 400 метров на Добропольском направлении. Тоже произошли очень важные события. На Добропольском направлении наши ребята прорвали хорошо подготовленную, считавшуюся неприступной, трехрядную линию инженерных заграждений. Зашли в примыкающий к Доброполью населенный пункт Анновка. Подошли прямо к населенному пункту Доброполья. И север.
3: Россия уверенно противостоит всем попыткам сдержать наше развитие. Сил и средств политической воли у нас достаточно, хватает.
4: Войны, санкции, но экономика-то развивается. Все стабильно, даже внутренний рынок растет. И благосостояние населения растет. Мы ставили для себя задачу, как я вчера уже говорил об этом, только к 2030 году

0: выйти на уровень снижения бедности под 7%. А сейчас уже вышли на уровень 6,7%. Раньше сделали и больше.
1: Что скажете, Андрей, это тоже реакция замирания на проблемы или когнитивные изменения, связанные с возрастом?
2: Все вместе. С одной стороны, нужно понимать, что он, на мой взгляд, лишен всей полноты объективной информации. Он же получает уже много лет именно то, что ему приносят в папочках. Он же не смотрит ни на BBC, ни нашу программу. Он не сопоставляет ничего. Вот ему что принесли, он то и потребляет такую информацию. И это первая проблема. Вторая проблема, она связана с тем, что он действительно хочет получать такую информацию. Он истребил всех, кто был в его окружении еще на заре своего правления. Там первый срок, может, максимум во второй. Вокруг него ходят сплошные, в общем-то, подхалимы. Вот. И это с одной стороны. А с другой стороны проблема заключается в том, что ему самому сейчас уже больно и нежелательно вот это все на старости лет понимать, что все пошло не так, что все так хорошо шло, и вдруг все покатилось. Поэтому он, естественно, он тоже человек, он живой, он будет строить свои психологические защиты, он будет строить свой мир, в котором ему удобно жить, комфортно.
1: То есть правильно ли я понял, то есть одним словом, обманываться рад?
2: Да.
1: Андрей, спасибо вам за ваши интересные комментарии. Моим гостем и собеседником был психиатр Андрей Прокофьев. О тихом бунте уставших миллиардеров, нарастающей панике в лагере Z-патриотов и о том, решится ли Кремль объявить мобилизацию до выборов в Госдуму, мы поговорим с политологом Николаем Петровым. Николай, я вас приветствую.
3: Добрый день.
1: Только за эту неделю рейтинг Путина обвалился на 5%. Это рекорд. Решится ли глава государства на всеобщую мобилизацию?
3: Я думаю, что сейчас в этом нет для него особой нужды. По крайней мере, с этим спешить, конечно, он не будет. И мне кажется, что после 2022 года сделано достаточно много подготовительных работ для того, чтобы мобилизацию проводить не разово, публично и громогласно, а, если это нужно, набирать большее число людей в более рабочем порядке.
1: Что тогда будет делать Путин? Многие эксперты говорят, ему надо перевернуть доску, ему надо взять какую-то инициативу, что-то придумать, чтобы исправить это положение. Что можно ожидать?
3: Я думаю, довольно просто. Если в ближайшее время не получится каких-то радикальных изменений на поле боя, которые пока никак не просматриваются, да, то эскалация, скорее всего, примет форму провокации против одной из стран НАТО. Это может быть удар по заводу, который обеспечивает потребности ВСУ, например. И это действительно будет радикальным изменением всей игры, потому что, с одной стороны, продемонстрирует неспособность НАТО быстро и жестко реагировать, используя пятую статью, что очень важно, а с другой стороны, даст некую видимость, некое ощущение победы, которая очень нужна и в связи с американскими выборами и схлопывающимся окном возможностей с Трампом связанным и в связи с российскими выборами в сентябре.
1: Мы видим Путина на 15-летие Народного фронта. Привычные мантры, буйство оптимизма на фоне горящих НПЗ и очередей за бензином. Вот этот контраст, это сознательная тактика не замечать топливный кризис или Путин действительно уже неадекватно оценивает реальность?
3: Я думаю, что он достаточно адекватно оценивает ситуацию. Другое дело, что быстрых рецептов выхода из топливного кризиса и тем более решения проблемы наступающей гуманитарной катастрофы в Крыму нет, кроме как действительно пойти на эскалацию и перевернуть всю шахматную доску и заставить Запад менять свою позицию.
1: Вот колонка миллионера Андрея Мельниченко в «Экономист». Бизнесмен открыто рассуждает о

0: суверенитете граждан и бизнеса. Вот можно ли считать это публичным демаршем крупного капитала против путинского курса?
1: Я думаю, это видимость какого-то публичного демарша. Если вчитаться в то, что сказано, ничего абсолютно против власти и революционного там нет, поэтому многие комментируют это как продвижение нарративов Путина. Очевидно, что миллиардер, все активы которого находятся в России, не может предпринимать никакие шаги, не получив или разрешения, или даже прямой приказ из Кремля. И дальше можно рассуждать, для чего это сейчас понадобилось.
0: Что тогда сегодня представляет большую угрозу для путинского режима? Успешные удары украинских дронов по тылу, растущая паника Z-патриотов, которых я упомянул, или тихий саботаж крупного бизнеса, который уже открыто ищет выходы на Запад за спиной Кремля?
1: Я последнюю версию исключаю. Здесь нет тихого саботажа, и крупный бизнес, на мой взгляд, уже давно превратился в отряд бизнес-бюрократии, которая очень жестко контролируется, и это не только репрессии, это и перераспределение собственности, и в этом смысле самостоятельную роль, тем более вовне, крупный бизнес, мне кажется, сегодня играть не способен, хотя его позиция может иметь какое-то значение для Кремля. Из проблем, которые стоят перед Кремлем, я бы в первую очередь думал о Крыме, потому что это, хоть и невоспринимаемая, как мы видим по соцопросам, как общероссийская проблема всеми гражданами, но это довольно тупиковая ситуация, которая как раз и подталкивает Кремль к эскалации, и я бы ожидал эту эскалацию вот прямо сейчас, в августе.
0: Николай, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был политолог Николай Петров. Российские заправки уже больше месяца живут по талонам. Очереди, лимиты по 20 литров в одни руки. Дефицит бензина добрался до 53 регионов страны. Еще в 11 бензин формально есть, но найти его задача не из простых. Заводы бьют беспилотниками с весны. Переработка нефти в июне просела на четверть. И раньше, чем к концу года, чинить не начнут. Путин на прошлой неделе сказал, что дефицит, конечно, есть, но не критический. Запасы почти как в прошлом году. А неделю спустя вице-премьер Новак впервые прямо признал: дефицит – это последствия ударов по НПЗ. Вот только пока наверху разбираются с процентами и тоннами, страна уже поделилась на два мира. Что досталось Москве, а что всем остальным в нашем материале.
2: В Москву чуть не пришла война, но вовремя все исправили. Июнь в столице выдался неприятным. НПЗ в Капотне, который обеспечивал городу до 40% топлива, за две недели горел дважды. Дефицит бензина из регионов пришел в Москву вместе с километровыми очередями и лимитом 30 литров в одни руки.
3: Вот такая вот очередь стоит за бензином. Москва. 9 часов вечера.
2: Последствий войны в пределах Садового кольца никто не ощущал. Только удары дронами резко изменили жизнь не в лучшую сторону. Две недели в соцсетях весь мир наблюдал, как Москва будто бы медленно, но верно уходит на дно, а за ней вся Россия.
4: Стояла! Ну и стояла бы!
5: И чё ты,
2: Решение нашли быстро и предсказуемо. Забрать топливо там, где оно еще было, и привезти в Москву.
6: Ну, во-первых, действительно, мы сейчас видим, что топливо стягивается в Москву. В России в среднем сейчас около трети АЗС не работают. А в Москве таких 15%. Мало того, что в Москве в два раза больше АЗС работает, чем в других регионах, еще и на работающих в два, а то и в четыре раза больше таких, где очередей нет. Почему так? Ну, потому что Москва — это привилегированный класс, и страшно для Кремля, если эти люди разгневаются. Во-вторых, как бы Москва — это они сами, то есть это правящая элита. А в данном случае под Москвой, да, вот в кавычках, имеется в виду вся московская агломерация. То есть не только то, что в границах МКАДа, да, вот этого кольца, который

0: Москва окружает не только в географических точных границах города. Там.
1: В Москву вернули прежнюю атмосферу. Фестиваль варенья, ВК-фест в июле впервые на ВДНХ, открытие новых набережных и кафе. Москвичи выдохнули. Война снова стала чем-то далеким и не вполне реальным. И тут же соцсети залились московскими видео с полными баками, с новыми набережными.
2: Блин, что-то я не узнаю Москву. Либо реально все, и бензин опять на желтой есть. Так, сейчас глянем, что по очереди. Ну, там все в кустах не видно. Да вроде нет очереди. Все, ни люди, ни это, никакой суеты, так что...
1: Под каждым таким видео разворачивается отдельный сюжет. В комментариях разъяренные жители регионов проклинают Москву.
3: Спасибо мэру, что в очереди не стоим. Со всей России в Москву везут. Конечно, очередей нет. Спасибо всей стране, что вы в очереди не стоите. Спасибо вам, россияне. Рад, что в Москве быстро решили проблему бензина за счет России. Да, не стоит втягивать Москву в проблемы России.
1: Потому что в регионах все как обычно. В Забайкале люди сутками стоят в очередях на заправках. Губернатор Александр Осипов сам приезжал посмотреть и признал, очередь действительно на сутки. Многие люди стоят там с детьми.
4: Что, пришли посмотреть?
5: Да. Добрый день. Мы сейчас все делаем для того, чтобы топливо было по трассе.
6: Вот люди стоят.
5: Мы пытаемся ускорить очередь.
1: В городе Лысьво Пермского края 80-летний водитель умер в очереди за бензином. Пожилому мужчине стало плохо, пока он ждал возможности заправить свой автомобиль на АЗС. Очевидцы вызвали скорую, но врачи уже помочь не смогли. Под Читой люди стоят сутками. Очереди в 4 километра – это порядка 700 автомобилей. В Новосибирске коммунальная авария на левом берегу. Гигантское обрушение грунта на Горском. Целый район остался без воды. Федеральную трассу Р-351 Екатеринбург-Тюмень 11 июля размыло так, будто асфальт поели сказочные лонгольеры из голливудского фильма по книге Стивена Кинга. Ну а про аннексированный Крым, кажется, и вовсе забыли. Север полуострова без воды, света и топлива с 8 июля. Власти в какой-то момент просто отключили комментарии под своими постами, ну, видимо, чтобы не читать, как людям нечем помыться и никак не связаться с родными.
7: Тимофей, ты дошел до бабушки? Прием.
8: Мам, я еще половину пути не прошел.
7: Как дойдешь, дай знать.
8: Хорошо.
1: Власти предложили помощь в 15 тысяч рублей, то для этого надо зайти на госуслуги и заполнить анкету. Если нет света и бензина, сделать это, мягко говоря, сложно. Никакой другой официальной помощи не поступает. Местные жители записывают видео в запрещенный Инстаграм с просьбами о помощи, а о том, что кто-то эту помощь собирает, тоже узнаешь из социальных сетей.
9: Закупили продукты, хлеб, товары первой необходимости. Самое важное, конечно, это бензогенератор, 100 литров бензина, потому что в северной части Крыма уже больше 7 дней нету света во многих населенных пунктах, и люди даже не могут зарядить телефон, у них нету питьевой воды.
1: Московский покой остальной России только снился, и никаким жителям регионов его нарушить пока не удавалось. Ни Пригожину, ни Александру Лунину, которые так и не доехали до Владимира Путина, чтобы рассказать, как живется в России.
10: Со мной на связи профессор экономики, приглашенный исследователь в Свободном университете Берлина Андрей Яковлев. Андрей, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
10: Bloomberg пишет, что богатейшие российские бизнесмены активно переводят деньги в криптовалюту, золото и зарубежную недвижимость. Можно ли это назвать бегством капиталов?
11: Да, конечно. Но это, на мой взгляд, отражение очень высокой неопределенности, которая сейчас существует в российской элите по поводу результатов войны, по поводу ситуации в экономике, перспектив национализации и всего остального.
10: Можно ли говорить, что российская элита больше не верит в стабильность, которую обещает Путин?
11: Ну, российская элита не верит в эту стабильность уже минимум год. Но сейчас ситуация, на мой взгляд, в каком-то смысле вышла за критические рамки, потому что, допустим, еще прошлой осенью люди не ждали ничего хорошего, но считали, что это может тянуться довольно долго. А вот сейчас, по всем признакам, кажется, что люди из высшей российской деловой элиты реально считают, что это все может закончиться через несколько месяцев. Закончится очень плохо. Ну, собственно, вот статья Мельниченко в журнале «Экономист», интервью с ним, на мой взгляд, индикатор как раз вот такого рода настроения.
10: Эффект от ударов по российской нефтянке катастрофический или поправимый?
11: Он не катастрофический.

0: Этот эффект усиливается, безусловно, но, на мой взгляд, гораздо больший эффект оказывают действия правительства, как бы это ни странно звучало. Потому что ущерб, который нанесен производственным мощностям, он есть, безусловно, но этот ущерб пока привел к выбытию нескольких процентов или, может быть, там полутора десятков процентов мощностей. С учетом избытка мощностей, особенно по дизелю, который был до всех этих украинских атак, на самом деле ситуация так сказать, физическом смысле, она совершенно не катастрофическая. Но когда правительство, ну и Кремль в первую очередь, с одной стороны, фактически занимается дезинформацией, то есть искусственно ограничивает информацию о реальном положении дел. Одновременно при этом отказывается поднять цены, потому что если бы, например, Кремль просто отпустил цены на бензин и на дизель, да, они скакнули бы, наверное, процентов на там, 20-30, это был бы довольно заметный рост, но тогда возникли бы стимулы и у производителей больше производить на самом деле, там, где это возможно. Плюс, извините, у них просто банально были бы деньги на дополнительные деньги на ремонты, которых у них сейчас нету подчас. Одновременно были бы довольно сильные стимулы у частных игроков заниматься импортом.
1: Андрей, скажите, а когда изменятся ценники на базовые товары и услуги первой необходимости?
0: Ну, я не знаю, когда, потому что это процесс, в общем, не одномоментный. Но ситуация, связанная с ценами на бензин, она, безусловно, будет влиять на цены в целом. Ну, потому что это не только про бензин для личного потребления, для поездки на дачу или на работу. Это, на самом деле, в том числе бензин, который нужен для логистики. Когда, ну вот, допустим, то, что сейчас говорят люди, занимающиеся розничной торговлей, удорожание издержек там связано даже не с самой более высокой ценой на бензин как таковой, а с тем, что фуры, которые едут с Дальнего Востока, с китайской границы в центральную Россию, они вынуждены стоять много часов на заправках по дороге. И в итоге вместо, допустим, там 10-11 дней такая фура доезжает до Москвы за 2 недели или даже больше. И вот это вот на самом деле означает гораздо больше издержки, чем сама по себе дополнительная оценка за бензин. Вот такого рода издержки, они будут накапливаться, они не проявятся одномоментно, но важно понимать, что вот тот как бы жирок определенный, который был у бизнеса накоплен в 2023-2024 году за счет высокой конъюнктуры и довольно высокой прибыли, он растрачен уже в прошлом году, его уже сейчас совсем не осталось.
1: Скажите, военно-промышленный комплекс еще помогает зарабатывать?
0: Ну, формально помогает, но вопрос в том, что динамика там тоже скорее не самая впечатляющая. Ну вот, если не ошибаюсь, по цифрам, которые были за 5 месяцев вот, по Росстату, да, есть отрасль с акведом, прочие там, транспортные средства. Куда, как вот недавно говорил в одном из своих выступлений Наталья Сергеевна Зубаревич, так сказать, попадает, так сказать, все, что, так сказать, летит и жужжит. Да? Вот там рост был за эти 5 месяцев всего-навсего на 31%. Да, это, в общем, большая цифра. Но при этом в двух других отраслях, которые тоже традиционно относятся к воронке, цифры гораздо меньше. Там, по-моему, были, так сказать, даже не двузначные цифры. А на самом деле в таких отраслях, как, например, производство подшипников, там падение на 28%. Да? Производство цемента там минус 22%. Ну и так далее. Да? То есть, на самом деле, ситуация в целом на уровне стагнации, насколько я помню, общие цифры вот, по экономике, они получаются, по-моему, там 0,3% роста за 5 месяцев по обрабатывающей промышленности и, кажется, 0,2% сокращения по добывающей промышленности. То есть, это в целом как бы стагнация с цифрами, которые на уровне стат погрешности. Но вот если в прошлом году все-таки в итоге на уровне в целом всей экономики был плюс 1% по году, да, за счет того, что оборонка росла, вся остальная промышленность и экономика на самом деле либо стагнировали, либо уже падали. Вот сейчас вот этого роста даже не во всех отраслях оборонной промышленности, а в отдельных отраслях уже не хватает для того, чтобы перекрыть стагнацию или даже сильное падение в других отраслях. Поэтому ситуация на самом деле противоречивая.
1: Сергей Алексашенко, ваш коллега, пишет, что уже 77% россиян связывают ухудшение ситуации в стране с войной. Цифра огромная. Получается, холодильник все-таки начинает побеждать телевизор?
0: Ну, как минимум, это цифры не Алексашенко, а, скорее всего, опросов либо Центрального банка, либо, не знаю, там, кого-то из, так сказать, российских социологов, да, так сказать, это вряд ли оригинальные цифры Алексашенко и его оценки. А, понимаете, формально, да, ситуация ухудшается в экономике, и люди это чувствуют при всех сказках, которые им продолжают рассказывать по центральному телевидению разными способами. Но важно понимать, что для того, чтобы вот это стало выражаться в какие-то протесты, как мне кажется, нужно гораздо

0: гораздо более сильное ухудшение условий жизни, но то, что вот все эти самые сказки, звучащие по телевизору, воспринимаются уже именно как прямая ложь, и это вызывает сильное раздражение. Ну, наверное, это так. И, так сказать, ситуация с происходящим в холодильнике, она этому, да, наверное, тоже дополнительно способствует.
1: Андрей, спасибо вам за интереснейшую экспертизу. Со мной на связи был профессор экономики, приглашенный исследователь в Свободном университете Берлина Андрей Яковлев. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube-радио «Свобода». Увидимся через неделю.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. В период войны в России появился новый вид гражданской журналистики, так называемые Z-блогеры и военкоры. Кто они? Пропагандисты или искренние сторонники войны? Почему растет их недовольство Путиным и ходом так называемой СВО? Что будет с ними после войны? И каковы вообще перспективы национал-патриотического движения в России? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: Они начинали как телеграм-блогеры с телефонами в руках, а превратились в одну из самых влиятельных медиагрупп военного времени. Z-военкоры собирают миллионы просмотров, ездят на фронт, собирают деньги на беспилотники и экипировку, а их сводки для многих россиян стали важнее официальных сообщений Министерства обороны. Но это не единое сообщество. Одни работают на государственные СМИ, другие называют себя независимыми блогерами. При этом почти все поддерживают войну, хотя в последнее время все чаще критикуют российское командование, коррупцию и ошибки Кремля. Не потому, что выступают против вторжения, а потому, что требуют вести войну еще жестче. Власти долго терпели такую критику, но в конце концов начали преследовать самых неудобных представителей Z-среды. Кто эти люди? Это новые пропагандисты или искренние националисты? Почему они стали самостоятельной политической силой? И что будет с ними после окончания войны?
0: Это был сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется Иван Филиппов, журналист, исследователь сообщества Z-сообщества и автор телеграм-канала «На Западном фронте без перемен». Иван, приветствую.
2: Добрый день.
0: Хотел узнать, ли так ли все без перемен на Западном фронте, который вы уже скоро как 5 лет отслеживаете. Как воспринимает Z-сообщество перемены последних 1,5-2 месяцев и успехи ВСУ по блокировке Крыма, уничтожению российской инфраструктуры и остановку наступления?
2: Без радости. Оно воспринимает успехи ВСУ без радости. Оно, как сказать, насколько это возможно, адекватно оценивает положение дел. А адекватная оценка состоит в том, что война в тупике. Это не то, что украинская армия сейчас как-то выигрывает или российская армия как-то особенно проигрывает. Это просто все в тупике. Тупик этот кровавый и, как бы сказать, в нем все более тупиковый.
0: Есть ли какой-то у них образ будущего? Куда идет война? Как он менялся, скажем, по ходу агрессии, по ходу 4,5 лет войны?
2: Это, на самом деле, очень интересный вопрос, потому что образы будущего вот так, чтобы они взяли и написали, вот сейчас мы победим, и потом, значит, наша страна будет выглядеть вот так, или мир вокруг будет выглядеть иначе, такого нету. А с победой, в принципе, с окончанием войны у них в какой-то момент появился, я не знаю, как это сказать, прием или уловка. Из-за непонимания того, как выглядит это самое будущее, они предпочитают в него не смотреть. То есть горизонт планирования – это вот следующее село, следующая избушка лесника, следующие какие-то несколько километров. Дальше мы не смотрим, потому что когда они начинают говорить дальше, это начинается, ну, как бы начинается цепная реакция. Если смотреть и пытаться сконструировать образ будущего глобальный, то он требует победы. Победа требует, а дальше они начинают говорить вещи, про которые они сами знают, что это невозможное явление. Победа требует глубокой кардинальной реформы всей системы госуправления, всего военно-промышленного комплекса, всей системы гособоронзаказа. Победа требует кардинальных кадровых решений в Генштабе, в Министерстве обороны, во всех министерствах, которые тем или иным образом относятся, ну, как бы имеют отношение к войне и так далее, и так далее. Поэтому

0: Ну, сейчас вот как сказать, вместо того, чтобы писать тексты, типа там «Победа буквально послезавтра, мы движемся в сторону Киева», они пишут тексты совершенно другого содержания.
1: Ну, знаете, то, что вы рассказываете, мне кажется, является неким слепком того, что творится в той главной голове, которая принимает решение по этому всему. Мне тоже там кажется, нету особого стратегического мышления дальше следующих двух улиц Константиновки.
0: Ну, этого мы с вами не можем знать.
1: Ну да, это не отражается. Слушайте, ну вообще вот Z-сообщество, это можно назвать экосистемой? Экосистема
0: да,
1: каналов?
0: Совершенно полноценная экосистема, самостоятельная.
1: Как, вот когда она сложилась в таком виде?
0: Это вид гражданской журналистики абсолютно. Они себя считают, более того, в отличие от многих других, так сказать, их убеждений, это они прямо осознанно проговаривают, что для них важна свобода слова, потому что они себя считают независимой журналистикой. И вот чтобы вы понимали, слова «зомбированной пропагандой» в значении «зомбированной Соловьевым» или «Первым каналом» можем произнести мы с вами, точно так же я могу их прочитать у Z-авторов. Z-сообщество не продолжение российской системы официальной пропаганды. Это, как сказать, то, что называется английским выражением grassroots movement. В таком, в чистейшем совершенно виде. Оно растет снизу вверх, оно растет не из администрации президента вниз.
1: Ну вот это да, это то, что я тоже читаю ваш канал и ваши выступления. Я для себя уясняю, что это действительно гражданское движение. Но можем мы оценить, какой, собственно, ну не процент населения, но процент, так скажем, политически активного гражданского общества охватывает? Насколько велика их аудитория и насколько велик вот этот вот размер самой этой экосистемы, этой грибницы?
0: Мы можем у них спросить, они знают ответ, они многократно этот ответ писали. У них есть, ну, как бы важная преамбула. Они не считают, что человек, который в уличном опросе, в, там, я не знаю, в опросе в ЦИОМа, в курилке на работе или в очереди в магазине сказал, что он поддерживает цели специальной военной операции, является автоматически их союзником. Даже если человек нарисовал на своем автомобиле букву Z или сделал, нарисовал на своем лице букву Z, он не является автоматически их союзником. Под словом «союзник» и под словом «поддержка» и вот, ну, как бы вот настоящих, как сказать, настоящим зетником они считают только человека, который помогает действием или деньгами. Если ты жертвуешь на нужды фронта, то ты поддерживаешь. Если ты собираешь волонтерскую помощь, ездишь на Донбасс, возишь гуманитарку, плетешь сети, делаешь окопные свечи, вот любое действие в поддержку войны, оно засчитывается. Все остальное – это ерунда. Вот если мы берем это определение, то это в 2022 году 7% с тенденцией к уменьшению. Это в 2022 году, это на пике. 7% они называли.
1: 7% населения.
0: Да, у них целый жанр. Вот у меня сейчас выйдет книжка, в ней прямо есть про это отдельная глава. Это огромное количество текстов на эту тему именно написанное о том, что они в стране маргинальное движение, они меньшинство. Они сами себя как бы осознают, и они понимают, что большая страна совершенно войной не интересуется и войну не поддерживает.
1: Каковы их отношения с кураторами, с администрацией президента, с управлением внутренней политики, с ФСБ? Как я понимаю, они нелинейные.
0: Они какие-то очень непонятные, честно вам признаюсь, потому что вот у меня есть некая гипотеза, теория, что почему в 26-м году в России каналы большие и малые, канал, я не знаю, «Рыбарь» может спорить с президентом или начальником генерального штаба о скорости продвижения российской армии. Или канал там, «Мир сегодня» с Юрием Подоляк может рассказывать об обнулениях, о мясных штурмах, называя прямо том, какая армия, руководство какой армии этим занимается. Или канал, какие-то каналы поменьше могут называть Владимира Путина там, земляным червяком и так далее. Вещи, за которые люди гражданские, люди типа нас с вами, получили бы административку просто вот со скоростью звука, а, скорее всего, даже уголовку за дискредитацию российской армии. Им же пятый год это делать позволяется. Моя гипотеза очень простая. Кто-то в 22-м или в 23-м году из Министерства обороны понял, что вот эта сложившаяся экосистема, она тогда еще, ну, как бы была не до конца сложена, но она уже в общем и целом обрела свои какие-то формы. Ее нельзя отделить от волонтерского движения. Через Z-каналы идет фандрайзинг денег на сбор на нужды фронта. И поэтому либо Министерство обороны занимается поставками транспорта в армию самостоятельно, поставками беспилотников в армию самостоятельно, поставками защищенной спутниковой связи, тактической медицины, стройматериалов для блиндажей, электрогенераторов и так далее, и так далее, и так далее. Это бесконечный совершенно список. Либо они оставляют этих ребят в покое,

0: занимаются дальше своими делами, получают, вероятно, деньги на поставку всего вышеперечисленного, но вот как бы живут свое удовольствие, пока какие-то странные инициативные люди делают за них их работу. При этом мне кажется, что ну, как бы, вот у тех, кого вы называете кураторами, это понимание точно есть, но оно есть и у отдельных зэтников, что вся эта история продолжается строго, пока идет война. Как только война заканчивается, в них теряется необходимость, и они все, конечно, пойдут по разным уголовным делам и на разные сроки. Многие из них это понимают.
1: Ну, сейчас, я думаю, наверное, есть интересы в самом армейском руководстве и в той же ФСБ, что их окопная правда – это очень хороший такой фидбэк, очень хороший канал информирования о состоянии в войсках, который позволяет обойти вот эти вот бравые рапорты внутриармейские.
0: Ну, понимаете, это было бы замечательно, если бы были какие-то последствия. Вот я их считаю 22-го года. Все, ну, да. Те проблемы, на которые они жаловались с 22-го года, они все в 26-м году остались. Ни одно не решено. Более того, многие из них стали хуже. Более того, там есть какие-то совершенно вопиющие истории, совершенно скандальные истории. Вот этот вот полковник Пузик, который по факту казнил российских добровольцев. Дело громкое, дело взял на контроль министр обороны. Про дело, значит, этого полковника Пузика говорил Дмитрий Песков. И что, вот прошло чуть больше, чем полтора года, там, кажется, скоро, кажется, будет два года. У полковника Пузика все абсолютно в порядке. Более того, он и идет на повышение по службе. Это человек, который, ну, как бы, заморал себя не то, что в местных штурмах, а в казнях российских добровольцев. И, ну, это, наверное, фидбэк, как вы понимаете, по этому поводу был колоссальный, просто беспрецедентный. А результат никакого. Или Мурадов, да. Который самый кровавый мясник российской армии, тоже идет на повышение.
1: Ну да, и в этом отношении их окопная правда, конечно, да, Министерство обороны совершенно не с руки, так же, как сведения о коррупции. А кого, ну, так скажем, на слуху люди есть, кого вот интересно читать, кого нужно знать человеку незаинтересованному? Рыбарь, Подоляка, Стешин, Коц. Вот это вот, какие еще имена были бы интересны исследователю?
0: Слушайте, там имена интересны исследователю гораздо больше, и ну, то, что я регулярно читаю, я все забываю посчитать, но то, что я регулярно читаю, это несколько сотен. Это, наверное, там каждое утро то, что я просматриваю тщательно и внимательно, это ну, там штук 200 разных каналов. Основные каналы, да, это не Подоляка. Это Рыбарь, Два майора, Военный осведомитель, какие-то каналы поменьше, у которых бывают какие-то интересные инсайты, которые ведут, например, действующие военные. Там, я не знаю, крошечный канал «Говорит руководство», который практически полностью состоит из сборов, но это воюющие солдаты, и иногда там появляются выдающиеся совершенно тексты, очень интересные. Вот, там, какой-нибудь канал «Филолог в засаде». Вот такого рода. Нет, это тема для отдельного, длинного разговора.
1: А, ну да, мы ждем вашей книги. Когда, кстати, книга ваша выйдет? Как она будет называться?
0: Второй половине августа, и с высокой долей вероятности она будет называться как раз на Западном фронте без перемен, с двумя большими «З».
1: Для России, в общем, действительно Западный фронт, если подумать, это и война с коллективным Западом, и чисто географически, да, больше Запад, чем Юг, получается. Но это все действительно такая утилитарная вещь, некий гражданский всплеск периода войны. Вот что, по-вашему, произойдет? Это все-таки немало, да, 7% населения, в том числе людей, активно донатящих, там, делающих окопные свети, если действительно исходить из предпосылок, что, как посчитали, там 140 с лишним миллионов человек, это 10 миллионов человек почти. Вот что, по-вашему, произойдет с этими людьми? Они ситуационно сейчас в это дело вписаны, или у них останется какая-то очень сильная военная ангажированность?
0: Ну, смотрите, во-первых, мы уже сейчас видим по тому, что пишут сами зэтники, что эта группа населения, она тает на глаза. Что людей, которые жертвуют, с каждым годом становится все меньше и меньше. И сейчас там раньше жаловались на то, что сборы падают маленькие каналы, сейчас на то, что сборы падают, жалуются миллионные каналы «Ангелы спецназа», причем жалуются буквально, ну, если не каждый день, то каждую неделю. Очень многие разочаровываются. Это дело не только в том, что денег жалко. Очень многие разочаровываются, потому что идет пятый год, их кормят обещаниями, что, значит, все будет, а ничего не получается. И они разочарованы во вранье, они разочарованы в том, как воюется эта война, они разочарованы катастрофически в государстве. Но если представить, я не знаю, сейчас у Z-сообщества важнейшая тема – это выборы. неожиданно. Они никогда, ну вот за все время, что я их читаю, они особенно не политические. Они там что-то высказывают, но это не про там, как нам вместе обустроить Россию и так далее. А сейчас они придумали себе умное голосование, они призывают не голосовать за Единую Россию. Они, это тоже очень интересно, они фактически возложили именно на Единую Россию ответственность за все по периметру, от бензинового кризиса до тупика на фронте.
1: Ага.
0: И они хотят ее наказать. Они хотят быть политически активными. Понятно, что им не дадут. Но если бы мы с вами на секунду предположили, что вот закончилась война там, и что-то изменилось, то они бы составили, конечно, костяк и содержательный, и избирателей новой радикально-оппозиционной Кремлю партии.
1: Радикально-оппозиционной такой, так скажем, национал-патриотической?
0: Да, да.
1: В духе Стрелкова, в духе Квачкова, вот как? Я вот в этом сегменте думаю, где-то?
0: Вот смотрите, вы понимаете, и Стрелков, и Квачков все-таки фигуры такие маргинальные, потому что они с прибабахом, они там с каким-то примесью монархизма и прочих радостей. Если попытаться обобщить то, чего эти люди хотят, то, конечно, они ближе всего, это, я понимаю, что тут странно звучит, они ближе всего к нам. Они хотят страну с правами человека, они хотят страну со свободной прессой, они хотят страну с конкурентными выборами, они хотят страну с там, защитой частной собственности, с независимым судом и так далее, так далее. Они гораздо менее фриковатые, чем Квачков и Стрелков. Они гораздо больше про результат, они гораздо больше про то, что вот давайте мы наконец перестанем заниматься ерундой и попробуем что-то там изменить в стране. Другое дело, то, конечно, их никто в политику не пустит, я думаю, в первую очередь поэтому.
1: Иван, просто уточнить, но они хотят этой прекрасной России будущего через уничтожение Украины.
0: Это взаимосвязанные вещи. Им кажется, что это взаимосвязанные вещи, да, конечно. Более того, тут тоже опять-таки важно сделать оговорку, поскольку они не любят либералов, вот это, я периодически на эту тему просто спорю с какими-то своими собеседниками, они говорят, ну вот, рассказывают, они наверняка хотят такую Россию будущего для себя, а не для всех. Да, конечно, если бы у них была такая возможность, они бы сделали ее для себя. В их прекрасной России будущего, идеальной России будущего, конечно, нет никаких ни либералов, никого, значит, инакомыслящего. Но если, и вот в этом я уверен, это, значит, как с точки зрения, которую я буду отстаивать до конца, если вы зададите этим же людям вопрос, ты хочешь, чтобы было как так, вот как сейчас, или ты хочешь, чтобы было как ты хочешь, но те же права и те же свободы есть у либералов, то как минимум большинство из них задумается. А скорее всего большинство из них скажут, да, конечно, да, давайте так. Уж лучше так. Потому что нынешнее положение дел, конечно, их не устраивает категорически. Но, кстати, вот опять-таки важный момент, вы, кажется, не спрашивали, но мне всегда кажется важным это подчеркивать. Вот национал-патриотические движения. У нас сейчас в стране, как это показал нам в прошлом году крестный ход русской общины, в Москве, который всех очень сильно удивил, появилась такая, ну, как бы псевдополитическая сила, как русская община, вполне себе националистическая. У нее, обратили внимание, чего нету? У нее руководства нету. Никто не знает, ну, как бы вы не скажете, кто руководитель русской общины. Потому что движения, возникающие снизу, своим рептильным мозгом понимают, что как только появится один человек, который станет лидером, его немедленно посадят. И поэтому вот они живут, они организовываются, у них очень сильные региональные подразделения. К ним идет огромное количество ветеранов войны. Это видно по Z-каналу, видно по их собственным каналам. Но у них нет центрального руководства, у них нет единого лидера. Потому что Кремль выучил урок, что нельзя допускать сильных лидеров. Низовые движения оппозиционные Кремлю. А русская община вообще, мягко скажем, не во всем поддерживает Кремль. Так вот, низовые движения выяснили, что если хочешь жить, то будешь централизован.
1: Ну и последний вопрос, Иван. У нас уже последняя минутка здесь остается. Вот вы говорите, что критика «Единой России». Насколько возможно в этом сообществе критика Путина? Или, так сказать, жена Юпитера, Юпитер вне подозрений?
0: Я боюсь, что невозможно и, наверное, по трем причинам. Самое из них банальное – за критику Путина сажают. Вот единственные примеры посаженных людей из Z-сообщества – это Стрелков, которого посадили после очень критических постов лично про Владимира Путина. Сейчас по 282-й статье закрыли автора блога 13-й, воевавшего в Украине. человека по имени Егор Гузенко, у которого тоже острый текст в апреле этого года, тоже персонально про Путина, который начинается словами верховного главнокомандующего: «Зачем вы

0: врете нам. Тоже абсолютно я не верю в совпадение. Это тоже улетит сейчас исключительно за критику Путина. Это раз. Два, очень многие цепляются, ну, два и три, на самом деле, они как бы рядышком. Очень многие цепляются за спасительную соломинку, что царь хороший, бояре плохие. Потому что мы, как бы, многие людей наших взглядов произносят эти слова презрительно, говорят, что вот, значит, смотрите, какие тупые зетники, угадали все буквы, не могут угадать все слово. Мне кажется, это все чуточку сложнее устроено, потому что для многих этих людей, которые положили на алтарь того, что они понимают служением Отечества, а именно служением войне, силы, деньги, там, личное благополучие, жизни своих друзей и боевых товарищей. Если сейчас им признаться в том, что Путин не прав, это рухнет мир. Да как? Это вообще ни разу не просто. Это, ну, как бы требует огромных душевных сил, в общем, как душевных, эмоциональных сил.
1: И так далее. Понимаю.
0: И, наконец, третье, есть те, кто уже осмеливается ругать. И да, их немного, да, это маленький канал, но они есть, и их существенно больше, чем было раньше.
1: Понятно. Ну что ж, Иван, спасибо большое за этот рассказ. Иван Филиппов, журналист, исследователь Z-сообщества, автор телеграм-канала и выходящий в скорости книги «На Западном фронте без перемен». Спасибо, Иван.
0: Спасибо большое.
1: Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о феномене Z-сообщества и военкоров. Кто эти люди? Что из себя представляет сетевая структура? Насколько она представляет движение русского национализма, национал-патриотического движения? К нам присоединяется по Зуму ассоциированный научный сотрудник Бременского университета Николай Митрохин. Николай, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Ну вот у нас тут, так сказать, герой недавний на экране, на картинке, Лунин, вот это его выступление. Я хотел понять, насколько оно симптоматично для вот эти вот отдельные всплески, что вот этот вот бунт, так назовем, Ильи Ремесло, выступление Лунина, насколько они представляют, являются срезом настроений военкоров?
2: Это, безусловно, типичное для военкоров выступление. Нетипично просто, что благодаря алгоритмам там Facebook, Telegram, это было разнесено, Instagram, я не знаю, вычисление было разнесено на большую, чем обычную аудиторию, но в подобной тональности военкоры, называемые, или люди, связанные с армией, так или иначе, и придерживающиеся за это убеждение, выступают регулярно и много. Вот, можно найти и более яркие выступления, и более активных авторов, выступающих в этом стиле. Ну вот как бы этот самый Лунин получил свои 15 минут славы, что называется.
1: Насколько эта опасность осознается ФСБ, администрацией президента? Насколько они являются несистемной, неуправляемой силой? И могут ли они стать такой в случае, так скажем, достаточно там быстрого обвального развития событий на фронте?
2: Ну, в данный момент, в принципе, российское государство, как и, впрочем, последние десятилетия, два десятилетия, как минимум, вполне научились с этой внесистемной силой справляться или держать ее в приемлемых границах. То есть, условно говоря, тот же самый Лунин после своего яркого выступления пережил задержание и, так сказать, пребывание там временно в КПЗ, но его освободили, ему дали работу, вот, ему подарили, или он купил на выделенные деньги новый гражданский костюм, и теперь он вполне себе превратился в системного автора. Буквально эта трансформация произошла за 3 недели. А кто-то, кто систематически несистемный, в том числе, возможно, силу, так сказать, специфической психической организации, то того могут посадить. Вот там чуть ранее прославившийся Егор Гузенко, такой, так сказать, да. 13-й, вот, он, соответственно, сейчас находится в СИЗО, арестованный. До этого был еще такой воевода, который вещал это самое... Его придавили, так сказать, и, по-моему, уволили из армии. Ну, то есть, как бы, скажем так, курирующие эту тему сотрудники администрации президента, медийного отдела, а также сотрудники ФСБ и там какие-то люди из Министерства обороны или из Генерального штаба, кто вот отвечает за этот сегмент, они там решают каким-то образом судьбу тех или иных персонажей, которые вот высунулись выше среднего уровня. И, соответственно, определяют стандарты, что позволено, что нет. Для всех остальных это четко можно заметить по стабильно работающим крупным военкоровским каналам. Вот, скандал с Ксенией Собчак, вскрытие переписки, равно как и некоторые признания, сделанные вот в течение весны людьми, которые были популярны или остаются популярными блогерами, показывают механизмы, как этими людьми управляют. И, то есть если ты собрал крупную аудиторию, то ты уже находишься на постоянной связи с какими-то фигурами на разном уровне, кто за тебя отвечает. Вот, и, соответственно, получаешь довольно крупные денежные выплаты, финансовую поддержку для своей деятельности. Вот, вплоть до того, что администрация президента рассылала по широкому кругу блогеров конверты с деньгами просто каждый месяц, без всяких точных указаний, обязательств и все прочее, но ты знал, что ты находишься как бы в сфере влияния, в сфере взаимодействия.
1: Ничего так что, себе, я даже не знаю, есть как бы это этому подтверждение, что это они действительно...
2: Да, это Кураев признал как бы это самое, вот, и сказал, что там Легойда, например, спикер Московской Патриархии, тоже получал, так сказать, курьер дальше поехал. Илья Ремеслов подробно тоже рассказывал про эту систему выплат. Вот, так что эта система, которая выстраивалась... Я довольно подробно описывал, в принципе, как это взаимодействие выстраивалось как минимум с середины 2000-х годов, и она именно позволила мобилизовать, например, русских националистов на войну за Крым, а потом за Восточную Украину в 2014 году. Так она, собственно, сейчас и функционирует. Не только русских националистов, широкий спектр подобного рода акторов из радикальных, скажем так, группировок, которые присутствуют в России, в списке там, от неосталинистов до каких-то неонацистов, так сказать, или там футуристов, там еще кого-то. Ну, в общем, каждый, кто как бы имеет свою идеологическую секточку, да, читатели, так сказать, находятся в этой зоне.
1: Зона контроля и зона, так сказать, прикорма, да, если
2: да, зона контроля
1: со стороны.
2: Угу. Зона контроля, прикорма, влияние, как бы, вот, тусовки определенные. В этом плане вот эти вот все собрания там активных авторов, да, тысячников так называемых, которые когда-то проводились в нулевые годы, они, собственно, были как бы такой моделью, по которой отстраивалось взаимодействие около властных структур, получавших средства от власти, от бизнеса, с теми, кого можно назвать лидерами общественного мнения, там, лидерами соцсетей, популярными блогерами и так далее.
1: Что с ними будет в различных сценариях, ну, так скажем, при остановке или окончании войны? Допустим, сейчас ВСУ добиваются значимых успехов, начинаются мирные переговоры, перемирие какое-то или, возможно, даже отход России от линии боестолкновения. Возможен ли бунт военкоров?
2: Ну, бунт нет, невозможен, поскольку военкоры сейчас четко разделились на две партии. Одна партия воюет в соцсетях за как бы, уничтожение Украины уже термоядерным оружием, там, стирание всего в порошок. Вторая партия, ранее наиболее радикальная, теперь стала сторонниками активного мира. Да? Если мы не можем победить, если у нас нет технических возможностей победить, если у нас там все коррумпировано, прогнило и нерешительный президент, давайте уж остановимся на линии фронта существующей, так сказать, и будем собирать силы там, на следующий акт. Вот. Тем более, что мы ничего не получаем от этого, а наши боевые товарищи гибнут. В принципе, то есть существуют разные позиции даже в среде Z-блогеров и конкретно той тусовки, которую мы называем военкорами, это часть Z-блогерского сообщества, вот. По поводу там, ведения войны, степени агрессии и все прочее. Соответственно, вряд ли, то есть я не вижу ни одной категории этих деятелей, которые бы стала активно протестовать против прекращения войны. Вот. Значит, там могут как бы, быть другие поводы для протестов, например, там, лишение льгот каких-то категорий. Российская же власть очень любит все оптимизировать, поэтому как бы, вот, обещать многое может, а дальше будет уже как получится. Вот, и это все проходили там в 2015-2016 году, когда власти загоняли вот этих всех ветеранов Донбасса, оставшихся на территории России, да, так сказать, и на территории оккупированной, да, в разные как бы подконтрольные сегменты. То есть кто-то остался в армии, в армиях, сформированных в ДНР, ЛНР, в качестве внештатных российских корпусов. Кто-то пошел в Вагнеры, их начали срочно набирать.

0: отправлять в Сирию воевать. А кто-то там остался в рядах Союза, который организовал Бородай, так сказать, вот, а все альтернативные структуры подавлялись. В частности, вот поэтому Стрелков Гиркин переместился в категорию неугодных и постепенно маргинализировался. Вот, поэтому как бы, там будут, конечно, всякие треволнения, но это точно не будет связано с тем, что вот война закончилась, идите, ребята, по домам. Они все с удовольствием пойдут по домам сейчас.
1: А что Вагнер сейчас себя представляет? Тут недавно, да, у вас тоже прочел, и Wall Street Journal писали, что там вообще они себе пиратскую республику в Центральной Африканской Республике сделали, торгующую трамадолом в качестве дешевого наркотика. Но в российской сфере они еще имеют каких-то последователей, какие-то каналы и представляют ли какую-то организационную силу?
0: Ну, Вагнер оказался более куда интересной организацией, чем просто отряд наемников, который сформировал там харизматический кремлевский повар. То есть там реально была

0: всех. А вот командиры второго ряда, то, что входили в так называемый совет командиров, у них, по-моему, тут был такой, вот, и которые считали никчемными организацией, на самом деле оказались авторитетными достаточно людьми для своих подчиненных. И они, каждый из них образовал какую-то структуру, под которую собственный ЧВК, в которую он набрал тех, кто на него ориентировался. То есть, например, там в Подмосковье, по-моему, не то в Истре, не то в Солнечногорске, там создана крупная структура из этих самых бывших вагнеровцев. Там они есть в структурах Минобороны, часть из них ушла в Ахмат, там, к Кадырову, еще куда-то. Вот. Но такая формальная как бы, передача эмблемы была, да, вот сына Пригожина, который возглавил все эти, которому досталось наследство просто в виде многочисленных юридических лиц и структур, которые, да, что-то такое сделал в Центральной Африканской Республике. И надо сказать, что нельзя к этому относиться просто как там еще одному отряду, условно говоря, наркоторговцев или кого-то там. Дело в том, что африканские режимы, а их трудно назвать иначе, так сказать, там, кто захватил власть, тот и как бы устанавливает свой режим, да, пока какой-то другой, так сказать, человек не мобилизует каких-то своих сторонников и не сменит этот режим, так сказать, и будет считаться правительством. Так вот, африканские режимы нуждаются постоянно в каких-то отрядах из внешних сил, потому что, ну, тот режим, который они ставят в основном на основе племенной идентичности и племенной поддержки, не очень часто устойчив, поскольку внутри племен тоже там появляются новые молодые лидеры, и как бы этот переворот может быть и в силу внутренних причин внутриплеменных. Вот, поэтому уже там 70 лет, условно говоря, вот эти вот отряды белых наемников – это неизбежная часть африканского пейзажа. И они же обеспечивают относительную стабильность, потому что на самом деле хуже, чем диктатура, это как бы кровавая межплеменная вражда. Самый яркий пример – это вот геноцид хуту и тутси, да, который
1: Да.
0: происходил. Вот. Но там подобного рода геноцидов в большей или меньшей форме в Африке происходит просто ну, по несколько штук в год, да, так сказать. Вот. Поэтому как бы вот обеспечение относительной стабильности с помощью этих наемников, ну, это такой мировоззренческий вопрос, как к этому относиться. Хорошо ли, что будет диктатура, при которой убивают относительно немного, но правят нехорошие люди с нехорошими лицами, вот. Либо будет хорошая африканская демократия, которая заключается в том, что из одного конца страны пойдет одно вооруженное движение, которое будет по пути вырезать деревни, а из другого конца за столицу будет бороться другое, так сказать, вооруженное движение, которое будет вырезать другие деревни. Вот. Поэтому как бы, у меня вот тут нет особых слов осуждения или
1: Ну
0: чего-то, но
1: да.
0: просто вот такая жизнь, что
1: Понятно.
0: называется.
1: А я хотел уточнить, а может быть вообще это выгодно их, условно говоря, кураторам ФСБ держать их подальше? Иметь такой иностранный легион, лишь бы не в России. Пусть они где угодно шастают по миру, поддерживают какие угодно режимы.
0: Да, безусловно, это так. То есть это была изначальная, как мне кажется, миссия вагнеров, как бы мобилизовать. То есть они изначально были довольно замкнутой и довольно четко набранной, созданной корпоративной структурой, состоящих из бывших спецназовцев ГРУ, руководимых питерскими ментами. Вот. И они в этом плане выполняли роль таких как бы охранных отрядов ВСС, я уж не знаю, так сказать, внутри, в тылу ЛНР и ДНР. То есть они уничтожали наиболее отмороженных командиров, наиболее отмороженные повстанческие группировки. То есть делали примерно то же самое, что сейчас делают в Африке, да? Но только на территории, так сказать, Луганской и Донецкой областей Украины. Вот. А потом, как бы после войны активной фазы в 2015 году, они вдруг резко начали набирать к себе кого угодно и были переброшены в Сирию, где, опять же, вот этим живым человеческим мясом, набранным из вот самых мороженых людей, прямо скажем так, с территории бывшего Советского Союза, потому что там воевал кто угодно из каких угодно стран советского пространства, они начали, так сказать, сражаться там с игиловцами. Вот. И, ну, достаточно успешно. Вот. Поэтому, да, и как бы российскому правительству не нужно большое количество отморозков с боевым опытом, с умением обращаться не только с огнестрельным

0: огнестрельным оружием, но из обученных минно-взрывному делу и так далее. И вот они их таким образом...
1: Ну да, держат там. Я вас хотел в завершении нашей беседы спросить, как специалист, который уже не первый год, я даже скажу, не первое десятилетие, занимается проблемой русского национализма, национал-патриотического движения, в какой степени это является естественным продолжением, да, всей этой национал-патриотической тематики, все эти военкоры? Условно говоря, те же националисты 20-30-летней давности, которые получили свою как бы вожделенную войну, оружие. Являются ли они продолжением, или это самостоятельно, или русский национализм отдельно, а вот это вот все военкорское движение отдельно?
0: Да, действительно, это две разные темы. То есть вот этот вот вооруженный русский национализм, как я его описываю, то есть вот эти все бывшие спецназовцы ГРУ со своей очень специфической философией, видением мира и все прочее, они не классические русские националисты. Они органически связаны идеологически с рижским ОМОНом периода перестройки, который, в свою очередь, базировался на той же самой философии советского спецназа, прошедшего в Афганистан. То есть это крайне жестокие люди. У них такое советское, на самом деле, мышление советских милитаристов. Угу. Вот. И хотя они поддерживают некоторые идеи русского национализма, часть из них поддерживают неонацистские идеи и используют неонацистскую символику, классические русские националисты здесь практически не представлены, хотя они участвовали в Донбасске, в войне на Донбассе и в оккупации Крыма.
1: В русской весне, да.
0: Угу. Да, да, вот. Поэтому русская весна вообще была смесью очень разных движений, и там русские националисты, собственно, играли очень частичную роль. Вот, поэтому это люди больше схожие по философии с Путиным, как представителем таких вот патриотических ГБшников. Вот. Но это вот патриотические спецназовцы с философией, вот у них бремя белого человека, это для них главное. То есть наиболее жестокий канал у них, где сцена каннибализма, значит, и так далее, убийство людей, пыток, у них назывался типа «большие белые дяди», так сказать, вот. То есть они себя видят такими большими белыми дядями, которые проходят мир, чтобы нести там порядок в их представлении и справедливость, опять же, в их представлении. Что не исключает, вот я говорю, совершенно чернушных там методов в виде установления этого порядка, включая массовое убийство, пытки и так
1: понятно.
0: Далее.
1: То есть, да, экстремальный колониализм, расизм и, в общем, такой фашизм, нацизм даже в чистом виде.
0: Ну,
1: хорошо,
0: это...
1: а что... Да,
0: да,
1: а
0: это
1: что...
0: нацизм, скорее.
1: Да, да, здесь мы согласны. А что тогда с классическим русским национализмом, который вот так зачищали? Где он сейчас и что с ним происходит на пятом году войны?
0: Классический русский национализм сейчас присутствует в участии военкоров, вот в основном объединенных вокруг Гиркина и его клуба разъединенных патриотов. Там у него мутируют названия организации вокруг него, хотя круг примерно одинаковый. То есть это Губарев, там, Калашников и так далее. Вот. Хотя Калашников советский патриот, но русский националист. Вот. У них основная сейчас идея, что надо побыстрее прекратить войну, что гибнут русские люди с обеих сторон, вот, что это не приносит никому никакого удовольствия. Вот, и что война ведет к тому, что сокращается число русских мужчин, вот, а страна, там, Россия, наполняется представителями Центральной Азии, ну и, соответственно, дальше в рамках нарратива русских националистов, значит, приходят среднеазиаты, берут русских женщин, и вот страна там меняется в этническом отношении. То есть у них главная тревога сейчас как бы борьба с миграцией, вот, и борьба с сокращением русского населения, а вовсе не завоевание Украины.
1: Они, последний вопрос уже задам, они будут из себя представлять значимую политическую силу в случае транзита поствоенного, постпутинского?
0: Ну, в России все сильно зависит от набора идей, которые исповедует какой-то лидер, который возглавляет этот самый транзит. Ну, то есть если, условно говоря, так сказать, лидером этого транзита будет человек, который их читает регулярно и в чем-то с ними соглашается, то они будут иметь значение. Если нет, то нет. Вот, с моей точки зрения,

0: наиболее сейчас созревшая транзитная фигура – это Белоусов, да, министр обороны, как бы пользующийся поддержкой всего патриотического спектра, да, и значительной части населения страны, как некоррупционный технократ. Вот, Белоусов, он больше советский человек, в этом плане сохраняет менталитет советского государственника. Соответственно, он этих людей, русских националистов, гонять не будет, вот, но, может быть, кого-то из людей, придерживающихся этих взглядов, назначат на какие-то посты, но так, чтобы он рьяно бы отстаивал эту позицию, то вряд ли.
1: Понятно. Ну что ж, Николай, очень интересно. Спасибо большое за этот рассказ. Николай Митрохин, ассоциированный научный сотрудник Бременского университета, был с нами на связи по Зуму. А к нам по Зуму присоединяется культуролог Андрей Архангельский. Приветствую, Андрей.
2: Здравствуйте, Сергей. Добрый день.
1: Ну вот говорим мы об этой, сейчас уже мы поговорили о военкорах, поговорили о Z-сообществе. Сейчас бы хотелось понять, что из себя представляет культура Z. За 4,5 года войны произведено ли что-либо в этой Z-экосистеме, в этой Z-сфере, что-либо культурно значимое? То, что может остаться, так скажем, за пределами этой войны, представляет не только чисто интерес с точки зрения теории пропаганды.
2: Ну, собственно говоря, проза, сразу скажем, никакая. Это какой-то набор банальности, такая рисовка под военный сленг, там 300-е, 200-е, бэхи и так далее. Ну вот это такой вот переход от фейсбучной прозы, так сказать, к книжной. Там ничего интересного нет. Театр, была попытка создать этот патриотический театр с очень большими усилиями. Это окончилось огромным пшиком, потому что даже несмотря на то, что там были задействованы какие-то средства большие, собственно говоря, в этом жизни не было вообще никакой. Актеры там частью отказывались, это вызывало, значит, панику среди патриотического лагеря. Они, значит, сетовали все время, что вот где же наш театр, где же вот предатели сплошные, да? Ну, то есть вот каких-то два вот больших важных сегмента для русской культуры можно сразу сказать нет, нет, нет, да? Две галочки. Поэзия. Вот единственное, собственно говоря, о чем можно говорить более-менее всерьез. Ну, почему поэзия? Понятно. Она, собственно говоря, и поэзия антивоенная расцвела, так сказать, вот на трагедии, к сожалению. Ну, почему поэзия? Тут все просто, потому что это наиболее наиболее реактивная форма. Да? Это обнаженные чувства, сразу реакции и так далее. Если мы говорим о Z-поэзии, да, там есть несколько людей, чьи имена все время фигурируют. Ну, это поэт Игорь Караулов, в первую очередь, Анна Лотарева, которые называют «Валькирией спецоперации», да, ну и еще там ряд людей. Эти стихи не бездарны, мы сразу скажем, то есть мы как бы не будем их сразу из-за того, что они, значит, вот враги, сразу их мешать с грязью и говорить, что они бездарность. Нет, они не бездарность. Мало того, у Лотаревой есть длинная история, как бы еще такая ДНРовская, ЛНРовская, где, собственно говоря, в ее поэзии она, в общем, хороша своей краткостью, скажем так. Да? Она, собственно говоря, там вот есть еще позиция, это волошинская, так сказать, молюсь за тех и за других. То есть там еще вот до 22 года еще присутствует мотив понимания, так сказать, по крайней мере, обеих сторон. Универсальность для поэзии – великая вещь, потому что это и делает, собственно говоря, ее поэзию. И поэзии ей, да? Ну, а после 22 года, собственно говоря, там основная какая-то тенденция. Дело в том, что вот историю Z-поэзии можно разделить, я бы разделил на две неравных части. То есть, собственно говоря, там самое важное, что случилось, это 22-й год и все остальные. Да, в 22-м году еще была уверенность в том, что мы ломим гнутся шведы, да, что мы быстро всю эту проблему решим. Да, победоносная война. У Караулова были стихи довольно известные «Давай с тобой разделим Польшу». Эти стихи такие игривые, хулиганские, как принято в поэзии, да. Но, собственно говоря, это говорит о многом. То есть они уже, как бы, вопрос с Украиной уже решен.

0: он, они уже думали о том, как делить Польшу. Где-то в ноябре, там, в конце 22-го года начинает приходить вот это понимание, что быстро не получилось. И вот здесь происходит самая важная, на мой взгляд, тенденция изменения, собственно говоря, этой поэзии. Она меняется, так сказать, Ленин писал «От войны империалистической», да, продолжим его цитату.
1: «Войну гражданства».
0: «От войны империалистической к войне метафизической», потому что как-то нужно объяснять, почему война все идет и идет, почему никак не удается победить. И вот здесь происходит важная смена, важная веха. Они все, эти поэты, начинают сознательно ли, бессознательно ли искать оправдание, переформулировать, почему объяснять самим себе, почему война идет так долго. И вот этот метафизический, как бы метафизическое измерение, да, война добра со злом, война цивилизации, как у поэта Олеси Николаевой.
2: Андрей, а Олеся Николаева тоже в этом лагере?
0: Ну, она, дело в том, что она какие-то стихи, которые там можно трактовать как зетовские, наиболее, патриотические.
2: Ну, она всегда была такая, она была очень православная.
0: Это религиозная поэзия. Это, надо сказать, она поэт, действительно. Да,
1: я помню ее уже очень много лет, да.
0: У нее многие из этих, так сказать, актуальных стихотворений написаны, кстати, как не только у нее, но и у Лотаревой тоже, написаны до 22-го года, что самое удивительное. Ну вот этот вот слом, переход от войны, так сказать, быстротечной к войне метафизической, он требует от поэта вот этого всего набора ангелов, в которой у Лотаревой присутствуют, ангелы в бронежилетах, ангелы в окопах там вместе с котами, да, вот эта попытка призвать себе в помощь высшие силы, то есть придать этой войне, если она все никак не заканчивается, да, значит, она превращается в вечную. И необходимо вот найти вот эти слова оправдания, объяснить, почему, ради чего она становится вечной. И вот, собственно говоря, вот эта тенденция последних там 3-4 лет. Это попытка объяснить, почему эта война бесконечна, почему она вечна, и почему нам от этого так хорошо. Почему это нам на пользу. Вот что
2: важно. Через метафизику объяснить. Да, без пол-литра не разберешься, а тут без метафизики не разберешься. В том, почему эта война так нужна России. Ну, как в кино, как я понимаю, это ничего даже близко достойного не было создано, там уровня свидетеля или там этого пассажира. Я тут просто по приколу пересмотрел перед эфиром, ну, не пересмотрел, а промотал на промотке свидетеля отдельными эпизодами. Это, конечно, зрелище не для слабонервных. Но там все как на госзаказе, да? Просто такое, видимо, освоение больших госбюджетов.
0: С кино, собственно говоря, гниение это началось еще в, собственно говоря, 13-й год, да, там, да, 13-14-й год, фильм «Батальон». Вот это знаменитая, как бы, такой, жажда смерти, да, это фильм про Первую мировую войну, но это фильм о том, как русские любят смерть. Вот, собственно говоря, вот это адское, несчитываемое тогда, ну, может быть, можно было догадываться о том, что вот это воспевание смерти, оно, собственно говоря, проглядывало там и в каком-то нонфикшене, и, собственно говоря, в апокалиптическом каком-то жанре антиутопии, в попаданцах, да, но вот эта как бы короста, она на кинематографе проявилась гораздо, она возникла гораздо раньше, чем проявилась даже там в литературе или, естественно, в поэзии. То есть кино гнило, да, еще, собственно говоря, уже 10 лет до того. И сейчас, как ни странно, то есть вот к этому гниению добавилось абсолютно отсутствие таланта. И наконец, можно сказать, что с 22-го года по 26-й как-то более-менее воспроизводятся какие-то ходы. Ну, это не фильмы про спецоперацию, а это фильмы про Великую Отечественную войну, какие-то эпизоды. Угу. И тут, что называется, извините на грубом сравнении, тут уже просто до мышей. То есть вот ты смотришь фильм какого-нибудь там 25-26 года, фильм там про летчика, условно говоря, да, я не буду произносить название, чтобы никого, так сказать, не обидеть. Но, собственно говоря, вот это вот история Мересьева, ну, то есть вот все штампы про Вторую мировую войну, они как бы все сложены в очень примитивный такой коктейль, и вот эти фильмы выходят один за другим. А, собственно говоря, фильмов про

0: спецоперации. Ну, мы, понятное дело, там мы не перечисляем каких-то, какие-то одиозные. А, собственно говоря, они одиозные только и есть. Да? Это не неудача, неудача абсолютная. Ну, потому что кино... Кино сгнило раньше, чем все остальные отрасли. Спасибо господину Мединскому.
1: Ну вот интересно, я думаю, здесь шире попробовать нам порассуждать, возможно ли вообще производство, ну так скажем, серьезной по гамбургскому счету большой культуры в рамках тоталитарного режима. Вот, скажем, посмотреть годы гитлеровского фашизма, да, гитлеровского нацизма, 12 лет. Я так немножко смотрел, в сущности никакой серьезной культуры произведено не было, если не считать таковой фильмы «Лени Рифеншталь». Вот, потому что все равно главные культурные силы находились в отъезде, находились в эмиграции, там и Манн, и Гесс, и Бертольд Брехт, и там Адорно, все были так или иначе в отъезде. И в самой Германии производилась похожая, в общем-то, пропагандистская хрень.
0: Абсолютно. Да, я бы сравнил, кстати, это, тут вот какая вещь есть, которая объединяет, собственно говоря, нацистскую культуру и итальянский фашизм, и, собственно говоря, еще возьмем, вспомним один национализм испанский. Да. Собственно говоря, вот лозунг «Да, смерть», у него очень длинная этимология, запутанная, я разобрался, но получил, так сказать, большое удовлетворение от того, что я нашел истоки. Это, собственно говоря, лозунг даже не фалангистов 1936 года, а Испания до того боролась за свои колонии в Северной Африке. И, собственно говоря, вот там родился такой аналог французского легиона, испанский легион, да, в котором, впрочем, служили, собственно говоря, он на 90% состоял из испанцев. И вот там родился этот лозунг «Да, смерть!» Да, там, «Да здравствует смерть!» Не знаю, как точно это по-испански звучит.
1: «Симу вот, эрте!»
0: Абсолютно. И потом много раз возникал этот лозунг и у французских экзистенциалистов, и у Ги Дебора он звучал. И он, конечно, у Лимонова был.
1: Да, Лимонова, конечно, да. Как же Лимонов-то, да.
0: Он имеет, на самом деле, не лимоновское совершенно происхождение, он имеет корни почти уже столетия. Да? Вот понимаешь, вот этот лозунг как бы «Да здравствуй смерть!» Это обожествление смерти как таковой. Это ведь тоже попытка... Тут вот какая вещь. Анатолий Осмоловский, с которым я беседовал в 24-м году, он приехал как раз в Берлин, он очень точно сформулировал, у нас, конечно, был разговор про культуру путинскую, он сказал, да в сущности это культура смерти. Я могу только повторить за ним, потому что лучше не скажешь. Потому что, собственно говоря, у них нет вот культуры даже тоталитарной, сталинской, которая требовала оформления. Ну, и понятно, сталинская, в общем, культура, как и социалистическая, у нее был какой-то план на будущее, да? Да. У путинской культуры нет плана на будущее. Она, собственно говоря, как Дугин, как ее идеолог Дугин, предлагает сгореть всем в мировом пожаре, если не будет по-нашему. Да? И вот, собственно говоря, в «Театре смерти», сказал Осмоловский, им культура-то вообще не нужна. То есть они играют вот этот в своем спектакле «Смерть играет», но зачем ей актеры, если у нее есть как бы под рукой настоящий труп. Да? И вот, собственно говоря, вот это «Да, смерть», вот эта культура в сущности, эта культура обожествлении поклонения самой смерти, что называется, это роднит нынешнюю, нынешнюю идею и апологетику патриотическую, роднит ее с разного рода измами, да, которые нам знакомы по истории 30-х годов прошлого века.
1: Да, очень интересная мысль. Действительно, может быть, в этом смысле производится в России некий новый вид культуры. То, что да, вслед за Вагнером Борис Гройс называл «Гизамткунстверк», да, тотальное произведение искусства. И вот как бы вся нынешняя путинская Россия является вот этим «Гизамткунстверком» под названием «Смерть». Вот, скажем, ты видишь ее в фотографиях Александра Гронского, да, вот эти вот абсолютно выморочные пейзажи военной Москвы, ну, которые как бы не выглядят как военные, но в них незримо присутствуют эти знаки смерти, да, пустые бетонные эстакады, какие-то черные мешки с листьями пустыми, но мы понимаем, что значит эти черные мешки. Фотографии этих бойцов СВО на билбордах вместо реклам, призывы к службе по контракту. И вот это вот все, да, в сочетании с путинским высказами, в сочетании с благословениями смерти, которые звучат с церковного амвона,

0: Все это создает некую тотальную культуру смерти, да, пространство смерти.
1: Да, абсолютно верно. И вот как бы в этой ситуации производить что-либо культурное с точки зрения этого государства вообще оно не имеет особенного смысла. Поэтому они не, что называется, не взялись за культуру, то есть они не стали производить новый агитпроп, они не стали, значит, производить какие-то... Ну, союз писателей – комичная совершенно, собственно, структура. Понятно, что всерьез ее никто не воспринимает. То есть они не берутся прям структурировать заново культуру. Потому что она, собственно говоря, им не нужна. Она как-то вот действует по, как бы, по инерции, ладно. Другое дело, что какие-нибудь турбопатриоты, они еще лелеют мечту о том, что вот повыгнали всех либералов. Это была такая тема тоже в 22-м году. Наконец-то избавилась. У них была такая идея, кстати, про идеи. Вот идея тотальной порчи, что либерализм испортил, испоганил нашу, изнасиловал нашу русскую культуру. Сейчас мы от них очистимся, вот этот момент очищения тоже очень важен, он тоже присутствует. Война как очищение общества – это совершенно катастрофальная такая идея, как Маша Степанова любит выражаться. Война как очищение, как то, что должно очистить общество и вернуть mm-hmm. его как бы на свой путь. Но вот что касается этих иллюзий по поводу того, что когда поле конкурентов, будем говорить экономическим языком, оказалось пустым, зачищенным, да, вот тут-то говорили они, люди из круга, условно говоря, Захара Прилепина, да, вот тут-то мы свое и возьмем. И вот это катастрофический провал их, и он, собственно говоря, был виден еще в конце 22-го года, потому что гора родила мышь, то есть, собственно говоря, гора не родила вообще ничего, да? Не получилось никакой, собственно говоря, мощной культуры, ну вот за исключением поэтов, может быть, что, в том, что касается талантов. Там самым большим количеством издана книжка одного из поэтов 20 тысяч экземпляров, собственно mm-hmm. говоря. Да? Ну, завалены, понятно, по полке, завалены...
0: Продукцией, да.
1: Произведениями, которые, собственно, не пользуются популярностью. Но самое важное, что вот когда... не оказалось никого, да, когда поле культурное оказалось пустым, зачищенным, не родила эта гора вообще ничего, не произвела ничего.
0: Что ж, Андрей, спасибо большое за этот рассказ. Андрей Архангельский, журналист, культуролог, был с нами на связи.
1: Спасибо. Спасибо всем.
0: Да. Ну, а я в завершении программы хочу оттолкнуться от мысли, которую высказал Андрей Архангельский, о вторичности нынешней Z-культуры, Z-пропаганды. И ведь действительно, говорим ли мы о Z-пропаганде, о Z-культуре, эти прежде всего суррогаты, типа настойки боярышника. Даже не водка, не паленая водка, это именно настойка боярышника. Одноразово выпить можно, но постоянное употребление чревато тяжелой интоксикацией или летальным исходом пациента. Так что будьте осторожны. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».

0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
1: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
2: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
3: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Еврейская культурная и общественная жизнь. Шалом. Подготовил и ведет выпуск Эйтан Финкельштейн. Эфир 9 марта 1995 года.

0: микрофона Эйтан Финкельштейн. По установившейся традиции начнем с обзора событий, что произошли за истекшую неделю в Израиле. Культура и политика. Спор вокруг имени царя Давида. Из Иерусалима Рафаил Блехман.
1: Этот создатель древнееврейского государства и завоеватель Иерусалима является одной из центральных фигур еврейской истории и одним из любимейших героев мировой культуры. Легенды приписывают ему победу над гигантом Голиафом и создание книги Псалмов. Жил он, согласно Библии, почти 3000 лет назад, и, казалось бы, спорить о нем сегодня как-то странно. Но за последние месяцы он дважды был причиной израильских политических кризисов. Первый раз, когда министр культуры намекнула на его гомосексуальную связь с полководцем Ионатаном, и второй, когда заместитель премьера Перес напомнил об адюльтере Давида с красавицей Батшевой, она же Версавия. Оба раза правительству пришлось извиняться перед разгневанными верующими. Но то, что произошло сейчас, относится не к политике, а к археологии. При всей славе царя Давида никаких исторических свидетельств его существования до сих пор не обнаруживалось, и можно представить радость израильских археологов, когда при раскопках древнего города Дан они обнаружили на одном из камней часть надписи на арамейском языке, которую расшифровали как «Бейт Давид» или «Дом царства Давида». К сожалению, между этими двумя словами не оказалось точки, которая стояла между всеми другими словами надписей Дана, и это стало точкой преткновения. Противники из противоположного исторического лагеря, отрицающие реальное существование Давида и считающие его мифическим героем, тотчас окрестили открытие проекции желаемого. Мол, израильские археологи так хотят доказать существование Давида, что поспешили с трактовкой надписи. Спор не так уж академичен. История Давида и его сына царя Соломона – один из краеугольных камней всей еврейской исторической традиции. Выломать его пошатнется все здание. Поэтому спорящие стороны ожесточенно забрасывают друг друга аргументами, а где недостает аргументов – просто оскорблениями. Полемика перебросилась из израильской в мировую археологическую печать и даже в сеть интернет, где противники обмениваются доводами и контрдоводами. Думается, однако, что самому Давиду ничто не грозит. Его место в еврейской памяти утверждено навеки, независимо от его реального существования или несуществования. Да и в мировой культуре тоже. Вот ведь стены Иерихона тоже не пали от звука труб, а легенда живет уже века. Лучшим подтверждением живучести и значения легенд для формирования национального сознания может служить тот же Иерусалим, некогда по легенде отвоеванный царем Давидом у племени иевуситов. Хотя событие легендарно, а в следующем году Иерусалим будет вполне реально праздновать его 3000-летие. И тут уже археологи не спорят. Судя по всем данным, Иерусалим действительно входит в десятку древнейших городов мира. На этой неделе газеты рассказали, что гигантскую праздничную постановку, этакое историческое действо по мотивам царствования Давида и Соломона, поставит знаменитый итальянский режиссер Дзефирелли. Разыграется оно на склонах Иерусалимских гор, открывающихся в сторону древнего города Давида. В самом этом старом городе, вблизи башни Давида, будет поставлена пьеса о царе Давиде и Авессаломе. В зале мэрии пройдет Давидов шахматный турнир, а в концертном зале гала-концерт с исполнением Давидовых псалмов. Увы, верующие тут усмотрели ересь. Слишком мало, по их мнению, еврейского содержания во всей этой программе. Арабское население столицы тоже отнеслось к идее прохладно. Палестинцы боятся, что празднество укрепит многих во мнении, что Иерусалим является исключительно еврейским городом. Тем не менее, эти планы вдохновляют. Послушаешь о них, и как-то забываются сиюминутные политические и религиозные дрязги, и остается только мысль о том, что еврейское государство существовало уже 3000 лет назад, а вось будет существовать и еще через 3000 лет. В надежде на это Рафаил Блехман для Радио Свобода, Иерусалим.
0: Ну вот, а теперь Россия. Сначала царская, дореволюционная. Традицию пытаются сегодня восстановить правые и левые, евреи и православные, мусульмане и буддисты. Восстановить и на них опереться. Но чьи традиции сильнее, глубже? Из Женевы Симон Маркиш.
2: Я познакомлю вас, дорогие наши слушатели, с текстом, который едва ли вам знаком, и который может быть вам полезен, как некая точка опоры. Автор Абрам Идельсон, сионист, так сказать, первого призыва, друг и в какой-то мере даже наставник Жаботинского. 14 лет, с 1905 по 1919, он редактировал русско-еврейские периодические издания, выходившие в Петербурге и Петрограде. Последним из них был еженедельник «Рассвет», так называемый «Рассвет III», закрытый советской властью в сентябре 1918-го. В одном из последних выпусков журнала в июле 1918-го, а именно номер 28-29, появилась статья Идельсона, озаглавленная «Николай II» в связи с убийством царской семьи в Екатеринбурге 17 июля 1918 года. Идельсон пишет, цитирую: «Когда на российском престоле Николай II заменил Александра III, евреи шутливо утешали себя тем, что царь с двумя палками, то есть двумя единичками в римской цифре 2, царь с двумя палками менее страшен, чем царь с тремя палками. Почти всегда на наследников возлагают известные надежды. Идут легенды об их либерализме и благих намерениях. Неудивительно, что евреи, измученные всяческими преследованиями предыдущего царствования, надеялись на некоторые улучшения, хотя видимых оснований для этого не было. Надежда обманула, и две палки били больнее и чувствительнее, чем ушедшие в вечность прежние три». Конец цитаты. Говорят, что Николай II был слаб и безволен, что страной правили свои корыстные чиновники, прежде всего посредством всевозможных интриг. Если это и верно, то, цитирую, «направление внутренней политики, особенно по отношению к евреям, определялось с высоты царского престола. Когда Маклаков произнес свое знаменитое изречение: „Я в политике не разбираюсь, но евреев ограничивать нужно“, он этим изложил общепринятую правительственную программу. Престол стал первоисточником, если не политики, то определенных вкусов, симпатий и антипатий. Слабовольный и бесхарактерный царь превратился, помимо своего собственного расчета, в действительного самодержца, слабая воля которого стала законом для всей плеяды аполитичных, одушевленных личными интересами правителей. Все бедствия прошедшего царствования и бедствия евреев в особенности, следовательно, гораздо более тесно связаны с личностью бывшего царя, чем это предполагают. Юдофобство было у него не политической программой, а капризом, фантазией, настроением. Коль скоро такое настроение существовало у царя, бюрократы стали подлаживаться под него. Началось соревнование, кто больше ущемит евреев. Ведомство конкурирует с ведомством. Сенат работает вовсю, чтобы сделать по отношению к евреям невозможное возможным. Говорят, что Сипягин попал в министры потому, что искусно умел готовить кулебяку, а Маклаков потому, что оказался гостеприимным хозяином. Вот и юдофобство тоже стало чем-то вроде кулебяки и хорошего угощения. Юдофобство росло как лавина, увеличиваясь от собственного продвижения. Когда еврейская опасность стала пугалом наверху, всякий чиновник из кожи лез вон, чтобы намалевать ее в более страшном виде. Верхи давали толчок низам, а низы, в свою очередь, двигали вперед верхи, и получалось постоянное взаимодействие, своего рода перпетуум мобиле. Вот почему преследования евреев принимали какой-то нелепый, буйный характер. Раньше в преследованиях была какая-то политика, поэтому они имели известные границы в пределах своеобразной государственной целесообразности. Но при Николае II они превратились в какую-то манию, не имевшую ни смысла, ни границ. Конец цитаты. Идельсон приводит пример погрома в Балте в 1882 году при Александре III. Тогда погромная волна была остановлена высочайшим повелением, как, цитирую, «негосударственная мера воздействия». В последнее же царствование погромы стали обычным явлением, и сам царь миловал-громил осужденных далеко не с

0: судим к ним русским судом». Конец цитаты. Идельсон схематично, совсем кратко, и даже не совсем понятно для нас сегодняшних, перечисляет, цитирую, «прелести последнего царствования». И заключает, оно отличалось беспримерной жестокостью и бессердечностью, беспричинной злобой, которая нас встречала на каждом шагу. Был один государственный деятель, отличавшийся некоторой самостоятельностью. Это был Столыпин. В одной своей речи он указал на бессмысленность некоторых еврейских ограничений и, как недавно было опубликовано, представил на высочайшее имя докладную записку о расширении еврейских прав. Царь записки, конечно, не подписал. Престол был той пропастью, в которой утопала всякая попытка более человечного к нам отношения. Конец цитаты. И конец пересказа статьи Идельсона. Это суждение, не сказать ли приговор, это суждение не большевика, не социал-демократа, не эсера даже, сиониста. От него нельзя отмахнуться. С ним нельзя не согласиться, когда читаешь в 13-м томе еврейской энциклопедии, вышедшем в Петербурге в 1912 году, статью «Россия. Раздел «Правовое положение евреев». 6 столбцов вышеназванных прелестей последнего царствования, одна другой прелестнее. Все, конечно же, это не значит, что сионисты или афортиори все российское еврейство радовалось расправе над царем и тем более над его ни в чем не повинными детьми. Нам, евреям, чувство мести чуждо, нарочито уточняет Идельсон. Но, слушая воздыхание о России, которую мы потеряли, вглядываясь в свежего изготовления сцены из жизни и деяний последнего российского самодержца, хорошо бы не забывать последней фразы из статьи Идельсона, цитирую, «Оплакивать смерть Николая никто из нас, то есть евреев, не станет. Не забывать самим и не стесняться напоминать другим, первую голову нашим оппонентам».
1: Это был Симон Маркиш. На волнах Радио Свобода вы слушаете передачу «Еврейская культурная и общественная жизнь», которую сегодня подготовил и ведет Эйтан Финкельштейн.

Итак, традиции. Традиции российского еврейства, восстановлением которых сегодня заняты на еврейской улице многих городов Новой России. Но вот что удивительно, заняты этим не только в России. Недавно в Берлине в издательстве «Зидлер» вышла, пока что только по-немецки, книга под интригующим заголовком «Конец лжи. Россия и евреи в 20-м столетии». Автор ее, живущая в Берлине советская публицистка Соня, я не оговорился, не Софья, а именно Соня Марголина, сделала попытку восстановить одну старую традицию российского еврейства. Но прежде чем переходить к книге, поговорим о традиции, которую пыталась восстановить Соня Марголина. Если кто-то думает, что российские антисемиты прошлого, равно теоретики и практики, очерняли евреев, сами выдумывая невероятные нелепицы, глубоко заблуждаются. Антисемиты всегда ссылались на первоисточники, которыми очень часто становились труды самих же евреев-ренегатов. В середине прошлого века у всех на устах было имя Якова Брафмана. Выкрест и юдофоб, Брафман опубликовал множество антисемитских статей и книг. Наибольшую известность из них получила опубликованная за государственный счет в 1869 году так называемая «Книга Кагала». Труды Брафмана стали Библией для русских антисемитов-публицистов того времени. Более того, и государственные мужи России, ответственные за реформу отечественного законодательства в отношении евреев, ссылались на опусы Брафмана. Оно и понятно. Если уж сам еврей говорит о собратьях такие гадости, то каков же должен быть этот народ в действительности? Спустя 30 лет после выхода в свет первого издания книги Кагала российскому обществу была преподнесена пьеса некого Эфрона,

0: под названием «Сыны Израиля». Недоучившийся раввин и тоже выкрест Эфрон Литвин значительно превзошел своего предшественника Брамфмана. Нелепицы и наветы, вышедшие из-под пера Эфрона Литвина, были чудовищны. Переплюнуть их удалось разве что сфабрикованным коллективным разумом жандармского управления протоколом сионских мудрецов. Понятно, труды Эфрона Литвина вдохновили целое поколение российских антисемитов. Ну, а теперь вернемся к книге Сони Марголиной. Когда она только появилась здесь, в Германии, один знакомый немецкий публицист как-то сказал мне: «Если это произведение переведут на русский язык, оно непременно станет настольной книгой русских правых». Сказал и не ошибся. Признаюсь, за правой российской печатью я не слежу. Она мне просто неинтересна. Но вот недавно попалась мне на глаза пространная статья из январской книжки журнала «Москва». Статья некой И. Петровой, возможно, это псевдоним, называется «Мы не одни на свете». Вся она, 28 страниц журнала, полна нелепостей, передержек, подтасовок, а то и просто бессмыслиц. Но вот что любопытно. Построена она в виде рецензии или, если хотите, анализа книги Сони Марголиной. Подзаголовок ее так и гласит: «Размышления над книгой Сони Марголиной. Конец лжи». Понятно, статья рецензии как таковая обсуждения вовсе даже не заслуживает. Но само ее появление заставляет меня познакомить наших слушателей с реакцией на нее немецкой прессы. Послушайте рецензию на эту книгу немецкого историка и публициста, приват-доцента Кёльнского университета Леонида Люкса. Рецензию эту в русском ее переводе прочтет Юлиан Панич.
1: Отождествление раннего большевизма с евреями и еврейством – излюбленный тезис русской правой. С его помощью делаются попытки дерусифицировать 1917 год. Установление большевистского господства над якобы всецело преданным монархии и богобоязненным русским народом изображается как дело рук коварных, в первую очередь, еврейских русофобов. Тщательно проводимый водораздел между добром и злом оказывается границей между расами. С одной стороны – злодеи, с другой – жертвы. Роли евреев русской революции посвящена и книга, живущей в Берлине, публицистки Сони Марголиной. Кокетничая своим еврейским происхождением, автор книги хочет внушить читателю, будто она, автор, критикует евреев со своей особой колокольни, не так, как российские правые. Соня Марголина преследует весьма честолюбивую цель. Она намерена сравнить пути России и русского еврейства в новейшей истории с путем, по которому шел Запад. При этом западная модель модернизации и еврейской эмансипации представляется ей светлым образцом, а русский путь – удручающим отклонением от нормы. Здесь в который раз бросается в глаза, как мало знакомы русские авторы с западными исследованиями антисемитизма. Соня Марголина практически игнорирует то обстоятельство, что торжество либерализма в Европе, успехи эмансипации, достигнутые в XIX веке на рубеже столетий, сменились реакцией, чреватой гибельными последствиями для евреев. Восстание против модернизма привело в конечном счете к Освенциму. Как же обстоит дело с центральным тезисом книги – особой ответственностью за революционный переворот, которую Соня Марголина вменяет в вину евреям? И здесь автор проходит мимо некоторых принципиальных выводов исторической науки. Например, не учитывается тот факт, что к концу XIX – началу XX века, когда русские евреи стали принимать заметное участие в революционном процессе в стране, политический жребий Российской империи по существу уже был брошен. Вера народных масс в царя-батюшку уже начала в то время шататься. Эту веру все сильнее размывала вера в революцию. Тем самым русское самодержавие потеряло свою важнейшую опору и фактически было обречено. Вот что писал в этой связи русский эмигрант Николай Устрялов в 1921 году. «Нет, не нам, ни народу неуместно снимать с себя прямую ответственность за нынешний кризис, ни за темный, ни за светлый его лики. Он наш, он подлинно русский, он весь в нашей психологии, в нашем прошлом, и ничего подобного не может быть и не будет на Западе, хотя бы и при социальной революции, внешне с него скопированной. И если даже окажется математически

0: И доказанным, как это ныне не совсем удачно доказывается подчас, что 90% русских революционеров – инородцы, главным образом евреи, то это отнюдь не опровергает чисто русского характера движения. Если к нему и прикладываются чужие руки, душа у него, нутро его, худо ли, хорошо ли, все же истинно русское, интеллигентское, преломленное сквозь психику народа. Не инородцы-революционеры правят русской революцией, а русская революция правит инородцами-революционерами, внешне или внутренне, приобщившимися русскому духу в его нынешнем состоянии. Конец цитаты. Описывая гражданскую войну, Марголина обращает сугубое внимание на инициаторов красного террора, выходцев из еврейской среды. Что же касается еврейских противников большевизма, то они, по мнению Марголиной, представляли собой незначительную изолированную кучку. А где же тогда многочисленные меньшевики, социал-революционеры, либералы и другие политики-евреи, которые так же, как и их нееврейские единомышленники, находились в непримиримой вражде к большевизму и которых большевики преследовали так же упорно, как и всех остальных критиков нового режима? Разумеется, для большинства демократически настроенных еврейских политиков поддержка белых контрреволюционеров, наиболее организованных противников большевизма, была неприемлемой. Но разве подавляющее большинство русских крестьян и рабочих вело себя иначе? И они тоже сопротивлялись большевистскому террору, но при этом не переходили на сторону белых, ибо не без основания полагали, что белые захотят восстановить дореволюционные имущественные отношения. Если мы начнем распределять вину за революцию по расовому признаку, мы мало что проясним в тогдашних событиях. Отсюда призыв некоторых сегодняшних русских демократов, например, Юрия Афанасьева, к общенациональному покаянию. Госпожа Марголина предпочитает звать к покаянию только евреев. Из безопасного берлинского изгнания она призывает своих еврейских соотечественников оставаться на месте большевистских преступлений, дабы там принять на себя ответственность за деяния их предков. Она упрекает евреев в том, что они склонны чересчур громко жаловаться по поводу мнимых преследований в то самое время, когда в других районах бывшего Советского Союза уже льется кровь. Марголина ссылается на высказывание русско-еврейского автора Биккермана, который в 1924 году точно так же укорял евреев за их манию жаловаться. Статья Биккермана написана за полтора десятилетия до Освенцима. Ему и в голову не могло прийти, каким апокалиптическим последствиям приведет фраза «во всем виноваты евреи». Но Соне Марголиной эти последствия известны. Это не мешает ей поддерживать тезис о пристрастии ее соплеменников к необоснованным жалобам. Все это показывает, на какой шаткой, фактической и аналитической основе покоится здание, воздвигнутое автором книги. Вместо обещанного прояснения смысла событий нам предлагают старые предрассудки и стереотипы.
1: На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу «Еврейская культурная и общественная жизнь». Ее подготовил сегодня и вел Эйтан Финкельштейн, режиссер в студии Борис Архипов. Всего доброго!

0: Голосовой помощник «Радио Свобода».
1: Привет, это Маруся. Хорошие новости.
0: Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
1: Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
0: Свобода становится еще ближе.
2: Кто из политиков сделает вас богаче?
3: Я считаю за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого.
4: Я надеюсь на себя, прежде всего.
5: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
6: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
7: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
8: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
9: Будет экономически.

0: человеческого роста.
1: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
2: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
4: Золотой запас свободы. У микрофона Иван Толстой. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Об улитках и голубях. Эфир 10 марта 1995 года.
5: «Поверх барьеров» – радиожурнал литературы, искусства, культуры. У микрофона Игорь Померанцев. Речь сегодня пойдет о рожденных ползать и рожденных летать, об улитках и голубях. Не об улитках и голубях вообще, а конкретно в творчестве и жизни автора голубиной прозы Бориса Ряховского и художника Роланда Шаламберидзе. Начнем с брюхоногих. Именно их использовал в своей художественной акции в Кутаисском музее художник Роланд Шаламберидзе. Называлась акция «Отпущение улиток на памятник бывшего революционера». Наш разговор с Шаламберидзе начался с вопроса, почему для своей акции он выбрал улиток.
6: Улитка по своей форме очень таинственная сущность, несмотря на то, что происходит внутри ее дома. Я выбрал ее для акции, но она тоже выбрала меня. Началось это все так. Было 7 часов утра. Сад, где стоял памятник бывшего революционера, утром обычно было полным с улитками. Они ползли везде и оставляли свои блестящие серебряные полоски. Ну, мне заинтересовала эта идея, и я стал думать об этом. И один прекрасный день, это утро было, я собирал онгу улиток, помогал мне мой друг, филолог Мираб Амаклубели, и набрали ровно 99 штук улиток.
5: Почему 99?
6: Ну, это почему? Потому что почему произошла революция? Поэтому тоже я не знаю, почему. Положили улитки в середине памятника, там, где углубление. А потом идет торс.
5: Это в музее?
6: Музей. Это было во дворе, в садике музея. Очень хороший, кстати, музей. Пальмы, там, обстановка прекрасная, птички поют, и много народу ходит. Там они потом постепенно начали ползти по памятнику кверх.
5: Это входило в ваш замысел?
6: Да, естественно. И было такое впечатление, что памятник начал двигаться, пошевелился. Это было очень интересно. Когда все памятник было покрыто с улитками. Самое интересное то, что сам камень очень был похож на ракушку улитков.
5: Роланд, улитка часто вызывает чувство брезгливости. Вы рассчитывали на это?
6: Да, улитка у меня тоже вызывала чувство брезгливости. Но сегодня у меня этого чувства не имею. Даже я могу поцеловать ее.
5: А как реагировала публика на вашу акцию, на улиток?
6: Публика, честно говоря, был очень удивлен. Пришел директор музея и младший сотрудник музея. И они очень увидели, они очень разозлились, рассердились, принесли большую швабру, стремянку и начали выбрасывать из памятника улиток.
5: Ну еще хорошо, что они сорвали злость на улитках, а не на вас.
6: Да, это тоже меня обрадовало тогда.
5: А в детстве вас притягивали улитки?
6: В детстве улитку любили так же, как и черепаху, или обезьяну, или какого-то любого зверенка.
5: А голубей вы любили?
6: Да, очень.
5: Улитками и шире брюхоногими занимается наука раковиноведения. Вы изучали ее?
6: Честно говоря, я брюхоногами не занимаюсь и не изучал.
5: Известно, что число видов брюхоногих достигает 30 тысяч, причем 10 тысяч из них уже ископаемые. Но все они возникли в раннекембрийское или докембрийское время на тепловодных морских мелководьях с жестким грунтом. Ископаемые виды вас тоже волнуют?
6: Ископаемые виды меня совершенно не волнуют. Я только работаю, и меня волнуют только живые существа.

0: отношусь очень аккуратно к улиткам, так же, как Бог относится ко мне и относится ко всему.
1: Роланд, спираль символизирует движение и одновременно повтор, повторение. Для вас улитка – это символ?
0: Естественно. Спираль – это космос, то есть это знак вечности. Я думаю, что улитки хорошо знают, что такое буддизм и восточная философия.

0: Теперь о рожденных летать. Московский писатель Борис Ряховский, автор едва ли не единственной русской голубиной прозы, повести «Отрочество архитектора Найденова» и рассказа «Птицы дяди Вани». По повести был снят фильм «Чужая белая и рябой». В детстве и юности писатель жил в Актюбинске. Там он и полюбил голубей.
1: Голубятника был бедный, шалман безродный. Один всего у меня был ценный голубь, назывался он «Ташкарь», от слова «ташкентский». Я купил когда-то 2 яйца у такого голубятника, у авторитета у нашего. Он продал их мне за 10 рублей. Он меня обманул, потому что голубка покинула гнездо, и яйца замерзли. Он даже выбросил. А я их подсадил под свою голубку. У меня была дымячка, хлопотливая такая старушка. И вот поразительно одно яйцо оказалось живо. Вывелся птенец слабенький, долго мы с ним нянчились. И вырос вот такой красавец, такой кукольный, несколько широкогрудый, с маленькими нежными такими глазами, по масти плёки, то есть у него черное плечо было. Этот голубь прославил меня на весь город, потому что шалман мой разномастный, ходил над крышами с натугой, потому что голуби были декоративные, там какой-нибудь дутыш там, или статный, трубчатый. И вот вдруг такое появляется чудо, а у ташкаря совершенно поразительный полет. Это редкая порода. Ему приходился такой разлапистый байбак, дедом знаменитый. По сути, наверное, родоначальник всех актюбинских ташкарей.
0: Байбак – голубь байбак.
1: Да, байбак – это такой развалистый, тучный, ходит в перевалку. То есть он уже и не летал, а только вот плодил. Его на развод держали. Вот родовым признаком вот ташкарей была способность бить, что значит переворачиваться через хвост. Если вот турман летает... Или Турман, наверное, правильно.
0: В словаре Турман, но я думаю, что это как у моряков, компас и компас.
1: Да, можно и Турман, наверное, я слышал и так. Турман мотает, то есть движение вниз такое мягкое и неслышное. А ташкарь переворачивается мгновенно, так что едва успеваешь поймать глазом его движение. И одновременно силой ударяет крыльями. Когда стая идет по кругу, ташкарь выскакивает, в треске крыльев идет столбом, та-та-та-та. Кажется, что он задохнулся, а он начинает бить. Щелк, щелк, щелк, щелк. Стая возбуждается, птицы подныривают друг под друга, и пошла молодая игра в небе.
0: Мы говорим о начале 50-х. Времена не самые сытные. Между тем, голуби, известно, очень прожорливые. Они за день съедают пищу, равную собственному весу. Чем вы кормили ваших голубей?
1: У нас же элеваторы. И там можно было купить просянку. Это не просто отходы такие просенные с камушками. А затем много пшеницы дешевой. Дороги к городу, к элеватору были золотые от пшеницы. Машины встряхивало на колдобинах, все это разлеталось. Можно было с ведром, там, с метелкой. Жизнь была дешевая. Помню, гусь стоил 3 рубля. Только потому, что это такое было безобразное отношение к урожаю.
0: В энциклопедии сказано, что голубиное мясо белое, нежное, тонковолокнистое. Вы пробовали голубиное мясо?
1: Нет, никогда. Мне это кажется до сих пор немыслимо, чем-то кощунственным, даже брезгливость у меня. Я помню, прочитал в «Юноше» у Сервантеса, как Дон Кихоту по возвращении из похода готовят на ужин голубей, и посчитал такое блюдо заморским, у нас немыслимым. И в России нет ныне мясных голубей. Вроде как были, да вывелись. Сейчас и летунов, наверное, едят, должно быть. Вот в 2 казахстанских индустриальных городах съели собак, вот недавно мне сказали.
0: Что представляла собой ваша голубятня?
1: Ну вот если бы вы, Игорь, вздумали писать рассказ, где бы действие происходило в голубятне, то такое могло быть название «Там, где тепло и чисто».
0: Это уже название для Хемингуэя.
1: Да, там, где тепло и сухо скорее, да. Окна в голубятне узкие, на юг. Нужен проход, чтобы брать птиц с гнезд или менять сено, оно скоро каменеет от помета. Гнезда парные, неглубокие, их сколачивают из досточек. На полу ставят корыться с водой, ванночку для купания.

0: Не. Ну, зерно можно сыпать на пол. А в Москве голубятник крепости, обита железом и заключена в кожух из сваренных железных листов. Голубятник — публика воровская довольно-таки. Милее голубятня в сарае, так, чтобы стая кормилась и паслась на убитой площадке. Здесь же и давать посадку. Популярные песни пелась на этой улице подростком, гонял по крышам голубей. Позорник этот певец, голубь не должен садиться на крышу, да еще и на чужую. При мне, начинающем голубятнике, хозяин оторвал голову такому вот монтеру. Также для прирученного голубя дерево не место, хотя его сильные четырехпалые ноги делают его пригодным для жизни в лесу, так же, как в степи и в горах. Мало прирученному голубю знать дом, он должен быть злой. Такое выражение вот есть. Ноги ему должно жечь все, что не отведено хозяином. Место не отведено хозяином.
1: Вы сами строили голубятню?
0: Да, я в нашем сарае занял угол, а потом весь сарай захватил. У меня там было темно, подходишь, они там гукают, бурчат. И когда дверь открываешь, наконец, они слепнут, все возбуждаются, приходит такое счастье у них охватывает. Они вываливаются комом, разлетаются, тебя окружают, потому что уже есть хотят. И ты окажешься в такой большой, пестрой клумбе шумной.
1: А сколько у вас было голубей?
0: Так, ну, до 20.
1: А вы ловили чужих голубей?
0: Да, это страсть, может быть, наиглавнейшая. Что такое голубятник? Голубятник тщеславен. Он и игрок, и артист, и прямой разбойник. И как тут без обрядов и законов? Вот есть обряд такого взаимного посещения, такой неспешный, красочный, когда не всю птицу показывают, а одну выносят и пускают с руки. Вот такой парад представляет голубятника. Так же, как парад небесный, когда на заре шалман ходит собрано, высоко, величественными кругами. Голуби – собственность, но твоя собственность в небе. Коршун распугает стаю, она сыплется по чужим дворам. Или начнется шухер, когда стаи смешаются в небе. И ветер тащит огромный пестрый ком, а над крышами шпиляет во всех направлениях ошалелые птицы. Голубятник впадает в безумие, неописанное наукой. Бывает, что нечем уже тряхать, это осаживает птицу твою в небе. Когда ты подбрасываешь какой-нибудь, у тебя там оставленный голубь. Но бывает, и он куда-то забился, убежал замученный, и уже тряхает собственной шапкой голубятник. Словом, можно разориться в один час, а после ходи по дворам, выкупай птицу.
1: Борис, вы говорите, что это входит в этику голубятника, ловля и охота на чужих голубей. А что противоречит этике голубятника?
0: Здесь может остановить только договор по-соседски или по-дружески. Ты в загоне с этим голубятником или не в загоне. То, что возвращает он тебе твою... Это важнейшее, значит, условие вот твоей жизни в этом голубятническом мире, загон или не загон. В числе вот этих вот страстей голубятницких есть такое понятие «спор». Спорят – это значит, в чужом дворе хозяин там пускает с носка ботинка своего голубя, так поднимает ногу повыше, чтобы задрать нос ботинка, и со связанными маховыми перьями ставит, и тот должен уйти, не коснувшись чужой земли. Ну, вставка в споре обычно деньги или дорогая птица. Это готовится спор долго, продумывается, птица выбирается.
1: С какой скоростью летают голуби?
0: Ну, крейсерская скорость у почтового 70 километров в час. На языке голубятников он шпиляет.
1: Говорят, что некоторые турманы, например, бессарабские двучубы, кувыркаются с огромной высоты до самой земли и нередко разбиваются насмерть. У вас были такие голуби? Это трагедия для голубятника?
0: Был у меня такой, да. Но он удерживался всегда. Мягкое такое кувыркание, даже несколько вялое. Но они у нас не ценились. В Актюбинске ветра сильные. И их уносило. И эта птица была такая вялая, слабая для наших широт. И опять же, ташкарь наш великолепный, птица редкая, нужна такая вспышка генетическая, когда появляется вот такое вот чудо на скрещении каких-то линий потомственных. Ташкарь тоже бывало забивался, это называется забивается, когда он впадает в такое уже остервенение, и это кувыркание, щелканье, он от него дуреет сам. А турманы наши, чернопеги русские, бессарабские, да, это известные, это русская в основном птица, птица равнин. У нас мало бывало, потому что у нас больше было азиатских пород. Быстрых, с сухими головками, с крепким телом, с жестким пером.
1: Но это трагедия для голубятника, когда вот так гибнет голубь?
0: Да, я помню, стоим, вот под ногами у нас лежит

0: разбившийся голубь, и хоронили его, как, наверное, вот какая-то там старуха-кошатница свою любимую кошку. С чувством, что погиб по твоей вине, всю жизнь-то помнится.
1: Влюбленных часто сравнивают с голубем и голубкой. Почему?
0: Обряд ухаживания, спаривания, когда голубь добивается взаимности, метет хвостом, и вот гудит, и наседает на нее. Это, конечно, зрелище несравнимое, там, не с ухаживанием петуха, там, или индюка, или... Затем эти нежные квохтанья, она прижимается к нему, он там что-то и перышки чистит. И даже это его яростное, что ли, обращение, когда он... гоняет ее на посад, уже она с яйцом, он лупит ее, чтобы она уселась на гнездо скорее. А она знает, что еще рано. Даже это все вызывает чувство нежности. И затем сиживание, когда они попеременно сидят на яйцах, и там что-то такое бурчат, ждут, перекатывают эти яйца под собой.
1: Говорят, что спаренные голуби верны друг другу всю жизнь. Так ли это?
0: У нас смущало поведение наших голубок двоих. Одна была не прочь там где-то на стороне уступить домогательствам. Осуждали мы ее чрезвычайно. Но это редкий случай. Голубь с бешенством отстаивает голубку.
1: Говорят, что голуби могут зацеловать друг друга до смерти.
0: Нет, это преувеличение. Я наблюдаю только неудобство для птенцов, когда я начинаю его кормить молочком. Вот он его вверх и вниз качает, чтобы молочко срыгнуть. А друг другу они так не навязывают себя.
1: Это голубиное молочко называют птичьим молоком?
0: Да, вот это растертое в зобу зерно, нежная такая кашица. Нам приходилось, когда вот родитель гибнет, и даже оба родителя бывало, и остается голубенок, и приходится его кормить изо рта. То есть нажевать это просо, и он сует тебе клюв в рот списком, чмокает и сосет эту вот кашицу эту.
1: Как ваши родители относились к вашей любви к голубям?
0: Крыша у нашего дома была глиняная. Мы ее истоптали с моим другом Юрой Демидовым. Мы держали с ним на пару голубей. Пришлось нанимать, мазать крышу. Маме вначале приходилось выдавать деньги на корм. Она мало что знала о голубятниках, и слава богу. Это был мир дикого своеволия. Решало кулачное право, мир на границе с блатным. Своя лексика, иерархия, авторитеты, секретари. Секретари убирали в голубятниках, гоняли. И с полными пазухами птицы подбирались к чужим заборам и подбрасывали. Такое называлось поднести, чтобы поднесенная птица привела на свой двор чужих. Особенно молодняк был податлив. Хозяин выбегает с дрыном, или он в панике дает посадку своему шалману, выбегает секретарь.
1: Секретарь – это человек или это голубь?
0: Это человек, как бы ты владелец. А это второе лицо. Вот это как бы младший по положению. У авторитетов было там 2-3 секретаря. Они не могут завести свой шалман. Вот поэтому ходят как бы в младших партнерах. У меня жизнь довольно была безопасная. Шалман безродный. На мою птицу не зарились. Один раз выворотили щеколду, забрали птицу подчистую. Однажды чудом не скатился с крыши школы. Вот ловил с очком чужого голубя и заскользил.
1: А вы считались авторитетом?
0: Нет, ничуть. Я входил где-то там в самых последних рядах. Но ко мне, например, не ходили смотреть птицу. Такой высокоторжественный обряд, такой парадный, когда уговариваются, являются там один или делегации целые, рассаживаются, и хозяин выносит птицу одну за другой, ее с руки спускает. Такой парад земной, потому что есть еще парад небесный, когда стая в небе лично ходит. У меня был мой Плёкий, и вот он блистал в небе, летал даже отдельно. Стая была для него малоподвижна. Вот благодаря этому Плёку, пожалуй, как-то меня замечали.
1: Борис, любовь к голубям – дорогое увлечение?
0: Да, хорошая пара ташкарей стоила там 3 зарплаты. Затем надо же подбирать пару, то есть опять покупки. Затем кормежка, прочный сарай с железными засовами. Так что хорошие шалманы были только там. Офицер КГБ, НКВД, кажется, тогда. Шофер, учитель школы.
1: А в Актюбинске был голубиный рынок?
0: Нет, рынка не было, как в Москве, скажем, птичий рынок. А ходили друг к другу и прикупали что-то, обменивались. Но такой селекции не шло, разве что только у авторитетов. А так, что подвернется, то и скрещиваешь. Тех и сбрачиваешь, можно сказать.
1: У вас есть в Москве голубятня?
0: Нет, я хожу в гости. Но она меня всегда пугает своей закованной

0: в железо, вольер обнесен сеткой, врезные замки амбарные. Ну, чтобы воровство такое процветает, то голубь хороший, дорогой.
1: Мне кажется, что любовь к голубям в последние десятилетия пошла на убыль. Почему?
0: Да, стала жизнь свободнее. Голуби освобождают. Мы живем в несвободе, там, семейной, социальной. А тут 2 часа человек глядит в небо. Сейчас же жизнь свободнее. Социальная жизнь не настолько закрепощена, как прежде. То есть есть много выходов в психике. А тогда мало красоты было. А здесь человек хозяин, и потом много неба. Это радость смотреть в небо. 2 часа в день человек с запрокинутой головой.
1: Как милиция относилась к голубятникам?
0: С неодобрением, потому что голубиная охота – блажь, может быть, даже дурь. Много здесь воровского элемента. Я вот помню, когда у меня украли голубей, так я нанял такого Колю Цыгана. Коля Цыган только что освободился. Надел новую фуфайку, взял финку такую с наборной ручкой. И мы пошли по дворам. В каком-то дворе на него какой-то мужик кричал. Они, видно, сидели вместе, что там в хлеборезах спасался, чужие пайки жрал. Так что намешано было всех типов социальных. И тут же мой учитель рисования, тоже к нему заходили, тоже гонял голубей, держал. Он стеснялся нас. На уроке он в одной роли, а тут сидит с этой шпаной и должен беседовать. Но опять же так, терпел.
1: В Лондоне есть несколько престижных голубиных клубов. Причем члены этих клубов занимаются не только спортом, но и научными изысканиями. Например, Чарльз Дарвин изучал голубиную охоту. В Москве есть нечто подобное?
0: Есть клуб голубиный. В Москве выводили новые породы в 50-х, 60-х годах. Вот. Здесь голубевод бывал поденежней, с деньгами. И есть книги по голубеводству, и поддержка клубная, и богаче варианты при подборе пар. Известен московский чистый голубь, такая изящная птица с небольшой сухой головой и тонким клювом. Известен белый останкинский, это советская порода, начала 50-х, еще называется голуби мира. Белоснежная птица с мощным удлиненным туловищем и длинными сильными крыльями. Она объединила в себе признаки лучших английских гонцов с изяществом и миловидностью чаек. Это такая трепетная птица, особенно китайская чайка, хороша, с розой на груди, так перья расположены. Прежде называлось «Общество охраны природы и зеленых насаждений». Вот при нем клуб там и подвязался, сейчас не знаю.
1: Борис, а вы по-прежнему любите голубей?
0: Да, для меня даже наш сизый, его называют теперь еще помоечный, с обвязками на крыльях, с полосой на хвосте. Вот он считается родоначальник всех домашних голубей. Часто садится на подоконник, я с нежностью за ним наблюдаю, что сразу сонмище чувств забытых, такое обновление, и чувство неба, и нежности к своим воспоминаниям, и прикосновение от ветра степного, по нему тоскуешь в Москве.

0: писатель Борис Ряховский и художник Роланд Шаламберидзе, участники этого выпуска «Поверх барьеров». Режиссер Фрэнк Уильямс. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
1: Вы слушали передачу «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Программы подбирает и ведет Иван Толстой.

А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голова.

0: Голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами. От Сервантеса до Сальвадора Дали, от Веласкеса до Гарсия Лорки, от Корида до Фламенко. И каждая история незабываема.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру. Люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
2: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
3: Каким вам представляется будущее России?
4: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
5: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
6: Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
7: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
9: А я Наталья Джампаладова. И мы ведем подкаст «Человек имеет право».
8: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
10: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
9: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
11: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели,

0: хоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш отец жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
1: Сама процедура воскрешения, она не быстрая. Сама по себе смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
2: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
3: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
4: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
5: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
2: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
6: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
4: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
7: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
2: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
4: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
2: «Человек имеет право».
8: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Мобилизация вместо выборов.
9: Ну что, сходил я сегодня в военкомат, и мне сделали сегодня, значит, мобилизационное подписание.
8: Мужчинам приходят электронные повестки, и они бегут из России.
10: Тут можно быстро порекомендовать, тогда принимать решение быстро и не тянуть с этим.
8: Рейтинг падает, а дела на фронте и в стране плохи.
11: В стране... Донесите президенту, донесите министру обороны.
8: Психиатр Андрей Прокофьев объясняет механизм психологической защиты.
12: Занятие спортом или юмор, считается юмор, броня характера.
8: Страна уже поделилась на два мира. Что досталось Москве, а что всем остальным?
13: В Москву чуть не пришла война, но вовремя все исправили.
14: Вся Москва блестит, вся Москва горит, вся Москва сияет.
8: Дефицит бензина добрался до 53 регионов страны.
15: Он не катастрофический, гораздо

0: сколько вам полностью?
1: 38.
0: Ой, вообще отлично, 38. Да, вот вас бы прям на оператора бы была, это прям было бы здорово.
1: Да?
0: Вообще, когда планируете, да, на контракт пойти?
1: Да мне бы сначала хотелось вообще понять, с кем я разговариваю.
0: Мы являемся волонтерами. От Министерства обороны. То есть напрямую через Министерство обороны. Не через какие-то там фирмы-конторы, типа Барса, не Барса, вот такого вот нет. Мы именно волонтеры от Министерства обороны.
2: А что, документ есть, подтверждающий вас?
0: Могу запросить у руководства, если это необходимо, конечно.
1: Да, необходимо, конечно.
0: Ну, запрошу,
1: документ
0: там,
1: мне в личку пришлите, да.
3: Вот таким ласковым, почти заботливым голосом волонтеры от Министерства обороны обзванивают мужчин и предлагают им работу оператором беспилотников. Не вербовка на войну, а приглашение в санаторий. Без единой паузы они расписывают контракт, льготы, выплаты и светлое будущее. Главная задача – заболтать человека, снять сомнения и добиться одного, чтобы он пришел в военкомат. Самое любопытное, что эта машина работает почти без сбоев. Звонки и СМС получают даже те, кто уехал из России, сменил номер телефона и живет за границей.
4: Друзья, смотрите, какая ситуация. Сегодня в 11 часов утра мне приходит подобное сообщение с российского номера телефона. Да, и здесь сказано, интересует ли меня, то есть актуальна ли для меня служба по контракту в рядах вооруженных сил России. Но что самое интересное для меня, я не знаю, может быть, кто-то из вас, друзья, с подобной ситуацией уже сталкивался. У меня грузинское гражданство, у меня грузинский номер телефона, то есть я пользуюсь грузинским номером телефона, но все же почему-то ко мне пришло данное сообщение. До меня даже попытались дозвониться. Просто кто сталкивался с подобным, да, может быть, поделитесь, расскажете.
3: А пока одних обзванивают по всему миру, внутри России разворачивается массовая постановка на воинский учет. Причем в поле зрения попадают не только призывники, но и мужчины старшего призывного возраста.
5: Ну что, сходил я сегодня в военкомат, и мне сделали сегодня, значит, мобилизационное подписание. Короче, какой-то хрень какая-то, что это значит? То есть, если объявят любую мобилизацию, там, частичную, не частичную, полную, я буду обязан явиться, значит, в часть. За мной закрепили уже военную часть, номер ВУЗ закрепили, я сержант, вот, и даже адрес части написали, Чебаркуль, там, туда-сюда. Значит, мне дается 15 суток, чтобы явиться, с вещами, которые здесь описаны. Вот такая вот история.
3: Итак, в России сегодня идут сразу две кампании по набору людей на войну. Первая – ласковая. По телефону обещают золотые горы, миллионы, льготы и профессию оператора-беспилотника. Вторая – без лишних церемоний.
6: А? Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их!
7: Вы проклятые!
6: Вы даже не можете 5 минут дать по-человечески! Вы! Заткнись ты! Мы все о вас знаем!
8: Вы знаете, что вам задом не дал?
6: Вы специально! Нет!
3: Эти кадры из Пензы, где разъяренные женщины пытаются буквально с боем отбить своих мужчин у ворот военкомата, мгновенно облетели соцсети. Военкомы и силовики действуют как карательные отряды. Облавы идут в торговых центрах, барах, на рынках и прямо в общественном транспорте. Мужчин без разбора скручивают на улицах, заталкивают в микроавтобусы и везут в сборные пункты, оформляя документы уже по факту похищения. В народе эту охоту на людей метко открестили. Стиле бусификации, термином, который раньше ассоциировался исключительно с украинскими реалиями. Пенза здесь далеко не одинока. В последние месяцы подобные рейды и принудительная вербовка вовсю катятся по Удмуртии, Ульяновской и Ростовской областям. А в аннексированном Крыму российские власти пошли еще дальше, решив цинично сыграть на коммунальной катастрофе. Здесь воинский учет превращают в обязательный бытовой ритуал через откровенный шантаж. Как пишет новая газета «Европа», в Джанкойском районе мужчины столкнулись с условием. Чтобы получить компенсацию за многодневное отключение света и воды, от них требуют предъявить свежую отметку из военкомата. Официально этот шантаж никто, разумеется, не декларировал. Но на местах без пропуска в окоп чиновники заявления у людей просто не принимают. Ставленник Кремля

0: Сергей Аксенов эти неудобные вопросы предсказуемо игнорирует. Логика проста и цинична до предела. Хочешь получить копейки на выживание в блокадном Крыму только через военкомат. Как защитить себя, когда государство превращает закон в решето, а заталкивание в бусики становится нормой? Обсудим это с нашим гостем. Со мной на связи юрист-правозащитник и руководитель движения сознательных отказчиков Артем Клыга. Артем, здравствуйте.
1: Здравствуйте, спасибо за приглашение.
0: Облавы на мужчин в России призывного возраста уже массовые или точечные?
1: Ну, они переходят, на самом деле, вот из этапа точечных к массовым. Мы видим все большее число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение, в том числе полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области, мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области получали, из Москвы в том числе получали, о том, что вот приходят мужчины, в том числе сотрудники военкоматов, и задерживают чаще всего вот тех мужчин, которые, например, ну, подлежали бы мобилизации там, в сентябре-ноябре 2022 года, но все это сейчас оформляют, как будто они добровольно хотят поступить на военную службу по контракту. Да, это новая практика, и то, с чем мы еще в 2025 году ну, так активно не встречались.
0: Все чаще появляются сообщения о рекрутерах, которые обещают работу с высокой зарплатой, а затем фактически отправляют людей подписывать контракт с Минобороны. Есть ли тут элементы мошенничества, попадающие под уголовный кодекс?
1: Ну да, опять же, если вот так с уголовно-правовой точки зрения попробовать квалифицировать, людям обещают обычную работу по трудовому договору или какую-то там проектную работу, например, никому не говорится о реальных правах и обязанностях, и, что важнее, последствиях, в частности, например, расторжение, да, такого договора, а при этом за это берут деньги, и вот таким образом людей связывают с Министерством обороны. Опять же, при работающей уголовно-правовой системе, вот здесь, в каких-нибудь, может, иных даже, иной политической ситуации, таких рекрутеров можно было бы посадить на скамью подсудимых, и они получили даже бы и реальные сроки за свою деятельность.
0: Если у человека время после получения электронной повестки на отъезд из России?
1: Ну, если это призывник, например, то считается, что выезд ему уже закрыт именно с момента, как повестка размещена. То есть вот прямо секунда в секунду именно. Дальше там есть разговоры и разные мнения о том, что всем ли закрывают, потому что технически мы видим, что пока не всем. Ну, то есть процент условный, ну, 15-20 по публичным сообщениям мы видим, что те, кто столкнулись с ограничениями, но большинство все равно уезжает. Для запасников, повторюсь, такого ограничения вообще не существует в законе, и на практике мы его не видели. Поэтому, если вы призывник, и вы решили для себя, что вы, например, уезжаете из-за этого и не пробуете никакие иные методы, там, например, освободиться по здоровью или податься на альтернативную службу, то тогда это надо делать сразу же, чтобы не ждать, например, одного месяца или двух, пока все данные будут переданы не только по российским пограничникам, но и белорусским пограничникам. Мы встречали уже ограничения там. Поэтому все, что тут можно быстро порекомендовать, тогда принимать решение быстро и не тянуть с этим.
0: Артем, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был юрист, правозащитник, руководитель движения сознательных отказчиков Артем Клыга. Еще вчера работа, дом и привычная жизнь. Сегодня несколько чемоданов, билет в один конец и неизвестность впереди. Опасаясь мобилизации, россияне покидают страну целыми семьями, соглашаясь на любую работу за границей, лишь бы не оказаться на войне. Новая волна бегства из России не такая шумная и массовая, как 4 года назад. Более подготовленная и гораздо более молчаливая. Дмитрий Новиков продолжит тему.
2: Мы переехали из России практически без денег. Без работы и без плана. Еще в апреле мы только начали думать о переезде. Честно, я ревела целый день. Как оставить семью, друзей и всю привычную жизнь?
3: Бегущие семьями от мобилизации россияне, опасаясь возможных репрессий со стороны государства, о причинах своего побега рассказывают не напрямую. Некоторые используют фразу «Вы же сами понимаете, о чем идет речь».
2: Мы решили, что сначала спокойно подготовимся, я закрою студию, накопим денег и осенью уедем. Но жизнь решила иначе. Уже в мае пришло письмо на госуслуги. Думаю, вы сами понимаете, о чем идет речь. В этот момент стало ясно. Времени больше нет. Через неделю мой муж улетел на Шри-Ланку.

0: банку. Один. Первый раз за границей, без работы и на те деньги, которые мы смогли наскрести. Еще через 3 недели прилетела я.
1: Главный урок коллективного опыта тех, кто бежал от мобилизации в 2022-м, теперь необходимо действовать превентивно. И покидать Россию, как считает входящие в группу мобилизационного риска, не дожидаясь повестки из военкомата.
2: А что если сложить все вещи, снять со всех счетов деньги, купить на них семерку, сложить все вещи в эту семерку и уехать из Ульяновска в Грузию? Все говорили, что эта машина не справится, поэтому мы просто решили взять и проверить это. Так и началось наше большое путешествие. Пока все мечтают, мы просто берем, заводим семерку и едем на ней. Вперед, в наше светлое будущее. Километры дорог, неизвестность впереди, поломки, остановки. И ничто нас не остановило. Развернуться назад нам не хотелось, как ни крути. Ехали только вперед, и каждый километр приближал нас к нашей маленькой мечте, к нашей новой жизни с нуля. И мы сделали это. И да, семерка доехала.
1: От мобилизации россияне сейчас в основном бегут в Грузию и Армению.
3: Мы долго не решались об этом рассказать. В общем, мы уезжаем из города. Причем не на 2 недели.
4: Да, мы переезжаем насовсем. Ну, или очень надолго.
3: 10 июля мы собираем всю нашу жизнь, сажаем сына в автокресло и уезжаем в Армению.
4: Самое веселое, что мы едем туда на машине. 2000 километров, горы, перевалы, пробки на границе. Да, и коты, конечно же, с нами.
3: Друзья крутят пальцем у виска, спрашивают, зачем. А мы просто поняли, что если мы не сделаем этого сейчас, то не сделаем уже никогда.
1: Вот что о своем срочном переезде из России рассказывает Георгий.
5: Накануне отъезда нам сделали за 2 недели буквально загранпаспорта. Мы уволились с наших работ и купили билет на маршрутку Ростов-Ереван.
1: А это Ростислав. Его побег из России тоже связан с нежеланием быть мобилизованным.
6: Мой переезд был не запланирован, был супер спонтанный, поэтому я устроился сначала в доставку, чтобы уже потом найти нормальную работу.
1: Не дожидаясь повестки из военкомата, Иван уехал из России в мае 2026-го.
7: Вот это я еду в машине, получается, на стройку. Это я уже после того, как все сделал, такой вот и чумазый, получается, вещи поклевки.
1: В Армении он устроился на работу шлифовщиком стен.
8: Год назад я был директором салона связи. Костюм, KPI, план продаж, все серьезно. Мне 19 лет, и у меня уже должность. Я думал, вот он, это и есть жизнь, все идет как надо. Сейчас я сижу на лавочке в Ереване, без должности, без стабильной работы. Жена рядом, она, между прочим, боялась сюда ехать, но доверилась мне. И знаешь, что это самое странное? Тогда я был директором и чувствовал себя в ловушке. Сейчас у меня ничего нет, я чувствую себя свободным.
1: И вот как подписчики канала Ивана комментируют его поступок.
9: Молодец, парень, теперь тебя не заберут на бессмысленную войну.
10: Вовремя, парень, скоро осень и, возможно, мобилизация. Удачи.
1: Александр из Ярославля объясняет, почему он уехал из России.
11: Но в феврале 22 года произошло, вы сами знаете, что. И вы знаете, в этот момент вот вы не можете даже себе представить. У меня как будто, как бы это выразить, как будто внутри все умерло, как будто что-то внутри меня разбилось, сломалось. И это уже было не починить.
1: Бегут от мобилизации также в Казахстан и даже во Вьетнам. Турал из Калининградской области уехал из России в марте 2026-го.
12: Мне 18 лет, и я один переехал в другую страну, а если быть точнее, пока что во Вьетнам.
1: В 2026-м релокация – это не просто смена жительства, а единственный способ гарантировать безопасность семьи, считает эксперт по иммиграции из России Олег Скорвин.
13: Давайте взглянем на будущее наших детей. Это касается всех. С каждым днем дети все больше будут учиться и находиться в вакууме изоляции. Вместо знаний в школе все больше идеологической дрессировки, подмены истинной истории и человеческих понятий. Вырастите ребенка послушным винтиком системы и будущим пушечным мясом.
1: Интересная деталь. В поисковых системах Яндекса число запросов о переезде в другие страны достигло максимума, говорится в статистическом отчете компании. По сравнению с первым кварталом прошлого года, весной 2026-го, россияне стали в 3 раза чаще спрашивать, как и куда уехать из России. Только в марте, как сообщает издание «Ведомости», таких запросов было около 40 тысяч.
14: Я никуда не хотела уезжать из своей страны, хотя имела большой международный опыт, международный обмен, обучение и так далее, но, тем не менее, не хотела жить вне России.

0: И думаю, это такой вектор многих людей. И сейчас все понимают, что нет никакого будущего. Ну, то есть, условно, нет какого-то образа будущего, нет понимания, что будет через полгода, через год. И более того, есть риски, которые связаны в том числе и с мобилизацией, с военным призывом, которые люди ощущают на себе, ну и, собственно, от этого принимают решение.
1: Такой волны, как это было в сентябре 2022-го, после объявления в России частичной мобилизации, когда полмиллиона россиян покинули страну, представители организаций, помогающих с переездом, сейчас не наблюдают. Но люди уезжают. Теперь это, как правило, отъезды более подготовленные.
0: Я думаю, что общественный фон связан не только с какими-то бытовыми ограничениями, такими как интернет или общим таким фоном репрессий и страха, но и в том числе и с опасениями за свою физическую безопасность в части мобилизации. Сейчас очень много мы видим материалов, которые связаны с выборами и возможной мобилизацией после них.
1: Еще одна интересная деталь. В социальных сетях о переездах из России, о причинах и деталях побега от мобилизации, чтобы не навредить своим мужьям, в основном рассказывают женщины.
2: Правильно ли мы делаем, что мы уезжаем? У нас нет другого выбора. Все возможные варианты, которые только можно было придумать, уже были давным-давно придуманы. Мы поэтому и оставались так долго. Выбора уже нет. В августе мы улетим.
1: Или вот эта публикация. «Как вы относитесь к тем, кто уезжает из России?» – пишет одна из россиянок. И отвечает. «Мы к ним относимся». Дмитрий Новиков. Настоящее время. Радио «Свобода».
3: Когда повестка приходит в один клик в эпоху цифрового концлагеря, на принятие решения остаются не дни, а считанные часы. Со мной на связи актер, музыкант и блогер Санджев Шелепин, который покинул Россию сразу после получения электронной повестки и сейчас находится в Алматы. Санджев, здравствуйте. Вы покинули Россию буквально в тот же день, когда получили повестку из военкомата. Вот насколько было страшно переходить границу, отвечать на вопросы офицера?
4: Но как это все происходило? Мне приходит повестка, я звоню своему знакомому юристу, он мне говорит, что все, у меня нет возможности уже выехать, нужно туда приехать. Было небольшое волнение, но лишних вопросов не задавали. Пограничникам в России я сказал, что еду снимать клип здесь, в Казахстане, а в Казахстане пограничникам я уже сказал всю правду, что я отслужил срочную службу, сейчас мне пришла еще одна повестка, у меня есть опасения, из-за чего, для чего это может быть. Ну и там уже со мной миграционная полиция пообщалась, где-то примерно минут 20, и все, и сказали «добро пожаловать в Казахстан».
3: А вы действительно отслужили срочную службу?
4: Да, в 2020 году, военная часть 41, 480.
3: То есть это уже была попытка вас повторно затащить в армию, правильно я понимаю?
4: Ну вот, я узнавал у юристов, у человека из Минобороны, как это сейчас все происходит. То есть приходит повестка для сверки данных, а там уже непосредственно в военкомате вклеивается мобилизационное предписание. Вот, и если уже объявляется мобилизация, и ты не приходишь с этим предписанием, то на тебя сразу заводится уголовное дело.
3: Думали ли вы идти юридическим путем, пытаясь перейти на альтернативную службу, например?
4: Да, я не рассматривал. Это очень экстремальный момент был. То есть я понимал, если за меня уже взялись, то вряд ли так спокойно отпустят. Я вот в 2019 году, когда пришел в военкомат, мне нужно было сделать приписное. Я устраивался педагогом в школе, ну, преподавать актерское мастерство, ну, театральную, в общем, вести при школе. И меня через месяц уже забрали в армию. Хотя я просто, ну, пришел за приписным.
3: Казахстан для многих россиян стал первым убежищем, но безопасным назвать его трудно. Мы знаем как минимум две громкие истории. Выдачу офицеров СССР Михаила Жилина и похищение в Астане контрактника Камиля Касимова, которого вывезли в Россию и осудили на 6 лет. Вот вас лично не пугает тесное сотрудничество казахстанских и российских силовиков?
4: Ну, конечно, небольшие опасения есть, но здесь я также обсуждал эти истории с юристом уже в Казахстане. Она сказала, что, ну, это же были офицеры, контрактники, а я обычный парень.
3: Скажите, Санджив, что бы вы сказали тем ребятам, которые получили электронную повестку и в раздумьях?
4: Ну, времени думать мало.

0: мало, нужно действовать. Если вы готовы на все те ограничения, которые последуют, то окей, но если вы хотите какой-то свободной жизни, то лучше выезжать.
1: Какие у вас теперь планы на будущее в новой стране, в новых условиях?
0: Я все так же буду продолжать заниматься музыкой, выпускать песни. Сейчас уже познакомился со многими исполнителями из Казахстана. Также, так как у меня сейчас очень раскрутился Инстаграм, мне поступает много интересных предложений. Вот в скором времени я буду амбассадором нового приложения. Но основной поток финансовый сейчас у меня идет от обычной работы. Я работаю официантом 2/2. Но надеюсь, это пока временно.
1: Санджив, спасибо вам за беседу. Моим гостем был актер, музыкант, блогер Санджив Шелепин. Всеобщая мобилизация на фоне огромных потерь и отсутствия заметных успехов на фронте остается одной из самых обсуждаемых тем. Вопрос для Кремля почти гамлетовский. Быть или не быть? Продать обществу победу в войне Путину по-прежнему не удается. А значит, нужно предъявить хоть какой-то результат. На этом фоне все чаще звучат предположения, что Кремль может вновь поднять ставки и изменить правила игры. Политик Максим Кац считает, единственный, хотя и крайне рискованный способ попытаться переломить ситуацию на фронте – новая волна мобилизации.
2: Понятно, что мобилизация – это практически единственный путь Путина эскалировать ситуацию. А он, судя по тому, что мы слышим от западных изданий, и потому что мы видим от него самого, он ничего не собирается тормозить, останавливать, и он, наоборот, хочет эскалировать. Эскалировать можно только с помощью большего количества людей на поле боя. Направить ли их в Украину, или направить ли их на атаку на страны Балтии, или на Польшу, вот как недавно заявлялось, это уже вопрос второй. Но если войск нет, то и направить их никуда нельзя. Поэтому, если Путин собирается продолжать войну и при этом не собирается брать малую такмачку до скончания времен, ему нужны еще солдаты. Получить еще солдатов с помощью еще каких-то дополнительных выплат, похоже, что не получается. Выплаты и так очень большие, солдат столько приходит, больше не видно, чтобы было. Вряд ли они могут там удвоить выплаты, утроить выплаты, что тоже не факт, что вообще что-то даст, но такой возможности уже нет. Экономика в довольно сложном положении, уж точно не для таких маневров у нее состояние. Значит, какой один выход? Мобилизация.
1: Теперь остается гадать, когда Путин объявит новую волну мобилизации? До сентябрьских выборов в Госдуму или сразу после них? По всем опросам, Единая Россия стремительно теряет популярность на фоне затянувшейся войны, топливного кризиса и дикого роста цен. Гарантий, что медведи честно возьмут в новом парламенте конституционное большинство, нет никаких. ВСУ почти в ежедневном режиме разрушают НПЗ и нефтехранилища. Рискнет ли Путин? Или страх получить масштабный социальный взрыв на фоне пустеющих бензоколонок заставит его отложить мобилизацию, пока нужные цифры на выборах не будут окончательно нарисованы?
3: Часто задаются вопросом, а как же так получается, что вся русофобская, так называемая, агрессивная часть так называемого коллективного Запада борется с нами, а мы развиваем свою экономику, укрепляем свои финансы, совершенствуем вооруженные силы, добиваемся новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса и идем вперед.
1: Владимир Путин на этой неделе вновь примерил роль главного проповедника стабильности. Повод нашелся солидный – 15-летний юбилей Общероссийского народного фронта. Эту организацию когда-то создали, чтобы имитировать народную любовь к одному конкретному человеку. Сцена вечная, декорации привычные, мантра неизменная, кругом коварные враги, мол, пакостящие нашей экономике, а мы от этого только крепчаем и бежим вперед. Слушаешь это заезженное буйство оптимизма и невольно вспоминаешь бессмертного Романа Карцева с его монологом «У нас будет лучше».
4: Станет будет быть, обязательно лучше быть станет. Я тебе говорю, пацан, вот всем будет хуже, а нам будет лучше. Станет будет быть обязательно. Болезнь принимает здоровые формы.
1: Далее Путин поблагодарил своих сторонников за помощь фронту.
3: Вы объединили вокруг себя более 20 миллионов человек, граждан Российской Федерации, и собрали не от государства, а граждане...

0: добровольно, доверяя вам, направили на цели СВО свыше, ну почти, 70 миллиардов рублей. Вот так и получается.
1: На деле же получается совсем другое. Куда более честный перевод его речей: «Я развязал эту войну, а вы за нее заплатите». И пока Путин с трибуны разливал свое победное благодушие, суровая реальность традиционно прилетела прямо на следующее утро. В ночь на 14 июля беспилотники ВСУ нанесли точечные удары по Балаклавской ТЭС в Севастополе и особенно болезненно по одному из крупнейших нефтехимических гигантов страны в Башкортостане, в Салавате. We'll be right back.

0: В результате нефтехимический завод «Газпрома» в башкирском Салавате приостановил свою работу. Многокилометровые очереди за бензином по всей стране, кроме Москвы, не форс-мажор, а будни сегодняшней России.
1: Да, у нас есть бензин! На 2226, 2900, 300, 400! Мы богаты!
0: Этот колокольный звон над Кремлем становится все громче, и звонит он, похоже, по остаткам путинского авторитета. Самое страшное для диктатора – это не когда против него бунтует уличная оппозиция, а когда лояльный монолит начинает трещать по швам с обоих концов. В эфире российского радио «Комсомольская правда» произошел любопытный диалог, в ходе которого пропагандист и военный эксперт Виктор Баранец признал, что на Россию никто не нападал, то есть опроверг главные тезисы Путина, что, мол, мы защищаемся и противостоим НАТО.
2: Кто напал на Россию?
3: На Россию напала НАТО с помощью Украины.
2: Это демагогия.
4: Это не о чем разговор, я думаю, можно двигаться дальше.
0: Поводом для публичной истерики стала словесная перепалка в прямом эфире. Очередной псевдопатриот, дозвонившись до ведущего, внезапно обрушился с упреками на Александра Лукашенко. Мол, почему батька до сих пор увиливает от своих союзнических обязанностей и не отправляет белорусские войска воевать против Украины. Баранцу, который привык следовать кремлевской методичке, пришлось лично и довольно жестко осаживать перевозбудившегося слушателя, выгораживая главного минского союзника.
2: В так называемой общественности Беларуси есть целый слой людей, которые говорят, это не наша война. Повторите.
3: Скажите, пожалуйста,
2: президент Беларуси должен слышать свой народ или нет?
3: Он вообще-то сам президент, он должен сам утверждать. Тактику.
2: Это уже теория. И мудро поступает. Он мудро поступает, потому что он слышит, что говорит белорусский народ.
0: Это показатель того, что у самых разъяренных ура-патриотов уже сдают нервы. И таких примеров немало почти на всех пропагандистских каналах, не говоря о вольнице в сетях.
5: В стране донесите президенту, донесите министру обороны, пацаны, пиздец, вы все видите, вы все знаете. Нас уничтожает. Скоро, сука, все отрежут. Мы захаваем это говно. Че вы, пропагандоны, замолчали-то, сука? Че вы, сука, молчите-то, блядь? Как у нас все заебись, блядь? Уебки вонючие. Сука, ненавижу вас, пидасов, блядь.
0: Миллиардер Андрей Мельниченко, владелец Еврохимии СУЭК, это азотное удобрение и уголь, и вовсе решил не отмалчиваться в кулуарах, а выкатил целую колонку в британском «Экономист». На страницах издания Мельниченко фактически вынес приговор путинской экономической модели, разложив по полочкам реальный масштаб кризиса в России. По его мнению, чтобы избежать негативных сценариев, есть только одна альтернатива – поддержка трансформации России в суверенное государство, которое ставит благополучие своих граждан на первое место, но при этом предсказуемо для внешнего мира. При этом суверенитет в его понимании – это не только вопрос государства. Им должен обладать крупный бизнес, граждане и общественные институты. Выбор для внешних игроков не между дружественной Россией и враждебной. Он между Россией, чье поведение предсказуемо, и той, чья траектория неизвестна. В формирующемся сейчас мире предсказуемость важнее симпатии. Экономист Николай Кульбака увидел в этой публикации намек на Россию после нынешней политической эпохи и на поиск модели развития, отличной от существующей сегодня.

0: сегодня?
1: Мне кажется, что это уже разговор о прицеле на какую-то постпутинскую историю. Потому что последние несколько лет у меня складывается ощущение, что бизнес в России, крупный бизнес, он начинает готовиться к жизни после Путина. То есть создает какие-то запасы, создает какие-то большие конгломераты, которые могут выстоять в борьбе после ухода Путина и какого-то перед

0: На Путине мир не заканчивается, и Россия все равно останется, и она останется, скорее всего, такой же примерно, как она есть сейчас, как бы самостоятельной и независимой. Как бы хотелось бы это место, этой России, немножечко застолбить и сказать, что, ребят, давайте попробуем как-то вот жить в условиях, когда мы никуда не денемся, вы никуда не денетесь, и нам надо будет жить на одной планете, а нам бы хотелось еще, чтобы мы в этом, так сказать, в этом мире хорошо жили.
1: Пока Кремль пытается нарисовать картину всеобщего патриотического подъема, за закрытыми дверями российских квартир разворачивается совсем другая, куда более мрачная драма. Ежедневный стресс от затянувшейся войны, непрекращающиеся удары по нефтебазам, километровые очереди на заправках и дикий рост цен на самые базовые продукты превращают жизнь миллионов людей в выживание на грани нервного срыва. Но парадокс в том, что вместо гнева в адрес того, кто все это устроил, общество демонстрирует удивительную слепоту. Давайте посмотрим на подборку видео.
2: Мы нефтяная страна, у нас перерабатывающие заводы есть, все у нас лежит. Тем более, сколько бы ни бомбили, все не разбомбят. На всех хватит.
3: По поводу волнений в обществе присутствующих на сей мамал, да, относительно России, относительно ее будущего, относительно бензина, прости господи, пожалуйста, люди добрые, выдыхайте, все будет хорошо. Бог нам велел, а Он с нами, потому что мы русские. Верить.
4: Да не убьет.
5: Правда, тревожно сейчас.
4: Тань, ну нам с тобой, ну честно, ну вообще некуда бежать сейчас. В церковь? Я боюсь, там тоже небезопасно.
6: Куда вы планируете поехать отдыхать в этом году?
7: В Крым.
6: Почему именно туда?
7: А потому что туда дают путевки Министерства обороны в детский санаторий.
8: Крым обязательно поедем, даже в этом году, несмотря ни на что.
6: До
8: Это наша
6: свидания.
8: родина.
9: У всех сейчас пошел тренд. Куда же мигрировать из России? Как же все плохо? Я не знаю, у меня все хорошо. Я люблю свою страну, я люблю свою родину.
1: О деградации коллективной психики, феномене вытеснения страха и о том, почему у миллионов россиян напрочь отказали причинно-следственной связи, мы поговорим с психиатром Андреем Прокофьевым. Андрей, здравствуйте.
10: Добрый день, всегда рад помочь.
1: Андрей, в своих работах вы часто анализируете механизмы массового психологического вытеснения. Почему у миллионов граждан заблокирована простейшая причинно-следственная связь? Виноваты мелкие чиновники, но не Путин и развязанная им война.
10: Но это следствие того, что граждане на протяжении многих лет и десятилетий подвергаются активной обработке методами боевой пропаганды. Я подчеркиваю слово «боевой». Даже коммунисты на исходе своей власти, понимая, что страна крушится, они и то не позволяли себе использовать такие методики пропаганды жесткие, потому что они предназначены исключительно против врага. А нынешняя власть использует такие методики против своего собственного населения, в общем-то, не гнушаясь ничем. Данные вещи приводят не только к когнитивным искажениям, и они приводят в конечном счете к массовой невротизации общества. Что мы наблюдаем? Вот есть и разные психологические защиты, когда иначе бы мы не смогли жить в этом обществе, не защищаясь от негативного эффекта. Но проблема заключается в том, что мы вынуждены это делать. И вот есть низкие защиты. Есть невротические, а есть высокие. Вот, например, высокие защиты – это там сублимация, когда человек свою агрессию переводит на, например, занятие спортом. Или юмор, считается юмор, броня характера. Это хорошо. Но в данном случае мы имеем дело с самыми примитивными такими незрелыми защитами, как отрицание. Когда человек делает, ему показываешь, а он глаза на лоб, это не я, этого не было, маньяка было не моя, как говорят, да?
1: Андрей, вот смотрите, вот психика человека не может бесконечно находиться в состоянии острого стресса. И на смену страху приходит адаптация. Означает ли, что нынешняя апатия россиян, что общество окончательно нормализовало войну и готово терпеть все его последствия, лишь бы не разрушать свою иллюзию?

0: иллюзию стабильности?
1: К сожалению, да. Это будет продолжаться долго. И закончится это только, ну, когда уже совсем холодильник окажется пустой, когда уже человек начнет просто испытывать физиологические страдания. В какой-то момент произойдет это крушение, но это будет очень болезненно и для психики, и для всей людей, и для всей страны. Очень нехорошие будут последствия, резкие и неприятные.
0: А теперь давайте взглянем на поведение Владимира Путина с начала 26-го года.
2: Троекратное ура. Три. Ура! Ура! Ура! Важное событие или важные события произошли в зоне ответственности группировки «Центр». Здесь наши войска прорвали трехуровневую линию инженерных заграждений глубиной примерно 400 метров на Добропольском направлении. Тоже произошли очень важные события. На Добропольском направлении наши ребята прорвали хорошо подготовленную, считавшуюся неприступной, трехрядную линию инженерных заграждений. Зашли в примыкающий к Доброполью населенный пункт Анновка. Подошли прямо к населенному пункту Доброполья. И север.
3: Россия уверенно противостоит всем попыткам сдержать наше развитие. Сил и средств политической воли у нас достаточно, хватает.
4: Войны, санкции, но экономика-то развивается, все стабильно, даже внутренний рынок растет, и благосостояние населения растет. Мы ставили для себя задачу, как я вчера уже говорил об этом, только к 2030 году выйти на уровень снижения бедности под 7%. А сейчас уже вышли на уровень 6,7%. Раньше сделали и больше.
0: Что скажете, Андрей, это тоже реакция замирания на проблемы или когнитивные изменения, связанные с возрастом?
1: Все вместе. С одной стороны, нужно понимать, что он, на мой взгляд, лишен всей полноты объективной информации. Он же получает уже много лет именно то, что ему приносят в папочках. Он же не смотрит ни на BBC, ни нашу программу. Он не сопоставляет ничего. Вот ему что принесли, он то и потребляет такую информацию. И это первая проблема. Вторая проблема, она связана с тем, что он действительно хочет получать такую информацию. Он истребил всех, кто был в его окружении еще на заре своего правления, там, в первый срок, может, максимум во второй. Вокруг него ходят, ну, сплошные, в общем-то, подхалимы. Вот. И это с одной стороны. А с другой стороны, проблема заключается в том, что ну, ему самому сейчас уже больно и нежелательно вот это все на старости лет понимать, что все пошло не так, что все так хорошо шло. И вдруг все покатилось. Поэтому он, естественно, он тоже человек, он живой, он будет строить свои психологические защиты, он будет строить свой мир, в котором ему удобно жить, комфортно.
0: То есть правильно ли я понял? То есть одним словом, обманываться рад?
1: Да.
0: Андрей, не без этого. Андрей, спасибо вам за ваши интересные комментарии. Моим гостем и собеседником был психиатр Андрей Прокофьев. О тихом бунте уставших миллиардеров, нарастающей панике в лагере Z-патриотов и о том, решится ли Кремль объявить мобилизацию до выборов в Госдуму, мы поговорим с политологом Николаем Петровым. Николай, я вас приветствую.
5: Добрый день.
0: Только за эту неделю рейтинг Путина обвалился на 5%. Это рекорд. Решится ли глава государства на всеобщую мобилизацию?
5: Я думаю, что сейчас в этом нет для него особой нужды. По крайней мере, с этим спешить, конечно, он не будет. И мне кажется, что после 2022 года сделано достаточно много подготовительных работ для того, чтобы мобилизацию проводить не разово, публично и громогласно, а если это нужно, набирать большее число людей в более рабочем порядке.
0: Что тогда будет делать Путин? Многие

0: Эксперты говорят, ему надо перевернуть доску, ему надо взять какую-то инициативу, что-то придумать, чтобы исправить это положение. Что можно ожидать?
1: Я думаю, довольно просто, если в ближайшее время не получится каких-то радикальных изменений на поле боя, которые пока никак не просматриваются, да, то эскалация, скорее всего, примет форму провокации против одной из стран НАТО. Это может быть удар по заводу, который обеспечивает потребности ВСУ, например. И это действительно будет радикальным изменением всей игры, потому что, с одной стороны, продемонстрирует неспособность НАТО быстро и жестко реагировать, используя пятую статью, что очень важно, а с другой стороны, даст некую видимость, некое ощущение победы, которая очень нужна и в связи с американскими выборами и схлопывающимся окном возможностей с Трампом связанным, и в связи с российскими выборами в сентябре.
0: Мы видим Путина на 15-летии Народного фронта. Привычные мантры, буйство оптимизма на фоне горящих НПЗ и очередей за бензином. Вот этот контраст, это сознательная тактика не замечать топливный кризис, или Путин действительно уже неадекватно оценивает реальность?
1: Я думаю, что он достаточно адекватно оценивает ситуацию. Другое дело, что быстрых рецептов выхода из топливного кризиса и тем более решения проблемы наступающей гуманитарной катастрофы в Крыму нет, кроме как действительно пойти на эскалацию и перевернуть всю шахматную доску и заставить Запад менять свою позицию.
0: Вот колонка миллионера Андрея Мельниченко в «Экономист». Бизнесмен открыто рассуждает о суверенитете граждан и бизнеса. Вот можно ли считать это публичным демаршем крупного капитала против путинского курса?
1: Я думаю, это видимость какого-то публичного демарша. Если вчитаться в то, что сказано, ничего абсолютно против власти и революционного там нет, поэтому многие комментируют это как продвижение нарративов Путина. Очевидно, что миллиардер, все активы которого находятся в России, не может предпринимать никакие шаги, не получив или разрешения, или даже прямой приказ из Кремля. И дальше можно рассуждать, для чего это сейчас понадобилось.
0: Что тогда сегодня представляет большую угрозу для путинского режима? Успешные удары украинских дронов по тылу, растущая паника Z-патриотов, которых я упомянул, или тихий саботаж крупного бизнеса, который уже открыто ищет выходы на Запад за спиной Кремля?
1: Я последнюю версию исключаю. Здесь нет тихого саботажа, и крупный бизнес, на мой взгляд, уже давно превратился в отряд бизнес-бюрократии, которая очень жестко контролируется, и это не только репрессии, это и перераспределение собственности, и в этом смысле самостоятельную роль, тем более вовне, крупный бизнес, мне кажется, сегодня играть не способен, хотя его позиция может иметь какое-то значение для Кремля. Из проблем, которые стоят перед Кремлем, я бы в первую очередь думал о Крыме, потому что это, хоть и невоспринимаемая, как мы видим по соцопросам, как общероссийская проблема всеми гражданами, но это довольно тупиковая ситуация, которая как раз и подталкивает Кремль к эскалации, и я бы ожидал эту эскалацию вот прямо сейчас, в августе.
0: Николай, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был политолог Николай Петров. Российские заправки уже больше месяца живут по талонам. Очереди, лимиты по 20 литров в одни руки. Дефицит бензина добрался до 53 регионов страны. Еще в 11 бензин формально есть, но найти его задача не из простых. Заводы бьют беспилотниками с весны. Переработка нефти в июне просела на четверть. И раньше, чем к концу года, чинить не начнут. Путин на прошлой неделе сказал, что дефицит, конечно, есть, но не критический. Запасы почти как в прошлом году. А неделю спустя вице-премьер Новак впервые прямо признал: дефицит – это последствия ударов по НПЗ. Вот только пока наверху разбираются с процентами и

0: тоннами, страна уже поделилась на два мира. Что досталось Москве, а что всем остальным в нашем материале.
1: В Москву чуть не пришла война, но вовремя все исправили. Июнь в столице выдался неприятным. НПЗ в Капотне, который обеспечивал городу до 40% топлива, за две недели горел дважды. Дефицит бензина из регионов пришел в Москву вместе с километровыми очередями и лимитом 30 литров в одни руки.
2: Вот такая вот очередь стоит за бензином. Москва. 9 часов вечера.
1: Последствий войны в пределах Садового кольца никто не ощущал. Только удары дронами резко изменили жизнь не в лучшую сторону. Две недели в соцсетях весь мир наблюдал, как Москва будто бы медленно, но верно уходит на дно, а за ней вся Россия.
3: Стояла! Ну и стояла бы!
4: И чё ты,
1: Решение нашли быстро и предсказуемо. Забрать топливо там, где оно еще было, и привезти в Москву.
5: Ну, во-первых, действительно, мы сейчас видим, что топливо стягивается в Москву. В России в среднем сейчас около трети АЗС не работают. А в Москве таких 15%. Мало того, что в Москве в два раза больше АЗС работает, чем в других регионах, еще и на работающих в два, а то и в четыре раза больше таких, где очередей нет. Почему так? Ну, потому что Москва — это привилегированный класс, и страшно для Кремля, если эти люди разгневаются. Во-вторых, как бы Москва — это они сами, то есть это правящая элита. А в данном случае под Москвой, да, вот в кавычках, имеется в виду вся московская агломерация. То есть не только то, что в границах МКАДа, да, вот этого кольца, которое Москву окружает, не только в географических точных границах города. Там.
1: В Москву вернули прежнюю атмосферу. Фестиваль варенья, ВК-фест в июле впервые на ВДНХ, открытие новых набережных и кафе. Москвичи выдохнули. Война снова стала чем-то далеким и не вполне реальным. И тут же соцсети залились московскими видео с полными баками, с новыми набережными.
6: Блин, что-то я не узнаю Москву. Либо реально все, и бензин опять на желтой есть. Так, сейчас глянем, что по очереди. Ну, там все в кустах не видно. Да вроде нет очереди. Все, ни люди, ни это, никакой суеты, так что.
1: Под каждым таким видео разворачивается отдельный сюжет. В комментариях разъяренные жители регионов проклинают Москву.
7: Спасибо мэру, что в очереди не стоим. Со всей России в Москву везут. Конечно, очередей нет. Спасибо всей стране, что вы в очереди не стоите. Спасибо вам, россияне. Рад, что в Москве быстро решили проблему бензина за счет России. Да, не стоит втягивать Москву в проблемы России.
1: Потому что в регионах все как обычно. В Забайкале люди сутками стоят в очередях на заправках. Губернатор Александр Осипов сам приезжал посмотреть и признал, очередь действительно на сутки. Многие люди стоят там с детьми.
8: Что, пришли посмотреть?
9: Да. Добрый день. Мы сейчас все делаем для того, чтобы топливо было по трассе.
10: Вот люди стоят.
9: Мы пытаемся ускорить очередь.
1: В городе Лысьво Пермского края 80-летний водитель умер в очереди за бензином. Пожилому мужчине стало плохо, пока он ждал возможности заправить свой автомобиль на АЗС. Очевидцы вызвали скорую, но врачи уже помочь не смогли. Под Читой люди стоят сутками. Очереди в 4 километра – это порядка 700 автомобилей. В Новосибирске коммунальная авария на левом берегу. Гигантское обрушение грунта на Горском. Целый район остался без воды. Федеральную трассу Р-351 Екатеринбург-Тюмень 11 июля размыло так, будто асфальт поели сказочные лонгольеры из голливудского фильма по книге Стивена Кинга. Ну а про аннексированный Крым, кажется, и вовсе забыли. Север полуострова без воды, света и топлива с 8 июля. Власти в какой-то момент просто отключили комментарии под своими постами, ну, видимо, чтобы не читать, как людям нечем помыться и никак не связаться с родными.
11: Тимофей, ты дошел до бабушки? Прием.
12: Мам, я еще половину пути не прошел.
11: Как дойдешь, дай знать.
12: Хорошо.
1: Власти предложили помощь в 15 тысяч рублей, то для этого надо зайти на госуслуги и заполнить анкету. Если нет света и бензина, сделать это, мягко говоря, сложно. Никакой другой официальной помощи не поступает. Местные жители записывают видео в запрещенный Инстаграм с просьбами о помощи, а о том, что кто-то эту помощь собирает, тоже узнаешь из социальных сетей.
4: Закупили продукты, хлеб, товары первой необходимости. Самое важное, конечно, это бензогенератор, 100 литров бензина, потому что в северной части Крыма уже больше 7 дней нету света во многих населенных пунктах, и люди даже не могут зарядить телефон, у них нету питьевой воды.
1: Московский покой остальной России только снился, и никаким жителям регионов его нарушить пока не удавалось. Ни Пригожину, ни Александру Лунину, которые так и не доехали до Владимира Путина, чтобы рассказать, как живется в России.
0: Со мной на связи профессор экономики, приглашенный исследователь в Свободном университете Берлина Андрей Яковлев. Андрей, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
0: Bloomberg пишет, что богатейшие российские бизнесмены активно переводят деньги в криптовалюту, золото и зарубежную недвижимость. Можно ли это назвать бегством капиталов?
10: Да, конечно. Но это, на мой взгляд, отражение очень высокой неопределенности, которая сейчас существует в российской элите по поводу результатов войны, по поводу ситуации в экономике, перспектив национализации и всего остального.
0: Можно ли говорить, что российская элита больше не верит в стабильность, которую обещает Путин?
10: Ну, российская элита не верит в эту стабильность уже минимум год. Но сейчас ситуация, на мой взгляд, в каком-то смысле вышла за критические рамки, потому что, допустим, еще прошлой осенью люди не ждали ничего хорошего, но считали, что это может тянуться довольно долго. А вот сейчас, по всем признакам, кажется, что люди из высшей российской деловой элиты реально считают, что это все может закончиться через несколько месяцев. Закончится очень плохо. Ну, собственно, вот статья Мельниченко в журнале «Экономист», интервью с ним, на мой взгляд, индикатор как раз вот такого рода настроения.
0: Эффект от ударов по российской нефтянке катастрофический или поправимый?
10: Он не катастрофический. Этот эффект усиливается, безусловно. Но, на мой взгляд, гораздо больший эффект оказывают действия правительства, как бы это ни странно звучало. Потому что ущерб, который нанесен производственным мощностям, он есть, безусловно, но этот ущерб пока привел к выбытию нескольких процентов или, может быть, там полутора десятков процентов мощностей. С учетом избытка мощностей, особенно по дизелю, который был до всех этих украинских атак, на самом деле ситуация в, так сказать, физическом смысле, она совершенно не катастрофическая. Но когда правительство, ну и Кремль в первую очередь, с одной стороны, фактически занимается дезинформацией, то есть искусственно ограничивает информацию о реальном положении дел. Одновременно при этом отказывается поднять цены, потому что если бы, например, Кремль просто отпустил цены на бензин и на дизель, да, они скакнули бы, наверное, процентов на там, 20-30, это был бы довольно заметный рост, но тогда возникли бы стимулы у производителей больше производить на самом деле, там, где это возможно. Плюс, извините, у них просто банально были бы деньги на дополнительные деньги на ремонты, которых у них сейчас нету подчас. Одновременно были бы довольно сильные стимулы у частных игроков заниматься импортом.
0: Андрей, скажите, а когда изменятся ценники на базовые товары и услуги первой необходимости?
10: Ну, я не знаю, когда, потому что это процесс, в общем, не одномоментный. Но ситуация, связанная с ценами на бензин, она, безусловно, будет влиять на цены в целом. Ну, потому что это не только про бензин для личного потребления, для поездки на дачу или на работу. Это, на самом деле, в том числе бензин, который нужен для логистики. Когда, ну вот, допустим, то, что сейчас говорят люди, занимающиеся розничной торговлей, удорожание издержек там связано даже не с самой более высокой ценой на бензин как таковой, а с тем, что фуры, которые едут с Дальнего Востока, с китайской границы в Центральную Россию, они вынуждены стоять много часов на заправках по дороге. И в итоге вместо, допустим, там 10-11 дней такая фура доезжает до Москвы за 2 недели или даже больше. И вот это вот на самом деле означает гораздо больше издержки, чем сама по себе дополнительная цена за бензин. Вот такого рода издержки, они будут накапливаться, они не проявятся одномоментно, но важно понимать, что вот тот как бы жирок определенный, который был у бизнеса накоплен в 2023-2024 году за счет высокой конъюнктуры и довольно высокой прибыли, он растрачен уже в прошлом году, его уже сейчас совсем не осталось.
0: Скажите, военно-промышленный комплекс еще помогает зарабатывать?
10: Ну, формально помогает, но вопрос в том, что динамика там тоже скорее не самая впечатляющая. Ну вот, если не ошибаюсь, по цифрам, которые были за 5 месяцев вот, по Росстату, да, есть отрасль с акведом

0: прочие там, транспортные средства. Куда, как вот недавно говорил в одном из своих выступлений, Наталья Сеньевна Зубаревич, так сказать, попадает, так сказать, все, что, так сказать, летит и жужжит, да? Вот там рост был за эти 5 месяцев всего-навсего на 31%. Да, это, в общем, большая цифра. Но при этом в двух других отраслях, которые тоже традиционно относятся к воронке, цифры гораздо меньше. Там, по-моему, были, так сказать, даже не двузначные цифры. А на самом деле в таких отраслях, как, например, производство подшипников, там падение на 28%, да? Производство цемента там минус 22%, ну и так далее, да? То есть, на самом деле, ситуация в целом на уровне стагнации, насколько я помню, общие цифры вот по экономике, они получаются, по-моему, там 0,3% роста за 5 месяцев по обрабатывающей промышленности и, кажется, 0,2% сокращения по добывающей промышленности. То есть, это в целом как бы стагнация с цифрами, которые на уровне стат погрешности. Но вот если в прошлом году все-таки в итоге на уровне в целом всей экономики был плюс 1% по году, да, за счет того, что оборонка росла, вся остальная промышленность и экономика на самом деле либо стагнировали, либо уже падали. Вот сейчас вот этого роста даже не во всех отраслях оборонной промышленности, а в отдельных отраслях уже не хватает для того, чтобы перекрыть стагнацию или даже сильное падение в других отраслях. Поэтому ситуация на самом деле противоречивая.
1: Сергей Алексашенко, ваш коллега, пишет, что уже 77% россиян связывают ухудшение ситуации в стране с войной. Цифра огромная. Получается, холодильник все-таки начинает побеждать телевизор?
0: Ну, как понимаю, это цифры не Алексашенко, а, скорее всего, опросов либо Центрального банка, либо, не знаю, там, кого-то из, так сказать, российских социологов, да, так сказать, это вряд ли оригинальные цифры Алексашенко и его оценки. Понимаете, формально, да, ситуация ухудшается в экономике, и люди это чувствуют при всех сказках, которые им продолжают рассказывать по центральному телевидению разными способами. Но важно понимать, что для того, чтобы вот это стало выражаться в какие-то протесты, как мне кажется, нужно гораздо более сильное ухудшение условий жизни. Но то, что вот все эти самые сказки, звучащие по телевизору, воспринимаются уже именно как прямая ложь, и это вызывает сильное раздражение. Ну, наверное, это так. И, так сказать, ситуация с происходящим в холодильнике, она этому, да, наверное, тоже дополнительно способствует.
1: Андрей, спасибо вам за интереснейшую экспертизу. Со мной на связи был профессор экономики, приглашенный исследователь в Свободном университете Берлина Андрей Яковлев. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.
2: А можно не создавать негатив. Конец цитаты. Что известно о возможном сливе переписки блогерки и владелицы собственного медиахолдинга Ксении Собчак?
3: И мы знаем, что в окружении Путина есть люди, которые... Они знают откуда. Потому что выяснилось, что у одной израильской журналистки тесные связи с представителями ближнего круга Зеленского, переговариваются по телефону, сливают информацию.
2: Между Сциллой и Харибдой. Как российская пропаганда заподозрила Собчак в госизмене?
4: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о нашумевшем сливе якобы переписки Ксении Собчак. Якобы потому, что она отрицает ее подлинность, хотя сперва в ее телеграм-каналах и, по всей видимости, от ее же имени появилась информация, мол, да, читайте, мне скрывать особо нечего. А там всплыли любопытные подробности, якобы подробности, возможные подробности о внутренней кухне сетки телеграм-каналов Собчак, о попытках самоцензуры в контексте критики мессенджера Макс, о попытках снизить масштаб топливного кризиса в России или скрыть насильственную де-факто мобилизацию в Пензенской области. Наконец, о попытках наладить контакты и добрые отношения чиновников на уровне администрации президента. Обо всем по порядку. Первые публикации о масштабной утечке появились 8 июля в телеграм-каналах ВЧК ОГПУ и Black Mirror – «Черное зеркало». И тот, и другой анонимные, но периодически сливаемая там информация оперативно подтверждается. Если помните, уважаемые зрители, мы вам рассказывали об обысках и аресте авторитетного приятеля Владимира Путина, предпринимателя из Петербурга Ильи Трабера. Первым об этом преследовании написал ВЧК ОГПУ, и позже информация подтвердилась. Black Mirror известен публикацией слива об этаком придворном театре Владимира Путина, как его назвали источники журналистки телеканала.

0: канала «Дождь» Юлии Таратуты. Якобы братья Ротенберги, приближенные к Путину предприниматели, в качестве подарков и себе, и друг другу, и близким переснимали культовые сцены из советских фильмов «17 мгновений весны», «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «Операция И» и другие.
1: Самодеятельность в путинском кругу достигла, если не голливудских, то вполне кинематографических высот. В конце прошлого года телеграм-канал Black Mirror, публикующий слитый в сеть непубличный контент, обнародовал сразу несколько кинороликов, в главных ролях которых снялись люди из ближайшего окружения Путина – бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги. Один из них мы показывали в новогодней программе «Драма Квинс».
2: А нам все равно, не боимся мы волка и сову.
3: Красивый. Это Боря?
4: Нет, это мой. А для Бори подарок там.
0: Ну вот хоккейный шлем как отсылка не только на соседство по кооперативу «Озеро», но и по хоккейной команде ночной хоккейной лиги. С моей стороны, конечно, было бы логической ошибкой утверждать, что если эти публикации правдивы, то и другим стоит верить. Я лишь хочу отметить, что подтверждения информации от этих источников случались. Некоторые аналитики и медиаэксперты уже разобрали сливы якобы переписки Собчак. Они говорят, что с высокой долей вероятности можно утверждать, что сливы реальны, плюс довольно реалистичными слышатся голосовые сообщения. Это не похоже на нейрослоп. Там голоса и Собчак, и госпожи Симоньян, к примеру. Но поскольку первоисточник Ксения Собчак это отрицает, подробнее о возможных переписках, возможно, Ксении Собчак, с возможно чиновниками и, возможно, своими сотрудниками, расскажем в нашем сюжете.
5: Журналистка Ксения Собчак 8 июля сообщила, что хакеры взломали несколько телеграм-каналов ее холдинга, а также получили доступ к личной переписке. В телеграм-каналах «Кровавая барыня» и «Собчак» появился такой комментарий от имени самой Собчак.
6: Сегодня мои друзья прислали мне ссылку на приватный канал некой хакерской группы, которая разместила у себя мою переписку. Мне нечему стесняться в своих мыслях и действиях. Если кто-то хочет, то пусть читает. Я даже опубликую тут некоторые фрагменты из этих, как их называют, хакеры эпизодов экспонирования.
5: Сейчас эта публикация удалена. Позже в телеграм-канале «Осторожно новости», который также принадлежит Собчак, появилось подтверждение, что ресурсы взломаны. Слив переписки уже не упоминался.
6: Мошенники временно взломали несколько ресурсов нашего холдинга. Каналы «Кровавые барыни» и «Собчак». Посты, которые выходят там с 14.00, не имеют к нам отношения.
5: В дальнейшем Собчак отрицала подлинность файлов. Фрагменты переписок, голосовые и медиафайлы из якобы аккаунта Ксении Собчак с 2015 по 2026 год опубликовали телеграм-каналы ВЧК УГПУ и Black Mirror. В их числе разговоры с пропагандисткой Ксенией Потупчик, первым замглавы мэрии Москвы Алексеем Немиряком, предпринимательницей Полиной Дерипаской, главным редактором «Осторожно новости» Сергеем Титовым и другими. Ксения Собчак оправдывала за работу своих телеграм-каналов при освещении топливного кризиса перед главой прокремлевской организации «Диалог» Владимиром Табаком.
7: Есть же эта проблема с бензином. Мы же сразу сказали, что мы не можем об этом не писать. Ну, то есть это же понятно, что уже эта проблема не первый день. И ясно, что эта тема важна. Я сразу заранее, когда только все началось, когда еще по Крыму это было, сразу написала, что, ребят, имейте в виду, ну, это не беспилотники, мы не можем не писать на эту тему.
5: А в этом диалоге, если верить хакерам, она отчитывает своего подчиненного Сергея Титова за неправильное освещение атаки дронов на Москву 18 июня.
6: Сережа, а можно не создавать негатив? Я не собираюсь становиться иноагентом из-за тебя и постоянных
8: У вас вся страна в огне. Я не могу не писать правду. И врать я не собираюсь.
6: Ради чего? Почему ты постоянно подставляешь тех, кто прикрывает твою жопу?
5: Исходя из возможно слитой переписки, Собчак, по сути, периодически согласовывает работу своих медиа с чиновниками, а от своих сотрудников требует не затрагивать острые, болезненные для властей темы. Хакеры приводят диалог Собчак с Владимиром Табаком, главой провластной организации «Диалог», курирующей цензуру в интернете. Табак остался недоволен интервью с Собчак-блогером Ильей Ремеслом, который позволил критику Владимира Путина.
6: Но если серьезно, я и правда виновата и понимаю. Я искренне считаю, что такой с этими тезисами выгоден сейчас СВК. Но, конечно, могу ошибиться, потому что прямо никто это не признает. Поэтому вот так.
8: Хочу, чтобы ты жила в ощущении, что я могу тебя не простить.
6: Я так и живу.
8: Не знаю, смогу ли я после этого общаться, как раньше.
5: Из другой возможной переписки сотрудницей Собчак выясняется, что представители мэрии Москвы напрямую связывались с подчиненными Собчак, хамили и требовали извинений.
9: Я на Собянина не нанималась работать, чтобы какая-то чиновница водила хуй. По губам мне требовало извинений. Я что, в Чечне?
5: В переписках с возможными сотрудниками мэрии мелькают многочисленные

0: и просьба, цитата, поддержать официальные пресс-релизы властей. Из скриншотов также вытекает, что государственный мессенджер Макс – главный рекламодатель холдинга Собчак. За негативные посты про госмессенджер Собчак пообещала штрафовать сотрудников на 50 тысяч рублей.
1: Я объяснять, что они главные наши рекламодатели.
0: В файлах упоминаются якобы контакты Собчак с Сергеем Новиковым, главой управления общественных проектов администрации президента России. В 2024 году Собчак предлагала ему поддержать музыкальный фестиваль в Архангельской области. Тот якобы ответил:
2: «Ксения, поскольку в прошлом я уже получал упреки за то, что якобы согласовывал какие-то ваши действия, то отвечу просто – нет».
0: Журналисты издания агентства проанализировали упомянутые в скринах правки от чиновников и самой Собчак. Они совпадают с правками, которые вносились в новости. В комментарии агентства Собчак назвала такой анализ некорректным. В комментарии «Медузе» Собчак назвала ВЧК, УГПУ и Black Mirror анонимными помойками с анонимными скриншотами. Все скриншоты называла нарисованными. На момент написания этого материала «Радио Свобода» не удалось связаться с Собчак.
3: СВК там в одной из цитат упоминалось, вот ВЧК УГПУ, телеграм-канал пишет, что предположительно эта аббревиатура означает Сергей Владиленович Кириенко, зампервый замглавы администрации президента Российской Федерации. А с нами в прямом эфире главный редактор проекта «Можем объяснить» Максим Гликин. Максим, здравствуйте.
4: Добрый день.
3: Хочется узнать ваше впечатление, вот что из возможных сливов вам показалось наиболее любопытным и отражающим то, как российский медиарынок выглядит прямо сейчас изнутри.
4: Я хотел сказать, что мы тоже анализировали, ну, в нашем издании «Можем объяснить» эти утечки. Мы обнаружили еще другие события, которые тоже подтвердились. Вот, например, тот фестиваль в Онеге, который вроде бы забраковал Новиков, на самом деле все-таки произошел и при участии Собчак. То есть там как бы это и многие другие вещи действительно подтверждаются. Вот. И тут уж можно судить, это так хорошо, ловко продумали эти организаторы кампании, или это все-таки, как говорят, highly likely, но на мой взгляд, это действительно highly likely, то есть очень похоже, что все-таки это голос Собчак, текст Собчак, и люди, с которыми общались, реальные. Ну, кстати, я бы еще отметил, что ни один из них пока и вряд ли в ближайшее время не прокомментирует это, действительно, она с ними так общалась и так писала. Кроме, пожалуй, мог бы это сказать Ермак, но Ермак как раз, у него самого там следствие, ему не до того. Поэтому в ближайшее какое-то время мы не поймем, то есть не найдем никакого независимого подтверждения тому, что это правда или неправда, мне так кажется. Вот это так, если говорить о подлинности переписки.
3: На этот фестиваль, кстати, я тоже обращал внимание и нашел вот это видео Собчак, довольно-таки, кстати, провалившееся в прокате по ее обычным цифрам, там 152 тысячи просмотров всего лишь, он прошел, да, год назад, действительно. Ну, я не исключаю, что просто не получили поддержку, но решили провести хотя бы на какой-то минимальный грант, может быть, от региональных властей. И хочется напомнить нашим зрителям, что вообще эта история возникла после интервью с солистом группы Short Paris. Они туда вместе ездили, там все снимали, и тогда же рассуждали о том, как здорово, что остались, и можно вот это все вообще здесь устраивать, общаться с народом и так далее. Ну, в общем, к чему я это все это веду? К тому, что Собчак раз за разом выстраивал такой образ человека, который всю Россию объездил. Со всеми совершенно на короткой ноге, короткой руке, других частях тела. Со всеми она может и готова поговорить. И тут, возможно, предположительно, но выясняется, что, ну, все-таки через рукопожатие, через администрацию президента в идеале по согласованию. Вот эти детали, что они меняют в этом восприятии того, как сейчас устроены медиа внутри России? Неужели это, скажем так, обязательное условие? Обязательные теперь правила игры? Если раньше мы, как журналисты, обязаны были проговаривать все эти истории, иностранные агенты, нежелательные организации и так далее, то сейчас намного еще шире получается список требований, помимо того, что не война, СВО и так далее, и прочие такие эвфемизмы российской пропаганды приходится использовать внутри России, дабы не нарушить закон. Но еще помимо этого заводить на всякий случай дружбу с администрацией президента, с чиновниками из московской мэрии и так далее.
4: Я бы сказал, что тут как бы вот меня впечатлило две вещи. Первое, действительно, это, кстати, не только меня, а то, из какой позиции она, если это правда, общается с этими чиновниками, да, не самыми крупными, то есть там не с Кириенко даже, не с каким-то его замом, не с главой администрации, а с гораздо ниже находящегося в иерархии там Табаком, или там не с Собяниным даже, а с Немирюком, или даже не с Чемизовым, а с пресс-секретаршей Чемизова. И вот эти люди вот на таком уровне ей хамят, отказывают, указывают. И все это очень плохо выглядит. То есть как бы вот этот миф был, что она действительно совсем на короткой ноге, чуть ли не с Путиным самим, и к

0: крестницы его и так далее. Вот он трещит по швам после этой переписки, если она подлинная, потому что вот такого даже низкого уровня люди смеют ей указывать. А она, собственно, может указывать только своим подчиненным и на них, так сказать, отыгрываться. Вот. И это немного, это меня удивляет. Я все-таки думал, с учетом, что ее все-таки муж директор, режиссер крупных театров московских, что все-таки у них уровень отношений, связей и, так сказать, и крыша, что крыша повыше где-то находится. Вот. А у нее вот этот уровень ниже гораздо. И ее уровень вообще в иерархии. И, кстати говоря, еще сразу после выхода этих публикаций Соловьев прямо напрямую уже на нее доносит, говорит, вот надо ее проверить, это предательство, заговор с Нарусовой и так далее. Ну, то есть пропаганда не будет ее щадить и не будет вот эту самую поддерживать ее версию, что это все там сливы какие-то, иноагентские, дурацкие. Нет, нет, они всерьез это воспринимают и воспримут еще. Просто вот я говорю, что вот меня поразил тот уровень не очень высокий или совсем не высокий, на котором, вот, котором она общается с чиновниками. Это очень печально. Это, ну, как бы, я даже расстроился, я бы сказал. Это первое вот впечатление сильных. Ну и второе, как бы развенчивается другой миф. То есть даже уехавшие часть наших коллег, не будем никого, так сказать, тыкать палочкой, говорят, нет, в России еще остались медиа, которые могут работать, ну, относительно свободно, да, соблюдая военную цензуру, но, ну вот, пожалуйста, вот есть осторожные медиа, которые вот это все пишут, есть вот другие каналы Собчак, есть люди, которые снимают какие-то фильмы для Собчак. Хорошие, достойные люди. Можно и там, ну, с ограничением, но можно. И вот вся эта история показывает, что нет, никак, то есть можно что-то делать, но это не журналистика. Да? То есть настоящей журналистики там, ну, она невозможна. Нет. Ну, может быть, как где-то в регионах, каких-то недобитых, я не знаю, медвежьих углах, дай бог. Но в целом нет, не надо врать, нет, ничего невозможно, это миф. Невозможно вот буквально ничего из того, что составляет нашу профессию журналист. Вот это как бы такой был миф, и вот это очень хороший. И каждый раз, когда мне следующий скажет, нет, ну там все-таки что-то возможно писать и делать, и покажет примером Собчак, я ему покажу вот эту переписочку всю и скажу, ребята, нет, нет, нельзя.
1: То есть в каком-то смысле можно предположить, что медиахолдинг Собчак – это та самая вот витрина вместо «Эхо Москвы», как и бывший главный редактор я называл эту радиостанцию, ну, в каком-то смысле, что разные мнения, разная информация и так далее. Но вот к слову о том, как и возможно, и почему это происходит, ВЧК УГПУ сегодня еще опубликовал со ссылкой на источники информацию о контактах с властями Москвы и Подмосковья. Я хочу процитировать. Заключается, как это вообще работает, пишут авторы этой публикации. Заключается договор с ОНО, это автономная некоммерческая организация, без тендера, разумеется, на информационное сопровождение. Суммы от 50 до 100 миллионов рублей. В цену этого сопровождения зашиты антикризисные коммуникации. По сути, это согласование с мэрией всех острых тем, которые можно и нужно освещать. Конец цитаты. Максим, ну вот если предположить, что эта информация достоверная, в каком-то смысле можно понять, почему в мэрии Москвы так ревностно, мягко говоря, реагируют на негатив и требуют корректировки. Но как вы думаете, насколько стоит доверять такой информации вплоть до конкретных чисел с кучей нулей?
0: Просто это не противоречит не то, что моей картине мира, а не противоречит реальным событиям. Вспомните, например, Урару. Когда-то Урару, тоже такая витрина, я бы сказал, когда-то Урару была вполне себе бойким, ярким изданием, значит, в котором там, где, который делал панову, у нее заместителем был Колезев, известный человек, который сейчас обозревает, вот, составляет рейтинг каналов, они были достаточно, ну, интересными, свежими, и по сути это был на какой-то момент, ну, очень сильный, яркий поток новостей об Урале, мы очень много черпали оттуда информацию. Это был очень хороший, серьезный, интересный ресурс. Но потом, я не знаю, с какого момента, я так долго не отслеживал специально, Урару стал вот тем самым информационным партнером области, партнером мэрии, партнером, значит, видимо, и округа. То есть Панова была гражданской женой тогдашнего, значит,

0: мэра, она потом оказалась девушкой там, значит, полпреда, и там потом губернатора, потом ее, вот точно как Собчак, потом ее судили за то, что она там какие-то условия нарушила, если помните, а потом выяснилось, что туда зашли в капиталы какие-то еще местные бандиты и какие-то или местные криминальные бизнесмены. И вот во что сейчас превратилось Урару. Оно, там оставшихся, которые уже соблюдали все правила, уже писали все как надо про войну. Вот их там был обыск, их тоже посадили, их слили с Ридовкой. То есть все, там оно закончилось. То есть я к чему это рассказываю? Во-первых, мы это видели, как это работает. Вот это, с чего начинается, с какого-то информационного, так сказать, обслуживания, и к чему это приводит в итоге. А кроме того, мы видим, что, значит, что вообще стоит встать на этот путь, заключить одну сделку с дьяволом, то все, как говорится, песенка ваша спета. Вы не удержите это СМИ никогда. Вот, после первой сделки с дьяволом начнется вторая, третья, а вот сейчас военное время, военная цензура. Ну, невозможно, как говорится, уцелеть. Как говорится, коготок увяз, завяз, и всей птичке пропасть. Вот ровно про такие СМИ. И поэтому, в каком-то смысле, я не удивлюсь, если осторожно медиа, да, отчасти это уже происходит, но повторят судьбу, значит, Урару.
1: А конфликт бессрочный, как прям с Минобороны, еще такая вот немножечко кровавая параллель здесь, ну, с моей стороны просматривается. Но на что еще я лично обратил внимание, через вот эти возможные сливы можно еще обратить внимание на то, что именно прямо сейчас беспокоит российские власти разного уровня их регалий и информация, о чем они вообще предпочли бы скрыть. Вот негатив про мессенджер Макс, топливный кризис, забой скота в Сибири. Но неужели здесь, как минимум, если взять топливный кризис, можно хоть как-то сбросить градус недовольства и элементарным замалчиванием, если уже очереди на заправках, ну, невозможно не заметить. Я полагаю, ну, у каждой там третьей семьи наверняка имеется автомобиль, и наверняка кто-то из автолюбителей, так называемых, в очереди уже простоял за последний месяц-два.
0: Я бы сказал так, что, во-первых, это правда происходит. Вот мы сегодня буквально опубликовали статью, как в официальных, по сути, кремлевских каналах, это центр управления регионом такой кремлевский, который и центры в регионах, которые, значит, указывают губернаторам, их там зам по политике, как надо себя вести. Вот там прямо открыто, без всяких сливов, публикуются вот эти самые методички по поводу того, что нужно объяснять, что ажиотаж, что всему беда, все проблемы это ажиотаж, это слив, это вбросы о дефиците бензина. На самом деле никакого дефицита есть, а здесь дефицит спокойствия, дефицит хладнокровия. Вот надо гасить этот ажиотаж и объяснять, что все есть, а вот паникеров будем прищучивать. Вот такая политика, и мы это видим, что это на практике происходит уже, вот такие мантры. А внести в измученные, запутавшиеся, вот эти за 5, почти за 4,5 года войны, вот мозги россиян, вести еще большую сумятицу, они могут, умеют. А кроме того, надо сказать, что все-таки есть какой-то большой класс просто пенсионеров, у которых нет этих машин, или там уже давно нет. И для них это, они верят всему буквально, они буквально зомбированы, гипнотизированы этим, ну и так далее. Но как минимум сумятицу в умы они внести могут. Вот это не все так однозначно. Как помните с Боингом когда-то. Так никто и не понял. Вот они смогли такой белый шум навести, что так и никто и не понял. Ну, из населения, что там было. Вот, и сейчас они умеют делать, и не знаю, надолго ли этого хватит. Ну, вот сейчас сбивать с толку россиян они любят и умеют. И сейчас ровно этим занимаются. Так что в этом плане вот эти, то, что мы сейчас читаем, ну, это полностью соответствует тому, что они реально и делают.
1: Ну и боюсь, эта мантра не все так однозначно, она по-прежнему актуальна для российской пропаганды и российских чиновников в том или ином виде, они по-прежнему ее пользуются. Ну и отдельно сегодня хочется напомнить трек карьеры Ксении Собчак со времен ее работы в редакции телеканала «Дождь». Сейчас спектр ее гостей на интервью максимально широкий, от Игоря Синяка до Александра Дугина, от Андрея Губина до Екатерины Гордон, что на самом деле делает, ну, явно возводит ее в некий топ русскоязычных интервьюеров в русскоязычном же YouTube. И именно ее сетка телеграм-каналов, она зачастую одной из первых, как минимум, реагировала на ключевые события в стране с видео, прямо как раз-таки с места событий, происшествий и так далее. Все подробности хотим рассказать в нашем сюжете.
2: У меня есть амбиция жить в России, есть амбиция делать те маленькие добрые.

0: дела, которые у нас получаются. И я думаю, что получаются они в том числе, потому что благодаря Владимиру Владимировичу Путину я могу жить в этой стране, могу работать, а не сидеть в тюрьме.
1: Ксения Собчак построила одну из самых ярких и обсуждаемых карьер в медиа в современной России. Отойдя от образа скандальной ведущей реалити-шоу и светской львицы, Собчак работала на телеканале «Дождь», задавала Путину острые вопросы, в том числе о недопуске к выборам Алексея Навального, участвовала в президентских выборах и впоследствии создала собственный медиа-холдинг.
2: У нас оппозиционных кандидатов не пускают на выборы, либо создают проблемы. Я это чувствую на себе. И мой вопрос с этим, почему так происходит? Неужели власть боится честной конкуренции?
1: Несмотря на дружбу со многими оппозиционерами и участие в протестных митингах, в адрес Собчак часто звучали обвинения в лояльности политическому режиму Владимира Путина, который в 90-е был подчиненным ее отца, работая в мэрии Петербурга. В СМИ Собчак иногда и вовсе называли крестницей Путина. Претензии к Собчак разгорелись с новой силой после начала полномасштабной войны против Украины. В результате зачистки властями политического поля и вынужденного отъезда многих независимых журналистов Собчак заняла нишу одной из главных интервьюерок, у которой появился доступ и к провластным спикерам, и к тем, кто покинул Россию после начала войны. В 2022 году Собчак и сама временно уезжала из России. Тогда троих ее сотрудников арестовали по делу о вымогательстве у главы Ростеха Сергея Чемезова. Суд впоследствии назначил им от 7 до 7,5 лет строгого режима. В феврале 2026 года в интервью с Екатериной Гордон она назвала их заложниками и отметила, что целью этого дела было подставить ее.
3: Они, по сути дела, заложники. У меня связаны руки. Я, очевидно, не могу ответить на этот вопрос и поэтому не отвечаю.
1: К вопросу современной российской цензуры, в следовании которой журналистку часто обвиняют коллеги, Собчак подходит творчески.
4: Потому что на самом деле сформулировать так сложно, чтобы интонационно дать понять, о чем ты говоришь, но при этом не присесть и под проблемы не привести себя, это же супер навык. Это супер классная творческая задача, потому что, ну вот прям мы с редакторами иногда придумываем, по 2-3 раза переписываем какой-то кусок, предлагаем версии, ну то есть это прям классная творческая работа.
1: После слитых в июле личных переписок и аудиозаписей, подлинность которых Собчак отрицает, ей досталось и от пропагандиста Владимира Соловьева.
5: И мы знаем, что в окружении Путина есть люди, которые, они знают откуда. Потому что выяснилось, что у одной израильской журналистки тесные связи с представителями ближнего круга Зеленского, переговариваются по телефону, сливают информацию. А как отнестись к этому, когда в скрытой переписке вдруг выясняется, что в интересах иностранных агентов, предателей нашей Родины, навальнистов, лично Навального, действовала действующий сенатор Российской Федерации и ее дочь?
1: Ксению Собчак также критикуют и коллеги.
6: А Собчак, она стоит буквально обострена с двух сторон. Ее ненавидят и одни, и другие.
1: Собчак на реплику Варламова ответила в своем телеграм-канале.
3: Я знаю, что моя дорога всегда будет связана с неблагодарностью и непониманием. А если вдруг будет какая-то, не приведи Господь, бешеная революция, то еще и с тюрьмой.
1: Собчак добавила, что ей искренне кажется важным делать то, что она делает.
7: Тему продолжим с главным редактором проекта «Можем объяснить» Максимом Гликиным. Максим, как вы думаете, каковы последствия вот этого выпада Владимира Соловьева в адрес Собчак, да и ее семьи, получается, тоже?
8: Я практически уверен, что ни от каких выводов Соловьева никаких последствий быть не может. Потому что он не про то, чтобы, так сказать, для кого-то как-то наказывать, карать или даже доносить. Все решается, все видят, все знают и понимают. И решает, он может донести чью-то позицию или, например, побежать перейти паровоза, пока позиция это не выработана. Вот. Я думаю, там, где надо, в кабинет внимательно изучают эту переписку. Кроме того, я вообще даже не исключаю, что мы же не знаем, кто такие эти люди, которые ее слили. Может быть, это даже игра каких-то тоже силовых кланов там, или каких-то филиалов силовых кланов. Мы ничего не понимаем. Это какой-то слив явно не... То есть это не расследование же ФБК или там, не расследование там, центра досье. Да? Это тоже откуда-то из тех, я бы сказал, труб слив –

0: Откуда вообще вы знаете, что сливается? Тот же ВЧК ГПУ, например, публиковал интервью с тем самым Матусом, который, значит, давал много всякой информации, явно агент, которого все открыто называют, ну, человеком, значит, решал и ФСБ, да? То есть, кто сливает этим людям, мы не понимаем. Поэтому, возможно, решение по Собчак уже даже принято или обсуждается еще до этих сливов. И эти сливы еще вне всякого Соловьева уже являются некоторым началом какой-то кампании против Собчак. Вот я бы так, уж точно не Соловьев им будет указывать. У Соловьева, может быть, и выше позиции в иерархии, но не намного выше, чем у Собчак, я бы так сказал. Вот.
1: И у нас постепенно заканчивается время эфира, поэтому попрошу вас коротко ответить. Как вы думаете, что будет с репутацией Собчак, учитывая, что, ну, сложно отрицать ее миллионы просмотров? Повлияет ли это на доверие аудитории?
0: Да, я думаю, повлияет. Я думаю, что какая-то значительная часть аудитории все-таки верила, что это достаточно самостоятельная, если не независимая, достаточно автономная от российской власти СМИ. И, ну, и думаю, что какая-то часть отпишется. Ну, я не знаю, какая, трудно гадать, но какая-то часть тех, которые верили в какую-то автономность этого медиа, они после
1: Наверняка не в
0: этого
1: восторге от
0: сильно
1: происходящего, да.
0: сомневаются
1: Максим, у нас, к сожалению,
0: делать свои.
1: заканчивается время эфира. Большое вам спасибо за этот разговор. Главный редактор проекта «Можем объяснить» Максим Гликин был сегодня с нами, подводя итоги, вот тут промежуточные итоги этому медиа-скандалу. О новых событиях завтра расскажу вам в это же время. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.
5: Любая история про тюрьму прям сильно ее описывает. Это такой скучный тупизм бесконечный. Ну, жестокий, скучный тупизм. Фраза полностью характеризует тюрьму.
6: Здравствуйте, меня зовут Виктор Кульганик. Я автор и продюсер подкаста «Азбука тюрьмы». Весной 2021 года на канале «Настоящее время» вышел документальный сериал режиссера Андрея Сильвестрова «Азбука тюрьмы». Герои этого проекта – люди, которые были осуждены и получили реальные тюремные сроки. Многие из них не согласны с решением суда и считают, что их дела были сфабрикованы. Многие свою вину признают. Вот что говорит об этом проекте режиссер «Азбуки тюрьмы» Андрей Сильвестров.
7: Появилось очень много знакомых и близких людей через вот буквально вот одно рукопожатие, которое по тем или иным причинам этот опыт получает. Это стало уже не чем-то очень далеким. Вот есть там мы, законопослушные ребята, которые соблюдают закон, которые занимаются там, скажем, искусством или наукой, или политикой, или чем-то еще, но делают это в рамках законодательства и, в общем, не связывают свою судьбу с тем, что они могут оказаться в тюрьме. То есть у них как бы такой графы в плане не стоит. А тем не менее, так получается, что в силу разных причин они этот опыт получают. Это касается театральных режиссеров, киноактеров или вот действительно людей, которые так или иначе связаны с политическим активизмом.
6: Среди тех, с кем удалось пообщаться в съемочной группе, люди самых разных профессий, призваний и убеждений. Рассказы некоторых героев вы уже могли слышать в предыдущих эпизодах подкаста. Это и участница группы «Пусси Райт» Мария Алехина, и бывший топ-менеджер компании «Юкос» Владимир Переверзин, и поэтесса

Тесса Алина Ветухновская. Но большинство имен героев этого проекта вряд ли кому-то известно. Однако от этого их истории не менее интересны и значимы. И их голоса вы тоже обязательно услышите в следующих эпизодах подкаста. Слово режиссеру документального сериала «Азбука тюрьмы» Андрею Сильвестру.

0: уникален, потому что мы называем тюрьмой, ну, как бы что-то одно, а на самом деле это большое количество очень разных обстоятельств, в которых все зависит от того, ну, от твоего предыдущего опыта, во-первых, во-вторых, вот той ситуации, в которую ты тебя погружают, потому что все колонии, вот, и все люди имеют, которые у нас снимались, очень-очень-очень-очень разный опыт, как взаимоотношения там с системой, так и взаимоотношения с населением тюрьмы, так и с, ну, своими собственными переживаниями. И вот рассказ о том, что это не, ну, не, ну, не некое единообразное зло, а сумма очень разных опытов, является для нас основой нашего высказывания.
1: Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте currenttime.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. Герой этого эпизода – Олег Навальный, бизнесмен, младший брат российского оппозиционера Алексея Навального. Олег закончил финансовую академию, был главой департамента и отвечал за логистику в Почте России. Потом занимался собственным бизнесом. В декабре 2014 года вместе со своим старшим братом Алексеем был осужден по статье «Мошенничество» по делу Ифраше. Алексей получил тогда условный срок и был отпущен в зале суда. Олег получил 3,5 года колонии общего режима.
2: Взять подсудимого Навального Олега Анатольевича под стражу в зале суда. Срок отбывания наказания Навальному исчезает с 30 декабря 2014 года.
1: Европейский суд по правам человека признал приговор произвольным и необоснованным, но Олег отсидел весь срок – 1278 дней. В заключение Олег Навальный учил языки, рисовал, заочно учился на юриста и вел свой блог. Выйдя на свободу, он написал книгу «3,5 с арестантским уважением и братским теплом». Вот что говорит сам Олег об этом времени.
3: Любая история про тюрьму прям сильно ее описывает. Это такой скучный тупизм бесконечный. Ну, жестокий, скучный тупизм. Вот эта вот фраза полностью характеризует тюрьму.
1: В словаре Брокгауза и Фрона мы можем прочитать следующее описание понятия «воровской язык». Вымышленный, условный язык, на котором изъясняются между собой лица, занимающиеся воровством, мошенничеством, нищенством. Наряду с ним, и отчасти с ним переплетаясь, стоят условные языки матросов, рудокопов, извозчиков, проституток. При изображении быта этих классов знаменитейшие писатели, такие как Шекспир, Диккенс, Гюго, прибегают к выражениям в нем употребительным. Так и герои документального сериала и подкаста «Азбука тюрьмы» не могут в своем бытоописании обойтись без рассказа о том, какое впечатление произвел на них специфический язык зоны.
3: У меня есть любимое слово, оно не слово, это какое-то междометие «урурур». Может быть, слышали его. Я как понял, это тюряжная штука, и это такой оклик. То есть ты когда из решетки там кого-то зовешь в камере соседней, ты кричишь ему «урурур». Нужно позвать какого-то человека из соседней камеры или из соседнего корпуса, или просто кого-то позвать. Ну, кричать «эй», там «ты» или по имени. И как я понимаю, может быть, какая-то с этим связана история, что так нельзя. Ну, потому что если по имени кричишь, то как бы ты выдаешь, кому ты кричишь. И поэтому нужно вроде позвать своего, но нужно как-то так позвать обезлично. Поэтому вот как бы кричат «ур-ур-ур», это такой, не знаю, бандитский клич, но он ужасно смешной. Почему «ур-ур-ур», черт его знает. И поэтому ты просто кричишь там в решетку там «228, ур-ур-ур», или что-нибудь, ну там камеру какую-нибудь, или, ну то есть, и уже человек понимает, что его зовут. Не знаю, чем это связать, ну то есть мы же тоже окликаем друг друга по имени и так далее, но никто никому не кричит, конечно, никому «ур-ур-ур». Я просто, ну там, заехал, 3 дня сижу, или 4 дня сижу. И с нами сидит какой-то еще белорус, какой-то сидит, по которому отсидел уже полжизни. И он там кого-то собирается вызвать, и забирается на решетку, и как во все горло давай орать «ур-ур-ур» туда. Я думаю, что происходит, какой-то дурдом, какой-то белорус кричит, как сова в эту решетку. Но вот потом мне объяснил, что «ур-ур-ур» — это вот такой, типа, призыв, чтобы не палить имя. То есть нельзя кричать «Вася», «Петя» или «Митя», потому что менты могут услышать. И нужно вот крикнуть «ур-ур-ур». Но просто когда тебя об этом не предупредили, и какой-то 50-летний белорус в решетку варят, как сова, это, ну, это ужасно забавно и как-то вообще странно смотрится. Поэтому, может быть, я это слово запомнил. Это ужасно мило, когда такие огромные мужики с сиплыми голосами там кричат «уру-рур», и это разные «уру-рур», и ты знаешь, чье это «уру-рур», и понимаешь, кто тебя как зовет. Это прям ужасно мило. И еще есть другое маленькое короткое слово, тоже у меня без истории, но было бы классно, если бы оно куда-нибудь попало.

0: попало в какие-нибудь там словари или аналоги, это слово «хохотало». Ну, то есть им как бы называют голову. То есть вот, ну, как голова, и вот она как бы хохочет, поэтому хохотала. И оно ужасно мило звучит, особенно если там кто-нибудь ругается, там говорит, я отобью тебе хохотала. Это прям вот ужасно. Ужасно смешно, мне кажется. Не знаю, это лучшее, что, может быть, что есть вообще в тюремном лексиконе.
1: Как я уже говорил ранее, Олег Навальный долгое время работал на Почте России, где занимался логистикой. Именно поэтому все, что связано с транспортировкой, доставкой, организацией и планированием, вызывало у него самый непосредственный интерес. Вот рассказ Олега Навального о транспортной системе внутри отдельно взятой тюрьмы.
0: Ну, это транспортная система, по которой передаются сообщения или грузы. В общем-то, в тюрьме это делается из всего, из чего можно сделать веревки. То есть обычно все, кто приезжает в СИЗО, они там в первые две недели теряют все свои свитера, шерстяные носки и вот такие вещи, потому что из них постоянно, ну, то есть они распускаются, из них делаются километры этих веревок. Сделал веревку, и у тебя такой длинный конец веревки, и, например, тебе нужно связаться с камерой ниже. Ты там им шумишь определенно, есть, ну, ур-ур-ур, да, кричишь, есть определенная, это там, типа цинковка называется, это та последовательность стуков или звуков. Где-то ее соблюдают, где-то не очень хорошо соблюдают, ну, типа, все зависит от тюрьмы или от СИЗО. Ну, вот с ними, значит, связываешься, говоришь, давай наладимся. Он говорит, давай наладимся, это, то есть, сделаем эту дорогу между камерами. Ну, и ты ему сбрасываешь, если вот самый простой способ наладки, это когда у тебя камера находится внизу. Ты просто кусок веревки выкидываешь вниз, они делают из чего бы то ни было удочку, так называемую. Удочка это, ну, просто такая длинная фигня с крючком на конце. Вытаскивают в свою решетку эту палочку с крючком, видят, что конец веревки спускается, цепляют его и затягивают к себе. И получается такая веревка между камерами. Она по длине, понятное дело, больше, чем расстояние между камерами. То есть это сложно объяснить без рисунка словами, но я попытаюсь. Ну вот, значит, у тебя есть привязанный один кусок веревки к одной решетке и привязанный кусок веревки к решетке ниже. Ну и все, ты привязываешь какой-то груз к этой веревочке, и снизу эту веревочку могут втянуть внутрь и груз вместе с ним. Периодически охранники их там находят, изымают, режут и всячески с ними борются. Ну и зэки плетут свои, поэтому каждый обыск вот в какой-нибудь Бутырке, они, наверное, километра, ну, по 4 этих веревок у зэков забирают. И, естественно, этой же ночью зэки, как пауки, плетут еще 4 километра веревок. Вот это и есть дороги. На этом тюрьма стоит, это вот, значит, как это, вены тюрьмы, и вот, значит, кровь нас всех, это вот наши дороги, и дороги должны быть, и вот эти канаты нужно плести. Ты не можешь сидеть и, типа, считаться порядочным арестантом в СИЗО и не держать связь с другим порядочным арестантом. То есть даже если ничего друг другу не отправляется, все равно каждый вечер все эти дороги налаживаются. Ну, по ним же идет информирование. То есть основная это суть дорог, это, понятное дело, сбор вот этого, этих каких-то товаров и разгонка этих товаров, потому что сидит куча зэков, у которых ничего нету, и им там два раза в месяц отправляется немного покурить, немного там каких-то конфет, немного чая. Ну, это как бы символизм, да, некий, но все равно это происходит. Ну и потом самое главное, чтобы они по системе этих дорог курсируют курсовые, важные информационные сообщения от блатных, от смотрящих за тюрьмой. И вот они говорят, что должным образом доводим до вашего сведения, что вот, значит, вот такие-то люди заселились, такие-то люди уехали на этап, или еще там какие-то поводы, по которым там информируют. Это самый прикол, что все, конечно, сидят с телефонами, все на связи и все остальное, и в этом нет никакого вообще смысла, вообще нет никакого смысла. Ну, то есть в бумажечках точно нет никакого смысла, а понятно, груз ты не перешлешь в телефоны, но все все равно эти дороги. Ну, потому что иначе будет совсем нечего делать, если не будет вот этой вот движения, потому что дорога это же не просто, ну там, ниточка. Ее нужно сплести, ниточку нужно спрятать. За ней человек должен у этих веревочек стоять, постоянно дергать, что-то там у него должны какие-то конфликты получаться, чтобы полночи эти конфликты решать из-за этих дорог. И вот как бы вроде веревочка, ну то есть это как кошка, дал зэку ниточку, да, как котенку, дал клубок, и он там типа занят играет, также зэку дал кусок ниток, и он там что-то из них делал, дороги какие-то, и вот там у него такие приколы. Менты тоже понимают, что то есть, если ты зэков вообще лишаешь коммуникации, вот такое, они, конечно, будут делать упор на коррупционную коммуникацию. То есть они будут там, ну, типа, пытаться охранникам заплатить, чтобы они что-то там перенесли или сказали и так далее.
1: Олег Навальный рассказывает о структуре, которая обеспечивает бесперебойную работу этих дорог, как об обычном технологическом процессе на любом производстве. Слушаешь эти истории и начинаешь забывать, что речь в них идет о тюрьме.
0: Мне было супер интересно, потому что я же логист, и у них мало того, что есть эти дороги,

0: Есть транспортные узлы, есть сопроводительная документация, отдельная сопроводительная документация на груз, отдельная сопроводительная документация на документы. Важные документы выносятся в журналы важных документов. Это там, это вообще, это действительно очень интересная типа штука. Ну, есть, как она называется? Наверное, точковка дорожника, что-то типа того. Я, может быть, есть. Точковка – это любой документ, в котором ты отмечаешь что-то важное. То есть у каждого есть много разных точковок. Самое главное – это у какого-нибудь там смотрящего за лагерем, где он точкует, то есть отмечает, кто там сколько отправил там, на черное, там, на лагерь и так далее, и так далее. Чувак, который смотрит за игрой, точкует, что там кто выиграл или проиграл, сколько он отправил, там, кому и прочее, прочее. Чувак, который стоит на дороге, то есть дорожник, который ответственен за все вот эти веревки, стуки и все остальное, у него есть тоже точковка. Это листик, на котором он отмечает, откуда он что куда передал. То есть его камера может быть транзитной. Поэтому если идет какой-то груз через его камеру, он отмечает, что он во столько-то получил груз из камеры, и тогда-то этот груз отправил в другую камеру по его назначению. Если отправляются какие-то важные документы или какой-то маленький типа документы, записочки с сим-картами, там, с чем угодно, со всем остальным, он также делает пометку. Дорожник – это чувак, который стоит у решетки. То есть он, ну, вот он, вот, если камера такая проходящая, это большой транзитный узел, то есть она может держать связь там с 5-6 камерами еще. Ну и другие, и все ему там шумят, и он должен отреагировать, затянуть, шумят. То есть они ему кричат: «Ур-ур-ур, 228, прими груз». Он его там тащит себе, там есть все, там принял от души в душу, душевно и так далее. И передает дальше. Он такой чувак, который вот с этими веревочками играется. У тебя идет вот этот сшитый мешок, к нему привязана записочка. Записочка строго определенным образом оформляется. То есть она пишет там, опять же, не словами, там, такими символами, да? Там из такой-то в хаты, такую-то в такую-то хату. То следует груз, такой-то груз, и, значит, с ним его сопровождает малява. Ну, то есть вот этот вот сопроводительный документ.
1: Интересен рассказ Олега Навального и о том, как он столкнулся с настоящей бюрократией во время попытки передать посылку с помощью придуманной арестантами тюремной почты.
0: Было много лука передачки же. То есть у нас сидят 4 человека. Какие-то есть друзья, родственники, просто сочувствующие люди. Они шлют всякую фигню. Ну, фигню или не фигню. И вот, ну, типа холодно, все решили послать нам много лука, чеснока. Родственники мои, там, жена, у чувака, который сидел, ему девушка, там, 3 килограмма этого лука принесла. Как белорус тоже чеснок заслали. Ну, короче, сидим, у нас куча чеснока, это лук, но мы его давай разгонять по тюрьме. А что, ну, а что с ним делать? Так он прорастет весь и испортится. Ну, и вот так все классные. Все такие языки сидят, ничего нету, такой бах, килограмм чеснока. Ну, классно, вообще, брат, подогрели нас, давайте там поедим чем-то с чесноком. Ну, это такая веселуха. Прикол, я отправлял кому-то то ли чеснок, то ли лук куда-то там через корпуса килограмм. И мне этот лук 2 раза возвращали с половины дороги, потому что говорили: не про братан, неправильно написал, там неправильно приписал маляву грузу. Маляву я вложил внутрь, а написал, что она прикладывается еще к грузу. То есть как будто можно было бы понять, что, ну, с грузом была записка, и она пропала. Вот как бы так. И вот дорожник, который это пересылал, он боялся, что его обвинят в том, что записка пропала. Ну, потому что мало чего в записке. Потом ему скажут, там было 4 сим-карты, на каждой было 100 тысяч рублей. И он будет весь свой срок эти типа, деньги возвращать. И поэтому, конечно, он не хочет. Поэтому он посчитал меньшим злом отправить груз обратно. Ну и потом скучно ему. Я ему обратно его еще отправил лук. Он там мне опять его что-то отправил. А так вроде и ночь прошла. То есть прям натурально, если почувствовал, как в почте. Это когда там тебе какой-нибудь транзитный узел возвращает кучу почты обратно, говорит, ну, неправильно, что-то приписали и так далее. Прям один в один такой формализм.
1: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
2: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
3: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
4: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
5: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
6: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
7: Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
8: Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
1: Герой этого эпизода – Олег Навальный, бизнесмен, младший брат российского оппозиционера Алексея Навального. В неволе Олег Навальный рекомендовал учить языки. Причем начинать он советовал с тюремного. Навальный писал: «Тебя поразит его высокий слог и особенности оформления письменных сообщений. Только не сильно увлекайся, чтобы после освобождения не обнаружить, что в деловых письмах ты подчеркиваешь все, что связано с правоохранительными органами, волнистой линией». Конец цитаты.
0: Мойка, да, мойка – это лезвие, ну, одно из лезвий, когда ты разбираешь безопасную бритву. И это офигенный предмет, потому что он делает половину важной работы в тюрьме. Что я делал мойкой? Решетку пилил. Ты берешь обычное лезвие, ну, разбираешь безопасную бритву, там есть два или одно лезвие. Ты его другим, одно берешь лезвие и зазубриваешь второе лезвие, у тебя получается пила такая. И ты берешь это маленькой пилой и пилишь решетку железную. Ну, то есть это делается очень долго, но все-таки делается. То есть сидишь, ты зэк, у тебя время полно свободного. Два часа сидишь, пилишь решетку, и она распиливается. Можно выпилить решетку. А зачем она выпилится, решетка? Чтобы ты мог через систему этих дорог получать грузы, ну, чуть большего объема. То есть тебе где-то там собрали конфет в мешок. И он большой по размеру, и он в стандартную решетку не пройдет. Потому что стандартная вот эта ячейка этой решетки влазит, пролазит, ну, примерно сигаретная пачка. Если тебе нужно примерно батон хлеба через нее протащить, то, ну, нужно эту решетку выпилить. И вот ее пилят, делают больше отверстия, получают эти грузы. Потом охранники там видят через пару дней, они приходят ее заваривать, а потом ты дальше...

0: тюрьме Олег Навальный много рисовал. Среди его работ были и эскизы татуировок. По этим эскизам он сам набивал заключенным наколки. Вот одна из таких историй.
1: Мне осталось, наверное, пару дней до выхода. И, значит, я сижу в ПКТ с тремя грузинами. Один там какой-то положенец был, другой какой-то бродяга. Такими, с тремя прям грузинами-грузинами. У них там полжизни отсижены. И один такой говорит: слушай, Олег, вот я хочу от тебя татуировку. Вот чтобы именно ты мне сделал татуировку. Вот там ангелочек, который через такую... У него, значит, здесь одна вот эта звезда отрицаловская или какая-то воровская, не знаю, не буду даже делать вид, что я в этом сильно понимаю. И, значит, он хотел так, чтобы у него здесь была такая цепь, и здесь такой православный крест, и через этот православный крест и цепь ангелочек как бы эту звезду натягивает. Вот такая вот у него была идея, я, значит, отрисовал ему этот эскиз. И он говорит: ну наколи ангелочек хотя бы. Я ему говорю: ну как я наколю, мы сидим, а это помещение каменного типа. Это такая штука, где вообще ничего нет. То есть там даже кровати пристегиваются, ну и вообще нет ничего, ну то есть, понятное дело, никакой тату-машинки, ну ничего нет, вода просто и все. И тебе там три раза в день, один раз в день выпускают на прогулку и три раза в день приносят пожрать. Он говорит: сейчас мы все типа сделаем. Он, значит, там шумит в дверь, то есть стучит в дверь. Вот стучит нельзя, говорит, он же говорит, шумит в дверь, зовет охранника, просит у него иголку. Ну, значит, чтобы типа зашить что. Потому что по журналу охранник приносит иголку, и там по журналу он должен сдать ее. Дальше происходит обычный диалог, где он шутливо требует от этого, значит, бродяги-грузина расписаться в журнале за иголку. Тот, естественно, устраивает скандал, потому что не по жизни бродяги из Грузии нигде расписываться. Это вообще какая-то мусорская подстава. Ну, вот, значит, получаем иголку. Он говорит: сейчас сделаем жонку. А он, значит, берет вот эту обычную зайковскую кружку алюминиевую и под ней поджигает станок бритвенный, вот этого, из которого вытащили из него лезвие. Это просто пластмасса черная. Он ее поджигает, она начинает коптить. Он, значит, полностью обкоптил всю эту кружку алюминиевую, взял лезвие, эту копоть этим лезвием собирает. Такая получается горка вот этой черной копоти такой. Далее потом он берет мыло обычное, мылит им руки, помылил немного руки, у него такие руки все пенные. Берет эту пену, так снимает и перемешивает вот с этой черной фигней. Получается такая супер густая черная пена. Ее немножко в ней, ну он прям смотри, говорит, такую спичку в ней ставит, в ней стоит спичка, она супер густая. И он говорит: вот это типа краска. Я говорю: и что, типа эта краска? Он говорит: ну типа бей. Я говорю: а как типа бить? Он говорит: ну вот бери иголку. Берешь иголку, так обматываешь немножко ее ниточкой, ну, чтобы она краска была, макаешь вот в эту черную фигню и прям типа сидишь и колешь чувака. Вы понимаете, что иголка швейная, которую дают, выдает какой-то продольный, это нифига не татуировальная машина. Ну, то есть она толще гораздо. Я когда рисунок это колю, я прям слышу, как у нее прокалывается кожа. То есть прям слышу, он начинает, естественно, кровить, как свинья, ну, потому что нифига себе, я ему типа протыкаю, что значит такое лежит, истекает кровь, я его тыкаю вот этой черной жижей. А у чувака гепатит еще. Гепатит С. И я такой сижу и смотрю, у меня вроде раны на руке нет, думаю, ну это пиздец, нужно просто быть дебилом, чтобы попасть в это в последний день, типа отсидки, просто заразиться гепатитом С от какого-то чувака, просто каляя ему какой-то, просто какой-то грязи, вообще просто тыкая в него, в его тело. Но было весело вообще, собственно говоря.

0: Аппетита не было, и этот чувак, которому я холол, был такой более-менее нормальный тип. Опасная, но добрая история.
1: В эссе Иосифа Бродского «Писатель в тюрьме» автор писал: «Тюрьма – это недостаток пространства, возмещенный избытком времени. Для заключенного и то, и другое ощутимо». Олег Навальный словно вторит этой мысли в своих воспоминаниях о тюрьме. «Время – это твой единственный ресурс и твой главный враг одновременно. Если найти несколько занятий и выстроить их в очень плотный график, от которого будешь постоянно отставать, у тебя появится ощущение, что времени постоянно не хватает, и оно летит. Шах и мат время», – пишет Олег Навальный.
0: История про тюремные дрова. Тюремные дрова – это вафельные полотенца. Я не знаю, каким образом и где их изготавливают, и почему их так сделали, но они нифига не дымят. То есть, если ты возьмешь вафельное полотенце и подожжешь его, оно будет гореть, очень хорошо будет гореть, но оно дымить не будет, и никакого не будет запаха создавать, практически. Этим пользуются зэки, поэтому, в общем, с помощью этих полотенец готовят себе, разогревают себе еду. То есть, ты берешь вафельное полотенце, нарезаешь его полосками, скручиваешь такими трубочками, чтобы получалось, чтобы у тебя внутри был доступ воздуха. Прожигаешь ее, и она начинает так гореть. И у тебя, она еще так горит специфически, потому что она выгорает. Вот эта выгоревшая часть, она никуда пеплом не становится, она просто застывает. И тебе нужно ее руками отрывать, чтобы пламя было. И если ты не отрываешь ее руками, то пламя не происходит. И поэтому это выглядит так достаточно забавно. Один зэк стоит с пластиковым пакетом, который натерт мылом каким-то. С водой, например. Снизу, чуть ниже, зэк стоит с этим полотенцем, который горит. И он так руками отрывает у него сверху части. И он, этот пластиковый пакет греет. Если ты смажешь мылом полиэтиленовый обычный пакет, то его огнем, он не расплавится, ничего не будет. Поэтому это выглядит как волшебство. Один зэк берет вафельное полотенце, поджигает, и оно прям реально горит, как дровище. Другой держит просто обычный полиэтиленовый пакет, и он не прогорает, и в нем кипит вода. Или что угодно можно сделать. Можно взять алюминиевую тарелку, положить туда какое-нибудь там мясо вареного, или там просто мясо, которое там пришло тебе в передачке, и с помощью этих дров просто сделать из него шашлык. Это просто восхитительно. Можно шашлык в камере у себя, как прям дождаться майских, сделать шашлык, быть человеком. Это, во-первых, волшебство, потому что ты видишь, у тебя куча огня, делалось тепло, вроде никакого нет дыма, и сделал еду, и у тебя все эти желтые руки, потому что ты кусок этого полотенца, когда отрываешь, то есть это не пепел получается, а он, видимо, из какой-то синтетики лютой сделан. Поэтому у тебя красится очень пальцы. А ты же еще моешься раз в неделю, поэтому ты потом полнедели ходишь, у тебя такая желтая рука, и с ней нифига нельзя сделать. Это забавно, звучит как волшебство.
1: В своем эссе «Писатель в тюрьме», о котором я сегодня здесь уже упоминал, Иосиф Бродский писал: «Ни одна система, созданная человеком, не совершенна. И система угнетения не исключение. Она подвержена усталости, трещинам, которые вы обнаружите с тем большей вероятностью, чем дольше ваш срок. Другими словами, нет смысла смирять свои убеждения по эту сторону стены, потому что вы можете оказаться за ней. Вообще же, в тюрьме выжить можно, хотя надежда – это как раз то, в чем вы меньше всего нуждаетесь. Входя сюда, кусок сахара был бы полезнее». С вами был Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы», сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел летом 2021 года на канале «Настоящее время». Героем следующего эпизода «Азбуки тюрьмы» будет гражданская активистка, глава московского отделения партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова Ольга Шалина.
2: У нас был случай на перегоне между Екатеринбургом и Марьинском. Девчонка-цыганушка такая супербоевая была, очень просилась в туалет, ее не выводили, потому что они имеют право открывать дверь клетки, только если они в численном преимуществе. То есть они подходят втроем к клетке, отрывают клетку и выводят тебя. Ментовские правила понятны, но писать-то хочется. Цыганушка обозлилась, пописала в стаканчик. В следующий раз через эту решетку плеснула в этого мента. А она девка ростом просто метр не больше. Ты ее даже не ударишь, потому что она слишком маленькая, это унизительно То есть мент просто матерился и убежал. Жалко.
1: Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. Кроме этого, слушайте наш подкаст в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. До свидания.
3: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
4: Какую Россию мы оставим нашим детям?
5: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
6: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
7: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что ли.
8: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
9: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Настоящее время на радио «Свобода».
11: Сказать, что там вообще никаких проблем, наверное, неправильно, но они будут настолько незначительны, что, в общем, с точки зрения анализа им можно пренебречь.
12: Начальство в плохой форме. Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
10: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
13: Господа, стоимость одной радиостанции, финансирование ее в год, это стоимость одного крыла, одного бомбардировщика.
14: Тогда, когда я приехал, наша контора временно занимала комнаты на втором этаже здания, где на первом этаже продавали тракторы баварским фермерам.
15: Слушайте, слушайте. Сегодня начинает свои передачи новая радиостанция «Освобождение».
16: Привет, меня зовут Полина Галуева, я координаторка студии подкастов «Радио Свобода», которому в этом году исполняется 70 лет. О том, что за эти 7 десятилетий происходило в мире и на радио, в нашем с Иваном Толстым, историком «Радио Свобода», новом подкасте «70 лет свободы». Сегодня поговорим о рождении радио, первом эфире, который случился 1 марта 1953 года, и первых шагах, то есть годах жизни «Радио Свобода». Времена появления радио были тревожные. Только-только завершилась Вторая мировая война, а в воздухе уже разлеталось предчувствие Третьей мировой. В 1946 году Уинстон Черчилль произнес свою знаменитую фултонскую речь, и железный занавес опустился.
17: From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent.
18: От Штетина на Балтике до Триеста на Адриатике на континент опустился железный занавес. По ту сторону занавеса все столицы древних государств Центральной и Восточной Европы. Варшава, Берлин, Прага, Вена, Будапешт, Белград, Бухарест, София. Все эти знаменитые города и население в их районах оказались в пределах того, что я называю советской сферой. Все они в той или иной форме подчиняются не только советскому влиянию, но и значительному и все возрастающему контролю Москвы.
16: В странах же Западной Европы, по словам бывшего британского премьера, были созданы коммунистические пятые колонны, угрожающие демократии. Новую войну, по мнению Черчилля, могла бы предотвратить военная мощь Британо-Американского Союза.
18: Из того, что я наблюдал в поведении наших русских друзей и союзников во время войны, я вынес убеждение, что они ничто не почитают так, как силу, и ни к чему не питают меньше уважения, чем к военной слабости. Если население британского содружества и Соединенных Штатов будет действовать совместно, при всем том, что такое сотрудничество означает в воздухе, на море, в науке и экономике, то будет и

0: Включен тот неспокойный, неустойчивый баланс сил, который искушал бы на амбиции или авантюризм. Напротив, будет совершенная уверенность в безопасности.
1: Все были абсолютно убеждены после того, как советские танки двинулись в Восточную Европу, или точнее, не уходили оттуда и обеспечивали государственные перевороты в пользу Кремля, все были уверены, что Третья мировая начнется. Как ее остановить? Как ее преодолеть? Больше никто не хотел воевать. И вот очень просто, кто-то довольно остроумно сказал на очередном каком-то американском заседании в пользу создания таких пропагандистских радио: «Господа, стоимость одной радиостанции, финансирование ее в год, бюджет, это стоимость одного крыла, одного бомбардировщика». Но задача радио была не просто вот эти вот деньги экономить, не просто вести эту пропаганду, а объяснять советским слушателям, что никто на них нападать не собирается.
2: Америка решила вступить в борьбу по предотвращению войны, и в начале 1950-х в Нью-Йорке открылась частная организация «Амкомлиб». Американский комитет по освобождению народов Советского Союза от большевизма. Голосом этой кампании стала радиостанция «Освобождение», которую мы знаем как «Радио Свобода». В 1952 году в Мюнхен, который тогда был столицей американской зоны послевоенной оккупации, стали съезжаться первые сотрудники радио. Одним из них был молодой радиожурналист Джеймс Кричлоу.
3: Тогда, когда я приехал, наша контора временно занимала комнаты на втором этаже здания, где на первом этаже продавали тракторы баварским фермерам. Людей мало было, американцы, плюс некоторые русские, белорусы, армяне, узбеки, но штат еще не был укомплектован. И нас, американцев, маломальски говорящих по-русски, всего было 3-4 человека. Все молодые, все на низкие ступени лестницы. Среди эмигрантов почти никто не говорил по-английски, а американское высшее начальство не знало бум-бум по-русски, что дало нам, молодым, как соединяющим звеньям, возможность влиять на ход событий. Этим мы волей-неволей приобретали авторитет, что не всегда нравился начальству.
2: Еще один очевидец становления радиоосвобождения, правда, тогда еще очень юный, это Руслан Гелисханов, родители которого работали на радио с основания, а его еще ребенком брали с собой на работу. Повзрослев, Руслан Гелисханов и сам стал работать на радио «Свобода» и даже стал исполняющим обязанности директора русской службы. Кусочек из архива программы о золотом 50-летнем юбилее «Радио «Свобода».
4: Я, наверное, единственный, который еще помнит здание старое, вот этого регионального маленького аэродромчика. Длинные коридоры были там.
5: Это в Мюнхене.
4: Это в Мюнхене, на линии Тальштрассе, напротив огромной горы с руинами Мюнхена, куда собирались все разбомбившиеся дома, которые разбомбили в Мюнхене. Ну, как-то их не замечали уже. Мои родители действительно работали с первого дня на радио, и папа, чтобы был демократичным человеком, он по субботам часто маму освобождал от меня и брал меня на работу. И ходил по этим коридорам, смотрел, видел Чингисханов, всяких атаманов, галифе. Но все они были очень милые дяди, и все мне подсовывали денежку. И когда папе впервые рассказал, что у меня денег, как ты мог взять? Ну, а что я могу делать, папа? Краснощёкий пятилетний мальчик. Что он сделает? Папа собирал тогда каждую субботу эти деньги из моих карманов. И в следующее воскресенье он разъезжал то в синагогу, то в костёл, то в русскую православную церковь, чтобы эти деньги жертвовать.
6: Слушайте, слушайте. Сегодня начинает свои передачи новая радиостанция «Освобождение».
1: В первый день хотели начать вещание с одного забавного пропагандистского журналистского трюка. Всем было понятно, что Сталин очень и очень нездоров. И наш политический комиссар Борис Шуб, сын известного меньшевика Давида Шуба, уже взрослый человек, очень опытный журналист, он придумал: начало каждого дня и, может быть, даже каждой передачи будет начинаться со звука метронома. Почему? Метроном будет отсчитывать секунды, часы, минуты, чего? а мы сопроводим, мы положим сверху

0: звука метронома голос, который будет, как левитан, такой эмигрантский левитан, говорить каждый раз: «Эпоха Сталина подходит к концу. Эпоха Сталина подходит к концу». А потом будут начинаться сами радиопередачи. Это было эффектно. И знать бы всем, что Сталину осталось 5 дней. Конечно, к этому приему непременно прибегли бы. Но никто этого не знал, не догадывались. Интуиции, как всегда, не хватило. Метроном не был использован.
1: Выбор Мюнхена как штаб-квартиры нового радио не случайен. Нужно было быть поближе к границе с Союзом из-за слабых передатчиков. Как это все тогда работало и почему глушить свободу начали буквально с первого дня?
0: С эфиром было, конечно, поначалу сложно. Передатчики были очень маломощные, 10-ваттные. И поэтому пленка записывалась в мюнхенской студии, вручалась мотоциклисту, курьеру, который гнал со страшной скоростью в город Манхайм. В городе Манхайм, устав и вспотев, он передавал эту коробку с пленкой другому курьеру-мотоциклисту, который мчался в город Лампертхайм. И в Лампертхайме был уже передатчик. Там сидел дежурный редактор и техник. Они ставили пленку на магнитофон, и она через передатчик шла уже в эфир. Задержка была, ну, часа два примерно, может быть, 2,5. То есть оперативность была очень высокой.
1: То есть в Мюнхене вообще ничего не было, только студии записи? Поэтому нужно было быть поближе к границе.
0: Надо было быть поближе к границе из-за слабенького радиопередатчика. Ведь до Советского Союза не доходили сигналы эти. Не доходили. Это легенда о том, что первые программы «Свободы» слышал кто-то в Москве. Да нет, не первые, а более поздние. Уже лето 1953-го, когда началась усиливаться мощь радиопередатчиков. Ну а потом на пляже в Испании, на Коста-Браво появились вышки, которые давали сигнал сперва в море, от волн, от водной поверхности, они идеально отражались и летели в ионосферу, и от ионосферы, тут можно было регулировать, падали в ту точку, куда было нужно. Ну, конечно, метили в Москву, в Ленинград и в другие советские крупные города, но там стояли глушилки. Глушилки, кстати, начали работать сразу же, мгновенно. Ну, понятно, информация агентурная была, что радио будет создано. Но можно было уехать на дачу, можно было вывесить в сарае корыто медленно, или таз, это помогало улавливать волны, и, в общем, можно было слушать.
1: Глушилки производили монотонный, раздражающий звук, который впоследствии советские диссиденты окрестили джазом КГБ. Я знаю, что «Радио Свобода» еще делала паузы в эфире, чтобы обмануть эти глушилки, потому что на тишину они переставали реагировать.
0: Совершенно верно. Перекидывали волну. А глушилка, она ведь может только реагировать, она не может глушить в пустоту, да? Это безумно дорого. Это стоит столько же, сколько держать радиостанцию. Представляете, вы держите радиостанцию, ее оплачиваете, и она делает только бу-бу-бу. Вот за бу-бу-бу вы платите миллионы. Значит, нужно было именно глушить точечно. Поэтому дежурный на станции, станции глушения, сидел в наушниках и слушал весь эфир. Ну, много было дежурных. И кто-то выкрикивал: «Поймал! Вот здесь, на этой волне!» И тогда немедленно туда шел сигнал глушить вот эту волну.
1: Поэтому... Они там с ума не сходили от такой работы?
0: Нет, не сходили. Туда шли закаленные. Они же, понимаете, борьба с врагом, со смертельным врагом, она молодит. Молодит кровь. Это адреналин. Это страшно вообще интересно, когда вы понимаете вашу значимость и так далее. Потом вам хорошо платят, на елку присылают билеты Сайра в наборах. Ну что вы, все хорошо.
1: А эти курьеры, которые возили пленки, это были сотрудники «Радиосвободы» или просто немцы?
0: Да, конечно, это были просто, так сказать, была фирма курьерская, которая отвозила.
1: Они пытались их поймать, подкупить.
0: Яндекс.Еда такая,
1: да,
0: знаете?
1: Да, да, да, Delivery Club.
0: Да, нет, я не слышал, чтобы какая-то
1: пленка
0: пропала.
1: Это было тайно или почему не пытались перехватить?
0: Ну, в Германии совершить такое покушение, ну, я не знаю, я думаю, что это был бы такой суперскандал был бы, да. Не знаю, по крайней мере, не произошло такого.
1: Ну, то есть все всегда доходило до... Интересно.
0: Все вышло в эфир. Прокольчик.
1: Вы слушаете подкаст «70 лет свободы». Вернемся после короткого объявления.
2: Привет! Это подкаст «Человек имеет право» и его ведущие, журналисты «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова
3: и Наталья Джампаладова. В подкасте мы обсуждаем, например, что делать, если по документам человека признали мертвым, а он жив.
2: Можно ли сесть в тюрьму за ремонт собственной бытовой техники и многое другое.
3: Мы

0: выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей и почему он устроен именно так.
1: Присоединяйтесь к нам каждый вторник и слушайте в привычном агрегаторе подкастов.
2: Вы слушаете подкаст «70 лет свободы» из воспоминаний Джеймса Кричлоу. 4 марта 1953 года в 5 утра его разбудил телефонный звонок. Это был Борис Шуб.
3: «Он помирает. Проснись и включай Москву». «Так кто помирает?» «Он. Сталин. Включай радио и скажи жене, что сейчас буду к завтраку». Это было первое сообщение о болезни вождя, который, как позже выяснилось, был на самом деле уже в затяжной агонии. Что было делать? Сама история шла в руки. Как вести программы? Надо было искать какое-то решение. Борис Шуб предложил следующее. Немедленно ехать в Ламперт-Хайм самим на передатчик, связываться оттуда по телефону со студией в Мюнхене, получать последние радиоизвестия из Москвы и со всего мира и тут же прямо на коленке писать текст для эфира. Оперативность была достигнута. Наступило 5 марта. Московское радио передало долгожданное траурное сообщение.
4: 5 марта в 9 часов 50 минут вечера после тяжелой болезни скончался председатель Совета министров Союза СССР и секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин.

0: вернемся на несколько дней назад, в 1 марта 1953 года, первый эфир «Радио Свобода». Насколько я знаю, была какая-то детективная история, связанная с этим эфиром. Что там приключилось?
1: Когда я 20 с лишним лет назад в Мюнхене опрашивал ветеранов и ветеранок нашего радио, в частности, вот, Викторию Мондич-Семенову, которая была одним из дикторов первой передачи, 1 марта я спрашивал ее, кто тот мужской голос, который читал вместе с ней. И она с удовольствием, улыбаясь, сказала: «Сергей Николаевич Дубровский первую передачу вел». Я поверил, что ж мне не поверить, свидетель, я нашел эту пленку, пустил ее в эфир, рассказывал, что это Дубровский, оказалось, что это не Дубровский. Почему же мне Виктория Семенова сказала неправду? Это было психологическое вымещение с ее стороны. Дело в том, что этот человек был убийцей Дубровского. По крайней мере, считала сама Виктория Семенова. У меня нет доказательств этому юридических, но все как бы вот сходится, что, скорее всего, было так. Это был Борис Виноградов, который хотел заслужить возвращение в Советский Союз. Он тосковал, он бывший ленинградский актер из труппы Сергея Радлова. Немцы оккупировали Пятигорск, и он ушел со своим театром на Запад. Сергей Радлов после войны попросился через советское посольство вернуться и вместе с женой вернулся. Правда, его в аэропорту в Москве сразу арестовали, прямо в самолете. Всех выпустили из самолета, зашли НКВДшники, арестовали, и в лагерь в Рыбинск их отправили. Жена там и скончалась. Сергей Радлов выжил. А Борис Виноградов остался на Западе, но страшно тосковал, хотел завоевать возвращение. А Сергей Николаевич был такой диктор-враг, он был антисоветски настроен. Но, во всяком случае, Сергей Николаевич в 1955 году, 25 октября, совершенно неожиданно, здоровый человек, крепкий, он вдруг неожиданно заболел и скончался от туберкулеза. Как известно, туберкулиновые бактерии можно подкинуть, и от них начинается разновидность чахотки, и человек умирает. Говорят, так убили генерала Врангеля. Вот первый наш эфир – это тот самый, который начинается со слов «слушайте, слушайте».
2: Слушайте, слушайте. Сегодня начинает свои передачи новая радиостанция «Освобождение».
1: Это голос Бориса Виноградова. Через 2 года, отравив Дубровского, он уехал в Советский Союз, и появилась в газете «Вечерний Ленинград» его фотография. Ему был подарен «Москвич» от советской власти. Это человек, который 2 года работал на радио «Свобода». Ему «Москвич» дарит. И он с этим «Москвичом» в беретике стоит такой на Дворцовой площади с хорошим фотоаппаратом новеньким и позирует. А затем он поступил в Ленинград.

0: Американский театр в тот самый, где он работал до войны. Правда, ему давали только отрицательных героев.
1: Да, работа журналиста сопряжена с опасностями, видимо, во все времена. Кто работал на вновь открывшемся радио? Администрация была американская, а вот сотрудниками радио становились иммигранты, то есть уехавшие после революции 1917 года и оставшиеся в Европе после Второй мировой войны. Это очень разные люди. Были ли какие-то сложности или трения?
0: Первым начальником русской службы «Радио Свобода» был известный искусствовед, поэт и мемуарист Владимир Васильевич Вейдле. Он специально приехал из Парижа, и есть сохранились редчайшие фотографии, когда он сидит во главе редакции и чем-то там руководит. Год чуть ли не 52-й, то есть даже до открытия. То есть там на фотографии есть лица, которых потом нигде не встретишь. Они так и остались в 52-м годе и не перешли на работу. Владимир Васильевич был начальником. Это чистейшая первая волна эмиграции. Он с 24-го года в Европе жил в Париже. Одновременно человеком, который должен был возглавлять русскую службу, был Николай Иванович Ульянов, известный впоследствии историк, такой государственник. Он был такой великорусский человек. Но не за великорусскость с ним рассталась американская администрация, а за то, что он был человеком, ну, достаточно радикальных таких русофильских взглядов, которые шли вразрез с демократической и сбалансированной политикой американской журналистики в целом и американской дипломатии народной. Ведь не будем забывать, что «Радио Свобода» было организацией, которая воплощала в себе идею народной дипломатии, не официальной, для этого был Госдеп, а именно народной дипломатии, то есть те вещи, которые не всегда можно было произнести, которые могли немножечко кольнуть советское правительство, вот эти вещи произносились на волнах «Радио Свобода». И в этом ракурсе американская администрация старалась очень удерживать ретивых коней. И одним из самых ретивых был Николай Иванович Ульянов, человек достаточно радикальный, он и впоследствии доказал свою радикальность. Вообще в 71 году он отрицал существование Солженицына. Ему казалось, что не может существовать писатель столь свободных и резких высказываний в Советском Союзе. Явно за него романы пишет КГБ, сказал Николай Иванович Ульянов. Но бог с ним. Американская администрация такого человека не потерпела. То есть стремление к успокоению некоторых буйных голов – это то, что сопровождало драму взаимоотношений русских эмигрантов и американской администрации. Американская администрация победила, что вполне понятно. У нее были административные рычаги, и у нее были деньги в кассе. А остальные были просто наемными сотрудниками. Хотя именно они и несли то, что называется контент.
1: Стартовав как «Радио Освобождение», к концу 50-х годов радио меняет свое название на «Свобода». В чем причина такого ребрендинга?
0: 50-е годы, о которых мы сегодня говорим, это эпоха, когда случились три важных события. Казалось бы, они имеют совершенно разный масштаб, и ставить их в одну линию неправомочно. Однако нет, правомочно. Для позиции Запада в отношении Советского Союза эти три разномасштабные вещи оказались ключевыми. Первое. Доклад Хрущева на 20-м съезде КПСС. Безусловно, этот доклад показал, что Советский Союз может меняться. Значит, и мы должны в Америке применять какие-то более гибкие, более тонкие методы воздействия на нашу аудиторию. Второе событие. Первый советский спутник. Осень 57-го года. Значит, Советский Союз при голоде в деревне, при том, что бечевкой подвязывали старые калоши, не в чем было ходить, при полной нищете и дефиците, Советский Союз способен произвести нечто, на что не способен Запад – запустить спутник. Потому что Гагарин – это было уже продолжение достижения. Невероятное, но продолжение. А спутник был в первый раз. Все ошалели. В Америке началось финансирование всех русских проектов. Открылись кафедры. Библиотеки стали покупать все советские журналы. Советское свиноводство поехало через океан в Соединенные Штаты и в другие страны Западной Европы. Стало интересно, чем, господа, чем, вы не знаете? Подскажите, пожалуйста, чем Советский Союз смог обеспечить такой невероятный технологический прорыв? И видите, и коммунисты раскрываются, поднимают забрало, 20-й съезд, разоблачают Сталина, и началось печатание каких-то книг,

интересных, и оттепель у них идет, и вот спутник. И, наконец, 58-й год, казалось бы, антисобытие, выход доктора Живаго и Нобелевская премия Пастернаку. Антисобытие с точки зрения прославления Советского Союза, но это сыграло в пользу СССР, потому что у них еще господа и такие писатели, которые завоевывают Нобелевские премии. То есть у них и политика не такая, как мы себе представляли это, и технологии не такие, и искусство у них лучшее в мире. Конечно, это, в этом была наивность, но тем не менее это обеспечило голубям победу над ястребами. В американской политике традиционно называются голуби и ястребы, те, которые за сближение с Востоком, с Советским Союзом, и те, которые против него. И ястребы говорили: надо давить Советский Союз, надо его расчленять, надо его разлагать. А другая часть, голубиная, которая говорит: нет, не война, а радио свободы. Нет, не война, а книги. Нет, не война, а торговля. Значит, вот эти три фактора, они обеспечили то, что в 59-м году летом произошло. Вдруг радио поменяло свое название, вместо радио освобождения появилось радио свободы. Почему? Американцы поняли, не освобождать от чего-то нужно Советский Союз. Советский Союз сам придет к освобождению себя. Наивная мысль, и тем не менее мысль именно эта. Сам придет к освобождению. Нужно сообщать идею свободы, не борьбы. Это уж сам советский народ решит, как ему бороться со злом, несправедливостью, нищетой и коммунистической идеологией. А дать идею и платформу свободы благодаря информированности, образованности, культурности и расположению в сторону других стран, других народов, других культур. И с лета 59-го года мы называемся «Радио Свобода».

0: как-то раз пришло письмо из Белоруссии. Писал один из наших постоянных слушателей. «Ответьте мне, пожалуйста», – спрашивал он, – «что за музыка исполняется перед вашими передачами в качестве позывных?» Мы, разумеется, тогда же ответили, что позывной радиостанции «Свобода» взят из гимна «Свободной России», который был написан в Москве в дни февральской революции 1917 года. В книге «Моя жизнь» Александр Тихонович Гречанинов рассказывает о том, как он написал гимн «Свободной России».
1: Весть о февральской революции 1917 года была встречена в Москве с большим энтузиазмом. Народ высыпал на улицу, у всех в петлицах красные цветы, и люди восторженно обнимаются со слезами на глазах от счастья. Нужен новый гимн. Я бросаюсь домой, и через полчаса музыка для гимна уже готова. Но слова. Первые две строки «Да здравствует Россия, свободная страна» я взял из Сологуба. Дальнейшее мне не нравилось. Как быть? Звоню Бальмонту. Он ко мне немедленно приходит, и через несколько минут готов и текст гимна. Еду на Кузнецкий мост в издательство. Не теряя времени, издатель тотчас же отправляется в нотопечатню, и в середине следующего дня окно магазина было уже украшено новым гимном «Свободной России». Короткое время все театры были закрыты, а когда они открылись, на первом же спектакле по возобновлении в Большом театре гимн был исполнен хором и оркестром наряду с «Марсельезой».
2: Это был подкаст «70 лет свободы». В каждом новом эпизоде мы будем рассказывать об очередном десятилетии жизни радио. В следующем эпизоде поговорим с Иваном, как радио «Свобода» менялось в 60-е годы, когда хрущевская оттепель сменилась брежневским застоем. Слушайте нас в удобном вам приложении подкастов, пишите нам комментарии, ставьте лайки и оставайтесь с нами на «Свободе». Пока-пока!
3: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Каким вам представляется будущее России?
2: Да, я думаю, нормально все будет, хорошо.
3: Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
4: Хотелось бы видеть Советский Союз.
5: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
2: Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России, потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
1: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Мой гость – педагог, писатель и театральный режиссер Дима Зицер. Мы продолжаем обсуждать тему войны и воспитания детей в российской школе. Можно ли вырастить свободного человека там, где взрослые сами живут в атмосфере страха? Дима, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вы приехали в Ригу со спектаклем «Маленький принц, это мы». О чем эта пьеса?
1: Чистая правда. Слушайте, ну, во-первых, надо сказать два слова об актерах, потому что артистам, играющим в этом спектакле от 11 до 13 лет, это, ну, такая попытка современного, сегодняшнего переосмысления книги, которую точно вы знаете почти наизусть, и ваши зрители тоже, «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери. Это про то, как трудно обрести свое место в нервном и зыбком мире, на самом деле. И от того, что эта история рассказывается детьми, в общем, и про детей, ну, мне кажется, что у нас получилось сделать это действительно острым и дать возможность любому зрителю и подумать, и порефлексировать, и посомневаться, и поплакать.
0: Я так смотрел какие-то фрагменты, там у вас есть образы, допустим, образ цветов, да? Цветы можно нюхать, но у них ничего не спрашивать, так как у них своя функция. А вот как вы распределяете функции и образы, которые есть в этом спектакле?
1: Слушайте, ну это же я напомню в двух словах, что и в книжке есть намек на это, на то, что вот маленький принц покидает свою маленькую планету, и дальше он путешествует, у него происходят разные встречи. Ну, в общем, это по большому счету, наверное, про ребенка, наивного и чистого, который сталкивается с какой-то взрослой гадостью в основном, с миром денег, в котором он не может найти себя, и на него никто особо внимания не обращает, с миром власти, когда король, единственное, что может ему предложить, я предлагаю тебе стать моим палачом, и он в ужасе отшатывается от этого, миром взрослых, которые пьют, не умея фокусировать взгляд, миром взрослых, которые бегают и не обращают внимания на детей, потому что постоянные поезда, поезда, поезда. Это вот это, на самом деле. Образы распределяются так. Образы, к сожалению, особенно в наше время, подкидывают нам жизнь все время.
0: А насколько это адаптировано к сегодняшнему дню? Вот мы знаем, да, уже пятый год идет война, все мы живем в состоянии

0: они, скажем, сочувствие, сопереживание, протесты, ненависти. Вся гамма чувств у нас есть, потому что каждый день гибнут люди. Вот насколько это адаптировано к сегодняшнему?
1: Это адаптировано, конечно. Слушайте, ну, собственно, когда я учился еще, нас учили тому, что мы наполняем

0: Дети из Эстонии, дети из Латвии, дети из Норвегии. Короче говоря, весь мир там. И многие из них, даже не формулируя это, несут эту тяжесть, с которой сегодня дети сталкиваются, и эту боль, безусловно. Мы когда, собственно говоря, когда мы репетировали, мы говорили много об этом.
1: Вы знаете, я этот вопрос задаю многим режиссерам, которые приходят сюда к нам в студию. Можно ли сегодня снимать кино или ставить пьесы о войне в Украине, если мы не знаем, чем она закончилась?
0: Ну, что такое пьеса о войне? Давайте так.
1: Мы же есть драматургия. Вот, допустим, все замечательные фильмы, на мой взгляд, «Баллада о солдате», «Летят журавли». Кстати, «Баллада о солдате» снял Чухрай, «Фронтовик». Вот. Они были сняты спустя 10-15 лет. Вот. Не сразу. Потому что надо было, наверное, как-то пережить эту историю, страшную трагедию. Вот сейчас Андрей Звягинцев попытался рассказать об этом, но косвенно, не напрямую.
0: Но мы еще не знаем, что у него получилось.
1: Да, мы не знаем,
0: кроме тех, кто был на
1: Каспийском фестивале. Но, по крайней мере, он не буквально влез в эту историю, а коснулся ее боком. Так, если можно сказать. Но фильм мы когда-то посмотрим, будем более подробно об этом говорить. Вопрос все равно остается так же. Вот когда мы не знаем, чем закончится эта война, ядерная или катастрофа, победа или Украины, победа или России, то, как это понимает ее Кремль. Вот можно ли писать пьесу или писать сценарий, когда не знаем, чем закончилась эта война?
0: Я уверен, что да. Значит, во-первых, мне кажется, что в этот момент нужно уважительное слово давать украинцам. Например, вот Наталка Ворожбит, украинская драматургиня и писательница потрясающая, она пишет об этом. И пишет удивительные вещи, удивительные пьесы, и они ставятся в мире и так далее. Мне кажется, с этого нужно начать. Но кроме этого, еще раз, вот что я хотел сказать-то, что такое пьеса о войне? Мы же говорим о себе и о собственном осознании, и о попытке рефлексии. Так что в этом смысле, конечно, это будет. Кого-то это будет раздражать, бесить, сводить с ума. Ну, конечно, да. Конечно, да. В этом смысле я скажу про «Летят журавли». Мне кажется, тут без критики, но мне кажется, это плохой пример, потому что во время войны выходили фильмы о войне, только выходило советское дерьмо, типа «Небесный тихоход», потому что Сталин был на дворе.
1: И в основном комедии.
0: Ну, конечно, да. Конечно, да. То есть они как бы говорили о войне, врали от первого до последнего слова, естественно. А «Летят журавли» действительно... Колотозов, по-моему, да?
1: Колотозов.
0: Да?
1: Михаил Колотозов.
0: Да, да, да, да. Колотозовские «Летят журавли» появился, как только появилась возможность, 57-го года, если я не ошибаюсь, это фильм. И вдруг выяснилось, что так много можно сказать, и это только начало, да, лишь, так сказать, лишь появляется возможность открыть рот. Слушайте, я уверен, что да, при понимании того, что будет очень-очень много, и есть, и будет очень много критики, и очень много раздражения и так далее. Ответ да, ответ да.
1: Ну, кстати, это последний фильм, который взял «Золотую пальмовую ведь». Ну, тогда был Советский Союз, с тех пор ни один режиссер не взял этот главный приз, да. Хотя мы можем поздравить Андрея Звягинцева с гран-при.
0: Безусловно, да. Безусловно.
1: Но когда посмотрим фильм, еще раз я повторю, что мы можем вернуться более подробно, обсудить.
0: Точно будет что обсудить.
1: Понятно. Давайте так. Дима, вы противник запретов соцсетей для несовершеннолетних. В Австралии уже, по-моему, принят закон, в других странах разрабатывается этот закон. Почему вы противник?
0: Слушайте, ну так я вообще противник дискриминации людей другими людьми. Это, ну, так сказать, почти равно вопросу, почему я противник ограничения прав женщин, например. Или ограничения прав, я не знаю, людей с другим цветом кожи. Потому что мне кажется, что это демонстрация права сильного, который не способен рефлексировать, сильного, который находится в панике. Я думаю, что именно в этом состоянии находятся многие взрослые, и которые в этой ситуации предпочитают не сомневаться, не советоваться, не изучать предмет вместе с детьми в данном случае, например, а просто не пущать, а просто сказать нет и все.
1: А как быть с тем, что если дети, не окрепшие умы, извините
0: да,
1: за
0: ничего,
1: пафос,
0: я прощу.
1: Вот, полезут смотреть порно, наркотики и все, что...
0: А взрослые как
1: все, что, нас... все то, чем занимаются взрослые люди, да. Вот как это объяснить, что туда нельзя?
0: Это очень просто. На самом деле, это спокойно. Значит, во-первых, я должен вам сказать, и вам, и вашим зрителям, что я думаю, что практически нет детей до 12 лет, которые не видели порно. Вот давайте мы скажем эту правду суровую. Вопрос, как они на это реагировали. Вопрос, хватило

0: ли у них силенок закрыть этот сайт, или в тот момент, когда их приятель, мальчик или девочка, сказали, давай порнушку посмотрим, ответить...
1: Запретный плод, я вам должен сказать.
0: Да, но это устроено не так. Так вот, ответить, слушай, я, так сказать, знаю от папы и мамы, что не стоит мне абсолютно точно сейчас это смотреть. Тык. Как это сделать? Доверием. То есть, если я доверяю, если меня не обманывают самые близкие люди, я вообще-то верю им тотально. Этот вопрос, он совершенно правомерный, и именно из ужаса и рождаются запреты, но это вопрос скорее тех, кто считает детей, во-первых, низшими существами, а во-вторых, тех, кто не умеет построить человеческие доверительные отношения. Вы помните, почему, чем обосновывалось отсутствие права у женщин в конце 19 века? Вот почему женщина должна была сидеть на кухне? Не помните одно из главных теоретических обоснований?
1: Ну, это по религиозным понятиям?
0: Нет. Нет.
1: Это же 19 век.
0: Устранение конкурента? Нет. А но что? Это же, смотрите, всегда дискриминация всегда устроена одинаково. С одной стороны, мы что-то запрещаем, причем объясняем это самыми гадостными способами. А с другой стороны, мы рядом ставим обожествление. То есть у нас женщина, с одной стороны, чистейшая прелесть и чистейший образец. А с другой стороны, слушайте, она же не может выбирать, что она там.
1: То есть вы сейчас говорите о лицемерии.
0: Я говорю о гадости взрослой. Про это спектакль «Маленький принц» – это мы. Обоснование основное было следующее. Женщина – чувственное существо. Если ее выпустить, она же такая чувственная, отдастся первому встречному. Проверьте меня, дорогие зрители в интернете. Это одна из базовых теорий. Это ровно то же самое, что происходит с детьми. То есть мы выдумываем какую-то гадкую ложь для того, чтобы самих себя оправдать. Это же как устроено? Мы же делаем это ради них, правда? Ну, не ради же себя. Мы же оберегаем их. Вот
1: давай, и все. Давайте я задам более персональный вопрос. Давайте. Вот вы застали своего ребенка, у вас 3 дочери.
0: Да.
1: Ну, маленькая девочка вдруг открыла сайт с порно.
0: Так.
1: Какие слова вы подберете, чтобы она этого больше не делала?
0: Да подождите, я застал, в смысле, я ворвался в ее комнату.
1: Ну, не ворвались, а что? Но вы увидели. Ну, хорошо, она вышла, вы не закрыла
0: компьютер. Глянул на компьютер.
1: Ну, конечно, да. Ну, не обязательно врываться.
0: Вы я обсужу, безусловно, что именно ей интересно. Безусловно, к гадалке не ходи. Я обсужу, безусловно, что именно ей интересно. И надеюсь, ну, так сказать, мои дети уже, мои младшие уже 19, да, это, так сказать. Но, тем не менее, я сделал бы вывод о том, что, ну, про что-то мы не договорили, или где-то я был недостаточно открыт для того, чтобы обсудить. Слушайте, это самая интересная тема любви и взаимодействия полов. Это самая, одна из самых интересных тем. И про секс, и про все остальное. И про это... Знаете, как Жан-Жак Руссо сказал, мой любимец? Он сказал, что если вы не уверены, что вы можете сохранить тайну о взаимодействии полов, это его формулировка, для ребенка до 13 лет, постарайтесь, чтобы он узнал об этом до 8. Это гениальная идея.
1: То есть игра на опережение.
0: Это не игра на опережение, но это одна из самых главных тем. Теперь эта тема устроена сложно и прекрасно. И человек должен понимать, откуда он появился на свет, и что такое любовь и так далее. Порнография и гадости всякие появляются от того, что мы неоткровенны и мы не договорили.
1: Лучше открыть мир этот дома, нежели этот мир откроется им на улице.
0: Согласен, согласен.
1: Окей. Когда вы поняли, что вы педагог?
0: Да я особо не парился на эту тему. Мне всегда было интересно, мне очень интересно трепаться, да, как мы делаем сейчас. Мне очень интересно про взаимодействие. Мне очень интересно, как мы с вами взаимно обогащаемся и взаимно меняемся. Взаимовнимаемся.
1: Или пытаемся найти какую-то истину.
0: Ну, или пытаемся найти какую-то истину. Ну, а что это, если не театр, не педагогика? Вот мои две профессии. Так что вот так получилось даже. Я даже не знаю, что вам сказать. Так получилось. Мне ужасно интересно про людей. Очень интересно.
1: Совершали ли вы педагогические ошибки?
0: Сколько хотите.
1: Приведите какой-нибудь пример.
0: Слушайте, ну много. Ну, бывали и мелкие, бывали и крупные. Я уж точно бывал не сдержан, особенно по молодости лет. Знаете, ведь самая главная ошибка взрослых вообще...
1: Абьюзили?
0: Нет, ну я не абьюзил. Но я мог наехать намного жестче, чем стоило бы. Ведь главная ошибка взрослых, пока мы этому учимся, как педагоги. Почему они так себя ведут? Слушайте, какое они имеют право так себя вести? Я-то знаю, как себя вести. И пока человек и педагог расстается с этой иллюзией, проходит время, и у детей идет детство, между прочим. Я, к счастью, понял это довольно рано, но я понимал это не всегда. Вот это ощущение того, что я знаю, как надо, это ощущение педагогическое, которым я, конечно, тоже грешил. Сейчас, мне кажется, я расстался с ним, ну, если не на 100%, то, не знаю, на 97%. Работаю над этим все время. Но

0: Это, в общем, такой грех.
1: А пригодилось базисный. Ли признавать свою ошибку и извиняться перед ребенком?
0: Конечно, конечно. И ни разу, и ни два, и ни три. И это может произойти завтра легко.
1: Потому что для вас педагогика – это процесс обучения параллельный?
0: Для меня педагогика – это процесс самообучения. Да, я выбираю, и театр, между прочим, тоже. Это же рефлексия постоянная. Слушайте, про извиняться, я скажу вам правду, ну, так, приоткрою тайны своей профессии. Но это, а как не извиняться-то? Это же жизнь не есть. А в чем, так сказать, проблема извиниться и принять, и увидеть, и признать? Ну, так, иначе смысла нет. Честное слово, я... Ну, поскольку мне не свойственна вот эта история про то, что извинение – это, там, не знаю, унижение или что-то, ну, да, это как чаю вместе с ними выпить.
1: Хорошо, опять продолжение персонального дела Димы Зицера.
0: Давайте.
1: Скажите, вы воспитали трех дочерей. А вот насколько вы использовали свой педагогический опыт о воспитании своих детей или... Это отдельная история, а школа – это отдельная.
0: Не-не-не, это не отдельная история, абсолютно.
1: То есть одни и те же методы и в своих
0: детях. Да, конечно,
1: детям.
0: Ну какие методы, слушайте? Мы, ну, сказать...
1: Но дети могут вырасти в щадящем режиме, а в школе нет, допустим.
0: Нашей старшей дочери 38, давайте начнем с простого.
1: Ну,
0: да, значит, наша старшая дочь родилась, когда мне был 21, а моей прекрасной жене, любимой, 19. Значит, по нынешним временам мы были детьми, как вы понимаете. Поэтому мы нащупывали какие-то вещи. Нам было очень-очень прикольно с этими детьми. Остается очень прикольно с этими детьми. Это же метод, на самом деле. Метод, на самом деле, что мы вместе познаем мир. Так что, ну да, ну какие-то вещи, глядя назад, я сделал бы иначе точно сегодня. Но, с другой стороны, ну они такие классные. Слушайте, они были классные.
1: А, вы довольны за этим результатом?
0: Я в восторге. Я в восторге. Я не своим результатом доволен, а счастлив сказать, что они есть у меня и у нас. Так что, ну...
2: Продолжаем беседу с педагогом Димой Зицером.
1: А вы создали в Эстонии частную школу Ома Эра Куль, если я правильно прочитал.
0: Ома Эра Куль.
1: Да, Куль. Работающую по принципам неформального образования. Вот чем эта школа принципиально отличается от обычной государственной системы?
0: Слушайте, ну это довольно просто объяснить. Ну, по верхам, если мы пойдем по верхам, знаете, то, что обычно говорят про то, что мы делаем. Ну, например, у нас нет оценок и домашних заданий. Это такая, знаете, витрина. Это самое простое, самое легкое, что можно ухватить. Но штука, конечно, не в этом. Оценки и домашние задания – это просто техническая часть. Слушайте, эта школа управляется парламентом. Значит, этот парламент имеет неограниченную власть, в которую входят все группы, так сказать, и все классы, и представители учителей и так далее. Все базисные решения, значит, принимает парламент. Это школа, в которой очень много выбора, когда параллельно есть, например, два, иногда даже три урока. Когда человек решает с 6 лет, между прочим, куда он пойдет и почему он пойдет туда. То есть учится, ну, вот этому важнейшему, на мой взгляд, навыку делать выбор. Это школа, в котором очень много коммуникации, там, коммуникативные тренинги еженедельные и так далее, потому что очень важно, как мы умеем взаимодействовать. И конфликтовать, и говорить «нет», и говорить «да», и, так сказать, заводить новые контакты и так далее, и так далее. Но самое главное, я думаю, что эта школа, ну, так я скажу, понужу немножко педагогически, но это у нас главный метод – это исследование. То есть вот эта история про то, что садись, Мумин, сейчас я расскажу тебе, как надо жить, мы это уже сказали. Я стараюсь, чтобы этого там не было вообще. В этом нет смысла, особенно в сегодняшнем
1: мире. А вы грузите учеников ответственностью за принимаемые ими решения, если вы говорите о неком парламенте?
0: Нет, мы не грузим их ответственностью, потому что удивительно...
1: Но вы наделяете их определенными полномочиями.
0: 100%. Они могут уволить директора.
1: Директора школы?
0: Да.
1: То есть вас?
0: Да. У нас три директора, да, можно всех и троих.
1: Была такая критическая ситуация?
0: Нет. Но надо стараться работать честно, чтобы, да, ну, смотрите, но это же и моя ответственность. Почему у нас три директора? У нас и раньше, ну, в других школах, да, были три директора. Потому что иначе любой из нас может превратиться в диктатора, правда?
1: То есть у вас равноправие, вы с учениками на «вы».
0: Мы с учениками на «ты», конечно.
1: На «ты».
0: Конечно. Ну, либо на «вы», это то же самое. Если мы с ученика... Смотрите, учитель и педагог – это не статус. Вот это очень важный момент, тоже говоря про школы наши. Это не статус, это профессия. Я умею что-то, чего, так сказать, не умеешь ты, они там и так далее. Они умеют что-то, чего не умею я. Они приходят ко мне за определенной услугой. Слушайте, я не боюсь этого слова. Я умею организовать процесс так, чтобы им было прикольно учиться и познавать новое, и познавать друг друга, и взаимодействовать и так далее. Это не делает меня лучше. да, поэтому мы не можем быть, ну, например, я на ты, а не

0: А вы, предположим. Ну, это, в общем, ну, как, это какая-то странная, очень какая-то странная история, понимаете? И это важно. Личность – это важно.
1: Какая вилка возраста от и до?
0: Ну, мы первый год, мы открылись от 6 лет до 6 класса, дальше каждый год плюс год. Дальше 7, 8, 9.
1: Это проект на короткую дистанцию или на длинную?
0: На длинную, я уверен.
1: Сколько они будут учиться?
0: Ну, до 12-го.
1: Получает диплом, все сертификат.
0: Все по-настоящему. У нас школа, конечно, у нас есть аккредитация, лицензия, да, эстонское министерство образования.
1: То есть это среднее образование?
0: Конечно.
1: И на русском языке эта школа?
0: Нет. Большая часть предметов на эстонском.
1: А, на эстонском.
0: Потому что мы живем в Эстонии. Это я, ваш? К моему огромному сожалению, по-эстонски не говорю, начинаю понимать немножечко, но все остальные, естественно, говорят, 100% учителей эстоноязычные, часть из них знает русский, кто-то знает английский, дополнительные языки и так далее. Большинство детей пришло из русскоязычных семей, ну, по понятным, в общем, причинам, хотя они приехали из разных стран, еще раз, они приехали, ну, вот у нас есть семьи, переехавшие из Латвии, у нас семьи украинские, у нас семьи из России, которые приехали там 5 лет назад, и так далее, и так далее. И в этом смысле они довольно много общаются друг с другом по-русски, я с ними общаюсь по-русски, иногда по-английски, у меня есть, кстати, спецкурсы иврита там и много-много чего. Но уроки, математика, эстонский язык, там, я не знаю, природа, науки на эстонском, конечно.
1: Скажите, буллинг в школе – это неизбежная часть взросления или все-таки признак больной среды?
0: Это признак больных взрослых. Буллинг – это копирование взрослой модели, говоря простым языком. Просто копирование взрослой модели. Знаете, всегда взрослые приводят пример «Повелитель мух». Да, книга. Вот как, посмотрите, какие жестокие дети. Кто их этому научил? Откуда они взяли эти модели? Значит, буллинг образовывается в этой вилке между копированием взрослых, то есть взрослые модели, и сумасшедшим упрощением. Да, буллинг возникает, когда рефлексия стремится к нулю, когда мир очень простой. Вот я без очков, секунду буду, а Мумин в очках. Не дать ли мне ему в лоб? Почему? Потому что он другой. Я не умею рефлексировать сейчас, да, я не могу сказать себе, подожди, тебя может раздражать какая-то деталь, которая не похожа на тебя, но вообще-то это не повод, это наоборот повод обрадоваться и сказать, вау, другой человек, он меня обогатит, мы обогатим друг друга. Так что вот что такое буллинг на самом-то деле. И чем более выхолощенная среда нравственна, тем больше буллинга.
1: Я вспомнил «Переходный возраст», сериал, наверное, вы
0: Шикарный.
1: Его видели, да. Там одна из проблем, почему произошла там трагедия, это проблема одиночества. Вот вы как боретесь, если вы видите, что ученик или ученица впал вот в это состояние одиночества? Оно опасное? И как к этому относиться?
0: Мне кажется, что это тоже навык. Мы в школу ходим для того, чтобы учиться. Мне кажется, прикольно научиться человеку быть одному. Есть люди, которые... Не обязательно мизантропы, да? Но есть люди, которым прикольно быть одним. Слушайте, если вы говорите про сериал «Переходный возраст», ну, там каждый увидел свое, безусловно. Но я-то увидел дикий мир, который взрослые построили для детей. Вот для меня самая жуткая серия была «Школа». И когда этот мальчик говорит папе, полицейскому, он говорит, ты ничего не понимаешь. Вот вы помните, конечно, как это устроено. Кто сделал такую школу? Кто построил этот мир? Его построили мы. Но поскольку мы прекраснодушничаем, что мы говорим? Дети жестоки. Так что нам бы с собой разобраться вообще, с той гадостью, которую мы в мире творим постоянно. А дальше действительно можно уже говорить, мы приглашаем туда детей. Нет, не это и одиночество, и не одиночество. Это все очень крутые проявления человека. Поэтому очень важно, если мы говорим про школу, чтобы было много чего. Чтобы человек мог пойти, например, и залечь где-нибудь один в комнате там, с книжкой или даже с телефоном, между прочим, иногда. Чтобы мог пойти под настроение в классе кулинарии что-то приготовить. Чтобы он мог сесть там, не знаю, на диванчик и поговорить с человеком, как дела. Мы очень часто видим, когда человек, там, не знаю, 13 лет и человек 6 лет садят за один стол и болтают, например.
1: Простите, эта школа в Эстонии, она платная, я так понимаю, да?
0: Ну, она платная, да, она платная, хотя, ну, там есть, безусловно, семьи, которые получают скидки довольно большие и так далее. Да, она платная, конечно.
1: А, возвращаясь к переходному возрасту, причем то, что вы сказали, это еще накладывается тот момент, что Великобритания, Англия – это одна из самых свободных стран. И, казалось бы, там уж вот этого доминирования взрослых над маленькими детьми не должно было быть. Или они все-таки искусственно создали эту среду, чтобы снять фильм?
0: Нет, это вас обманули про то, что это одна из самых свободных стран.

0: стран.
1: Это не так.
0: Еще раз, это одна из самых... Знаете что? Древняя Греция была демократическая, свободная страна. Говорим мы, только мы забываем про рабов почему-то. И когда мы про них вспоминаем, мы говорим, боже мой, какая же она демократическая. То же самое про очень многие страны. Если мы вынимаем оттуда детей и права детей, тут же появляется самая свободная страна. Сегодня в Англии все неплохо, на мой взгляд. Но Мумин, 50 лет назад там пароли детей в школах. Они одни из последних отменили телесные наказания. Так что спокойно.
1: То есть и мне... мы с вами по возрасту застали это время.
0: Нас могли выбрать, мы безусловно. Могли.
1: Да. Скажите, вот вы много говорите о свободе ребенка, но что делать, когда государство начинает воспитывать детей через страх, донос и военную пропаганду? Педагог вообще может что-то сделать в этой ситуации?
0: Да, педагог может. Мы говорим об РФ сейчас, я
1: понимаю. Да, о России, конечно, да.
0: Слушайте, ну в России мы говорим о фашистском режиме, в первую очередь, это надо понимать. И в этот момент, понятное дело, что сделать в открытую педагогу очень-очень трудно. Ну, бывают разные люди, бывает, скажешь, человек выходит с открытым забралом, понимая, что ему за это будет. Но человек может многое. Человек может, во-первых, задать самому себе вопрос. У меня очень много, между прочим, контактов с учителями из РФ, в том числе, и там в программе, и так далее, и так далее. Когда человек говорит, Дима, вот я сейчас еще могу говорить правду, но я прям чувствую, что еще один шаг я сделаю, и либо меня посадят, либо я начну вести уроки о важном, условно говоря. Я даю один и тот же ответ. Я говорю, что если вопрос стоит так, уходи немедленно. Уходи, и вот это, знаете, тоже начинается заунывная песня «Я брошу учеников». Это не так устроено. Если ты уходишь и говоришь «мне невыносимо», ты демонстрируешь ученикам, что есть нравственная черта, которую я переступать не буду. И не исключено, как в одной из школ произошло 3 года назад в Перми, когда 25% учеников ушли за директором и учителями. Потому что они встали и ушли, потому что они отказывались вести уроки о важном. Но это уже было очень давно, поэтому можете не помнить. Это может быть вот так. Человек, безусловно...
1: Да, давайте. А насколько добросовестно выполняют свои обязанности по пропаганде, по уроке о важном педагоги, которые сегодня в России вот проповедуют эту так называемые путинские и кремлевские ценности?
0: Большинство добросовестно.
1: Добросовестно. То есть они верят, конечно, в это?
0: Нет. Верят, не верят – это другая история.
1: Нет, это важно.
0: Это важно, но про веру я не знаю. Я про веру не проверял. Но зато я знаю... Сейчас часть зрителей скажет, боже мой, как он нам надоел с этим исследованием, но я процитирую очень-очень на одной ноге исследование, которое я цитирую уже 3 года, больше, Колумбийского университета, о том, как была устроена система образования в нацистской Германии. Бог с ним сейчас про разный возраст детей, но удивительный момент следующий. Кто первый сменил идеологию? Кому удалось сменить идеологию быстрее всех? Учителям. Что это значит? Это значит, что для многих учителей это лживая профессия. То есть, когда Гитлер на самом деле требует, и все нацисты говорить «А», они говорят «А», но как только пришла другая власть, оп, они быстрее всех сказали «Б». Или сказали на белое, черное и так далее. Я не знаю, верят они или нет, но при этом я с ужасом понимаю, что большинство учителей так или иначе принимают в этом участие. Ну, мы это знаем просто, ну что же могу сделать?
1: Давайте, большинство, не давайте все. Вернемся в наше с вами детство. Мы выросли вот под гнетом советской пропаганды. Да. Были октябренками, пионерами, комсомольцами. Да. Вот смею заявить вам категорично, что мы с вами вроде выросли нормальными детьми. Нормальными взрослыми.
0: Это мой любимый вопрос.
1: Да, нормальными взрослыми. А почему у нас не убила эта пропаганда, и мы с вами достаточно свободно об этом говорим? А почему я вам задаю этот вопрос? А почему... из детей нынешнего поколения не может то же самое произойти, как у нас с вами сложилось.
0: К несчастью, произойдет то же самое. Только я перед тем, как мы с вами будем самих себя хвалить,
1: да,
0: я скажу, что, во-первых, оценить, какие мы вышли, можем не мы с вами, а те, кто нас окружает. Я хочу напомнить, что мы то поколение, которое допустили войну в Украине. Я хочу сказать, что мы то поколение, которое несет прямую ответственность за Путина и за все гадости, которые... при нашем участии, так или иначе, кто бы где ни жил, не были сделаны. Мы чемпионы, наше поколение, лживое, извините. Вы, может быть, единственное исключение, не знаю. Да? Мы чемпионы потому, чтобы хвалить себя и рассказывать, какие мы молодцы. Я в нашем поколении встречал очень мало людей, которые никогда не давали взятку гаишнику. Я в нашем поколении встречал очень мало людей, которые никогда не покупали медицинские справки. Я в нашем поколении встречал очень мало людей, в последующих, кстати, тоже, и перед нами, кстати, тоже, для которых первая мысль при столкновении с любым чиновником была не как словчить и сократить путь.

0: Мы двуличные от и до. Я говорю о себе сейчас. Я, поверьте мне, огромные силы тратил и, в общем, отчасти еще трачу для того, чтобы эта советская вот эта дрянь вот эту избыть.
1: Свободный разговор. Моим гостем был педагог, писатель, театральный режиссер Дима Зицер. Мы продолжим тему войны и воспитания детей в России во второй части нашей программы. У микрофона Мумин Шакиров. Всего доброго, до новых встреч.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: А можно не создавать негатив. Конец цитаты. Что известно о возможном сливе переписки блогерки и владелицы собственного медиахолдинга Ксении Собчак?
2: И мы знаем, что в окружении Путина есть люди, которые... Они знают откуда. Потому что выяснилось, что у одной израильской журналистки тесные связи с представителями ближнего круга Зеленского, переговариваются по телефону, сливают информацию.
1: Между Сциллой и Харибдой. Как российская пропаганда заподозрила Собчак в госизмене?
3: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о нашумевшем сливе якобы переписки Ксении Собчак. Якобы потому, что она отрицает ее подлинность, хотя сперва в ее телеграм-каналах и, по всей видимости, от ее же имени появилась информация, мол, да, читайте, мне скрывать особо нечего. А там всплыли любопытные подробности, якобы подробности, возможные подробности о внутренней кухне сетки телеграм-каналов Собчак. О попытках самоцензуры в контексте критики мессенджера Макс, о попытках снизить масштаб топливного кризиса в России или скрыть насильственную де-факто мобилизацию в Пензенской области. Наконец, о попытках наладить контакты и добрые отношения чиновников на уровне администрации президента. Обо всем по порядку. Первые публикации о масштабной утечке появились 8 июля в телеграм-каналах ВЧК ОГПУ и Black Mirror, «Черное зеркало». И тот, и другой анонимные, но периодически сливаемая там информация оперативно подтверждается. Если помните, уважаемые зрители, мы вам рассказывали об обысках и аресте авторитетного приятеля Владимира Путина, предпринимателя из Петербурга Ильи Трабера. Первым об этом преследовании написал ВЧК ОГПУ, и позже информация подтвердилась. Black Mirror известен публикацией слива об этаком придворном театре Владимира Путина, как его назвали источники журналистки телеканала «Дождь» Юлии Таратуты. Якобы братья Ротенберги, приближенные к Путину предприниматели, в качестве подарков и себе, и друг другу, и близким, переснимали культовые сцены из советских фильмов «17 мгновений весны», «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «Операция И» и другие.
4: Самодеятельность в путинском кругу достигла, если не голливудских, то вполне кинематографических высот. В конце прошлого года телеграм-канал Black Mirror, публикующий слитый в сеть непубличный контент, обнародовал сразу несколько кинороликов, в главных ролях которых снялись люди из ближайшего окружения Путина – бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги. Один из них мы показывали в новогодней программе «Драма Queens».
5: А нам все равно, не боимся мы волка и сову.
6: Красивый. Это Боря?
7: Нет, это мой. А для Бори подарок там.
3: Ну вот хоккейный шлем как отсылка не только на соседство по кооперативу «Озеро», но и по хоккейной команде ночной хоккейной лиги. С моей стороны, конечно, было бы логической ошибкой утверждать, что если эти публикации правдивы, то и другим стоит верить. Я лишь хочу отметить, что подтверждения информации от этих источников случались. Некоторые аналитики и медиаэксперты уже разобрали сливы якобы переписки Собчак. Они говорят, что с высокой долей вероятности можно утверждать, что сливы реальны, плюс довольно реалистичными слышатся голосовые сообщения. Это не похоже на нейрослоп. Там голоса и Собчак, и госпожи Симоньян, к примеру. Но поскольку первоисточник Ксения Собчак это отрицает, подробнее о возможных переписках, возможно, Ксении Собчак, с, возможно, чиновниками и, возможно, своими сотрудниками расскажем в нашем сюжете.
8: Журналистка Ксения Собчак 8 июля сообщила, что хакеры взломали несколько телеграм-каналов ее холдинга, а также получили доступ к личной переписке. В телеграм-каналах «Кровавая барыня» и Собчак появился такой комментарий от имени самой Собчак.
9: Сегодня мои друзья прислали мне ссылку на приватный канал некой хакерской группы, которая разместила у себя мою переписку. Мне нечему стесняться в своих мыслях и действиях. Если кто-то хочет, то пусть читает. Я даже опубликую тут некоторые фрагменты из этих, как их называют, хакеры эпизодов экспонирования.
8: Сейчас эта публикация удалена. Позже в телеграм-канале «Осторожно новости», который также принадлежит Собчак, появилось подтверждение, что ресурсы взломаны. Слив переписки уже не упоминался.
9: Мошенники временно взломали несколько ресурсов нашего холдинга. Каналы «Кровавые барыни» и «Собчак». Посты, которые выходят там с 14.00, не имеют к нам отношения.
8: В дальнейшем Собчак отрицала подлинность файлов. Фрагменты переписок, голосовые и медиафайлы из якобы аккаунта Ксении Собчак с 2015 по 2026 год опубликовали телеграм-каналы ВЧК УГПУ и Black Mirror. В их числе разговоры с пропагандисткой Ксенией Потупчик, первым замглавы мэрии Москвы Алексеем Немиряком, предпринимательницей Полиной Дерипаской, главным редактором «Осторожно новости» Сергеем Титовым и другими. Ксения Собчак оправдывала за работу своих телеграм-каналов при освещении топливного кризиса перед главой прокремлевской организации «Диалог» Владимиром Табаком.
10: Есть же эта проблема с бензином. Мы же сразу скажем, что мы не можем об этом не писать. Ну, то есть это же понятно, что уже эта проблема не первый день. И ясно, что эта тема важна. Я сразу заранее, когда только все началось, когда еще по Крыму это было, сразу написала, что, ребят, имейте в виду, ну, это не беспилотники, мы не можем не писать на эту тему.
8: А в этом диалоге, если верить хакерам, она отчитывает своего подчиненного Сергея Титова за неправильное освещение атаки дронов на Москву 18 июня.
9: Сережа, а можно не создавать негатив? Я не собираюсь становиться иноагентом из-за тебя и постоянных
11: У вас вся страна в огне, я не могу не писать правду, и врать я не собираюсь.
9: Ради чего? Почему ты постоянно подставляешь тех, кто прикрывает твою жопу?
8: Исходя из, возможно, слитой переписки, Собчак, по сути, периодически согласовывает работу своих медиа с чиновниками, от своих сотрудников требует не затрагивать острые, болезненные для властей темы. Хакеры приводят диалог Собчак с Владимиром Табаком, главой провластной организации «Диалог», курирующей цензуру в интернете. Табак остался недоволен интервью с Собчак блогером Ильё Ремеслом, который позволил критику Владимира Путина.
9: Но если серьезно, я и правда виновата и понимаю. Я искренне считаю, что такой с этими тезисами выгоден сейчас СВК. Но, конечно, могу ошибиться, потому что прямо никто это не признает. Поэтому вот так.
11: Хочу, чтобы ты жила в ощущении, что я могу тебя не простить.
9: Я так и живу.
11: Не знаю, смогу ли я после этого общаться, как раньше.
8: Из другой возможной переписки сотрудницей Собчак выясняется, что представители мэрии Москвы напрямую связывались с подчиненными Собчак, хамили и требовали извинений.
12: Я на Собянина не нанималась работать, чтобы какая-то чиновница водила по губам мне и требовала извинений. Я что, в Чечне?
8: В переписках с возможными сотрудниками мэрии мелькают многочисленные просьбы, цитата, поддержать официальные пресс-релизы властей. Из скриншотов также вытекает, что государственный мессенджер Макс – главный рекламодатель холдинга Собчак. За негативные посты про госмессенджер Собчак пообещала штрафовать сотрудников на 50 тысяч рублей.
9: Я за... объяснять, что они главные наши рекламодатели.
8: В файлах упоминаются якобы контакты Собчак с Сергеем Новиковым, главой управления общественных проектов администрации президента России. В 2024 году Собчак предлагала ему поддержать музыкальный фестиваль в Архангельской области. Тот якобы ответил.
11: Ксения, поскольку в прошлом я уже получал упреки за то, что якобы согласовывал какие-то ваши действия, то отвечу просто «нет».
8: Журналисты издания агентства проанализировали упомянутые в скринах правки от чиновников и самой Собчак. Они совпадают с правками, которые вносились в новости. Комментарии агентства Собчак назвала такой анализ некорректным. Комментарии «Медузи» Собчак назвала ВЧК, УГПУ и Black Mirror анонимными помойками с анонимными скриншотами. Все скриншоты называла нарисованными. На момент написания этого материала «Радио Свобода» не удалось связаться с Собчак.
3: СВК там в одной из цитат упоминалось, от ВЧК УГПУ телеграм-канал пишет, что предположительно эта аббревиатура означает Сергей Владиленович Кириенко, зампервый замглавы администрации президента Российской Федерации. А с нами в прямом эфире главный редактор проекта «Можем объяснить» Максим Гликин. Максим, здравствуйте.
13: Добрый день.
3: Хочется узнать ваше впечатление, вот что из возможных сливов вам показалось наиболее любопытным и отражающим то, как российский медиарынок выглядит прямо сейчас изнутри?

0: Я хотел сказать, что мы тоже анализировали, ну, в нашем издании можем объяснить эти утечки. Мы обнаружили еще другие события, которые тоже подтвердились. Вот, например, тот фестиваль в Онеге, который вроде бы забраковал Новиков, на самом деле он все-таки произошел и при участии Собчак. То есть там как бы это и многие другие вещи действительно подтверждаются. Вот. И тут уж можно судить, это так хорошо, ловко продумали эти организаторы кампании, или это все-таки, как говорят, highly likely, но, на мой взгляд, это действительно highly likely, то есть очень похоже, что все-таки это голос Собчак, текст Собчак, и люди, с которыми общались, реальные. Ну, кстати, я бы еще отметил, что ни один из них пока и вряд ли в ближайшее время не прокомментирует это, действительно ли она с ними так общалась и так писала. Кроме, пожалуй, мог бы это сказать Ермак, но Ермак как раз у него самого там следствие, ему не до того. Поэтому в ближайшее какое-то время мы не поймем, то есть не найдем никакого независимого подтверждения тому, что это правда или неправда, мне так кажется. Вот это так, если говорить о подлинности переписки.
1: На этот фестиваль, кстати, я тоже обращал внимание и нашел вот это видео Собчак, довольно-таки, кстати, провалившееся в прокате по ее обычным цифрам, там 152 тысячи просмотров всего лишь, он прошел, да, год назад, действительно. Ну, я не исключаю, что просто не получили поддержку, но решили провести хотя бы на какой-то минимальный грант, может быть, от региональных властей. И хочется напомнить нашим зрителям, что вообще эта история возникла после интервью с солистом группы Шорт Парис. Они туда вместе ездили, там все снимали, и тогда же рассуждали о том, как здорово, что остались, и можно вот это все вообще здесь устраивать, общаться с народом и так далее. Ну, в общем, к чему я все это веду? К тому, что Собчак раз за разом выстраивал такой образ человека, который всю Россию объездил. Со всеми совершенно на короткой ноге, короткой руке, других частях тела. Со всеми она может и готова поговорить. И тут, возможно, предположительно, но выясняется, что, ну, все-таки через рукопожатие, через администрацию президента, в идеале, по согласованию. Вот эти детали, что они меняют в этом восприятии того, как сейчас устроены медиа внутри России? Неужели это, скажем так, обязательное условие? Обязательные теперь правила игры? Если раньше мы, как журналисты, обязаны были проговаривать все эти истории, иностранные агенты, нежелательные организации и так далее, то сейчас намного еще шире получается список требований, помимо того, что не война, СВО и так далее, и прочие такие эвфемизмы российской пропаганды приходится использовать внутри России, дабы не нарушить закон. Но еще помимо этого заводить на всякий случай дружбу с администрацией президента, с чиновниками из московской мэрии и так далее.
0: Я бы сказал, что тут как бы вот меня впечатлило две вещи. Первое, действительно, это, кстати, не только меня, а то, из какой позиции она, если это правда, общается с этими чиновниками, да, не самыми крупными, то есть там не с Кириенко даже, не с каким-то его замом, не с главой администрации, а с гораздо ниже находящимся в иерархии там Табаком, или там не с Собяниным даже, а с Немиряком, или даже не с Чемизовым, а с пресс-секретаршей Чемизова. И вот эти люди вот на таком уровне ей хамят, отказывают, указывают. И все это очень плохо выглядит. То есть как бы вот этот миф был, что она сидит совсем на короткой ноге, чуть ли не с Путиным самим, и крестница его и так далее. Вот он трещит по швам после этой переписки, если она подлинная, потому что вот такого даже низкого уровня люди смеют ей указывать. А она, собственно, может указывать только своим подчиненным. И на них, так сказать, отыгрываться. Вот. И это немного, это меня удивляет. Я все-таки думал, с учетом, что ее все-таки муж, директор, режиссер крупных театров московских, что все-таки у них уровень отношений, связей и, так сказать, и крыша, что крыша повыше где-то находится. Вот. А у нее вот этот уровень ниже гораздо. И ее уровень вообще в иерархии. И, кстати говоря, еще сразу после выхода этих публикаций Соловьев прямо напрямую уже на нее доносит, говорит, вот надо ее проверить, это предательство, заговор с Нарусовой и так далее. То есть пропаганда не будет ее щадить и не будет вот эту самую поддерживать ее версию, что это все там сливы какие-то иноагентские, дурацкие. Нет, нет, они всерьез это воспринимают и воспримут еще. Просто вот я говорю, что вот меня поразил тот уровень не очень высокий или совсем не высокий, на котором, вот, котором она общается с чиновниками. Это очень печально. Это, ну, как бы, я даже расстроился, я бы сказал. Это первое вот впечатление сильных. Ну и второе, как бы развенчивается другой миф. То есть даже уехавшие часть наших коллег, не будем ни

0: кого-то, так сказать, тыкать палочкой. Говорят, нет, в России еще остались медиа, которые могут работать, ну, относительно свободно, да, соблюдая военную цензуру, но, ну вот, пожалуйста, вот есть осторожные медиа, которые вот это все пишут, есть вот другие каналы Собчак, есть люди, которые снимают какие-то фильмы для Собчак, хорошие, достойные люди, можно и там, ну, с ограничением, но можно. И вот вся эта история показывает, что нет, то есть можно что-то делать, но это не журналистика. Да, то есть настоящей журналистики там, ну, она невозможна, нет. Ну, может быть, как где-то в регионах, каких-то недобитых, я не знаю, медвежьих углах, дай бог. Но в целом нет, не надо врать, нет, ничего невозможно, это миф. Невозможно буквально ничего из того, что составляет нашу профессию журналист. Вот это как бы такой был миф, и вот это очень хороший. И каждый раз, когда мне следующий скажет, нет, он там все-таки что-то возможно писать и делать, и покажет примером Собчак, я ему покажу вот эту переписочку всю и скажу, ребята, нет, нельзя.
1: То есть в каком-то смысле можно предположить, что медиахолдинг Собчак – это та самая вот витрина вместо «Эхо Москвы», как и бывший главный редактор я называл эту радиостанцию, ну, в каком-то смысле, что разные мнения, разная информация и так далее. Ну вот, к слову о том, как и возможно, и почему это происходит, ВЧК УГПУ сегодня еще опубликовал со ссылкой на источники информацию о контактах с властями Москвы и Подмосковья. Я хочу процитировать. Заключается, как это вообще работает, пишут авторы этой публикации. Заключается договор с ОНО, это автономная некоммерческая организация, без тендера, разумеется, на информационное сопровождение. Суммы от 50 до 100 миллионов рублей. В цену этого сопровождения зашиты антикризисные коммуникации. По сути, это согласование с мэрией всех острых тем, которые можно и нужно освещать. Конец цитаты. Максим, вот если предположить, что эта информация достоверная, в каком-то смысле можно понять, почему в мэрии Москвы так ревностно, мягко говоря, реагируют на негатив и требуют корректировки. Но как вы думаете, насколько стоит доверять такой информации вплоть до конкретных чисел с кучей нулей?
0: Ну, просто это не противоречит не то, что моей картине мира, а не противоречит реальным событиям. Вспомните, например, Урару. Когда-то Урару, тоже такая витрина, я бы сказал, когда-то Урару была вполне себе бойким, ярким изданием, значит, в котором там, которое делало Панову, у нее заместителем был Колезев, известный человек, который сейчас обозревает, вот, составляет рейтинг каналов. Они были достаточно, ну, интересными, свежими. И, по сути, это был на какой-то момент, ну, очень сильный, яркий поток новостей об Урале. Мы очень много черпали оттуда информацию. Это был очень хороший, серьезный, интересный ресурс. Но потом, я не знаю, с какого момента, я так долго не отслеживал специально, Урару стал вот тем самым информационным партнером области, партнером мэрии, партнером, значит, видимо, и округа. То есть Панова была гражданской женой тогдашнего, значит, мэра. Она потом оказалась девушкой там, значит, полпреды, там потом губернатора. Потом ее, вот точно как Собчак, потом ее судили за то, что она там какие-то условия нарушила, если помните. А потом выяснилось, что туда зашли в капиталы какие-то еще местные бандиты и какие-то или местные криминальные бизнесмены. И вот во что сейчас превратилось Урару. Оно там оставшихся, которые уже соблюдали все правила, уже писали все как надо про войну. Вот их там был обыск, их тоже посадили, их слили с Ридовкой. То есть все, там оно закончилось. То есть я к чему это рассказываю? Во-первых, мы это видели, как это работает. Вот это, с чего начинается, с какого-то информационного, так сказать, обслуживания, и к чему это приводит в итоге. А кроме того, мы видим, что, значит, что вообще стоит встать на этот путь, заключить одну сделку с дьяволом, то все, как говорится, песенка ваша спета. Вы не удержите это СМИ никогда. Вот после первой сделки с дьяволом начнется вторая, третья, а вот сейчас военное время, военная цензура. Ну, невозможно, как говорится, уцелеть. Как говорится, коготок увяз, завяз, и все птички пропасть. Вот ровно про такие СМИ. И поэтому, в каком-то смысле, я не удивлюсь, если осторожно медиа, да, отчасти это уже происходит, но повторят судьбу значит, Урару.

0: А конфликт бессрочный, как прям с Минобороны еще такая вот немножечко кровавая параллель здесь, по-моему, с моей стороны просматривается. Но на что еще я лично обратил внимание, через вот эти возможные сливы можно еще обратить внимание на то, что именно прямо сейчас беспокоит российские власти разного уровня их регалий и информация, о чем они вообще предпочли бы скрыть. Вот негатив про мессенджер Макс, топливный кризис, забой скота в Сибири. Но неужели здесь, как минимум, если взять топливный кризис, можно хоть как-то сбросить градус недовольства и элементарным замалчиванием, если уже очереди на заправках, ну, невозможно не заметить. Я полагаю, ну, у каждой там третьей семьи наверняка имеется автомобиль, и наверняка кто-то из автолюбителей, так называемых, в очереди уже простоял за последний месяц-два.
1: Я бы сказал так, что, во-первых, это правда происходит. Вот мы сегодня буквально опубликовали статью, как в официальных, по сути, кремлевских каналах, это Центр управления регионом, такой кремлевский, который и центры в регионах, которые, значит, указывают губернаторам, их там зам по политике, как надо себя вести. Вот там прямо открыто, без всяких сливов, публикуются вот эти самые методички по поводу того, что нужно объяснять, что ажиотаж, что всему беда, все проблемы – это ажиотаж, это сливы, это вбросы о дефиците бензина. На самом деле никакого дефицита есть, а здесь дефицит спокойствия, дефицит хладнокровия. Вот надо гасить этот ажиотаж и объяснять, что все есть, а вот паникеров будем прищучивать. Вот такая политика, и мы это видим, что это на практике происходит уже, вот такие мантры. А внести в измученные, запутавшиеся вот эти за 5, почти за 4,5 года войны, вот мозги россиян, вести еще большую сумятицу, они могут, умеют. А кроме того, надо сказать, что все-таки есть какой-то большой класс просто пенсионеров, у которых нет этих машин, или там уже давно нет. И для них это, они верят всему буквально, они буквально зомбированы, гипнотизированы этим, ну и так далее. Но как минимум сумятицу в умы они внести могут. Вот это не все так однозначно. Как помните с Боингом когда-то, так никто и не понял. Вот они смогли такой белый шум навести, что так и никто и не понял. Ну, из населения, что там было. Вот, и сейчас они умеют делать, и не знаю, надолго ли этого хватит. Ну, вот сейчас сбивать с толку россиян они любят и умеют, и сейчас ровно этим занимаются. Так что в этом плане, вот эти, то, что мы сейчас читаем, ну, это полностью соответствует тому, что они реально и делают.
0: Ну, не боюсь, это мантра, не все так однозначно, она по-прежнему актуальна для российской пропаганды и российских чиновников в том или ином виде, они по-прежнему ее пользуются. Ну и отдельно сегодня хочется напомнить трек карьеры Ксении Собчак со времен ее работы в редакции телеканала «Дождь». Сейчас спектр ее гостей на интервью максимально широкий, от Игоря Синяка до Александра Дугина, от Андрея Губина до Екатерины Гордон, что на самом деле делает, ну, явно возводит ее в некий топ русскоязычных интервьюеров в русскоязычном же YouTube. И именно ее сетка телеграм-каналов, она зачастую одной из первых, как минимум, реагировала на ключевые события в стране с видео, прямо как раз-таки с места событий, происшествий и так далее. Все подробности хотим рассказать в нашем сюжете.
2: У меня есть амбиция жить в России, есть амбиция делать те маленькие добрые дела, которые у нас получаются. И я думаю, что получаются они в том числе, потому что благодаря Владимиру Владимировичу Путину я могу жить в этой стране, могу работать, а не сидеть в тюрьме.
3: Ксения Собчак построила одну из самых ярких и обсуждаемых карьер в медиа в современной России. Отойдя от образа скандальной ведущей реалити-шоу и светской львицы, Собчак работала на телеканале «Дождь», задавала Путину острые вопросы, в том числе о недопуске к выборам Алексея Навального, участвовала в президентских выборах и впоследствии создала собственный медиахолдинг.
4: У нас оппозиционных кандидатов не пускают на выборы, либо создают проблемы. Я это чувствую на себе. Мой вопрос с этим, почему так происходит? Неужели власть боится честной конкуренции?
3: Несмотря на дружбу со многими оппозиционерами и участие в протестных митингах, в адрес Собчак часто звучали обвинения в лояльности политическому режиму Владимира Путина, который в 90-е был подчиненным ее отца, работая в мэрии Петербурга. В СМИ Собчак иногда и вовсе называли «крестницей Путина». Претензии к Собчак разгорелись с новой силой после начала полномасштабной войны против Украины. В результате зачистки властями политического поля и вынужденного отъезда многих независимых журналистов Собчак заняла нишу одной из главных интервьюерок, у которой появился доступ и к провластным спикерам, и к тем, кто покинул Россию после начала войны. В 2021

0: 2022 году Собчак и сама временно уезжала из России. Тогда троих ее сотрудников арестовали по делу о вымогательстве у главы Ростеха Сергея Чемизова. Суд впоследствии назначил им от 7 до 7,5 лет строгого режима. В феврале 2026 года в интервью с Екатериной Гордон она назвала их заложниками и отметила, что целью этого дела было подставить ее.
1: Они, по сути дела, заложники. У меня связаны руки. Я, очевидно, не могу ответить на этот вопрос и поэтому не отвечаю.
0: Вопросу современной российской цензуры, в следовании которой журналистку часто обвиняют коллеги, Собчак подходит творчески.
2: Потому что на самом деле сформулировать так сложно, чтобы интонационно дать понять, о чем ты говоришь, но при этом не присесть и под проблемы не привести себя, это же супер навык. Это супер классная творческая задача, потому что, ну, вот прям мы с редакторами иногда придумываем, по 2-3 раза переписываем какой-то кусок, предлагаем версии. Ну, то есть это прям классная творческая работа.
0: После слитых в июле личных переписок аудиозаписей, подлинность которых Собчак отрицает, ей досталось и от пропагандиста Владимира Соловьева.
3: И мы знаем, что в окружении Путина есть люди, которые, они знают откуда. Потому что выяснилось, что у одной израильской журналистки тесные связи с представителями ближнего круга Зеленского, переговариваются по телефону, сливают информацию. А как отнестись к этому, когда в скрытой переписке вдруг выясняется, что в интересах иностранных агентов, предателей нашей Родины, навальнистов, лично Навального, действовала действующий сенатор Российской Федерации и ее дочь?
0: Ксению Собчак также критикуют и коллеги.
4: А Собчак, она стоит буквально обосранная с двух сторон. Ее ненавидят и одни, и другие.
0: Собчак на реплику Варламова ответила в своем телеграм-канале.
1: Я знаю, что моя дорога всегда будет связана с неблагодарностью и непониманием. А если вдруг будет какая-то, не приведи Господь, бешеная революция, то еще и с тюрьмой.
0: Собчак добавила, что ей искренне кажется важным делать то, что она делает.
5: Тему продолжим с главным редактором проекта «Можем объяснить» Максимом Гликиным. Максим, как вы думаете, каковы последствия вот этого выпада Владимира Соловьева в адрес Собчак, да и ее семьи, получается, тоже?
6: Я практически уверен, что ни от каких выводов Соловьева никаких последствий быть не может. Потому что он не про то, чтобы, так сказать, для кого-то, кого-то как-то наказывать, карать или даже доносить. Все решается, все видят, все знают и понимают. И решает, он может донести чью-то позицию или, например, побежать впереди паровоза, пока позиция эта не выработана. Вот. Я думаю, там, где надо, в кабинет внимательно изучают эту переписку. Кроме того, я вообще даже не исключаю, что мы же не знаем, кто такие эти люди, которые ее слили. Может быть, это даже игра каких-то тоже силовых кланов там, или каких-то филиалов силовых кланов. Мы ничего не понимаем. Это какой-то слив явно не... То есть это не расследование же ФБК или там, не расследование там, центра досье. Да? Это тоже откуда-то из тех, я бы сказал, труп слив. Откуда вообще Бог знает, что сливается? Тот же ВЧК ГПУ, например, публиковал интервью с тем самым Матусом, который, значит, давал много всякой информации, явно агент, которого все открыто называют, ну, человеком, значит, решал ФСБ, да? То есть, кто сливает этим людям, мы не понимаем. Поэтому, возможно, решение по Собчак уже даже принято или обсуждается еще до этих сливов. И эти сливы еще вне всякого Соловьева уже являются некоторым началом какой-то кампании против Собчак. Вот я бы так, уж точно не Соловьев им будет указывать. У Соловьева, может быть, и выше позиция в иерархии, но не намного выше, чем у Собчак, я бы так сказал.
5: И у нас постепенно заканчивается время эфира, поэтому попрошу вас коротко ответить. Как вы думаете, что будет с репутацией Собчак, учитывая, что сложно отрицать ее миллионы просмотров? Повлияет ли это на доверие аудитории?
6: Да, я думаю, повлияет. Я думаю, что какая-то значительная часть аудитории все-таки верила, что это достаточно самостоятельная, если не независимая, достаточно автономная от российской власти СМИ. И думаю, что какая-то часть отпишется. Ну, я не знаю, какая, трудно гадать, но те, ну, какая-то часть, те, которые верили в какую-то автономность этого МИДИ, они после этого...
5: Они в восторге от происходящего. Да. Максим, у нас, к сожалению, заканчивается время эфира. Большое вам спасибо за этот разговор. Главный редактор проекта «Можем объяснить» Максим Гликин был сегодня с нами, подводя итоги, вот тут промежуточные итоги этому МИДИ-скандалу.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.
0: Господа, стоимость одной радиостанции, финансирование ее в год – это стоимость одного крыла, одного бомбардировщика.
5: Тогда, когда я приехал, наша контора временно занимала комнаты на втором этаже здания, где на первом этаже продавали тракторы баварским фермерам.
6: Слушайте, слушайте! Сегодня начинает свои передачи новая радиостанция «Освобождение».
7: Привет, меня зовут Полина Галуева, я координаторка студии подкастов «Радио Свобода», которому в этом году исполняется 70 лет. О том, что за эти 7 десятилетий происходило в мире и на радио, в нашем с Иваном Толстым, историком «Радио Свобода», новом подкасте «70 лет свободы». Сегодня поговорим о рождении радио, первом эфире, который случился 1 марта 1953 года, и первых шагах, то есть годах жизни «Радио Свобода». Времена появления радио были тревожные. Только-только завершилась Вторая мировая война, а в воздухе уже разлеталось предчувствие Третьей мировой. В 1946 году Уинстон Черчилль произнес свою знаменитую фултонскую речь, и железный занавес опустился.
8: From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent.
9: От Штетина на Балтике до Триеста на Адриатике на континент опустился железный занавес. По ту сторону занавеса все столицы древних государств Центральной и Восточной Европы. Варшава, Берлин, Прага, Вена, Будапешт, Белград, Бухарест, София. Все эти знаменитые города и население в их районах оказались в пределах того, что я называю советской сферой. Все они в той или иной форме подчиняются не только советскому влиянию, но и значительному и все возрастающему контролю Москвы.
7: В странах же Западной Европы, по словам бывшего британского премьера, были созданы коммунистические пятые колонны, угрожающие демократии. Новую войну, по мнению Черчилля, могла бы предотвратить военная мощь Британо-Американского Союза.
9: Из того, что я наблюдал в поведении наших русских друзей и союзников во время войны, я вынес убеждение, что они ничто не почитают так, как силу, и ни к чему не питают меньше уважения, чем к военной слабости. Если население Британского Содружества и Соединенных Штатов будет действовать совместно, при всем том, что такое сотрудничество означает в воздухе, на море, в науке и экономике, то будет исключен тот неспокойный, неустойчивый баланс сил, который искушал бы на амбиции или авантюризм. Напротив, будет совершенная уверенность в безопасности.
0: Все были абсолютно убеждены после того, как советские танки двинулись в Восточную Европу, или точнее не уходили оттуда и обеспечивали государственные перевороты в пользу Кремля, все были уверены, что Третья мировая начнется. Как ее остановить, как ее преодолеть? Больше никто не хотел воевать. И вот очень просто.

Кто-то довольно остроумно сказал на очередном каком-то американском заседании в пользу создания таких пропагандистских радио. Господа, стоимость одной радиостанции, финансирование ее в год, бюджет, это стоимость одного крыла, одного бомбардировщика.

0: Союза от большевизма. Голосом этой кампании стала радиостанция «Освобождение», которую мы знаем как «Радио Свобода». В 1952 году в Мюнхен, который тогда был столицей американской зоны послевоенной оккупации, стали съезжаться первые сотрудники радио. Одним из них был молодой радиожурналист Джеймс Кричлоу.
1: Тогда, когда я приехал, наша контора временно занимала комнаты на втором этаже здания, где на первом этаже продавали тракторы баварским фермерам. Людей мало было, американцы, плюс некоторые русские, белорусы, армяне, узбеки, но штат еще не был укомплектован. И нас, американцев, маломальски говорящих по-русски, всего было 3-4 человек. Все молодые, все на низкие ступени лестницы. Среди эмигрантов почти никто не говорил по-английски, а американское высшее начальство не знало бум-бум по-русски, что дало нам, молодым, как соединяющим звеньям, возможность влиять на ход событий. Этим мы волей-неволей приобретали авторитет, что не всегда нравился начальству.
0: Еще один очевидец становления радиоосвобождения, правда, тогда еще очень юный, это Руслан Гелисханов, родители которого работали на радио с основания, а его еще ребенком брали с собой на работу. Повзрослев, Руслан Гелисханов и сам стал работать на радио «Свобода» и даже стал исполняющим обязанности директора русской службы. Кусочек из архива программы о золотом 50-летнем юбилее «Радио «Свобода».
2: Я, наверное, единственный, который еще помнит здание старое, вот этого регионального маленького аэродромчика. Длинные коридоры были там.
3: Это в Мюнхене?
2: Это в Мюнхене, на линии Тальштрассе, напротив огромной горы с руинами Мюнхена, куда собирались все разбомбившиеся дома, которые разбомбили в Мюнхене. Ну, как-то их не замечали уже. Мои родители действительно работали с первого дня на радио, и папа, чтобы был демократичным человеком, он по субботам часто маму освобождал от меня и брал меня на работу. И ходил по этим коридорам, смотрел, видел Чингисхана, всяких атаманов, галифе. Но все они были очень милые дяди, и все мне подсовывали денежку. И когда папа впервые рассказал, что у меня деньги, как ты мог взять? Ну, а что я могу делать, папа? Краснощеки, пятилетний мальчик, что он сделает? Папа собирал тогда каждую субботу эти деньги из моих карманов. Если еще в воскресенье он разъезжал то в синагогу, то в костел, то в русскую православную церковь, чтобы эти деньги жертвовать.
4: Слушайте, слушайте. Сегодня начинает свои передачи новая радиостанция «Освобождение».
5: В первый день хотели начать вещание с одного забавного пропагандистского журналистского трюка. Всем было понятно, что Сталин очень и очень нездоров. И наш политический комиссар Борис Шуб, сын известного меньшевика Давида Шуба, уже взрослый человек, очень опытный журналист, он придумал. Начало каждого дня и, может быть, даже каждой передачи будет начинаться со звука метронома. Почему? Метроном будет отсчитывать секунды, часы, минуты, чего. А мы сопроводим, мы положим сверху звука метронома голос, который будет, как левитан, такой эмигрантский левитан, говорить каждый раз: «Эпоха Сталина подходит к концу. Эпоха Сталина подходит к концу». А потом будут начинаться сами радиопередачи. Это было эффектно. И знать бы всем, что Сталину осталось 5 дней. Конечно, к этому приему непременно прибегли бы. Но никто этого не знал, не догадывались. Интуиции, как всегда, не хватило. Метроном не был использован.
0: Выбор Мюнхена как штаб-квартиры нового радио не случайен. Нужно было быть поближе к границе с Союзом из-за слабых передатчиков. Как это все тогда работало и почему глушить «Свободу» начали буквально с первого дня?
5: С эфиром было, конечно, поначалу сложно. Передатчики были очень маломощные, 10-ваттные. И поэтому пленка записывалась в мюнхенской студии, вручалась мотоциклисту, курьеру, который гнал со страшной скоростью в город Манхайм. В городе Манхайм, устав и вспотев, он передавал эту коробку с пленкой другому курьеру-мотоциклисту, который мчался в город Лампертхайм. И в Лампертхайме был уже передатчик. Там сидел дежурный редактор и техник. Они ставили пленку на магнитофон, и она через передатчик шла уже в эфир. Задержка была,

0: часа два примерно, может быть, два с половиной. То есть оперативность была очень высокой.
1: То есть в Мюнхене вообще ничего не было, только студии записи? Поэтому нужно было быть поближе к границе?
0: Надо было быть поближе к границе из-за слабенького радиопередатчика. Ведь до Советского Союза не доходили сигналы эти. Не доходили. Это легенда о том, что первые программы «Свободы» слышал кто-то в Москве. Да нет, не первые, а более поздние. Уже лето 53-го, когда началась усиливаться мощь радиопередатчиков. Ну а потом на пляже в Испании, на Коста-Браво появились вышки, которые давали сигнал сперва в море, от волн, от водной поверхности, они идеально отражались и летели в ионосферу, и от ионосферы, тут можно было регулировать, падали в ту точку, куда было нужно. Ну, конечно, метили в Москву, в Ленинград и в другие советские крупные города, но там стояли глушилки. Глушилки, кстати, начали работать сразу же, мгновенно. Ну, понятно, информация агентурная была, что радио будет создано. Но можно было уехать на дачу, можно было вывесить в сарае корыто медное, или таз, это помогало улавливать волны, и, в общем, можно было слушать.
1: Глушилки производили монотонный, раздражающий звук, который впоследствии советские диссиденты окрестили джазом КГБ. Я знаю, что «Радио Свобода» еще делала паузы в эфире, чтобы обмануть эти глушилки, потому что на тишину они переставали реагировать.
0: Совершенно верно. Перекидывали волну. А глушилка, она ведь может только реагировать, она не может глушить в пустоту, да? Это безумно дорого. Это стоит столько же, сколько держать радиостанцию. Представляете, вы держите радиостанцию, ее оплачиваете, и она делает только бу-бу-бу. Вот за бу-бу-бу вы платите миллионы. Значит, нужно было именно глушить точечно. Поэтому дежурный на станции, станции глушения, сидел в наушниках и слушал весь эфир. Ну, много было дежурных. И кто-то выкрикивал: «Поймал! Вот здесь, на этой волне!» И тогда немедленно туда шел сигнал глушить вот эту волну.
1: Поэтому... Они там с ума не сходили от такой работы?
0: Нет, не сходили. Туда шли закаленные. Они же, понимаете, борьба с врагом, со смертельным врагом, она молодит. Молодит кровь. Это адреналин. Это страшно вообще интересно, когда вы понимаете вашу значимость и так далее. Потом вам хорошо платят, на елку присылают билеты Сайра в наборах. Ну что вы, все хорошо.
1: А эти курьеры, которые возили пленки, это были сотрудники «Радиосвободы» или просто немцы?
0: Да, конечно, это были просто, так сказать, была фирма курьерская, которая отвозила.
1: Они пытались их поймать, подкупить.
0: Яндекс.Еда такая,
1: да,
0: знаете?
1: Да, Delivery Club.
0: Да. Нет, я не слышал, чтобы какая-то пленка
1: пропала. Это было тайно или почему не пытались перехватить?
0: Ну, в Германии совершить такое покушение, ну, я не знаю, я думаю, что это был бы такой суперскандал был бы, да. Не знаю, по крайней мере, не произошло такого.
1: Ну, то есть все всегда доходило до... Интересно.
0: Всё вышло в эфир. Прокольчик.
1: Вы слушаете подкаст «70 лет свободы». Вернемся после короткого объявления.
2: Привет! Это подкаст «Человек имеет право» и его ведущие, журналисты «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова
3: и Наталья Джампаладова. В подкасте мы обсуждаем, например, что делать, если по документам человека признали мертвым, а он жив.
2: Можно ли сесть в тюрьму за ремонт собственной бытовой техники и многое другое.
3: Мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей и почему он устроен именно так.
2: Присоединяйтесь к нам каждый вторник и слушайте в привычном агрегаторе подкастов.
1: Вы слушаете подкаст «70 лет свободы» из воспоминаний Джеймса Кричлоу. 4 марта 1953 года в 5 утра его разбудил телефонный звонок. Это был Борис Шуб.
4: Он помирает. Проснись и включай Москву. Так кто помирает? Он. Сталин. Включай радио и скажи жене, что сейчас буду к завтраку. Это было первое сообщение о болезни вождя, который, как позже выяснилось, был на самом деле уже в затяжной агонии. Что было делать? Сама история шла в руки. Как вести программы? Надо было искать какое-то решение. Борис Шуб предложил следующее. Немедленно ехать в Ламперт-Хайм самим на передатчик, связываться оттуда по телефону со студией в Мюнхене, получать последние радиоизвестия из Москвы и со всего мира и тут же прямо на коленке писать текст для эфира. Оперативность была достигнута. Наступило 5 марта. Московское радио передало долгожданное траурное сообщение.
5: 5 марта в 9 часов

50 минут вечера после тяжелой болезни скончался председатель Совета Министров Союза СССР и секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин.

0: вернемся на несколько дней назад, в 1 марта 1953 года, первый эфир «Радио Свобода». Насколько я знаю, была какая-то детективная история, связанная с этим эфиром. Что там приключилось?
1: Когда я 20 с лишним лет назад в Мюнхене опрашивал ветеранов и ветеранок нашего радио, в частности, вот, Викторию Мондич-Семенову, которая была одним из дикторов первой передачи, 1 марта, я спрашивал ее, кто тот мужской голос, который читал вместе с ней. И она с удовольствием, улыбаясь, сказала: «Сергей Николаевич Дубровский первую передачу вел». Я поверил, что ж мне не поверить, свидетель, я нашел эту пленку, пустил ее в эфир, рассказывал, что это Дубровский, оказалось, что это не Дубровский. Почему же мне Виктория Семенова сказала неправду? Это было психологическое вымещение с ее стороны. Дело в том, что этот человек был убийцей Дубровского. По крайней мере, считала сама Виктория Семенова. У меня нет доказательств этому юридических, но все как бы вот сходится, что, скорее всего, было так. Это был Борис Виноградов, который хотел заслужить возвращение в Советский Союз. Он тосковал, он бывший ленинградский актер из труппы Сергея Радлова. Немцы оккупировали Пятигорск, и он ушел со своим театром на Запад. Сергей Радлов после войны попросился через советское посольство вернуться, и вместе с женой вернулся, правда, его в аэропорту в Москве сразу арестовали, прямо в самолете. Всех выпустили из самолета, зашли НКВДшники, арестовали, и в лагерь в Рыбинск их отправили. Жена там и скончалась. Сергей Радлов выжил. А Борис Виноградов остался на Западе, но страшно тосковал, хотел завоевать возвращение. А Сергей Николаевич был такой диктор-враг. Он был антисоветски настроен. Но, во всяком случае, Сергей Николаевич в 55-м году, 25 октября, совершенно неожиданно здоровый человек, крепкий, он вдруг неожиданно заболел и скончался от туберкулеза. Как известно, туберкулиновые бактерии можно подкинуть, и от них начинается разновидность чахотки, и человек умирает. Говорят, так убили генерала Врангеля. Вот первый наш эфир – это тот самый, который начинается со слов «слушайте, слушайте».
2: Слушайте, слушайте. Сегодня начинает свои передачи новая радиостанция «Освобождение».
1: Это голос Бориса Виноградова. Через 2 года, отравив Дубровского, он уехал в Советский Союз, и появилась в газете «Вечерний Ленинград» его фотография. Ему был подарен «Москвич» от советской власти. Это человек, который 2 года работал на радио «Свобода». Ему «Москвич» дарит. И он с этим «Москвичом» в беретике стоит такой на Дворцовой площади с хорошим фотоаппаратом новеньким и позирует. А затем он поступил в Ленинградский театр, в тот самый, где он работал до войны. Правда, ему давали только отрицательных героев.
0: Да, работа журналиста сопряжена с опасностями, видимо, во все времена. Кто работал на вновь открывшемся радио? Администрация была американская, а вот сотрудниками радио становились иммигранты, то есть уехавшие после революции 1917 года и оставшиеся в Европе после Второй мировой войны. Это очень разные люди. Были ли какие-то сложности или трения?
1: Первым начальником русской службы «Радио Свобода» был известный искусствовед, поэт и мемуарист Владимир Васильевич Вейдле. Он специально приехал из Парижа, и есть сохранились редчайшие фотографии, когда он сидит во главе редакции и чем-то там руководит. Год чуть ли не 52-й, то есть даже до открытия. То есть там на фотографии есть лица, которых потом нигде не встретишь. Они так и остались в 52-м годе и не перешли на работу. Владимир Васильевич был начальником. Это чистейшая первая волна эмиграции. Он с 24-го года в Европе жил в Париже. Одновременно человеком, который должен был возглавлять русскую службу, был Николай Иванович Ульянов. Известный впоследствии историк, такой государственник, он был такой великорусский человек. Но не за великорусскость с ним рассталась американская администрация.

0: другое, а за то, что он был человеком, ну, достаточно радикальных таких русофильских взглядов, которые шли вразрез с демократической и сбалансированной политикой американской журналистики в целом и американской дипломатии народной. Ведь не будем забывать, что «Радио Свобода» было организацией, которая воплощала в себе идею народной дипломатии, не официальной, для этого был Госдеп, а именно народной дипломатии, то есть те вещи, которые не всегда можно было произнести, которые могли немножечко кольнуть советское правительство, вот эти вещи произносились на волнах «Радио Свободы». И в этом ракурсе американская администрация старалась очень удерживать ретивых коней. И одним из самых ретивых был Николай Иванович Ульянов, человек достаточно радикальный, он и впоследствии доказал свою радикальность. Вообще в 1971 году он отрицал существование Солженицына. Ему казалось, что не может существовать писатель столь свободных и резких высказываний в Советском Союзе. Явно за него романы пишет КГБ, сказал Николай Иванович Ульянов. Но бог с ним. Американская администрация такого человека не потерпела. То есть стремление к успокоению некоторых буйных голов – это то, что сопровождало драму взаимоотношений русских эмигрантов и американской администрации. Американская администрация победила, что вполне понятно. У нее были административные рычаги, и у нее были деньги в кассе. А остальные были просто наемными сотрудниками. Хотя именно они и несли то, что называется контент.
1: Стартовав как «Радио Освобождение», к концу 50-х годов радио меняет свое название на «Свобода». В чем причина такого ребрендинга?
0: 50-е годы, о которых мы сегодня говорим, это эпоха, когда случились три важных события. Казалось бы, они имеют совершенно разный масштаб, и ставить их в одну линию неправомочно. Однако нет, правомочно. Для позиции Запада в отношении Советского Союза эти три разномасштабные вещи оказались ключевыми. Первое. Доклад Хрущева на 20-м съезде КПСС. Безусловно, этот доклад показал, что Советский Союз может меняться. Значит, и мы должны в Америке применять какие-то более гибкие, более тонкие методы воздействия на нашу аудиторию. Второе событие. Первый советский спутник. Осень 57-го года. Значит, Советский Союз при голоде в деревне, при том, что бечевкой подвязывали старые калоши, не в чем было ходить, при полной нищете и дефиците, Советский Союз способен произвести нечто, на что не способен Запад – запустить спутник. Потому что Гагарин – это было уже продолжение достижения. Невероятное, но продолжение. А спутник был в первый раз. Все ошалели. В Америке началось финансирование всех русских проектов. Открылись кафедры, библиотеки стали покупать все советские журналы. Советское свиноводство поехало через океан в Соединенные Штаты и в другие страны Западной Европы. Стало интересно, чем, господа, чем, вы не знаете? Подскажите, пожалуйста, чем Советский Союз смог обеспечить такой невероятный технологический прорыв? И видите, и коммунисты раскрываются, поднимают забрало, 20-й съезд, разоблачают Сталина, и началось печатание каких-то книг интересных, и оттепель у них идет, и вот спутник. И, наконец, 58-й год, казалось бы, антисобытие, выход доктора Живаго и Нобелевская премия Пастернаку. Антисобытие с точки зрения прославления Советского Союза, но это сыграло в пользу СССР, потому что у них еще, господа, и такие писатели, которые завоевывают Нобелевские премии. То есть у них и политика не такая, как мы себе представляли это, и технологии не такие, и искусство у них лучшее в мире. Конечно, это, в этом была наивность, но тем не менее это обеспечило голубям победу над ястребами. В американской политике традиционно называются голуби и ястребы, те, которые за сближение с Востоком, с Советским Союзом, и те, которые против него. И ястребы говорили, надо давить Советский Союз, надо его расчленять, надо его разлагать. А другая часть, голубиная, которая говорит, нет, не война, а радио свободы. Нет, не война, а книги. Нет, не война, а торговля. Значит, вот эти три фактора, они обеспечили то, что в 59-м году летом произошло. Вдруг радио поменяло свое название, вместо «Радио Освобождения» появилось «Радио Свобода». Почему? Американцы поняли, не освобождать от чего-то нужно Советский Союз. Советский Союз сам придет к освобождению.

утверждению себя. Наивная мысль, и тем не менее мысль именно эта. Сам придет к освобождению. Нужно сообщать идею свободы, не борьбы. Это уж сам советский народ решит, как ему бороться со злом, несправедливостью, нищетой и коммунистической идеологией. А дать идею и платформу свободы благодаря информированности, образованности, культурности и расположение в сторону других стран, других народов, других культур. И с лета 59 года мы называемся «Радио Свобода».

0: Как-то раз пришло письмо из Белоруссии. Писал один из наших постоянных слушателей. «Ответьте мне, пожалуйста», — спрашивал он, — «что за музыка исполняется перед вашими передачами в качестве позывных?» Мы, разумеется, тогда же ответили, что позывной радиостанции «Свобода» взят из гимна «Свободной России», который был написан в Москве в дни февральской революции 17 года. В книге «Моя жизнь» Александр Тихонович Гречанинов рассказывает о том, как он написал гимн «Свободной России».
1: Весть о февральской революции 17 года была встречена в Москве с большим энтузиазмом. Народ высыпал на улицу, у всех в петлицах красные цветы, и люди восторженно обнимаются со слезами на глазах от счастья. Нужен новый гимн. Я бросаюсь домой, и через полчаса музыка для гимна уже готова. Но слова. Первые две строки «Да здравствует Россия, свободная страна» я взял из Сологуба. Дальнейшее мне не нравилось. Как быть? Звоню Бальмонту. Он ко мне немедленно приходит, и через несколько минут готов и текст гимна. Еду на Кузнецкий мост в издательство. Не теряя времени, издатель тотчас же отправляется в нотопечатню, и в середине следующего дня окно магазина было уже украшено новым гимном «Свободной России». Короткое время все театры были закрыты, а когда они открылись, на первом же спектакле по возобновлении в Большом театре гимн был исполнен хором и оркестром наряду с «Марсельезой».
2: Это был подкаст «70 лет свободы». В каждом новом эпизоде мы будем рассказывать об очередном десятилетии жизни радио. В следующем эпизоде поговорим с Иваном, как радио «Свобода» менялось в 60-е годы, когда хрущевская оттепель сменилась брежневским застоем. Слушайте нас в удобном вам приложении подкастов, пишите нам комментарии, ставьте лайки и оставайтесь с нами на «Свободе». Пока-пока!
3: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
3: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
5: Каким вам представляется будущее России?
6: Я думаю, нормально все будет, хорошо.
7: Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
8: Хотелось бы видеть Советский Союз.
9: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
6: Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России, потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Привет! С вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
1: А можно не создавать негатив. Конец цитаты. Что известно о возможном сливе переписки блогерки и владелицы собственного медиахолдинга Ксении Собчак?
2: И мы знаем, что в окружении Путина есть люди, которые... Они знают откуда. Потому что выяснилось, что у одной израильской журналистки тесные связи с представителями ближнего круга Зеленского, переговариваются по телефону, сливают информацию.
1: Между Сциллой и Харибдой. Как российская пропаганда заподозрила Собчак в госизмене?
3: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о нашумевшем сливе якобы переписки Ксении Собчак. Якобы потому, что она отрицает ее подлинность, хотя сперва в ее телеграм-каналах и, по всей видимости, от ее же имени появилась информация, мол, да, читайте, мне скрывать особо нечего. А там всплыли любопытные подробности, якобы подробности, возможные подробности о внутренней кухне сетки телеграм-каналов Собчак, о попытках самоцензуры в контексте критики мессенджера Макс, о попытках снизить масштаб топливного кризиса в России или скрыть насильственную де-факто мобилизацию в Пензенской области. Наконец, о попытках наладить контакты и добрые отношения чиновников на уровне администрации президента. Обо всем по порядку. Первые публикации о масштабной утечке появились 8 июля в телеграм-каналах ВЧК ОГПУ и Black Mirror – «Черное зеркало». И тот, и другой анонимные, но периодически сливаемая там информация оперативно подтверждается. Если помните, уважаемые зрители, мы вам рассказывали об обысках и аресте авторитетного приятеля Владимира Путина, предпринимателя из Петербурга Ильи Трабера. Первым об этом преследовании написал ВЧК ОГПУ, и позже информация подтвердилась. Black Mirror известен публикацией слива об этаком придворном театре Владимира Путина, как его назвали источники журналистки телеканала «Дождь» Юлии Таратуты. Якобы братья Ротенберги, приближенные к Путину предприниматели, в качестве подарков и себе, и друг другу, и близким, переснимали культовые сцены из советских фильмов «17 мгновений весны», «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «Операция И» и другие.
4: Самодеятельность в путинском кругу достигла, если не голливудских, то вполне кинематографических высот. В конце прошлого года телеграм-канал Black Mirror, публикующий слитый в сеть непубличный контент, обнародовал сразу несколько кинороликов, в главных ролях которых снялись люди из ближайшего окружения Путина – бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги. Один из них мы показывали в новогодней программе «Драма Квинс».
5: А нам все равно, не боимся мы волка и сову.
6: Красивый. Это Боря?
7: Нет, это мой. А для Бори подарок там.
3: Ну вот хоккейный шлем как отсылка не только на соседство по кооперативу «Озеро», но и по хоккейной команде ночной хоккейной лиги. С моей стороны, конечно, было бы логической ошибкой утверждать, что если эти публикации правдивы, то и другим стоит верить. Я лишь хочу отметить, что подтверждения информации от этих источников случались. Некоторые аналитики и медиаэксперты уже разобрали сливы якобы переписки Собчак. Они говорят, что с высокой долей вероятности можно утверждать, что сливы реальны, плюс довольно реалистичными слышатся голосовые сообщения. Это не похоже на нейрослоп. Там голоса и Собчак, и госпожи Симоньян, к примеру. Но поскольку первоисточник Ксения Собчак это отрицает, подробнее о возможных переписках, возможно, Ксении Собчак, с, возможно, чиновниками и, возможно, своими сотрудниками, расскажем в нашем сюжете.
8: Журналистка Ксения Собчак 8 июля сообщила, что хакеры взломали несколько телеграм-каналов ее холдинга, а также получили доступ к личной переписке. В телеграм-каналах «Кровавая барыня» и Собчак появился такой комментарий от имени самой Собчак.
9: Сегодня мои друзья прислали мне ссылку на приватный канал некой хакерской группы, которая разместила у себя мою переписку. Мне нечему стесняться в своих мыслях и действиях. Если кто-то хочет, то пусть читает. Я даже опубликую тут некоторые фрагменты из этих, как их называют хакеры, эпизодов экспонирования.
8: Сейчас эта публикация удалена. Позже в телеграм-канале «Осторожно,

0: новости, которой также принадлежит Собчак, появилось подтверждение, что ресурсы взломаны. Слив переписки уже не упоминался.
1: Мошенники временно взломали несколько ресурсов нашего холдинга. Каналы «Кровавые барыни» и «Собчак». Посты, которые выходят там с 14.00, не имеют к нам отношения.
0: В дальнейшем Собчак отрицала подлинность файлов. Фрагменты переписок, голосовые и медиафайлы из якобы аккаунта Ксении Собчак с 2015 по 2026 год опубликовали телеграм-каналы ВЧК УГПУ и Black Mirror. В их числе разговоры с пропагандисткой Ксенией Потупчик, первым замглавы мэрии Москвы Алексеем Немиряком, предпринимательницей Полиной Дерипаской, главным редактором «Осторожно новости» Сергеем Титовым и другими. Ксения Собчак оправдывала за работу своих телеграм-каналов при освещении топливного кризиса перед главой прокремлевской организации «Диалог» Владимиром Табаком.
2: Есть же эта проблема с бензином. Мы же сразу сказали, что мы не можем об этом не писать. Ну, то есть это же понятно, что уже эта проблема не первый день. И ясно, что эта тема важна. Я сразу заранее, когда только все началось, когда еще по Крыму это было, сразу написала, что, ребят, имейте в виду, ну, это не беспилотники, мы не можем не писать на эту тему.
0: А в этом диалоге, если верить хакерам, она отчитывает своего подчиненного Сергея Титова за неправильное освещение атаки дронов на Москву 18 июня.
1: Сережа, а можно не создавать негатив? Я не собираюсь становиться иноагентом из-за тебя и постоянных
3: У вас вся страна в огне, я не могу не писать правду, и врать я не собираюсь.
1: Ради чего? Почему ты постоянно подставляешь тех, кто прикрывает твою жопу?
0: Исходя из возможно слитой переписки, Собчак, по сути, периодически согласовывает работу своих медиа с чиновниками, а от своих сотрудников требует не затрагивать острые, болезненные для властей темы. Хакеры приводят диалог Собчак с Владимиром Табаком, главой провластной организации «Диалог», курирующей цензуру в интернете. Табак остался недоволен интервью с Собчак-блогером Ильей Ремеслом, который позволил критику Владимира Путина.
1: Но если серьезно, я и правда виновата и понимаю. Я искренне считаю, что такой с этими тезисами выгоден сейчас СВК. Но, конечно, могу ошибиться, потому что прямо никто это не признает. Поэтому вот так.
3: Хочу, чтобы ты жила в ощущении, что я могу тебя не простить.
1: Я так и живу.
3: Не знаю, смогу ли я после этого общаться, как раньше.
0: Из другой возможной переписки сотрудницей Собчак выясняется, что представители мэрии Москвы напрямую связывались с подчиненными Собчак, хамили и требовали извинений.
4: Я на Собянина не нанималась работать, чтобы какая-то чиновница водила хуй по губам мне и требовала извинений. Я что, в Чечне?
0: В переписках с возможными сотрудниками мэрии мелькают многочисленные просьбы, цитата, поддержать официальные пресс-релизы властей. Из скриншотов также вытекает, что государственный мессенджер Макс – главный рекламодатель холдинга Собчак. За негативные посты про госмессенджер Собчак пообещала штрафовать сотрудников на 50 тысяч рублей.
1: Я объяснять, что они главные наши рекламодатели.
0: В файлах упоминаются якобы контакты Собчак с Сергеем Новиковым, главой управления общественных проектов администрации президента России. В 2024 году Собчак предлагала ему поддержать музыкальный фестиваль в Архангельской области. Тот якобы ответил.
3: Ксения, поскольку в прошлом я уже получал упреки за то, что якобы согласовывал какие-то ваши действия, то отвечу просто нет.
0: Журналисты издания агентства проанализировали упомянутые в скринах правки от чиновников и самой Собчак. Они совпадают с правками, которые вносились в новости. В комментарии агентства Собчак назвала такой анализ некорректным. В комментарии «Медузе» Собчак назвала ВЧК, УГПУ и Black Mirror анонимными помойками с анонимными скриншотами. Все скриншоты называла нарисованными. На момент написания этого материала «Радио Свобода» не удалось связаться с Собчак.
5: СВК там в одной из цитат упоминалось, вот ВЧК УГПУ, телеграм-канал пишет, что предположительно эта аббревиатура означает Сергей Владиленович Кириенко, первый замглавы администрации президента Российской Федерации. А с нами в прямом эфире главный редактор проекта «Можем объяснить» Максим Гликин. Максим, здравствуйте.
6: Добрый день.
5: Хочется узнать ваше впечатление, вот что из возможных сливов вам показалось наиболее любопытным и отражающим то, как российский медиарынок выглядит прямо сейчас изнутри?
6: Я хотел сказать, что мы тоже анализировали, в нашем издании можем объяснить эти утечки. Мы обнаружили еще другие события, которые тоже подтвердились. Вот, например, тот фестиваль в Онеге, который вроде бы забраковал Новиков, на самом деле он все-таки произошел и при участии Собчак. То есть там как бы это и многие другие вещи действительно подтверждаются. Вот. И тут уж можно судить, это так хорошо, ловко продумали эти организаторы кампании, или это все-таки как говорят, highly likely, но на мой взгляд, это действительно highly likely, то есть очень похоже, что все.

0: Все-таки это голос Собчак, текст Собчак и люди, с которыми общались, реальные. Ну, кстати, я бы еще отметил, что ни один из них пока и вряд ли в ближайшее время не прокомментирует это, действительно ли она с ними так общалась и так писала. Кроме, пожалуй, мог бы это сказать Ермак, но Ермак как раз у него самого там следствие, ему не до того. Поэтому в ближайшее какое-то время мы не поймем, то есть не найдем никакого независимого подтверждения тому, что это правда или неправда, мне так кажется. Вот это так, если говорить о подлинности переписки.
1: На этот фестиваль, кстати, я тоже обращал внимание и нашел вот это видео Собчак, довольно-таки, кстати, провалившееся в прокате по ее обычным цифрам, там 152 тысячи просмотров всего лишь, он прошел, да, год назад, действительно. Ну, я не исключаю, что просто не получили поддержку, но решили провести хотя бы на какой-то минимальный грант, может быть, от региональных властей. И хочется напомнить нашим зрителям, что вообще эта история возникла после интервью с солистом группы Шорт Парис. Они туда вместе ездили, там все снимали, и тогда же рассуждали о том, как здорово, что остались, и можно вот это все вообще здесь устраивать, общаться с народом и так далее. Ну, в общем, к чему я это все это веду? К тому, что Собчак раз за разом выстраивал такой образ человека, который всю Россию объездил. Со всеми совершенно на короткой ноге, короткой руке, других частях тела. Со всеми она может и готова поговорить. И тут, возможно, предположительно, но выясняется, что, ну, все-таки через рукопожатие, через администрацию президента, в идеале, по согласованию. Вот эти детали, что они меняют в этом восприятии того, как сейчас устроены медиа внутри России? Неужели это, скажем так, обязательное условие? Обязательные теперь правила игры? Если раньше мы, как журналисты, обязаны были проговаривать все эти истории, иностранные агенты, нежелательные организации и так далее, то сейчас намного еще шире получается список требований, помимо того, что не война, СВО и так далее, и прочие такие эвфемизмы российской пропаганды приходится использовать внутри России, дабы не нарушить закон. Но еще помимо этого заводить на всякий случай дружбу с администрацией президента, с чиновниками из московской мэрии и так далее.
0: Я бы сказал, что тут как бы вот меня впечатлило две вещи. Первое, действительно, это, кстати, не только меня, а то, из какой позиции она, если это правда, общается с этими чиновниками, да, не самыми крупными, то есть там не с Кириенко даже, не с каким-то его замом, не с главой администрации, а с гораздо ниже находящегося в иерархии там Табаком, или там не с Собяниным даже, а с Немиряком, или даже не с Чемизовым, а с пресс-секретаршей Чемизова. И вот эти люди вот на таком уровне ей хамят, отказывают, указывают. И все это очень плохо выглядит. То есть как бы вот этот миф был, что она сидит на совсем на короткой ноге, чуть ли не с Путиным самим, и крестница его и так далее. Вот он трещит по швам после этой переписки, если она подлинная, потому что вот такого даже низкого уровня люди смеют ей указывать. А она, собственно, может указывать только своим подчиненным. И на них, так сказать, отыгрываться. Вот. И это меня удивляет. Я все-таки думал, с учетом, что ее все-таки муж, директор, режиссер крупных театров московских, что все-таки у них уровень отношений, связей, так сказать, и крыша, что крыша повыше где-то находится. Вот. А у нее вот этот уровень ниже гораздо. И ее уровень вообще в иерархии. И, кстати говоря, еще сразу после выхода этих публикаций Соловьев прямо напрямую уже на нее доносит, говорит, вот надо ее проверить, это предательство, заговор с Нарусовой и так далее. Ну, то есть пропаганда не будет ее щадить и не будет вот эту самую поддерживать ее версию, что это все там сливы какие-то, иноагентские, дурацкие, зарубежные. Нет, нет, они всерьез это воспринимают и воспримут еще. Просто вот я говорю, что вот меня поразил тот уровень не очень высокий или совсем не высокий, на котором, вот, котором она общается с чиновниками. Это очень печально. Это, ну, как бы, я даже расстроился, я бы сказал. Это первое вот впечатление сильных. Ну и второе, как бы развенчивается другой миф. То есть даже уехавшая часть наших коллег, не будем никого, так сказать, тыкать палочкой, говорят, нет, в России еще остались медиа, которые могут работать, ну, относительно свободно, да, соблюдая военную цензуру, но, ну вот, пожалуйста, вот есть осторожные медиа, которые вот это все пишут, есть вот другие каналы Собчак, есть люди, которые снимают какие-то фильмы для Собчак, хорошие, достойные люди, можно и там, ну, с ограничением, но можно. И вот вся эта история показывает, что нет, то есть можно что-то делать, но это не журналистика. Да? То есть настоящей журналистики там, ну, она невозможна, нет. Ну, может быть, как где-то в регионах.

0: каких-то недобитых, я не знаю, медвежьих углах, дай бог. Но в целом нет, не надо врать, нет, ничего невозможно, это миф. Невозможно вот буквально ничего из того, что составляет нашу профессию журналист. Вот это как бы такой был миф, и вот это очень хороший. И каждый раз, когда мне следующий скажет, нет, он там все-таки что-то возможно писать и делать, и покажет примером Собчак, я ему покажу вот эту переписочку всю и скажу, ребята, нет, нет, нельзя.
1: То есть в каком-то смысле можно предположить, что медиахолдинг «Собчак» — это та самая вот витрина вместо «Эхо Москвы», как и бывший главный редактор я называл эту радиостанцию, ну, в каком-то смысле, что разные мнения, разная информация и так далее. Но вот к слову о том, как и возможно и почему это происходит, ВЧК УГПУ сегодня еще опубликовал со ссылкой на источники информацию о контактах с властями Москвы и Подмосковья. Я хочу процитировать. Заключается, как это вообще работает, пишут авторы этой публикации. Заключается договор с ОНО, это автономная некоммерческая организация, без тендера, разумеется, на информационное сопровождение. Суммы от 50 до 100 миллионов рублей. В цену этого сопровождения зашиты антикризисные коммуникации. По сути, это согласование с мэрией всех острых тем, которые можно и нужно освещать. Конец цитаты. Максим, вот если предположить, что эта информация достоверная, в каком-то смысле можно понять, почему в мэрии Москвы так ревностно, мягко говоря, реагируют на негатив и требуют корректировки. Но как вы думаете, насколько стоит доверять такой информации вплоть до конкретных чисел с кучей нулей?
0: Просто это не противоречит не то, что моей картине мира, а не противоречит реальным событиям. Вспомните, например, Урару. Когда-то Урару, тоже такая витрина, я бы сказал, когда-то Урару была вполне себе бойким, ярким изданием, значит, в котором там, которое делало Панову, у нее заместителем был Колизев, известный человек, который сейчас обозревает, вот, составляет рейтинг каналов. Они были достаточно, ну, интересными, свежими, и по сути это был на какой-то момент, ну, очень сильный, яркий поток новостей об Урале. Мы очень много черпали оттуда информацию. Это был очень хороший, серьезный, интересный ресурс. Но потом, я не знаю, с какого момента, я так долго не отслеживал специально, Урару стал вот тем самым информационным партнером области, партнером мэрии, партнером, значит, видимо, и округа. То есть Панова была гражданской женой тогдашнего, значит, мэра. Она потом оказалась девушкой там, значит, полпреда, там потом губернатора. Потом ее, вот точно как Собчак, потом ее судили за то, что она там какие-то условия нарушила, если помните. А потом выяснилось, что туда зашли в капиталы какие-то еще местные бандиты и какие-то или местные криминальные бизнесмены. И вот во что сейчас превратилось Урару. Оно, там оставшихся, которые уже соблюдали все правила, уже писали все как надо про войну. Вот их там был обыск, их тоже посадили, их слили с Ридовкой. То есть все, там оно закончилось. То есть я к чему это рассказываю? Во-первых, мы это видели, как это работает. Вот это, с чего начинается, с какого-то информационного, так сказать, обслуживания, и к чему это приводит в итоге. А кроме того, мы видим, что, значит, что вообще стоит встать на этот путь, заключить одну сделку с дьяволом, то все, как говорится, песенка ваша спета, вы не удержите это СМИ никогда. Вот после первой сделки с дьяволом начнется вторая, третья, а вот сейчас военное время, военная цензура, ну невозможно, как говорится, уцелеть, как говорится, коготок увяз, завяз, и всей птичке пропасть. Вот ровно про такие СМИ. И поэтому, в каком смысле, я не удивлюсь, если осторожно медиа, да, отчасти это уже происходит, но повторят судьбу, значит, Урару.
1: А конфликт бессрочный, как прям с Минобороны, еще такая вот немножечко кровавая параллель здесь, ну, с моей стороны просматривается. Но на что еще я лично обратил внимание, через вот эти возможные сливы можно еще обратить внимание на то, что именно прямо сейчас беспокоит российские власти, разного уровня их регалий и информацию, о чем они вообще предпочли бы скрыть. Вот негатив про мессенджер Макс, топливный кризис, забой скота в Сибири. Но неужели здесь, как минимум, если взять топливный кризис, можно хоть как-то сбросить градус недовольства и элементарным замалчиванием, если уже очереди на заправках, ну, невозможно не заметить. Я полагаю, ну, у каждой там третьей семьи наверняка имеется автомобиль, и наверняка кто-то из автолюбителей, так называемых, в очереди уже простоял за последний месяц-два.
0: Я бы сказал так, что, во-первых, это правда происходит. Вот мы сегодня буквально опубликовали статью, как в официальных, по сути, кремлевских каналах, это центр управления регионом, такой кремлевский, который и центры в регионах, которые, значит, указывают губернаторам, их там зам по политике, как надо себя вести. Вот там прямо открыто, без всяких сливов, публикуются вот эти самые методички по поводу того, что нужно объяснять, что ажиотаж, что всему беда, все проблемы – это ажиотаж, это сливы, это вбросы о дефиците бензина. На самом деле, никакого дефицита есть, а здесь дефицит спокойствия, дефицит хладнокровия. Вот надо гасить этот ажиотаж и объяснять, что все есть, а вот паникеров будем прищучивать. Вот такая политика, и мы это видим, что это на практике происходит уже, вот такие мантры. А внести в измученные, запутавшиеся вот эти за 5, почти за 4,5 года войны вот мозги россиян, вести еще большую сумятицу, они могут, умеют. А кроме того, надо сказать, что все-таки есть какой-то большой класс просто пенсионеров, в которых нет этих машин, или там уже давно нет. И для них это, они верят всему буквально, они буквально зомбированы, гипнотизированы этим, ну и так далее. Но как минимум сумятицу в умы они внести могут. Вот это не все так однозначно. Как помните с Боингом когда-то, так никто и не понял. Вот они смогли такой белый шум навести, что так и никто и не понял. Ну, из населения, что там было. Вот, и сейчас они умеют делать, и не знаю, надолго ли этого хватит. Ну, вот сейчас сбивать с толку россиян они любят и умеют, и сейчас ровно этим занимаются. Так что в этом плане, вот эти, то, что мы сейчас читаем, ну, это полностью соответствует тому, что они реально и делают.
1: Ну, я боюсь, это мантра, не все так однозначно, она по-прежнему актуальна для российской пропаганды и российских чиновников в том или ином виде, они по-прежнему ее пользуются. Ну и отдельно сегодня хочется напомнить трек карьеры Ксении Собчак со времен ее работы в редакции телеканала «Дождь». Сейчас спектр ее гостей на интервью максимально широкий, от Игоря Синяка до Александра Дугина, от Андрея Губина до Екатерины Гордон, что на самом деле делает, ну, явно возводит ее в некий топ русскоязычных интервьюеров в русскоязычном же YouTube. И именно ее сетка телеграм-каналов, она зачастую одно из первых, как минимум, реагировала на ключевые события в стране с видео, прямо как раз-таки с места событий, происшествий и так далее. Все подробности хотим рассказать в нашем сюжете.
2: У меня есть амбиция жить в России, есть амбиция делать те маленькие добрые дела, которые у нас получаются. И я думаю, что получаются они в том числе, потому что благодаря Владимиру Владимировичу Путину я могу жить в этой стране, могу работать, а не сидеть в тюрьме.
3: Ксения Собчак построила одну из самых ярких и обсуждаемых карьер в медиа в современной России. Отойдя от образа скандальной ведущей реалити-шоу и светской львицы, Собчак работала на телеканале «Дождь», задавала Путину острые вопросы, в том числе о недопуске к выборам Алексея Навального, участвовала в президентских выборах и впоследствии создала собственный медиахолдинг.
4: У нас оппозиционных кандидатов не пускают на выборы, либо создают проблемы. Я это чувствую на себе. Мой вопрос с этим, почему так происходит? Неужели власть боится честной конкуренции?
3: Несмотря на дружбу со многими оппозиционерами и участие в протестных митингах, в адрес Собчак часто звучали обвинения в лояльности политическому режиму Владимира Путина, который в 90-е был подчиненным ее отца, работая в мэрии Петербурга. В СМИ Собчак иногда и вовсе называли крестницей Путина. Претензии к Собчак разгорелись с новой силой после начала полномасштабной войны против Украины. В результате зачистки властями политического поля и вынужденного отъезда многих независимых журналистов, Собчак заняла нишу одной из главных интервьюерок, у которой появился доступ и к провластным спикерам, и к тем, кто покинул Россию после начала войны. В 2022 году Собчак и сама временно уезжала из России. Тогда троих ее сотрудников арестовали по делу о вымогательстве у главы Ростеха Сергея Чемезова. Суд впоследствии назначил им от 7 до 7,5 лет строгого режима. В феврале 2026 года в интервью с Екатериной Гордон она назвала их заложниками и отметила, что целью этого дела было подставить ее.
5: Они, по сути дела, заложники. У меня связаны руки. Я, очевидно, не могу ответить на этот вопрос и поэтому не отвечаю.
3: К вопросу современной российской цензуры, в следовании которой журналистку часто обвиняют коллеги, Собчак подходит творчески.
6: Потому что на самом деле сформулировать так сложно, чтобы интонационно

0: Надо дать понять, о чем ты говоришь, но при этом не присесть и под проблемы не привести себя, это же супер навык. Это супер классная творческая задача, потому что, ну, вот прям мы с редакторами иногда придумываем, по 2-3 раза переписываем какой-то кусок, предлагаем версии. Ну, то есть это прям классная творческая работа.
1: После слитых в июле личных переписок аудиозаписей, подлинность которых Собчак отрицает, ей досталось и от пропагандиста Владимира Соловьева.
2: И мы знаем, что в окружении Путина есть люди, которые... Они знают откуда. Потому что выяснилось, что у одной израильской журналистки тесные связи с представителями ближнего круга Зеленского, переговариваются по телефону, сливают информацию. А как отнестись к этому, когда в скрытой переписке вдруг выясняется, что в интересах иностранных агентов, предателей нашей Родины, навальнистов, лично Навального, действовала действующий сенатор Российской Федерации и ее дочь?
1: Ксению Собчак также критикуют и коллеги.
3: А Собчак, она стоит буквально обострена с двух сторон. Ее ненавидят и одни, и другие.
1: Собчак на реплику Варламова ответила в своем телеграм-канале.
4: Я знаю, что моя дорога всегда будет связана с неблагодарностью и непониманием. А если вдруг будет какая-то, не приведи Господь, бешеная революция, то еще и с тюрьмой.
1: Собчак добавила, что ей искренне кажется важным делать то, что она делает.
5: Тему продолжим с главным редактором проекта «Можем объяснить» Максимом Гликиным. Максим, как вы думаете, каковы последствия вот этого выпада Владимира Соловьева в адрес Собчак, да и ее семьи, получается, тоже?
6: Я практически уверен, что ни от каких выводов Соловьева никаких последствий быть не может. Потому что он не про то, чтобы, так сказать, для кого-то как-то наказывать, карать или даже доносить. Все решается, все видят, все знают и понимают. И решает, он может донести чью-то позицию или, например, побежать впереди паровоза, пока позиция это не выработана. Вот. Я думаю, там, где надо, в кабинет внимательно изучают эту переписку. Кроме того, я вообще даже не исключаю, что мы же не знаем, кто такие эти люди, которые ее слили. Может быть, это даже игра каких-то тоже силовых кланов там, или каких-то филиалов силовых кланов. Мы ничего не понимаем. Это какой-то слив явно не... То есть это не расследование же ФБК или там, не расследование там, центра досье. Да? Это тоже откуда-то из тех, я бы сказал, труп слив. Откуда вообще Бог знает, что сливается? Тот же ВЧК ГПУ, например, публиковал интервью с тем самым Матусом, который, значит, давал много всякой информации, явно агент, которого все открыто называют, ну, человеком, значит, решал ФСБ, да? То есть, кто сливает этим людям, мы не понимаем. Поэтому, возможно, решение по Собчак уже даже принято или обсуждается еще до этих сливов. И эти сливы еще вне всякого Соловьева уже являются некоторым началом какой-то кампании против Собчак. Вот я бы так, уж точно не Соловьев им будет указывать. У Соловьева, может быть, и выше позиции в иерархии, но не намного выше, чем у Собчак, я бы так сказал.
5: И у нас постепенно заканчивается время эфира, поэтому попрошу вас коротко ответить. Как вы думаете, что будет с репутацией Собчак, учитывая, что, ну, сложно отрицать ее миллионы просмотров? Повлияет ли это на доверие аудитории?
6: Да, я думаю, повлияет. Я думаю, что какая-то значительная часть аудитории все-таки верила, что это достаточно самостоятельная, если не независимая, достаточно автономная от российской власти СМИ. И, ну, и думаю, что какая-то часть отпишется. Ну, я не знаю, какая, трудно гадать, но какая-то часть тех, которые верили в какую-то автономность этого медиа, они после этого...
5: Только не в восторге от происходящего. Да. Максим, у нас, кстати, заканчивается время эфира. Большое вам спасибо за этот разговор. Главный редактор проекта «Можем объяснить» Максим Гликин был сегодня с нами, подводя итоги, вот тут промежуточные итоги этому медиа-скандалу. О новых событиях завтра расскажу вам в это же время. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях,

0: сетях «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
1: Цитирую «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.
5: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Мой гость – педагог, писатель и театральный режиссер Дима Зицер. Мы продолжаем обсуждать тему войны и воспитания детей в российской школе. Можно ли вырастить свободного человека там, где взрослые сами живут в атмосфере страха? Дима, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вы приехали в Ригу со спектаклем «Маленький принц – это мы». О чем эта пьеса?
1: Чистая правда. Слушайте, ну, во-первых, надо сказать два слова об актерах, потому что артистам, играющим в этом спектакле от 11 до 13 лет, это, ну, такая попытка современного, сегодняшнего переосмысления книги, которую точно вы знаете почти наизусть, и ваши зрители тоже, «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери. Это про то, как трудно обрести свое место в нервном и зыбком мире, на самом деле. И от того, что эта история рассказывается детьми, в общем, и про детей, ну, мне кажется, что у нас получилось сделать это действительно острым и дать возможность любому зрителю и подумать, и порефлексировать, и посомневаться, и поплакать.
0: Я так смотрел какие-то фрагменты, там у вас есть образы. Допустим, образ цветов. Да? Цветы можно нюхать, но у них ничего не спрашивать. То есть у них своя функция. А вот как вы распределяете функции и образы, которые есть в этом спектакле?
1: Слушайте, ну это же я напомню в двух словах, что и в книжке есть намек на это, на то, что вот маленький принц покидает свою маленькую планету, и дальше он путешествует, у него происходят разные встречи. Ну, в общем, это по большому счету, наверное, про ребенка, наивного и чистого, который сталкивается с какой-то взрослой гадостью в основном, с миром денег, в котором он не может найти себя, и на него никто особо внимания не обращает, с миром власти, когда король, единственное, что может ему предложить, я предлагаю тебе стать моим палачом, и он в ужасе отшатывается от этого, миром взрослых, которые пьют, не умея фокусировать взгляд, миром взрослых, которые бегают и не обращают внимания на детей, потому что постоянные поезда, поезда, поезда. Это вот это, на самом деле. Образы распределяются так. Образы, к сожалению, особенно в наше время, подкидывают нам жизнь все время.
0: А насколько это адаптировано к сегодняшнему дню? Вот мы знаем, да, уже пятый год идет война, все мы живем в состоянии, скажем, сочувствия, сопереживания, протеста, ненависти. Вся гамма чувств у нас есть, потому что каждый день гибнут люди. Вот насколько это адаптировано к сегодняшнему?
1: Это адаптировано, конечно. Слушайте, ну, собственно, когда я учился еще, нас учили тому, что мы наполняем спектакль тем, что есть у нас внутри. Там есть разок слова «война», оно упоминается, но ну, на то это и спектакль, на то это и дети, что впрямую рубить на самом деле неправильно. Это что-то, что должен создать зритель вместе с нами. Слушайте, это не может обойтись без сегодняшнего дня. Это ставлю я, ставлю, поверьте мне, без скидки на то, что мы играем с детьми. В спектакле принимают участие дети из Украины, дети из Эстонии, дети из Латвии, дети из Норвегии. Короче говоря, весь мир там. И многие из них, даже не формулируя это, несут эту тяжесть, с которой сегодня дети сталкиваются, и эту боль, безусловно. Мы когда, собственно говоря, когда мы репетировали, мы говорили много об этом.
0: Вы знаете, я этот вопрос задаю многим режиссерам, которые приходят сюда к нам в студию. Можно ли сегодня снимать кино или ставить пьесы о войне в Украине, если мы не знаем, чем она закончилась?
1: Ну, что такое пьеса о войне? Давайте так.
0: Мы же ставим... есть драматургия. Вот, допустим, все замечательные фильмы, на мой взгляд, «Баллада о солдате», «Летят журавли». Кстати, «Баллада о солдате» снял Чухрай, «Фронтовик». Вот. Они были сняты спустя 10-15 лет. Вот. Не сразу. Потому что надо было, наверное, как-то пережить эту историю страшную,

0: ядерной или катастрофой, победой или Украины, победой или России, то, как это понимает ее Кремль. Вот можно ли писать пьесу или писать сценарий, когда не знаем, чем закончилась эта война?
1: Я уверен, что да. Значит, во-первых, мне кажется, что в этот момент нужно уважительное слово давать украинцам. Например, вот Наталка Ворожбит, украинская драматургиня и писательница потрясающая, она пишет об этом. И пишет удивительные вещи, удивительные пьесы, они ставятся в мире и так далее. Мне кажется, с этого нужно начать. Но кроме этого, еще раз, вот что я хотел сказать-то, что такое пьеса о войне? Мы же говорим о себе и о собственном осознании, и о попытке рефлексии. Так что в этом смысле, конечно, это будет. Кого-то это будет раздражать, бесить, сводить с ума. Ну, конечно, да. Конечно, да. В этом смысле я скажу про «Летят журавли». Мне кажется, тут без критики, но мне кажется, это плохой пример, потому что во время войны выходили фильмы о войне, только выходило советское дерьмо, типа «Небесный тихоход», потому что Сталин был на дворе.
0: И в основном комедии.
1: Ну, конечно, да. Конечно, да. То есть они как бы говорили о войне, врали от первого до последнего слова, естественно. А «Летят журавли» действительно... Колотозов, по-моему, да?
0: Колотозов.
1: Да?
0: Михаил Колотозов.
1: Да, да, да, да. Колотозовские «Летят журавли» появился, как только появилась возможность, 57-го года, если я не ошибаюсь, это фильм. И вдруг выяснилось, что так много можно сказать, и это только начало, да, лишь, так сказать, лишь появляется возможность открыть рот. Слушайте, я уверен, что да, при понимании того, что будет очень и очень много, и есть, и будет очень много критики, и очень много раздражения и так далее. Ответ – да. Ответ – да.
0: Ну, кстати, это последний фильм, который взял «Золотую пальмовую ведь». Ну, тогда был Советский Союз, с тех пор ни один режиссер не взял этот главный приз, да. Хотя мы можем поздравить Андрея Звягинцева с гран-при.
1: Безусловно, да. Безусловно.
0: Но когда посмотрим фильм, еще раз я повторю, что мы можем вернуться более подробно, обсудить.
1: Точно будет что обсудить. Понятно. Давайте так.
0: Дима, вы противник запретов соцсетей для несовершеннолетних. В Австралии уже, по-моему, принят закон, в других странах разрабатывается этот закон. Почему вы противник?
1: Слушайте, ну так я вообще противник дискриминации людей другими людьми. Это, ну, так сказать, почти равно вопросу, почему я противник ограничения прав женщин, например. Или ограничения прав, я не знаю, людей с другим цветом кожи. Потому что мне кажется, что это демонстрация права сильного, который не способен рефлексировать, сильного, который находится в панике. Я думаю, что именно в этом состоянии находятся многие взрослые, и которые в этой ситуации предпочитают не сомневаться, не советоваться, не изучать предмет вместе с детьми в данном случае, например, а просто не пущать, а просто сказать нет и все.
0: А как быть с тем, что если дети, не окрепшие умы, извините
1: да,
0: за
1: ничего,
0: пафос,
1: я прощу.
0: Вот, полезут смотреть порно, наркотики и все, что...
1: А взрослые как
0: все, у нас... Все, чем занимаются взрослые люди, да. Вот как это объяснить, что туда нельзя?
1: Это очень просто. На самом деле, это спокойно. Значит, во-первых, я должен вам сказать, и вам, и вашим зрителям, что я думаю, что практически нет детей до 12 лет, которые не видели порно. Вот давайте мы скажем эту правду суровую. Вопрос, как они на это реагировали. Вопрос, хватило ли у них силенок закрыть этот сайт, или в тот момент, когда их приятель, мальчик или девочка, сказали, давай порнушку посмотрим, ответить...
0: Запретный плод, я вам должен сказать.
1: Да, но это устроено не так. Так вот, ответить, слушай, я, так сказать, знаю от папы и мамы, что не стоит мне абсолютно точно сейчас это смотреть. Тык. Как это сделать? Доверием. То есть, если я доверяю, если меня не обманывают самые близкие люди, я вообще-то верю им тотально. Этот вопрос, он совершенно правомерный, и именно из ужаса и рождаются запреты, но это вопрос скорее тех, кто считает детей, во-первых, низшими существами, а во-вторых, тех, кто не умеет построить человеческие доверительные отношения. Вы помните, почему, чем обосновывалось отсутствие права у женщин в конце 19 века? Вот почему женщина должна была сидеть на кухне? Не помните одно из главных теоретических обоснований?
0: Ну, это по религиозным понятиям?
1: Нет. Нет.
0: Это же 19 век. Устранение конкурента?
1: Нет. А ну, это же, смотрите, всегда дискриминация всегда устроена одинаково. С одной стороны, мы что-то запрещаем, причем объясняем это самыми гадостными способами. А с другой стороны, мы рядом ставим обожествление. То есть у нас женщина, с одной стороны, чистейшая прелесть и чистейший образец. А с другой стороны, слушайте, она же не может выбирать, что она там
0: выбирает. То есть вы сейчас говорите о лицемерии.
1: Я говорю о гадости взрослой. Про это спектакль «Маленький принц» – это мы.

0: Обоснование основное было следующее. Женщина – чувственное существо. Если ее выпустить, она же такая чувственная, отдастся первому встречному. Проверьте меня, дорогие зрители в интернете. Это одна из базовых теорий. Это ровно то же самое, что происходит с детьми. То есть мы выдумываем какую-то гадкую ложь для того, чтобы самих себя оправдать. Это же как устроено? Мы же делаем это ради них, правда? Ну, не ради же себя. Мы же оберегаем их. Вот
1: и все. Давайте я задам более персональный вопрос. Давайте. Вот вы застали своего ребенка, у вас 3 дочери.
0: Да.
1: Ну, маленькая девочка вдруг открыла сайт с порно.
0: Так.
1: Какие слова вы подберете, чтобы она этого больше не делала?
0: Да подождите, я застал, в смысле, я ворвался в ее комнату.
1: Ну, не ворвались, но вы увидели, ну, хорошо, она вышла, вы не закрыла
0: компьютер. Глянула компьютер.
1: Ну, конечно, да, но не обязательно врываться.
0: Я обсужу, безусловно, что именно ей интересно. Безусловно, к гадалке не ходи. Я обсужу, безусловно, что именно ей интересно. И надеюсь, ну, так сказать, мои дети уже, мои младшие уже 19, да, это, так сказать. Но, тем не менее, я сделал бы вывод о том, что... ну, про что-то мы не договорили, или где-то я был недостаточно открыт для того, чтобы обсудить. Слушайте, это самая интересная тема любви и взаимодействия полов. Это самая, одна из самых интересных тем. И про секс, и про все остальное. И про это... Знаете, как Жан-Жак Руссо сказал, мой любимец? Он сказал, что если вы не уверены, что вы можете сохранить тайну о взаимодействии полов, это его формулировка, для ребенка до 13 лет, постарайтесь, чтобы он узнал об этом до 8. Это гениальная идея.
1: То есть игра на опережение.
0: Это не игра на опережение, но это одна из самых главных тем. Теперь эта тема устроена сложно и прекрасно. И человек должен понимать, откуда он появился на свет, и что такое любовь и так далее. Порнография и гадости всякие появляются от того, что мы неоткровенны и мы не договорили.
1: Лучше открыть мир этот дома, нежели этот мир откроется им на улице.
0: Согласен, согласен, согласен.
1: Окей. Когда вы поняли, что вы педагог?
0: Да я особо не парился на эту тему. Мне всегда было интересно, мне очень интересно трепаться, да, как мы делаем сейчас. Мне очень интересно про взаимодействие. Мне очень интересно, как мы с вами взаимно обогащаемся и взаимно меняем, меняемся.
1: Или пытаемся найти какую-то истину.
0: Ну, или пытаемся найти какую-то истину. Ну, а что это, если не театр, не педагогика? Вот мои две профессии. Так что вот так получилось даже, я даже не знаю, что вам сказать. Так получилось, мне ужасно интересно про людей. Очень интересно.
1: Совершали ли вы педагогические ошибки?
0: Сколько хотите.
1: Приведите какой-нибудь пример.
0: Слушайте, ну много. Ну, бывали и мелкие, бывали и крупные. Я уж точно бывал не сдержан, особенно по молодости лет. Знаете, ведь самая главная ошибка взрослых вообще...
1: Абьюзили?
0: Нет, ну я не абьюзил. Но я мог наехать намного жестче, чем стоило бы. Ведь главная ошибка взрослых, пока мы этому учимся, как педагоги. Почему они так себя ведут? Слушайте, какое они имеют право так себя вести? Я-то знаю, как себя вести. И пока человек и педагог расстается с этой иллюзией, проходит время. И у детей идет детство, между прочим. Я, к счастью, понял это довольно рано, но я понимал это не всегда. Вот это ощущение того, что я знаю, как надо, это ощущение педагогическое, которым я, конечно, тоже грешил. Сейчас, мне кажется, я расстался с ним, ну, если не на 100%, то, ну, не знаю, на 97%. Работаю над этим все время. Но это, в общем, такой грех.
1: А приходилось ли признавать свою ошибку и извиняться перед ребенком?
0: Да, конечно, конечно. И ни разу, ни два, и ни три. И это может произойти завтра легко.
1: То есть для вас педагогика – это процесс обучения параллельный?
0: Для меня педагогика – это процесс самообучения. Да, я выбираю, и театр, между прочим, тоже. Это же рефлексия постоянная. Слушайте, про извиняться, я скажу вам правду, ну, так, приоткрою тайны своей профессии. Но это, а как не извиняться-то? Это же жизнь не есть. А в чем, так сказать, проблема извиниться и принять, и увидеть, и признать? Ну, так, иначе смысла нет. Честное слово, я... Ну, поскольку мне не свойственна вот эта история про то, что извинение – это, там, не знаю, унижение или что-то, ну да, это как чаю вместе с ними выпить.
1: Хорошо, опять продолжение персонального дела Димы Зицера.
0: Давайте.
1: Скажите, вы воспитали 3 дочерей. А вот насколько вы использовали свой педагогический опыт о воспитании своих детей? Или это отдельная история, а школа – это отдельная?
0: Не-не-не, это не отдельная история, абсолютно.
1: То есть одни и те же методы и
0: в своих детях? Да, конечно. Ну, какие методы? Слушайте, мы ну, сказать...
1: Но дети могут вырасти в щадящем режиме, а в школе нет, допустим.
0: Нашей старшей дочери 38, давайте начнем с простого. Ну, да, значит, наша старшая дочь родилась, когда мне был 21, а моей прекрасной жене, любимой, 19. Значит, по нынешним временам мы были детьми, как вы понимаете. Поэтому мы нащупывали какие-то вещи. Нам было очень-очень прикольно с этими детьми, остается очень прикольно с этими детьми. Это же метод на самом деле. Метод на самом деле, что мы вместе познаем мир. Так что, ну да, ну какие-то вещи, глядя назад, я сделал бы иначе точно сегодня. Но с другой стороны, ну они такие классные. Слушайте, они были классные.
1: А, вы довольны за этим результатом?
0: Я в восторге. Я в восторге. Я не своим результатом доволен, а счастлив сказать, что они есть у меня и у нас. Так что, ну...
1: Продолжаем беседу с педагогом Димой Зицером. А вы создали в Эстонии частную школу Ома Эра Кул, если я правильно прочитал.
0: Ома Эра Куль.
1: Да, Куль. Работающую по принципам неформального образования. Вот чем эта школа принципиально отличается от обычной государственной системы?
0: Слушайте, ну это довольно просто объяснить. Ну, по верхам, если мы пойдем по верхам, знаете, то, что обычно говорят про то, что мы делаем. Ну, например, у нас нет оценок и домашних заданий. Это такая, знаете, витрина. Это самое простое, самое легкое, что можно ухватить. Но штука, конечно, не в этом. Оценки и домашние задания – это просто техническая часть. Слушайте, эта школа управляется парламентом. Значит, этот парламент имеет неограниченную власть, в которую входят все группы, так сказать, все классы и представители учителей и так далее. Все базисные решения, значит, принимает парламент. Это школа, в которой очень много выбора, когда параллельно есть, например, два, иногда даже три урока. Когда человек решает с 6 лет, между прочим, куда он пойдет и почему он пойдет туда. То есть учится, ну, вот этому важнейшему, на мой взгляд, навыку делать выбор. Это школа, в котором очень много коммуникации, там, коммуникативные тренинги еженедельные и так далее, потому что очень важно, как мы умеем взаимодействовать. И конфликтовать, и говорить «нет», и говорить «да», и, сказать, заводить новые контакты и так далее, и так далее. Но самое главное, я думаю, что эта школа, ну, так я скажу, понужу немножко педагогически, но это у нас главный метод – это исследование. То есть вот эта история про то, что садись, Мумин, сейчас я расскажу тебе, как надо жить, мы это уже сказали. Я стараюсь, чтобы этого там не было вообще. В этом нет смысла, особенно в сегодняшнем
1: мире. А вы грузите учеников ответственностью за принимаемые ими решения, если вы говорите о неком парламенте?
0: Нет, мы не грузим их ответственностью, потому что удивительно...
1: Но вы наделяете их определенными полномочиями.
0: 100%. Они могут уволить директора.
1: Директора школы?
0: Да.
1: То есть вас?
0: Да. У нас три директора, да, можно всех троих.
1: Была такая критическая ситуация?
0: Нет. Но надо стараться работать честно, чтобы, да, ну, смотрите, ну, это же и моя ответственность. Почему у нас три директора? У нас и раньше, ну, в других школах, да, были три директора. Потому что иначе любой из нас может превратиться в диктатора, правда?
1: То есть у вас равноправие, вы с учениками на «вы».
0: Мы с учениками на «ты», конечно.
1: На «ты».
0: Конечно. Ну, либо на «вы», это то же самое. Если мы с ученика... Смотрите, учитель и педагог – это не статус. Вот это очень важный момент, тоже говоря про школы наши. Это не статус, это профессия. Я умею что-то, чего, так сказать, не умеешь ты, они там и так далее. Они умеют что-то, чего не умею я. Они приходят ко мне за определенной услугой. Слушайте, я не боюсь этого слова. Я умею организовать процесс так, чтобы им было прикольно учиться и познавать новое, и познавать друг друга, и взаимодействовать и так далее. Это не делает меня лучше. Да, поэтому мы не можем быть, ну, например, я на «ты», а не на «вы», предположим. Ну, это, в общем, ну, как, это какая-то странная, очень какая-то странная история, понимаете? И это важно. Личность – это важно.
1: Какая вилка возраста от и до?
0: Ну, мы первый год, мы открылись от 6 лет до 6 класса, дальше каждый год плюс год. Дальше 7, 8, 9.
1: Это проект на короткую дистанцию или на длинную?
0: На длинную, я уверен.
1: Сколько они будут учиться?
0: Ну, до 12-го.
1: Получает диплом, все сертификат.
0: Все по-настоящему. У нас школа, конечно, у нас есть аккредитация, лицензия, да, эстонское министерство образования.
1: То есть это среднее образование?
0: Конечно.
1: И на русском языке эта школа?
0: Нет. Большая часть предметов на эстонском.
1: А, на эстонском.
0: Потому что мы живем в Эстонии. Это я, к моему огромному сожалению, по-эстонски не говорю, начинаю понимать немножечко, но все остальные, естественно, говорят, 100% учителей эстоноязычные, часть из них знает русский, кто-то знает английский, дополнительные языки и так далее. Большинство детей пришло из русскоязычных семей, ну, по понятным, в общем, причинам, хотя они приехали из разных стран, еще раз, они приехали, ну, вот у нас есть семьи, переехавшие из Латвии, у нас семьи украинские, у нас семьи из России, которые приехали там 5 лет назад, и так далее, и так далее. И в этом смысле они довольно много общаются друг с другом по-русски. Я с ними общаюсь по-русски, иногда по-английски. И у меня есть, кстати, спецкурс иврита там и много-много чего. Но уроки, математика,

0: Эстонский язык, там, я не знаю, природа, науки. На эстонском, конечно.
1: Скажите, буллинг в школе – это неизбежная часть взросления или все-таки признак больной среды?
0: Это признак больных взрослых. Буллинг – это копирование взрослой модели, говоря простым языком. Просто копирование взрослой модели. Знаете, всегда взрослые приводят пример «Повелитель мух». Да, книга. Вот как, посмотрите, какие жестокие дети. Кто их этому научил? Откуда они взяли эти модели? Значит, буллинг образовывается в этой вилке между копированием взрослых, то есть взрослые модели, и сумасшедшим упрощением. Да, буллинг возникает, когда рефлексия стремится к нулю, когда мир очень простой. Вот я без очков, секунду буду, а Мумин в очках. Не дать ли мне ему в лоб? Почему? Потому что он другой. Я не умею рефлексировать сейчас, да, я не могу сказать себе, подожди, тебя может раздражать какая-то деталь, которая не похожа на тебя, но вообще-то это не повод, это наоборот повод обрадоваться и сказать, вау, другой человек, он меня обогатит, мы обогатим друг друга. Так что вот что такое буллинг на самом-то деле. И чем более выхолощенная среда нравственна, тем больше буллинга.
1: Я вспомнил «Переходный возраст», сериал, наверное, вы его видели, да. Там одна из проблем, почему произошла там трагедия, это проблема одиночества. Вот вы как боретесь, если вы видите, что ученик или ученица впал вот в это состояние одиночества? Оно опасное? И как к этому относиться?
0: Мне кажется, что это тоже навык. Мы в школу ходим для того, чтобы учиться. Мне кажется, прикольно научиться человеку быть одному. Есть люди, которые... Не обязательно мизантропы, да? Но есть люди, которым прикольно быть одним. Слушайте, если вы говорите про сериал «Переходный возраст», ну, там каждый увидел свое, безусловно. Но я-то увидел дикий мир, который взрослые построили для детей. Вот для меня самая жуткая серия была «Школа». И когда этот мальчик говорит папе, полицейскому, он говорит, ты ничего не понимаешь. Вот вы помните, конечно, как это устроено. Кто сделал такую школу? Кто построил этот мир? Его построили мы. Но поскольку мы прекраснодушничаем, что мы говорим? Дети жестоки. Так что нам бы с собой разобраться вообще с той гадостью, которую мы в мире творим постоянно. А дальше действительно можно уже говорить, мы приглашаем туда детей. Нет, не это и одиночество, и не одиночество. Это все очень крутые проявления человека. Поэтому очень важно, если мы говорим про школу, чтобы было много чего. Чтобы человек мог пойти, например, и залечь где-нибудь один в комнате там, с книжкой. Или даже с телефоном, между прочим, иногда. Чтобы мог пойти и под настроение в классе кулинарии что-то приготовить. Чтобы он мог сесть там, не знаю, на диванчик и поговорить с человеком, как дела. Мы очень часто видим, когда человек, там, не знаю, 13 лет и человек 6 лет садятся за один стол и болтают, например.
1: Простите, так что... эта школа в Эстонии, она платная, я так понимаю, да?
0: Ну, она платная, да, она платная, хотя, ну, там есть, безусловно, семьи, которые получают скидки довольно большие и так далее. Да, она платная, конечно.
1: А, возвращаясь к переходному возрасту, причем то, что вы сказали, это еще накладывается тот момент, что Великобритания, Англия, это одна из самых свободных стран. И, казалось бы, там уж вот этого доминирования взрослых над маленькими детьми не должно было быть. Или они все-таки искусственно создали эту среду, чтобы снять фильм?
0: Нет, это вас обманули про то, что это одна из самых свободных стран.
1: Это не так.
0: Еще раз, это одна из самых... Знаете что? Древняя Греция была демократическая свободная страна. Говорим мы, только мы забываем про рабов почему-то. И когда мы про них вспоминаем, мы говорим, боже мой, какая же она демократическая. То же самое про очень многие страны. Если мы вынимаем оттуда детей и права детей, тут же появляется самая свободная страна. Сегодня в Англии все неплохо, на мой взгляд. Но Мумин, 50 лет назад там пороли детей в школах. Они одни из последних отменили телесные наказания. Так что спокойно.
1: То есть и мы с вами по возрасту застали это время.
0: Нас могли выбрать, мы безусловно. Могли.
1: Да. Скажите, вот вы много говорите о свободе ребенка, но что делать, когда государство начинает воспитывать детей через страх, доносы и военную пропаганду? Педагог вообще может что-то сделать в этой ситуации?
0: Да, педагог может. Мы говорим об РФ сейчас, я
1: понимаю. Да, о России, да? Конечно, да.
0: Слушайте, ну в России мы говорим о фашистском режиме, в первую очередь, это надо понимать. И в этот момент, понятное дело, что сделать в открытую педагогу очень-очень трудно. Ну, бывают разные люди, бывает, скажешь, человек выходит с открытым забралом, понимая, что ему за это будет. Но человек может многое. Человек может, во-первых, задать самому себе вопрос. У меня очень много, между прочим, контактов с учителями из РФ, в том числе, и там в программе, и так далее, и так далее. Когда человек говорит, Дима, вот я сейчас...

0: сейчас еще могу говорить правду. Но я прям чувствую, что еще один шаг я сделаю, и либо меня посадят, либо я начну вести уроки о важном, условно говоря. Я даю один и тот же ответ. Я говорю, что если вопрос стоит так, уходи немедленно. Уходи. И вот это, знаете, тоже начинается заунывная песня «Я брошу учеников». Это не так устроено. Если ты уходишь и говоришь «мне невыносимо», ты демонстрируешь ученикам, что есть нравственная черта, которую я переступать не буду. И не исключено, как в одной из школ произошло 3 года назад в Перми, когда 25% учеников ушли за директором и учителями. Потому что они встали и ушли, потому что они отказывались вести уроки о важном. Но это уже было очень давно, поэтому можете не помнить. Это может быть вот так. Человек, безусловно... Да, давайте.
1: А насколько добросовестно выполняют свои обязанности по пропаганде, по уроке о важном педагоги, которые сегодня в России вот проповедуют эту так называемые путинские и кремлевские ценности?
0: Большинство добросовестно.
1: Добросовестно. То есть они верят в это?
0: Нет, верят, не верят, это другая история.
1: Нет, это важно.
0: Это важно, но про веру я не знаю, я про веру не проверял. Но зато я знаю, сейчас часть зрителей скажет, боже мой, как он нам надоел с этим исследованием, но я процитирую очень-очень на одной ноге исследование, которое я цитирую уже 3 года, больше, Колумбийского университета, о том, как была устроена система образования в нацистской Германии. Бог с ним сейчас про разный возраст детей, но удивительный момент следующий. Кто первый сменил идеологию? Кому удалось сменить идеологию быстрее всех? Учителям. Что это значит? Это значит, что для многих учителей это лживая профессия. То есть, когда Гитлер на самом деле требует, и все нацисты говорить «А», они говорят «А», но как только пришла другая власть, оп, они быстрее всех сказали «Б». Или сказали на белое, черное и так далее. Я не знаю, верят они или нет, но при этом я с ужасом понимаю, что большинство учителей так или иначе принимают в этом участие. Ну, мы это знаем просто. Ну, что же могу сделать?
1: Давайте,
0: большинство,
1: не давайте все. Вернемся в наше с вами детство. Мы выросли вот под гнетом советской пропаганды. Да. Были октябренками, пионерами, комсомольцами. Да. Вот смею заявить вам категорично, что мы с вами вроде выросли нормальными детьми. Нормальными взрослыми.
0: Это мой любимый вопрос.
1: Да, нормальными взрослыми. А почему у нас не убила эта пропаганда, и мы с вами достаточно свободно об этом говорим? А почему я вам задаю этот вопрос? А почему из детей нынешнего поколения не может то же самое произойти, как у нас с вами сложилось?
0: К несчастью, произойдет то же самое. Только я перед тем, как мы с вами будем самих себя хвалить,
1: да,
0: я скажу, что, во-первых, оценить, какие мы вышли, можем не мы с вами, а те, кто нас окружает. Я хочу напомнить, что мы то поколение, которое допустили войну в Украине. Я хочу сказать, что мы то поколение, которое несет прямую ответственность за Путина и за все гадости, которые при нашем участии, так или иначе, кто бы где ни жил, не были сделаны. Мы чемпионы, наше поколение, лживое, извините. Вы, может быть, единственное исключение, не знаю. Да? Мы чемпионы потому, чтобы хвалить себя и рассказывать, какие мы молодцы. Я в нашем поколении встречал очень мало людей, которые никогда не давали взятку гаишнику. Я в нашем поколении встречал очень мало людей, которые никогда не покупали медицинские справки. Я в нашем поколении встречал очень мало людей, в последующих, кстати, тоже, и перед нами, кстати, тоже, для которых первая мысль при столкновении с любым чиновником была не как словчить и сократить путь. Мы двуличные от и до. Я говорю о себе сейчас, я, поверьте мне, огромные силы тратил и, в общем, отчасти еще трачу для того, чтобы эта советская вот эта дрянь вот эту избыть.
2: Свободный разговор. Моим гостем был педагог, писатель, театральный режиссер Дима Зицер. Мы продолжим тему войны и воспитания детей в России во второй части нашей программы. У микрофона Мумин Шакиров. Всего доброго, до новых встреч.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Мобилизация вместо выборов.
2: Ну что, сходил я сегодня в военкомат, и мне сделали сегодня, значит, мобилизационное подписание.
1: Мужчинам приходят электронные повестки, и они бегут из России.
3: Тут можно быстро порекомендовать, тогда принимать решение быстро и не тянуть с этим.
1: Рейтинг падает, а дела на фронте и в стране плохи.
4: В стране... Донесите президенту, донесите министру обороны.
1: Психиатр Андрей Прокофьев объясняет механизм психологической защиты.
5: Занятие спортом или юмор. Считается юмор, броня, характер.
1: Страна уже поделилась на два мира. Что досталось Москве, а что всем остальным?
6: В Москву чуть не пришла война, но вовремя все исправили.
7: Вся Москва блестит, вся Москва горит, вся Москва сияет.
1: Дефицит бензина добрался до 53 регионов страны.
8: Он не катастрофический, гораздо больше эффект оказывают действия правительства, как бы это ни странно звучало.
1: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Сколько вам полностью?
1: 38.
0: Ой, вообще отлично, 38. Да, вот у вас прям на оператора БПЛА, это прям было бы здорово.
1: Да?
0: Вообще, когда планируете, да, на контракт пойти?
1: Да мне бы сначала хотелось вообще понять, с кем я разговариваю.
0: Мы являемся волонтерами. От Министерства обороны. То есть напрямую через Министерство обороны. Не через какие-то там фирмы-конторы, типа Барса, не Барса, вот такого вот нет. Мы именно волонтеры от Министерства обороны.
2: А что, документ есть, подтверждающий вас?
0: Могу запросить у руководства, если это необходимо, конечно.
1: Да, необходимо, конечно.
0: Запрошу,
1: документ
0: там,
1: мне 20... в личку пришлите, да.
3: Вот таким ласковым, почти заботливым голосом волонтеры от Министерства обороны обзванивают мужчин и предлагают им работу оператором беспилотников. Не вербовка на войну, а приглашение в санаторий. Без единой паузы они расписывают контракт, льготы, выплаты и светлое будущее. Главная задача – заболтать человека, снять сомнения и добиться одного, чтобы он пришел в военкомат. Самое любопытное, что эта машина работает почти без сбоев. Звонки и СМС получают даже те, кто уехал из России, сменил номер телефона и живет за границей.
4: Друзья, смотрите, какая ситуация. Сегодня в 11 часов утра мне приходит подобное сообщение с российского номера телефона. Да, и здесь сказано, интересует ли меня, то есть актуальна ли для меня служба по контракту в рядах вооруженных сил России. Но что самое интересное для меня? Я не знаю, может быть, кто-то из вас, друзья, с подобной ситуацией уже сталкивался. У меня грузинское гражданство. У меня грузинский номер телефона. То есть я пользуюсь грузинским номером телефона, но все же почему-то ко мне пришло данное сообщение. До меня даже попытались дозвониться. Просто кто сталкивался с подобным, да, может быть, поделитесь, расскажете.
3: А пока одних обзванивают по всему миру, внутри России разворачивается массовая постановка на воинский учет. Причем в поле зрения попадают не только призывники, но и мужчины старшего призывного возраста.
5: Ну что, сходил я сегодня в военкомат, и мне сделали сегодня, значит, мобилизационное подписание. Короче, какой-то хрень какая-то, что это значит? То есть, если объявят любую мобилизацию, там, частичную, не частичную, полную, я буду обязан явиться, значит, в... часть. За мной закрепили уже военную часть, номер ВУЗ закрепили, я сержант, вот, и даже адрес части написали, Чебаркуль, там, туда-сюда. Значит, мне дается 15 суток, чтобы явиться, с вещами, которые здесь описаны. Вот такая вот история.
3: Итак, в России сегодня идут сразу две кампании по набору людей на войну. Первая – ласковая. По телефону обещают золотые горы, миллионы, льготы и профессию оператора-беспилотника. Вторая – без лишних церемоний.
6: Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их!
7: Вы проклятые!
6: Вы даже не можете 5 минут дать по-человечески! Вы! Заткнись ты! Мы все о вас знаем!
7: Знаете, что вам задом не дал?
6: Вы специально!
7: Нет!
3: Эти кадры из Пензы, где разъяренные женщины пытаются буквально с боем отбить своих мужчин у ворот военкомата, мгновенно облетели соцсети. Военкомы и силовики действуют как карательные отряды. Облавы идут в торговых центрах, барах, на рынках и прямо в общественном транспорте. Мужчин без разбора скручивают на улицах, заталкивают в микроавтобусы и везут в сборные пункты, оформляя документы уже по факту похищения. В народе эту охоту на людей метко открыли. Стиле бусификации, термином, который раньше ассоциировался исключительно с украинскими реалиями. Пенза здесь далеко не одинока. В последние месяцы подобные рейды и принудительная вербовка вовсю катятся по Удмуртии, Ульяновской и Ростовской областям. А в аннексированном Крыму российские власти пошли еще дальше, решив цинично сыграть на коммунальной катастрофе. Здесь воинский учет превращают в обязательный бытовой ритуал через откровенный шантаж. Как пишет новая газета «Европа», в Джанкойском районе мужчины столкнулись с условием. Чтобы получить компенсацию за многодневное отключение света и воды, от них требуют предъявить свежую отметку из военкомата. Официально этот шантаж никто, разумеется, не декларировал. Но на местах без пропуска в окоп чиновники заявления у людей просто не принимают. Ставленник Кремля Сергей Аксенов эти неудобные вопросы предсказуемо игнорирует. Логика проста и цинично до предела. Хочешь получить копейки на выживание в блокадном Крыму только через военкомат. Как защитить себя, когда государство превращает закон в решето, а заталкивание в бусики становится нормой? Обсудим это с нашим гостем. Со мной на связи юрист, правозащитник и руководитель движения сознательных отказчиков Артем Клыга. Артем, здравствуйте.
8: Здравствуйте, спасибо за приглашение.
3: Облавы на мужчин в России призывного возраста уже массовые или точечные?
8: Но они переходят, на самом деле, вот из этапа точечных к массовым. Мы видим все большее число групп, которые вовлекаются в эти облавы. Если раньше, например, мы говорили про призывников, которых в Москве задерживают, отправляют, доставляют именно для целей прохождения срочной военной службы, то сейчас вот эти мероприятия и подключение в том числе полиции, там даже каких-то следственных органов, Росгвардии, они стали распространяться и на мужчин-запасников. Все увидели это в Пензенской области, мы продолжаем получать обращения из других регионов, например, из Амурской области получали, из Москвы в том числе получали, о том, что вот приходят мужчины, в том числе сотрудники военкоматов, и задерживают чаще всего вот тех мужчин, которые, например, ну, подлежали бы мобилизации там, в сентябре-ноябре 2022 года, но все это сейчас оформляют, как будто они добровольно хотят поступить на военную службу по контракту. Да, это новая практика, и то, с чем мы еще в 2025 году ну, так активно не встречались.
3: Все чаще появляются сообщения о рекрутерах, которые обещают работу с высокой зарплатой, а затем фактически отправляют людей подписывать контракт с Минобороны. Есть ли тут элементы мошенничества, попадающие под уголовный кодекс?
8: Ну да, опять же, если вот так с уголовно-правовой точки зрения попробовать квалифицировать, людям обещают обычную работу по трудовому договору или какую-то там проектную работу, например, никому не говорится о реальных правах и обязанностях, и, что важнее, последствиях. В частности, например, расторжение, да, такого договора, а при этом за это берут деньги, и вот таким образом людей связывают с Министерством обороны. Опять же, при работающей уголовно-правовой системе, вот здесь, в каких-нибудь, может, иных даже, иной политической ситуации, таких рекрутеров можно было бы посадить на скамью подсудимых, и они получили даже бы и реальные сроки за свою деятельность.
3: Если у человека время после получения электронной повестки на отъезд из России...
8: Ну, если это призывник, например, то считается, что выезд ему уже закрыт именно с момента, как повестка размещена. То есть вот прямо секунда в секунду именно. Дальше там есть разговоры и разные мнения о том, что всем ли закрывают, потому что технически мы видим, что пока не всем. Ну, то есть процент условный, ну, 15-20 по публичным сообщениям мы видим, что те, кто столкнулись с ограничениями, но большинство все равно уезжает. Для запасников, повторюсь, такого ограничения вообще не существует в законе, и на практике мы его не видели. Поэтому, если вы призывник, и вы решили для себя, что вы, например, уезжаете из-за этого и не пробуете никакие иные методы, там, например, освободиться по здоровью или податься на альтернативную службу, то тогда это надо делать сразу же, чтобы не ждать, например, одного месяца или двух, пока все данные будут переданы не только по российским пограничникам, но и белорусским пограничникам. Мы встречали уже ограничения там. Поэтому все, что тут можно быстро порекомендовать, тогда принимать решение быстро и не тянуть с этим.
3: Артем, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был юрист, правозащитник, руководитель движения сознательных отказчиков Артем Клыга.

0: Еще вчера работа, дом и привычная жизнь. Сегодня несколько чемоданов, билет в один конец и неизвестность впереди. Опасаясь мобилизации, россияне покидают страну целыми семьями, соглашаясь на любую работу за границей, лишь бы не оказаться на войне. Новая волна бегства из России не такая шумная и массовая, как 4 года назад. Более подготовленная и гораздо более молчаливая. Дмитрий Новиков продолжит тему.
1: Мы переехали из России практически без денег, без работы и без плана. Еще в апреле мы только начали думать о переезде. Честно, я ревела целый день. Как оставить семью, друзей и всю привычную жизнь?
2: Бегущие семьями от мобилизации россияне, опасаясь возможных репрессий со стороны государства, о причинах своего побега рассказывают не напрямую. Некоторые используют фразу: «Вы же сами понимаете, о чем идет речь».
1: Мы решили, что сначала спокойно подготовимся, я закрою студию, накопим денег и осенью уедем. Но жизнь решила иначе. Уже в мае пришло письмо на госуслуги. Думаю, вы сами понимаете, о чем идет речь. В этот момент стало ясно. Времени больше нет. Через неделю мой муж улетел на Шри-Ланку. Один. Первый раз за границей, без работы и на те деньги, которые мы смогли наскрести. Еще через 3 недели прилетела я.
2: Главный урок коллективного опыта тех, кто бежал от мобилизации в 2022-м, теперь необходимо действовать превентивно. И покидать Россию, как считает входящие в группу мобилизационного риска, не дожидаясь повестки из военкомата.
3: А что если сложить все вещи, снять со всех счетов деньги, купить на них семерку, сложить все вещи в эту семерку и уехать из Ульяновска в Грузию? Все говорили, что эта машина не справится, поэтому мы просто решили взять и проверить это. Так и началось наше большое путешествие. Пока все мечтают, мы просто берем, заводим семерку и едем на ней вперед, в наше светлое будущее. Километры дорог, неизвестность впереди, поломки, остановки. И ничто нас не остановило. Развернуться назад нам не хотелось, как ни крути. Ехали только вперед, и каждый километр приближал нас к нашей маленькой мечте, к нашей новой жизни с нуля. И мы сделали это, и да, семерка доехала.
2: От мобилизации россияне сейчас в основном бегут в Грузию и Армению.
4: Мы долго не решались об этом рассказать. В общем, мы уезжаем из города. Причем не на 2 недели.
5: Да, мы переезжаем насовсем. Ну, или очень надолго.
4: 10 июля мы собираем всю нашу жизнь, сажаем сына в автокресло и уезжаем в Армению.
5: Самое веселое, что мы едем туда на машине. 2000 километров, горы, перевалы, пробки на границе. Да, и коты, конечно же, с нами.
4: Друзья крутят пальцем у виска, спрашивают, зачем. А мы просто поняли, что если мы не сделаем этого сейчас, то не сделаем уже никогда.
2: Вот что о своем срочном переезде из России рассказывает Георгий.
6: Накануне отъезда нам сделали за 2 недели буквально загранпаспорта. Мы уволились с наших работ и купили билет на маршрутку Ростов-Ереван.
2: А это Ростислав. Его побег из России тоже связан с нежеланием быть мобилизованным.
7: Мой переезд был не запланирован, был супер спонтанный, поэтому я устроился сначала в доставку, чтобы уже потом найти нормальную работу.
2: Не дожидаясь повестки из военкомата, Иван уехал из России в мае 2026-го.
8: Вот это я еду в машине, получается, на стройку. Это я уже после того, как все сделал. Такой вот и чумазый, получается, вещи, поклевки.
2: В Армении он устроился на работу шлифовщиком стен.
9: Год назад я был директором салона связи. Костюм, KPI, план продаж, все серьезно. Мне 19 лет, и у меня уже должность. Я думал, вот он, это и есть жизнь, все идет как надо. Сейчас я сижу на лавочке в Ереване, без должности, без стабильной работы. Жена рядом, она, между прочим, боялась сюда ехать, но доверилась мне. И знаешь, что это самое странное? Тогда я был директором и чувствовал себя в ловушке. Сейчас у меня ничего нет, я чувствую себя свободным.
2: И вот как подписчики канала Ивана комментируют его поступок.
10: Молодец, парень, теперь тебя не заберут на бессмысленную войну.
11: Вовремя, парень, скоро осень и, возможно, мобилизация. Удачи!
2: Александр из Ярославля объясняет, почему он уехал из России.
12: Но в феврале 22 года произошло, вы сами знаете, что. И, вы знаете, в этот момент вот вы не можете даже себе представить. У меня как будто, как бы это выразить, как будто внутри все умерло, как будто что-то внутри меня разбилось, сломалось. И это уже было не починить.
2: Бегут от мобилизации также в Казахстан и даже во Вьетнам. Турал из Калининградской области уехал из

0: России в марте 2026-го.
1: Мне 18 лет, и я один переехал в другую страну, а если быть точнее, пока что во Вьетнам.
0: В 2026-м релокация – это не просто смена жительства, а единственный способ гарантировать безопасность семьи, считает эксперт по иммиграции из России Олег Скорвин.
2: Давайте взглянем на будущее наших детей. Это касается всех. С каждым днем дети все больше будут учиться и находиться в вакууме изоляции. Вместо знаний в школе все больше идеологической дрессировки, подмены истинной истории и человеческих понятий. Вырастите ребенка послушным винтиком системы и будущим пушечным мясом.
0: Интересная деталь. В поисковых системах Яндекса число запросов о переезде в другие страны достигло максимума, говорится в статистическом отчете компании. По сравнению с первым кварталом прошлого года, весной 2026-го, россияне стали в три раза чаще спрашивать, как и куда уехать из России. Только в марте, как сообщает издание «Ведомости», таких запросов было около 40 тысяч.
3: Я никуда не хотела уезжать из своей страны, хотя имела большой международный опыт, международный обмен, обучение и так далее, но, тем не менее, не хотела жить вне России. И думаю, это такой вектор многих людей, и сейчас все понимают, что нет никакого будущего, ну, то есть, условно, нет какого-то образа будущего, нет понимания, что будет через полгода, через год, и, более того, есть риски, которые связаны в том числе и с мобилизацией, с военным призывом, которые люди ощущают на себе, ну, и, собственно, от этого принимают решение.
0: Такой волны, как это было в сентябре 2022-го, после объявления в России частичной мобилизации, когда 500 000 россиян покинули страну, представители организаций, помогающих с переездом, сейчас не наблюдают. Но люди уезжают. Теперь это, как правило, отъезды более подготовленные.
3: Я думаю, что общественный фон связан не только с какими-то бытовыми ограничениями, такими как интернет или общим таким фоном репрессий и страха, но и в том числе и с опасениями за свою физическую безопасность в части мобилизации. Сейчас очень много мы видим материалов, которые связаны с выборами и возможной мобилизацией после них.
0: Еще одна интересная деталь. В социальных сетях о переездах из России, о причинах и деталях побега от мобилизации, чтобы не навредить своим мужьям, в основном рассказывают женщины.
4: Правильно ли мы делаем, что мы уезжаем? У нас нет другого выбора. Все возможные варианты, которые только можно было придумать, уже были давным-давно придуманы. Мы поэтому и оставались так долго. Выбора уже нет. В августе мы улетим.
0: Или вот эта публикация. «Как вы относитесь к тем, кто уезжает из России?» пишет одна из россиянок. И отвечает. «Мы к ним относимся». Дмитрий Новиков. Настоящее время. Радио «Свобода».
5: Когда повестка приходит в один клик в эпоху цифрового концлагеря, на принятие решения остаются не дни, а считанные часы. Со мной на связи актер, музыкант и блогер Санджев Шелепин, который покинул Россию сразу после получения электронной повестки и сейчас находится в Алматы. Санджев, здравствуйте. Вы покинули Россию буквально в тот же день, когда получили повестку из военкомата. Вот насколько было страшно переходить границу, отвечать на вопросы офицера?
6: Но как это все происходило? Мне приходит повестка, я звоню своему знакомому юристу, он мне говорит, что все, у меня нет возможности уже выехать, нужно туда приехать. Было небольшое волнение, но лишних вопросов не задавали. Пограничникам в России я сказал, что еду снимать клип здесь, в Казахстане, а в Казахстане пограничникам я уже сказал всю правду, что я отслужил срочную службу, сейчас мне пришла еще одна повестка, у меня есть опасения, из-за чего, для чего это может быть. Ну и там уже со мной миграционная полиция пообщалась, где-то примерно минут 20, и все, и сказали «добро пожаловать в Казахстан».
5: А вы действительно отслужили срочную службу?
6: Да, в 2020 году, военная часть 41-480.
5: То есть это уже была попытка вас повторно затащить в армию, правильно я понимаю?
6: Ну вот, я узнавал у юристов, у человека из Минобороны, как это сейчас все происходит. То есть приходит повестка для сверки данных, а там уже непосредственно в военкомате вклеивается мобилизационное предписание. Вот, и если уже объявляется мобилизация, и ты не приходишь с этим предписанием, то на тебя сразу заводится уголовное дело.
5: Думали ли вы идти юридическим путем, пытаясь перейти на альтернативную службу, например?
6: Да, я не рассматривал. Это очень экстремальный момент был. То есть я понимал, если за меня уже взялись, то вряд ли так спокойно отпустят. Я вот в 2019 году, когда пришел в военкомат, мне нужно было сделать приписное. Я устраивался педагогом в школе, ну, преподавать актерское мастерство, ну, театральную, в общем, вести при школе. И меня через месяц уже забрали в армию, хотя я просто, ну, пришел за приписным.
5: Казахстан для многих россиян стал первым убежищем, но безопасным назвать его трудно. Мы знаем как минимум две громкие истории. Выдачу офицеров СССР Михаила Жилина и похищение в Астане контрактника Камиля Касимова, которого вывезли в Россию и осудили на 6 лет. Вот вас лично не пугает тесное сотрудничество казахстанских и российских силовиков?
6: Ну, конечно, небольшие опасения есть, но здесь я также обсуждал эти истории с юристом уже в Казахстане. Она сказала, что, ну, это же были офицеры, контрактники, а я обычный парень.
5: Скажите, Санджив, что бы вы сказали тем ребятам, которые получили электронную повестку и в раздумьях?
6: Ну, времени думать мало, нужно действовать. Если вы готовы на все те ограничения, которые последуют, то окей, но если вы хотите какой-то свободной жизни, то лучше выезжать.
5: Какие у вас теперь планы на будущее в новой стране, в новых условиях?
6: Я все так же буду продолжать заниматься музыкой, выпускать песни. Сейчас уже познакомился со многими исполнителями из Казахстана. Также, так как у меня сейчас очень раскрутился Инстаграм, мне поступает много интересных предложений. Вот в скором времени я буду амбассадором нового приложения. Но основной поток финансовый сейчас у меня идет от обычной работы. Я работаю официантом 2/2. Но надеюсь, это пока временно.
5: Санджив, спасибо вам за беседу. Моим гостем был актер, музыкант, блогер Санджив Шелепин. Всеобщая мобилизация на фоне огромных потерь и отсутствия заметных успехов на фронте остается одной из самых обсуждаемых тем. Вопрос для Кремля почти гамлетовский. Быть или не быть? Продать обществу победу в войне Путину по-прежнему не удается. А значит, нужно предъявить хоть какой-то результат. На этом фоне все чаще звучат предположения, что Кремль может вновь поднять ставки и изменить правила игры. Политик Максим Кац считает, единственный, хотя и крайне рискованный способ попытаться переломить ситуацию на фронте – новая волна мобилизации.
7: Понятно, что мобилизация – это практически единственный путь Путина эскалировать ситуацию. А он, судя по тому, что мы слышим от западных изданий, и потому что мы видим от него самого, он ничего не собирается тормозить, останавливать, и он, наоборот, хочет эскалировать. Эскалировать можно только с помощью большего количества людей на поле боя. Направить ли их в Украину, или направить ли их на атаку на страны Балтии, или на Польшу, вот как недавно заявлялось, это уже вопрос второй. Но если войск нет, то и направить их никуда нельзя. Поэтому, если Путин собирается продолжать войну и при этом не собирается брать малую такмачку до скончания времен, ему нужны еще солдаты. Получить еще солдатов с помощью еще каких-то дополнительных выплат, похоже, что не получается. Выплаты и так очень большие, солдат столько приходит, больше не видно, чтобы было. Вряд ли они могут там удвоить выплаты, утроить выплаты, что тоже не факт, что вообще что-то даст, но такой возможности уже нет. Экономика в довольно сложном положении, уж точно не для таких маневров у нее состояние. Значит, какой один выход? Мобилизация.
5: Теперь остается гадать, когда Путин объявит новую волну мобилизации? До сентябрьских выборов в Госдуму или сразу после них? По всем опросам, Единая Россия стремительно теряет популярность на фоне затянувшейся войны, топливного кризиса и дикого роста цен. Гарантий, что медведи честно возьмут в новом парламенте конституционное большинство, нет никаких. ВСУ почти в ежедневном режиме разрушают НПЗ и нефтехранилища. Рискнет ли Путин? Или страх получить масштабный социальный взрыв на фоне пустеющих бензоколонок заставит его отложить мобилизацию, пока нужные цифры на выборах не будут окончательно нарисованы?
8: Часто задаются вопросом, а как же так получается, что вся русофобская, так называемая, агрессивная часть так называемого коллективного Запада борется с нами, а мы развиваем свою экономику, укрепляем свои финансы, совершенствуем вооруженные силы, добиваем

0: добьемся новых результатов в сфере оборонно-промышленного комплекса и идем вперед.
1: Владимир Путин на этой неделе вновь примерил роль главного проповедника стабильности. Повод нашелся солидный – 15-летний юбилей Общероссийского народного фронта. Эту организацию когда-то создали, чтобы имитировать народную любовь к одному конкретному человеку. Сцена вечная, декорации привычные, мантра неизменная, кругом коварные враги, мол, пакостящие нашей экономике, а мы от этого только крепчаем и бежим вперед. Слушаешь это заезженное буйство оптимизма и невольно вспоминаешь бессмертного Романа Карцева с его монологом «У нас будет лучше».
2: Станет будет быть, обязательно лучше быть станет. Я тебе говорю, пацан, вот всем будет хуже, а нам будет лучше. Станет будет быть обязательно. Болезнь принимает здоровые формы.
1: Далее Путин поблагодарил своих сторонников за помощь фронту.
0: Вы объединили вокруг себя более 20 миллионов человек, граждан Российской Федерации. И собрали не от государства, а граждане добровольно, доверяя вам, направили на цели СВО свыше, ну почти, 70 миллиардов рублей. Вот так и получается.
1: На деле же получается совсем другое. Куда более честный перевод его речей «Я развязал эту войну, а вы за нее заплатите». И пока Путин с трибуны разливал свое победное благодушие, суровая реальность традиционно прилетела прямо на следующее утро. В ночь на 14 июля беспилотники ВСУ нанесли точечные удары по Балаклавской ТЭС в Севастополе и особенно болезненно по одному из крупнейших нефтехимических гигантов страны в Башкортостане в Салавате.

0: В результате нефтехимический завод «Газпрома» в башкирском Салавате приостановил свою работу. Многокилометровые очереди за бензином по всей стране, кроме Москвы, не форс-мажор, а будни сегодняшней России.
1: Здравствуйте, у нас есть бензин! На 2226, 2900, 300, 400! Мы богаты!
2: День удался!
0: Этот колокольный звон над Кремлем становится все громче, и звонит он, похоже, по остаткам путинского авторитета. Самое страшное для диктатора – это не когда против него бунтует уличная оппозиция, а когда лояльный монолит начинает трещать по швам с обоих концов. В эфире российского радио «Комсомольская правда» произошел любопытный диалог, в ходе которого пропагандист и военный эксперт Виктор Баранец признал, что на Россию никто не нападал, то есть опроверг главные тезисы Путина, что, мол, мы защищаемся и противостоим НАТО.
3: Кто напал на Россию?
4: На Россию напала НАТО с помощью Украины.
3: Это демагогия.
0: Поводом для публичной истерики стала словесная перепалка в прямом эфире. Очередной псевдопатриот, дозвонившись до ведущего, внезапно обрушился с упреками на Александра Лукашенко. Мол, почему батька до сих пор увиливает от своих союзнических обязанностей и не отправляет белорусские войска воевать против Украины. Баранцу, который привык следовать кремлевской методичке, пришлось лично и довольно жестко осаживать перевозбудившегося слушателя, выгораживая главного минского союзника.
3: В так называемой общественности Беларуси есть целый слой людей, которые говорят, это не наша война. Повторите.
4: Да, повторите, это не наша повторите. Война. Это...
3: Да.
4: Это не наша
3: Скажите,
4: война.
3: Скажите, пожалуйста, президент Беларуси должен слышать свой народ или нет?
4: Он должен, он вообще-то сам президент, он должен сам утверждать. Тактику.
3: Это уже теория. И мудро поступает. Он мудро поступает, потому что он слышит, что говорит белорусский народ.
0: Это показатель того, что у самых разъяренных ура-патриотов уже сдают нервы. И таких примеров немало почти на всех пропагандистских каналах, не говоря о вольнице в сетях.
5: В стране донесите президенту, донесите министру обороны, пацаны, пиздец, вы все видите, вы все знаете. Нас уничтожает. Скоро, сука, все отрежут. Мы захаваем это говно. Че вы, пропагандоны, замолчали-то, сука? Че вы, сука, молчите-то, блядь? Как у нас все заебись, блядь? Уебки вонючие. Сука, ненавижу вас, пидасов, блядь.

0: Миллиардер Андрей Мельниченко, владелец Еврохимии СУЭК, это азотное удобрение и уголь, и вовсе решил не отмалчиваться в кулуарах, а выкатил целую колонку в британском «Экономист». На страницах издания Мельниченко фактически вынес приговор путинской экономической модели, разложив по полочкам реальный масштаб кризиса в России. По его мнению, чтобы избежать негативных сценариев, есть только одна альтернатива – поддержка трансформации России в суверенное государство, которое ставит благополучие своих граждан на первое место, но при этом предсказуемо для внешнего мира. При этом суверенитет в его понимании – это не только вопрос государства, им должен обладать крупный бизнес, граждане и общественные институты. Выбор для внешних игроков не между дружественной Россией и враждебной, он между Россией, чье поведение предсказуемо, и той, чья траектория неизвестна. В формирующемся сейчас в мире предсказуемость важнее симпатии. Экономист Николай Кульбака увидел в этой публикации намек на Россию после нынешней политической эпохи и на поиск модели развития, отличной от существующей сегодня.
1: Мне кажется, что это уже разговор о прицеле на какую-то постпутинскую историю. Потому что последние несколько лет у меня складывается ощущение, что бизнес в России, крупный бизнес, он начинает готовиться к жизни после Путина. То есть создает какие-то запасы, создает какие-то большие конгломераты, которые могут выстоять в борьбе после ухода Путина и какого-то передела, который в тот момент начнется. Накопить какие-то ресурсы, стать сильнее. Не то чтобы это происходит очень осознанно, хотя, может быть, у кого-то и осознанно. Но мне кажется, что вот это вот сейчас это попытка показать, что на Путине мир не заканчивается, и Россия все равно останется, и она останется, скорее всего, такой же примерно, как она есть сейчас, как бы самостоятельной и независимой. Как бы хотелось бы это место этой России немножечко застолбить и сказать, что, ребят, давайте попробуем как-то вот жить в условиях, когда мы никуда не денемся, вы никуда не денетесь, и нам надо будет жить на одной планете, а нам бы хотелось еще, чтобы мы в этом мире хорошо жили.
0: Пока Кремль пытается нарисовать картину всеобщего патриотического подъема, за закрытыми дверями российских квартир разворачивается совсем другая, куда более мрачная драма. Ежедневный стресс от затянувшейся войны, непрекращающиеся удары по нефтебазам, километровые очереди на заправках и дикий рост цен на самые базовые продукты превращают жизнь миллионов людей в выживание на грани нервного срыва. Но парадокс в том, что вместо гнева в адрес того, кто все это устроил, общество демонстрирует удивительную слепоту. Давайте посмотрим на подборку видео.
2: Мы нефтяная страна, у нас перерабатывающие заводы есть, все у нас лежит. Тем более, сколько бы ни бомбили, все не разбомбят. На всех хватит.
3: По поводу волнений в обществе присутствующих на сей мамал, да, относительно России, относительно ее будущего, относительно бензина, прости господи. Пожалуйста, люди добрые, выдыхайте. Все будет хорошо. Бог нам велел, а он с нами, потому что мы русские. Верить.
4: Да не убьет.
5: Правда, тревожно.
4: Тань, нам с тобой, честно, вообще некуда бежать сейчас.
5: В церковь.
4: Я боюсь, там тоже небезопасно.
6: Куда вы планируете поехать отдыхать в этом году?
7: В Крым.
6: Почему именно туда?
7: А потому что туда дают путевки Министерства обороны в детский санаторий.
8: Крым обязательно поедем даже в этом году, несмотря ни на что.
7: Это наша родина.
9: У всех сейчас пошел тренд. Куда же мигрировать из России? Как же все плохо? Я не знаю, у меня все хорошо. Я люблю свою страну, я люблю свою родину.
0: О деградации коллективной психики, феномене вытеснения страха и о том, почему у миллионов россиян напрочь отказали причинно-следственной связи, мы поговорим с психиатром Андреем Прокофьевым. Андрей, здравствуйте.
10: Добрый день, всегда рад помочь.
0: Андрей, в своих работах вы часто анализируете механизмы массового психологического вытеснения. Почему у миллионов граждан заблокирована простейшая причинно-следственная связь? Виноваты мелкие чиновники, но не Путин и развязанная им война.
10: Ну, это следствие того, что

что граждане на протяжении многих лет и десятилетий подвергаются активной обработке методами боевой пропаганды. Я подчеркиваю слово «боевой». Даже коммунисты на исходе своей власти

0: психологические защиты, когда иначе бы мы не смогли жить в этом обществе, не защищаясь от негативного эффекта. Но проблема заключается в том, что мы вынуждены это делать. И вот есть низкие защиты, есть невротические, а есть высокие. Вот, например, высокие защиты – это там сублимация, когда человек свою агрессию переводит на, например, занятие спортом. Или юмор, считается юмор, броня характера. Это хорошо. Но в данном случае мы имеем дело с самыми примитивными такими незрелыми защитами, как отрицание. Когда человек делает, ему показываешь, а он глаза на лоб, это не я, этого не было, маньяка было не моя, как говорят, да?
1: Андрей, вот смотрите, вот психика человека не может бесконечно находиться в состоянии острого стресса. И на смену страху приходит адаптация. Означает ли, что нынешняя апатия россиян, что общество окончательно нормализовало войну и готово терпеть все его последствия, лишь бы не разрушать свою иллюзию стабильности?
0: К сожалению, да. Это будет продолжаться долго. И закончится это только, ну, когда уже совсем холодильник окажется пустой, когда уже человек начнет просто испытывать физиологические страдания. В какой-то момент произойдет это крушение, но это будет очень болезненно и для психики, и для всей людей, и для всей страны. Очень нехорошие будут последствия, резкие и неприятные.
1: А теперь давайте взглянем на поведение Владимира Путина с начала 26-го года.
2: Троекратное ура.
3: Три. Ура! Ура! Ура!
4: Важное событие или важные события произошли в зоне ответственности группировки «Центр». Здесь наши войска прорвали трехуровневую линию инженерных заграждений глубиной примерно 400 метров на Добропольском направлении. Тоже произошли очень важные события. На Добропольском направлении наши ребята прорвали хорошо подготовленную, считавшуюся неприступной, трехрядную линию инженерных заграждений. Зашли в примыкающий к Доброполью населенный пункт Анновка. Подошли прямо к населенному пункту Доброполья и север.
5: Россия уверенно противостоит всем попыткам сдержать наше развитие. Сил и средств политической воли у нас достаточно, хватает.
6: Войны, санкции, но экономика-то развивается, все стабильно, даже внутренний рынок растет, и благосостояние населения растет. Мы ставили для себя задачу, как я вчера уже говорил об этом, только к 2030 году выйти на уровень снижения бедности под 7%. А сейчас уже вышли на уровень 6,7%. Раньше сделали и больше.
1: Что скажете, Андрей, это тоже реакция замирания на проблемы или когнитивные изменения, связанные с возрастом?
0: Все вместе. С одной стороны, нужно понимать, что он, на мой взгляд, лишен всей полноты объективной информации. Он же получает уже много лет именно то, что ему приносят в папочках. Он же не смотрит ни BBC, ни нашу программу. Он не сопоставляет ничего. Вот ему что принесли, он то и потребляет такую информацию. И это первая проблема. Вторая проблема, она связана с тем, что он действительно хочет получать такую информацию. Он истребил всех, кто был в его окружении еще на заре своего правления, там, в первый срок, может, максимум во второй. Вокруг него ходят, ну, сплошные, в общем-то, подхалимы. Вот. И это с одной стороны. А с другой стороны, проблема заключается в том, что ему самому сейчас уже больно и нежелательно вот это все на старости лет понимать, что все пошло не так, что все так хорошо шло. И вдруг все покатилось. Поэтому, естественно, он тоже человек, он живой, он будет строить свои психологические защиты, он будет строить свой мир, в котором ему удобно жить, комфортно.
1: То есть правильно ли я понял? То есть, одним словом, обманываться рад?
0: Да.
1: Андрей, Андрей, спасибо вам.

0: за ваши интересные комментарии. Моим гостем и собеседником был психиатр Андрей Прокофьев. О тихом бунте уставших миллиардеров, нарастающей панике в лагере Z-патриотов и о том, решится ли Кремль объявить мобилизацию до выборов в Госдуму, мы поговорим с политологом Николаем Петровым. Николай, я вас приветствую.
1: Добрый день.
0: Только за эту неделю рейтинг Путина обвалился на 5%. Это рекорд. Решится ли глава государства на всеобщую мобилизацию?
1: Я думаю, что сейчас в этом нет для него особой нужды. По крайней мере, с этим спешить, конечно, он не будет. И мне кажется, что после 2022 года сделано достаточно много подготовительных работ для того, чтобы мобилизацию проводить не разово, публично и громогласно, а, если это нужно, набирать большее число людей в более рабочем порядке.
0: Что тогда будет делать Путин? Многие эксперты говорят, ему надо перевернуть доску, ему надо взять какую-то инициативу, что-то придумать, чтобы исправить это положение. Что можно ожидать?
1: Я думаю, довольно просто. Если в ближайшее время не получится каких-то радикальных изменений на поле боя, которые пока никак не просматриваются, да, то эскалация, скорее всего, примет форму провокации против одной из стран НАТО. Это может быть удар по заводу, который обеспечивает потребности ВСУ, например. И это действительно будет радикальным изменением всей игры, потому что, с одной стороны, продемонстрирует неспособность НАТО быстро и жестко реагировать, используя пятую статью, что очень важно, а с другой стороны даст некую видимость, некое ощущение победы, которая очень нужна и в связи с американскими выборами и схлопывающимся окном возможностей с Трампом связанным, и в связи с российскими выборами в сентябре.
0: Мы видим Путина на 15-летии Народного фронта. Привычные мантры, буйство оптимизма на фоне горящих НПЗ и очередей за бензином. Вот этот контраст, это сознательная тактика не замечать топливный кризис, или Путин действительно уже неадекватно оценивает реальность?
1: Я думаю, что он достаточно адекватно оценивает ситуацию. Другое дело, что быстрых рецептов выхода из топливного кризиса и тем более решения проблемы наступающей гуманитарной катастрофы в Крыму нет, кроме как действительно пойти на эскалацию и перевернуть всю шахматную доску и заставить Запад менять свою позицию.
0: Вот колонка миллионера Андрея Мельниченко в «Экономист». Бизнесмен открыто рассуждает о суверенитете граждан и бизнеса. Вот можно ли считать это публичным демаршем крупного капитала против путинского курса?
1: Я думаю, это видимость какого-то публичного демарша. Если вчитаться в то, что сказано, ничего абсолютно против власти и революционного там нет, поэтому многие комментируют это как продвижение нарративов Путина. Очевидно, что миллиардер, все активы которого находятся в России, не может предпринимать никакие шаги, не получив или разрешения, или даже прямой приказ из Кремля. И дальше можно рассуждать, для чего это сейчас понадобилось.
0: Что тогда сегодня представляет большую угрозу для путинского режима? Успешные удары украинских дронов по тылу, растущая паника Z-патриотов, которых я упомянул, или тихий саботаж крупного бизнеса, который уже открыто ищет выходы на Запад за спиной Кремля?
1: Я последнюю версию исключаю. Здесь нет тихого саботажа, и крупный бизнес, на мой взгляд, уже давно превратился в отряд бизнес-бюрократии, которая очень жестко контролируется, и это не только репрессии, это и перераспределение собственности, и в этом смысле самостоятельную роль, тем более вовне, крупный бизнес, мне кажется, сегодня играть не способен, хотя его позиция может иметь какое-то значение для Кремля. Из проблем, которые стоят перед Кремлем, я бы в первую очередь думал о Крыме, потому что это

0: невоспринимаемая, как мы видим по соцопросам, как общероссийская проблема всеми гражданами, но это довольно тупиковая ситуация, которая как раз и подталкивает Кремль к эскалации, и я бы ожидал эту эскалацию вот прямо сейчас, в августе.
1: Николай, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был политолог Николай Петров. Российские заправки уже больше месяца живут по талонам. Очереди, лимиты по 20 литров в одни руки. Дефицит бензина добрался до 53 регионов страны. Еще в 11 бензин формально есть, но найти его задача не из простых. Заводы бьют беспилотниками с весны. Переработка нефти в июне просела на четверть. И раньше, чем к концу года, чинить не начнут. Путин на прошлой неделе сказал, что дефицит, конечно, есть, но не критический. Запасы почти как в прошлом году. А неделю спустя вице-премьер Новак впервые прямо признал: дефицит – это последствия ударов по НПЗ. Вот только пока наверху разбираются с процентами и тоннами, страна уже поделилась на два мира. Что досталось Москве, а что всем остальным в нашем материале.
2: В Москву чуть не пришла война, но вовремя все исправили. Июнь в столице выдался неприятным. НПЗ в Капотне, который обеспечивал городу до 40% топлива, за две недели горел дважды. Дефицит бензина из регионов пришел в Москву вместе с километровыми очередями и лимитом 30 литров в одни руки.
3: Вот такая вот очередь стоит за бензином. Москва. 9 часов вечера.
2: Последствий войны в пределах Садового кольца никто не ощущал. Только удары дронами резко изменили жизнь не в лучшую сторону. Две недели в соцсетях весь мир наблюдал, как Москва будто бы медленно, но верно уходит на дно, а за ней вся Россия.
4: Стояла! Ты стояла бы!
2: Решение нашли быстро и предсказуемо. Забрать топливо там, где оно еще было, и привезти в Москву.
5: Ну, во-первых, действительно, мы сейчас видим, что топливо стягивается в Москву. В России в среднем сейчас около трети АЗС не работают. А в Москве таких 15%. Мало того, что в Москве в два раза больше АЗС работает, чем в других регионах, еще и на работающих в два, а то и в четыре раза больше таких, где очередей нет. Почему так? Ну, потому что Москва — это привилегированный класс, и страшно для Кремля, если эти люди разгневаются. Во-вторых, как бы Москва — это они сами, то есть это правящая элита. А в данном случае под Москвой, да, вот в кавычках, имеется в виду вся московская агломерация. То есть не только то, что в границах МКАДа, да, вот этого кольца, которое Москву окружает, не только в географических точных границах города. Там.
2: В Москву вернули прежнюю атмосферу. Фестиваль варенья, ВК-фест в июле впервые на ВДНХ, открытие новых набережных и кафе. Москвичи выдохнули. Война снова стала чем-то далеким и не вполне реальным. И тут же соцсети залились московскими видео с полными баками, с новыми набережными.
6: Блин, что-то я не узнаю Москву. Либо реально все, и бензин опять на желтой есть. Так, сейчас глянем, что по очереди. Ну, там все в кустах не видно. Да вроде нет очереди. Все, ни люди, ни это, никакой суеты, так что.
2: Под каждым таким видео разворачивается отдельный сюжет. В комментариях разъяренные жители регионов проклинают Москву.
7: Спасибо мэру, что в очереди не стоим. Со всей России в Москву везут. Конечно, очередей нет. Спасибо всей стране, что вы в очереди не стоите. Спасибо вам, россияне. Рад, что в Москве быстро решили проблему бензина за счет России. Да, не стоит втягивать Москву в проблемы России.
2: Потому что в регионах все как обычно. В Забайкале люди сутками стоят в очередях на заправках. Губернатор Александр Осипов сам приезжал посмотреть и признал, очередь действительно на сутки. Многие люди стоят там с детьми.
8: Что, пришли посмотреть?
9: Да,
8: Добрый день. Мы сейчас все делаем для того, чтобы топливо было по трассе.
9: Вот люди стоят.
8: Мы пытаемся ускорить очередь.
2: В городе Лысьво Пермского края 80-летний водитель умер в очереди за бензином. Пожилому

0: мужчине стало плохо, пока он ждал возможности заправить свой автомобиль на АЗС. Очевидцы вызвали скорую, но врачи уже помочь не смогли. Под Читой люди стоят сутками. Очереди в 4 километра – это порядка 700 автомобилей. В Новосибирске коммунальная авария на левом берегу. Гигантское обрушение грунта на Горском. Целый район остался без воды. Федеральную трассу Р-351 Екатеринбург-Тюмень 11 июля размыло так, будто асфальт поели сказочные лонгольеры
1: из голливудского фильма по книге Стивена Кинга.
0: Ну а про аннексированный Крым, кажется, и вовсе забыли. Север полуострова без воды, света и топлива с 8 июля. Власти в какой-то момент просто отключили комментарии под своими постами, ну, видимо, чтобы не читать, как людям нечем помыться и никак не связаться с родными.
2: Тимофей, ты дошел до бабушки? Прием.
3: Мам, я еще половину пути не пошел.
2: Как дойдешь, дай знать.
3: Хорошо.
0: Власти предложили помощь в 15 тысяч рублей, то для этого надо зайти на госуслуги и заполнить анкету. Если нет света и бензина, сделать это, мягко говоря, сложно. Никакой другой официальной помощи не поступает. Местные жители записывают видео в запрещенный Инстаграм с просьбами о помощи, а о том, что кто-то эту помощь собирает, тоже узнаешь из социальных сетей.
4: Закупили продукты, хлеб, товары первой необходимости. Самое важное, конечно, это бензогенератор, 100 литров бензина, потому что в северной части Крыма уже больше 7 дней нету света во многих населенных пунктах, и люди даже не могут зарядить телефон, у них нету питьевой воды.
0: Московский покой остальной России только снился, и никаким жителям регионов его нарушить пока не удавалось. Ни Пригожину, ни Александру Лунину, которые так и не доехали до Владимира Путина, чтобы рассказать, как живется в России.
5: Со мной на связи профессор экономики, приглашенный исследователь в Свободном университете Берлина Андрей Яковлев. Андрей, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Bloomberg пишет, что богатейшие российские бизнесмены активно переводят деньги в криптовалюту, золото и зарубежную недвижимость. Можно ли это назвать бегством капиталов?
6: Да, конечно. Но это, на мой взгляд, отражение очень высокой неопределенности, которая сейчас существует в российской элите по поводу результатов войны, по поводу ситуации в экономике, перспектив национализации и все остальное.
5: Можно ли говорить, что российская элита больше не верит в стабильность, которую обещает Путин?
6: Ну, российская элита не верит в эту стабильность уже минимум год. Но сейчас ситуация, на мой взгляд, в каком-то смысле вышла за критические рамки, потому что, допустим, еще прошлой осенью люди не ждали ничего хорошего, но считали, что это может тянуться довольно долго. А вот сейчас, по всем признакам, кажется, что люди из высшей российской деловой элиты реально считают, что это все может закончиться через несколько месяцев. Закончится очень плохо. Ну, собственно, вот статья Мельниченко в журнале «Экономист», интервью с ним, на мой взгляд, индикатор как раз вот такого рода настроения.
5: Эффект от ударов по российской нефтянке катастрофический или поправимый?
6: Он не катастрофический. Этот эффект усиливается, безусловно. Но, на мой взгляд, гораздо больший эффект оказывают действия правительства, как бы это ни странно звучало. Потому что ущерб, который нанесен производственным мощностям, он есть, безусловно. Но этот ущерб пока привел к выбытию нескольких процентов или, может быть, там полутора десятков процентов мощностей. С учетом избытка мощностей, особенно по дизелю, который был до всех этих украинских атак. На самом деле ситуация в, так сказать, физическом смысле, она совершенно не катастрофическая. Но когда правительство, ну и Кремль в первую очередь, с одной стороны, фактически занимается дезинформацией, то есть искусственно ограничивает информацию о реальном положении дел. Одновременно при этом отказывается поднять цены, потому что если бы, например, Кремль просто отпустил цены на бензин и на дизель, да, они скакнули бы, наверное, процентов на там, 20-30, это был бы довольно заметный рост, но тогда возникли бы стимулы у производителей больше производить на самом деле, там, где это возможно. Плюс, извините, у них просто банально были бы деньги на дополнительные деньги на ремонты, которых у них сейчас нету подчас. Одновременно были бы довольно сильные стимулы у частных игроков заниматься импортом.
5: Андрей, скажите, а когда изменятся ценники на базовые товары и услуги первой необходимости?
6: Ну, я не знаю, когда, потому что это процесс, в общем, не одномоментный. Но ситуация, связанная с ценами на бензин, она, безусловно, будет влиять на цены в целом. Ну, потому что это не только про бензин для личного потребления, для поездки на дачу или на работу. Это, на самом деле, в том числе бензин, который нужен для логистики. Когда, ну вот, допустим, то, что сейчас говорят люди, занимающиеся розничной

0: рублей. Удорожание издержек там связано даже не с самой более высокой ценой на бензин как таковой, а с тем, что фуры, которые едут с Дальнего Востока, с китайской границы в Центральную Россию, они вынуждены стоять много часов на заправках по дороге. И в итоге вместо, допустим, там 10-11 дней такая фура доезжает до Москвы за 2 недели или даже больше. И вот это вот на самом деле означает гораздо больше издержки, чем сама по себе дополнительная оценка за бензин. Вот такого рода издержки, они будут накапливаться, они не проявятся одномоментно, но важно понимать, что вот тот как бы жирок определенный, который был у бизнеса накоплен в 2023-2024 году за счет высокой конъюнктуры, довольно высокой прибыли, он растрачен уже в прошлом году, его уже сейчас совсем не осталось.
1: Скажите, военно-промышленный комплекс еще помогает зарабатывать?
0: Ну, формально помогает, но вопрос в том, что динамика там тоже скорее не самая впечатляющая. Ну вот, если не ошибаюсь, по цифрам, которые были за 5 месяцев, вот по Росстату, да, есть отрасль с акведом, прочие там транспортные средства. Куда, как вот недавно говорил в одном из своих выступлений Наталья Сергеевна Зубаревич, так сказать, попадает, так сказать, все, что, так сказать, летит и жужжит, да? Вот там рост был за эти 5 месяцев всего-навсего на 31%, да, это, в общем, большая цифра. Но при этом в двух других отраслях, которые тоже традиционно относятся к воронке, цифры гораздо меньше, там, по-моему, были, так сказать, даже не двузначные цифры. А на самом деле в таких отраслях, как, например, производство подшипников, там падение на 28%, да? Производство цемента там минус 22%, ну и так далее, да? То есть, на самом деле, ситуация в целом на уровне стагнации, насколько я помню, общие цифры вот, по экономике, они получаются, по-моему, там 0,3% роста за 5 месяцев по обрабатывающей промышленности и, кажется, 0,2% сокращения по добывающей промышленности. То есть, это в целом как бы стагнация с цифрами, которые на уровне статпогрешности. Но вот если в прошлом году все-таки в итоге на уровне в целом всей экономики был плюс 1% по году, да, за счет того, что оборонка росла, вся остальная промышленность и экономика на самом деле либо стагнировали, либо уже падали. Вот сейчас вот этого роста даже не во всех отраслях оборонной промышленности, а в отдельных отраслях уже не хватает для того, чтобы перекрыть стагнацию или даже сильное падение в других отраслях. Поэтому ситуация на самом деле противоречивая.
1: Сергей Алексашенко, ваш коллега, пишет, что уже 77% россиян связывают ухудшение ситуации в стране с войной. Цифра огромная. Получается, холодильник все-таки начинает побеждать телевизор?
0: Ну, как минимум, это цифры не Алексашенко, а, скорее всего, опросов либо Центрального банка, либо, не знаю, там, кого-то из, так сказать, российских социологов, да, так сказать, это вряд ли оригинальные цифры Алексашенко и его оценки. А, понимаете, формально, да, ситуация ухудшается в экономике, и люди это чувствуют при всех сказках, которые им продолжают рассказывать по центральному телевидению разными способами. Но важно понимать, что для того, чтобы вот это стало выражаться в какие-то протесты, как мне кажется, нужно гораздо более сильное ухудшение условий жизни. Но то, что вот все эти самые сказки, звучащие по телевизору, воспринимаются уже именно как прямая ложь, и это вызывает сильное раздражение. Ну, наверное, это так. И, так сказать, ситуация с происходящим в холодильнике, она этому, да, наверное, тоже дополнительно способствует.
1: Андрей, спасибо вам за интереснейшую экспертизу. Со мной на связи был профессор экономики, приглашенный исследователь в Свободном университете Берлина Андрей Яковлев. На этом мы заканчиваем программу «Грани времени». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся через неделю.
2: Господа, стоимость одной радиостанции, финансирование ее в год – это стоимость одного крыла, одного бомбардировщика.
3: Тогда, когда я приехал, наша контора временно занимала комнаты на втором этаже здания, где на первом этаже продавали тракторы баварским фермерам.
4: Слушайте, слушайте. Сегодня начинает свои передачи новая радиостанция «Освобождение».
5: Привет, меня зовут Полина Галуева, я координаторка студии подкастов «Радио Свобода», которому в этом году исполняется 70 лет. О том, что за эти 7 десятилетий происходило в мире и на радио, в нашем с Иваном Толстым, историком «Радио Свобода», новом подкасте «70 лет свободы».

0: Сегодня поговорим о рождении радио, первом эфире, который случился 1 марта 1953 года, и первых шагах, то есть годах жизни «Радио Свобода». Времена появления радио были тревожные. Только-только завершилась Вторая мировая война, а в воздухе уже разлеталось предчувствие Третьей мировой. В 1946 году Уинстон Черчилль произнес свою знаменитую фултонскую речь, и железный занавес опустился.
1: From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an iron curtain has descended across the continent.
2: От Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике на континент опустился железный занавес. По ту сторону занавеса все столицы древних государств Центральной и Восточной Европы. Варшава, Берлин, Прага, Вена, Будапешт, Белград, Бухарест, София. Все эти знаменитые города и население в их районах оказались в пределах того, что я называю советской сферой. Все они в той или иной форме подчиняются не только советскому влиянию, но и значительному и все возрастающему контролю Москвы.
0: В странах же Западной Европы, по словам бывшего британского премьера, были созданы коммунистические пятые колонны, угрожающие демократии. Новую войну, по мнению Черчилля, могла бы предотвратить военная мощь Британо-Американского Союза.
2: Из того, что я наблюдал в поведении наших русских друзей и союзников во время войны, я вынес убеждение, что они ничто не почитают так, как силу, и ни к чему не питают меньше уважения, чем к военной слабости. Если население Британского Содружества и Соединенных Штатов будет действовать совместно, при всем том, что такое сотрудничество означает в воздухе, на море, в науке и экономике, то будет исключен тот неспокойный, неустойчивый баланс сил, который искушал бы на амбиции или авантюризм. Напротив, будет совершенная уверенность в безопасности.
3: Все были абсолютно убеждены после того, как советские танки двинулись в Восточную Европу, или точнее не уходили оттуда и обеспечивали государственные перевороты в пользу Кремля, все были уверены, что Третья мировая начнется. Как ее остановить? Как ее преодолеть? Больше никто не хотел воевать. И вот очень просто кто-то довольно остроумно сказал на очередном каком-то американском заседании в пользу создания таких пропагандистских радио. Господа, стоимость одной радиостанции, финансирование ее в год, бюджет, это стоимость одного крыла, одного бомбардировщика. Но задача радио была не просто вот эти вот деньги экономить, не просто вести эту пропаганду, а объяснять советским слушателям, что никто на них нападать не собирается.
0: Америка решила вступить в борьбу по предотвращению войны, и в начале 1950-х в Нью-Йорке открылась частная организация «Амкомлиб». Американский комитет по освобождению народов Советского Союза от большевизма. Голосом этой кампании стала радиостанция «Освобождение», которую мы знаем как «Радио Свобода». В 1952 году в Мюнхен, который тогда был столицей американской зоны послевоенной оккупации, стали съезжаться первые сотрудники радио. Одним из них был молодой радиожурналист Джеймс Кричлоу.
4: Тогда, когда я приехал, наша контора временно занимала комнаты на втором этаже здания, где на первом этаже продавали тракторы баварским фермерам. Людей мало было, американцы, плюс некоторые русские, белорусы, армяне, узбеки. Но штат еще не был укомплектован. И нас, американцев, маломальски говорящих по-русски, всего было 3-4 человек. Все молодые, все на низкие ступени лестницы. Среди эмигрантов почти никто не говорил по-английски, а американское высшее начальство не знало бум-бум по-русски, что дало нам, молодым, как соединяющим звеньям, возможность влиять на ход событий. Этим мы волей-неволей приобретали авторитет, что не всегда нравился начальству.
0: Еще один очевидец становления радиоосвобождения, правда, тогда еще очень юный, это Руслан Гелисханов, родители которого работали на радио с основания, а его еще ребенком брали с собой на работу. Повзрослев, Руслан Гелисханов и сам стал работать на радио «Свобода» и даже стал исполняющим обязанности директора русской службы. Кусочек из архива про

0: программы о золотом 50-летнем юбилее «Радио Свобода».
1: Я, наверное, единственный, который еще помнит здание старое, вот этого регионального маленького аэродромчика. Длинные коридоры были там.
2: Это в Мюнхене?
1: Это в Мюнхене, на линии Тальштрассе, напротив огромной горы с руинами Мюнхена, куда собирались все разбомбившиеся дома, которые разбомбили в Мюнхене. Ну, как-то их не замечали уже. Мои родители действительно работали с первого дня на радио, и папа, чтобы был демократичным человеком, он по субботам часто маму освобождал от меня и брал меня на работу. И ходил по этим коридорам, смотрел, видел Чингисханов всяких, атаманов, галифе. То есть они были очень милые дяди, и все мне подсовывали денежку. И когда папе впервые рассказал, что у меня деньги, как ты мог взять? Ну, а что я могу делать, папа? Краснощеки, пятилетний мальчик, что он сделает? Папа собирал тогда каждую субботу эти деньги из моих карманов. Если еще в воскресенье он разъезжал, то в синагогу, то в костел, то в русский православный день, церковь, чтобы эти деньги жертвовать.
3: Слушайте, слушайте. Сегодня начинает свои передачи новая радиостанция «Освобождение».
4: В первый день хотели начать вещание с одного забавного пропагандистского журналистского трюка. Всем было понятно, что Сталин очень и очень нездоров. И наш политический комиссар Борис Шуб, сын известного меньшевика Давида Шуба, уже взрослый человек, очень опытный журналист, он придумал. Начало каждого дня и, может быть, даже каждой передачи будет начинаться со звука метронома. Почему? Метроном будет отсчитывать секунды, часы, минуты, чего. А мы сопроводим, мы положим сверху звука метронома голос, который будет, как левитан, такой эмигрантский левитан, говорить каждый раз: «Эпоха Сталина подходит к концу. Эпоха Сталина подходит к концу». А потом будут начинаться сами радиопередачи. Это было эффектно. И знать бы всем, что Сталину осталось 5 дней. Конечно, к этому приему непременно прибегли бы. Но никто этого не знал, не догадывались. Интуиции, как всегда, не хватило. Метроном не был использован.
0: Выбор Мюнхена как штаб-квартиры нового радио не случайен. Нужно было быть поближе к границе с Союзом из-за слабых передатчиков. Как это все тогда работало и почему глушить «Свободу» начали буквально с первого дня?
4: С эфиром было, конечно, поначалу сложно. Передатчики были очень маломощные, 10-ваттные. И поэтому пленка записывалась в мюнхенской студии, вручалась мотоциклисту, курьеру, который гнал со страшной скоростью в город Манхайм. В городе Манхайм, устав и вспотев, он передавал эту коробку с пленкой другому курьеру-мотоциклисту, который мчался в город Лампертхайм. И в Лампертхайме был уже передатчик. Там сидел дежурный редактор и техник. Они ставили пленку на магнитофон, и она через передатчик шла уже в эфир. Задержка была, ну, часа два примерно, может быть, 2,5. То есть оперативность была очень высокой.
0: То есть в Мюнхене вообще ничего не было, только студии записи, поэтому нужно было быть поближе к границе.
4: Надо было быть поближе к границе из-за слабенького радиопередатчика. Ведь до Советского Союза не доходили сигналы эти, не доходили. Это легенда о том, что первые программы «Свободы» слышал кто-то в Москве. Да нет, не первые, а более поздние. Уже лето 53-го, когда началась усиливаться мощь радиопередатчиков. Ну а потом на пляже в Испании, на Коста-Браво появились вышки, которые давали сигнал сперва в море, от волн, от водной поверхности, они идеально отражались и летели в ионосферу, и от ионосферы, тут можно было регулировать, падали в ту точку, куда было нужно. Ну, конечно, метили в Москву, в Ленинград и в другие советские крупные города, но там стояли глушилки. Глушилки, кстати, начали работать сразу же, мгновенно. Ну, понятно, информация агентурная была, что радио будет создано. Но можно было уехать на дачу, можно было вывесить в сарае корыто медное или таз, это помогало улавливать волны, и, в общем, можно было слушать.
0: Глушилки производили монотонный, раздражающий звук, который впоследствии советские диссиденты окрестили джазом КГБ. Я знаю, что «Радио Свобода» еще делала паузы в эфире, чтобы обмануть эти глушилки, потому что на тишину они переставали реагировать.
4: Совершенно верно. Перекидывали волну. А глушилка, она ведь может только реагировать, она не может глушить в пустоту, да? Это безумно дорого. Это стоит столько же, сколько держать радиостанцию. Представляете, вы держите радиостанцию, ее оплачиваете, и она делает только бу-бу-бу. Вот за бу-бу-бу вы платите миллионы. Значит, нужно было именно глушить точечно. Поэтому дежурный на станции, станции глушения, сидел в наушниках и слушал весь эфир. Ну, много было дежурных. И кто-то выкрикивал: «Поймал! Вот здесь, на этой волне!» И тогда немедленно туда шел сигнал глушить вот эту волну.
0: Поэтому... Они там с ума не сходили от такой работы?
4: Нет, не сходили. Туда шли закаленные. Они же, понимаете, борьба с врагом, со смертельным врагом, она молодит, молодит кровь. Это адреналин, это страшно вообще интересно, когда вы понимаете вашу значимость и так далее. Потом вам хорошо платят, на елку присылают билеты Сайра в наборах. Ну что вы, все хорошо.
0: А эти курьеры... которые возили пленки, это были сотрудники «Радио Свобода» или просто немцы?
4: Да, конечно, это были просто, так сказать, была фирма курьерская, которая отвозила.
0: Они пытались их поймать, подкупить.
4: Яндекс.Еда такая,
0: да,
4: знаете.
0: Да, да, да, Delivery Club.
4: Да, нет, я не слышал, чтобы как
0: это
4: было
0: пропало. Это было тайно или почему не пытались перехватить?
4: Ну, в Германии совершить такое покушение, ну, я не знаю, я думаю, что это был бы такой суперскандал был бы, да. Не знаю, по крайней мере, не произошло такого.
0: Ну, то есть все всегда доходило до... Интересно.
4: Всё вышло в эфир. Прокольчик.
0: Вы слушаете подкаст «70 лет свободы». Вернемся после короткого объявления.
2: Привет! Это подкаст «Человек имеет право» и его ведущие – журналисты «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова
5: и Наталья Джампаладова. В подкасте мы обсуждаем, например, что делать, если по документам человека признали мертвым, а он жив.
2: Можно ли сесть в тюрьму за ремонт собственной бытовой техники и многое другое.
5: Мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей и почему он устроен именно так.
2: Присоединяйтесь к нам каждый вторник и слушайте в привычном агрегаторе подкастов.
0: Вы слушаете подкаст «70 лет свободы» из воспоминаний Джеймса Кричлоу. 4 марта 1953 года в 5 утра его разбудил телефонный звонок. Это был Борис Шуб.
6: «Он помирает. Проснись и включай Москву». «Так кто помирает?» «Он. Сталин. Включай радио и скажи жене, что сейчас буду к завтраку». Это было первое сообщение о болезни вождя, который, как позже выяснилось, был на самом деле уже в затяжной агонии. Что было делать? Сама история шла в руки. Как вести программы? Надо было искать какое-то решение. Борис Шуб предложил следующее. Немедленно ехать в Ламперт-Хайм самим на передатчик, связываться оттуда по телефону со студией в Мюнхене, получать последние радиоизвестия из Москвы и со всего мира и тут же прямо на коленке писать текст для эфира. Оперативность была достигнута. Наступило 5 марта. Московское радио передало долгожданное траурное сообщение.
7: 5 марта в 9 часов 50 минут вечера после тяжелой болезни скончался председатель Совета министров Союза СССР и секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин.

0: вернемся на несколько дней назад, в 1 марта 1953 года, первый эфир «Радио Свобода». Насколько я знаю, была какая-то детективная история, связанная с этим эфиром. Что там приключилось?
1: Когда я 20 с лишним лет назад в Мюнхене опрашивал ветеранов и ветеранок нашего радио, в частности, вот, Викторию Мондич-Семенову, которая была одним из дикторов первой передачи, 1 марта, я спрашивал ее, кто тот мужской голос, который читал вместе с ней. И она с удовольствием, улыбаясь, сказала: «Сергей Николаевич Дубровский первую передачу вел». Я поверил, что ж мне не поверить, свидетель, я нашел эту пленку, пустил ее в эфир, рассказывал, что это Дубровский, оказалось, что это не Дубровский. Почему же мне Виктория Семенова сказала неправду? Это было психологическое вымещение с ее стороны. Дело в том, что этот человек был убийцей.

0: Ковского. Так, по крайней мере, считала сама Виктория Семенова. У меня нет доказательств этому юридических, но все как бы вот сходится, что, скорее всего, было так. Это был Борис Виноградов, который хотел заслужить возвращение в Советский Союз. Он тосковал, он бывший ленинградский актер из труппы Сергея Радлова. Немцы оккупировали Пятигорск, и он ушел со своим театром на Запад. Сергей Радлов после войны попросился через советское посольство вернуться, и вместе с женой вернулся, правда, его в аэропорту в Москве сразу арестовали, прямо в самолете. Всех выпустили из самолета, зашли НКВДшники, арестовали, и в лагерь в Рыбинск их отправили. Жена там и скончалась. Сергей Радлов выжил. А Борис Виноградов остался на Западе, но страшно тосковал, хотел завоевать возвращение. А Сергей Николаевич был такой диктор-враг. Он был антисоветски настроен. Но, во всяком случае, Сергей Николаевич в 1955 году, 25 октября, совершенно неожиданно здоровый человек, крепкий, он вдруг неожиданно заболел и скончался от туберкулеза. Как известно, туберкулиновые бактерии можно подкинуть, и от них начинается разновидность чахотки, и человек умирает. Говорят, так убили генерала Врангеля. Вот первый наш эфир – это тот самый, который начинается со слов «слушайте, слушайте».
1: Слушайте, слушайте. Сегодня начинает свои передачи новая радиостанция «Освобождение».
0: Это голос Бориса Виноградова. Через два года, отравив Дубровского, он уехал в Советский Союз, и появилась в газете «Вечерний Ленинград» его фотография. Ему был подарен «Москвич» от советской власти. Это человек, который два года работал на радио «Свобода». Ему «Москвич» дарит. И он с этим «Москвичом» в беретике стоит такой на Дворцовой площади с хорошим фотоаппаратом новеньким и позирует. А затем он поступил в Ленинградский театр, в тот самый, где он работал до войны. Правда, ему давали только отрицательных героев.
2: Да, работа журналиста сопряжена с опасностями, видимо, во все времена. Кто работал на вновь открывшемся радио? Администрация была американская. А вот сотрудниками радио становились иммигранты, то есть уехавшие после революции 1917 года и оставшиеся в Европе после Второй мировой войны. Это очень разные люди. Были ли какие-то сложности или трения?
0: Первым начальником русской службы «Радио Свобода» был известный искусствовед, поэт и мемуарист Владимир Васильевич Вейдле. Он специально приехал из Парижа, и есть сохранились редчайшие фотографии, когда он сидит во главе редакции и чем-то там руководит. Год чуть ли не 52-й, то есть даже до открытия. То есть там на фотографии есть лица, которых потом нигде не встретишь. Они так и остались в 52-м годе и не перешли на работу. Владимир Васильевич был начальником. Это чистейшая первая волна эмиграции. Он с 24-го года в Европе жил в Париже. Одновременно человеком, который должен был возглавлять русскую службу, был Николай Иванович Ульянов. Известный впоследствии историк, такой государственник, он был такой великорусский человек. Но не за великорусскость с ним рассталась американская администрация, а за то, что он был человеком, ну, достаточно радикальных таких русофильских взглядов, которые шли вразрез с демократической и сбалансированной политикой американской журналистики в целом и американской дипломатии народной. Ведь не будем забывать, что «Радио Свобода» было организацией, которая воплощала в себе идею народной дипломатии, не официальной, для этого был Госдеп, а именно народной дипломатии, то есть те вещи, которые не всегда можно было произнести, которые могли немножечко кольнуть советское правительство, вот эти вещи произносились на волнах «Радио Свободы». И в этом ракурсе американская администрация старалась очень удерживать ретивых коней. И одним из самых ретивых был Николай Иванович Ульянов. Человек достаточно радикальный, он и впоследствии доказал свою радикальность. Вообще в 1971 году он отрицал существование Солженицына. Ему казалось, что не может существовать писатель столь свободных и резких высказываний в Советском Союзе. Явно за него романы пишет КГБ, сказал Николай Иванович Ульянов. Но бог с ним. Американская администрация такого человека не потерпела. То есть стремление к успокоению некоторых буйных голов – это то, что сопровождало драму взаимоотношений русских эмигрантов и американской администрации. Американская администрация победила, что вполне понятно. У нее были административные рычаги, и у нее были деньги в кассе. А остальные были просто наемными

0: сотрудниками. Хотя именно они и несли то, что называется контент.
1: Стартовав как «Радио Освобождение», к концу 50-х годов радио меняет свое название на «Свобода». В чем причина такого ребрендинга?
0: 50-е годы, о которых мы сегодня говорим, это эпоха, когда случились три важных события. Казалось бы, они имеют совершенно разный масштаб, и ставить их в одну линию неправомочно. Однако нет, правомочно. Для позиции Запада в отношении Советского Союза эти три разномасштабные вещи оказались ключевыми. Первое. Доклад Хрущева на 20-м съезде КПСС. Безусловно, этот доклад показал, что Советский Союз может меняться. Значит, и мы должны в Америке применять какие-то более гибкие, более тонкие методы воздействия на нашу аудиторию. Второе событие. Первый советский спутник. Осень 57-го года. Значит, Советский Союз при голоде в деревне, при том, что бечевкой подвязывали старые калоши, не в чем было ходить, при полной нищете и дефиците, Советский Союз способен произвести нечто, на что не способен Запад – запустить спутник. Потому что Гагарин – это было уже продолжение достижения. Невероятное, но продолжение. А спутник был в первый раз. Все ошалели. В Америке началось финансирование всех русских проектов. Открылись кафедры. Библиотеки стали покупать все советские журналы. Советское свиноводство поехало через океан в Соединенные Штаты и в другие страны Западной Европы. Стало интересно, чем, господа, чем, вы не знаете? Подскажите, пожалуйста, чем Советский Союз смог обеспечить такой невероятный технологический прорыв? И видите, и коммунисты раскрываются, поднимают забрало, 20-й съезд, разоблачают Сталина, и началось печатание каких-то книг интересных, и оттепель у них идет, и вот спутник. И, наконец, 58-й год, казалось бы, антисобытие, выход доктора Живаго и Нобелевская премия Пастернаку. Антисобытие с точки зрения прославления Советского Союза, но это сыграло в пользу СССР, потому что у них еще, господа, и такие писатели, которые завоевывают Нобелевские премии. То есть у них и политика не такая, как мы себе представляли это, и технологии не такие, и искусство у них лучшее в мире. Конечно, это, в этом была наивность, но тем не менее это обеспечило голубям победу над ястребами. В американской политике традиционно называются голуби и ястребы, те, которые за сближение с Востоком, с Советским Союзом, и те, которые против него. И ястребы говорили, надо давить Советский Союз, надо его расчленять, надо его разлагать. А другая часть, голубиная, которая говорит, нет, не война, а радио свободы. Нет, не война, а книги. Нет, не война, а торговля. Значит, вот эти три фактора, они обеспечили то, что в 59-м году летом произошло. Вдруг радио поменяло свое название, вместо «Радио Освобождения» появилось «Радио Свобода». Почему? Американцы поняли, не освобождать от чего-то нужно Советский Союз. Советский Союз сам придет к освобождению себя. Наивная мысль, и тем не менее мысль именно эта, сам придет к освобождению. Нужно сообщать идею свободы, не борьбы. Это уж сам советский народ решит, как ему бороться со злом, несправедливостью, нищетой и коммунистической идеологией. А дать идею и платформу свободы благодаря информированности, образованности, культурности и расположение в сторону других стран, других народов, других культур. И с лета 59-го года мы называемся «Радио Свобода».

0: Как-то раз пришло письмо из Белоруссии. Писал один из наших постоянных слушателей. «Ответьте мне, пожалуйста», – спрашивал он, – «что за музыка исполняется перед вашими передачами в качестве позывных?» Мы, разумеется, тогда же ответили, что позывной радиостанции «Свобода» взят из гимна «Свободной России», который был написан в Москве в дни февральской революции 17 года. В книге «Моя жизнь» Александр Тихонович Гречанинов рассказывает о том, как он написал гимн «Свободной России».
1: Весть о февральской революции 17 года была встречена в Москве с большим энтузиазмом. Народ высыпал на улицу, у всех в петлицах красные цветы, и люди восторженно обнимаются со слезами на глазах от счастья. Нужен новый гимн. Я бросаюсь домой, и через полчаса музыка для гимна уже готова. Но слова. Первые две строки «Да здравствует Россия, свободная страна» я взял из Сологуба. Дальнейшее мне не нравилось. Как быть? Звоню Бальмонту. Он ко мне немедленно приходит, и через несколько минут готов и текст гимна. Еду на Кузнецкий мост в издательство. Не теряя времени, издатель тотчас же отправляется в нотопечатню, и в середине следующего дня окно магазина было уже украшено новым гимном «Свободной России». Короткое время все театры были закрыты. А когда они открылись, на первом же спектакле по возобновлении в Большом театре гимн был исполнен хором и оркестром наряду с «Марсельезой».
2: Это был подкаст «70 лет свободы». В каждом новом эпизоде мы будем рассказывать об очередном десятилетии жизни радио. В следующем эпизоде поговорим с Иваном, как радио «Свобода» менялось в 60-е годы, когда хрущевская оттепель сменилась брежневским застоем. Слушайте нас в удобном вам приложении подкастов, пишите нам комментарии, ставьте лайки и оставайтесь с нами на «Свободе». Пока-пока!
3: Настоящее время на радио «Свобода».
4: Сказать, что там вообще никаких проблем, наверное, неправильно, но они будут настолько незначительны, что, в общем, с точки зрения анализа им можно пренебречь.
5: Начальство в плохой форме. Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
3: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
6: Любая история про тюрьму прям сильно ее описывает. Это такой скучный тупизм бесконечный. Ну, жестокий, скучный тупизм. Фраза полностью характеризует тюрьму.
7: Здравствуйте. Меня зовут Виктор Кульганик. Я автор и продюсер подкаста «Азбука тюрьмы». Весной 21 года на канале «Настоящее время» вышел документальный сериал режиссера Андрея Сильвестрова «Азбука тюрьмы». Герои этого проекта – люди, которые были осуждены и получили реальные тюремные сроки. Многие из них не согласны с решением суда и считают, что их дела были сфабрикованы. Многие свою вину признают. Вот что говорит об этом проекте режиссер «Азбуки тюрьмы» Андрей Сильвестров.
8: Появилось очень много знакомых и близких людей через вот буквально вот одно рукопожатие, которое по тем или иным причинам этот опыт получает. Это стало уже не чем-то очень далеким. Вот есть там мы, законопослушные ребята, которые соблюдают закон, которые занимаются там, скажем, искусством или наукой, или политикой, или чем-то еще, но делают это в рамках законодательства и, в общем, не связывают свою судьбу с тем, что они могут оказаться в тюрьме. То есть у них как бы такой графы в плане не стоит. А тем не менее, так получается, что в силу разных причин они этот опыт получают. Это касается театральных режиссеров, киноактеров или вот действительно людей, которые так или иначе связаны с политическим активизмом.
7: Среди тех, с кем удалось пообщаться в съемочной группе, люди самых разных профессий, призваний и убеждений. Рассказы некоторых героев вы уже могли слышать в предыдущих эпизодах подкаста. Это и участница группы «Pussy Riot» Мария Алехина, и бывший топ-менеджер компании «Юкос» Владимир Переверзин, и поэтесса Алина Витухновская. Но большинство имен героев этого проекта вряд ли кому-то известно. Однако от этого их истории не менее интересны и значимы. Их голоса вы тоже обязательно услышите в следующих эпизодах подкаста. Слово режиссеру документального сериала «Азбука тюрьмы» Андрею Сильвестрову.
8: У каждого свой опыт, у каждого своя тюрьма. Каждый пережил этот опыт очень по-разному. Для некоторых это трудное, но интересное приключение. Для некоторых это страшная травма. Для некоторых это такой особый путь, вот там криминальных ребят, особый путь, по которому они должны пройти, как такие самураи. Наибольший мой интерес, конечно, был в общении с людьми, для которых этот опыт был неожидан.

0: еще раз хочу повторить, для каждого он абсолютно уникален, потому что мы называем тюрьмой, ну, как бы что-то одно, а на самом деле это большое количество очень разных обстоятельств, в которых все зависит от того, ну, от твоего предыдущего опыта, во-первых, во-вторых, вот от той ситуации, в которую ты тебя погружают, потому что все колонии, вот, и все люди имеют, которые у нас снимались, очень-очень-очень-очень разный опыт, как взаимоотношения там с системой, так и взаимоотношения с населением тюрьмы, так и с, ну, своими собственными переживаниями. И вот рассказ о том, что это не, ну, не, ну, не некое единообразное зло, а сумма очень разных опытов, является для нас основой нашего высказывания.
1: Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте currenttime.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. Герой этого эпизода – Олег Навальный, бизнесмен, младший брат российского оппозиционера Алексея Навального. Олег закончил финансовую академию, был главой департамента и отвечал за логистику в Почте России. Потом занимался собственным бизнесом. В декабре 2014 года вместе со своим старшим братом Алексеем был осужден по статье «Мошенничество» по делу Ифраше. Алексей получил тогда условный срок и был отпущен в зале суда. Олег получил 3,5 года колонии общего режима.
2: Взять подсудимого Навального Олега Анатольевича под стражу в зале суда. Срок отбывания наказания Навальному исчисляется с 30 декабря 2014 года.
1: Европейский суд по правам человека признал приговор произвольным и необоснованным, но Олег отсидел весь срок – 1278 дней. В заключение Олег Навальный учил языки, рисовал, заочно учился на юриста и вел свой блог. Выйдя на свободу, он написал книгу «3,5 с арестантским уважением и братским теплом». Вот что говорит сам Олег об этом времени.
3: Любая история про тюрьму прям сильно ее описывает. Это такой скучный тупизм бесконечный. Ну, жестокий, скучный тупизм. Вот эта вот фраза полностью характеризует тюрьму.
1: В словаре Брокгауза и Фрона мы можем прочитать следующее описание понятия «воровской язык». Вымышленный, условный язык, на котором изъясняются между собой лица, занимающиеся воровством, мошенничеством, нищенством. Наряду с ним, и отчасти с ним переплетаясь, стоят условные языки матросов, рудокопов, извозчиков, проституток. При изображении быта этих классов знаменитейшие писатели, такие как Шекспир, Диккенс, Гюго, прибегают к выражениям в нем употребительным. Так и герои документального сериала и подкаста «Азбука тюрьмы» не могут в своем бытоописании обойтись без рассказа о том, какое впечатление произвел на них специфический язык зоны.
3: У меня есть любимое слово, оно не слово, это какое-то междометие «урурур». Может быть, слышали его. Я как понял, это тюряжная штука, и это такой оклик. То есть ты когда из решетки там кого-то зовешь в камере соседней, ты кричишь ему «уру-рур». Нужно позвать какого-то человека из соседней камеры или из соседнего корпуса, или просто кого-то позвать. Ну, кричать «эй», там «ты» или по имени. И как я понимаю, может быть, какая-то с этим связана история, что так нельзя. Ну, потому что если по имени кричишь, то как бы ты выдаешь, кому ты кричишь. И поэтому нужно вроде позвать своего, но нужно как-то так позвать обезлично. Поэтому вот как бы кричат «уру-рур», это такой, не знаю, бандитский клич. Но он ужасно смешной. Почему «уру-рур», черт его знает. И поэтому ты просто кричишь там в решетку там «228, уру-рур», или что-нибудь, ну там камеру какую-нибудь, или, ну то есть, и уже человек понимает, что его зовут. Не знаю, чем это связать, ну то есть мы же тоже окликаем друг друга по имени и так далее. Но никто никому не кричит, конечно, никому «уру-рур». Я просто, ну там, заехал, 3 дня сижу, или 4 дня сижу. И с нами сидит какой-то еще белорус, какой-то сидит, по которому отсидел уже полжизни. И он там кого-то собирается вызвать, и забирается на решетку, и как во все горло давай орать «уру-рур» туда. Я думаю, что происходит, какой-то дурдом, какой-то белорус кричит, как сова в эту решетку. Но вот он потом мне объяснил, что «уру-рур» — это вот такой, типа, призыв, чтобы не палить имя. То есть нельзя кричать «Вася», «Петя» или «Митя», потому что менты могут услышать. И нужно вот крикнуть «уру-рур». Но просто когда тебя об этом не предупредили, и какой-то 50-летний белорус в решетку варит, как сова, это ужасно, ужасно забавно и как-то вообще странно смотрится. Поэтому, может быть, я это слово запомнил. Это ужасно мило, когда такие огромные мужики с сиплыми голосами там кричат «уру-рур», и это разные «уру-рур», и ты знаешь, чье это «уру-рур», и понимаешь, кто тебя как зовет. Это прям ужасно мило. И еще есть другое маленькое короткое слово.

Тоже у меня без истории, но было бы классно, если бы оно куда-нибудь попало в какие-нибудь там словари или аналоги. Это слово «хохотало». Ну, то есть им как бы называют голову. То есть вот, ну, как голова, и вот она как бы хохочет, поэтому хохотала. И оно ужасно мило звучит, особенно если там кто-нибудь...

0: планированием вызывало у него самый непосредственный интерес. Вот рассказ Олега Навального о транспортной системе внутри отдельно взятой тюрьмы.
1: Ну, это транспортная система, по которой передаются сообщения или грузы. В общем-то, в тюрьме это делается из всего, из чего можно сделать веревки. То есть обычно все, кто приезжает в СИЗО, они там в первые две недели теряют все свои свитера, шерстяные носки и вот такие вещи, потому что из них постоянно, ну, то есть они распускаются, из них делаются километры этих веревок. Сделал веревку, и у тебя такой длинный конец веревки, и, например, тебе нужно связаться с камерой ниже. Ты там шумишь определенно, есть, ну, ур-ур-ур, да, кричишь, есть определенная, это там, типа, цинковка называется, это та последовательность стуков или звуков. Где-то ее соблюдают, где-то не очень хорошо соблюдают, ну, типа, все зависит от тюрьмы или от СИЗО. Ну, вот с ними, значит, связываешься, говоришь, давай наладимся. Он говорит, давай наладимся, наладимся, это, то есть, сделаем эту дорогу между камерами. Ну, и ты ему сбрасываешь, если вот самый простой способ наладки, это когда у тебя камера находится внизу. Ты просто кусок веревки выкидываешь вниз, они делают из чего бы то ни было удочку, так называемую. Удочка это, ну, просто такая длинная фигня с крючком на конце. Вытаскивают в свою решетку эту палочку с крючком, видят, что конец веревки спускается, цепляют его и затягивают к себе. И получается такая веревка между камерами. Она по длине, понятное дело, больше, чем расстояние между камерами. То есть это сложно объяснить без рисунка словами, но я попытаюсь. Ну вот, значит, у тебя есть привязанный один кусок веревки к одной решетке и привязанный кусок веревки к решетке ниже. Ну и все, ты привязываешь какой-то груз к этой веревочке, и снизу эту веревочку могут втянуть внутрь и груз вместе с ним. Периодически охранники их там находят, изымают, режут и всячески с ним борются, ну и зэки плетут свои. Поэтому каждый обыск вот в Коимбутырке, они, наверное, километра, ну, по 4 этих веревок у зэков забирают. Естественно, этой же ночью зэки, как пауки, плетут еще 4 километра веревок. Вот это и есть дороги. На этом тюрьма стоит, это вот, значит, как это, вены тюрьмы, и вот, значит, кровь нас всех, это вот наши дороги, и дороги должны быть, и вот эти канаты нужно плести. Ты не можешь сидеть и, типа, считаться порядочным арестантом в СИЗО и не держать связь с другим порядочным арестантом. То есть даже если ничего друг другу не отправляется, все равно каждый вечер все эти дороги налаживаются. Ну, по ним же идет информирование. То есть основная это суть дорог, это, понятное дело, сбор вот этого, этих каких-то товаров и разгонка этих товаров, потому что сидит куча зэков, у которых ничего нету, и им там два раза в месяц отправляется немного покурить, немного там каких-то конфет, немного чая. Ну, это как бы символизм, да, некий, но все равно это происходит. Ну и потом самое главное, чтобы они по системе этих дорог курсируют курсовые, важные информационные сообщения от блатных, от смотрящих за тюрьмой. И вот они говорят, что должным образом доводим до вашего сведения, что вот, значит, вот такие-то люди заселились, такие-то люди уехали на этап, или еще там какие-то поводы, по которым там информируют. Это самый прикол, что все, конечно, сидят с телефонами, все на связи и все остальное, и в этом нет никакого вообще смысла, вообще нет никакого смысла. Ну, то есть в бумажечках точно нет никакого смысла. Понятно, груз это не перешишь в телефоны, но все все равно эти дороги. Но потому что иначе будет совсем нечего делать, если не будет вот этой вот движения, потому что дорога это же не просто, ну там, ниточка. Ее нужно сплести, ниточку нужно спрятать. За нет, человек должен у этих веревочек стоять, постоянно дергать, что-то там у него должны какие-то конфликты получаться, чтобы их полночи эти конфликты решать из-за этих дорог. И вот как бы вроде веревочка, ну то есть это как кошка, дал зэку ниточку, да, как котенку, дал клубок, и он там типа занят играет, также зэку дал кусок ниток, и он там что-то из них делал, дороги какие-то, и вот там у него такие приколы. Менты тоже понимают, что то есть, если ты зэков вообще лишаешь коммуникации вот такой, они, конечно, будут делать упор на коррупционную коммуникацию. То есть они будут там, ну, типа, пытаться охранникам заплатить, чтобы они что-то там перенесли или сказали и так далее.
0: Олег Навальный рассказывает о структуре, которая обеспечивает бесперебойную работу этих дорог, как об обычном технологическом процессе на любом производстве. Слушаешь эти истории и начинаешь забывать, что речь в них идет о тюрьме.
1: Мне было супер интересно, потому что я же логист, и у них мало того, что есть эти дороги, есть транспортные узлы, есть сопроводительная документация, отдельная сопроводительная документация на груз, отдельная сопроводительная документация на документы. Важные документы выносятся в журналы важных документов. Это там, это вообще, это действительно очень интересная типа штука. Ну, есть, как она называется? Наверное, точковка дорожника, что-то типа того. Я, может быть, есть. Точковка – это любой документ, в котором ты отмечаешь что-то важное. То есть у каждого есть много разных точковок. Самое главное – это у какого-нибудь там смотрящего за лагерем, где он точкует, то есть отмечает, кто там сколько отправил там, на черное, там, на лагерь и так далее, и так далее. чувак, который смотрит за

0: игрой, тачкует, что там кто выиграл или проиграл, сколько он отправил, там кому и прочее, прочее. Чувак, который стоит на дороге, то есть дорожник, который ответственен за все вот эти веревки, стуки, все остальное, у него есть тоже тачковка, это листик, на котором он отмечает, откуда он что куда передал. То есть его камера может быть транзитной, поэтому если идет какой-то груз через его камеру, он отмечает, что он во столько-то получил груз из камеры, и тогда-то этот груз отправил в другую камеру по его назначению. Если отправляются какие-то важные документы или какой-то маленький, типа документы, записочки с сим-картами, там, с чем угодно, со всем остальным, он также делает пометку. Дорожник – это чувак, который стоит у решетки. То есть он, ну, там, вот, если камера такая проходящая, это большой транзитный узел, то есть она может держать связь там с 5-6 камерами еще. Ну, и другие, и все ему там шумят, и он должен отреагировать, затянуть, шумят. То есть они ему кричат: «Ур-ур-ур, 228, прими груз». Он его там тащит себе, там есть все, там принял от души в душу, душевно и так далее, и передает дальше. Он такой чувак, который вот с этими веревочками играется. У тебя идет вот этот сшитый мешок, к нему привязана записочка. Записочка строго определенным образом оформляется, то есть она пишет там, опять же, не словами, там, такими символами, да, там, из такой-то в хаты, такую-то в такую-то хату следует груз, такой-то груз, и, значит, с ним его сопровождает малява, ну, то есть вот этот вот сопроводительный документ.
1: Интересен рассказ Олега Навального и о том, как он столкнулся с настоящей бюрократией во время попытки передать посылку с помощью придуманной арестантами тюремной почты.
0: Было много лука передачки же. То есть у нас сидят 4 человека. Какие-то есть друзья, родственники, просто сочувствующие люди. Они шлют всякую фигню. Ну, фигню или не фигню. И вот, ну, типа холодно, все решили что-то послать нам много лука, чеснока. Родственники мои, там, жена, у чувака, который сидел, ему девушка, там, 3 килограмма этого лука принесла. Как белорус тоже чеснок заслали. Ну, короче, сидим, у нас куча чеснока, это лук, но мы его давай разгонять по тюрьме. А что, ну, а что с ним делать? Так он прорастет весь и испортится. Ну, и вот так все классные. Все такие языки сидят, не, ничего нету, такой бах, килограмм чеснока. Ну, классно вообще, брат, подогрели нас, давайте там поедим чем-нибудь с чесноком. Ну, это типа, такая веслуха. Прикол, я отправлял кому-то то ли чеснок, то ли лук куда-то там через корпуса килограмм. И мне этот лук 2 раза возвращали с половины дороги, потому что говорили: братан, неправильно написал, там неправильно приписал маляву грузу. Маляву я вложил внутрь, а написал, что она прикладывается еще к грузу. То есть как будто можно было бы понять, что, ну, с грузом была записка, и она пропала. Вот как бы так. И вот дорожник, который это пересылал, он боялся, что его обвинят в том, что записка пропала. Ну, потому что мало чего в записке. И потом ему скажут, там было 4 сим-карты, на каждой было 100 тысяч рублей. И он будет весь свой срок эти типа, деньги возвращать. И поэтому, конечно, он не хочет. Поэтому он посчитал меньшим злом отправить груз обратно. Ну и потом скучно ему. Я ему обратно его еще отправил лук. Он там мне опять его что-то отправил. А так вроде и ночь прошла. То есть прям вот прям натурально, если почувствовал, как в почте. Это когда там тебе какой-нибудь транзитный узел возвращает кучу почты обратно, говорит, ну, неправильно, что-то приписали и так далее. Прям один в один такой формализм.
1: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
2: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
3: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
4: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
5: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
6: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
7: Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать. Заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
8: Я вообще планирую с России уехать. Тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
1: Герой этого эпизода – Олег Навальный. Бизнесмен, младший брат российского оппозиционера Алексея Навального. В неволе Олег Навальный рекомендовал учить языки. Причем начинать он советовал с тюремного. Навальный писал: «Тебя поразит его высокий слог и особенности оформления письменных сообщений. Только не сильно увлекайся, чтобы после освобождения не обнаружить, что в деловых письмах ты подчеркиваешь все, что связано с правоохранительными органами, волнистой линией». Конец цитаты.
0: Мойка, да, мойка – это лезвие, ну, одно из лезвий, когда ты разбираешь безопасную бритву. И это офигенный предмет, потому что он делает половину важной работы в тюрьме. Что я делал мойкой? Решетку пилил. Ты берешь обычное лезвие, ну, разбираешь.

безопасную бритву, там есть два или одно лезвие. Ты его другим, одно берешь лезвие и зазубриваешь второе лезвие, у тебя получается пила такая. И ты берешь это маленькой пилой и пилишь решетку железную. Ну, то есть это делается очень долго, но все-таки делается. То есть сидишь, ты зэк, у тебя время полно, свободного, 2 часа сидишь, пилишь решетку, и она распиливается. Можно выпилить решетку. А зачем она выпилится, решетка? Чтобы ты мог через систему этих дорог получать грузы, ну, чуть большего объема. То есть тебе где-то там собрали конфет в мешок, и он большой по размеру, и он в стандартную решетку не пройдет. Потому что стандартная вот эта ячейка этой решетки вылазит, пролазит, ну, примерно сигаретная пачка. Если тебе нужно примерно батон хлеба через нее протащить, то, ну, нужно эту решетку выпилить. И вот ее пилят, делают больше отверстия, получают эти грузы. Потом охранники там видят через пару дней, они приходят ее заваривать.

0: В тюрьме Олег Навальный много рисовал. Среди его работ были и эскизы татуировок. По этим эскизам он сам набивал заключенным наколки. Вот одна из таких историй.
1: Мне осталось, наверное, пару дней до выхода. И, значит, я сижу в ПКТ с тремя грузинами. Один там какой-то положенец был, другой какой-то бродяга, такими с тремя прям грузинами-грузинами. У них там полжизни отсижены. Один такой говорит: слушай, Олег, вот я хочу от тебя татуировку. Вот чтобы именно ты мне сделал татуировку. Вот там ангелочек, который через такую... У него, значит, здесь одна вот эта звезда отрицаловская или какая-то воровская, не знаю, не буду даже делать вид, что я в этом сильно понимаю. И, значит, он хотел так, чтобы у него здесь была такая цепь, и здесь такой православный крест, и через этот православный крест и цепь ангелочек как бы эту звезду натягивает. Вот такая вот у него была идея, я, значит, отрисовал ему этот эскиз. И он говорит: ну, накали ангелочек хотя бы. Я ему говорю: ну, как я накалю, мы сидим, а это помещение каменного типа. Это такая штука, где вообще ничего нет. То есть там даже кровати пристегиваются, ну и вообще нет ничего, ну то есть, понятное дело, никакой тату-машинки. Ну, ничего нет, вода просто и все. И тебе там один раз в день выпускают на прогулку и три раза в день приносят пожрать. Он говорит: сейчас мы все типа сделаем. Он, значит, там шумит в дверь, то есть стучит в дверь. Вот стучит нельзя, говорит, нужно, говорит, шумит в дверь, зовет охранника, просит у него иголку. Ну, значит, чтобы типа зашить что. Потому что по журналу охранник приносит иголку, и там по журналу он должен сдать ее. Дальше происходит обычный диалог, где он шутливо требует от этого, значит, бродяги-грузина расписаться в журнале за иголку. Тот, естественно, устраивает скандал, потому что не по жизни бродяги из Грузии нигде расписываться. Это вообще какая-то мусорская подстава. Ну, вот, значит, получаем иголку. Он говорит: сейчас сделаем жонку. А он, значит, берет вот эту обычную зайковскую кружку алюминиевую и под ней поджигает станок бритвенный. Вот этого, из которого вытащили из него лезвие, это просто пластмасса черная. Он ее поджигает, она начинает коптить. Он, значит, полностью обкоптил всю эту кружку алюминиевую, взял лезвие, эту копоть этим лезвием собирает. Такая получается горка вот этой черной копоти такой. Далее, потом он берет мыло обычное, мылит им руки. Помылил немного руки, у него такие руки все пенные. Берет эту пену, так снимает и перемешивает вот с этой черной фигней. Получается такая супер густая черная пена. Ее немножко в ней стоит, ну он прям смотри, говорит, такую спичку в ней ставит, в ней стоит спичка, она супер густая. И он говорит: вот это типа краска. Я говорю: и что, типа эта краска? Он говорит: ну типа бей. Я говорю: а как типа бить? Он говорит: ну вот бери иголку. То есть берешь иголку, так обматываешь немножко ее ниточкой, ну чтобы она краску была, макаешь вот в эту черную фигню и прям типа сидишь и колешь чувака. Вы понимаете, что иголка швейная, которую дают, выдает какой-то продольный, это нифига не татуировальная машина. Ну то есть она толще гораздо. Я когда рисунок это колю, я прям слышу, как у него прокалывается кожа. То есть прям слышу, он начинает, естественно, кровить, как свинья, ну потому что нифига себе, я ему типа протыкал, что значит такой лежит, истекает кровь, я его тыкаю вот этой черной жижей. А у чувака гепатит еще. Гепатит С. И я такой сижу и смотрю, у меня вроде ран на руке нет, думаю, ну это пиздец, нужно просто быть д***ем, чтобы попасть в это в последний день, типа от ситки, просто заразиться гепатитом С от какого-то чувака, просто коля ему какой-то, просто какой-то грязи, вообще просто тыкая в него, в его тело. Но было весело вообще, собственно говоря, гепатита не было, и, ну, и этот чувак, которому я холол, был такой более-менее нормальный тип. Опасная, но добрая история.
0: В эссе Иосифа Бродского «Писатель в тюрьме» автор писал: «Тюрьма – это недостаток пространства, возмещенный избытком времени. Для заключенного и то, и другое ощутимо». Олег Навальный словно вторит этой мысли в своих воспоминаниях о тюрьме. «Время – это твой единственный ресурс и твой главный враг одновременно. Если найти несколько занятий и выстроить их в очень плотный график, от которого будешь постоянно отставать – у тебя появится ощущение, что времени постоянно не хватает, и оно летит».

0: щит. Шах и мат время, пишет Олег Навальный.
1: История про тюремные дрова. Тюремные дрова – это вафельные полотенца. Я не знаю, каким образом и где их изготавливают, и почему их так сделали, но они нифига не дымят. То есть, если ты возьмешь вафельное полотенце и подожжешь его, оно будет гореть, очень хорошо будет гореть, но оно дымить не будет, и никакого не будет запаха создавать, ну, практически. Этим пользуются зэки, поэтому, в общем, с помощью этих полотенец готовят себе, разогревать себе еду. То есть, ты берешь вафельное полотенце, нарезаешь его полосками, скручиваешь такими трубочками, чтобы получалось, ну, чтобы у тебя внутри был доступ воздуха. Поджигаешь ее, и она начинает так гореть. И у тебя, ну как, она еще так горит специфически, потому что она вот как бы выгорает. Вот эта выгоревшая часть, она никуда пеплом не становится, она просто как бы застывает. И тебе нужно ее руками отрывать, чтобы пламя было. И если ты не отрываешь ее руками, то пламя не происходит. И поэтому это выглядит так достаточно забавно. Один зэк стоит с пластиковым пакетом, который натерт мылом каким-то. Значит, ну, с водой, например. Снизу, чуть ниже, зэк стоит с этим полотенцем, который горит. И он так руками отрывает у него сверху части. И он, значит, этот пластиковый пакет греет. Если ты смажешь мылом полиэтиленовый обычный пакет, то его огнем, ну, он не расплавится, ничего не будет. Поэтому это выглядит как волшебство. Один зэк берет вафельное полотенце, поджигает, и оно прям реально горит, как дровище. Другой держит просто обычный полиэтиленовый пакет, и он не прогорает, и в нем кипит вода. Ну, или что угодно можно сделать. Можно взять алюминиевую тарелку, положить туда какое-нибудь там мясо вареного, или там просто мясо, которое там пришло тебе в передачке, и вот с помощью вот этих дров просто сделать из него шашлык. Это просто восхитительно. Можно шашлык в камере у себя, как прям дождаться майских, сделать шашлык, типа быть человеком. Это, во-первых, волшебство, потому что ты видишь, у тебя куча огня, делается тепло, вроде никакого нет дыма, и там и сделал еду, и у тебя все эти желтые руки, потому что вот ты это, кусок этого полотенца, когда отрываешь, то есть это не пепел получается, а он, видимо, из какой-то синтетики люто сделан. Поэтому у тебя красится очень пальцы. А ты же еще моешься раз в неделю, поэтому ты потом полнедели ходишь, у тебя такая желтая рука, и с ней нифига нельзя сделать. Ну, то есть это забавно, звучит как волшебство.
0: В своем эссе «Писатель в тюрьме», о котором я сегодня здесь уже упоминал, Иосиф Бродский писал: «Ни одна система, созданная человеком, не совершенна. И система угнетения не исключение. Она подвержена усталости, трещинам, которые вы обнаружите с тем большей вероятностью, чем дольше ваш срок. Другими словами, нет смысла смирять свое убеждение по эту сторону стены, потому что вы можете оказаться за ней. Вообще же, в тюрьме выжить можно, хотя надежда – это как раз то, в чем вы меньше всего нуждаетесь. Входя сюда, кусок сахара был бы полезнее». С вами был Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы», сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел летом 2021 года на канале «Настоящее время». Героем следующего эпизода «Азбуки тюрьмы» будет гражданская активистка, глава московского отделения партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова Ольга Шалина.
2: У нас был случай на перегоне между Екатеринбургом и Марьинском. Девчонка-цыганушка такая супербоевая была, очень просилась в туалет, ее не выводили, потому что они имеют право открывать дверь клетки, только если они в численном преимуществе. То есть они подходят втроем к клетке, отрывают клетку и выводят тебя. Ментовские правила понятны, но писать-то хочется. Цыганушка обозлилась, пописала в стаканчик. Ну и в следующий раз через эту решетку плеснула в этого мента. А она девка вот ростом там, я не знаю, просто метр там, не знаю, не больше. Ты ее даже не ударишь, потому что она слишком маленькая, это унизительно как бы. То есть мент просто матерился и убежал. Жалко.
0: Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время ДОК» и на сайте quarantime.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. Кроме этого, слушайте наш подкаст в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. До свидания.
3: Это Полина Галуева
0: и Виктор Кульганик.
3: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта, исполнителя, драматурга и диссидента.
0: И, конечно же, гражданина.
4: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
3: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что

0: Это подкаст о нашем соседе.
1: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом. Русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал. Меня заставили.
2: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
0: Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
1: Говорят, что где-то есть острова.
0: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
3: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
0: Власть его заставила уехать из страны, и он стал эмигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
2: Про массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
1: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
2: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
4: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив, потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
0: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
2: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, показывает нам, что выбор мы сделали верный.
5: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
2: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорки с концертом, и он там поет песню Галича.
6: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
2: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
4: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
2: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
7: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66 года. Он сразу показался мне очаровательным.
0: А из чего будет состоять наш подкаст?
2: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
1: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
0: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
8: А можно не создавать негатив. Конец цитаты. Что известно о возможном сливе переписки блогерки и владелицы собственного медиахолдинга Ксении Собчак?
9: И мы знаем, что в окружении Путина есть люди, которые... Они знают откуда. Потому что выяснилось, что у одной израильской журналистки тесные связи с представителями ближнего круга Зеленского, переговариваются по телефону, сливают информацию.
8: Между Сциллой и Харибдой. Как российская пропаганда заподозрила Собчак в госизмене?
10: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о нашумевшем сливе якобы переписки Ксении Собчак. Якобы потому, что она отрицает ее подлинность, хотя сперва в ее телеграм-каналах и, по всей видимости, от ее же имени появилась информация, мол, да, читайте, мне скрывать особо нечего. А там всплыли любопытные подробности, якобы подробности, возможные подробности о внутренней кухне сетки телеграм-каналов Собчак, о попытках самоцензуры в контексте критики мессенджера Макс, о попытках снизить масштаб топливного кризиса в России или скрыть насильственную де-факто мобилизацию в Пензенской области. Наконец, о попытках наладить контакты и добрые отношения чиновников на уровне администрации президента. Обо всем по порядку. Первые публикации о масштабной утечке появились 8 июля в телеграм-каналах ВЧК ОГПУ и

0: и Black Mirror, «Черное зеркало». И тот, и другой анонимные, но периодически сливаемая там информация оперативно подтверждается. Если помните, уважаемые зрители, мы вам рассказывали об обысках и аресте авторитетного приятеля Владимира Путина, предпринимателя из Петербурга Ильи Трабера. Первым об этом преследовании написал ВЧК ОГПУ, и позже информация подтвердилась. Black Mirror известен публикацией слива об этаком придворном театре Владимира Путина, как его назвали источники журналистки телеканала «Дождь» Юлии Таратуты. Якобы братья Ротенберги, приближенные к Путину предприниматели, в качестве подарков и себе, и друг другу, и близким, переснимали культовые сцены из советских фильмов «17 мгновений весны», «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «Операция «Ы» и другие.
1: Самодеятельность в путинском кругу достигла, если не голливудских, то вполне кинематографических высот. В конце прошлого года телеграм-канал Black Mirror, публикующий слитый в сеть непубличный контент, обнародовал сразу несколько кинороликов, в главных ролях которых снялись люди из ближайшего окружения Путина – бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги. Один из них мы показывали в новогодней программе «Драма Queens».
2: А нам все равно, не боимся мы волка и сову.
3: Красивый. Это Боря?
4: Нет, это мой. А для Бори подарок там.
0: Ну вот хоккейный шлем как отсылка не только на соседство по кооперативу «Озеро», но и по хоккейной команде ночной хоккейной лиги. С моей стороны, конечно, было бы логической ошибкой утверждать, что если эти публикации правдивы, то и другим стоит верить. Я лишь хочу отметить, что подтверждения информации от этих источников случались. Некоторые аналитики и медиаэксперты уже разобрали сливы якобы переписки Собчак. Они говорят, что с высокой долей вероятности можно утверждать, что сливы реальны, плюс довольно реалистичными слышатся голосовые сообщения. Это не похоже на нейрослоп. Там голоса и Собчак, и госпожи Симоньян, к примеру. Но поскольку первоисточник Ксения Собчак это отрицает, подробнее о возможных переписках, возможно, Ксении Собчак, с возможно чиновниками и, возможно, своими сотрудниками, расскажем в нашем сюжете.
5: Журналистка Ксения Собчак 8 июля сообщила, что хакеры взломали несколько телеграм-каналов ее холдинга, а также получили доступ к личной переписке. В телеграм-каналах «Кровавая барыня» и Собчак появился такой комментарий от имени самой Собчак.
6: Сегодня мои друзья прислали мне ссылку на приватный канал некой хакерской группы, которая разместила у себя мою переписку. Мне нечему стесняться в своих мыслях и действиях. Если кто-то хочет, то пусть читает. Я даже опубликую тут некоторые фрагменты из этих, как их называют хакеры, эпизодов экспонирования.
5: Сейчас эта публикация удалена. Позже в телеграм-канале «Осторожно новости», который также принадлежит Собчак, появилось подтверждение, что ресурсы взломаны. Слив переписки уже не упоминался.
6: Мошенники временно взломали несколько ресурсов нашего холдинга, каналы «Кровавые барыни» и «Собчак». Посты, которые выходят там с 14.00, не имеют к нам отношения.
5: В дальнейшем Собчак отрицала подлинность файлов. Фрагменты переписок, голосовые и медиафайлы из якобы аккаунта Ксении Собчак с 2015 по 2026 год опубликовали телеграм-каналы ВЧК ОГПУ и Black Mirror. В их числе разговоры с пропагандисткой Ксенией Потупчик, первым замглавы мэрии Москвы Алексеем Немиряком, предпринимательницей Полиной Дерипаской, главным редактором «Осторожно новости» Сергеем Титовым и другими. Ксения Собчак оправдывала за работу своих телеграм-каналов при освещении топливного кризиса перед главой прокремлевской организации «Диалог» Владимиром Табаком.
7: Есть же эта проблема с бензином. Мы же сразу сказали, что мы не можем об этом не писать. Ну, то есть это же понятно, что уже эта проблема не первый день. И ясно, что эта тема важна. Я сразу заранее, когда только все началось, когда еще по Крыму это было, сразу написала, что, ребят, имейте в виду, ну, это не беспилотники, мы не можем не писать на эту тему.
5: А в этом диалоге, если верить хакерам, она отчитывает своего подчиненного Сергея Титова за неправильное освещение атаки дронов на Москву 18 июня.
6: Сережа, а можно не создавать негатив? Я не собираюсь становиться иноагентом из-за тебя и постоянных
8: У вас вся страна в огне, я не могу не писать правду, и врать я не собираюсь.
6: Ради чего? Почему ты постоянно подставляешь тех, кто прикрывает твою жопу?
5: Исходя из, возможно, слитой переписки, Собчак, по сути, периодически согласовывает работу своих медиа с чиновниками, от своих сотрудников требует не затрагивать острые, болезненные для властей темы. Хакеры приводят диалог Собчак с Владимиром Табаком, главой провластной организации «Диалог», курирующей цензуру в интернете. Табак остался недоволен интервью с Собчак блогером Ильё Ремеслом, который позволил критику Владимира Путина.
6: Но если серьезно, я и правда виновата и понимаю. Я искренне считаю, что такой с этими тезисами выгоден сейчас СВК. Но, конечно, могу ошибиться, потому что прямо никто это не признает. Поэтому вот так.
8: Хочу, чтобы ты жила в

0: Ощущение, что я могу тебя не простить.
1: Я так и живу.
0: Не знаю, смогу ли я после этого общаться, как раньше.
2: Из другой возможной переписки сотрудницей Собчак выясняется, что представители мэрии Москвы напрямую связывались с подчиненными Собчак, хамили и требовали извинений.
3: Я на Собянина не нанималась работать, чтобы какая-то чиновница водила по губам мне и требовала извинений. Я что, в Чечне?
2: В переписках с возможными сотрудниками мэрии мелькают многочисленные просьбы, цитата, поддержать официальные пресс-релизы властей. Из скриншотов также вытекает, что государственный мессенджер Макс – главный рекламодатель холдинга Собчак. За негативные посты про госмессенджер Собчак пообещала штрафовать сотрудников на 50 тысяч рублей.
1: Я объяснять, что они главные наши рекламодатели.
2: В файлах упоминаются якобы контакты Собчак с Сергеем Новиковым, главой управления общественных проектов администрации президента России. В 2024 году Собчак предлагала ему поддержать музыкальный фестиваль в Архангельской области. Тот якобы ответил:
0: «Ксения, поскольку в прошлом я уже получал упреки за то, что якобы согласовывал какие-то ваши действия, то отвечу просто – нет».
2: Журналисты издания агентства проанализировали упомянутые в скринах правки от чиновников и самой Собчак. Они совпадают с правками, которые вносились в новости. В комментарии агентства Собчак назвала такой анализ некорректным. В комментарии «Медузе» Собчак назвала ВЧК, УГПУ и Black Mirror анонимными помойками с анонимными скриншотами. Все скриншоты называла нарисованными. На момент написания этого материала «Радио Свобода» не удалось связаться с Собчак.
4: СВК там в одной из цитат упоминалось, от ВЧК УГПУ телеграм-канал пишет, что предположительно эта аббревиатура означает Сергей Владиленович Кириенко, зампервый замглавы администрации президента Российской Федерации. А с нами в прямом эфире главный редактор проекта «Можем объяснить» Максим Гликин. Максим, здравствуйте.
5: Добрый день.
4: Хочется узнать ваше впечатление, вот что из возможных сливов вам показалось наиболее любопытным и отражающим то, как российский медиарынок выглядит прямо сейчас изнутри?
5: Я хотел сказать, что мы тоже анализировали, ну, в нашем издании можем объяснить эти утечки. Мы обнаружили еще другие события, которые тоже подтвердились. Вот, например, тот фестиваль в Онеге, который вроде бы забраковал Новиков, на самом деле он все-таки произошел и при участии Собчак. То есть там как бы это и многие другие вещи действительно подтверждаются. Вот. И тут уж можно судить, это так хорошо, ловко продумали эти организаторы кампании, или это все-таки, как говорят, highly likely, но на мой взгляд, это действительно highly likely, то есть очень похоже, что все-таки это голос Собчак, текст Собчак, и люди, с которыми общались, реальные. Ну, кстати, я бы еще отметил, что ни один из них пока и вряд ли в ближайшее время не прокомментирует это, действительно ли она с ними так общалась и так писала. Кроме, пожалуй, мог бы это сказать Ермак, но Ермак как раз, у него самого там следствие, ему не до того. Поэтому в ближайшее какое-то время мы не поймем, то есть не найдем никакого независимого подтверждения тому, что это правда или неправда, мне так кажется. Вот это так, если говорить о подлинности переписки.
4: На этот фестиваль, кстати, я тоже обращал внимание и нашел вот это видео Собчак, довольно-таки, кстати, провалившееся в прокате по ее обычным цифрам, там 152 тысячи просмотров всего лишь, он прошел, да, год назад, действительно. Ну, я не исключаю, что просто не получили поддержку, но решили провести хотя бы на какой-то минимальный грант, может быть, от региональных властей. И хочется напомнить нашим зрителям, что вообще эта история возникла после интервью с солистом группы Short Paris. Они туда вместе ездили, там все снимали и тогда же рассуждали о том, как здорово, что остались, и можно вот это все вообще здесь устраивать, общаться с народом и так далее. Ну, в общем, к чему я все это веду? К тому, что Собчак раз за разом выстраивал такой образ человека, который всю Россию объездил. Со всеми совершенно на короткой ноге, короткой руке, других частях тела. Со всеми она может и готова поговорить. И тут, возможно, предположительно, но выясняется, что, ну, все-таки через рукопожатие, через администрацию президента, в идеале, по согласованию. Вот эти детали, что они меняют в этом восприятии того, как сейчас устроены медиа внутри России? Неужели это, скажем так, обязательное условие? Обязательные теперь правила игры? Если раньше мы, как журналисты, обязаны были проговаривать все эти истории, иностранный агент, нежелательные организации и так далее, то сейчас намного еще шире получается список требований, помимо того, что не война, СВО и так далее, и прочие такие эвфемизмы российской пропаганды приходится использовать внутри России, дабы не нарушить закон, но еще помимо этого заводить на всякий случай дружбу с администрацией президента, с чиновниками из московской мэрии и так далее.
5: Я бы сказал, что тут как бы вот меня впечатлило две вещи. Первое, действительно, это, кстати, не только меня, а то, из какой позиции она, если это правда, общается с этими чиновниками, да, не самыми крупными, то есть там не с Кириенко даже, не с каким-нибудь его замом, не с главой администрации, а с гораздо ниже находящимся в иерархии там Табаком, или там не с Собяниным даже, а с Немиряком, или даже не с Чемизовым, а с пресс-секретаршей Чемизова. И вот эти люди вот на таком уровне ей хамят, отказывают, указывают. И все это очень плохо выглядит. То есть, как бы вот этот миф был, что она сидит там совсем на короткой ноге, чуть ли не с Путиным самим, и крестница его, и так далее. Вот он трещит по швам после этой переписки, если она подлинная, потому что вот такого даже низкого уровня люди смеют ей указывать. А она, собственно, может указывать только своим подчиненным и на них, так сказать, отыгрываться. Вот. И это немного, это меня удивляет. Я все-таки думал, с учетом, что ее все-таки муж... директор, режиссер крупных театров московских, что все-таки у них уровень отношений, связей и, так сказать, и крыша, что крыша повыше где-то находится. Вот. А у нее вот этот уровень ниже гораздо. И ее уровень вообще в иерархии. И, кстати говоря, еще сразу после выхода этого, этих публикаций, Соловьев прямо напрямую уже на нее доносит, говорит, вот надо ее проверить, это предательство, заговор с Нарусовой и так далее. Ну, то есть пропаганда не будет ее щадить и не будет вот эту самую поддерживать ее версию, что это все там сливы какие-то, иноагентские, дурацкие. Нет, нет, они всерьез это воспринимают и воспримут еще. Просто вот я говорю, что вот меня поразил тот уровень не очень высокий или совсем не высокий, на котором, вот, котором она общается с чиновниками. Это очень печально. Это, ну, как бы, я даже расстроился, я бы сказал. Это первое вот впечатление сильных. Ну и второе, как бы развенчивается другой миф. То есть даже уехавшие часть наших коллег, не будем никого, так сказать, тыкать палочкой, говорят, нет, в России еще остались медиа, которые могут работать, ну, относительно свободно, да, соблюдая военную цензуру, но, ну вот, ну вот, пожалуйста, вот есть осторожные медиа, которые вот это все пишут, есть вот другие каналы Собчак, есть люди, которые снимают какие-то фильмы для Собчак. Хорошие, достойные люди. Можно, можно и там, ну, с ограничением, но можно. И вот вся эта история показывает, что нет, то есть можно что-то делать, но это не журналистика. Да? То есть настоящей журналистики там, ну, она невозможна, нет. Ну, может быть, как где-то в регионах, в каких-то недобитых, я не знаю, медвежьих углах, дай бог. Но в целом нет, не надо врать, нет, ничего невозможно, это миф. Невозможно буквально ничего из того, что составляет нашу профессию журналист. Вот это как бы такой был миф, и вот это очень хороший. И каждый раз, когда мне следующий скажет, нет, он там все-таки что-то возможно писать и делать, и покажет примером Собчак, я ему покажу вот эту переписочку всю и скажу, ребята, нет, нет, нельзя.
4: То есть в каком-то смысле можно предположить, что медиахолдинг Собчак – это та самая вот витрина вместо «Эхо Москвы», как и бывший главный редактор я называл эту радиостанцию, ну, в каком-то смысле, что разные мнения, разная информация и так далее. Ну вот, к слову о том, как и возможно, и почему это происходит, ВЧК УГПУ сегодня еще опубликовал со ссылкой на источники информацию о контактах с властями Москвы и Подмосковья. Я хочу процитировать. Заключается, как это вообще работает, пишут авторы этой публикации. Заключается договор с ОНО, это автономная некоммерческая организация, без тендера, разумеется, на информационное сопровождение. Суммы от 50 до 100 миллионов рублей. В цену этого сопровождения зашиты антикризисные коммуникации. По сути, это согласование с мэрией всех острых тем, которые можно и нужно освещать. Конец цитаты. Максим, вот если предположить, что эта информация достоверная, в каком-то смысле можно понять, почему в мэрии Москвы так ревностно, мягко говоря, реагируют на негатив и требуют корректировки. Но как вы думаете, насколько стоит доверять такой информации вплоть до конкретных чисел с кучей нулей?
5: Ну, просто это не противоречит не то, что моей картине мира, а не противоречит реальным событиям. Вспомните, например, Урару. Когда-то Урару, тоже такая витрина, я бы сказал, когда-то Урару была вполне себе бойким, ярким изданием, значит, в котором там, где, который делал Панову, у него заместителем был Колезев, известный человек, который сейчас обозревает, вот, составляет рейтинг канала. Они были достаточно, ну, интересными, свежими, и по сути это был на какой-то момент, ну, очень сильный, яркий поток новостей об Урале.

0: Италии мы очень много черпали оттуда информацию. Это был очень хороший, серьезный, интересный ресурс. Но потом, я не знаю, с какого момента, я так долго не отслеживал специально, Урару стал вот тем самым информационным партнером области, партнером мэрии, партнером, значит, видимо, и округа. То есть Панова была гражданской женой тогдашнего, значит, мэра. Она потом оказалась девушкой там, значит, полпреды, там потом губернатора. Потом ее, вот точно как Собчак, потом ее судили за то, что она там какие-то условия нарушила, если помните. А потом выяснилось, что туда зашли в капиталы какие-то еще местные бандиты. И какие-то или местные криминальные бизнесмены. И вот во что сейчас превратилось Урару. Оно там оставшихся, которые уже соблюдали все правила, уже писали все как надо про войну. Вот их там был обыск, их тоже посадили, их слили с Ридовкой. То есть все, там оно закончилось. То есть я к чему это рассказываю? Во-первых, мы это видели, как это работает. Вот это, с чего начинается, с какого-то информационного, так сказать, обслуживания, и к чему это приводит в итоге. А кроме того, мы видим, что, значит, что вообще стоит встать на этот путь, заключить одну сделку с дьяволом, то все, как говорится, песенка ваша спета. Вы не удержите это СМИ никогда. Вот после первой сделки с дьяволом начнется вторая, третья, а вот сейчас военное время, военная цензура. Ну, невозможно, как говорится, уцелеть. Как говорится, коготок увяз, завяз, и всей птичке пропасть. Вот ровно про такие СМИ. И поэтому, в каком-то смысле, я не удивлюсь, если осторожные медиа, да, отчасти это уже происходит, но повторят судьбу, значит, Урару.
1: А конфликт бессрочный, как прям с Минобороны, еще такая вот немножечко кровавая параллель здесь, с моей стороны просматривается. Но на что еще я лично обратил внимание, через вот эти возможные сливы можно еще обратить внимание на то, что именно прямо сейчас беспокоит российские власти разного уровня их регалий и информацию, о чем они вообще предпочли бы скрыть. Вот негатив про мессенджер Макс, топливный кризис, забой скота в Сибири. Но неужели здесь, как минимум, если взять топливный кризис, можно хоть как-то сбросить градус недовольства и элементарным замалчиванием, если уже очереди на заправках невозможно не заметить. Я полагаю, у каждой там третьей семьи наверняка имеется автомобиль, и наверняка кто-то из автолюбителей, так называемых, в очереди уже простоял за последний месяц-два.
0: Я бы сказал так, что, во-первых, это правда происходит. Вот мы сегодня буквально опубликовали статью, как в официальных, по сути, кремлевских каналах, это Центр управления регионом, такой кремлевский, который и центры в регионах, которые, значит, указывают губернаторам, их там зам по политике, как надо себя вести. Вот там прямо открыто, без всяких сливов, публикуются вот эти самые методички по поводу того, что нужно объяснять, что ажиотаж, что всему беда, все проблемы – это ажиотаж, это сливы, это вбросы о дефиците бензина. На самом деле никакого дефицита есть, а здесь дефицит спокойствия, дефицит хладнокровия. Вот надо гасить этот ажиотаж и объяснять, что все есть, а вот паникеров будем прищучивать. Вот такая политика, и мы это видим, что это на практике происходит уже, вот такие мантры. А внести в измученные, запутавшиеся вот эти за 5, почти за 4,5 года войны, вот мозги россиян, вести еще большую сумятицу, они могут, умеют. А кроме того, надо сказать, что все-таки есть какой-то большой класс просто пенсионеров, в которых нет этих машин, или там уже давно нет. И для них это, они верят всему буквально, они буквально зомбированы, гипнотизированы этим, ну и так далее. Но как минимум сумятицу в умы они внести могут. Вот это не все так однозначно. Как помните с Боингом когда-то? Так никто и не понял. Вот они смогли такой белый шум навести, что так и никто и не понял. Ну, из населения, что там было. Вот, и сейчас они умеют делать, и не знаю, надолго ли этого хватит. Ну, вот сейчас сбивать с толку россиян они любят и умеют. И сейчас ровно этим занимаются. Так что в этом плане, вот эти, то, что мы сейчас читаем, это полностью соответствует тому, что они реально и делают.
1: Ну, не боюсь, это мантра, не все так однозначно, она по-прежнему актуальна для российской пропаганды и российских чиновников в том или ином виде, они по-прежнему ее пользуются. Ну и отдельно сегодня хочется напомнить трек карьеры Ксении Собчак со времен ее работы в редакции телеканала «Дождь». Сейчас спектр ее гостей на интервью максимально широкий, от Игоря Синяка до Александра Дуги.

0: от Андрея Губина до Екатерины Гордон, что на самом деле делает, ну, явно возводит ее в некий топ русскоязычных интервьюеров в русскоязычном же YouTube. И именно ее сетка телеграм-каналов, она зачастую одной из первых, как минимум, реагировала на ключевые события в стране с видео, прямо как раз-таки с места событий, происшествий и так далее. Все подробности хотим рассказать в нашем сюжете.
1: У меня есть амбиция жить в России, есть амбиция делать те маленькие добрые дела, которые у нас получаются. И я думаю, что получаются они в том числе, потому что благодаря Владимиру Владимировичу Путину я могу жить в этой стране, могу работать, а не сидеть в тюрьме.
2: Ксения Собчак построила одну из самых ярких и обсуждаемых карьер в медиа в современной России. Отойдя от образа скандальной ведущей реалити-шоу и светской львицы, Собчак работала на телеканале «Дождь», задавала Путину острые вопросы, в том числе о недопуске к выборам Алексея Навального, участвовала в президентских выборах и впоследствии создала собственный медиахолдинг.
3: У нас оппозиционных кандидатов не пускают на выборы, либо создают проблемы. Я это чувствую на себе. Мой вопрос с этим, почему так происходит? Неужели власть боится честной конкуренции?
2: Несмотря на дружбу со многими оппозиционерами и участие в протестных митингах, в адрес Собчак часто звучали обвинения в лояльности политическому режиму Владимира Путина, который в 90-е был подчиненным ее отца, работая в мэрии Петербурга. В СМИ Собчак иногда и вовсе называли «крестницей Путина». Претензии к Собчак разгорелись с новой силой после начала полномасштабной войны против Украины. В результате зачистки властями политического поля и вынужденного отъезда многих независимых журналистов, Собчак заняла нишу одной из главных интервьюерок, у которой появился доступ и к провластным спикерам, и к тем, кто покинул Россию после начала войны. В 2022 году Собчак и сама временно уезжала из России. Тогда троих ее сотрудников арестовали по делу о вымогательстве у главы Ростеха Сергея Чемизова. Суд впоследствии назначил им от 7 до 7,5 лет строгого режима. В феврале 2026 года в интервью с Екатериной Гордон она назвала их заложниками и отметила, что целью этого дела было подставить ее.
4: Они, по сути дела, заложники. У меня связаны руки. Я, очевидно, не могу ответить на этот вопрос и поэтому не отвечаю.
2: Вопросу современной российской цензуры, в следовании которой журналистку часто обвиняют коллеги, Собчак подходит творчески.
5: Потому что на самом деле сформулировать так сложно, чтобы интонационно дать понять, о чем ты говоришь, но при этом не присесть и под проблемы не привести себя, это же супер навык. Это супер классная творческая задача, потому что, ну, вот прям мы с редакторами иногда придумываем, по 2-3 раза переписываем какой-то кусок, предлагаем версии. Ну, то есть это прям классная творческая работа.
2: После слитых в июле личных переписок аудиозаписей, подлинность которых Собчак отрицает, ей досталось и от пропагандиста Владимира Соловьева.
6: И мы знаем, что в окружении Путина есть люди, которые, они знают откуда. Потому что выяснилось, что у одной израильской журналистки тесные связи с представителями ближнего круга Зеленского, переговариваются по телефону, сливают информацию. А как отнестись к этому, когда в скрытой переписке вдруг выясняется, что в интересах иностранных агентов, предателей нашей Родины, навальнистов, лично Навального, действовала действующий сенатор Российской Федерации и ее дочь?
2: Ксению Собчак также критикуют и коллеги.
7: А Собчак, она стоит буквально обострена с двух сторон. Ее ненавидят и одни, и другие.
2: Собчак на реплику Варламова ответила в своем телеграм-канале.
4: Я знаю, что моя дорога всегда будет связана с неблагодарностью и непониманием. А если вдруг будет какая-то, не приведи Господь, бешеная революция, то еще и с тюрьмой.
2: Собчак добавила, что ей искренне кажется важным делать то, что она делает.
0: Тему продолжим с главным редактором проекта «Можем объяснить» Максимом Гликиным. Максим, как вы думаете, каковы последствия вот этого выпада Владимира Соловьева в адрес Собчак, да и ее семьи, получается, тоже?
8: Я практически уверен, что ни от каких выводов Соловьева никаких последствий быть не может. Потому что он не про то, чтобы, так сказать, для кого-то как-то наказывать, карать или даже доносить. Все решается, все видят, все знают и понимают. И решает, он может донести чью-то позицию или, например, побежать впереди паровоза, пока позиция эта не выработана. Вот. Я думаю, там, где надо, в кабинет внимательно изучают эту переписку. Кроме того, я вообще

0: даже не исключаю, что мы же не знаем, кто такие эти люди, которые ее слили. Может быть, это даже игра каких-то тоже силовых кланов там, или каких-то филиалов силовых кланов. Мы ничего не понимаем. Это какой-то слив явно не... То есть это не расследование же ФБК или там, не расследование там, центра досье. Да? Это тоже откуда-то из тех, я бы сказал, труп слив. Откуда вы вообще бы узнали, что сливается? Тот же ВЧКГПУ, например, публиковал интервью с тем самым Матусом, который, значит, давал много всякой информации, явно агент, которого все открыто называют, ну, человеком, значит, решал и ФСБ, да? То есть, кто сливает этим людям, мы не понимаем. Поэтому, возможно, решение по Собчак уже даже принято или обсуждается еще до этих сливов. И эти сливы еще вне всякого Соловьева уже являются некоторым началом какой-то кампании против Собчак. Вот я бы так, уж точно не Соловьев им будет указывать. У Соловьева может быть и выше позиции в иерархии, но не намного выше, чем у Собчак, я бы так сказал. Вот.
1: И у нас постепенно заканчивается время эфира, поэтому попрошу вас коротко ответить. Как вы думаете, что будет с репутацией Собчак, учитывая, что ну, сложно отрицать ее миллионы просмотров? Повлияет ли это на доверие аудитории?
0: Да, я думаю, повлияет. Я думаю, что какая-то значительная часть аудитории все-таки верила, что это достаточно самостоятельная, если не независимая, достаточно автономная от российской власти СМИ. И, ну, и думаю, что какая-то часть отпишется. Ну, я не знаю, какая, трудно гадать, но ну, какая-то часть, те, которые верили в какую-то автономность этого медиа, они после
1: Наверняка не в
0: этого
1: восторге от
0: сильно
1: происходящего, да.
0: сомневаются
1: Максим, у нас, к сожалению,
0: делать свой.
1: заканчивается время эфира. Большое вам спасибо за этот разговор. Главный редактор проекта «Можем объяснить» Максим Гликин был сегодня с нами, подводя итоги, вот тут промежуточные итоги этому медиа-скандалу. О новых событиях завтра расскажу вам в это же время. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.
5: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакиров. Мой гость – педагог, писатель и театральный режиссер Дима Зицер. Мы продолжаем обсуждать тему войны и воспитания детей в российской школе. Можно ли вырастить свободного человека там, где взрослые сами живут в атмосфере страха? Дима, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вы приехали в Ригу со спектаклем «Маленький принц – это мы». О чем эта пьеса?
1: Чистая правда. Слушайте, ну, во-первых, надо сказать два слова об актерах, потому что артистам, играющим в этом спектакле от 11 до 13 лет, это, ну, такая попытка современного, сегодняшнего переосмысления книги, которую точно вы знаете почти наизусть, и ваши зрители тоже, «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери. Это про то, как трудно обрести свое место в нервном и зыбком мире, на самом деле. И от того, что эта история рассказывается детьми, в общем, и про детей, ну, мне кажется, что у нас получилось сделать это действительно острым и дать возможность любому зрителю и подумать, и порефлексировать, и посомневаться.

0: и поплакать.
1: Я так смотрел какие-то фрагменты, там у вас есть образы, допустим, образ цветов, да? Цветы можно нюхать, но не, у них ничего не спрашивать, то есть у них своя функция. А вот как вы распределяете функции и образы, которые есть в этом спектакле?
0: Слушайте, ну это же я напомню в двух словах, что и в книжке есть намек на это, на то, что вот маленький принц покидает свою маленькую планету, и дальше он путешествует, у него происходят разные встречи. Ну, в общем, это по большому счету, наверное, про ребенка наивного и чистого, который сталкивается с какой-то взрослой гадостью в основном, с миром денег, в котором он не может найти себя, и на него никто особо внимания не обращает, с миром власти, когда король, единственное, что может ему предложить, я предлагаю тебе стать моим палачом, и он в ужасе отшатывается от этого, миром взрослых, которые пьют, не умея фокусировать взгляд, миром взрослых, которые бегают и не обращают внимания на детей, потому что постоянные поезда, поезда, поезда. Это вот это, на самом деле. Образы распределяются так. Образы, к сожалению, особенно в наше время, подкидывают нам жизнь все время.
1: А насколько это адаптировано к сегодняшнему дню? Вот мы знаем, да, уже 5-й год идет война, все мы живем в состоянии, скажем, сочувствия, сопереживания, протеста, ненависти. Вся гамма чувств у нас есть, потому что каждый день гибнут люди. Вот насколько это адаптировано к сегодняшнему?
0: Это адаптировано, конечно. Слушайте, ну, собственно, когда я учился еще, нас учили тому, что мы наполняем спектакль тем, что есть у нас внутри. Там есть разок слова «война», оно упоминается, но ну, на то это и спектакль, на то это и дети, что впрямую рубить на самом деле неправильно. Это что-то, что должен создать зритель вместе с нами. Слушайте, это не может обойтись без сегодняшнего дня. Это ставлю я, ставлю, поверьте мне, без скидки на то, что мы играем с детьми. В спектакле принимают участие дети из Украины, дети из Эстонии, дети из Латвии, дети из Норвегии. Короче говоря, весь мир там. И многие из них, даже не формулируя это, несут эту тяжесть, с которой сегодня дети сталкиваются, и эту боль, безусловно. Мы когда, собственно говоря, когда мы репетировали, мы говорили много об этом.
1: Вы знаете, я этот вопрос задаю многим режиссерам, которые приходят сюда к нам в студию. Можно ли сегодня снимать кино или ставить пьесы о войне в Украине, если мы не знаем, чем она закончилась?
0: Ну, что такое пьеса о войне? Давайте так.
1: Мы же ставим... есть драматургия. Вот, допустим, все замечательные фильмы, на мой взгляд, «Баллада о солдате», «Летят журавли». Кстати, «Баллада о солдате» снял Чухрай, фронтовик. Вот. Они были сняты спустя 10-15 лет. Вот. Не сразу. Потому что надо было, наверное, как-то пережить эту историю, страшную трагедию. Вот сейчас Андрей Звягинцев попытался рассказать об этом, но косвенно, не напрямую.
0: Но мы еще не знаем, что у него получилось.
1: Да, мы не знаем,
0: кроме тех, кто был на
1: Каспийском фестивале. Но, по крайней мере, он не буквально влез в эту историю, а коснулся ее боком. Вот так, если можно сказать. Но фильм мы когда-то посмотрим, будем более подробно об этом говорить. Вопрос все равно остается так же. Вот когда мы не знаем, чем закончится эта война, ядерная или катастрофа, победа или Украины, победа или России, то, как это понимает ее Кремль. Вот можно ли писать пьесу или писать сценарий, когда не знаем, чем закончилась эта война?
0: Я уверен, что да. Значит, во-первых, мне кажется, что в этот момент нужно уважительное слово давать украинцам. Например, вот Наталка Ворожбит, украинская драматургиня и писательница потрясающая, она пишет об этом. И пишет удивительные вещи, удивительные пьесы, и они ставятся в мире и так далее. Мне кажется, с этого нужно начать. Но кроме этого, еще раз, вот что я хотел сказать-то, что такое пьеса о войне? Мы же говорим о себе и о собственном осознании, и о попытке рефлексии. Так что в этом смысле, конечно, это будет. Кого-то это будет раздражать, бесить, сводить с ума. Ну, конечно, да. Конечно, да. В этом смысле я скажу про «Летят журавли». Мне кажется, тут без критики, но мне кажется, это плохой пример, потому что во время войны выходили фильмы о войне, только выходило советское дерьмо, типа «Небесный тихоход», потому что Сталин был на дворе.
1: И в основном комедии.
0: Ну, конечно, да. Конечно, да. То есть они как бы говорили о войне, врали от первого до последнего слова, естественно. А «Летят журавли» действительно... Колотозов, по-моему, да?
1: Колотозов.
0: Да?
1: Михаил Колотозов.
0: Да, да, да, да. Колотозовские «Летят журавли» появился, как только появилась возможность, 57-го года, если я не ошибаюсь, это фильм. И вдруг выяснилось, что так много можно сказать, и это только начало, да, лишь, так сказать, лишь появляется возможность открыть рот. Слушайте, я уверен, что да, при понимании того, что будет очень и очень много.

0: И есть, и будет очень много критики, и очень много раздражения и так далее. Ответ – да. Ответ – да.
1: Ну, кстати, это последний фильм, который взял «Золотую пальму». Ведь, ну, тогда был Советский Союз, с тех пор ни один режиссер не взял этот главный приз, да. Хотя...

0: Почему вы противник?
1: Слушайте, ну так я вообще противник дискриминации людей другими людьми. Это, ну, так сказать, почти равно вопросу, почему я противник ограничения прав женщин, например. Или ограничения прав, я не знаю, людей с другим цветом кожи. Потому что мне кажется, что это демонстрация права сильного, который не способен рефлексировать, сильного, который находится в панике. Я думаю, что именно в этом состоянии находятся многие взрослые, и которые в этой ситуации предпочитают не сомневаться, не советоваться, не изучать предмет вместе с детьми в данном случае, например, а просто не пущать, а просто сказать нет и все.
0: А как быть с тем, что если дети, не окрепшие умы, извините за
1: ничего,
0: пафос,
1: я прощу.
0: Вот, полезут смотреть порно, наркотики и все, что...
1: А взрослые как
0: все,
1: у нас?
0: Все, чем занимаются взрослые люди, да. Вот как это объяснить, что туда нельзя?
1: Это очень просто. На самом деле, это спокойно. Значит, во-первых, я должен вам сказать, и вам, и вашим зрителям, что я думаю, что практически нет детей до 12 лет, которые не видели порно. Вот давайте мы скажем эту правду суровую. Вопрос, как они на это реагировали. Вопрос, хватило ли у них силенок закрыть этот сайт, или в тот момент, когда их приятель, мальчик или девочка, сказали, давай порнушку посмотрим, ответить...
0: Запретный плод, я вам должен сказать.
1: Да, но это устроено не так. Так вот, ответить, слушай, я, так сказать, знаю от папы и мамы, что не стоит мне абсолютно точно сейчас это смотреть. Тык. Как это сделать? Доверием. То есть, если я доверяю, если меня не обманывают самые близкие люди, я вообще-то верю им тотально. Этот вопрос, он совершенно правомерный, и именно из ужаса и рождаются запреты. Но это вопрос скорее тех, кто считает детей, во-первых, низшими существами, а во-вторых, тех, кто не умеет построить человеческие доверительные отношения. Вы помните, почему, чем обосновывалось отсутствие права у женщин в конце 19 века? Вот почему женщина должна была сидеть на кухне? Не помните одно из главных теоретических обоснований?
0: Ну, это по религиозным понятиям.
1: Нет. Нет.
0: Это же 19 век.
1: Устранение конкурента? Нет. А но что? Это же, смотрите, всегда дискриминация всегда устроена одинаково. С одной стороны, мы что-то запрещаем, причем объясняем это самыми гадостными способами. А с другой стороны, мы рядом ставим обожествление. То есть у нас женщина, с одной стороны, чистейшая прелесть и чистейший образец. А с другой стороны, слушайте, она же не может выбирать, что она там.
0: То есть вы сейчас говорите о лицемерии.
1: Я говорю о гадости взрослой. Про это спектакль «Маленький принц» – это мы. Обоснование основное было следующее. Женщина – чувственное существо. Если ее выпустить, она же такая чувственная, отдастся первому встречному. Проверьте меня, дорогие зрители в интернете. Это одна из базовых теорий. Это ровно то же самое, что происходит с детьми. То есть мы выдумываем какую-то гадкую ложь для того, чтобы самих себя оправдать. Это же как устроено? Мы же делаем это ради них, правда? Ну, не ради же себя. Мы же оберегаем их. Вот
0: давай,
1: и все.
0: Давайте я задам более персональный вопрос. Давайте. Вот вы застали своего ребенка, у вас 3 дочери.
1: Да.
0: Ну, маленькая девочка вдруг открыла сайт с порно.
1: Так.
0: Какие слова вы подберете, чтобы она этого больше не делала?
1: Да подождите, я застал, в смысле, я ворвался в ее комнату.
0: Ну, не ворвались, а что? Но вы увидели, ну, хорошо, она вышла, вы не закрыла
1: компьютер. Глянул на компьютер.
0: Ну, конечно, да, но не обязательно врываться.
1: Вы я обсужу, безусловно, что именно ей интересно. Безусловно, к гадалке не ходи. Я обсужу, безусловно, что именно ей интересно. И надеюсь, ну, так сказать, мои дети уже, мои младшие уже 19, да, это, так сказать. Но, тем не менее, я сделал бы вывод о том, что, ну, про что-то мы не договорили, или где-то я был недостаточно открыт для того, чтобы обсудить. Слушайте, это самая интересная тема любви и взаимодействия полов. Это самая, одна из самых интересных тем. И про секс, и про все остальное. И про это... Знаете, как Жан-Жак Руссо сказал, мой любимец? Он сказал, что если вы не уверены, что вы можете сохранить тайну о взаимодействии полов, это его формулировка, для ребенка до 13 лет, постарайтесь, чтобы он узнал об этом до 8. Это гениальная идея.
0: То есть игра на опережение.
1: Это не игра на опережение, но это одна из самых главных тем. Теперь эта тема устроена сложно и прекрасно. И человек должен понимать, откуда он появился на свет, и что такое любовь и так далее. Порнография и гадости всякие появляются от того, что мы неоткровенны и мы не договорили.
0: Лучше открыть мир этот дома, нежели этот мир откроется им на улице.
1: Согласен, правильно? Согласен.
0: Окей. Когда вы поняли, что вы педагог?
1: Да я особо не парился на эту тему. Мне всегда было интересно, мне очень интересно трепаться, да, как мы делаем сейчас. Мне очень интересно

0: про взаимодействие. Мне очень интересно, как мы с вами взаимно обогащаемся и взаимно меняемся, взаимовнемняемся.
1: Или пытаемся найти какую-то истину.
0: Ну, или пытаемся найти какую-то истину. Ну, а что это, если не театр, не педагогика? Вот мои две профессии. Так что вот так получилось даже, я даже не знаю, что вам сказать. Так получилось, мне ужасно интересно про людей. Очень интересно.
1: Совершали ли вы педагогические ошибки?
0: Сколько хотите.
1: Приведите какой-нибудь пример.
0: Слушайте, ну много, ну бывали и мелкие, бывали и крупные. Я уж точно бывал не сдержан, особенно по молодости лет. Знаете, ведь самая главная ошибка взрослых вообще...
1: Абьюзили?
0: Нет, ну я не абьюзил, но я мог наехать намного жестче, чем стоило бы. Ведь главная ошибка взрослых, пока мы этому учимся, как педагоги. Почему они так себя ведут? Слушайте, какое они имеют право так себя вести? Я-то знаю, как себя вести. И пока человек и педагог расстается с этой иллюзией, проходит время, и у детей идет детство, между прочим. Я, к счастью, понял это довольно рано, но я понимал это не всегда. Вот это ощущение того, что я знаю, как надо... Это ощущение педагогическое, которым я, конечно, тоже грешил. Сейчас, мне кажется, я расстался с ним, ну, если не на 100%, то, ну, не знаю, на 97%. Работаю над этим все время. Но это, в общем, такой грех.
1: А приходилось базисный. Ли признавать свою ошибку и извиняться перед
0: да,
1: ребенком?
0: Конечно, конечно. И ни разу, и ни два, и ни три. И это может произойти завтра легко.
1: Потому что для вас педагогика – это процесс обучения параллельный?
0: Для меня педагогика – это процесс самообучения. Да, я выбираю, и театр, между прочим, тоже. Это же рефлексия постоянная. Слушайте, про извиняться, я скажу вам правду, ну, так, приоткрою тайны своей профессии. Но это, а как не извиняться-то? Это же жизнь не есть. А в чем, так сказать, проблема извиниться и принять, и увидеть, и признать? Ну, так, а иначе смысла нет. Честное слово, я... Ну, поскольку мне не свойственна вот эта история про то, что извинение – это, там, не знаю, унижение или что-то, ну да, это как чаю вместе с ними выпить.
1: Хорошо, опять продолжение персонального дела Димы Зицера.
0: Давайте.
1: Скажите, вы воспитали трех дочерей. А вот насколько вы использовали свой педагогический опыт о воспитании своих детей или... Это отдельная история, а школа – это отдельная.
0: Не-не-не, это не отдельная история, абсолютно.
1: То есть одни и те же методы и в
0: своих детях. Да, конечно, но какие методы, слушайте? Мы, ну, сказать...
1: Дети могут вырасти в щадящем режиме, а в школе нет, допустим.
0: Нашей старшей дочери 38, давайте начнем с простого.
1: Ну,
0: да, значит, наша старшая дочь родилась, когда мне был 21, а моей прекрасной жене, любимой, 19. Значит, по нынешним временам мы были детьми, как вы понимаете. Поэтому мы нащупывали какие-то вещи. Нам было очень-очень прикольно с этими детьми. Остается очень прикольно с этими детьми. Это же метод, на самом деле. Метод, на самом деле, что мы вместе познаем мир. Так что, ну да, ну какие-то вещи, глядя назад, я сделал бы иначе точно сегодня. Но, с другой стороны, ну они такие классные. Слушайте, они были классные.
1: А, вы довольны за этим результатом?
0: Я в восторге. Я в восторге. Я не своим результатом доволен, а счастлив сказать, что они есть у меня и у нас. Так что, ну...
1: Продолжаем беседу с педагогом Димой Зицером. А вы создали в Эстонии частную школу Ома Эра Куль, если я правильно прочитал.
0: Ома Эра Куль.
1: Да, Куль. Работающую по принципам неформального образования. Вот чем эта школа принципиально отличается от обычной государственной системы?
0: Слушайте, ну это довольно просто объяснить. Ну, по верхам, если мы пойдем по верхам, знаете, то, что обычно говорят про то, что мы делаем. Ну, например, у нас нет оценок и домашних заданий. Это такая, знаете, витрина. Это самое простое, самое легкое, что можно ухватить. Но штука, конечно, не в этом. Оценки и домашние задания – это просто техническая часть. Слушайте, эта школа управляется парламентом. Значит, этот парламент имеет неограниченную власть, в которую входят все группы, так сказать, и все классы, и представители учителей и так далее. Все базисные решения, значит, принимает парламент. Это школа, в которой очень много выбора, когда параллельно есть, например, два, иногда даже три урока. Когда человек решает с 6 лет, между прочим, куда он пойдет и почему он пойдет туда. То есть учится, ну, вот этому важнейшему, на мой взгляд, навыку делать выбор. Это школа, в котором очень много коммуникации, там, коммуникативные тренинги еженедельные и так далее, потому что очень важно, как мы умеем взаимодействовать. И конфликтовать, и говорить нет, и говорить да, и, так сказать, заводить новые контакты и так далее, и так далее. Но самое главное, я думаю, что эта школа, ну, так я скажу, понужу немножко педагогически, но это у нас главный метод – это исследование. То есть вот эта история про то, что садись, Мумин, сейчас я расскажу тебе, как надо жить. Мы это уже

0: рассказали. Я стараюсь, чтобы этого там не было вообще. В этом нет смысла. Особенно в сегодняшнем
1: мире. А вы грузите учеников ответственностью за принимаемые ими решения, если вы говорите о неком парламенте?
0: Нет, мы не грузим их ответственностью, потому что удивительно...
1: Но вы наделяете их определенными полномочиями. 100%.
0: Они могут уволить директора.
1: Директора школы?
0: Да.
1: То есть вас?
0: Да. У нас 3 директора, да, можно всех
1: и
0: троих.
1: Была такая критическая ситуация?
0: Нет. Но надо стараться работать честно, чтобы, да, ну смотрите, но это же и моя ответственность. Почему у нас 3 директора? У нас и раньше, ну, в других школах, да, были 3 директора. Потому что иначе любой из нас может превратиться в диктатора, правда?
1: То есть у вас равноправие, вы с учениками на «вы».
0: Мы с учениками на «ты», конечно.
1: На «ты».
0: Конечно. Ну, либо на «вы», это то же самое. Если мы с ученика... Смотрите, учитель и педагог – это не статус. Вот это очень важный момент, тоже говоря про школы наши. Это не статус, это профессия. Я умею что-то, чего, так сказать, не умеешь ты, они там и так далее. Они умеют что-то, чего не умею я. Они приходят ко мне за определенной услугой. Слушайте, я не боюсь этого слова. Я умею организовать процесс так, чтобы им было прикольно учиться и познавать новое, и познавать друг друга, и взаимодействовать и так далее. Это не делает меня лучше. Да, поэтому мы не можем быть, ну, например, я на «ты», а не на «вы», предположим. Ну, это, в общем, ну, как, это какая-то странная, очень какая-то странная история, понимаете? И это важно. Личность – это важно.
1: Какая вилка возраста от и до?
0: Ну, мы первый год, мы открылись от 6 лет до 6 класса, дальше каждый год плюс год. Дальше 7, 8, 9.
1: Это проект на короткую дистанцию или на длинную?
0: На длинную, я уверен.
1: Сколько они будут учиться?
0: Ну, до 12-го.
1: Получает диплом, все сертификат.
0: Все по-настоящему. У нас школа, конечно, у нас есть аккредитация, лицензия, да, эстонское министерство образования.
1: То есть это среднее образование?
0: Конечно.
1: И на русском языке эта школа?
0: Нет. Большая часть предметов на эстонском.
1: А, на эстонском.
0: Потому что мы живем в Эстонии. Это я, к моему огромному сожалению, по-эстонски не говорю, начинаю понимать немножечко, но все остальные, естественно, говорят, 100% учителей эстоноязычные, часть из них знает русский, кто-то знает английский, дополнительные языки и так далее. Большинство детей пришло из русскоязычных семей, ну, по понятным, в общем, причинам, хотя они приехали из разных стран, еще раз, они приехали, ну, вот у нас есть семьи, переехавшие из Латвии, у нас семьи украинские, у нас семьи из России, которые приехали там 5 лет назад, и так далее, и так далее. И в этом смысле они довольно много общаются друг с другом по-русски, я с ними общаюсь по-русски, иногда по-английски, у меня есть, кстати, спецкурсы иврита там и много-много чего. Но уроки, математика, эстонский язык, там, я не знаю, природа, науки на эстонском, конечно.
1: Скажите, буллинг в школе – это неизбежная часть взросления или все-таки признак больной среды?
0: Это признак больных взрослых. Буллинг – это копирование взрослой модели, говоря простым языком. Просто копирование взрослой модели. Знаете, всегда взрослые приводят пример «Повелитель мух». Да, книга. Вот как, посмотрите, какие жестокие дети. Кто их этому научил? Откуда они взяли эти модели? Значит, буллинг образовывается в этой вилке между копированием взрослых, то есть взрослые модели, и сумасшедшим упрощением. Да, буллинг возникает, когда рефлексия стремится к нулю, когда мир очень простой. Вот я без очков, секунду буду, а Мумин в очках. Не дать ли мне ему в лоб? Почему? Потому что он другой. Я не умею рефлексировать сейчас, да, я не могу сказать себе, подожди, тебя может раздражать какая-то деталь, которая не похожа на тебя, но вообще-то это не повод, это наоборот повод обрадоваться и сказать, вау, другой человек, он меня обогатит, мы обогатим друг друга. Так что вот что такое буллинг на самом-то деле. И чем более выхолощенная среда нравственна, тем больше буллинга.
1: Я вспомнил «Переходный возраст», сериал, наверное, вы
0: Шикарный.
1: Его видели, да. Там одна из проблем, почему произошла там трагедия, это проблема одиночества. Вот вы как боретесь, если вы видите, что ученик или ученица впал вот в это состояние одиночества? Оно опасное? И как к этому относиться?
0: Мне кажется, что это тоже навык. Мы в школу ходим для того, чтобы учиться. Мне кажется, прикольно научиться человеку быть одному. Есть люди, которые... Не обязательно мизантропы, да? Но есть люди, которым прикольно быть одним. Слушайте, если вы говорите про сериал «Переходный возраст», ну, там каждый увидел свое, безусловно. Но я-то увидел дикий мир, который взрослые построили для детей. Вот для меня самая жуткая серия была «Школа». И когда этот мальчик говорит папе, полицейскому, он говорит, ты ничего не понимаешь. Вот вы помните, конечно, как это устроено. Кто сделал такую школу? Кто построил этот мир? Его построили мы. Но поскольку мы прекраснодушничаем, что мы говорим?

0: дети жестоки. Так что нам бы с собой разобраться вообще, с той гадостью, которую мы в мире творим постоянно. А дальше действительно можно уже говорить, мы приглашаем туда детей. Нет, не это и одиночество, и не одиночество. Это все очень крутые проявления человека. Поэтому очень важно, если мы говорим про школу, чтобы было много чего. Чтобы человек мог пойти, например, и залечь где-нибудь один в комнате там, с книжкой. Или даже с телефоном, между прочим, иногда. Чтобы мог пойти и под настроение в классе кулинарии что-то приготовить. Чтобы он мог сесть там, не знаю, на диванчик и поговорить с человеком, как дела. Мы очень часто видим, когда человек, там, не знаю, 13 лет и человек 6 лет садятся за один стол и болтают, например.
1: Простите, эта школа в Эстонии, она платная, я так понимаю, да?
0: Ну, она платная, да, она платная, хотя, ну, там есть, безусловно, семьи, которые получают скидки довольно большие и так далее. Да, она платная, конечно.
1: А возвращаясь к переходному возрасту, причем то, что вы сказали, это еще накладывается тот момент, что Великобритания, Англия – это одна из самых свободных стран. И, казалось бы, там уж вот этого доминирования взрослых над маленькими детьми не должно было быть. Или они все-таки искусственно создали эту среду, чтобы снять фильм?
0: Нет, это вас обманули про то, что это одна из самых свободных стран.
1: Это не так.
0: Еще раз, это одна из самых... Знаете что? Древняя Греция была демократическая свободная страна. Говорим мы, только мы забываем про рабов почему-то. И когда мы про них вспоминаем, мы говорим, боже мой, какая же она демократическая. То же самое про очень многие страны. Если мы вынимаем оттуда детей и права детей, тут же появляется самая свободная страна. Сегодня в Англии все неплохо, на мой взгляд. Но Мумин, 50 лет назад там пороли детей в школах. Они одни из последних отменили телесные наказания. Так что спокойно.
1: То есть и мне... мы с вами по возрасту застали это время.
0: Нас могли выпороть, мы безусловно. Могли.
1: Да. Скажите, вот вы много говорите о свободе ребенка, но что делать, когда государство начинает воспитывать детей через страх, доносы и военную пропаганду? Педагог вообще может что-то сделать в этой ситуации?
0: Да, педагог может. Мы говорим об РФ сейчас, я
1: понимаю. Да, о России, конечно, да.
0: Слушайте, ну в России мы говорим о фашистском режиме, в первую очередь, это надо понимать. И в этот момент, понятное дело, что сделать в открытую педагогу очень-очень трудно. Ну, бывают разные люди, бывает, скажем, человек выходит с открытым забралом, понимая, что ему за это будет. Но человек может многое. Человек может, во-первых, задать самому себе вопрос. У меня очень много, между прочим, контактов с учителями из РФ, в том числе, и там в программе, и так далее, и так далее. Когда человек говорит, Дима, вот я сейчас еще могу говорить правду, но я прям чувствую, что еще один шаг я сделаю, и либо меня посадят, либо я начну вести уроки о важном, условно говоря. Я даю один и тот же ответ. Я говорю, что если вопрос стоит так, уходи немедленно. Уходи, и вот это, знаете, тоже начинается заунывная песня «Я брошу учеников». Это не так устроено. Если ты уходишь и говоришь «мне невыносимо», ты демонстрируешь ученикам, что есть нравственная черта, которую я переступать не буду. И не исключено, как в одной из школ произошло 3 года назад в Перми, когда 25% учеников ушли за директором и учителями. Потому что они встали и ушли, потому что они отказывались вести уроки о важном. Но это уже было очень давно, поэтому вы можете не помнить. Это может быть вот так. Человек, безусловно...
1: Да, давайте. А насколько добросовестно выполняют свои обязанности по пропаганде, по уроке о важном педагоги, которые сегодня в России вот проповедуют эту так называемые путинские и кремлевские ценности?
0: Большинство добросовестно.
1: Добросовестно. То есть они верят, конечно, в это?
0: Нет. Верят, не верят – это другая история.
1: Нет, это важно.
0: Это важно, но про веру я не знаю. Я про веру не проверял. Но зато я знаю... Сейчас часть зрителей скажет, боже мой, как он нам надоел с этим исследованием, но я процитирую очень-очень на одной ноге исследование, которое я цитирую уже 3 года, больше, Колумбийского университета, о том, как была устроена система образования в нацистской Германии. Бог с ним сейчас про разный возраст детей, но удивительный момент следующий. Кто первый сменил идеологию? Кому удалось сменить идеологию быстрее всех? Учителям. Что это значит? Это значит, что для многих учителей это лживая профессия. То есть, когда Гитлер на самом деле требует, и все нацисты говорить «А», они говорят «А», но как только пришла другая власть, оп, они быстрее всех сказали «Б». Или сказали на белое, черное и так далее. Я не знаю, верят они или нет, но при этом я с ужасом понимаю, что большинство учителей так или иначе принимают в этом участие. Ну, мы это знаем просто, ну, что же могу сделать?
1: Давайте,
0: большинство,
1: не давайте все. Вернемся в наше с вами детство. Мы выросли вот под гнетом советской пропаганды. Да. Были октябренками, пионерами, комсомольцами. Да. Вот смею заявить вам категорично, что мы с вами...

0: вроде выросли нормальными детьми. Нормальными взрослыми.
1: Это мой любимый вопрос.
0: Да, нормальными взрослыми. А почему у нас не убила эта пропаганда, и мы с вами достаточно свободно об этом говорим? А почему я вам задаю этот вопрос? А почему из детей нынешнего поколения не может то же самое произойти, как у нас с вами сложилось?
1: К несчастью, произойдет то же самое. Только я перед тем, как мы с вами будем самих себя хвалить,
0: да,
1: я скажу, что, во-первых, оценить, какие мы вышли, можем не мы с вами, а те, кто нас окружает. Я хочу напомнить, что мы то поколение, которое допустили войну в Украине. Я хочу сказать, что мы то поколение, которое несет прямую ответственность за Путина и за все гадости, которые при нашем участии, так или иначе, кто бы где ни жил, не были сделаны. Мы чемпионы, наше поколение, лживое, извините. Вы, может быть, единственное исключение, не знаю. Да? Мы чемпионы, потому чтобы хвалить себя и рассказывать, какие мы молодцы. Я в нашем поколении встречал очень мало людей, которые никогда не давали взятку гаишнику. Я в нашем поколении встречал очень мало людей, которые никогда не покупали медицинские справки. Я в нашем поколении встречал очень мало людей, в последующих, кстати, тоже, и перед нами, кстати, тоже, для которых первая мысль при столкновении с любым чиновником была не как словчить и сократить путь. Мы двуличные от и до. Я говорю о себе сейчас, я, поверьте мне, огромные силы тратил и, в общем, отчасти еще трачу для того, чтобы эта советская вот эта дрянь вот эту избыть.
2: Свободный разговор. Моим гостем был педагог, писатель, театральный режиссер Дима Зицер. Мы продолжим тему войны и воспитания детей в России во второй части нашей программы. У микрофона Мумин Шакиров. Всего доброго. До новых встреч.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Еврейская культурная и общественная жизнь. Шалом. Подготовил и ведет выпуск Эйтан Финкельштейн. Эфир 9 марта 1995 года.

0: микрофона Эйтан Финкельштейн. По установившейся традиции начнем с обзора событий, что произошли за истекшую неделю в Израиле. Культура и политика. Спор вокруг имени царя Давида. Из Иерусалима Рафаил Блехман.
1: Этот создатель древнееврейского государства и завоеватель Иерусалима является одной из центральных фигур еврейской истории и одним из любимейших героев мировой культуры. Легенды приписывают ему победу над гигантом Голиафом и создание книги Псалмов. Жил он, согласно Библии, почти 3000 лет назад, и, казалось бы, спорить о нем сегодня как-то странно. Но за последние месяцы он дважды был причиной израильских политических кризисов. Первый раз, когда министр культуры намекнула на его гомосексуальную связь с полководцем Ионатаном, и второй, когда заместитель премьера Перес напомнил об адюльтере Давида с красавицей Батшевой, она же Версавия. Оба раза правительству пришлось извиняться перед разгневанными верующими. Но то, что произошло сейчас, относится не к политике, а к археологии. При всей славе царя Давида никаких исторических свидетельств его существования до сих пор не обнаруживалось, и можно представить радость израильских археологов, когда при раскопках древнего города Дан они обнаружили на одном из камней часть надписи на арамейском языке,

0: которую расшифровали как «Бейт Давид» или «Дом царства Давида». К сожалению, между этими двумя словами не оказалось точки, которая стояла между всеми другими словами надписи Дана, и это стало точкой преткновения. Противники из противоположного исторического лагеря, отрицающие реальное существование Давида и считающие его мифическим героем, тотчас окрестили открытие проекции желаемого. Мол, израильские археологи так хотят доказать существование Давида, что поспешили с трактовкой надписи. Спор не так уж академичен. История Давида и его сына царя Соломона – один из краеугольных камней всей еврейской исторической традиции. Выломать его пошатнется все здание. Поэтому спорящие стороны ожесточенно забрасывают друг друга аргументами, а где недостает аргументов – просто оскорблениями. Полемика перебросилась из израильской в мировую археологическую печать и даже в сеть интернет, где противники обмениваются доводами и контрдоводами. Думается, однако, что самому Давиду ничто не грозит. Его место в еврейской памяти утверждено навеки, независимо от его реального существования или несуществования. Да и в мировой культуре тоже. Вот ведь стены Иерихона тоже не пали от звука труб, а легенда живет уже века. Лучшим подтверждением живучести и значения легенд для формирования национального сознания может служить тот же Иерусалим, некогда по легенде отвоеванный царем Давидом у племени иевуситов. Хотя событие легендарно, а в следующем году Иерусалим будет вполне реально праздновать его 3000-летие. И тут уже археологи не спорят. Судя по всем данным, Иерусалим действительно входит в десятку древнейших городов мира. На этой неделе газеты рассказали, что гигантскую праздничную постановку, этакое историческое действо по мотивам царствования Давида и Соломона, поставит знаменитый итальянский режиссер Дзефирелли. Разыграется оно на склонах Иерусалимских гор, открывающихся в сторону древнего города Давида. В самом этом старом городе, вблизи башни Давида, будет поставлена пьеса о царе Давиде и Авессаломе. В зале мэрии пройдет Давидов шахматный турнир, а в концертном зале гала-концерт с исполнением Давидовых псалмов. Увы, верующие тут усмотрели ересь. Слишком мало, по их мнению, еврейского содержания во всей этой программе. Арабское население столицы тоже отнеслось к идее прохладно. Палестинцы боятся, что празднество укрепит многих во мнении, что Иерусалим является исключительно еврейским городом. Тем не менее, эти планы вдохновляют. Послушаешь о них, и как-то забываются сиюминутные политические и религиозные дрязги, и остается только мысль о том, что еврейское государство существовало уже 3000 лет назад, а вось будет существовать и еще через 3000 лет. В надежде на это Рафаил Блехман для Радио Свобода, Иерусалим.
1: Ну вот, а теперь Россия. Сначала царская, дореволюционная. Традицию пытаются сегодня восстановить правые и левые, евреи и православные, мусульмане и буддисты. Восстановить и на них опереться. Но чьи традиции сильнее, глубже? Из Женевы Симон Маркиш.
2: Я познакомлю вас, дорогие наши слушатели, с текстом, который едва ли вам знаком, и который может быть вам полезен, как некая точка опоры. Автор Абрам Идельсон, сионист, так сказать, первого призыва, друг и в какой-то мере даже наставник Жаботинского. 14 лет, с 1905 по 1919, он редактировал русско-еврейские периодические издания, выходившие в Петербурге и Петрограде. Последним из них был еженедельник «Рассвет», так называемый «Рассвет III», закрытый советской властью в сентябре 1918-го. В одном из последних выпусков журнала в июле 1918-го, а именно номер 28-29, появилась статья Идельсона, озаглавленная «Николай II» в связи с убийством царской семьи в Екатеринбурге 17 июля 1918 года. Идельсон пишет, цитирую: «Когда на российском престоле Николай II заменил Александра III, евреи шутливо утешали себя тем, что царь с двумя палками, то есть двумя единичками в римской цифре 2, царь с двумя палками менее страшен, чем царь с тремя палками. Почти всегда на наследников возлагают известные надежды. Идут легенды об их либерализме и благих намерениях. Неудивительно, что евреи, измученные всяческими преследованиями предыдущего царствования, надеялись на некоторые улучшения. хотя видимых оснований для этого не было. Надежда обманула, и две палки били больнее и чувствительнее, чем ушедшие в вечность прежние три. Конец цитаты. Говорят, что Николай II был слаб и безволен, что страной правили свои корыстные чиновники, прежде всего посредством всевозможных интриг. Если это и верно, то, цитирую, направление внутренней политики, особенно по отношению к евреям, определялось с высоты царского престола. Когда Маклаков произнес свое знаменитое изречение «Я в политике не разбираюсь, но евреев ограничивать нужно», он этим изложил общепринятую правительственную программу. Престол стал первоисточником, если не политики, то определенных вкусов, симпатий и антипатий. Слабовольный и бесхарактерный царь превратился, помимо своего собственного расчета, в действительного самодержца, слабая воля которого стала законом для всей плеяды аполитичных, одушевленных личными интересами правителей. Все бедствия прошедшего царствования и бедствия евреев в особенности, следовательно, гораздо более тесно связаны с личностью бывшего царя, чем это предполагают. Юдофобство было у него не политической программой, а капризом, фантазией, настроением. Коль скоро такое настроение существовало у царя, бюрократы стали подлаживаться под него. Началось соревнование, кто больше ущемит евреев. Ведомство конкурирует с ведомством. Сенат работает вовсю, чтобы сделать по отношению к евреям невозможное возможным. Говорят, что Сипягин попал в министры потому, что искусно умел готовить кулебяку, а Маклаков потому, что оказался гостеприимным хозяином. Вот и юдофобство тоже стало чем-то вроде кулебяки и хорошего угощения. Юдофобство росло как лавина, увеличиваясь от собственного продвижения. Когда еврейская опасность стала пугалом наверху, всякий чиновник из кожи лез вон, чтобы намалевать ее в более страшном виде. Верхи давали толчок низам, а низы, в свою очередь, двигали вперед верхи, и получалось постоянное взаимодействие своего рода перпетуум мобиле. Вот почему преследования евреев принимали какой-то нелепый, буйный характер. Раньше в преследованиях была какая-то политика, поэтому они имели известные границы в пределах своеобразной государственной целесообразности. Но при Николае II они превратились в какую-то манию, не имевшую ни смысла, ни границ. Конец цитаты. Идельсон приводит пример погрома в Балте в 1882 году при Александре III. Тогда погромная волна была остановлена высочайшим повелением, как, цитирую, «негосударственная мера воздействия». В последнее же царствование погромы стали обычным явлением, и сам царь миловал громил осужденных далеко не строгим к ним русским судом. Конец цитаты. Идельсон схематично, совсем кратко и даже не совсем понятно для нас сегодняшних перечисляет, цитирую, «прелести последнего царствования». И заключает, оно отличалось беспримерной жестокостью и бессердечностью, беспричинной злобой, которая нас встречала на каждом шагу. Был один государственный деятель, отличавшийся некоторой самостоятельностью. Это был Столыпин. В одной своей речи он указал на бессмысленность некоторых еврейских ограничений и, как недавно было опубликовано, представил на высочайшее имя докладную записку о расширении еврейских прав. Царь записки, конечно, не подписал. Престол был той пропастью, в которой утопала всякая попытка более человечного к нам отношения. Конец цитаты. И конец пересказа статьи Идельсона. Это суждение, не сказать ли приговор, это суждение не большевика, не социал-демократа, не эсера даже, сиониста. От него нельзя отмахнуться. С ним нельзя не согласиться, когда читаешь в 13-м томе еврейской энциклопедии, вышедшем в Петербурге в 1912 году, статью «Россия», раздел «Правовое положение евреев». Шесть столбцов, вышеназванных «прелести последнего царствования», одна другой прелестнее. Все, конечно же, это не значит, что сионисты или афортиори все российское еврейство радовалась расправе над царем и тем более над его ни в чем не повинными детьми. «Нам, евреям, чувство мести чуждо», — нарочито уточняет Эдельсон. «Но, слушая воздыхание о России, которую мы потеряли, вглядываясь в свежего изготовления сцены из жизни и деяний последнего российского самодержца, хорошо бы не забывать последней фразы из статьи Эдельсона, цитирую, «Оплакивать смерть Николая никто из нас, то есть евреев, не станет. Не забывать самим и не стесняться напоминать другим, первую голову нашим оппонентам».
1: Это был Симон Маркиш. На волнах Радио Свобода вы слушаете передачу «Еврейская культурная и общественная жизнь», которую сегодня подготовил и ведет Эйтан Финкельштейн.

Итак, традиции. Традиции российского еврейства, восстановлением которых сегодня заняты на еврейской улице многих городов Новой России. Но вот что удивительно. Заняты этим не только в России. Недавно в Берлине в издательстве «Зидлер» вышла, пока что только по-немецки, книга под интригующим заголовком «Конец лжи. Россия и евреи в 20-м столетии». Автор ее – живущая в Берлине советская публицистка Соня, я не оговорился, не Софья, а именно Соня Марголина, сделала попытку восстановить одну старую традицию российского еврейства. Но прежде чем переходить к книге, поговорим о традиции, которую пыталась восстановить Соня Марголина. Если кто-то думает, что российские антисемиты прошлого, равно теоретики и практики, очерняли евреев, сами выдумывая невероятные нелепицы, глубоко заблуждаются. Антисемиты всегда ссылались на первоисточники, которыми очень часто становились труды самих же евреев-ренегатов. В середине прошлого века у всех на устах было имя Якова Брафмана. Выкрест и юдофоб, Брафман опубликовал множество антисемитских статей и книг. Наибольшую известность из них получила опубликованная за государственный счет в 1869 году так называемая «Книга Кагала». Труды Брафмана стали Библией для русских антисемитов-публицистов того времени. Более того, и государственные мужи России, ответственные за реформу отечественного законодательства в отношении евреев, ссылались на опусы Брафмана. Оно и понятно. Если уж сам еврей говорит о собратьях такие гадости, то каков же должен быть этот народ в действительности? Спустя 30 лет после выхода в свет первого издания книги Кагала российскому обществу была преподнесена пьеса некого Эфрона под названием «Сыны Израиля». Недоучившийся раввин и тоже выкрест Эфрон Литвин значительно превзошел своего предшественника Брафмана. Нелепицы и наветы, вышедшие из-под пера Эфрона Литвина, были чудовищны. Переплюнуть их удалось разве что сфабрикованным коллективным разумом жандармского управления протоколом сионских мудрецов. Понятно, труды Эфрона Литвина вдохновили целое поколение российских антисемитов. Ну, а теперь вернемся к книге Сони Марголиной. Когда она только появилась здесь, в Германии, один знакомый немецкий публицист как-то сказал мне, если это произведение переведут на русский язык, оно непременно станет настольной книгой русских правых. Сказал и не ошибся. Признаюсь, за правой российской печатью я не слежу. Она мне просто неинтересна. Но вот недавно попалась мне на глаза пространная статья из январской книжки журнала «Москва». Статья некой И. Петровой, возможно, это псевдоним, называется «Мы не одни на свете». Вся она, 28 страниц журнала, полна нелепостей, передержек, потасовок, а то и просто бессмыслиц. Но вот что любопытно. Построена она в виде рецензии или, если хотите, анализа книги Сони Марголиной. Подзаголовок ее так и гласит «Размышления над книгой Сони Марголиной. Конец лжи». Понятно, статья рецензии как таковая обсуждения вовсе даже не заслуживает. Но само ее появление заставляет меня познакомить наших слушателей с реакцией на нее немецкой прессы. Послушайте рецензию на эту книгу немецкого историка и публициста,

0: публициста, приват-доцента Кёльнского университета Леонида Люкса. Рецензию это в русском ее переводе прочтет Юлиан Панич.
1: Отождествление раннего большевизма с евреями и еврейством – излюбленный тезис русской правой. С его помощью делаются попытки дерусифицировать 1917 год. Установление большевистского господства над якобы всецело преданным монархии и богобоязненным русским народом изображается как дело рук коварных, в первую очередь, еврейских русофобов. Тщательно проводимый водораздел между добром и злом оказывается границей между расами. С одной стороны – злодеи, с другой – жертвы. Роли евреев русской революции посвящена и книга, живущей в Берлине, публицистки Сони Марголиной. Кокетничая своим еврейским происхождением, автор книги хочет внушить читателю, будто она, автор, критикует евреев со своей особой колокольни, не так, как российские правые. Соня Марголина преследует весьма честолюбивую цель. Она намерена сравнить пути России и русского еврейства в новейшей истории с путем, по которому шел Запад. При этом западная модель модернизации и еврейской эмансипации представляется ей светлым образцом, а русский путь – удручающим отклонением от нормы. Здесь в который раз бросается в глаза, как мало знакомы русские авторы с западными исследованиями антисемитизма. Соня Марголина практически игнорирует то обстоятельство, что торжество либерализма в Европе, успехи эмансипации, достигнутые в XIX веке на рубеже столетий, сменились реакцией, чреватой гибельными последствиями для евреев. Восстание против модернизма привело в конечном счете к Освенциму. Как же обстоит дело с центральным тезисом книги – особой ответственностью за революционный переворот, которую Соня Марголина вменяет в вину евреям? И здесь автор проходит мимо некоторых принципиальных выводов исторической науки. Например, не учитывается тот факт, что к концу XIX – началу XX века, когда русские евреи стали принимать заметное участие в революционном процессе в стране, политический жребий Российской империи по существу уже был брошен. Вера народных масс в царя-батюшку уже начала в то время шататься. Эту веру все сильнее размывала вера в революцию. Тем самым русское самодержавие потеряло свою важнейшую опору и фактически было обречено. Вот что писал в этой связи русский эмигрант Николай Устрялов в 1921 году. «Нет, не нам, ни народу неуместно снимать с себя прямую ответственность за нынешний кризис, ни за темный, ни за светлый его лики. Он наш, он подлинно русский, он весь в нашей психологии, в нашем прошлом, и ничего подобного не может быть и не будет на Западе, хотя бы и при социальной революции, внешне с него скопированной. И если даже окажется математически доказанным, как это ныне не совсем удачно доказывается подчас, что 90% русских революционеров – инородцы, главным образом евреи, то это отнюдь не опровергает чисто русского характера движения. Если к нему и прикладываются чужие руки, душа у него, нутро его, худо ли, хорошо ли, все же истинно русское, интеллигентское, преломленное сквозь психику народа. Не инородцы-революционеры правят русской революцией, а русская революция правит инородцами-революционерами, внешне или внутренне, приобщившимися русскому духу в его нынешнем состоянии». Конец цитаты. Описывая гражданскую войну, Марголина обращает сугубое внимание на инициаторов красного террора, выходцев из еврейской среды. Что же касается еврейских противников большевизма, то они, по мнению Марголиной, представляли собой незначительную изолированную кучку. А где же тогда многочисленные меньшевики, социал-революционеры, либералы и другие политики-евреи, которые так же, как и их нееврейские единомышленники, находились в непримиримой вражде к большевизму и которых большевики преследовали так же упорно, как и всех остальных критиков нового режима? Разумеется, для большинства демократически настроенных еврейских политиков поддержка белых контрреволюционеров, наиболее организованных противников большевизма, была неприемлемой. Но разве подавляющее большинство русских крестьян и рабочих вело себя иначе? и они тоже сопротивлялись большевистскому террору, но при этом не переходили на сторону белых, ибо не без основания полагали, что белые захотят восстановить дореволюционные имущества.

0: имущественные отношения. Если мы начнем распределять вину за революцию по расовому признаку, мы мало что проясним в тогдашних событиях. Отсюда призыв некоторых сегодняшних русских демократов, например, Юрия Афанасьева, к общенациональному покаянию. Госпожа Марголина предпочитает звать к покаянию только евреев. Из безопасного берлинского изгнания она призывает своих еврейских соотечественников оставаться на месте большевистских преступлений, дабы там принять на себя ответственность за деяния их предков. Она упрекает евреев в том, что они склонны чересчур громко жаловаться по поводу мнимых преследований в то самое время, когда в других районах бывшего Советского Союза уже льется кровь. Марголина ссылается на высказывание русско-еврейского автора Биккермана, который в 1924 году точно так же укорял евреев за их манию жаловаться. Статья Биккермана написана за полтора десятилетия до Освенцима. Ему и в голову не могло прийти, каким апокалиптическим последствиям приведет фраза «во всем виноваты евреи». Но Соне Марголиной эти последствия известны. Это не мешает ей поддерживать тезис о пристрастии ее соплеменников к необоснованным жалобам. Все это показывает, на какой шаткой, фактической и аналитической основе покоится здание, воздвигнутое автором книги. Вместо обещанного прояснения смысла событий нам предлагают старые предрассудки и стереотипы.
1: На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу «Еврейская культурная и общественная жизнь». Ее подготовил сегодня и вел Эйтан Финкельштейн, режиссер в студии Борис Архипов. Всего доброго!

0: Голосовой помощник «Радио Свобода».
1: Привет, это Маруся. Хорошие новости.
0: Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
1: Просто скажите «Маруся, включи Радио Свобода».
0: Свобода становится еще ближе.
2: Кто из политиков сделает вас богаче?
3: Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
4: Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
5: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
6: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
7: Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера Путина и его преемников.
8: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
9: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
10: Не будет экономического роста.
9: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
11: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
12: Золотой запас свободы. У микрофона Иван Толстой. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Об улитках и голубях. Эфир 10 марта 1995 года.
13: «Поверх барьеров» – радиожурнал литературы, искусства, культуры. У микрофона Игорь Померанцев. Речь сегодня пойдет о рожденных ползать и рожденных летать, об улитках и голубях. Не об улитках и голубях вообще, а конкретно в творчестве и жизни автора голубиной прозы Бориса Ряховского и художника Роланда Шаламберидзе. Начнем с брюхоногих. Именно их использовал в своей художественной акции в Кутаисском музее художник Роланд Шаламберидзе. Называлась акция «Отпущение улиток на памятник бывшего революционера». Наш разговор с Шаламберидзе начался с вопроса, почему для своей акции он выбрал улиток.
14: Улитка по своей форме очень таинственное существо.

0: сущность, несмотря что происходит внутри ее дома. Я выбрал ее для акции, но она тоже выбрала меня. Началось это все так. Было 7 часов утра. Сад, где стоял памятник бывшего революционера, утром обычно было полон с улитками. Они ползли везде и оставляли свои блестящие серебряные полоски. Но мне заинтересовала эта идея, и я стал думать об этом. И один прекрасный день, это утро было, я собирал много улиток. Помогал мне мой друг, филолог Мираб Амаклубели. И набрали ровно 99 штук улиток.
1: Почему 99?
0: Ну, это почему? Потому что почему произошла революция? Поэтому тоже я не знаю, почему. Положили улитки в середине памятника, там, где углубление. А потом идет торс.
1: Это в музее?
0: Музей. Это было во дворе, в садике музея. Очень хороший, кстати, музей. Пальмы, там, обстановка прекрасная, птички поют. И много народу ходит там. Они потом постепенно начали ползти по памятнику кверх.
1: Это входило в ваш замысел?
0: Да, естественно. И было такое впечатление, что памятник начал двигаться, пошевелился. Это было очень интересно. Когда все памятник был покрыт с улитками. Самое интересное то, что сам камень очень был похож на ракушек улитков.
1: Роланд, улитка часто вызывает чувство брезгливости. Вы рассчитывали на это?
0: Да, улитка у меня тоже вызывала чувство брезгливости. Но сегодня у меня этого чувства не имею. Даже я могу поцеловать ее.
1: А как реагировала публика на вашу акцию, на улиток?
0: Публика, честно говоря, был очень удивлен. Пришел директор музея и младший сотрудник музея. И они очень увидели, они очень разозлились, рассердились, принесли большую швабру, стремянку и начали выбрасывать из памятника улиток.
1: Ну, еще хорошо, что они сорвали злость на улитках, а не на вас.
0: Да, это тоже меня обрадовало тогда.
1: А в детстве вас притягивали улитки?
0: В детстве улиток любили так же, как и черепаху, или обезьяну, или какого-то любого зверенка.
1: А голубей вы любили?
0: Да, очень.
1: Улитками и шире брюхоногими занимается наука раковиноведения. Вы изучали ее?
0: Честно говоря, я брюхоногами не занимаюсь и не изучал.
1: Известно, что число видов брюхоногих достигает 30 тысяч, причем 10 тысяч из них уже ископаемые. Но все они возникли в раннекембрийское или докембрийское время на тепловодных морских мелководьях с жестким грунтом. Ископаемые виды вас тоже волнуют?
0: Ископаемые виды меня совершенно не волнуют. Я только работаю, и меня волнуют только живые существа.
1: Раковина улитки отличается большим разнообразием формы и скульптуры. От высококонической до плоскоспиральной и блюдцевидной. Вы используете эти врожденные свойства улиток?
0: Честно говоря, это врожденное свойство улиток я не использую.
1: Но улитка – это своего рода скульптура. Не считаете ли вы себя плагиатором?
0: Я стараюсь не ущемлять права улиток. Я отношусь очень аккуратно к улиткам, так же, как Бог относится ко мне и относится ко всему.
1: Роланд, спираль символизирует движение и одновременно повторение. Для вас улитка – это символ?
0: Естественно. Спираль – это космос, то есть это знак вечности. Я думаю, что улитки хорошо знают, что такое буддизм и восточная философия.

Теперь о рожденных летать. Московский писатель Борис Ряховский, автор едва ли не единственной русской голубиной прозы, повести «Отрочество архитектора Найденова» и рассказа «Птицы дяди Вани». По повести был снят фильм «Чужая белая и рябой». В детстве и юности писатель жил в Актюбинске, там он и полюбил голубей.

0: Голубятника был бедный, шалман безродный. Один всего у меня был ценный голубь, назывался он «Ташкарь», от слова «ташкентский». Я купил когда-то 2 яйца у такого голубятника, авторитета у нашего. Он продал их мне за 10 рублей. Он меня обманул, потому что голубка покинула гнездо, и яйца замерзли. Он их даже выбросил. А я их подсадил под свою голубку. У меня была дымячка, хлопотливая такая старушка. И вот поразительно одно яйцо оказалось живо. Вывелся птенец слабенький, долго мы с ним нянчились. И вырос вот такой красавец, такой кукольный, несколько широкогрудый, с маленькими нежными такими глазами, по масти плёки, то есть у него черное плечо было. Этот голубь прославил меня на весь город, потому что шалман мой разномастный, ходил над крышами с натугой, потому что голуби были декоративные, там какой-нибудь дутыш там, или статный, трубчатый. И вот вдруг такое появляется чудо, а у ташкаря совершенно поразительный полет. Это редкая порода. Ему приходился такой разлапистый байбак, дедом знаменитый. По сути, наверное, родоначальник всех актюбинских ташкарей.
1: Байбак, голубь байбак.
0: Да, байбак – это такой развалистый, тучный, ходит в перевалку. То есть он уже и не летал, а только вот плодил. Его на развод держали. Вот родовым признаком вот ташкарей была способность бить, что значит переворачиваться через хвост. Если вот турман летает... Или Турман, наверное, правильно.
1: Словаря Турман, но я думаю, что это как у моряков, компас и компас.
0: Да, можно и Турман, наверное, я слышал и так. Турман мотает, то есть движение вниз такое мягкое и неслышное. А ташкарь переворачивается мгновенно, так что едва успеваешь поймать глазом его движение. И одновременно силой ударяет крыльями. Когда стая идет по кругу, ташкарь выскакивает, в треске крыльев идет столбом, та-та-та-та. Кажется, что он задохнулся, а он начинает бить. Щелк, щелк, щелк, щелк. Стая возбуждается, птицы подныривают друг под друга, и пошла молодая игра в небе.
1: Мы говорим о начале 50-х, времена не самые сытные. Между тем, голуби, известно, очень прожорливые. Они за день съедают пищу, равную собственному весу. Чем вы кормили ваших голубей?
0: У нас же элеваторы, и там можно было купить просянку. Это не просто отходы такие просенные с камушками. А затем много пшеницы дешевой. Дороги к городу, к элеватору были золотые от пшеницы. Машины встряхивало на колдобинах, все это разлеталось. Можно было с ведром, там, с метелкой. Жизнь была дешевая. Помню, гусь стоил 3 рубля. Только потому, что это такое было безобразное отношение к урожаю.
1: В энциклопедии сказано, что голубиное мясо белое, нежное, тонковолокнистое. Вы пробовали голубиное мясо?
0: Нет, никогда. Мне это кажется до сих пор немыслимо, чем-то кощунственным, даже брезгливость у меня. Я помню, прочитал в «Юноше» у Сервантеса, как Дон Кихоту по возвращении из похода готовят на ужин голубей, и посчитал такое блюдо заморским, у нас немыслимым. И в России нет ныне мясных голубей. Вроде как были, да выявились. Сейчас и летунов, наверное, едят, должно быть. Вот в 2 казахстанских индустриальных городах съели собак, вот недавно мне сказали.
1: Что представляла собой ваша голубятня?
0: Ну вот если бы вы, Игорь, вздумали писать рассказ, где бы действие происходило в голубятне, то такое могло быть название «Там, где тепло и чисто».
1: Это уже название для Хемингуэя.
0: Да, там, где тепло и сухо, скорее, да. Окна в голубятне узкие, на юг. Нужен проход, чтобы брать птиц с гнезд или менять сено, она скоро каменеет от помета. Гнезда парные, неглубокие, их сколачивают из досточек. На полу ставят корыца с водой, ванночку для купания. Ну, зерно можно сыпать на пол. А в Москве голубятни крепость, обита железом и заключена в кожух из сваренных железных листов. Голубятник – публика воровская довольно-таки. Милее голубятня в сарае, так, чтобы стая кормилась и паслась на убитой площадке. Здесь же и давать посадку. Популярная песня пелась на этой улице подростком, гонял по крышам голубей. Позорник этот певец, голубь не должен садиться на крышу, да еще и на чужую. При мне, начинающем голубятнике, хозяин оторвал голову такому вот монтеру. Также для прирученного голубя дерево не место, хотя его сильные 4-палые ноги делают его пригодным для жизни в лесу, так же, как в степи и в горах. Мало прирученному голубю знать дом, он должен быть злой. Такое выражение вот есть. Ноги ему должно жечь все, что не отведено хозяином. Место не отведено хозяином.
1: Вы сами строили голубятню?
0: Да, я в нашем сарае занял угол, а потом весь сарай захватил. У меня там было темно, подходишь, они там гукают, бурчат.

И когда дверь открываешь, наконец, слепнут, все возбуждаются, приходит такое счастье, их охватывает. Они вываливаются комом, разлетаются, тебя окружают, потому что уже есть хотят. И ты окажешься в такой большой пестрой клумбе шумной.

0: кругами. Голуби – собственность, но твоя собственность в небе. Коршун распугает стаю, она сыплется по чужим дворам. Или начнется шухер, когда стаи смешаются в небе. И ветер тащит огромный пестрый ком, а над крышами шпиляет во всех направлениях ошалелые птицы. Голубятник впадает в безумие, неописанное наукой. Бывает, что нечем уже тряхать это, осаживает птицу твою в небе. Когда ты подбрасываешь какой-нибудь, у тебя там оставленный голубь. Но бывает, и он куда-то забился, убежал замученный, и уже тряхает собственной шапкой голубятник. Словом, можно разориться в один час, а после ходи по дворам, выкупай птицу.
1: Борис, вы говорите, что это входит в этику голубятника, ловля и охота на чужих голубей. А что противоречит этике голубятника?
0: Здесь может остановить только договор по-соседски или по-дружески. Ты в загоне с этим голубятником или не в загоне. То есть возвращает он тебе твою... Это важнейшее, значит, условие вот твоей жизни в этом голубятническом мире. Загон или не загон. В числе вот этих вот страстей голубятницких есть такое понятие «спор». Спорит – это значит, в чужом дворе хозяин там пускает с носка ботинка своего голубя, так поднимает ногу повыше, чтобы задрать нос ботинка, и со связанными маховыми перьями ставит, и тот должен уйти, не коснувшись чужой земли. Ну, вставка в споре обычно деньги или дорогая птица. Это готовится, спор долго продумывается, птица выбирается.
1: С какой скоростью летают голуби?
0: Ну, крейсерская скорость у почтового 70 километров в час. На языке голубятников он шпиляет.
1: Говорят, что некоторые турманы, например, бессарабские двучубы, кувыркаются с огромной высоты до самой земли и нередко разбиваются насмерть. У вас были такие голуби? Это трагедия для голубятника?
0: Был у меня такой, да. Но он удерживался всегда. Мягкое такое кувыркание, даже несколько вялое. Но они у нас не ценились. В Актюбинске ветра сильные. И их уносило. И эта птица была такая вялая, слабая для наших широт. И опять же, ташкарь наш великолепный, птица редкая. Нужна такая вспышка генетическая, когда появляется вот такое вот чудо на скрещении каких-то линий потомственных. Ташкарь тоже бывало забивался, это называется забивается. Когда он впадает в такое уже остервенение, и это кувыркание, щелканье, он от него дуреет сам. А турманы наши, чернопеги русские, бессарабские, да, это известные. Это русская в основном птица, птица равнин. У нас мало бывало, потому что у нас больше было азиатских пород. Быстрых, с сухими головками, с крепким телом, с жестким пером.
1: Но это трагедия для голубятника, когда вот так гибнет голубь?
0: Да, я помню, стоим, вот под ногами у нас лежит разбившийся голубь. И хоронили его, как, наверное, вот какая-то там старуха-кошатница свою любимую кошку. С чувством, что погиб по твоей вине, всю жизнь это помнится.
1: Влюбленных часто сравнивают с голубем и голубкой. Почему?
0: Обряд ухаживания, спаривания, когда голубь добивается взаимности, метет хвостом, и вот гудит, и наседает на нее. Это, конечно, зрелище несравнимое. Там не с ухаживанием петуха там, или индюка. Или... Затем эти нежные квохтанья. Она прижимается к нему, он там что-то и перышки чистит. И даже это его яростное, что ли, обращение, когда он гоняет ее на посад, уже она с яйцом, он лупит ее, чтобы она уселась на гнездо скорее. А она знает, что еще рано. Даже это все вызывает чувство нежности. И затем сиживание, когда они попеременно сидят на яйцах, и там что-то такое бурчат, ждут, перекатывают эти яйца под собой.
1: Говорят, что спаренные голуби верны друг другу всю жизнь. Так ли это?
0: У нас смущало поведение наших голубок, двоих. Одна была не прочь там где-то на стороне уступить домогательствам. Осуждали мы ее чрезвычайно. Но это редкий случай. Голубь с бешенством отстаивает голубку.
1: Говорят, что голуби могут зацеловать друг друга до смерти.
0: Нет, это преувеличение. Я наблюдаю только неудобство для птенцов, когда я начинаю его кормить молочком. Вот он его вверх и вниз качает, чтобы молочко срыгнуть. А друг другу они так не навязывают себя.
1: Это голубиное молочко называют птичьим молоком?
0: Да, вот это растертое в зобу зерно, нежная такая кашица. Нам приходилось, когда вот родитель гибнет, и даже оба родителя бывало, и остается голубенок, и приходится его кормить изо рта. То есть наживать это просто.

0: и он сует тебе клюв в рот списком, чмокает и сосет этот вот кашицу эту.
1: Как ваши родители относились к вашей любви к голубям?
2: Крыша у нашего дома была глиняная. Мы ее истоптали с моим другом Юрой Демидовым. Мы держали с ним на пару голубей. Пришлось нанимать мазать крышу. Маме вначале приходилось выдавать деньги на корм. Она мало что знала о голубятниках, и слава богу. Это был мир дикого своеволия, решало кулачное право, мир на границе с блатным, своя лексика, иерархия, авторитеты, секретари. Секретари убирали в голубятниках, гоняли. И с полными пазухами птицы подбирались к чужим заборам и подбрасывали. Такое называлось поднести, чтобы поднесенная птица привела на свой двор чужих. Особенно молодняк был податлив. Хозяин выбегает с дрыном, или он в панике дает посадку своему шалману, выбегает секретарь.
1: Секретарь – это человек или это голубь?
0: Это человек, как бы ты владелец, а это второе лицо.
2: Вот это как бы младший по положению.
0: У авторитетов было там 2-3 секретаря. Они не могут завести свой шалман. Вот поэтому ходят как бы в младших партнерах. У меня жизнь довольно была безопасная, шалман безродный, на мою птицу не зарились. Один раз выворотили щеколду, забрали птицу подчистую. Однажды чудом не скатился с крыши школы, вот ловил с очком чужого голубя и заскользил.
1: А вы считались авторитетом?
0: Нет, ничуть. Я входил где-то там в самых последних рядах. Но ко мне, например, не ходили смотреть птицу, такой высокоторжественный обряд, такой парадный, когда уговариваются, являются там один или делегации целые, рассаживаются, и хозяин выносит птицу одну за другой, ее с руки спускает. Такой парад земной, потому что есть еще парад небесный, когда стая в небе лично ходит. У меня был мой Плёкий, и вот он блистал в небе, летал даже отдельно. Стая была для него малоподвижна. Вот благодаря этому Плёку, пожалуй, как-то меня замечали.
1: Борис, любовь к голубям – дорогое увлечение?
0: Да, хорошая пара ташкарей стоила там 3 зарплаты. Затем надо же подбирать пару, то есть опять покупки. Затем кормежка, прочный сарай с железными засовами. Так что хорошие шалманы были только там. Офицер КГБ, НКВД, кажется, тогда. Шофер, учитель школы.
1: А в Актюбинске был голубиный рынок?
0: Нет, рынка не было, как в Москве, скажем, птичий рынок. А ходили друг к другу и прикупали что-то, обменивались. Но такой селекции не шло, разве что только у авторитетов. А так, что подвернется, то и скрещиваешь. Тех и сбрачиваешь, можно сказать.
1: У вас есть в Москве голубятня?
0: Нет, я хожу в гости. Но она меня всегда пугает своей закованностью в железо. Вольер обнесен сеткой. Врезные замки, амбарные. Ну, чтобы воровство такое процветает, то голубь хороший, дорогой.
1: Мне кажется, что любовь к голубям в последние десятилетия пошла на убыль. Почему?
0: Да, стала жизнь свободнее. Голуби освобождают. Мы живем в несвободе, там, семейной, социальной. А тут 2 часа человек глядит в небо. Сейчас же жизнь свободнее. Социальная жизнь не настолько закрепощена, как прежде. То есть есть много выходов в психике. А тогда мало красоты было. А здесь человек хозяин, и потом много неба. Это радость смотреть в небо. 2 часа в день человек с запрокинутой головой.
1: Как милиция относилась к голубятникам?
0: С неодобрением, потому что голубиная охота – блажь, может быть, даже дурь. Много здесь воровского элемента. Я вот помню, когда у меня украли голубей, так я нанял такого Колю Цыгана. Коля Цыган только что освободился. Надел новую фуфайку, взял финку такую с наборной ручкой. И мы пошли по дворам. В каком-то дворе на него какой-то мужик кричал. Они, видно, сидели вместе, что там в хлеборезах спасался, чужие пайки жрал. Так что намешано было всех типов социальных. И тут же мой учитель рисования, тоже к нему заходили. Тоже гонял голубей, держал. Он стеснялся нас. На уроке он в одной роли, а тут сидит с этой шпаной и должен беседовать. Но опять же так терпел.
1: В Лондоне есть несколько престижных голубиных клубов. Причем члены этих клубов занимаются не только спортом, но и научными изысканиями. Например, Чарльз Дарвин изучал голубиную охоту. В Москве есть нечто подобное?
0: Есть клуб голубиный. В Москве выводили новые породы в 50-х, 60-х годах. Здесь голубевод бывал поденежней, с деньгами.

0: Есть книги по голубеводству, и поддержка клубная, и богаче варианты при подборе пар. Известен московский чистый голубь, такая изящная птица с небольшой сухой головой и тонким клювом. Известен белый останкинский, это советская порода, начала 50-х, еще называется голуби мира. Белоснежная птица с мощным удлиненным туловищем и длинными сильными крыльями. Она объединила в себе признаки лучших английских гонцов с изяществом и миловидностью чаек. Это такая трепетная птица, особенно китайская чайка, хороша, с розой на груди, так перья расположены. Прежде называлось «Общество охраны природы и зеленых насаждений». Вот при нем клуб там и подвязался, сейчас не знаю.
1: Борис, а вы по-прежнему любите голубей?
0: Да, для меня даже наш сизый, его называют теперь еще помоечный, с обвязками на крыльях, с полосой на хвосте. Вот он считается родоначальник всех домашних голубей. Часто садится на подоконник, я с нежностью за ним наблюдаю, что-то сразу сонмище чувств забытых, такое обновление, и чувство неба, и нежности к своим воспоминаниям, и прикосновение от ветра степного, по нему тоскуешь в Москве.

0: Писатель Борис Ряховский и художник Ролан Шаламберидзе – участники этого выпуска «Поверх барьеров». Режиссер Фрэнк Уильямс. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
1: Вы слушали передачу «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Программу подбирает и ведет Иван Толстой. Сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
2: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами. От Сервантеса до Сальвадора Дали, от Веласкеса до Гарсия Лорки, от Корида до Фламенко. И каждая история незабываема.
1: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая из Флоренции, Неаполя.

0: Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
1: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
2: Каким вам представляется будущее России?
3: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
4: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
5: Ну, России не привыкать быть в изоляции, как бы, всем вместе будет легче.
6: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, прорвемся.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
8: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
7: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, право собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
9: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
8: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
10: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что она как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
11: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
7: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
12: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
8: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
13: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно согласно законам, которые приняты этими

0: режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
1: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
2: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
3: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
4: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
1: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
3: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
1: «Человек имеет право».
5: А можно не создавать негатив. Конец цитаты. Что известно о возможном сливе переписки блогерки и владелицы собственного медиахолдинга Ксении Собчак?
6: И мы знаем, что в окружении Путина есть люди, которые... Они знают откуда. Потому что выяснилось, что у одной израильской журналистки тесные связи с представителями ближнего круга Зеленского, переговариваются по телефону, сливают информацию.
5: Между Сциллой и Харибдой. Как российская пропаганда заподозрила Собчак в госизмене?
7: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о нашумевшем сливе якобы переписки Ксении Собчак. Якобы потому, что она отрицает ее подлинность, хотя сперва в ее телеграм-каналах и, по всей видимости, от ее же имени появилась информация, мол, да, читайте, мне скрывать особо нечего. А там всплыли любопытные подробности, якобы подробности, возможные подробности о внутренней кухне сетки телеграм-каналов Собчак, о попытках самоцензуры в контексте критики мессенджера Макс, о попытках снизить масштаб топливного кризиса в России или скрыть насильственную де-факто мобилизацию в Пензенской области. Наконец, о попытках наладить контакты и добрые отношения чиновников на уровне администрации президента. Обо всем по порядку. Первые публикации о масштабной утечке появились 8 июля в телеграм-каналах ВЧК ОГПУ и Black Mirror – «Черное зеркало». И тот, и другой анонимные, но периодически сливаемая там информация оперативно подтверждается. Если помните, уважаемые зрители, мы вам рассказывали об обысках и аресте авторитетного приятеля Владимира Путина, предпринимателя из Петербурга Ильи Трабера. Первым об этом преследовании написал ВЧК ОГПУ, и позже информация подтвердилась. Black Mirror известен публикацией слива об этаком придворном театре Владимира Путина, как его назвали источники журналистки телеканала «Дождь» Юлии Таратуты. Якобы братья Ротенберги, приближенные к Путину предприниматели, в качестве подарков и себе, и друг другу, и близким, переснимали культовые сцены из советских фильмов «17 мгновений весны», «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «Операция И» и другие.
8: Самодеятельность в путинском кругу достигла, если не голливудских, то вполне кинематографических высот. В конце прошлого года телеграм-канал Black Mirror, публикующий слитый в сеть непубличный контент, обнародовал сразу несколько кинороликов, в главных ролях которых снялись люди из ближайшего окружения Путина – бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги. Один из них мы показывали в новогодней программе «Драма Квинс».
9: А нам все равно, не боимся мы волка и сову.
10: Красивый. Это Боря?
11: Нет, это мой. А для Бори подарок там.
7: Ну, вот хоккейный шлем как отсылка не только на соседство по кооперативу «Озеро», но и по хоккейной команде ночной хоккейной лиги. С моей стороны, конечно, было бы логической ошибкой утверждать, что если эти публикации про